0: паре с Карлосом Алькаразом. Есть на что посмотреть. Окей, мы с вами на бейсбольных полянах. Команды восточной команды американской лиги, претендующие на участие в Кубке, вчера побеждали Тампа Бэй, выиграла в Балтиморе, Янкис выиграли в Торонто, Бостон Ред Сакс выиграли дома у Сан-Франциско, Джайнс у Тампы 77 побед, у Янкис 74, у Бостона 71. На востоке национальной лиги лидеры Атланта играли в Миннесоте, победили со счетом 4-2. Атланта уверенно лидирует в этой лиге, у нее 76 побед. Правда, в Филадельфии не намного отстает, 73 победы. В женской НБА команда Индиана Фивер, мы следим за этой командой. В субботу Индиана потерпела поражение в Бруклине от Либерти 109-102. На следующий день, вчера, воскресенье, Индиана играла в Чикаго и разгромила соперник со счетом 113-90. Наша любимица Кэти Кларк набрала 37 очков и выдала 10 голевых пасов. 6 команд уже гарантировали себе участие в плей-офф. Это Миннесота, Голден Стейт, Лас-Вегас, Вегас, действующие чемпионки, Атланта, Индиана и Либерти. На футбольных полях вчера завершился 21-й тур регулярного чемпионата в главной лиге сокера, и команда Нью-Йорк-Сити Футбол Клаб играла в гостях с революционерами из Новой Англии. Счет 1-1 на Востоке. Уверенно после 21 тура лидируют футболисты Нэшвилл. У них 49 очков. У Майами 39, у Чикаго 36. Нью-Йорк-Сити занимает 7 место, а Нью-Йорк-Ред-Булл занимает 8 место. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмалик. Кмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте укреплять капитализм в Соединенных Штатах. Слушайте программы Дэвисона Радио и будьте здоровы.
1: Устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свои клетки здоровыми и сильными. Попробуйте водородную воду и почувствуйте разницу в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Oceanfront views, great amenities.
5: Planning our next vacation?
4: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
5: Find anything good?
4: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
5: That has great rehab, right?
4: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
5: Perfect.
6: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Park.
1: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с новой неделей вас, и у меня обширный материал по поводу, ну, этой наболевшей темы во всем мире, именно западном мире, о обратном расизме, о том, что творится в связи связанным с вот этой вот идиотской совершенно политикой DEI, Diversity, Equity, Inclusion. Давайте говорить, ну, вы знаете, я не люблю здесь жевать сопли, что называется, на радио, и говорить вам сладкие версии. Поэтому те, кто не может выдержать подобных мнений, а мнения меня, мои, они назовут российскими, я это знаю заранее, то, пожалуйста, не слушайте эту передачу. Значит, я вам скажу следующее мнение мое, что, и, кстати говоря, оно уже доказано в научной среде и так далее, что вот эта вот программа, которая была в свое время в Соединенных Штатах принята в 60-х годах, Affirmative Action, которую недавно отменил Верховный суд, сами черные исследователи говорят, что она принесла колоссально мало пользы. Колоссально мало. То есть ее начинали как... Эдакий такой социальный лифт для низких слоев, образованных слоев, низко зарабатывающих слоев черного населения, для того, чтобы продвинуть их в университетах и в целом ряде каких-то работ и так далее и тому подобное. То есть, как бы было благородное достаточно начинание. То есть, давайте повысим уровень образования у малообразованного черного населения. То есть, с большой помпой все это говорилось, начиналось и так далее. Скажите... И вот они посчитали такую вещь, что да, в начале, это, кстати говоря, не только у черных, это у белых тоже та же самая гадость происходит, потому что это что-то связано не совсем даже с социологией момента, не с вашими доходами, а именно с психологией, наверное, человека. То есть, ну, про это вообще пока никто говорить не хочет, про психологию. В общем, что люди начинают с большой помпой калач, причем очень много их начинают, но заканчивает меньше половины. То есть даже ты даешь им все возможности, даешь им все, оплачиваешь все счета, как говорится, перебегаешь все дороги. И при этом они все равно не учатся, они уходят из университета, они не могут сдавать экзамены, они не успевают. Это что белые, что черные. У черных этот процент, да, выше. Понимаете, он выше, ну, потому что там есть какие-то свои экономические, социальные, другие проблемы. Это было, есть и будет, наверное, достаточно долго. Да, есть какие-то, наверное, давайте так говорить, есть какие-то причины, которые уходят корнями аж в рабство и так далее и тому подобное. То есть я не отрицаю это. Но, понимаете, мы не можем столетиями, это уже прошло, понимаете, с 1865 года, когда закончилась гражданская война в Америке, и было отменено рабство, прошло уже, дай бог, Кенора, ну, вы посчитайте, сделайте небольшой подсчет. Уже больше 150 лет. Понимаете, мы не можем все время цепляться за то, что когда-то кто-то страдал и имел не все полные права, его унижали и, как говорится, использовали, и поэтому сейчас вот его потомки уже в шестом-седьмом поколении никак не могут, понимаете, найти свою собственную, понимаете, тень на этой планете. Понимаете, мы не можем это делать. И вот Верховный суд отменяет Affirmative Action, потому что это бесполезная программа. Разговоров много, помпы много, пользы мало. Это признают любой нормальный исследователь. Черный, белый и так далее. Потому что они взяли и просто посчитали социологию. Вот сколько вошло в университет? Да, вошло много. Вышло столько же, сколько обычно. Причем это было подсчитано потом среди белых тоже. Потому что был проведен эксперимент, что сделали как несколько колледжей вообще бесплатными. Идите, учитесь, все, мы вам все закроем. Как в Европе. Тоже пришла огромная толпа учиться, поступление было массовым. Окончание было меньше, чем было за деньги. Меньше. Это уже вообще были не черные конкретно, это были вообще просто все подряд. Было меньше количество, чем если ты платишь деньги. То есть вот эта вот бесплатность, доступность этого образования не говорит, что люди могут закончить и хотят закончить это образование. Вторая проблема заключается в том, что в Америке развелась масса, как вот Катя Литвак, я ее сегодня еще буду цитировать, очень умная женщина, всем рекомендую читать. Она юрист, прекрасно пишет, подробно пишет. Если кому-то не устраивает, как они пишут много букв, тогда не читайте, вам это будет вредно читать много букв. Но, в общем, так или иначе, пишет потрясающе, но именно на юридические темы. Если вам интересна вот эта вот кухня, причем такая достаточно занудная кухня, то, пожалуйста, читайте. Я считаю, что она совершенно гениально это делает. Поэтому, дай бог, как говорится, одна из немногих женщин на Фейсбуке, кто я читаю вот именно с правой стороны, но с именно с интеллектуально правой стороны, пишет не какие-то вот памфлеты или призывы, а именно очень грамотные разборы. Поэтому вот... В общем, она говорит, что развелось очень много мусорных факультетов. Я это тоже, как говорится, знал, и то есть я их просто не называл таким образом. То есть, когда люди поступают на какой-то факультет, какие-то науки, какой-то там, понимаете, идет какой-то распил денег, их чему-то учат, и они заканчивают абсолютно без какой-либо вообще фактически реальной занятости. То есть, знаете, вот есть такое понятие бизнес-факультет. Бизнес-факультет, при всем, что очень многие заканчивают, это один из мусорных факультетов, потому что он учит каким-то общим положением в бизнесе. Он тебя что, может научить, как хорошо торговать картошкой, что ли? Да нет. Знаете, если мы говорим, что тебе нужен маркетинг, или тебе нужен, допустим, financial management, или что такое, это уже отдельные какие-то, как говорится, науки. Понимаете, то есть это общее название, понимаете, всего понемногу. А реально, вот в то, что в виде в нашем образовании сейчас образуется, нужны очень узкоквалифицированные специалисты, а не все знайки. Это, к сожалению, беда очень многих людей, которые, вот понимаете, сосредоточены на очень многом, они, в принципе, эрудированные, хорошие люди, но у них нету конкретной профессии в руках. И ваш покорный слуга, к сожалению, один из таких. Я тоже, как говорится, заканчивал, имея два мейджора по истории, политологии, еще и майнер по философии. И еще думал еще экономику брать. У меня еще экономика там висела, мог запросто еще там поучиться полгода, год и закончить экономику. Как мейджор. У меня было столько курсов, что как мейджор мог еще экономику давать. И это абсолютно не давало профессии. Абсолютно. Не давало карьеры. Потому что с этой историей делать? Ну, идти работать учителем в школе, надо еще два года учиться на учителя. Учителем работать, допустим, работать профессором в колледже, нужно писать мастера, ну, я потом это написал, но, как говорится, уже с другой дисциплиной. Написать мастера, потом написать доктора. После доктора ты должен написать еще книгу какую-то, вот после этого тебя, может быть, возьмут на кафедру истории. Не везде и не всегда, потому что кафедры истории не популярны. Учится в них мало. Понимаете, вот вам, пожалуйста. То есть, поэтому вот есть какие-то вещи, и я это признаю, что, к сожалению, я сделал какие-то в свое время ходы, которые не были, как говорится, правильные. Я признаю это, к сожалению. Но это иммиграция, никто не мог посоветовать толком. А те, кто советовали, я их не слушал, и, в общем-то, далее и тому подобное. Поэтому, ну, как получилось, так получилось. Говорится, я не жалуюсь на свою жизнь, но так или иначе, очень много состоит молодых людей, которым да, нужны советы. И вот эти канцлеры, которые сидят в университетах, они, понимаете, они вам поддакивают, они вам не советуют, они вам не скажут, что, слушай, вот ты поступаешь на факультет, там, я не знаю, изучение полов, понимаете, или изучение социологии в какой-то там, понимаете, очень узкой сфере. А вообще оно нужно кому-то? Нет. Там уже полно специалистов, которые все места забили. И ничего расширения, никакого этого, вот этого изучения не будет. Или если ты хочешь это изучение, тебе надо ехать в другую страну, где этим конкретно там занимаются. Но люди же не слушают. Понимаете, студенты не слушают. А канцлеры боятся это сказать, потому что если, не дай бог, этого студента обижу, начинают подавать на тебя в суд, как понимать, что ты ему испортил отношения. В общем, короче. После того, как отменили affirmative action, появляется у нас вот этот Флойд, которого убили, появляется вот эта идиотская теория diversity, inclusion, diversity, equity, inclusion. То есть diversity – это разнообразие, equity, чтобы вы не путали, это уравниловка, это не равноправие. Равноправие – это equal rights. А это equity, то есть уравниловка по результату, после результатов. Inclusion, включение, то есть включение всех подряд. Это за этими красивыми словами стоит фактически черный расизм, стоят целый ряд черных требований, именно черного такого характера, но распространяется на всех цветных, понимаете? Поэтому какая-то часть индусов из Индии к этому примкнула, какая-то часть испанцев и так далее, всех меньшинств. Что, значит, это из себя представляет? Давайте говорить в открытую. Грубо говоря, что белых оттесняют в сторону и берут на работу diversity для разнообразия, берут всех видов цветных или видов трансгендеров, видов еще кого-то. Причем абсолютно часто, без учета, а что эти люди вообще умеют делать? Они вообще образованы где-то? У них есть какой-то опыт работы? У них вообще что-то есть для того, чтобы взять их на эту работу? Нет, ничего. Но мы их берем. Ну как, ну они же diversity, они же должны вот составлять вот этот вот, понимаете, разнообразную мозаику цветов. Вот что такое diversity. Понимаете, на бумаге звучит замечательно, что ты, как говорится, не должен дискриминировать никакие цвета. Я за это, господа. Я за то, чтобы не дискриминировать ни одного человека по его заслугам. Если он там какой-то коричневый в крапинку, да на здоровье, будь ты там хоть в прыщах весь. Если ты соответствуешь этой работе, по заслугам, заслугам или по образованию, или по опыту, или по, как говорится, тебя наняли, потому что ты перешел с другой такой же работы. Окей, файн, нет никаких проблем, будь каким угодно цветом. Но если тебя берут только потому, что у тебя такой цвет, или потому что ты считаешься каким-то недоделанным, обиженным, угнетенным вечно, извините, господа, это расизм. Чистейший расизм, то есть это создание в нашем обществе заслуг, которое является капитализм. И, кстати говоря, социализм тоже общество заслуг. Если вы читали социализм того самого проклятого Карла Маркса, Ленина, Брежнева, Сталина, там, как говорится, от каждого по способностям, каждого по труду. Там не говорится каждому по врожденным заслугам. По врожденным заслугам, господа, это феодализм. Это когда ты родился в какой-то привилегированной семье, допустим, там каких-то дворян или герцогов, или там удельных князей, или еще чего-то такое, и тебе положено, потому что твои предки когда-то что-то совершили очень, как говорится, правильное, и им король, как говорится, за это пожаловал там земли, привилегии и так далее. Или твои предки, еще тем более, если ты из родовитой знати, что ты происходишь из самого рода, самого короля или рода какого-то очень мощного герцога, то тебе как бы положено. То есть вот это разница, что ты можешь заработать своими умом, своими руками, своей головой. Меритокраси от слова merit, то есть по заслугам. И есть общество привилегий, фактически олигархия или феодализм, где ты получаешь какую-то власть или какие-то деньги, или какие-то подарки, или какие-то привилегии, особое отношение, особый класс. Во Франции, например, класс дворян не имел права даже огороды разводить, вы знаете это? Их за это лишали дворянства. То есть, если человек, он хочет выращивать помидоры, его лишали за это дворянство. Дворяне во Франции должны были только служить королю. Все, только в военном отношении. Больше ничего они делать права не имели даже. Очень часто там дворяне пытались там какой-то бизнес себе развести, их за это штрафовали. Ну, это во Франции. Во Франции там все доведено было до сумасшествия. То есть в Англии это было проще. Понимаете? То есть привилегированная знать, или вот они сейчас у нас вот фактически требуют привилегированной знати. То есть феодализма. Понимаете, я очень хорошо этот процесс понимаю. Вот это именно скрыто за этой diversity. Дальше, equity. Equity. Если мне сказали equal rights, это значит о чем означает? Что вы родились, пришли в университет, вот вы белый, рядом стоит черный, потом стоит, и, там, я не знаю, китаец какой-то, пусть желтый его называем, там, я не знаю, какой-то индеец красного цвета и так далее и тому подобное. Все вместе начали учить математику. И взял этот китаец раз и все обошел там самый лучший у него именно. Результаты по математике, я знаю, что у меня результаты по математике были бы ужасные. Окей. Я это признаю. У меня что, это вызывает какую-то жуткую душевную травму, что я по математике не такой гениальный, как был мой папа? Да нет, конечно. Мой папа был прекрасный инженер, доктор наук, понимаете? Вы именно с математикой, физикой, со всеми делами. Я в этом не понимаю ничего, nothing. У меня 4 плюс 4, там всегда получалось 25. Не 8, а 25. А если уравнение решать, то я, наверное, на уровне второго класса застряну. Клянусь вам, я даже не боюсь сказать. Понимаете, это не мое, никогда не моим не было. Вот в чем дело. И получается как? Ну вот все мы начали эту математику, там белый, цветной, там, я не знаю, желтый, красный и так далее, окей. А лучше всех закончил вот этот желтый из Китая. Ну, замечательно, я ему аплодирую. Второй, может быть, закончил белый, третий, может быть, закончил черный, красный закончил совсем последним. Так это что значит, что, понимаете, что мы должны теперь взять по вот этому идиотскому пониманию DEI, взять и уравнять результаты? То есть, что работал, не работал, заслужил, не заслужил, все получают одинаково. Как это называется? Это называется тот самый Советский Союз, что вот рядом ты работаешь, вкалываешь, а рядом алкоголик лежит в грязи на улице, напившийся в дупель. Ну, ему и тебе платят одинаковую зарплату. Почему? Ну, он же еще член партии, он же еще русский, а ты еврей. Вот это называется equity. Понимаете, это к чему, вернее, это к чему это equity сведется в конечном счете. Потому что если это сделать официальной политикой, то это именно к этому придет. Причем это DEI никто официально нигде не утверждал. Это чисто вот так называемая силовая добавка, вот типа пришло такое грозное общество с кулаками, понимаете, какое-то, начало стучать во все двери и сказать, вот мы хотим этого. Не плевать на все власти, на все законы, мы хотим. И вот потому что они захотели, потому что произошел вот этот сбой мозгов у демократической партии после Флойда, ну, может быть, и до этого тоже, но с Флойдом точно. Все встали на колени, поцеловали эти золотые гробы, сказали, окей, дорогие мои любимые, все, будет DEI для вас. Ну и, наконец, inclusion. Вот здесь меньше всего каких-то у меня претензий. Inclusion – это, грубо говоря, включение. То есть создание возможности для того, чтобы всех включили, чтобы это не было эксклюзивом для каких-то очень особых людей, чтобы это было для всех. Идея правильная. Исполнение, как всегда, будет совершенно другим. Потому что inclusion означает, что включают тех людей, которые там быть не должны. Вы понимаете? То есть мы видим классический кейс того, что происходит на бумаге, в какой-то очень хорошей книге. Типа Карл Маркс там, понимаете, пишет о коммунизме, понимаете, Кампанелло тоже пишет о коммунизме, Томас Мор пишет о гуманизме. Все, понимаете, там Данте пишет о божественную комедию, все они пишут прекрасные книги. Вопрос заключается в том, что, а что реально из этого возможно? Вот здесь вот начинается такой сбой по фазе, как мало не покажется. Почему? Потому что человек, на которого они пишут и рассчитывают, это какой-то гениальный, абсолютно честный, абсолютно здоровый, абсолютно продвинутый во всех, как говорится, вот, чертах и характерах человек, которого не существует в реальности и никогда существовать не будет. Почему? Потому что весь мир полон разнообразия. И вы это прекрасно знаете без меня. Один человек умный, другой рядом с ним стоит, красивый, здоровый, высокий. Этот лысый, маленький, но умный. А этот здоровый, высокий, красивый. С членом, понимаете, что все бабы на него кидаются. И при этом он полный идиот. Еще и сволочь. Понимаете, вот в чем непонятный вот этот вот генетический, вот я не знаю, как сказать, вот это отсутствие логики в генетике или в человека, вот, производительстве. Как угодно называйте. Что часто, понимаете, вот это же тоже вот нелогично. Почему евреи, ну почему не любят евреев в этом мире? Потому что какой-то маленький народ, супер маленький, с какими-то длинными носами, толком не образованные, понимаете, забитые в гетто, которых постоянно убивают, уничтожают, притесняют, выгоняют, потом опять приглашают, там опять выгоняют, каждый раз насилуют, устраивают 3 холокоста за их историю, 3. Мы просто помним только один, на самом деле их 3 было. Еще мелкие холокосты были тоже чуть ли не каждый год. И вот эти вот евреи почему-то вот это самое большое количество и в количестве, и в процентах нобелевских лауреатов по наукам. Как это может быть такое? Почему столько композиторов евреев? Почему столько экономистов? Почему столько физиков евреев? Как это вообще возможно такое? Вот это вот та самая отсутствие генетической какой-то логики, которая, о чем мы говорим. Что какой-то, понимаете, маленький, лысый, еще и кашляет, понимаете, но он Эйнштейн. Ну, Эйнштейн не был лысым, но неважно. Нет, ну он Эйнштейн, а рядом стоит, понимаете, какой-то, понимаете, офицер СС с правильными, понимаете, арийскими чертами, с белыми волосами, голубыми глазами, понимаете. Лучший, красивый, понимаете, и, понимаете, лучший эталон, фактически. И что? И он при этом полный ноль. Ну, я утрирую, но тем не менее, вы понимаете, о чем я говорю. Потому что в природе невозможны вот эти вот обобщения. Невозможно. Природа создала именно разнообразие, что один может произвести 20 детей, а второй одного сделать не может. Природа произвела так, что один красивый, а другой ужасный. Природа произвела один быстрый, бежит, как, понимаете, как гончая собака, а другой еле два шага не может сделать. Понимаете, один имеет прекрасные мозги, а другой может только там, я не знаю, молотком махать. Все, и все. И иной раз получается еще самое интересное, что вот этих вот умных, продвинутых, маленьких и так далее, нужно намного меньше, чем тех, которые нужны, чтобы махали молотком. Почему? Потому что те, которые махают молотком, их нужно больше. Вот это та самая, то самое отсутствие логики в природе, в профессиональных каких-то качествах, которые мы постоянно наблюдаем. И тут вот появляются какие-то черные товарищи, какие-то идеологи, понимаете, слева, которые говорят, нет, все это вранье, вы не понимаете, вы не поняли, что такое коммунизм, мы построим и сделаем лучше. То, что все сделали до нас, это большие ошибки. Мы сделаем лучше. И вот тут начинается то, что мы сегодня обсуждаем, я просто делаю длинную вот в эту тему. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
4: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот мы продолжаем эту, в принципе, дурацкую тему-то. Причем она доказана много-много-много раз. И доказана в разных странах, с разными началами. Но мы каждый раз приходим к одному и тому же. Почему? Потому что, понимаете, если не преподавать вот это отрицательное нечто, вот этот марксизм-ленинизм, который когда-то учили в Советском Союзе, его нужно учить не в Советском Союзе было, на самом деле. Его надо было учить детям в западных странах. Потому что они этот марксизм-ленинизм понимают намного ближе к сердцу, чем принимали его мы. Мы в этом марксизме-ленинизме жили и харкали кровью от него. Нам отрыгивалось этим марксизмом-ленинизмом, и до сегодняшнего дня отрыгивается, после того, как мы 35 лет уехали, или там 50 лет уехали. Мы его забыть не можем. Потому что какой он был хороший на реальной практике. Я одному американцу не мог никак объяснить, что мы ходили, как вот я ходил с моим папой, еще маленький был, покупали туалетную бумагу, обвязывали вокруг шеи вот этот рулон на бечевке, вот эти туалетные бумаги, и шли жутко счастливые домой. Туалетная бумага. Вот попробуй объясни это современным молодым людям. Они-то не поймут, понимаете? Или если поймут, понимаете, ну, они как-то, они не будут смеяться на это. Я над этим смеюсь сейчас. Но это была, понимаете, своего рода трагедия целой страны, целого народа, понимаете? А они считают, что они смогут сделать по-другому. Очень короче. Почему я все это рассказывал и далее? Это длинное всесловие. Я говорю, хватит нам на 2-3 дня разговоров здесь. Вот берем Англию. Англия погрязла в тех же самых проблемах, что погрязла США. Там даже они хуже. Потому что там они дошли до полного... Ну, Европа более социалистическая, мы всегда это знали. Они предпочитают, там очень многие именно предпочитают вариант жизни, когда государство о тебе заботится, перебегает тебе дорогу, ты не должен обо всем думать, не должен там заниматься медицинской страховкой, не должен заниматься своим образованием. Для тебя все, как говорится, накатано вперед. Ты за это платишь большие налоги. Многим людям это удобнее. Я не сомневаюсь и не собираюсь оспаривать то, что есть очень большое количество населения, которое предпочитает, что, знаете, я ни о чем не буду думать. Мне все вот взяли, написали на бумаге. Я просто следую инструкциям. Окей, это ваше дело. В Америке так не сделано. И я вам скажу такую вещь, что это моя критика конкретно нашей страны, что какие-то вещи, которые тут не сделаны, как в Европе, где они решены для населения, то здесь оно вообще не решено никак. Понимаете? Почему? Потому что есть очень большое количество людей, которые решить эти вопросы сами не могут. Вот. Видите, вот только что была реклама. Не можете сами решить, боитесь там заниматься страховкой, вам нужен специалист для этого по медицинской страховке. Почему? Потому что это очень сложный момент. Что выбрать, как выбрать, куда пойти, кому податься, с кем разговаривать. Где специалист по этим делам? Понимаете, вы как обычный смертный, честно разобраться в этом не можете. Не можете. А тут вот за вас-то разбирается государство, поэтому в каких-то моментах, наверное, европейцы более правы, чем мы. Каких-то, я не говорю во всем, что за них это делает государство, которое делает это, вы понимаете, в целом ряде случаев, например, медицинские страховки в целом ряде стран лучше, чем в Америке. То есть медицинское обслуживание лучше. Почему? Потому что тебя проще примут в госпиталь, тебя проще примут к врачу, больше профилактики каких-то заболеваний. Мы идем, когда мы уже чуть ли не с ног падаем лечиться, а они идут, понимаете, профилактически. Поэтому в чем-то они более правы, чем мы. Я это абсолютно признаю, но при этом это, конечно, все это стоит, это не есть бесплатно. Это все стоит в виде налогов, в виде дополнительной бюрократии, в виде целого ряда дополнительных минусов, которые у них есть. То есть, если у нас, как говорится, государственный сектор это где-то 25% доходов, то у них государственный сектор это 45% доходов всего государства. Понимаете, это очень сильно влияет на осложнение и экономики, и государственного, как говорится, планирования и так далее. Ну, в общем, так или иначе, не отвлекаясь дальше. Я говорю, это все вступление в тему. Был рожден такой когда-то, 38 лет назад, был рожден некий Натан Кофнус, еврей, в Америке, в Чикаго. Вполне себе, как говорится, обычный человек, ему 38 лет. Он на сегодняшний день постдокторал, то есть он уже между докторской диссертацией и второй докторской диссертацией, то есть он... То, что у него, его дисциплина, это философия. Конкретная саб-дисциплина, это философия биологии и этика. То есть, грубо говоря, чем он занимается? Он занимается тем, что он считает, что... Ну, то есть, он проталкивает вот эту вот систему меритократии, то есть заслуг. И заявляет такую фразу, с которой я, кстати говоря, согласен, что он написал это в 24-м году, сказал, что если черные люди в среднем своем менее образованы и менее продвинуты, чем другие группы, то они полностью исчезли бы с позиций, кроме как, ну, со своих рабочих мест, кроме как в спорте и интертеймент, то есть в развлекательных программах. То есть они там преуспевают. И, кстати говоря, это действительно правда. Скажите мне, вот, ну, мы же знаем прекрасно, что, например, белых игроков в NBA, допустим, в таком, как NBA, просто нет. Или мало. Почему? Потому что черные больше, ну, вот, как говорится, способны чисто по своим физическим каким-то качествам. Я что, из-за этого начну плакать и кричать, и рыдать, и устраивать истерики, что туда не принимают белых? Нет, ну почему черные? Ну вот черные больше выросли, больше лучше прыгают. Они лучше спортсмены, чем вот я, допустим. Ну, я это нормально воспринимаю. Но то же самое относится к другим наукам, что, к сожалению, в той же самой природе, про которую мы говорим, есть какие-то предпочтения, понимаете, что вот понимаем, что в каких-то, видимо, культурах рождается больше математиков, чем рождается прыгунов. Понимаете, или бегунов на длинные дистанции, понимаете? Вот почему бегуны, например, самые лучшие из Африки, почему? Не знаю. Но надо отдать им должное, что каждый раз мы берем какого-то бегуна, какой-то черный парень бежит больше, быстрее и лучше всех. Там из какой-нибудь берега слоновой кости, Нигерии и так далее. Вот они прекрасные спортсмены. И в интертеймент тоже, смотрите, сколько есть прекрасных черных актеров. То, что сейчас делается, что их пытаются засунуть в любую роль, это глупость. Но, в принципе, есть прекрасные черные актеры, которых с удовольствием я смотрю и пересматриваю. Каждый в своем каком-то конкретном жанре, в своем стиле. Боже мой, да их полно. Как только, понимаете, мы заканчиваем всю эту тему с вот этим, вот, понимаете, о социализме, о коммунизме, очень многие из них прекрасно играют свои роли. У меня нет никаких претензий к ним, понимаете, что они там говорят, как они думают, это их личное дело, понимаете, в конце концов. Де Ниро может быть трижды коммунистом, но если, или там не коммунистом, но он гениальный актер. Понимаете, меня интересуют его актерские данные, а не то, что он сказал про Трампа или что ему не нравится в нашей стране. Ну, не нравится. Знаете, мне тоже что-то, но что-то не нравится в нашей стране. Не значит, что я ее ненавижу. Боже упаси. В общем, короче, вот этот Кофнус, он считает, что в системе вот этих вот отношений, если говорить по заслугам, то черные очень многие со своих позиций исчезнут. Почему? Мы это тоже знаем с вами, господа, просто впервые это озвучил. Что, грубо говоря, что их берут на работу, потому что их проталкивают туда, потому что их берут, чтобы они не толкались на улице. Вот берите welfare office какой-нибудь или social security. Ты туда приходишь, сидят какие-то с длинными ногтями, понимаете, пьют кофе, ничего делать не хотят. Государственный офис какой-нибудь. Туда берут всю эту бюрократию. Кто это в основном? Это в основном цветные. Цветные товарищи, которыми кто-то там какой-то белый им руководит очень мягко. Почему? Потому что иначе они будут на улице стоять. То есть, понимаете, была раньше вот эта вот идея, это моя мама, кстати говоря, ее проталкивала часто, что лучше их занять какими-то там минимальными работами, чтобы, чем лучше, чем они будут получать welfare. В чем-то есть в этом своя правда. Да, это действительно так. Что лучше, чтобы они что-то там где-то ковырялись, что-то делали,

выражено в таких прекрасных городах, в кавычках, как Нью-Йорк, например, или Чикаго, или Лос-Анджелес. Вот там это выделено просто, понимаете, такой большой заглавной буквы. Когда ты выезжаешь вот в пригороды, там эта ситуация сглаживается, понимаете, и там черные часто абсолютно нормальные, естественные, абсолютно такие же люди, как все остальные, еще часто понимают твои проблемы лучше. Тоже такое есть. Я очень часто с черными прекрасно нахожу общий язык, потому что они более простые. Простые в общении, без каких-то вот этих вот, понимаете, высокого пафоса. Они часто, с ними можно быстро договориться. Объяснить им твою там горестную ситуацию по поводу какого-то конкретного там, ну что-то забыл, что-то потерял. Они говорят, окей, вот это сделай, сделай туда, пойди сюда, пойди туда. И если ты это делаешь, вот так, как они сказали, в принципе, оно работает. В свое время мой папа, доктор наук, который вот мы приехали опять-таки сюда, одна из его первых работ в Соединенных Штатах была, он мыл полы в Ешиве, которая находится на сегодняшний день, она есть, на угол Kings Highway и Northern Avenue, Kingsway Jewish Center называется. Он там работал, проработал год, перед тем, как стал большим начальником и так далее и тому подобное. И вот он со всеми этими докторскими стандартами мыл полы, мыл туалеты, говорится, работал на кухне, начиналась работа в 5 утра. Они начинали готовить для огромной нескольких смен детей, которые должны прийти кушать. Все готовилось с нуля. И вот я приходил ему туда помогать иной раз и так далее. И, в общем, то есть, к чему я это рассказываю? Что там главным полотером во всей этой ешиве был инвалид, но он такой хромал, черный парень. Причем он, видимо, был моложе моего отца лет так хорошо, на 15, но выглядел намного старше. Потому что он так, зубов у него толком не было, он шмякал как ртом, он еле ходил. Еще и ленив был достаточно. Но он был неплохой парень, когда он увидел, Рой его, по-моему, звали, или Рэй. И когда он увидел, что мой папа никаких претензий ему, как белый, не предъявляет, не ведет себя, как, знаете, с привилегированного белого положения, стоит и моет этот пол, он ему начал помогать. Этот Рэй начал ему помогать. Он говорит, слушай, ты бери вот эту швабру, вот ты махаешь ее во все стороны, так не надо, ты устанешь быстрее. Он говорит, махай вот этой шваброй меньшим, вот таким вот, вот эта швабра с такими вот разветвленными концами. Обкунай ее в воду, выжимай, после этого махай меньшим размахом вправо и влево. Это займет дольше, но ты не устанешь, потому что если ты так будешь махать, вот так вот, и так далее, вроде бы кажется легко, ты к концу вот этого зала, когда ты его домоешь, этот пол, ты будешь без сил. И мой папа его послушал, я его послушал, он так и оказался прав. Он оказался прав. И он еще там, понимаете, несколько там деталей и так далее. И вот он помогал. Почему? Потому что он понял, что ну, его не пытаются обойти, его не пытаются подсидеть. Чтобы такие же, как и он. И мы с ним прекрасно ладили. Он был немножечко ленив, он там любил посидеть на диване на каком-то там, на стульчике. Но, в принципе, он не был злой человек, вы понимаете? И я вот лично это помню и видел. Я ему всегда был благодарен, что он чему-то меня научил, даже самым каким-то простейшим вещам, которым я, говорится, научен не был в своей жизни. Ничего особенного в этом не было, я, наоборот, научился, я даже был доволен этим. Я до сегодняшнего дня вспоминаю, вот как он там учил меня мыть пол или соединять какие-то химикаты там для мытья там квартиры или дома или что-то такое. Я до сегодняшнего дня это знаю. Поэтому, понимаете, вот так вот, на минуточку. Ну, в общем, короче, вот эта система заслуг, meritocracy, а слово merit, заслуги. Вот этот вот Кофнас, Натан Кофнас его зовут еще раз, он это проталкивает в своих работах. И вот он преподавал, то есть он устроил, он за, причем, понимаете, парень закончил, извините, значит, причем он занимался hereditarianism, то есть hereditary, то есть наследственной системой, то есть генетикой фактически, это генетические изучения в Колумбийском университете. После этого он доказывал вот это вот, выступал против знаменитой антисемитской конспиративной вот этой вот теории профессора Кевина Макдональда. Он досказывал, что это не составляет

0: ценность этой работы. То есть он получил свой бакалавр в Колумбии, потом он был, учился в университете Лигнан в Гонконге, видимо, брал дополнительные курсы. Потом он получил мастера философии в Кембридже, в Англии. И потом доктора философии, еще один, в Оксфорде. Сейчас он постдок, то есть он сейчас готовит, видимо, следующий тезис. То есть еще, то есть вы же понимаете, после доктора степени заканчиваются. Называется постдок, но ты уже, в принципе, можешь иметь еще там 20 степеней каких-то, но они как бы никак не называются. Вот он сейчас пишет следующую степень фактически. То есть парень очень образованный, но он занимается тем, что очень токсично в наше время. То есть, а именно, hereditary, то есть, грубо говоря, наследственная система. То, что мы знаем, между нами говоря, постоянно об этом говорим. Знаете, когда в чьей-то семье говорят, тебе не в кого быть глупым. Почему? Потому что вся семья умная. Все семья, допустим, там врачи. Или какие-то очень крутые бизнесмены. Или там люди, которые работают на бирже. И очень круто вот в этом всем, как говорится, разбирается. Тут тоже нужен свой вид мозга, понимаете? И вот это вот эти, если люди создают семьи, испариваются, понимаете, один за другим, все время в одной среде, то, слушайте, намного больше есть возможность, что их дети будут тоже какие-то прекрасные финансисты, чем в другой, любой другой семье. Понимаете, это же не просто так, что когда скрещивают вот бывших лошадей, которые вот достигли там вот самые, как говорится, пробежали какие-то там, достигли каких-то высот, вот эти лошади специальные, которые вот именно бежали и достигли каких-то колоссальных там, как говорится, призов. И потом вот этих лошадей скрещивают. Для чего? Для того, чтобы у них выросло более правильное потомство. У человека то же самое, просто немножко генетика сложнее. Вот у лошадей это всего 4, там, как говорится, понимаете, предка нужна для того, чтобы вывести, как говорится, вот того, что нужно предка. Понимаете? А у людей это там намного больше системы. Но вот эта вот система называется hereditary. То есть генетическая система ваших заслуг. Вот давайте так говорить. Это жутко непопулярная ныне в черных и в левых кругах тема. Жутко непопулярная. Потому что если вы объясните, что она, что вы хотите. Я вот врач такой же, как был мой папа. А до этого был мой дедушка. А до этого был мой прадедушка. А до этого был мой прапрадедушка, который служил еще какому-то королю, тоже был врачом. И у нас вся семья врачей, поэтому мы тоже врачи. Вот ты когда это говоришь, понимаете, то для каких-то, то для нормальных людей это все, они тебя похлопают. Улыбнутся и похлопают, да, действительно. Семейная иерархия, наследственная, как говорится, врачей, хирургов, допустим, там, или еще что-то, что-то такое. И все будут довольны, да, и даже предрасположены к тебе. Почему? Ну как же. У тебя вот целая семейная династия врачей, там, я не знаю, начиная там с какого-то незапамятного времени, ну, замечательно. Понимаете? А вот это наше идиотское общество, в котором мы живем, они подумают, что ты это выставляешь как то, что в тебя что-то это заложено при рождении. А это, кстати говоря, тоже заложено. Гены тоже работают в этом направлении. Не настолько сильно, может быть, как мы хотели бы. Но, в принципе, есть какие-то заложения, понимаете, что ребенок из более продвинутой семьи тоже будет относительно продвинут. Как правило, я не говорю, что это всегда получается. То есть есть очень много исключений. Тут, понимаете, нету четкого 100% попадания. Но, как правило, понимаете, если ребенок рождается в продвинутой семье каких-то там ученых, то он тоже может стать быстрее ученым. И за счет воспитания, и за счет среды, и за счет врождения. Воспитание больше, чем рождение, но тем не менее. И вот мы имеем то, что мы имеем. И вот он продвигает вот эту теорию, что если бы черное население не тянули бы всеми правдами и неправдами и устанавливали фактически на какие-то позиции, которые они не заслуживают по заслугам, но они получают по вот этому нашему сумасшедшему обществу, которое сделало себя сумасшедшими, с 60-х годов оно себя делает сумасшедшим, что оно делает вот эти социальные лифты, которые в принципе вредят только этому обществу. Они не приносят пользы, они вредят. А потом они становятся entitlement. Почему? Потому что люди начинают думать, что мне положено. Это не вопрос, что мне сделали одолжение, или мне это помогли единоразово. Нет, мне это положено. Потому что я вот черный, несчастный, угнетенный, нет, я был там, я не знаю, в 21-м поколении в рабстве каком-то, и поэтому мне должны. А вы белые, вы должны. В общем, к чему это все пришло? Кофтас, я не знаю, не к счастью своему, попал на работу в университет в Гент, это в Бельгии. Он там работает с профессором. И вот он начал читать, видимо, книгу профессора, который тоже работает, работал, вернее, в Кембридже, некий Джейсон Ардей, черный парень, который работал с социологом. И вот он внезапно выясняет, что то, что этот Ардей пишет, это плагиат. Причем плагиат, ну такой, знаете, просто немыслимый. С грамматическими ошибками, без всяких ссылок, вообще просто украденные цитаты, украденные работы. То есть он вообще не должен быть никаким профессором, он абсолютно все взял и украл. Потом дальше выясняется, что, оказывается, этого Ардея уже обвиняли в плагиате до него. И когда, когда кто-то их обвинил в плагиате, оказывается, по системе ценностей в Англии, которая существует, не плагиатора начинают шерстить и думать, а что он сделал неправильно. Нет, начинают преследовать уголовно тех, кто его обвинили. То есть какой-то профессор, если выясняет, что ты плагиатор, то будут преследовать профессора, а не тебя за плагиат. Это вот так вот наш мир западный из самых хороших побуждений перевернулся. Мы плодим лысенковщину, чистейшую. Понимаете, где продвигают псевдоученых, просто за их цвет кожи. И вот когда этот Ардей, он его обвинил, этот Ардей начал ему угрожать, как он угрожал предыдущим этим ученым. Этот Кофтас, видимо, не отреагировал, потому что он более такой, знаете, настырный еврей оказался. Ну, как всегда, еврей, понимаете. И пошло, и поехало, все. Ну, те Ардей ему вот в этом инциденте сказал, он говорит, что будет, если вы не дадите такому Кофтасу работу? После революции, то есть они думают о революции, я буду, то есть возглавлю департмент евгеники и расы в Гарварде. То есть они угрожают, что когда они станут работать в Гарварде вот этим вот председателем вот этого департмента, ну, деканом, этого факультета, то они таких, как Кофтас, на работу не возьмут. За то, что потому что они белые, потому что они евреи. Видите, они даже не скрывают это. И вот когда вот это вот Кофтас скрыл этого Ардея, он покончил с собой. Потому что вертеться ему было некуда. Что происходит дальше, мы сейчас обсудим. Перерыв.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: В
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
6: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную.
8: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
9: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: Экстерминейтор поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: четверги в 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Украинцам в США автоматически продлен статус TPS. Граждане Украины могут оставаться в стране до апреля следующего года. Продление статуса касается и тех, чьи документы находились на рассмотрении у иммиграционной службы USCIS. Президент Трамп заявил, что демократы могут начать процедуру импичмента против него, если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе на промежуточных выборах. Джаред Кушнер встретился в августе с лидером демократов в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на 5 источников. Журналисты издания расценили закрытые переговоры как подготовку к победе оппозиции на выборах в ноябре. Отставание республиканцев от демократов в преддверии выборов превысило 6 процентных пунктов. Среди конкретных тем, обсуждавшихся на встрече Кушнера с Джеффрисом, «Нью-Йорк Таймс» называет рост цен и иммиграционную политику. Тайную встречу уже раскритиковали как республиканцы, так и демократы. Действующий спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что Кушнеру не следует преждевременно делать ставки. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил главе Шабака Давиду Зини убедиться, что бывший начальник генштаба и кандидат в премьер-министры Гади Айзенкот получает охрану на надлежащем уровне в соответствии с необходимостью в окружении. Айзенкот утверждает, что угроза его безопасности возросла на фоне предвыборной кампании и угроз со стороны Ирана в адрес высокопоставленных израильтян. Переговоры об участии Меган Маркл в третьем сезоне сериала «Джентльмены» Гая Ричи прекращены. От ее кандидатуры решено отказаться из-за негативной реакции Великобритании, сообщает «Гардиан» со ссылкой на представителей Netflix. Сериал «Джентльмены» – спин-офф одноименной криминальной комедии 2019 года с Мэттью МакКонахи и Чарли Ханнемом в главных ролях.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио» только на
0: «Дэвидсон Радио».
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
15: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
10: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
16: Привет, я Иван. Мы вместе с женой уже 3 месяца пьем водородную воду. Сахарный диабет стало легче контролировать. И уровень сахара в крови стабилизировался. Это действительно помогает нам чувствовать себя лучше.
17: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, и вот мы возвращаемся к нашей теме. И вот этот Натан Кофнас, профессор, который изучает сложную тему. Заведомо сложную тему, потому что в наше время никто не хочет говорить, боже упаси, о том, что люди есть разные. О том, что есть, может быть, даже целые группы людей, которые отстают от других групп людей. О том, что есть какие-то hereditary, то есть врожденные привилегии и врожденные недостатки. Да, но не привилегии, а врожденные таланты, скажем так, и врожденные недостатки. Знаете, господа, на музыке это очень хорошо видно. На музыке. Почему? Потому что когда ты музыкант, да, ну, например, скажите, что любой музыкант может играть на пианино или сочинять музыку? Нет, не любой. Почему у Моцарта всего один Моцарт? Почему Бетховена всего один Бетховен? Понимаете? Почему это так? Потому что вот природа так распорядилась, что был только один гениальный Моцарт, и он мог делать то, что он делал, только один в единственном числе. И, к сожалению, таких не было с тех пор. Понимаете? И его отец тоже был музыкант, и его семья была музыкантов, и, может быть, это тоже играло свою роль. Мы просто должны, наконец, взять и признать очевидное. Что, знаете, особенно, когда есть музыкальный слух у некоторых людей. Некоторые не слышат вообще ничего, не могут чисто спеть ни одной ноты. Не то, что там... Их можно научить физически играть на пианино, допустим, там, или на скрипке, но ноты они не слышат. Правильно не слышат. А есть люди, которые это слышат с рождения. Ну, что ты можешь делать? Вот так вот, понимаете, кому-то, как говорится, медведь на ухо наступил, а кому-то нет. Но то же самое есть во всем остальном, понимаете? Вот есть врач от Бога, а есть, который, понимаете, его сколько ни учил, он как болваном был, так и будет. Несмотря на все дипломы на стене. Почему? Это, как правило, еще от чего зависит. Понимаете, я на эти дипломы не смотрю, я всегда смотрю на опыт работы. Потому что есть люди, которые... Может быть, не имеют каких-то ярких дипломов из Гарварда, там из Йеля, из, там, я не знаю, еще откуда-то. Но они прекрасные, допустим, врачи. Почему? Потому что, ну, они имеют колоссальный опыт работы. Они уже столкнулись с этим в жизни, они уже чему-то научились, боже упаси, понимаете? Тогда они лучше соображают, чем 20 университетов вместе взятых. Это обычная сермяжная истина, здесь не надо никого, понимаете, агитировать к этому. Понимаете? Это вот то, о чем мы как раз сейчас здесь об этом говорим. И вот, вроде бы все понятно, вроде бы все ясно и так далее. Вот этот вот, но заниматься этим, доказательством этого, это сейчас токсично. Понимаете, евгеника как наука стала токсичной со времен Гитлера. Почему? Потому что Гитлер превратил евгенику в своего рода в оружие. А именно... Знаете, он говорил, что вот я выведу особую расу людей, они будут спариваться, они там будут жить в особых деревнях где-то в Альпах и произведут новую расу новых людей и так далее и тому подобное. На самом деле идея правильная, но вопрос заключается в том, что нужно говорить не одной конкретной расе, а человечестве в общем, в целом. То есть если появится вот сейчас, например, вот в каком-то будущем светлом, появится возможность, допустим, у науки, перед тем, как дети родились, вытащить из их генов диабет, Альцхаймер, Паркинсон, какие-то виды рака или все виды рака, наладить работу сердца, наладить работу мозгов, наладить работу костей, сделать, например, кожу более защищенной там, к радиации от солнца, или сделать более кости более мощные, чтобы они не ломались. И так далее. То есть я не знаю что, но улучшить наши генетические возможности. Мы что, откажемся от этого? Да никто не будет отказываться. Потому что человека сделает лучше, что это такое, как не евгеника. А потом эти дети с такой улучшенной евгеникой произведут своих детей тоже с улучшенной евгеникой. И так далее пошло и поехало. Понимаете, это можно делать селективным образом, понимаете, просто находя более здоровых людей по миру и испаривая их, понимаете, как тех самых лошадей. Ну, можно такое делать, понимаете. А можно это делать генетически в лаборатории. Будет, скорее всего, и то, и другое. И что это, есть преступление какое-то? Нет, просто не надо делать из этого, понимаете, особую расу, которая будет командовать всеми остальными, как делал Гитлер. А так, в принципе, евгеника или вот изучение наследственности, hereditary, в принципе, абсолютно важная и понятная вещь. Тем более, что он это делает не как биолог, а как философ. Философия биологии, понимаете? Вот в чем дело. Он говорит о том, что фактически, капитализм и вообще нормальная любая система построена на достижениях, господа. На мозгах, на руках, на ногах. Понимаете, у кого-то быстрые ноги. У какого-то спортсмена очень быстрые ноги. Дай ему Бог здоровья. Понимаете, значит, у него есть предрасположение, у его детей, наверное, будет предрасположение хорошо бегать. Это тоже кому-то где-то нужно. У другого будут прекрасные руки, понимаете? Он, может быть, там, я не знаю, дом может построить запросто. Взял и там своими руками дом построил. И дай ему Бог здоровья. Я говорю, я этим людям вообще завидую жутко. У меня руки не растут из того места, которое нужно, понимаете? Вот те люди, которые рукастые, я им клянусь, я им аплодирую. Всю жизнь любил наблюдать за строительством. Просто наблюдать, стоять, смотреть и облизываться. Всю жизнь люблю это. Что люди там знают, где гвоздь забить, где там что-то просверлить, где что-то соединить. У нас был знакомый один из Харькова, Фима его звали. Он имел такую гениальную голову, он мог из какого-то Г полного сделать конфетку. То есть он там, я помню, у нас сломался диван, две железные части разъединились, он воткнул туда какой-то деревянный клин, что-то там, и чисто законом физики соединил его вообще не занимаясь сваркой вот этих железных частей, ничего. Там просто вот две детали, которые были сварены, взяли и развалились в сторону. Он это сделал вот в виде двух каких-то брусков до сегодняшнего дня. Я вспоминаю, как это было просто сделано. Как он это просто решил. Понимаете, это просто гениальный мужик был. Царство ему небесное, но в общем, я просто говорю. И вот таких случаев, я думаю, каждый из нас в жизни знает очень много. И вот Кофтас, он занимается чем? Он занимается философией вот этого феномена. Что фактически, что да, существует отбор генетический, существует отбор на уровне образования и так далее. Мы все это прекрасно знаем. Это все известная истина, но проблема в том, что нам пытаются впарить вот этот DEI, что нет, вот вы понимаете, ты, может быть, тысячу раз способный, но ты обязан взять какого-то другого цвета, потому что для того, чтобы было разнообразие. Да пошло к чертовой матери это разнообразие. Разнообразие нужно для улучшения работы, а не для ухудшения. Не для того, чтобы галочку поставить, что у вас есть разнообразие. Разнообразие должно идти прежде всего не по разнообразию, а по заслугам. Иначе мы превращаемся в общество привилегий, где разнообразие будет своего рода привилегией. Это приведет нас к феодализму современного вида, к развалу всей системы, вообще всего-то далее. Это как взяли, вот понимаете, тоже разнообразие, решили притворить в оркестре в Сан-Франциско. Оркестр развалился. Взяли какого-то черного музыканта, который играл на гитаре, дали ему дудку дудеть, там в кларнет, по-моему. Сказали, давай, дуди. Ну вот он надудел у них, там, понимаете, какой-то концерт, они, понимаете, прямо во время концерта просто взяли и разошлись все. Ну потому что это было оскорбление, понимаете, этой музыки, оскорбление композиторов, чтобы такой человек, который там еле-еле, понимаете, что-то надувает себе там в дудочку, взяли его в оркестр из-за того, что он черный, потому что там были одни белые в этом оркестре. Ну вот филармония Сан-Франциско лишилась оркестра, потому что они сказали, знаете что, это оскорбление музыки, оскорбление нас как музыкантов, чтобы играл такой человек. Не потому что он черный, а потому что он играть не умеет. Господа, не набирайте мне телефонные линии, я продолжаю. Дальше. Значит, что сказал Кофтас по этому поводу? Написал колонку Wall Street Journal. Как я стал козлом отпущения в деле Джейсона Ардея? Я опубликовал статью Джейсона Ардея на Substack 21 июля. Substack это относительно консервативный такой источник, всем советую. Ардея с большой помпой наняли в 23-м году, сделав его самым молодым чернокожим профессором в истории Кембриджского университета. Кстати говоря, он стал профессором, то есть обычный профессор становится профессором в течение 10 лет, он стал в течение 3. Почему он стал? Догадайтесь, 3 раз. Почему Ардей, будучи черным человеком, стал профессором в течение 3 лет, ускоренным образом, когда все остальные берут 7, минимум 10 нормально лет, для того, чтобы стать полным профессором. Я показал, что он занимался масштабным плагиатом и сфабриковал большую часть своей необычной биографии. Его работы, не являясь плагиатом, были настолько низкого качества, что не могли оправдать должность ни в одном университете, не говоря уже о профессорской должности в Кембридже. За несколько часов моя статья произвела фурор на Твиттере и на Абстракте. 3 дня спустя я подхватил Телеграф, затем Times of London, Retract Watch и все остальные. Выискивание лживых высказываний Ардея, начиная с его детства, стало национальным видом спорта. Британские газеты опубликовали 249 статей о нем за 22 дня. Первоначально Кембриджский университет назвал критику Ардея гнусной кампанией. Но они говорят, что это фактически Ардея подвергли линчу, что его подвергли суду линча. Господа, это чистейшая фабрикация, его никто не линчевал. Ему вскрыли его ложь, господа, ложь, которой он гордился и на которой он строил свою карьеру. Это законное и нормальное поведение в любой сфере. Вскрыть ложь о вас. 249 статей они написали за 22 дня. И вот он дальше пишет. Первоначально Кембриджский университет назвал критику Ардея гнусной кампанией, но 5 августа объявил о начале расследования. Ну, правильно, их заставили. Несколько часов спустя Ардея подал в отставку. 14 августа он был найден мертвым, предположительно совершив самоубийство. Окей? Жалко Ардея. Но не жалко, из-за чего его уволили. Его, вернее, подал в отставку. Ардея был взрослым человеком, несущим моральную ответственность за свои действия. Но в основном он реагировал на стимулы, созданные другими людьми. Правильно? Найди AI. Его наказание вышло далеко за рамки того, что было оправдано совершенными им правонарушениями. Для меня эта история никогда не касалась Ардея или даже Кембриджа. Она касалась системы DEI – разнообразия, равенства и инклюзивности, которая применяет разные стандарты к людям, вне зависимости от таких характеристик, как цвет кожи. Ардей был крайним примером, когда политика DEI может создать несоответствие между квалификацией и должностью. Правильно, его взяли на эту должность за то, что он черный. Все. Он был лживый до мозга костей. Он придумал себе всю биографию, и его работы были абсолютно безграмотны. Я отвергаю принципы DEI в пользу подхода, при котором люди рассматриваются как индивидуальности. Весь спектр талантов существует в каждой расе и обоих полах. Но я не верю в равенство результатов, как в моральный идеал или как то, что может иметь место в свободном обществе. Равенство результатов, господа, на русском языке, нашей, не хочу матом выражаться, практике из Советского Союза, называется уравниловка. Когда, еще раз повторяю, русский алкоголик, лежащий в мордой в грязь, в соседней луже, зарабатывает столько же, сколько еврей, который трудится в поте лица. Или вообще даже не еврей, просто трудяга. А зарабатывает одинаково. Вот это и называется вот то, о чем мы говорим. Кто виновен в трагическом исходе? Начнем с университета. Администрация Кембриджа знала о плагиате Ардея как минимум с 23-го года, когда получила информацию у другого ученого Дэйва Харриса. Они также знали его склонности к фантазированию, как минимум с прошлого года, когда он ложно сообщил о якобы напавшем на него расисте с ножом в его кабинете в Кембридже. У него были годы на то, чтобы найти способ мягко отказать Ардею, например, переведя его на должность, не связанную с исследованием. Вместо этого они, по-видимому, планировали скрыть скандал в течение 3 десятилетий до его выхода на пенсию. Они подставили его под удар. Когда эта история стала достоянием общественности, администрация Кембриджа не узнала ничего нового. Тем не менее, Ардея оказался опозорен, они дали понять, что его больше не будут его защищать. С самого начала и до конца его использовали как пешку. То есть он был нужен им, господа. Как свадебный черный генерал на вот этой вот свадьбе DEI, который все эти университеты, в частности Кембридж, с мировым именем, господа, это лучший университет в мире, или второй в мире после Гарварда. В Англии, с традициями в 12 веке, господа. Кембридж и Оксфорд, 2 лучших университета Англии. И они погрязли вот в этой вот полной bullshit вот в этом. А что насчет прессы, он пишет. 2/3 из 249 статей об Ардее были опубликованы после его ухода с профессорской должности, когда весь мир уже узнал, что он лгал и занимался плагиатом. Сомнительно, что большая часть этих материалов имела реальную информационную ценность. А я, бывший научный сотрудник Кембриджского университета по философии до утра четверга, постдокторант Гентского университета в Бельгии, написал всего 1 статью, указывающую на истину. Меня завалили угрозами смерти. оклеветали в бесчисленных газетных статьях, обвинили в том, что я преследую Ордея. Потому что, как выразился один комментатор, люди вроде Кофтаса просто не верят, что чернокожие вообще заслуживают быть профессорами. Нет, они заслуживают, когда они заслуживают, господа. И не больше, и не меньше того. Вот когда они заслуживают быть профессорами, сделайте их профессорами, и мы им пожмем руки. А не когда вы их проталкиваете туда чисто заради уравниловки. На поминках по Ордею на Трафальгарской площади в понедельник меня осуждали, называли по имени, в том числе видный политик. Многие утверждали, что я сфабриковал доказательства против Ордея, хотя это легко опровергнуть. 18 августа Национальный союз журналистов Великобритании опубликовал заявление по поводу смерти Ордея после осуждения, после, в кавычках, осуждения нападок на отдельных журналистов. Критике в заявлении подвергся один человек, я. Тот факт, что один из самых известных разоблачителей Ордея был Натан Кофтас, бывший преподаватель Кембриджа, самопровозглашенный расовый реалист, вызывает глубокую озабоченность. Хотя никто не нашел даже ошибочной запятой в моей статье об Ордее. А я, по-видимому, не имею права на защиту от нападок на то, что говорю правду. Правильно? В наше время, господа, чтобы вы знали, правда и вообще понятие правды, это то, что называется новый хейт-спич. То есть, если вы говорите правду, значит, вы кого-то ненавидите. Нет, господа. Если вы говорите правду, вы говорите правду. И если какие-то чересчур тронутые природой недоделанные жутко всего этого боятся, и у них жуткая травма от правды на всю оставшуюся их жизнь, это их личные проблемы. Вот до этого нас довела вот эта сумасшедшая политкорректность, которая превратилась в полицейское государство в Англии. В Англии сажают тех, кто, я вам прочту дальше, поверьте мне, это не сегодня эта история закончится, у меня полно материала. Сажают тех, кто обвиняет вас в плагиате, а не наоборот, плагиатора. Вот в том-то и дело. У нас, к счастью, в Америке этого нет. Поэтому, сколько бы раз я не был не согласен с Трампом, то, что он начал кампанию против вот этого сумасшедшего идиотизма, который начинал у нас пускать корни, вы меня никогда в жизни не переубедите в обратном. Я очень недоволен целыми рядом вещей, что Трамп делает. Но при этом я считаю, что то, что он вот начал заниматься этими делами, он делает правильно. Абсолютно. Абсолютно. В четверг днем я получил сообщение от ректора Гентского университета Петра де Сутер, в котором оно уведомляло меня, что в связи с негативной реакцией на дело Ордея я отстранен от должности научного сотрудника. В ее письме явно ясно давалось понять, что университет подготовил почву для моего увольнения. Меня легко сделать козлом отпущения, потому что мои взгляды на расу спорны и могут быть неправильно поняты. Я утверждаю, что различия между предковыми популяциями обусловлены не только факторами окружающей среды, и что некоторые групповые различия проистекают из естественных различий, в которых меня никто не виноват. Я сделал широко цитируемое заявление. В системе, где учитывалось бы только академические достижения, чернокожие составляли бы 0,7% студента Гарварда. Это предложение неоднократно приводилось в качестве доказательства, что я расист. А это правда. А это правда, что он говорит. Понимаете, господа, это проклятая вот эта правда. Кислая, горькая. Что действительно, к сожалению, вот в системе Гарварда это обычная статистика. Это ничего не надо придумывать. Что если вы имеете действительно академические достижения, вот вы там что-то написали, что-то действительно, которое оценено, в серьезные баллы там разошлось, все читают и так далее, то чернокожие составляют 0,7%, даже 1% не вытягивают. Ну что делать-то? И да, есть, получается, есть групповые различия, которые происходят, как он говорит, из естественных различий. То есть генетика, господа. Что да, если у вас правильные родители и правильные мозги у родителей, у бабушек и у дедушек, у вас тоже, скорее всего, они будут правильные. Это не гарантированно, но есть больший шанс, ударение на букву О, больший, не большой, а больший шанс, что вы, да, будете более одаренны. Вот именно в данном конкретном направлении. Это обычная, простейшая истина. Я не говорю, что это совершенно четко работает. Нет, боже упаси. Иной раз окружающие условия могут сделать идиотом кого угодно. Кого угодно. А могут сделать гением. Как Моцарта. Дальше. Мало кто знает, что заявление было обобщением выводов самого Гарварда. В ходе судебного разбирательства по делу студента за справедливый прием в Гарвард, это то, что в Верховном суде выиграли азиатские студенты против черного меньшинства, которое фактически не давало им поступать в университет. Недавнее дело в Верховном суде США. Университет обнародовал результаты внутреннего расследования, проведенного в 2013 году, которое показало, что если бы прием в университет основывался только на оценках и результатах тестов, то есть на достижениях господа, доля афроамериканцев среди студентов составила бы 0,7%, значительное снижение по сравнению с нынешним уровнем. То есть сейчас их принимают за цвет кожи, а так принимали бы по заслугам. Расовое представительство во многих американских учебных заведениях поддерживается на высоком уровне за счет позитивной дискриминации по поводу Гарварда. То есть за счет вот этого самого affirmative action. Я привел эту статистику не потому, что считаю, будто чернокожим не место в университетах. Существует много блестящих чернокожих ученых, но трудно примириться с тем фактом, что при действительно беспристрастной системе, не учитывающей расовую принадлежность в некоторых учреждениях, наблюдалось бы шокирующее отсутствие разнообразия. Как я уже говорил в том эссе, где упоминается статистика Гарварда, когда речь идет о выработке политики в многорасовом обществе, нам, возможно, необходимо убедить, что каждый чувствует, что у него есть голос в определении нашей общей судьбы. Поэтому они берут специально разных людей для определения общей судьбы, иначе им скажут, что вы только берете белых, которые это заслужили. Поэтому я выступал за принятие мер по обеспечению значимого представительства основных демографических групп. Но это тогда специальный совет, куда специально собирают разные расы, разные там меньшинства для какого-то общего совета. Не по достатку, по их достоинствам, не по их достижениям, а по конкретным требованиям, что их специально собрали, нужно специально мнение разных групп. Понимаете, это другое. Понимаете, если вы собираете людей, допустим, вот поваров из разных кухонь со всего мира, это одно. Потому что вам нужно вот создать какое-то что-то там, что-то такое. Вы собрали китайца, там, индуса, француза, немца, американца и так далее. А если вы берете по заслугам, то может там одни будут французы, потому что они самые лучшие повара, допустим. Или одни китайцы, потому что они тоже самые лучшие. И ничего здесь делать нельзя, потому что это разные вещи. Это разные понятия достоинств, понимаете, или талантов. Так, перерыв и продолжим.
0: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
4: Доброе утро. Хотел бы начать с программы, которая у нас сейчас есть. Если у вас есть primary residence или second home, и, допустим, там либо есть маленький моргидж, либо там моргиджа нет вообще, и вам надо вытащить деньги вообще без проверки дохода, без ничего. То есть у нас есть банк, который вам поможет это сделать. Если loan to value, то есть соотношение оценочной стоимости к лону, у вас не будет превышать 50% от стоимости оценки. Тогда вы можете без показа дохода, без ничего, вытащить деньги без всякой головной боли. Опять же, это будет до 50%. То есть, если ваш дом стоит 2 миллиона долларов, то вы можете вытащить миллион долларов и вкладывать эти деньги куда-то ваши проекты. Это первая программа. Вторая программа, значит, опять же, если вы покупаете недвижимость, это должно быть либо односемейный, двухсемейный, трехсемейный или четырехсемейный дом, то в этом случае вы можете положить от 20 до 25% начальный взнос и можете также приобрести этот дом без проверки дохода, только с учетом того, что главное, то чтобы рент, который вы будете получать с этой недвижимости, покрывал ваши расходы. То есть, если, допустим, вы взяли дом там за 700 тысяч, к примеру, ваши месячные платежи, допустим, 3000 долларов, значит, ваш rental income тоже должен быть 3000 долларов. Это в идеальном варианте. Иногда у нас есть также программа, когда рент, допустим, не покрывает какой-то причине, просто процентная ставка будет немножко выше, но это тоже возможно сделать. Поэтому, если вы хотите вытащить деньги, либо приобрести, либо профинансировать недвижимость, пожалуйста, позвоните по телефону 917-397-3000, 917-397-3000. У нас огромное количество вопросов по поводу кэшев. Это всегда как бы вопрос, я бы сказал, номер один. Что делать, если у вас деньги под матрасом? Значит, деньги под матрасом, это, конечно, хорошо, вы на них можете любоваться утром и вечером, но вы на них не купите недвижимость. Поэтому желательно, если у вас такая ситуация, у вас есть матрасные деньги, и вам необходимо использовать эти деньги, то во-первых, конечно, надо позвонить нам по телефону 917-397-3000, потому что у каждого ситуация как бы разная, и есть разные варианты. Но, как правило, чтобы мы советовали в этом случае, если, допустим, у вас есть время, или, допустим, если вы планируете покупать недвижимость, либо перефинансировать недвижимость, у вас есть, допустим, 3-4 месяца. То есть надо планировать это заранее. Но, как правило, 99% наших радиослушателей и клиентов все делают в последнюю минуту. Поэтому, если у вас есть время, допустим, чтобы эти деньги разложить, то вы можете эти деньги разложить до 10 тысяч долларов на ваши банковские счета. Можете приходить через день, каждый день. Но главное, чтобы депозит, который вы делаете, не превышал 10 тысяч долларов. То есть вы можете в понедельник, допустим, пойти положить 8200, там в среду пойти положить там 7500. Если у вас есть несколько счетов, то вы можете спокойно эти деньги разложить. Эти деньги у вас вылежатся либо 30, либо 60 дней на вашем счете, и потом вы уже спокойно будете покупать недвижимость. Если у вас это не получается, тогда этот кэш надо будет, конечно, отдать вашим родственникам, чтобы они вам уже выписали просто чеки на эту же самую сумму. Есть варианты, когда люди, допустим, они self-employed, у них свой бизнес, то тогда эти деньги можно пропускать через бизнес. Опять же, все детали позвоните нам по телефону 917-397-3000. Наша консультация бесплатная, 1 час. Я с вами проведу, расскажу вам, что нужно делать, как нужно делать. Вы купите то, что вам надо приобрести, вашу недвижимость, и будете очень благодарны. 917-397-3000, Игорь Нобл. Walk with happy people. Пока.
3: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
5: Меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
6: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби. 368-1817.
5: Счастливое детство начинается здесь.
7: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка. Все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
2: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, и вот я заканчиваю, что он написал. Но мы не должны делать это под знаменем DEI, который автоматически возлагает вину на различия в результате на белый расизм. Многие спрашивали меня, сожалею ли я, что написал разоблачительную статью об Арде. На этот вопрос сложно ответить. Я запустил цепочку событий, которые привели к его смерти. Если я скажу, что ни о чем не жалею, это будет звучать, как будто я не осознаю уже произошедшего. Если я же скажу, что я сожалею, то будет звучать так, как будто я беру на себя моральную ответственность за случившееся. Вывод из этой истории не должен заключаться в том, что недопустимо указывать на правонарушения, в которых замешаны влиятельные общественные деятели. Именно это я и сделал, когда разоблачил мошенничество и институционную коррупцию Кембриджа. А теперь, по, так сказать, корыстным мотивам, я возражаю против еще одного случая коррупции, превращая информаторов в козла отпущения влиятельными институтами, которые отказываются брать на себя ответственность за свои собственные действия, то есть его самого. Но его уволили с работы, поставили пока на академический отпуск. Вот посол Бельгии, США в Бельгии пишет, что миссия США в Бельгии самым решительным образом осуждает ответные меры, принятые Генским университетом против американского ученого, после того, как он выступил в роли информатора, сообщив достоверные сведения о академическом мошенничестве. Правительство США на регулярной основе финансирует, поддерживает научные исследования, академические обмены и другие формы сотрудничества с зарубежными университетами. Нечестные и коррумпированные учреждения, которые участвуют в травле или поощряют подобное поведение, не могут быть для нас желаемыми партнерами. Это особенно актуально в тех случаях, когда целью и результатом такой травли становится наказание за правдивое освещение факта академической недобросовестности. В связи с этим мы пересматриваем характер наших отношений с Генским университетом. Идеологи, действующие недобросовестно, попытаются превратить в вопрос своего рода референдум по поводу содержания научных работ Кофнеса или же их полемического искажения. Это в корне неверно. Свобода слова подразумевает защиту даже спорных взглядов. К тому же руководство Генского университета было известно о взглядах Кофнеса еще на момент его найма. Главная цель свободы слова – разоблачение лжи, мошенничества и ложных идеологий. Именно этим занимался Кофнес, и именно поэтому университет, в котором он работал, стремится заставить его замолчать. Благодарим вас за внимание к этому вопросу. Ну что, господа, я пока сделаю перерыв, потому что, то есть у меня еще много чего по этому поводу есть что сказать. Это тема, которая не будет последней и не будет единственной, к сожалению. Мы имеем фактически левый, леворадикальный, давайте так скажем, крестовый поход против, во-первых, белого населения. Против конкретно евреев. Мы видим это в жутком антисемитизме, который связан. Тут, понимаете, еще соединился. Он белый, еще еврей ко всему. Антиамериканизме, который мы видим со стороны европейцев, понимаете, вот он попал в Гент, может быть, ему нужно было быть в Америке. Но в Америке это не лучше. Но, во всяком случае, хотя бы родная земля. Это все вместе играет роль. Понимаете, у нас расцвело то, с чем мы боролись когда-то в Советском Союзе. И когда Запад с этим боролся, мы хлопали в ладоши Западу, потому что мы жили всем этим жутчайшим бардаком, понимаете, какой-то Вася Пупкин, понимаете, получал все заслуги, непонятно за что, просто за цвет кожи или за правильную фамилию. А ты мог, понимаете, быть семи пядей во лбу, и тебя преследовали за это. Почему? Потому что у тебя фамилия была неправильная, нос не тот, имя не то, происхождение не то.

в рабстве. В очень больших числах, в очень большом проценте. Когда их освободили, разумеется, это население отставало от белого населения по образованию, по знаниям, по уровню жизни, по воспитанию, по всем показателям. Но прошло уже больше 70 лет с тех пор. Уже надо этот вопрос забыть как постоянную, понимаете, тему. Главное, что ее сейчас начали специально раскручивать, понимаете, ходят какие-то черные идиоты молодые и кричали, что вот я пну белого человека и буду получать это удовольствие, и пусть терпят меня. Вот я буду специально кричать, специально обезьяничать, специально лезть на стену, понимаете, там, не знаю, ходить перед кем-то голым, специально кого-то раздражать, потому что вот я хочу так делать, потому что они белые, а я имею право. Вы понимаете, вот к чему это выродилось. И вот это надо немедленно подавлять, немедленно давать по голове, понимаете, особо, понимаете, психически ненормально. Это стало именно психиатрическим заболеванием общества. Так эдаким таким массовым несознательным. Понимаете, что общество автоматически сопротивляется стране. Посмотрите, что проповедуют левые. Еще раз повторяю, вы можете как угодно относиться к Трампу. Меня не волнуют ваши личные взгляды на Трампа. Я, боже упаси, не считаю его эталоном для поведения. Боже упаси. Но то, что он взялся вот за вот эту вот вонючую совершенно корягу, тащит нас из какого-то болота, или, во всяком случае, это делается под его руководством, его администрации, но за это я ему говорю спасибо, потому что это разрушит общество изнутри, вот это вот, понимаете, общество, которое не должно иметь привилегии, внезапно обзаведется привилегиями, и все, господа, мы пропали. Ни на какой не нужно революции пролетарской, никаких, блин, гегемонов. Ничего не надо, оно нас сожрет изнутри. Почему? Потому что одна какая-то часть людей решила, что им положено, им дозволено, и они могут, как говорится, делать то, что они хотят, а вы все стойте по струнке. Потому что они обижены, и им положено. Вот я считаю, что эту обиженность надо прекратить. Ничего тебе не положено, нет никаких entitlements, ничего. Понимаете, я бы вот очень жестко действовал по этому поводу. Пусть даже будет восстание на улицах. Восстание на улицах подавить дубинками, слезоточивым газом, водометами, электрошокерами. Pepper spray. Подавить. Особо буйных пристрелить. Понимаете, как когда-то и делалось. И закончить этот сумасшедший разговор на эту тему. А вообще, господа, нужно действовать и практически, как я сказал, и идеологически. Идеологически нужен суд над коммунизмом. Суд над левыми идеологиями, где все ясно будет объявлено. Не комитет по спасению Америки или там по антиамериканской деятельности. Комитет будет действовать по правилам, а правила должны быть установлены идеологически. Вот что означает коммунизм? Вот то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, то-то. Что означает исламизм? То-то, то-то, то-то, то-то, то-то. Вот пока ислам не поменяется, это вредное культовое движение. Все, точка. Пока коммунизм не отвергает, вот это значит, это культовое человеконенавистническое движение. Если они не могут измениться, значит, они запрещены. Запрещены законом. И это не свобода слова. Нет, нет, нет, нет, нет. Свобода слова это рассуждать о коммунизме. Это обсуждать работы Маркса, Ленина, Сталина, Мао Цзэдуна, кого угодно. Пожалуйста, мы можем это обсуждать. Но требовать изменений по этим, это уже не свобода слова. Это требование изменения общественного порядка в пользу именно какой-то фашистско-коммунистской, понимаете, я не знаю, как угодно, мне уже все равно, понимаете, правое, левое, понимаете, некоторые говорят, что фашисты это правые, некоторые говорят, что это левое. Это значение не имеет, они смыкаются в своих действиях. И если это одна раса, или это все инклюзив, как коммунизм. Была разница между все-таки нацистами и коммунистами, но мы сейчас это не обсуждаем. Мы это не обсуждаем. Приходит все к какому-то жуткому обществу. Это приходит к тому, что общество перестает воспринимать

0: действительно чьи-то заслуги. Как вот в этом фильме про Чернобыль, понимаете, что там главой каким-то крупным министром по энергетике стал бывший бачмачник. Я понимаю, что бывший бачмачник, если он действительно закончил университет и написал какие-то академические работы, понимает в энергетике и так далее, может стать министром по энергетике или каким-то гуру по энергетике. Окей, давайте, файн. Я не придерживаюсь вот этого, понимаете, расового принципа, что о кухаркиных детях, что они, понимаете, всегда будут кухарками. Но они могут стать учеными, они могут стать умными, они могут стать продвинутыми, если они закончат университеты, если они напишут какие-то работы, если они защитят какие-то диссертации, ну, то есть пройдут вот этот вот самый академический процесс, который все остальные проходят. Может быть, в будущем это будет нажатием одной кнопки, что-то в голову тебе ввели какую-то иглу, и ты стал умным. Окей, замечательно. Сейчас это делается долгими, нудными трудами, которые надо писать, читать, учить, сидеть за партой и так далее и тому подобное. Никак по-другому. Значит, если вы доказали, Кухаркин какой-то там сын доказал, что он это может сделать, да, на здоровье это даже будет определенный феномен, супер. Пусть будет замечательный ученый, который, может быть, что-то там действительно открыл, что-то доказал и так далее. Никогда не поздно, никогда не плохо. Это всегда хорошо. И мне абсолютно не важно, какого он цвета будет, какой он будет религии, какая у него будет диета. Пусть он будет 1000 раз веган и даже еще трансгендер. Да на здоровье ему. Меня это не волнует. Меня волнуют только его заслуги, а не его врожденные качества. А мы пытаемся опять уйти вот в то, еще раз повторяю, феодализм, когда ты рождался, вот если ты родился крестьянином, все, you screwed, ты крестьянин, ты будешь все время вот иметь дело с навозом. Ты родился там, я не знаю, в дворянской семье, у тебя есть большое будущее, если ты его не пропьешь и не умрешь рано от каких-то болезней. Если ты родился вторым сыном в какой-то крупной там дворянской семье, ты станешь аббатом, а может быть потом епископом, а может быть потом папой. Знаете, были предначертаны какие-то судьбы у людей, потому что они рождались в определенных привилегированных или непривилегированных системах общества. И вот произошли все эти революции, все эти изменения, французская революция, американская революция. Революция 1848 года, где все говорили, ребята, мы должны уйти от привилегий, мы должны уйти от каких-то олигархий, мы должны прийти к обществу равенства, где все по заслугам. Мы к нему пришли и теперь педалим обратно в общество привилегий, теперь уже по каким-то умственным проблемам. Грустно, грустно. Материала на эту тему еще много, продолжим завтра, может даже послезавтра, хочу слышать ваше мнение. Это очень серьезная тема, господа, это зависит, это всех нас касается, главное касается наших детей. Поэтому продолжим завтра, пока, всего доброго.
1: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине. Угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Oceanfront views, great amenities.
6: Planning our next vacation?
5: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
6: Find anything good?
5: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
6: It has great rehab, right?
5: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
6: Perfect.
7: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
8: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Далласе открывается съезд республиканской партии, посвященный промежуточным выборам. Для республиканцев это одновременно демонстрация единства и попытка укрепить позиции партии перед ноябрьским голосованием. Главные проблемы – рост цен, затянувшиеся международные конфликты и снижение поддержки Трампа. Администрация Трампа временно снижает пошлины на импорт говядины. Белый дом рассчитывает таким образом замедлить рост цен, однако американские животноводы предупреждают, увеличение дешевого импорта может ударить по местным фермерам. Экономисты сомневаются, что мера заметно изменит ценники в магазинах. Канада обещает ответные пошлины, если торговые переговоры с Соединенными Штатами окончательно зайдут в тупик. Спор касается прежде всего автомобилей, стали и алюминия. Новые американские тарифы могут затронуть канадские товары на сумму около 20 миллиардов долларов, пишет Associated Press. Золото поднялось до максимальной отметки более чем за 3 месяца, приблизительно до 4677 долларов за унцию. Рост поддерживают ослабление доллара, геополитическая напряженность и ожидание новых данных об американской инфляции. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Зять Трампа Джаред Кушнер встретился с лидером демократов в Палате представителей Хакимом Джеффрисом. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что окружение Трампа начинает готовиться к будущему, в котором у демократов большинство хотя бы в Нижней Палате Конгресса. Вашингтон и Оттава не смогли договориться об условиях сделки. Канада ввела пошлины на американские товары в ответ на аналогичный шаг Вашингтона. Федеральный суд Нью-Йорка признал незаконным и отменил решение Госдепа о запрете на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в том числе России. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшие тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест-5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
5: День Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Слушаешь Дэвидсон Радио?
7: Правильно делаешь.
8: Рикошет.
9: Добрый вечер. Начинаем программу «Рикошет» в эфире Дэвидсон Радио и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов, и я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. Ровно полгода назад Соединенные Штаты и Израиль нанесли первый удар по Ирану. И с тех пор был подписан меморандум из 14 пунктов. Был 60-дневный срок на мирную сделку, и 17 августа этот срок истек, не дав ничего. Тегеран вообще утверждает, что отсчет так и не начался. А на этой неделе Дональд Трамп объявил новую стратегию, не военную. Он пообещал самую сокрушительную экономическую операцию, когда-либо предпринятую против какой-либо страны, и пригрозил санкциями всем, кто даст Ирану хоть какую-то экономическую опору. Но до этого он объявлял и сокрушительные военные операции, и ни одна из них не привела к результату. Сейчас ко мне присоединяется преподаватель университета Стоуни-Брук Анна Гейшерик. Анна, приветствую вас в эфире.
10: Здравствуйте.
9: Поговорим об этой теме и нескольких других. Я хочу начать сегодня с Ирана. За полгода Трамп перепробовал разные подходы, как мы знаем, массированные удары, дипломатию с пряниками, кнутами, блокаду, вот сейчас экономические санкции. Пока что ничего не сработало. А как вы считаете, новый подход даст какой-то результат?
10: Новый подход, в смысле, сейчас мы устроим то, чего мир никогда не видел, да? Вот сейчас мы вас... Ну, во-первых, это подход не новый, потому что мы уже слышали пару месяцев назад о том, что если Иран не согласится на какое-то очередное требование Трампа, то, помните, завтра целая цивилизация перестанет существовать. Вы помните, да, такое? Вот, это, по-моему, таких слов ни один, не то что президент, представитель политик во всем мире никогда не говорил, во всяком случае в западном мире. Ну и что? Ну ничего, ничего Трамп не сделал после этого, и ничего не изменилось. Поэтому он просто говорит что-то, мне кажется, по кругу, и сначала он пробует. Он с Россией делает то же самое, но не совсем то же самое, потому что он все-таки таких жестких слов, заметим, по отношению к России никогда не произносил. Но, в принципе, вот эта тактика хождения по кругу, она у него, по-моему, всегда присутствует. То есть сначала мы с вами договоримся, и этот договор будет лучше, чем любой другой договор. Потом договор не получился, потому что договор предполагает, что обе стороны должны договариваться. А Трамп, для Трампа договор – это когда все соглашаются на его условия. И если находится сторона, которая не соглашается, значит, сейчас мы тогда будем вас бомбить. А когда бомбить не получается, то начинаются угрозы в духе «держите меня семеро». Вот, и завтра цивилизация существовать перестанет. А сейчас уже он просто, видимо, не знает, что еще ему сказать. И поэтому он просто говорит, ну, никто никогда такого не видел. Ну, мы посмотрим, кто никогда чего не видел. Но дело в том, что Иран, судя по всему, это как раз то государство, которое на слабо явно не возьмешь, уже не взяли, с которым, как бы плохо мы к Ирану не относились, а мы все, я думаю, относимся к Ирану одинаково плохо, как к религиозной диктатуре, которая там держит любое противоречие и так далее, там и женщины и прочее репрессируют, то там не к чему хорошо относиться. Но из таких стран Иран как раз это страна, с которой, в общем-то, связываться, видимо, в военном плане не стоило, а стоило договариваться. И президент Обама уже прекрасный договор, который республиканцы, естественно, поливали грязью, но, тем не менее, он его заключил. И этот договор для нас работал, сколько там, практически 10 лет. Договор нормально работал, да, и вот Трамп решил выйти из этого договора, и мы теперь все расхлебываем эти последствия.
9: Некоторые эксперты считают, что когда Трамп сейчас попробовал уже некоторые вот варианты, мы подошли к черте, когда действительно военная наземная операция необходима. Что вы об этом думаете?
10: Ну, я ничего хорошего, естественно, об этом не думаю, потому что по многим-многим причинам. Во-первых, потому что наземная операция – это всегда крайний-крайний вариант, когда нам нужно действительно защищать себя. И когда я говорю «защищать себя», я не говорю «защищать Армузский пролив», я говорю «защищать нас как государство». И таких ситуаций, так сказать, в американской истории было не так много, к счастью. Это погибшие американские военные, погибшие, в общем-то, ни за что, потому что, ну, чего мы добьемся, да? То есть, во-первых, надо цели поставить себе, да? Для чего угодно, не только для наземной операции, надо поставить себе цели. Какую цель поставил нам президент в этой бесконечной, теперь уже непонятно когда, заканчивающейся войне с Ираном? Вот вы можете сформулировать эти цели? Я, например, не могу, потому что...
9: Нет, я тоже не могу, и я на самом деле хотел вас спросить об этом. А какую цель, как вы считаете, президент, ну, пытается выделить сейчас?
10: Ну, опять же, если говорить официально, то что? Смена режима. Это ерунда, потому что если он хотел менять режим в Иране, на что, в общем-то, многие согласились бы, я думаю, и даже либералы, хотя мы не любим, так сказать, смены режима в других государствах, но Иран – это как раз то государство, где почему бы, в общем-то, и не сменить этот жуткий режим на демократию, хотя у Америки это, по-моему, не удавалось, в принципе, ни разу сделать так, чтобы прям по-человечески это было, но... Если уже это было делать, то надо было это делать тогда, когда в Иране естественным образом были массовые протесты. Мы все помним, когда десятки тысяч, сотни тысяч иранцев вышли на улицы и пытались, так сказать, протестовать. И что, Трамп тогда ничего не делал, Америка ничего не делала. Все, весь мир смотрел, как эти десятки тысяч людей натуральным образом уничтожили, пересажали, казнили и так далее. То есть сначала эту оппозицию сокрушили. Понятно, что все равно осталось оппозиция. Позиция, но лидеров, тех, кто реально мог что-то сделать, их, естественно, сокрушили иранские власти. И вместо того, чтобы тогда, вот сейчас Трамп начал говорить вооружать оппозицию, это не сам Трамп сказал, но это, насколько я помню, Ванс вчера, по-моему, сказал, что можно давать там, или кто-то, я не буду сейчас говорить, кто это был, но кто-то из трамповского кабинета буквально вчера сказал, что ну, надо вооружать оппозицию. И ведущая, которая с ним вела диалог, она так ехидно немножечко спросила, вы что имеете в виду вооружать? У нас разве есть вооружение? Ведь мы же сейчас вот слышим все время, что у нас истощились запасы вооружений. На что этот представитель трамповского кабинета быстренько, значит, сказал, что нет-нет, но мы же не говорим там про самолеты, бомбы и ракеты. Мы говорим про, ну, ружья там и так далее, можно вот вооружить. Так вот, вооружать надо было ту оппозицию, которая имела этот момент, да, этот силу эту тогда, лидеров имела и так далее. Может быть, из этого что-то бы и вышло, если бы Америка тогда могла поддержать эту революцию. Но Америка не захотела, в смысле трамповская Америка, трамповская администрация. Посмотрели все, как уничтожили оппозицию. Дальше, то есть смена режима, вот этот... Это цель, которую можно было бы поддержать, да, даже людям, которые против войны, она, в общем-то, была пшиком. Какие еще у нас есть цели? Защитить нефть, защитить Армузский пролив? Ну, так до войны Армузский пролив нормально работал. Что мы сейчас будем? Ради чего война? Спрашивается. Для того, чтобы помочь Израилю расквитаться с Ираном, потому что Нетаньяху спал и видел все эти последние 20 лет устроить войну с Ираном, и это известно из многих источников, которые писали о том, что Трамп пытался все американские, каждую администрацию американскую, при которой был Нетаньяху пытался склонить и уговорить там и так далее, подговорить, да, помочь ему воевать с Ираном, и все, дураков не нашлось до Трампа, то есть все отказывались. И Трамп в своем первом сроке, видимо, тоже не пошел на это. Вот, ну вот сейчас пришла пора пойти. Ваш вопрос, почему? Это уже заглядывание в голову Трампа. То есть никаких рациональных причин мы не видим, как вот мы сейчас перечислили. Ну что еще мы можем от Ирана, да, хотеть? Уничтожить их атомную программу? Так Трамп нам сказал полгода назад, что она уничтожена, или когда там это было, да?
9: То есть никаких... прошлого года даже это произошло.
10: Год назад, да. Год назад, полгода назад мы уже слышали, что у них опять там ничего нету и не будет и так далее. Поэтому, если говорить рационально, а не все время делая скидку на то, что перед нами Трамп, то Целей никаких мы назвать таких не можем. Но мы можем залезть к нему в голову и подумать, что у него дела идут с экономикой очень плохо. У нас в Америке, как мы знаем, цены выросли. Вот буквально сейчас была статья о том, что картинка, вот этот мем, который был трамповской предвыборной кампании, корзина, да, цен американских. Так вот, взяли эту же картинку и посмотрели на все цены, которые были в этой корзине, и все цены выросли. Вот, поэтому с экономикой плохо, тарифная война с миром бьет по нам. Видимо, она бьет по ним тоже, но по нам-то она точно бьет. Вот. С Европой отношения ужасные, со всеми нашими союзниками отношения ужасные. Поэтому ничего хорошего для Трампа не происходит. Он смотрит, как на всех выборах локальных в Америке побеждают не просто демократы, а побеждают внутри демократической партии самые левые, да, там социалисты, даже в тех местах, которых это не ожидалось. Я не говорю, что это хорошо, я говорю, что понятно, что Трамп должен понимать, что вот к чему приходит, да, приводит, так сказать, этот маятник, да, который он сам раскачал. Ну, в таких случаях всегда война отвлекает внимание. А кроме того, к сожалению, и это мой страх самый главный, то, чего я боюсь, под войну можно подвести любые репрессии фактически. Если затянуть войну достаточно долго до выборов, скажем, то всегда можно ввести военное положение, неважно, оно имеет смысл, значение, или оно просто высосано из пальца. Но это очень, это против этого нет приема, да, то есть можно отменять выборы, можно контролировать граждан, можно разгонять протесты, под военное положение, и вообще под слово, так сказать, мы воюем, а вы тут, да, можно подвести практически любые репрессии. Я думаю, что это может быть и есть та игра, на которую он держит все время в голове, потому что он очень боится выборов.
9: А насколько, по-вашему, ноябрьские выборы действительно влияют на поведение Трампа, в частности, в этой войне? Потому что мне иногда кажется, что он совершенно не беспокоится о результатах этих выборов.
10: Ну, я думаю, что он очень беспокоится о результатах этих выборов, и я думаю, что он о них думает, а если даже он о них забывает, поскольку, ну, мы видим, в каком он физическом состоянии, он засыпает вон на всех там пресс-конференциях и путает слова и страны, и фамилии и так далее, но даже если он отвлекается от этого, я думаю, что вокруг него есть кому напомнить ему об этих выборах, потому что его кабинет, они понимают, что каких дров они наломали за все это время. И они понимают, что если, так сказать, Конгресс вернется демократам, а это выглядит вполне вероятным, то это уже большая проблема, потому что Конгресс будет тогда, естественно, ставить палки в колеса всем его начинаниям. А если, не дай бог, Сенат еще вернется демократам, это менее вероятно. Но они этого боятся как огня, потому что тогда любой импичмент уже будет не просто пустыми словами. Да, у него же было уже два импичмента, почему они его не сняли, Трампа, потому что Сенат должен принять это решение, Сенат был все-таки под контролем республиканцев, и, естественно, эти все импичменты, это было все пустые слова. Да? Вот, так вот, если и Сенат, и Конгресс вдруг вернутся демократам, или даже вернутся в достаточной степени демократам, то уже возникает вот это... Проблема, что могут не только Трампа убрать, но и его кабинет начать судить, да, потому что коррупция небывалых совершенно масштабов в американских властях сейчас происходит, в американской власти. Вот, они этого очень боятся. И более того, если их идеологи, это не сам кабинет, там, да, но идеологи типа Беннона, если вы знаете такую говорящую голову, да, у них, вот, он когда выступал на какой-то там республиканской конвенции маговской очередной, он прямым текстом сказал, это было уже, наверное, ну, с полгода назад, я думаю, это было, не несколько месяцев назад, он выступал, сказал, так, он обычно, так сказать, такой медийной персоной разговаривает достаточно медийно, а тут он просто вот от себя, что называется, от души было прям видно, он сказал, ну, вы же понимаете, что если мы проиграем эти выборы, то и меня посадят, и многих сидящих в этом зале посадят. Вот понимаете, поэтому про выборы они прекрасно думают.
9: Тогда давайте продолжим говорить о выборах. Мы с вами сегодня еще обсудим Зорана Мамдани, но немного забегая вперед, после того, как он стал мэром Нью-Йорка, у демократов начала меняться сама фактура кандидатов, вы уже обозначили ее, на праймерис одну за другой выигрывают социалисты. Последний пример на этой неделе – Алекс Виндман, отставной подполковник, лицо первого импичмента Трампа, человек с украинскими корнями. поддержанный сенаторами и собравший более 16 миллионов долларов, проиграл во Флориде социалистке Энджи Никсон, у которой не было и миллиона. Эта картина неоднородная. В Мичигане прогрессист Эль-Сайед выиграл, несмотря на 70 миллионов долларов против него. А в Висконсине социалистка Хонг лидировала в опросах на 30 пунктов и выиграла 0,4% кандидату истеблишмента. По-вашему, почему это происходит?
10: Хонг проиграла при этом выборы. Ну, то есть, в смысле, нет, да.
9: Да, простите, неправильно сказал. Проиграла, да.
10: Она проиграла выборы, то есть она получила какое-то количество, которое вы назвали, но она проиграла выборы. Я хочу вернуться немножечко на полшага назад. Вы сказали, что Трамп, такое ощущение, что он не думает про эти выборы. Ну вот он буквально, когда там позавчера, пару дней назад, его администрация попросила Верховный суд разрешить исполнение президентского указа, который ужесточал бы правила голосования по почте. Вот, и нижестоящие суды блокируют вот эти его попытки по всей стране, потому что президент не может единолично устанавливать правила федеральных выборов. Ну вот они обратились в Верховный суд. То есть это к тому, что они прекрасно думают о выборах и продолжают пытаться в них вмешиваться еще до того, как они произошли. Насчет выборов, того, что социалисты внутри демократической партии во многих местах неожиданно выигрывают, это вполне ожидаемо, потому что, опять же, маятник качается. Раскачали, так сказать, ну, вы вспомните Буша и Обаму, например, да? Буш был отнюдь далеко не самым радикально там, правым республиканцем. Сейчас вообще, когда мы вспоминаем эти времена, ну, Буш кажется просто разумным, да, там, каким-то середнячком среди республиканцев. Да, он устроил нам две ненужные абсолютно войны, которые мы расхлебываем до сих пор, а Трамп теперь уже нам устроил следующую, да, но, по крайней мере, Буш не пытался украсть выборы там, да, и так далее. И не утверждал, то есть, что его там выборы украдены и прочее. И то ему на смену пришел Обама, который на тот момент воспринимался как очень радикальный выбор, левый, хотя на самом деле мы понимаем, что он не был левым Обамой, он был совершенно нормальным, умеренным демократом, христианином, там, да, который реально верит в Бога, он все время там, ну, цитировал и так далее. Вот, и он по итогам его правления, да, он неплохо разобрался с экономикой, он дал нам медицинскую страховку хоть какую-то, хотя республиканцы наставили палок в колеса этой страховки, сильно ее очень урезали, поэтому работает она далеко не так хорошо, как она задумывалась, и в этом теперь же республиканцы обвиняют Обаму, что эта страховка плохо работает. Вот. Но тогда те же республиканцы бились в истерике, что Обама, Хусейн, Барак Хусейн, Обама, вспоминаем, да, потому что теперь у нас Зоран, Кваме, там, что, кто он там, Мамдани, и Аль-Саед, он тоже, он там, кто там, Мухаммед, Абдул, Мухаммед, там что-то, Аль-Саед, они вдруг внезапно полюбили эти полные имена, да, когда в них много мусульманских имен, это чистый, конечно, расизм, ну, в таком широком смысле расизм, ксенофобия, скажем так. Вот, и тогда это все началось, и Трамп, между прочим, пришел к власти на том, что он, в частности, он стал известной фигурой, не пришел к власти, стал известной фигурой, на том, что он 8 лет доказывал, пытался доказать, что Обама вообще не родился в Америке. Вот, ну, то есть такой, опять же, чистый расизм, популизм, который его сторонникам сильно нравился, потому что они не могли видеть во власти человека, который выглядит так, как Обама, и у которого еще есть имя, второе имя Хусейн. Вот, и они нам рассказывали, что он марксист, мусульманин одновременно, мусульманин, марксист, коммунист и все прочее, и прочее. Хотя сейчас мы понимаем, что, в общем-то, этот маятник был достаточно таких узких оборотов. Ни Буш не был радикалом, ни уж тем более Обама не был радикалом. Вот, сейчас Трамп этот маятник раскачал до такой степени и привел к власти всю эту магу и его аудитория, и его, он подмял под себя всю республиканскую партию. Мне кажется, что не было такой ситуации ни у Буша, ни у кого, кто, да, его поддерживали все республиканцы, но не было такого, что абсолютно вся ерунда, которую Буш произносил, тут же с радостью подхватывалась всей, абсолютно без исключения, республиканской партии, все его вранье и так далее. Вы вспомните, что пришлось там пробирки в ООН приносить, все-таки он не мог просто выйти, даже Буш не мог просто выйти к микрофону, сказать какую-то полную там набор, полнейший, легко проверяемый ерунды и вранья, И все там дружно говорили, да, да, конечно, мы голосуем за, мы голосуем за. Не было такого. Вот. А сейчас, так сказать, он подмял под себя всю партию. Любые, кто с ним не согласны, они выдавливаются из республиканской партии. Посмотрите на Лиз Чейни, посмотрите на других, посмотрите на Ники Хейли, которая, кстати, была совершенно адекватным, да, у них кандидатом и что. Вот. И только все, которые с ним согласны. Этот маятник ушел настолько в эту сторону, что понятно, теперь логично, что маятник идет в другую сторону, гораздо более левую. Кроме того, естественно, когда экономика летит под гору, и когда разница, разрыв между богатыми и бедными настолько большой, причем большой он увеличивается не на бумаге, а люди это чувствуют. Люди чувствуют, что вот прямо сейчас мы не можем позволить себе снимать квартиры, мы не можем позволить себе там покупать продукты, которые мы раньше покупали. С той же самой работой, в той же самой ситуации. Я живу в Нью-Йорке, здесь этот разрыв чувствуется еще больше. Вот, дороговизна и все прочее. Конечно же, люди будут выбирать тех, кто предлагает им какую-то программу. И тут, если вернуться к Виндману, который совершенно мужественный человек, герой, я его безмерно уважаю, человек, который поддерживает Украину полностью, и который выступал против, так сказать, Трампа, и который служил в Америке, служил в армии, который в Америке добился того всего, так сказать, да, что, чего может добиться иммигрант. И при этом я должна сказать, я не живу во Флориде, то есть я не следила там пристально за, это их, за этими выборами, этой гонкой, но когда я уже, так сказать, поинтересовалась, что там реально происходит постфактум, то я почитала, что, в общем-то, у него не было программы сильной, да? То есть он, у него было денег, много ему дали деньги, что никому пока что еще не помогало, как мы видим, с тем же Аль-Саедом, да? Но он ничего не предложил. Люди его не знают. Во-первых, мы его знаем из-за Украины, да, то есть русскоязычные, конечно, его знают из-за его скандалов с Трампом и все прочее, его выступления против Трампа, мы его знаем. Но простым людям во Флориде это все совершенно по барабану. То есть они не знают, кто он, и он им не объяснил, кто он. Он не провел хорошую кампанию, судя по всему, он просто баллотировался на том, что Трамп плохой. Что, конечно, я согласна, но его соперница Никсон, она, видимо, провела хорошую кампанию. И вот кто выигрывает выборы? Выигрывают люди, которые говорят что-то конкретное. У нее была программа с пунктами. Да, она левая, но она, ее многократно спрашивали про то, что ее поддерживает DSA, социалистическая фракция, да. И она все время говорила, что если я не согласна с демократами мейнстримными, я буду говорить, что я не согласна с демократами мейнстримными. Я с ними не согласна в том, всем пятом, десятом. Она перечисляла по пунктам. И я специально ее интервью послушала как раз, когда она победила. И если я не согласна с социалистами, которые меня поддерживают, то я и говорю, что я не согласна с социалистами в этом, по пунктам она перечислила. Поддержка Кубы, там они какой-то праздновали, там день рождения Фиделя Кастро, там или что-то в этом духе. Вот какая-то ерунда типа этого. Она сказала, нет, я не считаю, что он был героем, например, Фидель Кастро и так далее, но мы живем в Америке. Я вот вам сейчас говорю, что я не про Фиделя Кастро буду разговаривать, а я буду разговаривать про экономику и про другие наши проблемы, которые как раз людям близки. То есть человек, который представляет программу, он выигрывает, во всяком случае, внутри демократической партии. То же самое произошло с Аль-Саедом. Против него не просто были деньги, кандидат, который против него был, не просто был, имел гораздо больше денег, он был поддержан АйПАКом, да, американско-израильской, значит, лобби американско-израильским. А сейчас, судя по всему, во многих, во всяком случае, среди, так сказать, демократической базы, это токсичные совершенно деньги. Вот, и ну, представители там массового кандидата начинают говорить, что они не берут деньги у АйПАК, потому что это теперь это, так сказать, позитивный момент для многих. Причем, заметьте, для многих со всех сторон, включая многих евреев, да, вот, не хотя, в частности, возвращаемся, в этом виновата война с Ираном тоже, потому что в начале войны Трамп, будучи светочем, конечно, и гением, на всех углах говорил, что это мы помогаем Израилю, это Биби меня попросил эту войну начать. Ну как эта война теперь проходит? Кого теперь винить в этом буду? Ну, наверное, того, кто эту войну инициировал. И, значит, Трампа бедного, как ослика за морковкой, зачем-то куда-то повел. Так получается, да? В общем, короче говоря, Израиль, безусловно, к сожалению, проигрывает все пиар-войны, которые только можно, в частности, эту. Вот. Поэтому Абдул Аль-Саед вышел и сказал, мое имя Абдул вам не повысит цены на продукты и не лишит вас медицинской страховки. И это не мое имя сделало в этой стране все эти проблемы, понимаете? А я как раз буду помогать вам решать их, по крайней мере, на локальном уровне. И опять же, он выдвинул программу, и если эту программу без эмоций почитать у всех у этих левых, если прочитать эту программу без эмоций, без ничего, то мы поймем, что, в принципе, программа-то хорошая, это то, что нам нужно. Да, кто-то идеологически может быть против там, всеобщей медицины, идеологически вы можете быть против повышения там, налогов на богатых, а наоборот, вы можете быть за снижение. Это нормально, этот диалог должен быть между людьми, которые за, и людьми, которые против. Но у нас нет этого диалога. У нас есть какая-то такая бесконечная истерика на каком-то совершенно идеологическом уровне, а люди пока что не могут платить за квартиры и не могут позволить себе то, что они могли себе позволить 10-15 лет назад. Буквально вот у меня за стеной снимают квартиру три человека, да, женщина, ее муж и ее брат, понимаете, потому что я вот с ними разговаривалась как раз на днях, они не могут позволить себе двухкомнатную квартиру в Нью-Йорке, они не могут себе позволить просто один человек, два человека. Вот так они делят квартиру, и все это ухудшается, ухудшается, ухудшается, и все втроем имеют работу, как и мы имеем работу, и тоже с трудом можем позволить себе здесь жить.
11: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400. 00.
12: Всем привет, это Александр. У меня были проблемы с повышенным давлением, но благодаря водородной воде оно стало стабильным, и я забыл о головных болях. Рекомендую всем, кого тоже беспокоит давление.
13: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
14: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
17: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
18: Oceanfront views, great amenities.
19: Planning our next vacation?
18: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
19: Find anything good?
18: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
19: It has great rehab, right?
18: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
19: Perfect.
20: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
21: Дэвидсон радио. Волна 620 AM.
22: Рикошет.
9: Мы обозначили, что у Виндмана не было программы. А вот в целом, если говорить о демократах, есть ли какая-то стратегия, по-вашему, сейчас? Потому что, ну, кажется, что демократическая партия изменила свой подход вообще в последние 3-4 месяца после избрания Мамдани.
10: Безусловно, демократическая партия, как и любые, так сказать, политики, они видят, куда ветер дует, они видят, к чему люди склоняются, да, и кого люди, кто людям нравится.
9: Гонятся за модой?
10: Это не называется гнаться за модой, это, так сказать, так устроена любая политика, потому что цель любого политика все-таки выбраться, да, потому что, ну, кроме там Ральфа Нейдера, который когда-то испортил несколько выборов демократам, потому что он шел как независимый и говорил то, что он считает нужным, было понятно, что он просто будет забирать у демократов голоса, и все это никуда ни к чему не приведет. Большинство мейнстримных политиков хотят прийти к власти, вот, и поэтому они видят, что, так сказать, их электорату нужно. И, с одной стороны, это правильно, с другой стороны, меня очень пугает, меня как демократа, как член, я не член демократической партии, я на самом деле независимый, но как человека, который в основном голосует за демократов, меня очень пугает то, что происходит в демократической партии сейчас, потому что они не могут найти своего места. То есть место может быть разным, оно может быть там хорошим, плохим. Вот, пожалуйста, маговцы нашли свое место, да? Я не согласна с этим местом, я в ужасе от этого места, но оно у них есть. А у демократов вот это, происходит сейчас такая борьба между тем, чтобы сохранением старого статус-кво и попыткой просто вернуться к тому, что было до Трампа, потому что, ну, нам же всем нравилось, что было до Трампа, демократам нравилось то, что в целом было до Трампа, да, за Байдена, в конце концов, проголосовала вся страна. Если мы не будем сейчас верить в сказки, что выборы украли у Трампа, то очевидно, что Байден выиграл те выборы и вкладывался в инфраструктуру там как-то, была Обамакер, которая худо-бедно работала, вот, и не было, безусловно, не было такой безумной инфляции, инфляция началась с ковидом, уже из-за ковида, это другой вопрос, что ковид, конечно же, вообще спутал все карты, потому что это ударило очень сильно и по экономике, и по всему, и Трамп очень хорошо эту трагедию ковидную сыграл, свою пользу, потому что, опять же, у него нет никакой идеологии. Когда надо было, он говорил одной рукой, он, так сказать, говорил, что я вам вот вакцину, благодаря мне эту вакцину придумали и там сделали, и вот я вас всех спас, а другой рукой он говорил, что там надо лечиться вообще этим ивермектином, или как он там называется, вот, и маски носить не надо, и вакцины, это, то есть он подыгрывал той части ковида-диссидентов справа, да, которые все эти меры ругали. То есть он просто беспринципный. Вот. А демократы, они принципиальные, и за это я их уважаю, за это, так сказать, я готова поддерживать эту партию, в принципе. Но сейчас им нужно найти какой-то стержень. И вот этого стержня у демократической партии нет. Вот приведу конкретный пример. Буквально на днях внутри демократической партии они, демократы, выпустили две резолюции по поводу ICE, которые полностью противоречат друг другу. Значит, одна резолюция, более умеренные за нее проголосовали, о том, что надо реформировать ICE, а вторая резолюция, за которую все более левые проголосовали, что надо вообще его, значит, распустить и все. То есть они не смогли между собой договориться вот по такому простому вопросу. Почему? Потому что более левое там радикальное крыло понимает, что сейчас все, что связано с ICE, это токсично, и ICE ненавидит, так сказать, практически там все, кроме каких-то упоротых маговцев, с которыми мы все равно ничего сделать не можем. Вот. И после всего, что они натворили, и преступлений этих всех, уже там нечего реформировать, надо там распустить и просто что-то придумывать другое. Но демократы внутри не смогли договориться, потому что умеренные сказали, нет, если мы сейчас скажем распустить ICE, то это напомнит людям о лозунгах распустить полицию и там defund the police, да, а мы никак не можем на это пойти, потому что это радикальные лозунги. Они боятся собственной тени, и это сыграет против них, потому что социалисты левые, не боятся. Они выходят и рассказывают четкую программу. И они говорят, за что они выступают. Они не боятся защищать эти свои пункты. А это всегда лучше смотрится. Понимаете, даже если эти пункты, так сказать, и даже если вы не согласны, вы все равно будете больше уважать оппонента, который не боится высказать позицию. И это произошло с Мамдани и с Куома в Нью-Йорке, потому что дело же не только в Мамдани. Да, конечно, тут там прям была вот такой perfect storm, что называется, сочетание того, что с одной стороны Мамдани говорил, нажимал на все правильные кнопки, он говорил про жилье, как в Нью-Йорке катастрофа просто с жильем, и про экономику, и про всякие такие вещи. А с другой стороны Куома, который, по идее, должен был быть идеальным кандидатом для Нью-Йорка. Он демократ до мозга костей, он опытный, он был губернатором, его уже выбирали, да. То есть по всем таким формальным признакам он хозяйственник, он мог бы сказать четко, что он мог бы сделать там для всяких, там, для нью-йоркцев, да, и так далее. И нью-йоркцы, между прочим, они не выбирают обычно просто левого кандидата. Мэры Нью-Йорка за последние 30 лет были совершенно разнообразные. От республиканца, там, прям консервативного Джулиани, до более левого Ди Блазио, до Блумберга, который сначала был республиканцем, потом стал независимым, был. Ну, его трудно обвинить в левизне вообще, он достаточно такой умеренно правый, скажем так, демократ, демократа независимый, да. Вот, то есть нью-йоркцы не то, что они просто автоматом голосуют за всех левых, как сейчас пытаются себе представить, что, ну, у вас там в Нью-Йорке, конечно, вы там понавыбираете сейчас каких-то левых клоунов, а нам потом с этим жить, да. Нет, нью-йоркцы выбирают разумных кандидатов обычно. Но Куома, во-первых, у него был скандал жуткий сексуальный в его роли губернатора. И дело не в самом скандале. Забыли бы, простили бы, закрыли бы глаза, но он уперся. Если бы он просто вышел, извинился и сказал, что, ну, вы понимаете, я там пожилой человек, у нас в мое время другие были, понимаете, правила там, чего там говорить. Ну, я не прав, ошибся, да, вот. Нет, он не просто начал, так сказать, газлайтить, да, и наставить на своем. Он, за что его родного брата с CNN уволили, если кто-то не знает адвоката, да, Криса Куома, за то, что они начали копать под этих женщин и пытаться их еще очернить, там накопать на этих женщин, там много женщин против него выступило, вот, а это уж совсем некрасиво, ну, то есть совсем, ну, нью-йоркцы такое не понимают, да, вот, то есть, во-первых, это, во-вторых, когда он баллотировался на мэра, он очень был, как по-русски сказать, dismissive. Он так очень, он свысока очень презрительно говорил. Про Мамдани, ну что вы, ну вы же не выберете сейчас вот этого вот коммуниста, тут марксиста еще, которого Зоран Кваме там что-то там
9: заводит. Ну то же самое, по сути, мы видели во Флориде на этой неделе, когда Виндман просто даже не пришел на дебаты с Никсон, потому что не считал, что возможно, что вообще она выиграет. Вот та же самая
10: картина. Совершенно верно. Вот эта старая гвардия, они просто не понимают уже, что все, и кто им ворота стучится. Они не понимают, что люди видят это все, и что просто говорить, ну вы же не выберете там вот этого клоуна там какого-то марксистского, а потому что этот клоун марксистский вдруг выходит и говорит совершенно, так сказать, адекватно разумные вещи, а четко, уверенно, с цифрами. Его поддерживают многие из руководства нью-йоркского, его поддержали. Вот. И тут Куома такой, да ну что там, а когда Куома спросили про цены на жилье, тут уже я просто, я помню, что я сама там с дивана упала просто от смеха, потому что он сказал, что там, да ну, там, недорого же там, сколько. И он назвал какую-то сумму, там, 800 тысяч долларов, это там недорого или что-то такое, потому что он в своем жил доме, его спросили, его дом, сколько он платит, он сказал, 7 тысяч в месяц он платит. А в этот момент Мамдани обвиняли в том, что он, значит, в стабилизированной квартире 2 с чем-то тысячи в месяц он платил. Тут очень многие живут в стабилизированных квартирах. Так устроено. Это не то, что ты там как-то должен врать, что ты мало зарабатываешь. Это вообще с заработками никак не связано. Это связано с жилищным фондом. То есть он жил просто в такой квартире, так получилось. Вот. И 2 с чем-то тысячи, когда Куома тебе говорит, что вообще 2 с чем-то тысячи – это для нищебродов квартира, понимаете? А нищеброды там по трое живут, потому что они не могут себе эти 2 тысячи позволить. Ну вот и все. Вот так получаются выигранные выборы, понимаете?
9: Для тех, кто к нам сейчас только присоединился, с нами сегодня преподаватель университета Стоуни Брук Анна Гейшерик.

0: не голосовала, но я не могу пойти и проголосовать за человека, да, который вот такое говорил про женщин, которые обвиняли его совершенно, я уверена, справедливо в домогательствах, и который пытается мне объяснить, что 2000 за квартиру – это для нищебродов. Ну, нет. За Мамдана я тоже не голосовала, потому что он меня, так сказать, на тот момент не настолько убедил. Вот. И с другой стороны, то, что я не пошла на эти выборы, показывает, что я не боялась ни одного из них изначально. То есть если бы победил в итоге Куомо, я уверена, что он был бы нормальным мэром. Он действительно понимает там экономику, он такой хозяйственник. Было бы, все было бы как было, скажем так. И я не боялась Мамдани, несмотря на то, что, как вы правильно сказали, вся наша община, вот, кстати, сейчас мы видим кадры, кто стоит рядом с Мамдани, это один из евреев, членов его кабинета, который его поддерживал. Брэд Ландер, да, вот, пожалуйста. То есть его поддерживали евреи в том числе. И этот Ландер, он как раз деньгами занимался, бюджетом нью-йоркским, поэтому тут он не идеолог, а как раз именно бюджетом, и он его поддержал. Это о многом говорило тогда. Я понимала, что Мамдани тоже ничего плохого не сделает. Я думала, что он болтает в основном, то есть у него много было популистских таких начинаний, которые я понимала, что либо невозможно в Нью-Йорке притворить в жизнь там, бесплатные автобусы условно, хотя кто его теперь знает, может быть и сможет. Вот. И главное, непонятно, нужно ли это делать так, как он говорит, потому что я считаю, что иначе те же самые проблемы можно решать там иначе. И с транспортом можно решать иначе, и с магазинами этими бесплатными, несчастными, которые все там ругали аж целых 5 магазинов на весь 8-миллионный Нью-Йорк хочет сделать, тоже это можно сделать иначе, но иначе не значит, что это плохо, то, что он предлагает. Ну, как бы да, хорошо, пускай. То есть я не боялась его этих инициатив. И что мы сейчас видим? Во-первых, народ начал его больше поддерживать. Почему? Я думаю, что тут сыграла роль вот эта вся негативная, весь этот пиар, да, и все это негативное, то, как против него там столько народу в истерике билось, вот, а вроде как, и пугали нас, главное, пугали, нет, чтобы просто сказать, ну, он популист, ну, он там какие-то коммунистические там лозунги буквально или что-то еще такое, хотя никаких коммунистических лозунгов на самом деле там не было, но говорили про него совершенно ужасные вещи, что сейчас погромы еврейские в Нью-Йорке начнутся прямо завтра, понимаете? Вот завтра уже этот там моб, этот мусульманский с факелами пойдет сжечь еврейские дома, понимаете? Вот. И пугали такими совершенно немыслимыми страшилками, что когда не только ничего этого не произошло, ну никаких ни погромов в Нью-Йорке не происходит еврейских, но и как-то преступно.
1: Ну, вы знаете, вы сейчас так прозвучали, как будто Дональд Трамп действительно пофиксил все проблемы с криминалом в больших городах, как и обещал год назад.
0: Да, нет, так преступность в Нью-Йорке упала с начала 25-го года очень сильно. То есть там убийства и насильственные преступления упали там какие-то 25%. Вот. И, конечно, ну, я человек объективный, я человек честный, я не буду заниматься тут вот это самое болтовнёй популизмом, потому что, конечно, тем, кто рассказывал нам про погромы, можно сказать, что вот, пожалуйста, вообще упала преступность. И многие люди из-за этого, которые увидели, что на самом деле ничего страшного не происходит, а наоборот, как бы вроде даже и что-то улучшается, вот это вот дает ваши эти цифры, что люди его начали поддерживать, даже не потому, что он что-то там такое сделал, а просто потому, что ничего ужасов не произошло, да, которые всем обещали. Кричать «волки-волки» — это обычно против вас срабатывает, да, против тех, кто кричит. Но, будучи человеком объективным, я могу сказать, что теперь выясняется, что преступность упала по всей Америке. То есть это тоже не то чтобы заслуга Мамдани прямо. Он оставил просто начальство полиции, вот ту самую еврейскую женщину, кстати, начальника полиции, которая была достаточно консервативной. Он ее не стал выгонять, он ее оставил и, может быть, потерял таким образом какие-то голоса слева на этом, потому что наверняка они хотели ее уйти с этой должности. Он разумно поступил. Молодец, похвалю его за это. Вот. Но даже это, я думаю, не сыграло особой роли, а просто я думаю, что произошла простая вещь. Во время ковида, как мы знаем, преступность сильно увеличилась по многим причинам, потому что это была социальная огромная катастрофа, весь этот ковид, да, так сказать, которая разрушила очень многие и экономические, и социальные связи во всех обществах в мире. Вот. И поэтому, естественно, и преступность тоже подскочила до небес. А сейчас происходит откат, потому что жизнь нормализовалась в плане, да,

0: эпидемия, естественно, за последние там пару лет. Вот. И тут же пошел спад преступности по всей Америке. Поэтому тут нет особой заслуги Мамдани, безусловно, в этом. Но, ребята, если вы нам хотели рассказать, что все беды, которые происходят, это его вина, то теперь уже придется вам рассказывать, что теперь и все хорошее, что происходит, это его заслуга. Это так работает. Поэтому, опять же, не надо кричать все время «волки-волки». Давайте подождем и послушаем. Я пока что довольна им как мэром. Ну, то есть он ничего такого там не сделал, он ничего плохого не сделал. Он постепенно выполняет свои обещания, даже если не все эти обещания мне лично, например, нравятся. Но мне нравится человек, который пытается делать то, ради чего его выбрал его электорат, и это людям нравится. Ну, посмотрим дальше, что будет.
1: Любопытный парадокс. По национальному опросу американские евреи относятся к Мамдани лучше, чем к Нетаньяху. Я уверен, вы видели это в новостях. Как, по-вашему, укладывается в картину мэр против еврейской общины, которую нам в нашей же комьюнити преподносят?
0: Ну, во-первых, я тот самый американский еврей, который относится к Мамдани лучше, чем к Нетаньяху. И это даже не значит, что я супер хорошо отношусь к Мамдани, я просто очень плохо отношусь к Нетаньяху. Но это также показывает, насколько русскоязычная еврейская община, иммигрантская, да, постсоветская, насколько она оторвана от мейнстрима еврейской, американской действительности. Потому что, ну, мы все знаем эти шутки о том, что Брайтон-Бич там в Америку не ходит, да? Но на самом деле это правда, потому что американские евреи в течение всей американской истории поддерживали демократическую партию чуть ли не там на 70%, какие-то такие цифры. Те, кто не поддерживали, те, кто за республиканцев, американские евреи, очень многие среди них — это религиозная община, то есть это люди, с которыми мы практически не пересекаемся, да, все эти там буропарки и так далее. Поэтому из тех евреев, с которыми мы пересекаемся на повседневной основе, которых мы видим в телевизоре, с которыми мы работаем и так далее, практически все эти люди поддерживают демократов, не только в Нью-Йорке, вообще в Америке. И тут, значит, постсоветская еврейская эмиграция, которая правее только стенка. Почему? Потому что постсоветская еврейская эмиграция очень сильно ассоциирует себя с Израилем. И люди имеют право ассоциировать себя с кем угодно. Пожалуйста, я сама из Украины, и я очень сильно поддерживаю Украину. И даже, если быть честным, до конца можно сказать, что какие-то мои голосования, так сказать, связаны в частности с тем, кто из кандидатов поддерживает Украину, а кто не поддерживает. Но это не первое и не главное. Безусловно, если кто-то будет рушить нашу экономику, и главное, еще больше, чем экономика, если кто-то покусится на нашу конституционную систему, на систему выборов в Америке, на демократию американскую, то, конечно же, это для меня будет решающим фактором, а не то, поддерживает ли этот человек Украину. Ну, тут надо сказать, нам повезло или не повезло, мы правильно делали выбор, потому что на систему, на демократию в Америке покушается как раз та же часть американского политического спектра, которая не помогает Украине, поэтому тут выбор очень легкий и понятный для меня. Вот, а демократы как раз в целом Украину поддерживают. Но я что хочу сказать, что нельзя голосовать только исходя из интересов другого государства, даже если это государство для вас там очень важно. И кроме того, к сожалению, для Израиля и, к сожалению, для всех нас, кто любит Израиль как страну, и я, безусловно, включаю себя в число людей, которым Израиль как страна очень дорога, и я очень много связей имею с Израилем, как и многие, естественно, постсоветские евреи. Вот. Но Израиль с правительством Нетаньяху за последние, там, скажем, десяток лет сделал все возможное для того, чтобы поддерживать Израиль перестали не только какие-то там ультралевые социалисты, марксисты, мусульмане. Вы можете себе рассказывать эти сказки, что только там условный Абдул, там Эль-Саед или условный Зоран Кваме Мамдани не поддержат Израиль, а вот все остальные поддерживают. Это не так. Их не поддерживают. Израильскую политику в ее нынешнем виде не поддерживает, судя по всему, подавляющее большинство американцев, как евреев, так и не евреев. И если провести завтра референдум в Америке, это, конечно, не будет такого референдума, но если его провести и спросить, вот в нынешнем виде, как происходит политика Израиля с ее нынешним правительством, готовы ли вы продолжать поддерживать Израиль военной помощью и так далее, я вам просто гарантирую, что большинство американцев ответит нет на этот вопрос. И среди этих американцев, которые ответят нет, будет большинство евреев. Вот. Поэтому то, что просто вот эти постсоветские евреи, они просто не, так сказать, упираются, вот у них это такая религия просто, простите за каламбур, но Израиль – это для них религия. То есть они не смотрят на конкретную ситуацию, на то, что конкретно творится в Израиле сейчас, на конкретную там войну, которая происходит. Они просто… Вот Израиль – это святое. То есть если кто-то что-то, хоть слово сказал критике в сторону Израиля, все это антисемитизм, мы его поддерживать не можем, и это погромы, волки, волки, волки. Я не разделяю эту точку зрения. Вот, я не поддерживаю нынешнюю политику Израиля. Я считаю, что делать помощь военную Израилю, зависимой от того, как он ведет свою внешнюю политику, это абсолютно нормально, как и помощь военной любой другой стране. Вот, и поэтому, опять же, при том, что я как раз из тех людей, которые надеются, что Израиль станет, изменит свою политику так, чтобы можно было его поддерживать. Очень многие политики в Америке спят и видят начать опять поддерживать Израиль. Понимаете, еврейские политики, вот, пожалуйста, могу привести пример. Например, Рам Эмэнюэл, да, это бывший заведующий кабинетом Обамы, еврей, он не просто еврей, он наполовину израильтянин, и он был мэром Чикаго после этого долго, он довольно видный политик, он, скорее всего, будет баллотироваться в президенты в 28-м году, хотя он прямо об этом не говорит, но уже понятно, что, скорее всего, будет, судя по тому, как он разговаривает и как ведет себя. И среди многих евреев это была такая вот, ну вот, видите же, вот демократ, он очень демократичный, либеральный политик, вот, опять же, соратник Обамы и все такое. И вот, видите же, ну можно же поддерживать Израиль, он всегда поддерживал Израиль. Ну и что вы думаете? Вот он сейчас выступил и сказал, что он не будет поддерживать военную помощь Израилю, пока Израиль продолжает делать то, что он сейчас делает. И все эти, так сказать, проблемы на территориях, которые мы видите, видят те, кто хотят их видеть, да, и так далее. Вот, пожалуйста, последний уже пал уже бастион среди совершенно мейнстримных демократов, падает поддержка Израиля. Поэтому, к сожалению, советским евреям придется сделать тяжелый выбор. Я боюсь, что сделают они его не в правильную пользу, то есть они останутся опять сидеть на диване, как они не пошли голосовать за Камалу из-за каких-то придуманных якобы антиизраильских ее настроений, что на самом деле тоже было неправда. Она сказала, Камала, прекрасную фразу про Израиль. Я помню, что я очень слушала, что она скажет на эту тему. И она сказала, что Израиль имеет полное право себя защищать, но как он это делает, тоже имеет значение. Вот это дословно переведенная фраза Камалы Харрис, которую она сказала про Израиль, я могу подписаться под ней двумя-тремя руками, и подавляющее большинство американских евреев тоже подпишутся под этой фразой, кроме наших постсоветских евреев, которые бились в истерике, что она значит, антисемит, и они не пошли за нее голосовать, и вот мы теперь имеем, в частности, тоже мы имеем. Надеюсь, поумнее.
1: Анна, несколько минут остается до конца программы. К сожалению, мы не сможем глубоко пойти в следующую тему, но я не могу ее не обозначить как преподаватель университета. Вам это профильная, я считаю, тема. Много десятилетий, даже не то что лет, ходит один и тот же сюжет о том, что университеты – это рассадник левой пропаганды, туда вбрасывают деньги, устраивают семинары, митинги, все это выливается в протесты потом. Но данные действительно показывают перекос по разным исследованиям левых преподавателей до 82 раз больше, чем правых. Но вот что интересно, исследования не находят самого эффекта. Политические взгляды студентов от первого курса к выпуску меняются ровно так же, как у ровесников вне университета. Зато с правой стороны есть вполне конкретная структура. Это Turning Point, которую создал Чарли Кирк. И почти 400 миллионов долларов сборов, 900 университетских отделений и прямая поддержка Белого дома. Действительно ли в вашем университете агитируют в левую сторону? Рассказывайте.
0: Ну, это большая тема, и если пригласите, я с удовольствием с вами встречусь еще раз конкретно поговорить про эту тему, потому что она действительно длинная, и за несколько минут не уложишься. Но мне этот вопрос задают довольно часто. И отвечаю я, что да, безусловно, это, конечно, мы же видим, что в университетах, как вы сказали, статистика, большинство преподавателей считают себя, во всяком случае, демократами и левыми и так далее. Но означает ли это, можно ли сделать из этого, который делается правыми, что это значит, что в университетах какой-то специальный происходит перекос, то есть что преподаватели берут на работу, исходя из их политических, например, предпочтений? Нет. На это я могу совершенно четко вам ответить. Никто при приеме на работу преподавателя никаких политических его предпочтений не спрашивает и спрашивать не имеет права и не может, и так далее. И если бы меня кто-то спросил, когда я прохожу интервью на работу, о моих политических взглядах, я бы совершенно обалдела от этого. Вот. Причем не на одну политическую проблему, будь то Россия, Украина, а я являюсь, так сказать, я заведую русско-украинской программой в университете как раз. Поэтому было бы логично, да, что такое что-то было бы при приеме на работу. Я сама нанимала преподавателей на работу. Я, естественно, никого ни о чем не
2: знаю. В Нью-Йорке 11 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: На них несправедливо там давить, или они почувствуют, что их как-то они должны что-то говорить ради оценки, то, чего они не хотят говорить, например, да. Но есть статистика также, например, о том, что корреляция между людьми с высшим образованием, причем чем выше уровень образования, тем больше эта корреляция, и взглядами либеральными совершенно прямая. Поскольку для того, чтобы преподавать в университете, тебе нужно иметь степень докторантуры, обычно, ну, минимально магистра, но обычно докторантура, то понятно, что если среди людей с докторантуре больше либералов, то и преподаватели будут больше либералов. Кроме того, как я обычно говорю, люди, либералы, люди, которые идут работать профессорами, это обычно такой специфичный типаж людей. Это люди, которые не гонятся за высокими зарплатами, потому что практически любой человек, допустим, на технических или естественных факультетах, будь то он там биолог, физик, математик и так далее, да, ну, нам, гуманитариям, податься некуда, кроме университета, а любой человек с, так сказать, прикладной специальностью, у него всегда есть выбор, он может пойти работать в индустрию и зарабатывать там гораздо больше денег, да, любой биотех там или любой Уолл-стрит и так далее. Поэтому люди, которые выбирают вместо того, чтобы зарабатывать все эти деньги своей наукой, идти в университет, учить студентов, что, в общем-то, работа сложная, не все далеко к этому готовы и приспособлены. Это работа, которую надо любить, иначе ты будешь на этой работе несчастный, потому что ты не зарабатываешь много, ты имеешь дело с сотней студентов, половина из которых спят на уроках или ходят на вечеринки и так далее. Вот. И поэтому для того, чтобы радоваться этой работе, так как я и радуюсь, ну, нужно эту работу любить. Нужно любить работать с молодежью. Молодежь везде, во все времена, в любой стране. Либерально. Мы все знаем, что если ты не был там, эту знаменитую фразу, если ты не был там кем-то там радикалом, в 20 у тебя нет сердца, а там в 50 у тебя нет ума, или в 30, я не знаю во сколько, у меня ума этого, видимо, до сих пор нет, но во всяком случае, мы все знаем, что это общепринятое знание, что молодежь всегда более радикальна, более леволиберальна и так далее, это нормально. И вот мы, преподаватели...
1: И тем не менее, Turning Point работает, как я сказал, сколько, 900, да, у них университетских отделений, большая армия студентов. Вы видите, допустим, результат этой работы, что действительно вот они приходят что-то там делать, не знаю, митинги, как они это, я не представляю, как они проводят эти там совещания, семинары. Какой результат от этого?
0: Опять же, я не знаю, потому что я не слежу за студентами. Мы не знаем, чем они занимаются там в свое свободное время. Университет – это очень либеральная среда, и поэтому люди такого склада либерального выбирают университеты как место работы, даже если они там меньше зарабатывают. К этому я вот все это говорила. То есть самоотбор происходит такой. Вот. И чем занимаются там студенты, я не знаю. Но, например, я знаю, что почему об этом никто не говорит. В каждом университете есть отделение, называется Хилель. Это еврейское, ну, обычно реформистское движение, но тем не менее. Это религиозное, еврейское, безусловно, сионистское движение, у которого есть отделение в каждом университете в Америке фактически. Во всяком случае, во всех, в которых я работала, оно было. Там есть раввин, они собираются по пятницам на шабаты, там есть такое квази, значит, какая-то синагога. Ну, это не ортодоксальная, конечно, синагога, но... в общем-то, собираются, вешают по всему кампусу объявления, про мероприятия какие-то еврейские, там бесконечные праздники праздновать и так далее, и так далее. Но почему-то среди сторонников идеи, что университет сильно влияет, значит, либерально на студентов, почему-то нет идеи, что вот эти вот еврейские отделения, они сильно влияют на студентов. Хотя я работаю в Нью-Йорке, в университете, соответственно, у нас очень много евреев-студентов, очень много. Да, я увидела, ну вот одну, я столкнулась один раз, к нам приезжала, по нашему приглашению мы устраивали семинары, и лекции на тему Украины, Белоруссии и так далее, и демократии в этих странах, и культуры и прочее. Приезжал, например, профессор, рассказывал про Украину нам из Гарварда. Профессор, и вдруг пришли студенты, которым это интересно, которым интересна Восточная Европа, Украина, постсоветское пространство, там политика, там культура и все прочее. Она все это рассказывала, и вдруг такой парнишка сидит, и он начал задавать какие-то странные вопросы. Причем он даже выглядел так не как обычный студент, они же расслаблены, там в джинсах, кроссовках сидят. А он такой прям был в костюме какой-то, с выбритыми висками, такой как-то выглядел прям, вот, необычно.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 24 августа, и сегодня на бирже был смешанный день. Индекс Dow Jones прибавил 140 пунктов, 0,25%, 53,417, а вот Standard & Poor's 500 и Nasdaq упали. Standard & Poor's 500 потерял 22 пункта, 0,3%, 7653 была конечная точка. Nasdaq минус 200 пунктов, сегодня минус 0,75%, 25980 была конечная остановка. Транспортный индекс минус 0,3%, Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 0,75%, нефть минус $2.05, 85 долларов 1 цент стоит 1 баррель нефти, золото плюс 29,44, 1710 долларов стоит унция золота, унция серебра упала на 57 центов, 68 долларов 96 центов стоит унция серебра. 1 евро равен доллару 17 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,406%. За 10 лет получить 4,7%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,227%. За границей сегодня Англия плюс 3%. Франция минус 3%. Германия минус 1,1%. Швейцария небольшой минус. В Азии японский Никей потерял 0,75%. Шанхай минус 0,6%. И Гонконг поднялся на 1,9%. Что было главным? Ну, во-первых, все знают эту новость о том, что Канада и Америка на пути борьбы по поводу тарифов. И Америка сделала тарифы 50% на некоторые продукты канадские. Канада отвечает нам тем же самым, никак договориться не можем. Это с одной стороны. С другой стороны, Белый дом открыл план борьбы с Ираном. Экономический план борьбы. Ну, посмотрим, во что это выльется. Сегодня на бирже, на индексе Standard & Poor's 500 выше всех была Expedia, $3, Church & White, Altria Group и GoDaddy. А хуже всех были Seagate, SanDisk, Siena, Micron и J.B. Hunt. На Nasdaq Thomson Reuters, Strategy, Walmart, Costco, Wholesale и DoorDash. Поднялись, упали Seagate, SanDisk, Rapid Lab, Micron и Western Digital. На Dow Visa, Walmart, Walt Disney, United Health, Travelers поднялись, упали Nvidia, Caterpillar, IBM, Boeing и Merck. Из отдельных компаний Microsoft прибавил 4,07, Oracle упал на 4,02, Meta плюс 9,13, Amazon плюс 3,44. Nvidia упала на 6,24. Nvidia даст свой квартальный отчет в эту среду. И все с нетерпением ждут этого отчета, потому что в зависимости от того, что скажет Nvidia, не только Nvidia, но и многие компании, которые связаны с Nvidia, будут двигаться вверх и вниз. Apple сегодня прибавил 99 центов, Home Depot плюс $1.82. И Mercado Libre поднялось на 25,17, Visa плюс 11,37. Visa, кстати, попала на лист компании, которые надо покупать. Лист состоит из Боинга, MasterCard, SpaceX, Thermo Fisher и Visa. Это лист компании, которая показала один из главных банков. Портфель этого банка в этом году поднялся на 29%. И вот это новые компании, которые они только что добавили в свой портфель, так что на это можно обратить внимание. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций и доброго вечера. Будьте здоровы.
2: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: будете держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Рикошет.
2: Мы возвращаемся и продолжаем программу «Рикошет» в эфире Дэвидсон Радио и телеканала RTN. В этом часе вместе с нами журналист Михаил Трипольский.
3: Приветствую вас, нашу аудиторию.
2: Михаил, хочу начать со встречи Кушнера и Джеффриса. Сегодня утром стало известно, «Нью-Йорк Таймс» сообщили, что зять президента Джаред Кушнер встречался приватно с лидером демократов в Палате представителей Хакимом Джеффрисом. Ну вот по их данным говорили о жилье, иммиграции и стоимости жизни. Здесь вообще интересно, если мы говорим о Кушнере, то надо, наверное, сказать, что отменили поездку в Украину. Кушнер и Витков тоже, да? Как вы считаете, о чем и почему была эта встреча с Джеффрисом? Сейчас есть такие предположения, что администрация Трампа ищет пути коммуникации с демократами, которые потенциально могут выиграть Конгресс на выборах.
3: Ну да, это так в этом говорят, тем более, что у демократов по опросам где-то 60% у них шансы на выигрыш. И, ну, я прямо скажу, что Кушнер без отмашки бы Трампа никуда бы не стал бы встречаться с Джеффрисом. Ну, это тоже второй раз, когда Трамп, кажется, месяц назад или в этом месяце, он сказал, что Джеффрис — это приятный человек, с ним можно иметь дело, хотя до этого он оскорблял Джеффриса, Джеффрис ему платил той же монетой, у них была такая перепалка в социальных сетях, и нельзя было сказать, что Трамп питает какие-то теплые чувства к Джеффрису. Но сейчас я могу только допустить, я не знаю, о чем они говорят, хотя Майкл Джонсон, наш спикер, сказал, что эта встреча, она не имеет большого значения, Кушнер не является членом кабинета министров Трампа, это так. Но это хорошая мина при плохой игре. Я думаю, так могу одну версию предположить, потому что на этой неделе появились информации о том, что Трамп может использовать чрезвычайное положение с тем, чтобы, если не сорвать выборы, или поставить под сомнение, и об этом много пишут, что команда Трампа готовится к тому, его подталкивают, чтобы он объявил чрезвычайное положение. Возможно, что Трамп... И Трамп, кстати, он же выступая на прошлой неделе, он сказал на митинге, что мне там готовят импичмент, я не знаю, что они могут мне предъявить. Трамп, конечно, кокетничает, он хорошо знает, что ему могут предъявить. И сами демократы уже заявили о том, что они готовят целый ряд расследований, таких жестких, которые будут касаться Трампа. И вот здесь возможно, что он послал Кушнера как парламентера с тем, чтобы, может быть, договориться с демократами, взять у них там слово, я не знаю, что если они победят, то не будут так жестко преследовать через Конгресс Трампа. Возможно, он им пытается, он же любит сделки, сказать: ребята, я не буду предпринимать серьезных усилий, я не буду срывать выборы, я не буду объявлять чрезвычайное положение, я не буду делать хаос, хотя я могу это сделать, ну, а вы мне пообещаете, что вы снизите градус напряженности в отношении меня и моей команды, если вы выиграете выборы. Это может быть. Конечно, это чисто на словах, и об этом ничего не говорят, но я так понимаю, что Кушнер, он парламентер. Просто так они, ну, что там обсуждать, там, хаузинг, там-то, жилищные проблемы, там, иммиграционные, что ему обсуждать? Здесь другое. Это попытка, я так понимаю, от Трампа договориться. Он отлично видит, что по опросам демократы могут серьезно победить. Там может быть даже синяя волна. Тоже об этом говорят. Шансы у демократов на Сенат возросли. Об этом постоянно тут материалы идут, обсуждаются, как и что. И да, действительно, у демократов есть шансы взять обе палаты Конгресса. И они громогласно, они не говорят ничего про импичмент. Это Трамп. У него сейчас новая фишка, чтобы каким-то образом вернуть или взбодрить свой электорат, его энергию вселить, чтобы они пришли на выборы, потому что мы знаем, что победи партия президентская, там падает энтузиазм, люди не приходят и не голосуют. Он поэтому сейчас задвигает эту тему про импичмент. Хотя, по большому счету, этот импичмент ничего и дать-то не может, потому что провести импичмент демократы не могут. Это повторится ситуация первой каденции. Представителей может его принять, Сенат у нас нету, не будет точно 60 мандатов, но от силы 52. Поэтому возможно, что это такое зондирование. И так как Джеффри, скорее всего, станет спикером, если победят демократы, то возможно, что Трамп хотел бы получить какие-то гарантии. Если он их получит, то возможно, что он не будет предпринимать каких-то усилий, чтобы сорвать выборы. Если он их не получил...
2: Какова вероятность, по-вашему, того, что Трамп может ввести чрезвычайное положение, и какова реакция может быть в стране? Потому что, очевидно, без реакции это не может пройти.
3: Ну, реакция будет... Трампу нужен хаос. Если он, не получит гарантии, то он может на это пойти. Я вот читал, что его команда, они сейчас изучают юридические возможности, как это сделать. Так, демократы, в свою очередь, отвечают, что они тоже создали, у них юридическая команда серьезная, что они готовы противостоять Трампу, если он попытается сорвать выборы. То есть, да, это будет хаос. Это будет хаос, если Трамп на это пойдет, власти штатов возразят. Я не думаю, что Верховный суд его поддержит, потому что выборы у нас проводят на штатном, это штаты организуют, это по Конституции, ни один президент никогда не имел права федерализировать наши выборы, поэтому хаос может быть.
2: А Трамп, если чтобы он... объявить чрезвычайное положение, ведь нужно основание, есть ли у вас информация, на каком основании они хотят это сделать?
3: Не, у меня нет. Пока там то, что я читал, там адвокаты, они работают Трампа над тем, чтобы обосновать эту вероятность. Я же не в их команде. Я никогда бы там и не был, понятно. Поэтому я не могу сказать. Они найдут причину. Тут это не, для них это не проблема. Трамп найдет всегда причину, по которой он может это сделать. Другое, и он понимает, что ему нужен хаос. Ему нужно, понятно, что будет обращение в Верховный суд. И я не думаю, что Верховный суд пойдет на такое нарушение Конституции. Но хаос может быть. Вот это ему надо. Я думаю, я поэтому и повторяю, что, наверное, Кушнер пытался зондировать почву и выяснить, насколько серьезны угрозы в отношении Трампа. Демократы не могут от этих угроз, конечно, на словах отказаться, потому что это, вы понимаете сами, у нас сейчас партии набирают силу демсоциалисты, они, конечно, сразу бы уцепились за то, что Джеффрис, там, Шумер, они готовы в очередной раз пойти на уступки Трампу, и это могло бы сказаться...
2: То есть они на него нападают еще? Со своей стороны.
3: Могут, они могут, я не знаю, что могут напасть, но они и так нападают. Они говорят, вот демсоциалисты, что Кушнер и Шумер и Джеффрис, они идут на уступки. Я вот сам отвечаю в социальных сетях на своем канале «Трипольский Бомб Ньюс». Я об этом объясняю людям, что когда нападки на Шумера и Джеффриса, что они были вынуждены, когда вот были эти шатдауны, пойти навстречу, потому что люди не совсем понимают, что общественное мнение, оно поначалу поддерживает партию, которая там пытается добиться каких-то результатов, но если это затягивается, то тогда партия, которая инициирует шатдаун, она начинает нести политические потери. И Шумер это все, конечно, просчитывал, что можно было тянуть и дальше, но это же люди. Шатдаун касается людей, которые не получают зарплату, они начинают возмущаться, терпение иссякает, и уже гнев обращается на тех, кто не хочет компромисс. Но такие нападки, и понятно, что демсоциалисты, им нужно поднимать свой рейтинг, и они успешно это делают, хотя я бы так бы не преувеличил бы их особенно, их значение, потому что их не так много. И то, что Трамп там заявляет...
2: Тем не менее, сезон праймерис у демократов закончился с довольно ясным результатом. Почти везде, где шел открытый бой, выиграли кандидаты моложе, левее, с уличной кампанией, а не с большими деньгами. В Мичигане сенатскую номинацию взял Абдул Эль-Саед. В Калифорнии Аиша Вахаб удержала округ вопреки 2,5 миллионам вложенных против нее. В Коннектикуте 14-кратного конгрессмена снес соперник моложе 50. Опрос CNN фиксирует, треть демократов сегодня называет себя демократическими социалистами.
3: Михаил, как вы считаете? Ну, правильно, это треть.
2: Как вы считаете, как так получилось-то?
3: Не, это понятное получилось, потому что, как и Трамп в 2016 году, Трамп взошел на престол, потому что, как говорил Эндрю Янг, бывший кандидат в президенты, кандидат мэра Нью-Йорка, что Трамп победил благодаря мини-рецессии. Хотя у нас тогда была экономика вполне благополучная при Обаме, но в штатах ржавого пояса была мини-рецессия. Потому что перенос предприятий, американские работяги, это не оскорбительное слово, они теряли работу, и, а Трамп им обещал: ребята, если я выиграю, то я верну предприятие обратно, я проведу, я понимаю вашу боль, эти элиты этого не понимают, и он на этом смог выехать, на том, что в этих штатах, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Огайо, рабочий класс страдал. И тогда, когда Хиллари Клинтон на дебатах говорила Трамп, ну, она обращалась и говорила: ребята, вы deplorable. Ну, то есть, она, вы нытики, вам нужно переквалифицироваться, Америка уже никогда не будет индустриальной страной, какой она была, у нас сервисная экономика, давайте меняйтесь, хватит сидеть дома, ныть. Ну, а это вызвало реакцию, а Трамп говорил просто: нет, я все верну, это все элиты, они переводят компании, я прикажу, все вернется. И этим самым он взял, потому что люди были недовольны своим материальным положением. Сейчас то же самое со стороны демсоциалистов, они обращают на эти сложные проблемы доступа. Поэтому они говорят о жилье, они говорят о ценах, они говорят тогда, хотя на самом деле это популизм слева. Можно бы, как наш Мамдани. Он много чего обещал, но было понятно, что он не сможет сделать все, что он обещает, потому что у него власть мэра Нью-Йорка, она такая серьезная, большая, но у него экономически он зависит от горсовета, где не давлеют демсоциалисты, во главе умеренная Манин стоит в штате, штат Олд, в Олбани у нас тоже не демсоциалисты правят бал, там Хокул, она ему сказала прямо, что я не собираюсь повышать налоги, особенно в период переизбрания. На словах это еще об этом говорил Сандерс. Он сказал после победы Трампа в 24-м году: ребята, давайте тоже займемся популизмом. Трамп популизм справа, Трамп много чего обещал, там придут к власти, цены упадут за один день, и разные там плюшки обещал, в итоге ничего не получилось. Сегодня у Трампа отток тех людей, которые поверили в его эти байки, но он смог выиграть. И поэтому Сандерс говорит: давайте и мы будем предлагать золотые горы там. И поэтому демсоциалисты, они говорят: да, вот мы это сделаем, и людям это люди слушают ушами. Не выполнили, ну, мы вас переизберем. И поэтому они на этом выигрывают. Потому что демократы, умеренные центристы, они не могут обещать то, что они, конечно, могут, но они понимают, что к ним будет спрос. Чем больше они наобещают и не смогут выполнить, в 28-м году все повернется на 180 градусов. Поэтому, а эти могут, они могут это сделать. Но при этом надо сказать, что демсоциалисты, они в партии не доминируют. 218 нужно будет набрать мандатов демократам. Ну, хорошо, там будет с дюжину демсоциалистов. Остальные – это умеренные центристы. Америка – это не та страна. На данный момент она консервативная. Хотя, вот, да, вот были последние опросы, где опрашивали вот поколение Z. Это молодые люди, они заявили, что они очень скептически относятся к капитализму. Это у нас повсеместно, это последний был вопрос. Капитализм американский вызывает у них вопросы. Но это опять-таки какая-то часть, вот молодежь это сможет
2: сделать. Хаил, простите, пожалуйста, прервались. Да. Они отрицательно относятся, вы сказали, к капитализму?
3: Да. Да, поколение Z относится к капитализму отрицательно, и растет число. Вот в этом вопросе многие категории, включая и пожилых людей, и тех, кто 29-44 года, тоже. Везде негативное отношение к такому состоянию американского капитализма, которое мы видим сегодня. Потому что люди настаивают на том, что надо, чтобы был доступ к медицинским услугам, было расширение социальных благ, а вы видите, что сделал Трамп. Ведь то, что сделал Трамп, это только удар по имиджу американского капитализма. Он взял и умыкнул 1 триллион долларов из социальных программ, обрезал по финансированию и Medicaid, вот сейчас будет Medicare D, лекарственная страховка для пожилых людей, фудстемпы, все обрезано, только ради того, чтобы мультимиллионерам дать дополнительные доходы. Первая реформа в каденцию Трампа, налоговое снижение налогов, 87% пошло богатым людям и корпорациям. Всем остальным, включая средний класс, 13%. Но это же мелочи. Трамп потом оправдывался, что я хотел якобы взбодрить бизнес, поэтому я для них хотел сделать эти списания. Но и он, да, я ошибся, никто, они сами говорили, наши предприниматели, что мы не собираемся ничего инвестировать, потому что у нас нет целесообразности. Ты нам можешь дать дополнительные деньги, спасибо тебе, Дональд. И в итоге так и получилось. Когда Трамп сделал эту первую реформу, эти деньги были под лишние бабки, которые получили корпорации, богатые люди пошли на выкуп акций корпорации с биржи и на оплату больших дивидендов крупным инвесторам. Люди за это ничего не получили. И Трамп тогда в первую каденцию, когда он вел кампанию 2018 года в пользу республиканцев, вообще молчал об этой налоговой реформе, люди были недовольны. И сейчас опять это повторяется. Опять люди недовольны. Трамп же обещал, что вторая часть налоговых реформ пойдет в пользу среднего класса. А что он сейчас сделал? Ну, там эти сверхурочные. Все. Он, повторяю, он взял триллион долларов, перевел их богатым людям. Конечно, это вызывает возмущение. Причем повсеместное. Повсеместные эти вот трамповские эти вот тарифы, которые бьют по нашим фермерам. Вот сейчас он собирается снять там тарифы вот, ну, с поставщиков иностранной говядины. Уже большое возражение, фермеры уже негодуют. Республиканские сенаторы обращаются к Трампу, что ты делаешь, ты подрываешь возможности наших скотоводов. Это все есть. Это, поэтому, когда демсоциалисты обращают внимание на социальные вопросы, они получают ответ. Они его получают. И в итоге их поддерживают. Но опять-таки где? Ну вот поддержали в Нью-Йорке. Ну понятно, что Нью-Йорк – это город Нью-Йорк, это то место, где много молодежи, много людей, нас меньшинство, они поддержали этих демсоциалистов. И если взять рейтинг Мамдани, он в городе довольно-таки высокий, за пределами города очень низкий. То есть пригороды Мамдани на дух не переносят, в городе его, наоборот, воспринимают. В Колорадо, там девушка взяла, там демсоциалистка взяла это место, но это округ, где очень много людей, которые ей сочувствуют. Но это не по всей Америке. Повторяю, 218 нужно взять мест демократам, а этих демсоциалистов от силы дюжина. Аль-Саед в Мичигане, он не демсоциалист, он прогрессист. Он прогрессист, но просто на него уже вешают собаки. Он не демсоциалист, он прогрессист. Это немножко разные вещи. Трамп, да, он пытается сейчас на эту повестку, на коммунизм идет. Где он нашел коммунистов, честно говоря, я не знаю, я их сам в упор не вижу. А если он считает...
2: Вот здесь такой очень важный момент, вы сейчас затронули, но по мере того, как меняются кандидаты в демократической партии, меняются и тезисы в этой кампании у республиканцев. Демократы, партия социалистов, коммунисты. Fox News просто кричит каждый день. Коммунисты, социалисты, вот это все большими буквами написано на экране. Насколько, по-вашему, это может быть вообще опасно?
3: Опасно, что такая кампания против такая демократов.
2: Риторика она, со стороны республиканцев.
3: Она не воспринимается. Мы видим это по опросам. Она не воспринимается, потому что масса людей, вот мы же знаем, вот приезжают республиканцы в свои таун-холлы, начинают там защищать политику Трампа, тут же залы начинаются улюлюканье, вы не думаете о нас, вы думаете только о Трампе, вы его поддерживаете, вы не хотите ему возражать, вы под него легли все, так, грубо говоря, вы подмахиваете ему. Партия бесхребетная, это люди говорят на местах. У нас есть наши проблемы, вы их не решаете. Сколько было таунхоллов, поэтому и руководство республиканской партии советовало своим конгрессменам и сенаторам не приезжать на эти городские собрания, потому что люди недовольны. Потому что цены растут. Главное это вот сейчас это цены на продовольствие. Тут еще добавился бензин. Трамп победил первую каденцию, он сам признавал. Не первый, он сказал тогда, что я победил в 2024 году, потому что я делал акцент на ценах на продовольствие. Тогда 60%, кто помнит, в 2024 году по опросам заявляли, вот мы будем плясать от этих цен. Если цены не упадут, мы будем голосовать за президента, который оппозиционен нынешней власти. И так оно и получится. Трамп тогда в Нью-Джерси, он приехал, там стоял и показывал. Видите, вот цены. Я приду к власти, все упадет. И люди так за него и голосовали. Поэтому и независимые поддержали его в большем числе. И афроамериканцы поддержали, и молодежь. Сейчас у Трампа просто дно. Все эти группы, которые смог добиться большей поддержки, они все от него отвернулись. И у него там 35%, 37%. Поэтому никакой опасности здесь нет. Американцы отлично, какие коммунисты. Ну и если Трамп принимает Мамдани у себя в Белом доме, его обласкал, сказал нью-йоркцам, ребята, это самый лучший мэр для вас. Многие, я думаю, Брайтон-Бич вздрогнул. И мой Шепсет-Бэй, когда такое услышал. Как это Мамдани лучший мэр для Нью-Йорка? Так если он лучший мэр Тогда что это про коммунистов? А ты же называешь их коммунистами. Так что коммунисты – это лучший вариант для них, ну, в риторике Трампа. Это все болтовня, понимаете? Никакого коммунизма у нас нет, не было и не будет. В Америке вообще к этому не готово. А другое дело, что да, обращают внимание, что люди говорят о социализме. Но тут нужно понимать, о каком. Никто не хочет... Я думаю, что и молодежь больше смотрит на Европу. Сколько там американские консерваторы постоянно говорят о социализме в Европе, что там, мол, социализм. Но мы знаем, что та же Швеция по уровню капитализма немного такая же, как и Соединенные... Я помню, статья была в National Review лет 8 назад, и там автор писал, это консервативное издание. Он писал, что в Швеции столько же капитализма, сколько и в Америке. Другое, там даже больше, когда вот там какая-то компания, это СААП, там у нее были проблемы, кажется, и там государство даже не пыталось помочь компании, а у нас так помогают, называется корпоративный велфер. И он написал, этот консервативный журналист, что Швеция отличает от нас только мощной системой социальной защиты, что у них там отпуск месяц, ну и прочее там благо, а так все остальное одинаково. В Дании, когда Сандерс стал говорить, о, там Дания... Так ему сказали, да, датские социал-демократы, ты о чем? У нас капитализм. У нас никакой не социализм, у нас капитализм. Но с мощной системой социальной защиты. Роберт Кеннеди в свое время говорил, что для Америки самая лучшая формула – это вот формула социал-демократии. Он так не сказал о партии, он сказал, что самая лучшая формула для Америки – это капитализм, рыночная экономика плюс мощная система социальной защиты, и другого не нужно. Развивается капитализм, а люди получают защиту. Той, которой у нас нет, и вот то, что Трамп творит, это, конечно, вызывает у людей возражение. Когда масса людей, вот Трамп взял, убрал субсидии по Обамакер. Уже известно, что 2 миллиона американцев потеряли свои страховки. А всего их было там где-то 22 миллиона было подписано. В 25-м году при Трампе начался отток. Но люди же понимают, он может сколько угодно критиковать Обамакер, но у людей в руках была страховка, а теперь ее нет. Так как они будут к Трампу относиться? Он обещает там какую-то там чудо-страховку, уже обещает ее с 16 года, ничего нет. То, что он предлагал нам, это были мусорные страховки, которые некоторые штаты даже запретили их рекламировать, та же Пенсильвания. Мусорные страховки, там молодежь, она не такая дорогая, но там услуг... сгульки нос, понимаете, а для людей, которые пожилые, ну там, еще не пожилые, еще нет медикера, так там цены какие бешеные, если у вас там какая-то болезнь. Все это понимают, не все это понимают. Мага это не понимает, мага идет за Трампом и слушает только его. Но остальная часть, американцы вот этого хотят. И то, что демсоциалист, это же, демс вообще-то партия была в свое время, это была типичная социал-демократическая партия до 2017 года. Она была антисоветская, она была яростно антикоммунистическая. Когда поменялось там руководство в партии, и стали молодые, пришли к власти, вот тогда у них стали по-другому. У них был съезд в 2017 году, и они хотели вообще часть партийцев выйти из состава, из коалиции с демократами. Но большая часть партии сказала, нет, не надо. Да и сама партия, она разная. Если бы мне взять Окасио-Кортес, которая, например, поддержала Израиль в защите от Хамаса. Она поддержала. Потом ее за это, эти левое крыло приходило к ней в Нью-Йорке на ее собрание и там пыталась сорвать. Разные люди. В этой партии есть такая, как ее там, Нарохан, или какая фамилия ее, или Роман, которая... так явно экстремистка. Но это в каждой партии есть. И у республиканцев хватает своего ультраправого крыла, маговского крыла, понимаете, которое такое экстремистское. Это есть. Я не думаю, что это повлияет. Сегодня для американцев главное – это уровень жизни, это доступность. Люди задыхаются от того, что они не могут свести концы с концами, цены на продовольствие растут, что там Трамп не говорил, цены высокие, еще и бензин. Опять пошел вверх. Вот я вижу у нас тут на Шепсетбэй, там, где я живу, опять за 4 доллара. Только началось это опять с Ираном Катавасия. Трамп обещает там адские санкции, иранцы отвечают, там мы не боимся. И в итоге бензин дорожает. И очевидно, что он не подешевеет до выборов 100%. Значит, бензин будет дорогой. Продовольствие плюс бензин, это бьет по мозгам людей, понимаете? Это, конечно, доступность, это то, на чем выезжают демсоциалисты. Они прямо это говорят. Это популизм слева, мы сделаем то-то, то-то, то-то. Многого вы не сделаете, но главное – это победить. Ну, вот как Трамп победил на своем популизме, так и демсоциалисты будут на этом свою победу составлять.
2: Михаил, сейчас короткая реклама у нас в эфире, после которой мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
1: Нью-Йорк слушает. Слушайте радио.
0: Дэвидсон радио.
4: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин.
5: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
6: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
8: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
9: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
0: Дэвидсон радио. Волна 620.
2: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Михаил Трипольский. Михаил, давайте поговорим об Иране. Трамп на прошлой неделе объявил самую сокрушительную экономическую операцию, когда-либо предпринятую против какой-либо страны, и пригрозил санкциями любой стране, которая помогает Тегерану. До этого Трамп объявлял военные операции, которые ни к чему не привели, говорил, что уничтожит целую там
3: цивилизацию,
2: да. И сейчас экономическая ставка на экономическую операцию. Как вы считаете, будет ли какой-то результат от нее?
3: Я сомневаюсь. Может, я ошибаюсь. Я сомневаюсь. 47 лет Иран был под санкциями. Ничего страшного, как-то выжили. Знаете, такие вот государства автократические, они могут держать свое население в узде. Сколько мы про Россию не говорим, там у них постоянное ухудшение, но население привыкло, знаете, элиты живут неплохо, не той же России, но население концы с концами не сводит, никто внимания обращает на это население. В случае чего их забревают, дают им хорошие деньги, идите умирайте в Украину, вот так заработаете, на гробовые свои заработаете, там же и умрете. В Иране то же самое, ну не совсем то же самое, но иранцы уже привыкли жить под санкциями. Американцы надеются, что они как бы по себе меряют, что если у нас там люди из-за бензина там готовы поменять власть, то в Иране тоже, наверное, это ошибка. Это ошибка, там люди, повторяю, вообще за полвека санкции не привыкли к тому, что есть проблемы. Ну, во-первых, это во-первых. А во-вторых, это сложно. Вот Трамп обещает там ударить, это ударить по Китаю, по Индии, по России. Но я не думаю, что Китай... Во-первых, это очень сложно. Такие
2: санкции.
3: Связи...
2: Вы имеете в виду санкциями?
3: Ну, то, что предлагает, да. Трамп, это, ну, это же невозможно, вот он Китаю там угрожает. Во-первых, невозможно эти экономические отношения, которые складывались вот с Китаем, с Ираном. десятилетиями их в раз и порвать. Это невозможно, там завязки есть, взаимные поставки. Они этого не смогут сделать, это невозможно сделать там за один-два дня, неделю, даже за месяц. При этом Трамп угрожает Китаю, но у Китая есть свои возможности воздействовать на Трампа. Китай может послать... Он и раньше, они нас посылали на три русские буквы, я помню, заявление Министерства иностранных дел. У Китая есть рычаги воздействия, там все эти редкие металлы и прочее. Америка от Китая сильно зависит. Поэтому я не думаю, что Китай не обратит внимания на угрозы Трампа. Трамп ведет там против Китая. Опять начнется война. Нам уже, мы уже начали одну войну, не связанную с Ираном. Это война торговая с Канадой. Там уже сейчас большие проблемы. Тут Трамп будет наезжать на Индию и на Китай. Это не дело, это слова. Я думаю, что это слова, и они не смогут ничего сделать. Они надеются, что там ухудшение ситуации экономической в Иране заставит людей выйти на улицы. Не выйдут люди.
2: И еще а почему, такие... по-вашему, мы вот со своей американской стороны пришли к такой, ну, экономической логике, стратегии, да? Это... Потому что военная операция зашла в тупик. Или вот там говорят, нехватка вооружения. Или политические причины. Как вы считаете?
3: Не, ну, военная операция зашла в тупик, это очевидно. Они, Трамп, не знаю, все окружение Трампа, ну, за исключением раболепного Хексета, они все отговаривали Трампа от начала войны с Ираном. Включая наш генеральный штаб, включая вице-президента Венса. Он все был против этой войны. Все были против. И Рубио был против. Но это было очевидно, военные им Трампу говорили, об этом есть информация в открытом доступе, нам может не хватить боеприпасов для такой крупной операции, и они, Трамп это знал, он потом там, помните, в последнее время говорит, вот я нужно найти эти утечки, кто это такую информацию распространяет, это предатели, враги народа, да он сам враг народа, по сути, потому что его предупредили о том, что у нас может быть нехватка для такой войны. Трампу объясняли, что вот когда Буш старше, поставил, по сути, на колени Саддама Хусейна в 91-м году, война в заливе. Эта война готовилась, эта война долго готовилась, и поэтому она была успешная. Трамп много критиковал Буша-младшего за вторжение в Ирак. Вот тогда тоже была скороспелая операция, когда Дик Чейни нужно было обязательно напасть на Саддама Хусейна с тем, чтобы спасти себя от возможных уголовных преследований. Многие это не помнят, как в 2002 году, когда у нас многие серьезные компании рухнули. Enron, WorldCom, если вы помните, когда миллионы американцев потеряли свои пенсионные сбережения, тогда в прессе начали писать, что Чейни нужно уголовное расследование против Чейни и против Буша. Но против Буша это уже было бесполезно. Буша обвиняли в том, что он торговал, как Марта Стюарт, инсайдерской информацией, когда работал в компании Harkin Energy в 90-е годы. Эта компания, главными инвесторами были братья Осама Бен Ладены. Но дело не в этом. Но тогда писали, что невозможно Буша будет привлечь к уголовке, потому что уже прошло время, это вот срок давности. А вот Чейни могли, и демократы тогда говорили, если мы выиграем, ну это опять-таки были обещания, мы тогда Чейни начнем преследовать в уголовном порядке. И Чейни нужна была война. И он нашел способы ее форсировать. Я не буду, это долгая история, чтобы детали рассказывать. Вот в итоге, когда Америка вошла в Ирак, она вроде бы, Буш, помните, на авианосце, мы, миссия выполнена. А миссия не была, потому что мы были не готовы к этой войне. Потом это стало понятно, когда начались боевые действия, уже закончились основные в Ираке. У нас был один, я помню, работал в русском базаре, и там приходил сержант Басюк. Он сам воевал в Ираке, украинец. Он нам рассказывал, как мы были не готовы. Как они там обшивали резину, эти допотопные броневики там от осколков. Мы не были готовы. Поэтому и завязли в Ираке. Война была очень... Она была нужна Чейни, она и так вот готовилась. То же самое с Ираном. Трампу говорили, у нас не хватит боеприпасов. А он сказал, а мы за две недели все сделаем. Нетаньяху его в этом убедил. А в итоге оказалось, что... И вот сейчас мы это видим, что не хватает боеприпасов. Перехватчиков для Патриот, другие виды ракет. Как можно бить по Ирану, как он обещал. Единственный это вариант – это ядерное оружие. Но Америка на это не пойдет. И в итоге теперь, да, понятно, что военным путем ничего сделать невозможно. И значит, экономические возможности. И это тоже будет невозможно.
2: Ну, экономические санкции, эти могут продолжаться ведь не один месяц и даже не один год. И, как вы сказали, Иран был под санкциями десятилетия. При этом американский избиратель, опять же, вы об этом говорили в первом сегменте, платит за эту войну на заправке, так

0: Конечно, это он будет говорить о санкциях, будет выступать на своей хорале, мы задавим Иран, а Иран будет, они посмеиваются. Они посмеиваются, сказать, ничего не будет, ничего вы с нами не сделаете, вы не сможете оборвать все экономические связи, которые существуют не с Китаем, что с Россией будет, Трамп будет воевать со своим другом Владимиром Путиным, когда он сейчас сказал, вот, что два его друга, Ким Чен Ын и Путин, можете себе представить? Двое убийц, которые заливают кровью Украину, они его близкие друзья. Он будет с друзьями воевать? Он будет воевать с Путиным, который торгует с Ираном? Нет, конечно. Он будет давить на Китай, китайцы ответят ему соответственно. У нас будет еще на этом направлении серьезные проблемы. Это все Трампу нужно, это показуха. Потому что он эту войну, ну, он пока ее не проиграл, но он ее не выиграл. То, что там они говорят, мы там нанесли Ирану столько-то ущерба, а сколько нам Иран нанес ущерба? Там на миллиарды долларов разрушены эти вот базы американские. Теперь Трамп собирается вывести, он же говорил, вывести базы американские из зоны Персидского залива и перенести в Иорданию.
1: Он сказал, что Иран должен заплатить репарации за разрушение, за причиненную
0: ущерб. Да нет, а Иран говорит, нет, мы должны заплатить репарации, пока Трамп не даст команду. Это все, это же Иран первый сказал, репарации за это.
1: Да, Трампу очень понравилось, это понравилось очень Трампу. Он так, он в таком восторге был от этой идеи, даже ему в голову это не пришло.
0: Конечно, да, только единственное, что никто ничего не заплатит. Никто ничего не заплатит, а высокая цена на бензин, она останется. И никуда она не упадет. Она будет такая держава.
1: Стало известно о том, что министр армии США Дэн Дрискол покинет свой пост до конца года на фоне разногласий с главой Пентагона Питом Хексетом. Как вы считаете, почему это произошло? Может ли вот эта ситуация с Ираном быть в корне проблемы?
0: Да нет, здесь она другое, понимаете, здесь другое. Я вообще считаю, что то, что творит Хексет и Трамп, я это называю тяжким государственным преступлением, то, что они творят. Они же уничтожают цвет нашей армии, ну, не физически. Без Трампа Хексет бы не рыпнулся, хотя там пишут, что он опасается за свое место, поэтому он увольняет всех генералов талантливых или администраторов, очень боится за свое место. Но пока то, что делает Хексет, журналист, который не имеет никакого военного образования, который единственное, где управлял небольшим взводом, это было на Гуантанамо, где он был, как его называют, вертухаем. Он был командиром взвода охраны. Когда его перевели в Ирак, он там был офицером по связям с местными там властями. И как писали, я вот читал в интернете, люди, которые, да, военные, которые были в Ираке, говорят, он вообще понятия не имеет о военном деле. У нас есть такие, он говорит, сухопутные училища, они писали, но это не высшего ранга, а такие, которые готовят младших офицеров. Он даже их не прошел. И теперь этот журналист, который пришел на 4 года, по сути, разрушает американскую армию. Это тяжкое, я считаю, государственное преступление. Он убрал двух самых талантливых генералов нашей армии, Джорджа и Донахью. Это самые, считались талантливейшие военачальники. Как можно убирать из армии талантливых людей? Говорят, незаменимых людей нет. Есть незаменимые люди. Есть незаменимые. Понимаете, Дрискол пытался защитить, они с Джорджем и с Донахью, они имели серьезные контакты, и, кстати, это проукраинская группа в Пентагоне. Если Хексет на дух не переносит украинцев, Трамп их ненавидит после первого импичмента, пусть это вас не смущает, Трамп яростно ненавидит Украину. Особенно после 2019 года, когда из-за Украины, вот ему там, он считает, впаяли первый импичмент. И вот они совместно, Трамп и Хексет, они как бы увольняют одного за другим известных генералов. Вот Трамп на днях сказал, что нам угрожают иностранцы кибервмешательством в наши выборы. Серьезно? А как же ты мог, президент США, послушать эту конспирологичку Лору Лумер, которая тебе в уши надула, что генерал Хо, это, оказывается, нелояльный генерал, самый опытный эксперт, который был генерал Хо, который был номер один асом киберразведки и киберконтрразведки. Его из армии убрали, ну, из этого, по доносу Лумер. А вместе с ним убрали, там был такое имя, я его не помню, гражданское лицо, его называли гением нашего поколения в вопросах кибербезопасности. Его тоже убрали. То есть Трамп вместе, они оголили, Трамп и Хэкс, они оголяют нашу национальную безопасность. А Донахью и Джордж и Дрискол, они же в Киев приезжали, и там вели переговоры с Зеленским о том, вот как помогать Украине. И получается так, что из армии, я так для себя сделал вывод, из армии увольняют людей.

0: которые действительно в армии были на стороне Украины. Теперь там никого не остается. Казалось, многие писали о том, что Венс будет защищать Дрискола, потому что они однокашники по Йелю. Так писали, но нужно не забывать, что Венс – это еще более яростный враг Украины, чем Трамп. Большего врага не было, и нет, и не будет. Который заявил, что самое большое достижение нашей администрации – это то, что мы перестали помогать военным путем Украине. Самое большое достижение. Понимаете? И он, конечно, может, они и были друзья, но друг друга, а в этой ситуации он палец о палец не ударит, чтобы Дрискол остался на своем месте, потому что Дрискол, я читал украинцев, они по-разному к нему относятся, но он все-таки входит в число проукраинских военных и администраторов. Вот эта вот команда была троица, Дрискол, Джордж и Донахью. Эти два генерала, подчеркиваю, их называют самыми талантливыми военачальниками нашей армии. И теперь их они вне пределов армии. И только представьте себе, приходит эта команда, Трамп, на 4 года, и Донах, и Хексет из Фокс приходит на эту должность и начинает разваливать армию. Он же разваливает ее, увольняя самых-самых-самых талантливых военачальников. Как их заменить? Кем? Кто-то их заменяет, это не те люди. Понимаете, невозможно заменить талантливых военачальников. Это мы знаем из истории. Это невозможно. И то, что он сейчас... И он не только этих уволили. Там где-то 20 или 25 генералов-адмиралов были уволены из армии. Не потому, что они не соответствуют должности, а потому, что они не понравились журналисту Хексету. Молокососу, по сути, которого поставили руководить Пентагоном. А он понятия не имеет, как это все происходит. Ему главное ставить свое место... И то, что он делает, я повторяю, это я считаю, что демократы должны были бы, победив, немедленно начать это расследование в отношении Хексета и подрыва нашей национальной безопасности и, по сути, предательства с нашей страны. Но как по-другому можно это характеризовать? Убрать столько талантливых военных из армии. Для чего? Зачем? И это еще когда идет война с Ираном, понимаете, и тут убирают таких людей. Ну, такая вот ситуация. Поэтому Дрискола он выдавит. Хексета свое, он боится до свое место. Были такие разговоры, что Трамп может, он может чем-то ему не понравиться, хотя я не думаю. Хексет нужен Трампу. Трампу нужна лояльная армия. Это тоже одна из причин. Еще первую каденцию Трамп жаловался. Жаловался, но не знает истории, хотя заявлял, что он лучший историк. Но он всегда лучший врач. Когда он говорил, что... вот,
1: я вспоминаю эти видео Лукашенко, где он говорит, я там и фотограф, и тракторист, да. и на баяне играю, да, и вообще да. Все примерно
0: конечно. То же самое. Трамп говорил, я хотел бы, чтобы мои генералы также меня любили, как они любили вот немецкие генералы Адольфа Гитлера. Трампу отвечали, что там были массовые заговоры против Гитлера. Вы этого не помните, господин Трамп? Он же историю не знает. Я знаю лучше вас. Я хотел бы, чтобы меня вот так любили, а меня этот генерал Милли не любит, бывший глава, значит, меня Марк Эспер, глава Минобороны, игнорирует. Я им приказал тогда, чтобы они стреляли по ногам демонстрантов, которые после убийства Флойда, были демонстрации по всей стране, а они отказались. Как это так? Мне написал Милли, что если он отказывается выполнять мой приказ боевыми, даже по ногам. А Милли говорил, как это по ногам боевыми? Попадет в артерию, человек умрет. Вы что, я не собираюсь. Он же даже написал рапорт, и ряд генералов написали рапорты о том, чтобы они покидают вооруженные силы, а потом они передумали. Милин сказал, что я подумал, если мы сейчас все уйдем, то кто же будет этого неистового охранять его, не давать ему совершить нелепые поступки и прочее. Потом он Милин же призывал Трамп, надо его повесить, там с китайцами связывался. Говорит, вот это вот это то, что это Трамп, понимаете? И Трампу нужна, я так понимаю, лояльная. Мы же не знаем, на что он способен. Когда разговоры о чрезвычайном положении, есть его окружение и люди, которые настаивают. Вот первую каденцию был генерал Флинн, известный, только не радиоведущий, а генерал Флинн. Он настаивал, и сейчас там был один, есть у Трампа дружок, по этой военной, это не военная школа с таким военным режимом, это не военное училище, где Трамп учился, имя этого адвоката. Я не помню, он тоже настаивает, Дональд, вводи чрезвычайное положение, армию используй. Вот это, поэтому он, ему нужна такая армия. Он убирает людей, которые имеют собственное мнение, ему в этом Хексет помогает, и Трамп может и тоже это использовать, чтобы на всех постах стояли лояльные ему люди, когда он скажет армию там применить, до сих пор же вот сейчас рассуждают. у нас выборы приближаются, там уже, говорят, могут быть иммиграционные полицейские на участках, а возможно, и военные. И понятно, что такие, как Милли, генерал, как тот же, может быть, Джордж, сказали бы, как это, мы не можем использовать армию против граждан. А Трампу нужны такие, как есть, скажем. Вы сказали, господин Трамп, он может, наверное, это, поэтому, видимо, и вымывают из армии вот таких вот людей, которые имеют собственное мнение, имеют авторитет среди военных, и заменяют их теми, которые могут быть лояльны, бесхребетны и готовы выполнить любой приказ президента. Может быть, Дрискол не из тех, которые...
1: Да. Да, спасибо большое. Время вышло в эфире. Спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был журналист Михаил Трипольский. Сейчас небольшой перерыв, после которого мы увидимся в «Пульсе дня» на RTN. Оставайтесь с нами.
0: Всего хорошего. До свидания.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Адвокат. Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Дэвидсон Радио. Радио.
16: Дэвидсон Радио. Радио.
17: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио.
16: В Нью-Йорке полночь.
17: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
16: WSNR, Jersey City. Вы на на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
11: Новости на
16: Дэвидсон Радио.
11: Информация к этому часу.
17: С вами Акваль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Украина отмечает 35-ю годовщину независимости. Зеленский заявил, что страна стремится к миру, но не согласится на капитуляцию или условия Москвы. В Киеве находятся европейские лидеры, обсуждаются новые поставки средств противовоздушной обороны и совместное производство дальнобойных ракет. Великобритания пообещала предоставить Украине доступ к технологиям производства ракет «Скалп». Отношения между США и Канадой переживают новый кризис. Вашингтон ввел 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. Оттава обещает с 8 сентября ответить зеркальными тарифами на американскую сталь, электронику и другую продукцию. Вашингтон готовит новый масштабный пакет санкций против Ирана. Ограничения могут затронуть не только Тегеран, но и государства и компании, продолжающие торговлю с Исламской Республикой. На фоне ожидания санкций иранский риал упал до нового исторического минимума. Инвесторы начинают неделю в ожидании новых данных об инфляции и выступления главы Федеральной резервной системы на экономическом симпозиуме в Джексон-Холле. Фьючерсы на основные американские индексы снижаются. Доходность 30-летних казначейских облигаций приблизилась к максимумам с 2007 года. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Зять Трампа Джаред Кушнер встретился с лидером демократов в Палате представителей Хакимом Джеффрисом. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что окружение Трампа начинает готовиться к будущему, в котором у демократов большинство хотя бы в Нижней Палате Конгресса. Вашингтон и Оттава не смогли договориться об условиях сделки. Канада ввела пошлины на американские товары в ответ на аналогичный шаг Вашингтона. Федеральный суд Нью-Йорка признал незаконным и отменил решение Госдепа о запрете на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в том числе России. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
11: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
18: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
19: Добрый день, Олег.
18: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
19: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
18: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
19: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
18: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718 800 391-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
19: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
18: Что такое смазочные уколы?
19: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
18: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
19: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
18: А как долго длится эффект от укола?
19: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
18: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
19: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
18: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
19: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
18: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и...
19: и no-fault страховку после автоаварии.
18: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
20: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
21: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
22: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
23: Вы знаете,
0: Это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
1: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
2: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
23: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
24: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Во вторник в Америке прошел, по сути, последний большой день праймерис этого цикла. Голосовали Флорида, Вайоминг и Аляска. И главная новость пришла оттуда, откуда ее не ждали. Демократы Флориды выбирали, кто пойдет в ноябре на сенатское кресло Марко Рубио. Фаворит был очевиден. Александр Виндман, тот самый подполковник, ключевой свидетель первого импичмента Трампа, человек, чью фамилию в 2019 году знала вся Америка. Выходец из Советского Союза, ребенком вывезенный из Киева. Боевой офицер, любимец кабельных новостей. За ним стояла партийная машина. Его на эту гонку рекрутировал Сенатский комитет демократов. Его поддержали сенаторы. Он собрал 16 миллионов долларов. Против него шла Энджи Никсон, депутат легислатуры штата, профсоюзная организаторша, этим летом вступившая в демократические социалисты Америки. У нее был бюджет меньше миллиона, в 16 раз меньше, чем у соперника. Виндман ее настолько не воспринимал всерьез, что даже не вышел на дебаты, а на выходные перед голосованием назначил себе сбор средств на курортном Нантакете. Итог. Никсон 56%, Виндман 43%. Разгром в 12 пунктов. Трамп в ту же ночь злорадно написал об этом в соцсетях. Аналитики немедленно переписали прогноз по Флориде в пользу республиканцев. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якобсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
1: Я приветствую тебя, Артем, и наших слушателей и зрителей.
0: Ну смотри, Виндман ведь не просто кандидат, это такой символ сопротивления Трампу во Флориде образца 2019 года. Как ты объясняешь такое разгромное поражение?
1: Ну тут есть сразу несколько тем, о которых можно поговорить. Во-первых, это пренебрежение оппонентами. Это должно наказываться. Если ты вообще не приходишь на дебаты, не воспринимаешь оппонентов всерьез, ну окей, есть страна Россия, где это не наказывается, где в свое время это еще Борису Ельцину сошло с рук в 91-м году, и он получил 60 с лишним процентов. Но это скорее аномалия.
0: Ты помнишь, Дональд Трамп делал то же самое? Дональд Трамп ведь делал то же самое, он не приходил на дебаты.
1: Он все-таки приходил на дебаты, он приходил на финальные дебаты тоже.
0: На праймерис он не приходил.
1: Это во второй раз. Первый раз в 2016 году он вполне приходил и, надо признать, выигрывал эти дебаты. Это порой зависит от того, насколько ты уверен. Но видишь, как бы Трамп оказался лучшим стратегом как бы в данной ситуации, нежели Виндман. Виндман, борец с Трампом, во-первых, понимаешь, мы не в 2019 году живем, мы в 2026 году живем. Это во-первых. И во-вторых, то, что, значит, госпожа Никсон вступила в демократические социалисты, может как раз быть признаком того, что она чувствует, куда дует ветер. Смотри, я люблю повторять фразу по-моему, все-таки Энн Култер это сказала в 2008 году, когда вот, Энн Култер очень известная ультраконсервативная обозревательница, когда была борьба, президентская гонка между Маккейном, и тогда еще даже не было, по-моему, известно, будет Хиллари или Обама. Она сказала, что центристы не выигрывают. С центром не надо заигрывать в ущерб как бы мобилизации собственной базы. Люди побеждают, будучи либо убежденными либералами, либо убежденными консерваторами. Остальные, можно сказать, нанизываются на этот шомпол уже, так сказать, добровольно, когда видят, кто выигрывает. И когда говорят о том, что, скажем, усиление демократического социалистического крыла, оно ведет, возможно, к поражению партии, к упущению шанса нанести поражение республиканцам, которые вроде бы сейчас слабы, которых президент Трамп тянет на дно, у которых у самих дела не очень. Это бабушка надвое сказала. Это может быть и так, а может быть наоборот. Если ты проецируешь молодость, имеешь хотя бы какой-то месседж ценностный, да, как бы борьба там, за что борются демократические социалисты, за доступность жилья, за доступность жизни и так далее. Это резонирует, вероятно, больше, тем более во Флориде, с людьми, нежели то, что реноме человека как борца с Трампом. Вот. И когда ты можешь гальванизовать свою базу электоральную, опять же, остальные избиратели твоей партии, будь то демократы или республиканцы, они валенс на ленс могут как бы прийти к тебе в лагерь под твой шатер, потому что поймут, что ты побеждаешь. Чем похожи, например, Обама и Трамп в этом плане? Один в 2008 году, другой в 2016 победили вопреки, казалось бы, заранее расписанному сценарию. В первом случае считалось, что будут... что гарантированно от демократов победит Хиллари Клинтон. Кстати, сегодня 80-летие ее муженька. Я не могу сказать, что я его большой поклонник. Для меня это не ахти какая дата, но этот человек был президентом Америки в 80-е годы. И надо признать, он оставил Америку с профицитом бюджета. С кучей нерешенных
0: проблем. Александр был в 92-м избран.
1: Конечно, конечно, извиняюсь. Вот, поэтому надо признавать, что он, скажем так, он не рисковал почти никогда своим рейтингом и теми позитивами, которые при нем были, поэтому я считаю, что он упустил возможность разрешить кучу проблем и внутри страны, и на мировом уровне. Его вялая реакция, его дружба, скажем, с Ельциным, нежелание подталкивать перемены дальнейшие геополитические в бывшем СССР и так далее, там истории с КНДР и прочим. Но да, этот человек проводил в том числе порой реформы вполне в духе республиканцев, например, Workfare to Welfare. Извиняюсь, наоборот, конечно же, Welfare to Workfare. Да, там некоторые реформы на финансовом рынке, в том числе, которые люди винят впоследствии за то, что они создали условия для мелдауна, для великой рецессии и так далее, это было проведено тоже при Клинтоне. Ну, как бы единственная правильная вещь, как мне кажется, во внешней политике, которую он сделал в свое время, это Югославия. Но это, в общем, для как бы можно долго говорить. Я просто вспомнил о том, что сегодня еще и дата его 80-летия, еще сегодня и дата 35-летия ГКЧП. Как-то вот все так очень забавно складывается. Ну вот мы думали в 2008 году, что победит его жена, а выскочка Обама победил, у которого не было никакого серьезного управленческого опыта, не то чтобы у Хиллари его было слишком много. Но Обама победил, в финале он победил Джона Маккейна, который сам восстал из пепла во время избирательной кампании, и который после победы Обамы на праймерис, после превращения Обамы в номинанта, выглядел как явный фаворит. Умудренный жизнью, пострадавший за эту страну, бывший в плену за нее, да, проливавший кровь, такой вот elder statesman, да, как бы государственный муж, так сказать, против государственного мальчика, очень левого. И этот мальчик победил. В 16-м году также выскочка Трамп, хоть он и во многом полная противоположность Обаме, он победил в республиканской партии, в которой явным фаворитом был Джеб Буш. И я до сих пор об этом скорблю, потому что я встречался все время, скажем, с старшим сыном Джеба Буша, Джебом-младшим. Я надеялся, может быть, у меня даже какие-то будут связи там в свое время, как-то, знаешь, там подавать, ну, может быть, там стать, ну, например, спичрайтером для будущего президента, да. Вот Дональд Трамп выскочил как чертик из табакерки, такой мощный джин, скорее, и всех обыграл. А потом выиграл в финале у Хиллари. Почему? Потому что он, пусть и безответственно, пусть и очень так от балды, но он гальванизовал уже правый электорат. И он взбил эту волну, на которой он проехался к власти. Поэтому о том, что вот теперь наверняка это место в Сенате будет сохранено за республиканцами, я думаю, говорить рано. Я так понимаю, что соперница вот эта Эшли Муди у Энджи Никсон, она тоже молодая, ну, республиканка, и, наверное, тоже без особого какого-то серьезного опыта. Это будет интересная очень драчка такая. И в ситуации, когда во Флориде, конечно, это реально можно сказать, что не Нью-Йорк, а Флорида во многом родной штат Дональда Трампа, да, там у него очень крепкие позиции. В свое время он выиграл в 16-м году праймерис у того же Рубио, который тогда уже был сенатором во Флориде, он выиграл праймерис во Флориде. Конечно, у него там Мар-а-Лаго, да, но люди во Флориде, как и по всей стране, во многом разочарованы, во многом обеспокоены тем, что происходит и в стране, и в мире. И обеспокоены вопросом управляемости страны под руководством Трампа. Возможно, кто-то обеспокоен и состоянием самого Трампа. Мы с тобой обсуждали предыдущие раунды голосований, приносили неожиданные победы на местных выборах, например, даже в том демократам, даже в том дистрикте, в том округе, где Трамп живет, где находится его ранчо Мар-а-Лаго. Поэтому я бы не стал говорить о том, что однозначно республиканцы это место сохранят. В ситуации, когда гальванизировать собственный электорат базовый довольно трудно, да он еще и расколот, потому что часть ультра-ультраправых пошли против Трампа, да, они могут не выигрывать выборы, но они могут, например, призвать своих людей не голосовать за ставленников Трампа, за нынешних мейнстримных трамповских республиканцев. Я имею в виду людей типа там Такера Карлсона, Кэндис Оуэнс, Марджери Тейлор Грин и так далее. И в ситуации, когда энтузиазма на правом фланге немного, возможно, всякое. Другая история – это Алекс Виндман как конкретно, скажем, русскоязычный кандидат. Я хочу на этом, если позволишь, особенно остановиться. Кстати, насколько я помню, его брат является конгрессменом из какого-то другого южного штата, по-моему, из Вирджинии, если не ошибаюсь. Но вот интересная вещь. Мы очень странная община. Я, конечно, не бывал ни пуэрториканцам, ни там китайцам, ни еще кем-то. Я не знаю, как это в других общинах в США, но русскоязычные – это такая странная община, в которой в среднем, чуть ли не самый высокий по Америке, скажем, образовательный уровень и так далее, но в целом, как община, мы никак не можем найти себя и никак не можем объединиться. И поэтому мы очень сильно не дорабатываем, не добираем в том, что касается представительства в таких важных общенациональных сферах, как и политика, и, например, шоу-бизнес и так далее. Вот удивительное дело, русскоязычному человеку, чтобы иметь шанс избраться в Сенат, нужно было выступать не в Нью-Йорке, где львиная доля русскоязычных жителей живет, где, казалось бы, у него были шансы. Ну, понятно, что наша община больше симпатизирует на национальном уровне республиканцам. Тем не менее, логика элементарная подсказывает, что здесь у русскоязычного кандидата было бы больше шансов. Вместо этого Юрий Рашкин вообще совершил подвиг, избравшись посреди Огайо относительно патриархального штата, да, будучи довольно либеральным демократом. И Алекс Виндман должен был выдвигаться во Флориде как, значит, демократ, антитрампист, и полагаться на вот эту, как бы, этот политический лагерь. При этом упустив инициативу, упустив, как-то вот его не особо было слышно в последнее время. Я, по крайней мере, я периодически получал, скажем, имейлы и рассылки от его компании, но редко. То есть он как будто, знаешь, почил на лаврах и проснулся с таким же холодным душем, с каким в свое время проснулась, скажем, Хиллари Клинтон, когда она проиграла Трампу. И вот я хочу заметить, понимаешь, если бы мы, русскоязычные, хотели провести какой-то парад, похожий на, ну, де-факто итальянский парад на День Колумба, или ирландский парад на День Святого Патрика, или парады там израильский, пуэрториканский, корейский, норвежский и так далее, которыми, в частности, такими парадами и фестивалями кишит город Нью-Йорк. Вот такому параду нужен маршал, нужен распорядитель, нужен лидер. Кто у нас в Русской Америке может считаться как бы нашим послом, нашим амбассадором, так сказать, на общеамериканском уровне? Кто является тем русскоязычным американцем, которого ты спросишь, среднестатистического манхэттенца или среднестатистического денверца, и ты спросишь, знает ли он выдающихся русских американцев? Они, может быть, назовут Якова Смирнова, который 40 лет назад был любимым комиком Рейгана, но который давно уже, в общем-то, ему вообще уже лет 90, по-моему, да, как бы он вроде иногда еще выступает где-то в Лас-Вегасе, но в Лас-Вегасе выступают те, кто уже не выступает в Лос-Анджелесе. Вот, поэтому дело такое. В широком смысле русскоязычным, как бы русским, можно назвать даже, например, Сильвестра Сталлоне, потому что у него мать одесситка, насколько я помню. В узком, ну, я бы, может быть, вспомнил только певицу Регину Спектор. И то ее знают больше, наверное, в американской среде музыкальной, в частности, такой контркультурной, нежели в русскоязычной. И получается, знаешь, даже я, как бы вот со своими попытками наводить мосты между русской и американской, англоязычной культурами, получается, что я мог бы быть таким же соискателем и таким же неудачливым, наверное, соискателем на право считаться, там, стать маршалом русскоязычного парада на Манхэттене или в Бруклине, как Регина Спектор или Алекс Виндман. И последнее, возвращаясь к, собственно, партийному моменту, если позволишь, я просто еще немножко такую проверну минутку наглой самораскрутки. У меня есть большой довольно видеокомментарий, ссылку на который я вывесил у себя на Фейсбуке. Комментарий называется «Недоделки». Я рассуждаю там о том, что мы все ждем от президента Трампа сделок, успехов то там, то сям, то на украинском фронте, то на иранском, то на фронте там тарифов или возрождения промышленности американской и много-много чего еще. И эти сделки никак не наступят. И я буду в нынешнем электоральном цикле, в кавычках, болеть временно за демократов, вовсе не потому, что я хочу, чтобы страна превратилась в царство легалайз и терпимости ко всему и вся, как какая-нибудь, при всем уважении, там, Голландия или Уругвай, а потому что я хочу, чтобы такая временная победа демократов вернула в чувство республиканскую партию. И чтобы мы, может быть, получили все-таки снова возрождение того крыла, которое некоторые называют рейганским крылом, там, неоконсервативным и так далее. Тем более, что его представители, скажем, Марко Рубио, там, Никки Хейли, вроде бы несколько поправили свои рейтинги за последнее время. Поэтому, ну, как говорится, не было на той щука в реке, чтобы карась не дремал. Да? В данном случае карась, как бы, это республиканцы, а щука – это демократы. И как временная щука даже демократические социалисты годятся.
0: Алекс, попрошу тебя оставаться с нами на связи. Ты уже упомнил юбилей ГКЧП, 35 лет. Поговорим о нем в постскриптуме в конце информационного блока. Оставайтесь с нами на RTN.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир посетил Тегеран после разговора с Трампом. По информации источников Reuters, Трамп попросил Пакистан использовать свое влияние, чтобы вернуть Иран за стол переговоров. Исламабад ранее уже выступал посредником между Вашингтоном и Тегераном. Председатель КНР Си Цзиньпин может в сентябре впервые за 7 лет посетить Индию. Ожидается, что он примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели и прибудет с делегацией примерно из 400 человек. Возможно, визит рассматривается как признак осторожного потепления отношений между Китаем и Индией. Торговый конфликт с Канадой способен привести к подорожанию металлов, автомобилей, электроники и ряда потребительских товаров в Соединенных Штатах. Канадский премьер Марк Карни утверждает, что ответные меры будут действовать по принципу доллар за доллар. Переговоры пока не принесли компромисса. Нью-Йорк представил новые детали реконструкции скоростной магистрали BQE. Проект стоимостью около 4 миллиардов долларов предусматривает строительство временных объездных участков. Власти рассчитывают продлить срок эксплуатации трассы приблизительно на 40 лет, но жители беспокоят шум, пробки и сроки работ.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
18: Новости.
19: Аналитические передачи.
18: Репортажи, мнения экспертов.
19: И прямые включения из горячих точек со всего света.
18: Все это RTN.
19: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
18: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
19: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
18: RTN. Смотрите лучшее.
20: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
21: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
22: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
23: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
24: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
25: Дэвидсон Радио.
24: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
25: Дэвидсон Радио.
24: 620 АМ. Настройтесь.
26: Сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая, расскажу о главных событиях. Мы начинаем.
27: Республиканская партия проведет 9 и 10 сентября в Далласе, штат Техас, промежуточный партийный съезд. Организаторы намерены убедить всех вокруг, что демократы оказались под влиянием социалистических идей. Республиканцы также намерены сделать акцент на собственных достижениях, включая снижение налогов и усиление охраны границ. Они рассчитывают убедить людей в том, что партия сосредоточена на повседневных экономических вопросах, тогда как демократы продвигают левую повестку. 15 августа Республиканский национальный комитет RNC запустил лотерею, позволяющую зарегистрироваться для участия в мероприятии. Это первый случай, когда Национальный съезд политической партии расширил доступ для публики с помощью лотерейной системы. Все желающие могут зарегистрироваться для получения билетов на один или два дня. Некоторые получат доступ в VIP-зону, другие на сопутствующие мероприятия, а также возможность посетить встречу с участием президента. президента Дональда Трампа. Победители будут уведомлены 4 сентября и должны будут подтвердить свое участие в течение 24 часов. Ожидается, что съезд привлечет более 20 тысяч человек, включая лидеров, делегатов, спонсоров, волонтеров и представителей СМИ. Он проводится после окончания сезона праймерис и до начала досрочного голосования во многих штатах с целью усиления позиции республиканцев в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Председатель Национального комитета Джо Грутерс заявил, что съезд продемонстрирует достижения и политику администрации Белого дома и будет способствовать продвижению кандидата от республиканской партии и мобилизации избирателей. Демократы Флориды выбрали кандидатом в Сенат Энджи Никсон, социалистку, которая обыграла на праймерис экс-сотрудника Совета нацбезопасности Алекса Виндмана. Победа Никсон открывает ей путь к борьбе за место сенатора-республиканки Эшли Муди, которую губернатор Рон де Сантис назначил на освободившееся место после того, как Марко Рубио, занимавший его прежде, стал госсекретарем в администрации Трампа. Предвыборная гонка обнажила противоречия внутри демпартии между стремлением воодушевить либеральный электорат, который ждет бескомпромиссных кандидатов, и опасением оттолкнуть независимых и умеренных избирателей, чья поддержка решает исход выборов в колеблющихся штатах. Результаты должны стать сигналом для истеблишмента, комментируют эксперты. Компания Энджи Никсон доказывает, избиратели откликаются на смелую экономическую программу, отвечающую насущным потребностям. К слову, Никсон, которую поддержали Рашида Тлаипа и Ильхан Омар, недавно вступила в организацию «Демократические социалисты Америки». Она выступает за всеобщее здравоохранение и доступный уход за детьми, а также открыто критикует внешнюю политику. В мае Никсон протестовала против передела избирательных округов. Она кричала в громкоговоритель во время слушаний, за что получила выговор от комитета по этике, но заслужила похвалу со стороны демократических союзников и правозащитников. Оппоненты призывают не обольщаться, ведь, как говорила Маргарет Тэтчер, социализм заканчивается тогда, когда заканчиваются чужие деньги, на которые он существует. И еще во Флориде открыта и губернаторская гонка. Праймерис от Демократической партии во вторник выиграл бывший член Палаты представителей Дэвид Джоли, в прошлом республиканец. Его противником в ноябре от Республиканской партии станет действующий конгрессмен Байрон Даннелдс, который после поддержки Трампа победил на предварительных выборах, получив 47,8% голосов, обойдя 11 соперников. Если он одержит победу осенью, то станет первым темнокожим губернатором Флориды. Отметим, что в солнечном штате зарегистрирован как избиратель и сам Трамп. На праймерис он проголосовал по почте, хотя неоднократно выступал против такого способа волеизъявления. Амазон объявила о расширении доставки легких посылок дронами почти на 500 городов до конца года. Клиенты в новых зонах покрытия смогут получать заказы всего за 30 минут. Таким образом, охват сервиса будет увеличен более чем в 6 раз. Дроны начнут летать в том числе в агломерациях Чикаго, Атланты, Кливленда и Бойсе. Аппараты будут работать преимущественно в пригородах, вдали от небоскребов и крупных аэропортов. Доставка обойдется клиентам по-разному, в зависимости от статуса аккаунта и суммы заказа. Для подписчиков Amazon Prime, оформивших заказ на сумму от $50, доставка дроном будет бесплатной. За более мелкие заказы придется заплатить $2.99. Пользователям без подписки Prime доставка обойдется в $4.99. Amazon уже получила сертификацию Федерального управления гражданской авиации и разрешение выполнять полеты дронов вне зоны прямой видимости пилотов. Компания Mattel выпустила новую модель Барби в образе Мэрилин Монро. Куклы уже в продаже. Наряд воспроизводит один из культовых образов в мюзикле «Джентльмены предпочитают блондинок». В ярко-розовом платье с огромным бантом и оперных перчатках актриса исполняла песню «Лучшие друзья девушек – это бриллианты» в одной из сцен. Mattel выпускает Барби в образе знаменитой блондинки с 90-х годов. В 97-м компания выпустила три модели в розовом и красном платьях, а также в белом из «Зуда» 7-го года. В 2002-м Mattel создала еще одну куклу, повторяющую наряд, в котором актриса исполнила песню «Happy Birthday, Mr. President» на праздновании дня рождения Джона Кеннеди. В начале лета поклонники Мэрилин Монро масштабно отметили столетие со дня рождения звезды, массово перевоплотившись в ее образ у 8-метровой статуи в Палм-Спрингс, Калифорнии. Участие в акции приняли более 1000 человек. Организаторы уже направили заявку на регистрацию нового рекорда в Книгу рекордов Гиннесса.

0: Барабанщик рок-группы ZZ Top Фрэнк Пирт скончался в возрасте 77 лет. Мы с бас-гитаристом Фрэнсисом Элвудом потеряли отличного друга и соавтора Амир, одного из самых новаторских ударников, а также истинного сына Техаса. Его фирменный ритм был ключом к тому, чтобы Зизи оставались на вершине, написал в Фейсбуке основатель группы Билли Гиббонс. С участием барабанщика были записаны такие хиты, как «La Grange» и «Touche». Коллектив был основан в 1969 году, состав во многом оставался неизменным. Билли Гиббонс – гитара и вокал, Дасти Хилл – бас-гитара и вокал и Фрэнк Бирд. В 21 году Хилл умер, и место басиста занял Элвуд Фрэнсис.
1: Это «Пульс дня» по скриптум. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Ровно 35 лет назад, утром 19 августа 1991 года, советские люди включили телевизор и увидели «Лебединое озеро». Президент СССР был заблокирован на даче в Форосе, в Москву входили танки, а власть объявила о себе аббревиатурой, которую страна выучила за одно утро – ГКЧП. Через три дня все закончилось, путчисты сдались, Горбачев вернулся, а Советский Союз, который они хотели спасти, перестал существовать 4 месяца спустя. Сегодня в России эту дату официально не отмечают вовсе ни мероприятий, ни церемоний. Зато спорят о ней так, будто это было вчера. 19 августа. В России больше не государственная дата, никаких официальных мероприятий. Почему, Алекс, ты считаешь, нынешняя власть предпочитает не замечать эту годовщину?
2: Потому что Путин, глава нынешней власти в России уже на протяжении 27 лет, говорит, что то, чем это все кончилось, распад Советского Союза, это величайшая геополитическая катастрофа. Поэтому, естественно, эти события – это неудачная, вялая, слабая попытка переворота. Как сказал в те времена Хазанов, что политику не делают трясущимися грязными руками, я бы сказал так, что трясущимися нет, грязными вполне. Но если ты хочешь делать большую политику, то как бы ты должен быть как Раскольников, быть готов пользоваться топором, иначе ты тварь дрожащая. Как Геннадий Янаев, тогдашний вице-президент, который, собственно говоря, объявлял себя президентом. Вот. Поэтому как бы нынешняя российская власть для нее это крах, для нее это напоминание, эта дата напоминание вот о крахе того государства, которое она, по сути, в несколько таком подрихтованном, улучшенном, прикормленном капиталистической экономикой виде, но она пытается возродить тот режим. Знаешь, вот у меня 19 августа 1991 года так сложилось, что у меня в этот день очень разболелся зуб,

0: которая является таким гаремом, в котором Россия как султан, а остальные республики наложницы, это очень точное определение, потому что в Советском Союзе по сравнению с СНГ было одно преимущество. Там как бы республики были равны, и там центр специально заботился, чтобы республики, особенно самые окраинные, какой-нибудь там Таджикистан, Молдову, Азербайджан, к себе привязывать, вкладываясь в них. В России мы знаем современно и в СНГ, в Евразес совершенно другая история. Там Россия всеми силами пытается удержать контроль над этими республиками, при этом затягивая в себя выходцев из этих стран, при этом обрекая их на такое вот второсортное существование, обливая их грязью, как нацменов, да, там, и потом происходят вещи типа теракта на несостоявшемся концерте группы «Пикник» 2 года назад. И, то есть как бы таджики виноваты в теракте, но они виноваты еще и в том, что они хотят отделиться от российского влияния, да, как бы, и поэтому, скажем, Таджикистан с 92-го года напрямую оккупирован российскими войсками. Вот возвращаясь к теме еще и 80-летия Клинтона, то, что он сквозь пальцы смотрел на то, что Россия уже теперь вроде дружественная Западу, демократическая, творит такие безобразия, как оккупация целой страны, это очень многое для меня про него говорит.
1: Смотри, поэтому интересная статистика, Алекс. Современная статистика. Лишь 7% россиян называют август 91-го победой демократии. И почти половина называют просто борьбой за власть наверху. Как ты считаешь, когда и почему произошла эта переоценка в массовом сознании людей?
0: На самом деле довольно рано, уже через 2-3 года после тех событий, потому что Ельцин, который обещал плюрализм, обещал парламентаризм, сам возглавлял Российский Верховный Совет, затем этот же Совет разогнал, расстрелял, да, спровоцировал сперва как бы сам Совет и его сторонников на насилие в Останкинской башне, но опять же, потому что им не давали эфира законному органу власти. И люди в России очень быстро прониклись как бы пониманием, что их ведут куда-то не в Европу, условно говоря, и не в Америку, а куда-то каким-то другим путем, где все продается, все покупается, каким-то таким вот суверенным как бы капитализмом и суверенной как бы демократией. Люди увидели, что можно разогнать один парламент, вместо него организовать другой беззубый, в котором самая крупная оппозиционная партия не может ничего сделать, когда коммунисты, скажем, имели там процентов под 40 мест, все равно ничего не может ни войну в Чечне остановить, ни импичмент президенту вынести, что президент может переизбраться, явно фальсифицировав выборы, как в 96-м году. Поэтому это случилось и далеко не вчера, и во многом Путин и его режим пользуются этим, что люди в России не верят в демократию, они не верят, что в 91-м году действительно победила демократия и свобода. У замечательной российской такой полуподпольной рок-группы «Неформальное объединение молодежи» есть песня о русской истории, где вот есть слова «В окно однажды постучит свобода», на танк залезет пьяный президент, потом, значит, тра-ля-ля-ля, и то окно захлопнется в момент. Вот это окно захлопнулось, может, не в момент, но оно захлопнулось еще в середине 90-х. Все остальное, это вот есть люди, которые уверены, что надо было, скажем, разгонять Верховный Совет, есть люди, которые считают, что даже Путин изначально был хороший. Я считаю, что все нарушилось, все пошло не так еще в 92-93 годах. И память, в том числе тех только трех, но героических ребят, которые погибли в 91-м году, она практически забыта, да. Ну, я помню их фамилии, Комарь, Кричевский, по-моему, так. И третьего не помню сейчас. Я помню, что двое ребят были русские, третий вроде бы еврейский паренек. Но вот тогда демократии удалось отстоять ценой трех жизней, а спустя 2 года полилась кровь, счет пошел на сотни, на тысячи. Сегодня на десятки тысяч, это укается украинскими событиями, украинской войной. И вот, к сожалению, ну, видишь вот эти кадры, когда гражданские люди нападают на солдат,

0: Во-первых, есть такой принцип, что у власти должна быть монополия на власть, на насилие. Иначе это не власть. Тогдашняя власть была настолько слабой и беспомощной, что вот она подставила солдат, молодых ребят, призывников под народный гнев, да, как бы, и толком не дала им поддержки. Я не считаю, что военный переворот, скажем, это всегда плохо. Я, забегая, может быть, вперед, может, когда-то мы обсудим эту тему, я думаю, например, что Израиль современно идет к ситуации, когда военный переворот был бы не самым худшим событием. Но такие вещи надо по-настоящему просчитывать. Тут нету права на провал, нету права на слабость. И когда переворот делается слабо и с непонятными какими-то целями, да, и президент тогдашний, против которого был переворот, тоже слабак оказался. Но в результате приходят сильные, которые начинают воевать то в Чечне, то в Грузии, то в Украине. И люди в России чувствуют, что никакой демократии давно уже не пахнет, поэтому для них это событие не победа демократии, а для многих борьба за власть, а для многих, наоборот, крушение великой державы, в которой они выросли, или о которой они знают только по рассказам бабушек.
1: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Украинцам в США автоматически продлен статус ТПС. Граждане Украины могут оставаться в стране до апреля следующего года. Продление статуса касается и тех, чьи документы находились на рассмотрении у иммиграционной службы USCIS. Президент Трамп заявил, что демократы могут начать процедуру импичмента против него, если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе на промежуточных выборах. Джаред Кушнер встретился в августе с лидером демократов в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на 5 источников. Журналисты издания расценили закрытые переговоры как подготовку к победе оппозиции на выборах в ноябре. Отставание республиканцев от демократов в преддверии выборов превысило 6 процентных пунктов. Среди конкретных тем, обсуждавшихся на встрече Кушнера с Джеффрисом, «Нью-Йорк Таймс» называет рост цен и миграционную политику. Тайную встречу уже раскритиковали как республиканцы, так и демократы. Действующий спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что Кушнеру не следует преждевременно делать ставки. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил главе Шабака Давиду Зини убедиться, что бывший начальник генштаба и кандидат в премьер-министры Гади Айзенкот получает охрану на надлежащем уровне в соответствии с необходимостью в окружении. Айзенкот утверждает, что угроза его безопасности возросла на фоне предвыборной кампании и угроз со стороны Ирана в адрес высокопоставленных израильтян. Переговоры об участии Меган Маркл в третьем сезоне сериала «Джентльмены» Гая Ричи прекращены. От ее кандидатуры решено отказаться из-за негативной реакции Великобритании, сообщает «Гардиан» со ссылкой на представителей Netflix. Сериал «Джентльмены» – спин-офф одноименной криминальной комедии 2019 года с Мэттью МакКонахи и Чарли Ханнемом в главных ролях.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Только на
0: «Дэвидсон Радио».

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. Нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире, частные и корпоративные пары. Михаил Братславский, 718-303-8005.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
3: Ну, привет. Это экстракт. И тоже быстренько, потому что, есть важные вещи, но мы сейчас по ним пронесемся. Но российские СМИ сегодня уже сходят с ума от счастья и голосят о прорванной культурной блокаде. Все каналы российского телевидения вот прямо оргазмируют. Рэпер Kanye West подтвердил свое намерение официально дать концерты в Российской Федерации. Для Кремля, для всего путинского бомонда Уэст – это символ Запада, концентрат американизма, концентрат цивилизации. И россияне по наивности решили, что их снова приняли в человечью семью. Они обнимаются, тискаются и льют слезы счастья. Радикалы готовят даже крестные ходы с портретами рэпера, наклеенными поверх всяких матушек казанских и других икон. Однако истинную причину абсурдного решения рэпера мало кто понимает. А кто смекнул, тот помалкивает, потому что понимают, что затопчут. Причина появления явления Kanye West'а в России предельно проста и, как ни крути, для России весьма и весьма унизительна. Причина в том, что этот Уэст, как выяснилось, истинный в своем ремесле спец. Он лучше прочих понимает законы жанра, в котором работает. Лучше прочих рэперов. Он понимает, что истинный рэп должен быть кошмарным и грязным. И это как рэпер. И это огромная проблема с учетом всяких уголовных кодексов и необходимости отсидеть за каждый чрезвычайный поступок. Уэст уже перепробовал все из нечрезвычайных поступков. Он заголял лобок своей супруге. Он славил Гитлера, ненавидел евреев, плевался, он оглушительно пукал на сцене. Но достичь вот такого настоящего, матерого, нужного позора у него не получалось. А рэперу позора, смрад и жуткая репутация категорически необходимы. Ну, тут ничего не поделаешь, закон жанра. Чистеньким, хорошеньким, гламурненьким, декоративненьким в рэпе не место. Вот гениальность, похабщина, скверна, истинная мерзость – это нормативы классического рэпа. Тем, собственно говоря, он интересен и силен. Все остальное можно найти в других жанрах. Истинный рэпер должен быть ядерно порочен и ублюдочен, иначе получается какая-то декоративная фигня, вроде там Басты или Фараона. И Уэст смекнул, что Россия – это именно та самая огромная куча говна, в которой можно сейчас изваляться до полной неотмывности. Действительно, братание с русскими фашистами гробит любую репутацию. Это в 100 раз сильнее и гаже, чем даже панегирики Гитлеру. Гитлер был давно и уже воспринимается как некая архивная деталь реальности. Но вот сама куча, в которой предполагает валяться Уэст, в предвкушении она расчавкалась, она распузырилась, она ждет черное тело. Нельзя сказать, что дерьмо особо разумно, но когда в нем валяются, дерьмо чувствует себя не так одиноко. А действительно, рэп. Ведь вспомните, кто заложил правила рэпа, кто был действительно истинным первым рэпером, первым пророком жути и мерзости. Им был Франсуа Вийон. Вийон был настоящим висельником. Напомню, он забил камнем попа прямо на церковной паперти. Они с попом не поделили какую-то девку. Вийона трижды приговаривали к повешению. А это все, да, это 15 век. Он воровал, он гнилушничал, он отравлял. Имя попа, по-моему, была Филипп Сермуаза. Жертва, да? Но его судили за убийство, за ограбление. Понятно, что рэперы 21 века имеют слишком тонкую кишку для того, чтобы вот, ну, напрямую повторить подвиги Вийона. А рэп интересен тем, что это подлинный голос дна. Это голос мрака и разврата. И это и есть его как бы жанровое предназначение. Поэтому Уэст нашел свою кучу и собирается в ней валяться. И сама куча ужасно рада, что в ней решил измазаться Уэст. А она пускает пузыри, радостно раззвонялась, она ждет тело, она обещает хлюпать, брызгаться восторгами. А ну, следующим шагом для Уэста я даже не знаю, что будет. Вероятно, новая поездка к Ину, и они вместе будут на скорость дефлорировать северокорейских девственниц. А иммиграция, хорошие русские, все они восприняли визит Уэста в Москву ужасно тяжело, потому что в этом визите Уэста есть такой раскаленный плевок в мордасии хороших русских. Они всегда считали его своим. Но они не понимали, о чем он поет. И не особо вдавались, кто он такой. Они считали его глубоко элитным. И антивоенный интеллигент, и хороший русский. Вот он хрясь так вот все и обломалось. Но ничего. Еще у этой истории много-много забавных впереди поворотов. Как вы знаете, вторым событием номер один, гораздо более важным, чем вся эта дрызготня с Уэстом, стало утверждение нового министра обороны. Им стал Евгений Хмар. И это не украинская внутренняя новость, это нечто, имеющее без преувеличения всемирное значение. Опыт этого человека невероятен. Федоров, бывший министр, который очень тяжело переживает свое смещение, это прекраснейший человек. Пылкий, умный, честный. Но вот очень уж благородные, и в этом проблема. На этом посту нужен дракон, не обремененный чувствами и условностями. Ведь в сегодняшней войне победителем будет тот, кто умеет быстрее освобождаться от морока как тактических, так и иных приличий, 19 и 20 века. Война стала радикально иной. Она в миллиард раз безжалостней, и особо безжалостна война с пещерной каннибальской Россией. Но освобождение от догм – это тоже тяжелый и серьезный труд. От штампов, от догм, на которые Россия пока явно не способна. Да и у нее, кстати, нет ни генералов, ни даже полковников такого калибра. Если бы не безразличие России к собственным потерям, к сотням тысяч мертвецов своих, искалеченных, ну, СВО давным-давно бы захлебнулось. И возможность продолжать бессмысленную войну дает ей только количество бессмысленного быдла, которое легко задурить обещанием миллионов и всяким там патриотическим бредом. Там вообще, конечно, дело-то плохо. Там дело плохо, потому что мы видим, что по мере возникновения нерешаемых абсолютно проблем войны русские мозги начинают кипеть. И пар этого кипения уже пробился и заволок СМИ, и заволок интернет. Заумный балабол Дугин, как бы мы к нему ни относились, чертовски влиятелен, но он, как всегда, раньше всех разбалтывает, что послушал, что подслушал на кремлевских совещаниях. Разумеется, то, что он пишет, это не его собственные мысли, а тот самый план, тот самый, вероятно, план Путина. Но, впрочем, уровень там патологии, людоедства, смертности, смертоносности, скорее, тех, кто нынче рулит, вы легко оцените. Сами у меня в телеграм-канале я целиком разместил директиву Дугина, который говорит, что мы только подходим к началу войны. Пришло время начать бить по территории стран НАТО. Это можно откладывать, но нельзя избежать, пишет Дугин. Поэтому удар будет, он состоится, он неизбежен. И сейчас полстраны примерно живет в постоянном режиме. Не буду цитировать эту мерзость. В конце концов, все зрячие, все умеют читать. И легко разберутся в этой пакости сами. Вот по поводу того, что Россия испытывает определенного рода проблемы с резервами. Министр обороны Российской Федерации, товарищ Белоусов, нашел резерв. В мясной штурм теперь пойдут мощи святого Спиридона Тримифунского. Глупые жадные греки из греческой церкви решили устроить русские гастроли этого очень старого трупа. Это примерно, если не ошибаюсь, 4 век нашей эры. И этот мертвец, он там уже прикатил в Россию, в него вцепился, разумеется, Гундяев, который понимает, что это, если ему сделать хороший тур по всем русским церквям, то это огромные деньги. Но, с другой стороны, в мощи впилась когтистая лапа Министерства обороны. Мощи Спиридона отобрали и собираются направить их на передовую. Ну, надо сказать, этот Тримифунский, он тот еще фрукт. Он при жизни своей отличился такими... Ему самое местное свое. Он отличился садистскими фокусами. Он организовал эмболию, там, дискоординацию беременной дамы, которая осмелилась с ним поспорить, и не дал ей разрешиться от бремени. Вот просто запечатал лоно ее. Дама, разумеется, умерла. И он сам огласил, что мы, епископ, объявляем тебе, умирающей даме, плод твой не выйдет из чрева твоего, пока ты не признаешь истину. Но не менее мерзкими были проделки Спиридона с собственной мертвой дочкой. То есть, а все остальное у него примерно в таком же духе. И Белоусов, он тут же, министр, предложил отправить на фронт мощи святого, которые привезли в Россию, новые мощи, по мнению Белоусова, должны существенно оказать влияние на ход спецоперации. Конечно, древнему садисту Спиридону самое место на СВО. Там его, вероятно, и вторично прикончат. Так, да так, что вместо Спиридона жулики РПЦ краснее обратно в Грецию будут отправлять какой-нибудь старый хлам, которые наскребут по усыпальницам и анатомическим музеям.
0: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел. Но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Дэвидзон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
3: Ну, они уже потеряли таким образом часть мощей Суворова. Они утратили одну из ног Александра Невского и большую часть его ребер и черепа. Ну, а Спиридон действительно, он такой исключительный. Он тогда, если я не ошибаюсь, это все описано в житии Спиридона Тримифунского в изложении Дмитрия Ростовского. Вы можете меня проверить, я ничего не сочиняю. Он действительно беременной женщине организовал эмболию околоплодными водами и возможный выворот матки или дискординацию родовой деятельности. То есть гадина и наблюдал за тем, как она умирает. У женщины началась лютая болезнь, причинявшая ей великие мучения и удерживавшая плод в чреве, и далее, как радостно повествует житие, и умерла не родившая, и плод умер внутри нее. А не менее, кстати, любопытно, старый садюга Спиридон обошелся со своей дочкой. Дочка померла, ну, бывает. Но перед смертью она забыла рассказать папе, куда она положила какие-то драгоценности. И папа, по-моему, на второй день пришел в гробовый и ненадолго дочку оживил. Но только с одной целью узнать у нее, куда она заховала какое-то ожерелье. Дочка из гроба вылезла, поклонилась папе. Счастливая, радостная своему воскресению. Спиридон тоже был очень радушен, гладил по головке, узнал, где ожерелье, и все. И Спиридон ее затолкал обратно в гроб, сделал несколько раз пальцами, и она вновь стала мертвой. То есть он затолкал эту изумленную дочурку обратно в гроб и вернул ее в состояние смерти. Но еще этот парень известен своими тапочками. Дело в том, что мощи Спиридона, которые находятся в Греции, они явно где-то шляются. Так как 4 раза в год приходится менять напяленные на эти мощи тапочки. Но вот почему-то ни Nike, ни Adidas пока так и не догадались использовать останки Спиридона для рекламы своих кроссовок, которые могли бы ему послужить гораздо дольше и не требовали бы столь частой замены. Ну, на фронте все примерно стабильно. Никаким русским реляциям не рекомендую верить. Они, ну, действительно вынуждены брать. Ну, и даже если они подкрепляют каким-то видео, мы уже разобрались, что это преимущественно даже не флаговтыки, а искусственный интеллект. И вот вымороченный бессмысленностью и безнадежностью своих фронтов, орки, разумеется, звереют и пытаются вот хоть как-то удовлетворить свой основной инстинкт. Но, разумеется, легчайшими целями для удовлетворения этого инстинкта являются кто? Бабушки. Бабушки в херсонских маршрутках. На них-то и отрываются носители великих идей русского мира. Их-то и убивают. У меня в телеграм-канале, посмотрите, там есть жуткое, предупреждаю сразу, жуткое видео в этой маршрутке. Так, ну, в России, разумеется, вновь без бензинья, вновь свирепейшие драки в очередях, месят друг друга и уже отрывают не только уши и пуговицы. Уже пошли в ход разводные ключи. Ими стучат по черепам. Видео прилагается. Знаете, это все могло бы пойти россиянам на пользу. у них есть повод задуматься, откуда и каким образом, и главное, почему, и благодаря кому весь этот кошмар пришел в их жизни. Но ничто не идет им в голову, и грызя друг другу кадыки, русские как-то не вспоминают истинных виновников бедствия кремлевцев. Но там вот есть претензии, что на видео непонятно, насмерть забили разводным ключом мужика или не насмерть. Слушайте, ну а какая, собственно говоря, простите, разница? Так, Лавров, конечно, отличился Лавров. Москва, сообщившая, что Москва имеет право рассматривать прямое участие Великобритании в ударах по России, как участие в войне со всеми вытекающими последствиями. Но судьбу ближнего круга Путина предсказать несложно. Кто-то повиснет за шею, кто-то за усы, а кто-то, глядишь, и за тестикулы. И ради особо отличившихся, например, работников СМИ, вспомнят очень популярную при императоре Цинь-Шихуанде казнь подвешивания за язык. Делалось это так, тонкая, там очень прочная веревка заводилась за хрящеглоточную часть языка, ближе к подъязычной кости, и клиент уверенно подвисал. Это не вымысел. Действительно, комплект язычных мышц настолько крепок и эластичен, что может выдерживать вес человечьего тела. Ну, конечно, как подвешенный, как правило, выглядит не очень, выглядит весьма антисанитарно. Но обезумевший от ярости народ, а он все равно рано или поздно обезумеет, как правило, не склонен гнаться ни за каким лишним эстетизмом. Однако, все это к делу вообще не относится. С Лавровым будет иначе. Этот павиан русской дипломатии будет отвезен в джунгли и возвращен в ту стаю, откуда-то когда-то был взят забавным обезьянышем. Случилось страшное. Из этого маленького милого обезьяныша, из этого шалунишки выросло вот это краснозадое чмо с министерским оскалом. Его чмо приучили к костюму, приучили не грызть папку и любить Россию. Но большего от русского дипломата, как известно, в общем-то, и не требуется. Да, небноязычное и продольное нижнее, шелоязычное этого непарного выроста дна ротовой полости, который все называют языком для понятности, они действительно феноменально прочны. Зря Лавров удавил этого хитрого очкарика Дмитриева, который долго посягал на кресло министра иностранных дел, потому что Сергей Викторович, удаленный с поста министра, мог бы, ну, по крайней мере, выкопать какое-нибудь подземное убежище и схаркнуть нажитые в борьбе с этим, с самим собой, вероятно, кровавые сгустки. А с выборами тоже все в России хорошо. Хозяюшка ЦИКа Эллочка требует ни в коем случае не подпускать к корыту русской демократии иноагентов, иммигрантов и прочих врагов режима. Но надо сказать, что у этой инициативы ЦИК Российской Федерации глубокие и крепкие корни. Вот ранний совок 20-30-х годов определил в свое время категорию, целую категорию людей и назвал их лишенцами. Лишенцы – это лица, которым было прямо запрещено участвовать в голосованиях любого уровня. правом погрузить пятачок в смещенные помои советской демократии, а уж тем более пускать в этом корыте пузыри или чавкать, были наделены только благонадежные граждане, имеющие справку о безупречном пролетарском происхождении. Избирать могли только они, и в этом был свой резон. Потому что иначе к урнам понабежали бы всякие поручики Голицыны, корнеты Оболенские и прочие недобитки. И внесли бы в картину, я бы сказал, некоторый диссонанс. Ну, все, как видим, волшебным образом повторяется в 21 веке. Сегодняшняя эмиграция, узнав об Эллочкиной затее, она уже, эмиграция уже взвыла от душевной боли. Но вообще, с какой стати и, главное, зачем релокантам вдруг приспичило принимать участие в ритуалах русского фашизма, не совсем понятно. 4,5 года войны, сгущение маразма русского мира, репрессии и нарастающая подлость Кремля должны были бы выработать такую абсолютную брезгливость к любым процедурам Москвы и тем более к их выборам. Непосредственно Эллочкины формулировки, если есть извращенцы и любители, вы можете тоже у меня прочесть, ознакомиться с ними в телеграм-канале. Но да, эмигранты рыдают. Ни у одного из этих диссидентов нет понимания того, что такое Россия. И нет готовности принять тот факт, что сегодняшнее зло – это не временное состояние, а принцип существования. Они вот пытаются изо всех сил сохранять любовь к электрическому стулу, который их убивает. А она действительно стала. Россия электрическим стулом для всех, без исключения выдающихся людей. А они этот электрический стул целуют и не верят, что он электрический. Им всем кажется, что на страну нашло помрачение. Все наоборот. На страну, наоборот, нашло просветление. Она снова при своем историческом деле грабить, оккупировать, депортировать и так далее. Она ничего больше делать не умеет. А следует понимать, что не садизм, конечно, управляет страной. Садизм – это просто один из инструментов, который позволяет России исполнять свою вечную историческую функцию. И ее культура, она феноменально лицемерна. Все равно писатели, литераторы, поэты, режиссеры делают веками одно некое общее дело – они все равно все тоже персонал Дома терпимости. Они все вместе служат великой идее подчинять, унижать и грабить. И вот тут тоже с культурой связано. Ютуб, брезгливый и мудрый Ютуб, взял и снес канал Эмира Кустурицы. Ну, Эмир Кустурицы не первый и не последний, кого изуродовал путинизм и засосал русский фашизм. На 5-й год войны мы видим, как на глазах скоростным образом сгнивают кумиры, авторитеты превращаются в лужицы скучного гноя, украшенного сверху инсталляцией из мух. Это неизбежно. Война и страх – очень тяжкие испытания. Тихчайшие. Не все выдерживают эти испытания. Дело в том, что Россия до сих пор представляется многим по старой памяти злобной, каннибальской, но очень большой силой. Ну и все видят плюс к этому верчение трамповой попы, раскислость и помпадурство владык Европы. Человек по своей природе преимущественно, конечно, труслив И очень многие до сих пор мечутся, не зная, к какой стороне пристать. И Кустурица не исключение. Вспомните, даже

0: И, конечно, тем, кто находится хоть в какой-то зависимости от России, для них это жуткий, смертельный удар, подлый удар, лишающий возможности зарабатывать, жить, водить машину. Там, ну, понятное дело, мне глубоко наплевать на то, как изощряется путинская банда, но есть люди, и в том числе люди превосходные, по которым это шандарахнуло очень больно. И особенно смешно, что это сделала вдова свободолюбца и демократа Собчака. Вот это придает, я бы сказал, ситуации особую пикантность. То, что остальные сотни совфедовских боровов, а там ни в ком из них не живет ни единой, ни мысли, ни эмоции, ткнули своими пальцами, это неудивительно. Но мы видим, да, что война действительно уродует. И это, скорее всего, самое главное. Напоминаю про английскую школу. Напоминаю так активно и усиленно только по одной простой причине. Меня достают этой темой, мне все время задают вопросы. Я все время на них вынужден отвечать, потому что, ну, скоро этот тяжелый учебный год, который для всех будет весьма и весьма непростым. А если вы все-таки смазываете лыжи, понимая, насколько бесперспективно страшно, а скорее всего смертельна жизнь в России, ну, смертельна или просто сильно пахнет парашей будущего, то, конечно, только английская онлайн-школа. Напоминаю про то, что можно заказать книгу «Происхождение гениальности и фашизма». Напоминаю о том, что она может быть как с автографом, так и с пространной дарственной надписью, которая придаст ей необыкновенную ценность. Вот, собственно, дорогие мои, все. Слава Украине! Живи Беларусь! И я вас обнимаю до послезавтра, а все остальное, подробности, где что горит, как что разбомбили, кто где валяются, какие движения на фронте, это все, пожалуйте, в телеграм-канал, который все равно остается самым могучим из свободных.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Американская экономика входит в осень с противоречивыми показателями. Во втором квартале рост составил лишь 1.5%, но потребительские расходы пока остаются устойчивыми. Главными рисками экономисты называют высокую инфляцию, торговые пошлины, дорогие кредиты и возможное дальнейшее повышение цен на энергоносители. Об этом пишет Associated Press. Трамп в июне совершил более 1000 сделок с ценными бумагами. Сумма сделок составила от 78 до 263 миллионов долларов. Конфликтов интересов в связи с этими сделками нет, так как инвестиции Трампа управляются независимо, заявили в Белом доме. Спор вокруг строительства бального зала стоимостью 600 миллионов долларов на территории Белого дома получил неожиданный поворот. Оказалось, что защищенное от ядерного удара сооружение уже существует более 10 лет. По данным Вашингтон-Пост, администрация Трампа настаивает на необходимости завершить строительство бального зала, ссылаясь на интересы нацбезопасности. Однако три бывших чиновника рассказали изданию, что защищенный подземный бункер под комплексом Белого дома был секретно построен еще при Бараке Обаме. Сооружение находится на глубине более 60 метров, рассчитано на укрытие десятков людей на срок до нескольких недель и способно выдержать ядерный удар. Алибаба планирует привлечь около 10 миллиардов 200 миллионов долларов для развития проектов в сфере искусственного интеллекта. Акции компании в Гонконге резко упали, поскольку бумаги предлагаются инвесторам со значительной скидкой. Рынок все внимательнее оценивает огромные расходы технологических гигантов на искусственный интеллект. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Зять Трампа Джаред Кушнер встретился с лидером демократов в Палате представителей Хакимом Джеффрисом. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что окружение Трампа начинает готовиться к будущему, в котором у демократов большинство хотя бы в Нижней Палате Конгресса. Вашингтон и Оттава не смогли договориться об условиях сделки. Канада ввела пошлины на американские товары в ответ на аналогичный шаг Вашингтона. Федеральный суд Нью-Йорка признал незаконным и отменил решение Госдеп о запрете на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в том числе России. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня мы продолжим разговор и знакомство с выдающимися еврейскими деятелями и культуры, и других разнообразных талантов. Я как бы продолжаю эту тему в большом объеме. Если мне попадается информация о каком-то выдающемся человеке еврейского происхождения, то неважно, чем он занимался. Главное, с ним познакомиться. И, как всегда, мы начинаем с благодарности нашим спонсорам.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Mark Basikas практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Mark Basikas также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Итак, наш первый герой. Родись он на 100 лет позже, его назвали бы Илон Маск. Но его звали Исаак Райс, и он взял от своего времени все. Написал первый бестселлер, запустил производство электробатарей и электромобилей, создал американский подводный флот и сказочно разбогател на продаже субмарин всему миру. Мальчик с библейским именем появился на свет в немецком городке Вахейнам-дар-Вайнштрассе. И в 1850 году, 6 лет спустя, эмигрировал с родителями в Соединенные Штаты. Семья осела в Филадельфии, где Исаак окончил школу, а после вновь пересек Атлантику в обратном направлении. Юношу ждал Париж и учеба в Национальной консерватории. Параллельно Райс отправил статьи «Philadelphia Evening Bulletin». Был парижским корреспондентом этой одной из крупнейших американских газет. Спустя 2 года Райс переехал в Лондон, преподавал музыку и языки, играл в шахматы, даже выиграл один шахматный турнир в Манчестере. После решил вернуться в США. По приезде вновь зарекомендовал себя в Нью-Йорке как отличный педагог, а также издал в 1875 году книгу «Что такое музыка», которая стала бестселлером. Впрочем, через несколько лет Райс вновь сделал крутой поворот в карьере, поступил в юридический колледж Колумбийского университета, блестяще его окончил и остался здесь же преподавать, на этот раз уже политологию. В 1883 году Исаак Райс начал специализироваться на правовых вопросах в сфере железных дорог, самой перспективной на тот момент отрасли американской экономики. Райс начинал работать в Reading Company, крупнейшей на то время компании в мире по стоимости активов. Потом он консультировал Brooklyn Elevated Railroad Company, а в конце 1880-х возглавил синдикат, объединивший в огромную сеть десятки железных дорог местного значения. В 1885-м успешный юрист Райс женился на соплеменнице Джулии Барнетт из Нового Орлеана, умной и эмансипированной девушке, получившей медицинское образование в Нью-Йорке. Свадебный подарок невесте вполне соответствовал ее интересам. В ее честь Исаак основал журнал «Форум», просуществовавший, кстати, вплоть до 1950 года. В течение десятилетий «The Forum», где публиковались в том числе и сами Исаак и Джулия, считался одним из наиболее авторитетных изданий страны, в котором поднимались самые актуальные политические и социальные вопросы. Репутация журнальных авторов была столь высока, что статьи «Форума» изучались в университетах. Там их использовали наряду с учебными пособиями. Исаак тем временем появилось новое увлечение – электротехника. И все, что с ней связано. В 1892 году Райс спас от банкротства Electro Dynamic Company, а в 1897 возглавил Electric Storage Battery, став основателем новой отрасли американской промышленности – производства электрических батарей. В том же году он приобрел компанию Holland Torpedo Boat Company и переименовал ее в Electric Boat Company. Вскоре Райс уже спустил со стапелей первую американскую субмарину USS Holland, снабдив ее двигателем собственного производства. Так было положено начало американскому подводному флоту. Вскоре лицензию на строительство подобных субмарин приобрели у Electric Boat Великобритания, Япония, Россия и Нидерланды. В годы Первой мировой войны Исаака Райса компания построила 85 подлодок и 722 катера-охотника за субмаринами. В середине 20 века верфь Electric Boat Submarine превратилась в корпорацию General Dynamics, основного поставщика субмарин для военно-морских сил Соединенных Штатов. Electric Storage Battery тоже не прогорела. Сегодня это Excited Technologies, один из двух крупнейших в мире производителей свинцовых аккумуляторов. Райс стал также и отцом электромобиля, основав Electric Vehicle Company, компанию, которая произвела и продала в конце 19 века около 2000 электромобилей, часть из которых планировалось использовать в качестве нью-йоркского такси. В общем, сегодня Исаака Райса назвали бы серийным стартапером. Количество и разнообразие, запущенным их бизнесом, поражало от электрической компании Car Lighting and Power Company до пищевой Milk Sugar Company. В 1903-м Райс построил серебряный особняк на Риверсайд-Драйв в Нью-Йорке. Роскошное здание по проекту известных архитекторов было названо «Виллой Джулия» в честь жены Исаак. До сих пор на одном из фасадов можно увидеть горельеф, изображающий верную подругу предпринимателя и их шестерых детей. Характер Джулии был под стать супругу. Ее социальная активность била ключом еще со времен публикации в «Форуме». Жизнь в богатом особняке омрачал постоянный шум буксиров, курсирующих по грузону. И женщина основала первое в Соединенных Штатах общество по борьбе с шумом. Прежде всего, она наняла группу студентов Колумбийского университета, следивших за передвижением буксиров. Согласно этому мониторингу, каждую ночь корабли примерно 2-3 тысячи раз проплывали вдоль набережной, тревожа громкими свистками сон горожан. Джулия объявила войну шуму. Наносила постоянные визиты в полицейские участки, департамент здравоохранения и офисы судоходных компаний. Наконец она дошла до Конгресса и выиграла битву. Воодушевленная победой, она убедила Марка Твена возглавить кампанию по созданию бесшумных зон вокруг больниц. Супруг Джулии, между тем, все свободное время отдавал шахматам. Еще в 1895 он предложил новый вариант гамбита, впоследствии получившего имя Райса. Исаак основал 4 шахматных клуба, был судьей многих международных соревнований и учредил приз стоимостью в $1300 за победу в студенческих шахматных турнирах. Для сравнения, Форд стоил... Форд Ти, то есть машина, стоил в то время $850. Многие мастера побывали в святая святых, подземной шахматной комнате Райса, в которую из других залов особняка вел лифт. Здесь родилась ассоциация гамбита Райса, и возникла идея турниров, где каждая партия начиналась бы этим гамбитом. В одном из таких турниров по приглашению шахматного мецената приняли участие чемпион мира Эммануил Ласкер и чемпион России Михаил Чигорин. Финансовый кризис 1907 года практически разорил Райса. Семья была вынуждена продать особняк и перебраться в апартменты Анзония на Бродвее. Впрочем, последние годы жизни Исаак провел все-таки как богатый человек. В 1913 году Великобритания разместила крупный заказ в Electric Boat Company. Акции компании резко взлетели, и Райс продал их, заработав $2 миллиона. Огромные по тем временам деньги. Жить ему, к сожалению, оставалось после этого недолго. Исаак Райс скончался 2 ноября 1915 года в Нью-Йорке. На следующий день крупнейшие газеты вышли с пространными некрологами. Покойный был яркой личностью, членом множества ассоциаций и клубов. Даже состоял в совете директоров Национального художественного театра на идыше. В память о муже Джулия пожертвовала $1 миллион на обустройство детской площадки в одном из еврейских кварталов Бруклина и строительство стадиона имени Райса в Бронксе, поблизости от одной из фабрик, принадлежавших Исааку. Над обоими проектами работали архитекторы, возводившие семейный особняк на Риверсайд-Драйв. Стадион простоял до 1990 года, а вилла Джулия была включена в Национальный реестр исторических памятников. Сегодня здесь располагается одна из манхэттеновских ешив. Дети этой гармоничной пары росли в атмосфере вседозволенности. Дороти Райс вспоминала, что когда в 12 лет бросила школу, отец даже не расстроился. И если у Сака был первый в Нью-Йорке автомобиль, то Дороти стала первой американкой, владевшей мотоциклом. Она изучала живопись и скульптуру в Париже, была профессиональным игроком в бридж. Первой из женщин получила лицензию пилота и стала довольно известной как журналист и писательница. Не менее интересно сложилась судьба ее сестры Марион, или Молли, как звали ее домашние. Она была первой американкой, изучившей химическое машиностроение в Массачусетском технологическом институте, а потом получившей степень магистра геологии Колумбийского университета. На своей яхте она совершила одиночное кругосветное путешествие, а в 1954 году получила лицензию пилота и предприняла 7 одиночных перелетов через Атлантику. Причем последний полет она осуществила в 83 года. В 1975 она удостоилась Харман Тропай престижной премии, ежегодно вручаемой выдающимся летчикам. Автор 3 книг и множество статей для спортивных изданий, Молли прожила 98 лет, скончавшись в 1990 году. Зная натуру Райса, можно предположить, что отец гордился бы успехами детей, ведь это был его стиль – всегда и везде быть первым. В каждой эпохе есть люди, неустанно приближающие будущее. Появись Исаак на свет лет на 100 позже, его звали бы Илон Маск. Но его звали Исаак Райс, и он взял от своего времени все, что мог.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
4: хорошо получается.
3: Мы дарим людям
4: хорошее настроение.
3: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
4: Дэвидсон Радио.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
5: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральный суд штата Нью-Йорк отменил запрет Госдепа на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в том числе россиянам, сообщает Рейтер. Судья Жанет Варгас постановила, что запрет противоречит закону и выходит за рамки законных полномочий госсекретаря Марко Рубио. В январе этого года Госдеп приостановил рассмотрение иммиграционных виз для граждан почти 40% стран мира. В список стран помимо России вошли Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие государства. Тесла отозвала 3 миллиона электромобилей в Китае из-за цвета дверных ручек. Этот отзыв стал крупнейшим для Тесла на китайском рынке за всю историю компании. На Бруклинском мосту начинаются ночные ремонтные работы. С 9 вечера до 5 утра будет закрыта велосипедная дорожка и одна полоса в направлении Манхэттена. Ограничения могут действовать до 3 сентября. Ночные закрытия также вводятся на мостах Юнион-стрит и Third Avenue через канал Гаванус. На кортах во Флашинг Медоуз начинается квалификационный этап открытого чемпионата США по теннису. Основная сетка US Open стартует 30 августа. В рамках недели болельщиков часть тренировок и мероприятий можно посетить бесплатно.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
8: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Mark Basikas практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Mark Basikas также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-адвокат. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет. И видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-адвокат.
7: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
8: Итак, друзья мои, продолжаем наш разговор и знакомство с выдающимися евреями. В Праге в 2016 году в возрасте 99 лет скончался Адольф Бургер, легендарный фальшивомонетчик, заключенный Освенцима, Заксенхаузена и последний из участников немецкой операции Бернхард по массовому изготовлению поддельных банкнот стран союзников в годы Второй мировой войны. Мемуары заключенного номер 64-401 под названием «Мастерская дьявола» легли в основу картины «Фальшивомонетчики», получившей в 2007 году премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Адольф родился в еврейской семье в словацком городке Велка, Ломница, населенном преимущественно этническими немцами. Рано лишившись отца, в 14 лет поступил в учеником к граверу, был активистом левого сионистского движения «Ашомер Ацаир», которое, между прочим, помогло братьям и сестрам Бургера эмигрировать под мандатную Палестину, когда это еще было возможно. Адольф, однако, решил остаться и в 1937-м был призван в Чехословацкую армию и даже поступил на офицерский курс, откуда его после провозглашения марионеточной пронацистской Словацкой республики изгнали как еврея. Времена были еще относительно вегетарианские. Юный гравер отделался 6 месяцами трудового лагеря, а затем был принят на работу в одну из типографий в Братиславе. С началом депортации в концлагеря Бургер получил статус полезного для экономики еврея. Он вступил в контакт с движением сопротивления и начал активно печатать фальшивые свидетельства о крещении для евреев. Такие свидетельства, подтверждавшие, что их обладатель является католиком с рождения или крестился до 1938 года, помогли многим избежать депортации. Гестапо тем временем не дремало. Сеть была раскрыта, а Бургер с женой Гизелой арестованы 11 августа 1942 года и депортированы в Освенцим. На вокзале женщин и мужчин разделили, и о том, что 20-летнюю Гизелу отправили в крематорий в первый же день войны, Адольф узнал только через год. Судьба самого Бургера могла сложиться еще ужаснее. Ведь он попал в список доктора Менгеле, ставившего на узников свои бесчеловечные эксперименты. Молодому человеку ввели бациллу тифа, после чего 40 дней он пролежал при смерти. Однажды все изменилось. Высокий чин, ранее обращавшийся к Адольфу лишь по номеру, вдруг важно произнес: «Господин Бургер, Рейх доверяет вам ответственное задание». Вскоре Адольфа и троих его товарищей переправили в лагерь Заксенхаус, поселив в отдельном бараке со своей внутренней охраной. Когда особо важных узников водили в душ, то есть всех остальных запирали в бараках. Никто не должен был их видеть и знать, чем занимаются эти люди. Так гравер из крохотного словацкого городка стал частью операции «Бернхард», крупнейшей в истории акции по изготовлению фальшивых банкнот. В первый же день к новеньким пожаловал штурмбанфюрер СС Бернхард Крюгер. В 1930-м он занимал в Германии пост главного комиссара по борьбе с фальшивомонетчиками, возглавлявший операцию и подчинявшийся лично Гиммлеру. Он объяснил, что и как нужно делать, и пригрозил смертью за саботаж. Лучшим специалистом в команде заключенных евреев из 142 человек был младший сын Шохета Полтавской синагоги, профессиональный художник и фальшивомонетчик Соломон Смолянов, прототип главного героя фальшивомонетчиков, с которым вскоре сблизился Адольф Бургер. К концу 1943 года в Заксенхаузе производилось примерно по 1 000 000 фунтов в месяц. Качество фальшивых денег было потрясающим. Даже банковские специалисты трудом могли отличить их от оригинала. До сих пор эти фунты считаются одними из самых совершенных подделок, когда-либо созданных. Главная сложность состояла в изготовлении бумаги для денег, которая производилась из ткани. У фальшивомонетчиков не получалось ничего похожего на оригинал, пока один из них не взял обычную грязную тряпку. Оказалось, англичане делали бумагу из грязной ткани, а немцы везли для подделок чистую из Турции. Всего к концу войны было изготовлено 8 965 080 банкнот на астрономическую сумму почти 135 000 000 фунтов. Изначально планировалось разбрасывать фальшивые деньги над Британией с самолетов, но возможности Люфтваффе были уже не те. Поэтому фальшивые деньги используют главным образом для оплаты импорта из нейтральных стран и в качестве вознаграждения германским агентам. Центром по распространению фальшивых денег стал замок Лаберс возле итальянского озера Мирано. Отсюда в разные страны уезжали агенты с чемоданами, полными фунтов, чтобы обменять их на местную валюту Швейцарии, Норвегии, Франции, Австралии, Африки, Южной Америки, Азии. Часть фальшивых банкнот все-таки попала в Британию и была изъята в течение 2 лет после войны, отчасти благодаря находчивости фальшивомонетчиков-евреев. Дело в том, что банкнота номиналом в 5 фунтов была очень большого размера – 13 на 23 сантиметра. И носили их не в бумажниках, а просто в карманах, скрепляя булавками. Узники специально прокалывали купюры на портрете английского монарха, зная, что англичан так делать не принято. Поэтому часть поддельных денег удалось обнаружить. «Мы делали практически все», – вспоминал много лет спустя Адольф Бургер в одном из интервью. «Помню случай, когда надо было изготовить 200 удостоверений сотрудников НКВД. Но оказалось, что красная кожа, которую нам привезли, не того цвета, а слишком яркая. Ничего не получалось. Пришел Крюгер и увел 10 человек из нашего барака, пригрозив расстрелять их, если удостоверения не будут готовы послезавтра». Знаете, что мы придумали? У нас в бараке стояли скамьи, обитые красным дермантином, как раз нужного цвета. Мы на нем выбивали букву НКВД СССР, а потом из него делали обложки удостоверений. Кроме денег, в Заксенхаузене подделывали английские почтовые марки, на которых вместо портрета короля красовались Сталин и звезда Давида. Этот идиотизм вписывался в рамки нацистской логики. Немецкие агенты в Англии наклеивали эти марки поверх настоящих на конверты. Работники почты не замечали подмены и отправляли адресатам. Расчет был прост. Фашисты думали, что, увидев Сталина и шестиконечную звезду, британцы возненавидят коммунистов и евреев. Но люди принимали это за идиотскую шутку. Несмотря на неплохие условия содержания, узникам даже было позволено носить гражданскую одежду, вся команда наборщиков, граверов и печатников, состоявшая из евреев разных стран, понимала, что обречена на смерть. Операция была сверхсекретной. Мы работали до 17 часов, затем играли в шахматы, карты, слушали радио и так далее. Как покойники в отпуске, вспоминал Бог. В середине марта 1945 года работы были прекращены, станки демонтированы и вместе с узниками под усиленной охраной отправлены в Маутхаузен. Там заключенных снова разместили в полностью изолированном от остального лагеря блоке. Вскоре перевезли в Рейдельцип в Верхней Австрии, где производство было возобновлено. Узники даже успели изготовить партию фальшивых долларов. Этот момент они оттягивали на протяжении нескольких месяцев при помощи разных уловок, которые, однако, не поступили в обращение. 3 мая оборудование уничтожили и частично затопили в озере Топлец, а заключенных отправили в концлагерь Эбензе, который 6 мая был освобожден солдатами 3-й армии США. В тот же день Адольф отправился в деревню и попросил у людей фотоаппарат. Сделал 10 снимков мертвых и полуживых узников, а также фотографии товарищей фальшивомонетчиков. Позже все эти фотодокументы вошли в первую книгу об истории этой именно. 20 мая 1945 года Адольф Бургер был уже в Праге. Здесь он узнал, что мать вместе со своим вторым мужем-христианином за 4 месяца до окончания войны была депортирована из города Попрат в Северную Словакию и убита. Берхарда Крюгера даже не осудили. 2 года он пробыл в британском плену, затем был переведен французом, а в 1948-м освобожден без предъявления обвинений. Оказавшись в советской зоне оккупации, бывший штармбанфюрер СС работал кладовщиком на текстильной фабрике Карл Маркштадте. Когда в начале 1960 года против него были выдвинуты обвинения в убийстве 4 заключенных лагеря Заксенхаузен, он бежал в Западную Германию, где много лет проработал в компании, производившей в свое время специальную бумагу для нужд операции «Бернхард», и тихо умер в 1989 году в ФРГ. После войны историю попытались замять. Британцы опасались подорвать доверие к своей валюте. По разным оценкам, от 15% до 40% английских банкнот, находившихся в обращении, составляли фальшивки, выпущенные в Заксенхаузене. Часть фальшивых денег оказалась в руках еврейского подполья и была использована для отправки в Палестину иммигрантов из числа перемещенных лиц. В 1959 по 1963 год со дня озера Топлец были подняты ящики с фальшивыми банкнотами, матрицы для печати и именной список заключенных. Что касается Бургера, то он подтвердил свое членство в коммунистической партии, в которую вступил еще в 1933 году. Был назначен директором типографии, женился 2 раз и стал отцом 3 детей. Первые его воспоминания об участии в операции «Бернхард» послужили основой книги Сильвии и Оскара Крейчи, номер 64-401, говорит, вышедший в 1945 году. Адольф Бургер был вице-президентом Международного комитета узников Заксенхаузена, но много десятилетий после войны не возвращался к истории своего заключения, ведя образ жизни обычного госслужащего. Он успел поработать на верфи, возглавлял один из департаментов мэрии Праги и даже занимал должность директора таксопарка. Потребность подробно рассказать о перипетиях своего пребывания в Освенциме и Заксенхаузене возникла у Бургера в 1970-х на фоне набирающих популярность теорий, отрицающих сам факт Холокоста. В 1983-м выходит его ставшая знаменитой книга «Мастерская дьявола», которую вскоре переводят на многие языки. Параллельно он начинает посещать школы, гимназии, военные базы в Германии, где рассказывает о своей истории. Более 90 тысяч молодых немцев услышали о катастрофе из уст очевидца. В 2000 году канал CBS пригласил Адольфа Бургера проплыть на плоту по озеру Топлец, на дне которого покоились плоды его рук. «Я вдруг увидел на мониторе водолаза, вытащившего какой-то пакет. Я его сразу узнал. Это был один из наших свертков. Мы вскрыли его. Там сразу же оказалось 500 фунтов стерлингов. Прошлое снова вошло в меня». В 2009 году Адольф Бургер по специальному приглашению посетил Банк Англии, где без труда опознал фальшивую купюру, выпущенную заключенными концлагеря. «За то, что по моей книге сняли фильм, я не взял ни одного евро», – подчеркнул Бургер после выхода на экраны фальшивомонетчиков, «но поставил условие – я должен утвердить сценарий». Сценарий действительно переделали 3 раза, пока Боргер не дал добро на 4-ю версию. От чести стать главным героем картины он отказался. Тем более, что единственным профессиональным фальшивомонетчиком среди узников был Соломон Смолянов. До последнего дня Боргер вспоминал о нем как об очень талантливом человеке, который постоянно рисовал. В конце войны дал Адольфу честное слово, что больше не будет подделывать деньги. Слово Соломон, кстати, не сдержал. Учитывая его арест в Риме в 1648 в связи с появлением наводнивших город фальшивых долларов. Уже на 7-м десятке в бразильском Порто-Алегро он занялся изготовлением и продажей детских игрушек. Впрочем, это была уже совсем другая история.
7: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
8: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Саппорт Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш

0: восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.

эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

поют мне землянки кормом.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Психологи рассказали, когда лень может быть опасной. Нормальной лень считается, если человек ленится после дела, а не вместо него. Настоящая лень – это когда человек лежит на диване, смотрит в потолок, и ему хорошо. Душа поет, но совесть спит. Прокрастинация – это когда человек лежит на диване, смотрит в потолок, а внутри беспокойная мысль. Надо бы сесть за отчет, но я лучше посмотрю сериал. При этом человек ненавидит себя, испытывает чувство вины и тревоги. Психологи советуют устраивать короткие перерывы каждые 1.5-2 часа трудовой деятельности. Это необходимо для того, чтобы мозг мог обработать полученную информацию. Если замечаете, что не можете сконцентрироваться или выполнение задач становится сложным, если обычные дела требуют неоправданно много усилий, если вас раздражают посторонние звуки и вопросы, а вы бесцельно проводите больше 15 минут в соцсетях, это признаки переутомления. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
3: Здравствуйте. Начинаем передачу творческой гостиной, которую веду для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и я, Александр Соколов. Начну сегодняшнюю передачу со стихотворения, которое я посвятил нашей гости. Не торопись, подумай не спеша о смысле жизни и предназначении. Пусть говорит одна твоя душа, капризам тела не придай значения. Еще послушать сердце не забудь, оно из самой тяжкой передряги всегда найдет простой, достойный путь. Пусть даже это будет путь бродяги. Мы все пришли сюда на краткий срок, и силой объективных обстоятельств совершаем все, что начертал нам рок, а также кучу взятых обязательств. Мы никому с рождения не должны. В свободном мире правит рок и воля. Случайно мы для жизни рождены, но не случайны выбранные роли. Прими смиренно сердце вещий перст. Люби себя, будь добр и участлив. Легко и радостно неси свой крест. Не предавай себя, и будешь счастлив. Это стихотворение написано более 25 лет назад и посвящено замечательному человеку и поэту Любови Флиттер. Я познакомился с Любой в доме нашей общей знакомой, искусствоведа и бывшей соведущей по передачам на радио Дэвидсон Ноны Петровой. В гостеприимном, хлебосольном доме Ноны Петровой и ее замечательного мужа Гарика собирались интересные люди, такие, например, как участница наших передач Виктория Лисина, поэты Эмиль Гарбер и Элайда Трубецкая, писатель и сценарист Иван Минжерицкий. Но для себя я особо выделил поэта Любовь Флитер. Вроде бы она выглядела обычным человеком, но когда начинала говорить, то каждое ее слово, каждое предложение звучало весомо, серьезно и мудро. Она всегда говорит прямо то, что думает. От нее не ждешь подвоха, и всегда она произносит очень правильные слова. Любочке сегодня 87 лет. Она тяжело болеет, но ясность мысли по-прежнему крепка в ней. Я очень хотел прийти к ней и записать ее голос, ее чтение собственных стихов. Но, увы, ее физическое состояние не позволило нам встретиться, так как Люба сейчас после очередной тяжелой операции. Она сказала: «Саша, сделай все сам, как можешь, я тебе доверяю». Спасибо, Люба. Сама Любовь-рассказчица и чтица замечательная. И каждый, кто захочет в этом убедиться, может посмотреть давнюю передачу с ней Бориса Тензера по телевидению. Ссылку на нее я дам под роликом этой передачи на моем YouTube-канале. И чтобы послушать или переслушать эту передачу и другие передачи творческой гостиной, надо в поисковом окошке YouTube набрать по-русски «Александр Соколов в скобочках Кацо». На открывшейся странице нажать на надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу с любым творческим человеком, который представлен там. Давайте послушаем стихи Любови Флитер. Но я вас прошу, слушать их желательно, не занимаясь ничем посторонним делами. Ее стихи не развлекаловка, а разговор души с душой. Акмаль, пожалуйста, запись номер один. Она длинная довольно.
4: Загляни в мою душу, не бойся. Отопри голубые замки. Чистым воздухом духа умойся и коснись незнакомой руки. Ты увидишь такие запасы нерастраченных, загнанных сил. Ты найдешь чуть приметные глазу два следа от обрубленных крыл. Пару ран еще свежих, пожалуй, две могилы, слезу про запас. Утоли голубые печали, загляни в мою душу хоть раз. Льется с небес обветшалых, льется хладными струями дождь. И от мыслей, и смутных, и шалых раздвигается серая ночь. И из ночи больной, одинокой появляются лица людей, лица жизни другой и далекой, но не сбывшейся жизни моей. То, что там позади, не свершилось. То, что здесь впереди, не сбылось. Все нелепо и странно сложилось, но уж, видимо, так повелось, что чем солнечней, ярче и чище светит в сумраке жизни душа, тем сложнее с божественной пищей, тем мучительней жить и дышать. Люди меня спасали, люди меня губили, нежели и кусали, били, но не добили. Только седая стала, только устала очень, плакать вдруг перестала, но и смеяться, впрочем. Нет одному спасения, нет и с людьми веселья. Мечешься и не знаешь, где найдешь, потеряешь. Нет милосердию конца. Я помню эти дни глухие, когда любимого отца похоронили все чужие, и гроб склонялся в их руках, и я была одна, но с ними. И жизнь мою, и этот прах оберегали все чужие. В тяжелый миг, в тяжелый час, в минуты жизни роковые, порой роднее всех родных, тебе становятся чужие. Буду ли, нет ли, кто его знает? Тьма это, свет ли, не различаю. Прошлое было, завтра настало, сердце любило и перестало. Жить надо просто, жить, как живется. Лет это к доста, коли дается. Солнце и небо, травы и росы, к черту проблемы, к бесу вопросы. Я не пью и не курю, я ночами не гуляю, слов плохих не говорю. Отчего же я страдаю? Не ворую и не вру, зла и корости не знаю, всем тепло свое дарю. Отчего же я страдаю? Без надежды я встаю, без утехи засыпаю, больше плачу, чем пою, не живу, а лишь страдаю. Жизнь пройдет, и я умру, света радости не зная, двери рая отворю со словами: «Я святая». О нас не напишут талмудов и библий, и память суровое время зароет. Мы не были ранены, мы не погибли. Евреи России всегда не герои. Но кто же оценит решимость немногих, оставшихся близких, работу, квартиру, прошедших совсем небольшую дорогу от первых сомнений до зданий АВИРа? Кто выдержал взгляды хороших соседей? Кто вдруг растерял и друзей, и знакомых? С какой из великих всемирных трагедий сравнится одно заседание месткома? Не надо войны и второго потопа. Зароем истории славные скрижали. Достаточно вспомнить таможников ЧОПа, чтоб знать хорошо, от чего мы бежали. Италия, Вена, Владисполь и море. В холодных коттеджах у зданий Наяны мы жили надеждой, забывши о горе, и знали, что с неба не сыплется манна. Мы были немыми, искали работу, мы все поменяли и все поломали. На нас навалились такие заботы, мы часто жалели, но мы выживали. Нам виделись ночью Москва и Одесса, мы плакали, слыша мелодии песен, и сердце болело от дум и депрессии, и путь у мигранта был вовсе не весел. И вот, переплавлены в огненном тигле, живем, набирая дыхание второе. Да, может быть, ранены, но не погибли. Евреи Америки, люди, герои.
5: Алло, да вот. Любовь Соломоновна Флитер родилась 17 января 1938 года в селе Поляковка Учалинского района Башкирской ССР, куда в 1937 году из Киева был выслан ее отец, Флитер Соломон Михайлович. А был он участником гражданской войны, мобилизованным на борьбу с беспризорностью и проституцией. Однажды в одном из домов под лестницей он нашел плачущую 17-летнюю девушку, дрожавшую от холода и страха. Она стала его судьбой и матерью Любови Флитер. Семья была счастлива, но в 1937 году их крошечная квартира приглянулась соседу, и по его доносу новоявленного троцкиста, так называемого, с семьей сослали на Урал. Ситуация эта очень похожа на ситуацию с моим дедом, арестованным по такому же поводу и вскоре расстрелянным. Отцу Любы, обвиненному по 58-й политической статье, повезло больше. Сначала он был просто выслан. Мать и старший брат поехали за ним. В 42-м году на войне погиб этот брат, которого звали Ким. В селе не было средней школы, и благодаря хлопотам родителей, которые заботились о Любином образовании, в 48-м году семье было разрешено перебраться в небольшой городок Бирск под Уфой. В этом же году по приказу Сталина административно высланных перевели в ГУЛАГ. Отца отправили сначала в Казахстан, а затем в лагерь особого режима на линии Абакан-Тайшет. Он получил 10 лет без права переписки. И Люба с матерью остались одни. В 54-м году она закончила среднюю школу. И когда из лагерей вернулся отец, она оставила на него больную мать и поехала учиться на филологическом факультете Уральского университета в городе Свердловске, который закончила в 59-м году. Она стала учителем литературы, и тогда она еще не писала стихи. Вообще, Александр Сергеевич Пушкин учил так оценивать литературные произведения – по трем критериям. Первое. Понятно ли, что нам хотел сказать автор? Второе. Донес ли автор до нас свои чувства и мысли? То есть адекватно он донес? И третье. Интересно ли нам то, что автор сказал? В случае Любови Флитер я 3 раза отвечаю «да». Послушаем 2-ю запись ее стихов и потом уходим на перерыв.
4: Живу одна среди чужих людей. Нет ни отца, ни матери, ни сына. Не замечаю вереницы дней и ночи жду. Ночами вижу сны я. Отец и мать ко мне приходят в снах. Они жалеют, любят, понимают. Уходит боль и пропадает страх. Я снова сильная и молодая. К дневному свету чувствую вражду. Он каждый день меня для жизни будет. И с нетерпением я ночи жду, когда придут ко мне родные люди. Моменты памяти живой непознаваемо чудесны. Запоминается порой мотив совсем неинтересный или неважный эпизод, портрет ненужный и случайный. Всю жизнь меня к себе влечет незримых озарений тайна. То вспомню птичий двор. Вспоминаю птичий двор в далеком детстве в Поляковке, окна морозного узор, лошадки старый бег неловкий, или высокую траву в степи пахучей в Казахстане. Вдруг не во сне, а наяву романа ветхого названия. Моменты горя и беды, минуты тесные страдания. Растут, как листья лебеды из мирового подсознания. Все исцеляя и губя, рисует память мир особый, в котором видим мы себя, как нам приятно и удобно. И так живем среди теней, между грядущим и прошедшим, не видя настоящих дней и бега жизни сумасшедшей. Когда глухая тишина войдет без звука и без тени, когда давно сидишь одна, руками обхватив колени, когда никто не позвонит, когда никто не постучится, тогда ты можешь научиться молчать и с Богом говорить. Моему отцу, Флиттеру Соломону Михайловичу, узнику ГУЛАГа, посвящается. Когда меня преследовали страхи, когда чужой и злой казалось всем, когда вставало прошлое из праха, а будущего не было совсем, когда казалась жизнь невыносимой и дням суровым не было конца, я помощи у Бога не просила, я вспоминала моего отца. Наверное, в трагедии или в саге не описать души его святой. В плену, в окопах, в лагерях ГУЛАГа он выжил и смеялся над судьбой. В нем было то, что люди ищут вечно — великое согласие с собой. Такая доброта и человечность, души страдальца мудрого покой. Не помню в нем ни корости, ни злобы, лишь к женщине единственной любовь. Когда над ней закрыли крышку гроба, он к этой жизни не вернулся вновь. И, умирая, прошептал два слова: «Не унывай». И жизнь оборвалась. Но каждый раз отец приходит снова, чтобы спасти меня в тяжелый час. Я видела глаза Христа, глаза страдальца и пророка. Его слеза была чиста, слеза сурового упрека. Как будто он осознавал, что подвиг жертвенный напрасен, и в этом мире лжи и зла он был так горестно прекрасен. Мне не дал Бог красивого лица, а только маску страшную, живую, чтобы осознать до боли, до конца, что я страдаю, значит, существую. Земных мучений осушив бокал, я дожила до мудрого покоя. Мне Бог живую маску изваял, чтоб душу окропить святой водою. Экклезиаст. В суровый век прогресса очень часто я Библию читаю по ночам. Печальные слова экклезиаста, забытое начало из начал. Есть время разрушать и время строить. Есть время жить и время умирать. Есть время силу мудростью удвоить и время раздавать и собирать. От мудрости великие печали, от знаний нескончаемая боль, и то, что новым кажется в начале, уже свершалось силой многих воль. Все суета-сует, и нет исхода. В томлении духа, муках и трудах рождаются и падают народы, и все живое вновь уходит в прах. Не добродетель, случай правит миром, святым и злым один удел и срок. Богатство, славу сделал ты кумиром, над всем висит неумолимый рок. Так будь же добр, люби людей и Бога, живи в веселье, смейся над судьбой. Все суета-сует, все боли и тревоги, и только день сегодняшний, он твой.
6: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: новости на
1: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Лишние 5-10 килограммов увеличивают нагрузку на тазобедренный сустав 3-4 раза при ходьбе, что с годами приводит к его разрушению и хроническим болям. По словам экспертов, механика разрушения сустава проста. Каждый лишний килограмм массы тела при беге или прыжках увеличивает давление на суставные структуры до 10 раз. Если человек проходит 5-7 тысяч шагов в сутки, то за день его тазобедренный сустав перерабатывает десятки тонн избыточной нагрузки. В отличие от мышц, суставной хрящ не наращивается в ответ на давление, а истончается и теряет амортизирующие свойства. Влияние лишнего веса не ограничивается физикой. Жировая ткань выступает активным эндокринным органом, выделяющим провоспалительные вещества – цитокины. Они стимулируют хроническое воспаление в суставе и окружающих тканях, усиливая боль и прогрессирование дегенеративных изменений. Третьим фактором разрушения является гиподинамия. Люди с избыточным весом часто ведут малоподвижный образ жизни, из-за чего мышцы, стабилизирующие сустав, ослабевают, а его кровоснабжение ухудшается. При этом врачи подчеркнули, что костные и связочные структуры способны к восстановлению, но только при условии снижения избыточной нагрузки. Уменьшение веса даже на 5-10% уже значительно снижает боль и улучшает подвижность. При потере более 15% массы тела функциональные нарушения могут уменьшиться настолько, что человек возвращается к нормальной жизни без постоянного дискомфорта.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
0: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
5: Мы продолжаем заседание творческой гостиной. У микрофона Александр Соколов. А говорим мы сегодня о крупном, я бы сказал, одним из лучших поэтов зарубежья, Любови Флиттер. После реабилитации отца ее родители вернулись в Киев. И с 1960 года они стали все жить вместе в Киеве. Любовь преподавала русский язык и литературу в средней школе, очень много времени отдавала своим ученикам и в свободное от урока время организовывала разные вечера, ходила с учащимися в походы, в музеи. Многие из них, находясь в разных странах, поддерживают с ней связь. После смерти родителей в 1979 году она мигрировала в США. Одинокой, 42-летней, в чужой стране, без знания языка, как и многим из нас, ей пришлось преодолеть немало трудностей и горестей. Пришлось пойти на курсы английского языка, освоить новую, нелюбимую профессию бухгалтера и начать зарабатывать на жизнь. Душа задыхалась. Спасала любовь к чтению, к литературе, и в это время она начала писать стихи. Послушаем подборку очередную, номер 3.
6: Привыкнуть к одиночеству нельзя. Как не привыкнуть к горю или беде? Ни книги не помогут, ни друзья, ни водка, ни пристрастие к еде. Лишь став свободным от пустых надежд, лишь выучив страдания урок, ты перейдешь мучительный рубеж, поняв, что каждый в мире одинок. Уйти от одиночества нельзя, войди в него, прими его как путь всего живого, ветки и дождя, как бытия таинственную суть. Заветы. В храмах старой Галилеи, на холмах у Назарета нам оставили евреи первозданные заветы. В этом мире все конечно, все изменчиво и тленно, только Дух Святой и Вечный торжествует неизменно. Только Дух Святой и Правый может истину постигнуть. Только вера, а не слава, даст народу не погибнуть. Ни изгнание, ни горе, ни диаспора, ни гетто не убили Духа Торы, первозданного завета. Поэты приходят на муки, в которых рождается стих. Из стонов являются звуки, гармоний и ритмов святых. Поэты приходят для славы, посмертной и зыбкой, как дым. Пророку даровано право всегда умирать молодым. Поэты приходят для песен, становятся в замкнутый круг. Но мир нам, наш, им душен и тесен, и скучен, как старый супруг. Поэты приходят, как всплески весенней свежей волны, как дети, наивные и дерзкие, как боги безумия полны. Поэты — живые экспромты в симфонии жизни скупой. Незримых миров горизонтов касаются нежной душой. Ранимы и чутки, как лани, идут на таинственный зов, на тысячи тяжких закланий, что в мире дышала любовь. У жизни нет начала и конца, а есть лишь миг, изменчивый и вечный. Не нам судить о гении Творца и мозгом куцам мерить бесконечность. У жизни нет начала и конца, а лишь неуловимый стук сердечный. И смысл ее доступен не борцам, а странникам, смиренным и беспечным. Но нам даны гордыня и мечта, тщеславие заносчивого пена, безумная мирская суета вливается в движение Вселенной. Царство Божие внутри нас. Я оставлю наряды купчихам, я верну трюфеля богачам. В светлой робе, смиренно и тихо, я молиться начну по ночам. А наутро, по травам и росам, по пришибленной пыли дорог, я пойду с неизменным вопросом: есть ли в мире оставленном Бог? Где Он? В чашах разбросанных лилий, или в душе умирающих зим, или в строках зачитанных Библий, что проносит в суме пилигрим, или в строгих церковных заветах, в муках жаждущих, в стонах больных, или спрятан в неведомом где-то и доступен лишь сонму святых. Я порву все мирские препоны, перейду рубежи и края, я нарушу права и законы, что сковали, сломали меня. И, расправивши душу, как крылья, я взойду на священный порог и в последнем, великом усилии вдруг узнаю, что я — это Бог». походкою Христа среди толпы. Я прохожу значительно и просто, вникая в выражение глаз слепых, читая размышления подростков. Лишь иногда я взрослых узнаю по свету лиц, осмысленных и ясных, и я на грани зрелости стою, ни времени, ни смерти не подвластной. До мудрости дожить мне не дано. Прелюдии кончается начало. Лишь первые ростки дают зерно, а жить осталось до смешного мало. Как будто чья-то сильная рука разит меня в начале пробуждения. Еще не дописав черновика, приходится заканчивать творение.
5: Итак, почитав, послушав стихи «Любовь Флиттер», вы чувствуете, что она не высасывает их из пальца, не пытается развлечь, удивить собственной необыкновенностью или литературными реминисценциями. Она пишет болью сердца для жаждущих правды сердец. Лирика «Любовь Флиттер» философична и печальна. Сказано в «Экклезиасте»: «Сердце мудрых в доме плача, а сердце невежд в доме веселья». Массовая культура приучает нас к животному веселью, к разного рода мудренностям, экстравагантности. Она выступает в роли раздражителя, скрываясь за умопомрачающими эффектами, мелькающими кадрами, бесконечными выстрелами, душераздирающими воплями и абстрактными картинами свою растерянность перед жизнью, циничность интересов и желание прославиться любым путем. Как-то мне в жизни повезло. На конгрессе международного пен-клуба в Финляндии я познакомился с одним из самых своих любимых писателей, Василием Быковым. Я спросил его: «Василий Владимирович, как донести свои мысли и чувства до людей, докричаться до них?» Быков ответил, парадоксально ответил: «Чтоб, как вы выразились, докричаться до людей, надо говорить тихо». Любовь Флиттер говорит тихо, весомо и мудро. И я хочу попозже, в других передачах, обязательно вернуться к ее творчеству. А сейчас я прощаюсь с вами. И напоследок ставим последнюю группу стихов Любови Флиттер. Всего доброго.
6: Янтарь. Родилась я в селе на Урале, где зимою синели снега, покрывая тяжелым забралом огороды, деревья, стога. Далеко от жилых перекрестков, от железных и всяких путей, проживала там странная горстка богом проклятых ссыльных людей. Из больших городов, из столицы, заключенные в серые дни, ни мечтать, ни жалеть, ни молиться, только выжить хотели они. И порой берегли, как святые, вещи те, что любили и встарь. Так увидела там я впервые этот темно-вишневый янтарь. Одинокая женщина в черном одевала его иногда. Я ребенком была, и не помню ее имя. Летели года, и как символ чего-то иного, что так нужно для нашей души, эти бусы возникли в суровой и забытой уральской глуши. И с тех пор тяжело и упрямо я искала такую же нить. Лишь недавно у старенькой дамы удалось эту вещь мне купить. Темно-красные старые бусы, словно в маленьких рюмках вино, рождены для изящного вкуса в Петербурге когда-то давно. Я притронулась к ним осторожно, рассмотрела, одела, ношу, но приходит пора, и, возможно, я себя этой сказки лишу, потому что к беде или к счастью я должна эту нитку продать, а на деньги, что выручу частью, мою первую книжку издать». Пишу стихи, играю с янтарем. Смотрю на жизнь, как на песочный город, в котором так непрочен каждый дом, и потому так хрупок и так дорог. Люблю собак с их нежностью простой, закатов свет, осенних листьев шорох и легкий снег над улицей пустой, а иногда газет ненужных ворох. Хотела бы сказать «люблю людей», но не скажу. Душой кривить не стану, уйдя от них, как от лихих зверей, одна в углу зализываю раны. У судьбы на опушке, у самого края, я слова, как игрушки, в стихи собираю, и с улыбкой детской плыву через будни золотой арабеской на траурном судне. Я превращаю жалобы в стихи, как хлам ненужный в слиток золотой, как цвет, опавший в нежные духи, как смерть зерна в росток полуживой. Я превращаю дней круговорот в живую роспись храма бытия, страданием раскрашиваю свод, и болью сердца крою стены я. Порой так тихо на душе, и ты летаешь плавной птицей уже на высшем этаже, куда любой из нас стремится. И в этот самый главный миг ты озарен особым светом, устами к вечности приник, и назовут тебя поэтом. Богом было завещено меня вылепить женщиной и без друга заветного жизнь прожить неприметную. Путь не выстелен скатертью, прожила я под грозами ни женой и ни матерью, ни расцветшую розою. Не целую мужчину я, и ребенка не пестую. Поэтесса по чину я, умираю невестою. На старом кактусе цветок раскрылся ярким опахалом. Забытый, сморщенный комок

0: В упущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Феникс. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня, завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
12: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
14: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
16: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
16: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
17: Дэвидсон Радио.
16: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В тюрьмах Англии и Уэльса тысячи секс-преступников могут начать получать препараты для подавления либидо. В Великобритании каждый месяц более 850 мужчин арестовывают по подозрению в совершении правонарушений, связанных с сексуализированной эксплуатацией детей в интернете. Золотистый ретривер по кличке Майло Биер получил премию за самый необычный страховой случай. Он 72 дня блуждал в горах недалеко от озера Тахо в Калифорнии. В итоге оказался в приюте и с его хозяевами смогли связаться благодаря чипу. Все номинанты и лауреаты премии попадали в нелепые опасные передряги, но они живы и здоровы. Мяч, который Диего Марадона забил рукой Бога в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года, продали на аукционе за 3 300 000 долларов. Ожидалось, что лот продадут за 10 миллионов долларов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Зять Трампа Джаред Кушнер встретился с лидером демократов в Палате представителей Хакимом Джеффрисом. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что окружение Трампа начинает готовиться к будущему, в котором у демократов большинство хотя бы в Нижней Палате Конгресса. Вашингтон и Оттава не смогли договориться об условиях сделки. Канада ввела пошлины на американские товары в ответ на аналогичный шаг Вашингтона. Федеральный суд Нью-Йорка признал незаконным и отменил решение Госдепа о запрете на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в том числе России. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: На завтрак.
3: Горячие новости из главных точек планеты.
0: На ланч.
3: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
0: На обед.
3: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
0: На полдник.
3: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
0: На ужин.
3: Ассорти из пикантных радионовел, приправленные встречами с известными людьми.
0: Дэвидсон Радио, 620 AM.
3: Слушать подано.
4: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Сезон радио. Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
1: Всем привет, дорогие друзья! Я очень надеюсь, что с моей скромной помощью вечер понедельника не станет для вас особо обременительным. Как всегда, нам помогает Дмитрий Банников, музыкант, поэт и писатель. Впрочем, на нашем сегодня корабле писателей очень много. Говорю с очень интересным. Буду сегодня разговаривать со своим другом и прекрасным человеком, и путешественником, и, конечно же, самым настоящим нью-йоркером. Но сначала слова благодарности самым прекрасным спонсорам. Доктор Патин поддерживает нас 718-234-67-67, который предлагает вам ботокс Доксифай, эффект от которого длится 6 месяцев, или филлер Белофил. Он является постоянным. Кстати, ботокс избавляет от мигрени, и доктор Патин и его команда точно знают. Приходите в Институт красоты по адресу 7819 Бэй Парк. Вы будьте молоды, красивы, счастливы, но главное здоровы с помощью доктора Патина и его команды 718-234-67-67.
0: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: И нас поддерживает садик Бэмби 2114 Браун-стрит между Эвеню Ю и Эвеню Ви 718-368-1817. Дорогие родители, приходите туда. В этот садик ходили мои обе девчонки и были просто счастливы. Бесплатные программы при Кей и Три Кей, сертифицированные учителя, три большие площадки для прогулок, кружки вокала и танцев, великолепные запоминающиеся утренники, удобные кондиционированные автобусы забирают из всех районов города и принимаются ваучеры на продленный день. 2114 Браун-стрит, садик Бэмби, адрес счастливого детства 718-368-1817.
0: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Боженьки мои, даже не знаю, как представить своего сегодняшнего гостя. Любитель Бродского, эстет, путешественник, любитель Мерло и Каберне, скажу так, или нет?
2: Ну, это было в прошлом.
1: Это было в прошлом. Теперь зожник, ближе к микрофону. Сергей Штурман-Трахтенберг, или по-другому.
2: В миру Аринкин.
1: Аринкин, в миру Аринкин. А вот не знаю, мне все-таки хочется как-то, может, потому что в Фейсбуке ты так записан, поэтому чуть-чуть подними, Сереженька, микрофон. Я, ты знаешь, хочу сказать, что мы знаем друг друга огромное количество лет. Познакомились мы, это не секрет, наверное, через Льва Трахтенберга.
2: И светлая память.
1: Светлая память ему, да. И ты знаешь, я читала всегда и Левины опыты, с удовольствием, и считаю, что ты тоже прекрасно пишешь, и я знаю, что был как некий журналистский опыт, и я вот сегодня, ты сказала, что я тебя вербую в писатели, но можно сказать и так, потому что мне кажется, что со словом у тебя все в порядке, никакого ИИ там не присутствует.
2: Карман не полез.
1: Да, в двух словах скажи, пожалуйста, вот люди, которые тебя не знают, кого пригласила, два слова, вот несколько слов, вот такой прямо, знаешь, пять строчек.
2: Да, я в прошлом журналист, сейчас я работаю в медицине, я primary care provider. Что еще? Люблю писать, люблю изящную словесность, путешествую. Ну, наверное, такие вот основные вещи.
1: И любишь Бродского, да? Ну, по крайней мере...
2: В прошлом.
1: В прошлом. И у меня, знаешь, ты знаешь, тоже, я по-прежнему хорошо...
2: Я
1: да.
2: Охладел.
1: Я вот тоже что-то как-то у меня в сторону ушло. Скажи, пожалуйста, как истинный нью-йоркер, я тебя, знаешь, о чем спрошу? Вот ты пишешь такие достаточно откровенные послания, они с юмором, они добрые. Вот это мне очень понравилось. Последнее, это про тревожность, что люди, которые вроде живут, вот, понимаешь, я когда гуляю в Дамбо, да, с туристами, думаю, вот люди, у которых нет проблем. совсем никакие. Дамба, Парк Слоуп, оказывается, там тревожности еще хоть ложкой ешь, да? Но, тем не менее, скажи, пожалуйста, вот во врачебном этикете ты можешь писать абсолютно обо всем, просто не называя имен. Есть такой этикет, когда конфиденциальности, скажем так?
2: Да, конечно, я не могу описать конкретный случай, но я его могу обобщить. То есть есть такое понятие, как HIPAA, то есть чтобы мы не нарушили личное пространство. Но писать какие-то вещи, мне кажется, это очень важно, потому что человек может найти что-то свое, и мне кажется... Сейчас о каких-то вещах очень важно сказать, про ту же самую тревожность, потому что мы это видим в кабинете, а люди очень обеспокоены, хотят антидепрессанты.
1: Друзья, на всякий случай, это не час с врачом. Это не час с врачом, мы хотели говорить о писательстве. И, кстати, на почве книг мы тоже с Сережей сошлись и много об этом разговаривали в прошлом. И надеюсь, что будем разговаривать и в будущем. Скажи, пожалуйста, вот все так озабочены искусственным интеллектом, и я тоже, потому что я смотрю, что там с нами творит искусственный интеллект, и сразу же вижу, что в твоих посланиях миру, если и есть искусственный интеллект, то это очень классные картинки. Как ты их делаешь, каким образом?
2: Да, загружаю в чат GPT промпт, и так он и генерируется. Ты знаешь, меня так вообще затроллили и забулили, говоря такими современными словами, что, дескать, я вообще не умею писать, и все это сгенерировано, и... Ну, это неправда, меня раньше это обижало, сейчас совершенно все равно, потому что люди, которые меня знают, скажем, много-много лет, да, до того, как эта технология стала доступной, я думаю, все становится сразу понятно. Я думаю, что это шикарный инструмент, слушай, мне это позволяет надиктовать какие-то свои мысли и оставить их там, и потом работать с этим материалом. Чем это отличается, если ты записываешь
1: блокнот? И твой стиль знаю. Просто сейчас, мне кажется, хейта стало гораздо больше, намного больше. Люди просто, ну вот я не знаю, как это, Фейсбук это какое-то, знаешь, поле для срача, скажем так.
2: А мне кажется, знаешь, так люди спасаются и от тревожности, и вот выливают.
1: На кого-то,
2: какие-то, свои. Да, это же безопасное такое поле, да, ну что тебе там заблокируют, ну.
1: Скажи, пожалуйста, не было ли в планах писать самому, вот писать, ну, например, я хочу сказать о двух книгах, которые я не устаю рекомендовать, это «Рассечение Стоуна», которая произвела на меня просто неимоверное, Абрахама Верхезе, я пыталась читать на английском языке, но очень много медицинских терминов, вот, и даже его следующий такой том «Завет воды» не взяла пока, потому что слишком это было мощно, много. И еще одна книга, связанная с медициной, это Александр Стесин, наш нью-йоркер, с которым мы договорились об интервью, «Нью-йоркский обход», эта книга тоже меня вот поразила. Ты не хотел бы, но я бы не сказала, там, знаешь, какие-то там, это для врача, я не могу сказать врачу, пишите байки, потому что какие байки? Ну, вот такие случаи из жизни.
2: Я думаю, что это можно будет сделать когда-то. Я не воспринимаю себя, знаешь, как там, писателем, мне кажется, это какое-то слишком уж серьезное заявление. А так, я думаю, что почему бы и нет? Мне это помогает тоже, для меня это какая-то психотерапия своего рода. И, ну, почему бы нет? Может быть, напишу еще когда-нибудь. Опять же, да, то есть медицинские вещи нельзя писать напрямую. Может быть, это будет какой-то художественный текст в будущем. Где будут... Да. Герои, у которых будут определенные симптомы.
1: Я вспомнила, что
2: они там будут жить.
1: Сестру твою зовут Вероника. Как домашние? Ты им пока они читают твои опсы?
2: Ты знаешь, они не читают, поскольку для них это очень длинный формат.
1: Вау.
2: Да, казалось бы, да?
1: Сестры младшей или для родителей тоже?
2: Для сестры родители вообще считают, что социальные сети это все зло. Не нужно этим заниматься, это все очень несерьезные вещи.
1: Ну, а ты как вообще считаешь за вот искусственный интеллект, вот это как цунами, который на нас надвигается? Я понимаю, что люди умные, из него какую-то берут выжимку, чем он может помочь, потому что интернет сам по себе, он может быть большим прекрасным делом, он может быть большим злом, это как ты в какую сторону повернешь. Но если вот так на 20-30 лет вперед, можно ли, например, будет заменить профессию врача?
2: Я думаю, что полностью нельзя будет, и со мной наверняка поспорят многие люди. Я думаю, что это будет очередным очень хорошим инструментом, и мы уже это используем. Но, во всяком случае, пока там очень-очень много ошибок, и я тестировал с другими врачами. И, конечно, ты не можешь полагаться полностью. В этом есть определенная еще и опасность, поскольку люди могут себе поставить диагноз. И сейчас особенно, когда ты можешь на черном рынке купить разные лекарства, совершенно, конечно, ужасающие есть вещи. И у меня это происходит в клинике. Сейчас все говорят про пептиды, про похудение. И для некоторых людей, то есть... с пищевыми расстройствами, например, да, то есть у меня была девушка, которую, просто нужно было отправить в госпиталь с истощением, но это проблема, безусловно, да, то есть искусственный интеллект пока еще, во всяком случае, не может заменить живого человека. Ну, плюс еще интонации, то, как человек выглядит, то, как себя чувствует, какие эмоции, да, ты можешь сказать, да, у меня все хорошо, но это не выглядит таким образом, да, и тогда ты можешь как-то копнуть дальше и понять, в чем причина.
1: А вот я опять хочу вернуться к Абрахаму Вергезе. Он оказался доктором, профессором Стэнфордского университета, который сделал какое-то открытие, то есть в мире медицины он светило. Каждую книгу он пишет 15 лет. И я слушала его лекцию, и он настаивал на том, что стало, что вперед идет идет медицина, но задушевных разговоров, вот объятий, какой-то тактильности не хватает. А иногда это пациенту то, что нужно, что вот в этом мире, вот в таком, мы немножко стали как сами, как машины, а на самом деле иногда оно, что называется, доброе слово и кошке приятно. Это так я примитивно перевожу смысл его всей лекции.
2: Ты говоришь вообще про тактильность, и это, к сожалению, правда. Я знаю многих провайдеров, представителей медицинских услуг, докторов и прочее, которые даже не делают физикальный осмотр, да, то есть вообще не трогают пациента. Ну, это, конечно, ужас, да, ты должен когда-то и посмотреть, и потрогать, и прочее. И, наверное, самая большая проблема – это то, что мы очень ограничены по времени, визиты такие короткие, и ты просто не можешь себе позволить... что-то спросить. Я стараюсь, но это очень сложно. Я стараюсь выбить какие-то там дополнительные 10-15 минут или разбить, скажем, жалобы и назначить несколько визитов, да, чтобы поговорить о чем-то, потому что, все, что касается ментального здоровья, психиатрии и стигмы, связанные с этим. Ну, проблем много.
1: Да. Скажи, пожалуйста, а вот по-прежнему профессия врача престижная? Вот я смотрю, если детеныши говорят родителям, кем ты хочешь стать, мальчик или девочка? Врачом или юристом. Все, значит, потомство идет по правильному пути. Сколько еще учиться, не знают дети.
2: Миллион.
1: И это сложная профессия. В любой профессии, там, журналистике, я не знаю, в бизнесе, есть случайные люди. Видишь ли ты таких случайных людей, которых позвала медицина не потому, что у них династия или они решают спасти мир, а потому что это вроде как престижно, потому что таких людей ты встречаешь на своем пути?
2: Встречаю.
1: Да?
2: Много. Да, это тоже, к сожалению, правда. Хотя сейчас, когда ты оцениваешь, сколько усилий требуется для того, чтобы встать на ноги и закончить учебу, если просто хочется заработать денег, то это можно найти более легкий способ. Да, то есть у тебя, конечно...
1: Я тебя теперь буду вообще за всю медицину будешь держать ответ, по крайней мере, в первой части передачи. Скажи, пожалуйста, почему психотерапия так востребована здесь, а у нас она... Ну, не то чтобы я не беру такие там доперестроечные времена, ты, наверное, тогда еще не родился. Почему она вот здесь психотерапевт? Это, что называется, ну, такое рутинное дело для всех?
2: Ну как, слушай, это важный момент. Многие проблемы берут свои корни из травм психических, так или иначе. Вот у меня был совершенно потрясающий пример. Можно сказать, человек с серьезным ожирением. И, слава богу, сегодня у нас есть GLP-1 инъекции.
1: Это Оземпик?
2: Ну да, да.
1: Такого плана, да?
2: Вегови и прочее, Zepbound. И мы начали работать, и получилось так, что вес не уходил. Хотя это очень странно, поскольку эти препараты отбивают аппетит, убивают чувство голода, я бы даже так сказал. И я его отправил к нутрициологу, чтобы сбалансировать диету. А интересно получилось, что нутрициолог его отправила к психотерапевту.
1: Угу.
2: И только тогда мы увидели результат. Угу. То есть это мы имели дело с пищевым расстройством.
1: Как
2: то есть человек просто заедал.
1: Расстройство пищевого поведения, да?
2: Да. То есть человек просто заедал, даже с учетом того, что не испытывал голода и аппетита. То есть эта привычка, это ужасно. Человек при этом, да, его и тошнило, и была работа, и все равно продолжал есть.
1: Знаешь, я хочу немножко, у нас такой серьезный разговор пошел, несмотря на то, что у нас здесь по бокашке вина, даже не целая бутылка, но мы решили
2: сегодня... Пила и рассекретила.
1: Рассекретила, да, решили сегодня, у нас мы давно друг друга не видели, и вот решили, красное вино, вот скажите, доктор, как оно, сколько нужно употреблять? И нужно ли употреблять?
2: Не нужно.
1: Вообще?
2: Вообще не нужно, но не получается.
1: Сказал доктор, и поднял.
2: И посмотрел бокал вина.
1: Скажи, пожалуйста, знаешь, я тут наткнулась на такой рилс или картинку в Фейсбуке, и там-то сидит такой одинокий кот, и написано: «Вся наша жизнь состоит из того, чтобы выучить английский и похудеть». Мне так это понравилось. Но, с другой стороны, вот, знаешь, я в защиту людей, потому что я борюсь с лишним весом, пытаюсь бороться, знаешь, и... Мы про путешествия с тобой поговорим, когда мы с детьми куда-то едем на машине и останавливаемся на заправках. У нас теперь ты цитируешься, твое грузинское слово «пописули». Вот мы останавливаемся и что-то съесть. И я понимаю, что ну как можно быть зожником, если на любой вот станции, где ты заправляешь бензин, все, это яд. Ну вот если мы уже так с тобой про здоровый образ жизни, вот и ты на этих заправках, если ты едешь в те же Южные Штаты, должен будешь останавливаться достаточно часто, но ничего там нет приличного. Яд.
2: Да, я с тобой согласен. Мы с покойным Левой Трахтенбергом ездили по США. У нас был проект
1: Russian Zoo
2: America.
1: Да, я помню,
2: да.
1: Ага.
2: И это очень любопытно. Как только ты отъезжаешь от Нью-Йорка и едешь вглубь страны, то ты понимаешь, что, конечно, выбора у людей нет, все очень крупные, скажем так. Но все меняется, опять же, благодаря инъекциям и так далее. Но с едой, да, плохо. Если ты не готовишь, мне кажется, дома...
1: Я думаю, слушай, у нас какая-то, знаешь, пошла час с доктором Маринкиным. Нет, все это очень интересно.
2: Ты знаешь,
1: я думаю, что во второй половине передачи мы с тобой поговорим о Нью-Йорке и о книгах, то, что мы с тобой просто обожаем. А сейчас, друзья, вещь, без которой радио не может существовать. Реклама плюс новости. Оставайтесь с нами.
0: Это Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Печенье из пластика может появиться в меню космонавтов. Ученые разработали технологию по переработке пластика и других отходов в пищу с помощью дрожжей. Маленький мальчик выбежал на поле во время матча главной футбольной лиги, из-за чего игру пришлось остановить. Незапланированная остановка произошла во время игры между Сан-Хосе и Миннесотой на стадионе PayPal Park в ночь на 23 августа. В конце второго тайма мальчик выбежал на поле, однако сотрудники быстро поймали его и передали женщине, стоявшей у боковой линии. Матч окончился со счетом 5-1 в пользу Миннесоты. В конце игры тренер команды в шутку сказал, что маленькому нарушителю еще слишком рано давать пожизненный бан на посещение стадиона. На турнире это уже третий случай за 5 лет, когда ребенок выбегает на поле во время матча. Последний раз похожий случай был год назад в матче DC United и Чикаго. Вуди Аллен работает над новым фильмом. Съемки нового полнометражного фильма Вуди Аллена начнутся в октябре в Испании. Проект будет преимущественно англоязычным. В фильме также заявлен звездный актерский состав, который пока еще не сформирован полностью. Название ленты и подробности сюжета пока остаются неизвестными. В прошлом году испанская газета «El País» сообщила, что фильм получил финансирование в размере 1,5 миллиона евро от правительства Мадрида. В документах, с которыми ознакомилось издание, указывалось, что город должен фигурировать в названии фильма.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду. И это похоже на чудо. Отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
6: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Новости,
19: аналитические передачи,
18: репортажи, мнения экспертов
19: и прямые включения из горячих точек со всего света.
18: Все это RTN.
19: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
18: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
19: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
18: RTN. Смотрите лучше.
20: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Raise Ross Социум» каждый вторник с 4 до 5.
21: Она – идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он – суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она – надолго. Он – горд, она – журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время на «Дэвидсон Радио».
1: Друзья, нас поддерживают Big Apple Academy, лучшая частная школа в Бруклине, где ждут ваших детей. 2937 86-я стрит. Многие моменты из детства остаются с нами на всю жизнь. Первое слово, первый друг и, конечно же, школа. Добро пожаловать в Big Apple Academy, школу, где созданы все условия для всестороннего обучения вашего ребенка. Здесь открывают таланты через творчество. Здесь каждый голос важен и каждый голос слышен. Открыта запись в начальную и среднюю школу. Звоните 718-333-0300. Замечательные ученики и учителя, естественно. И ребята поступают без проблем в лучшие хай-скул Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, радио, дебаты, театр делают детей уверенными и успешными. Родители радуют, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и автоскул до 6 вечера. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300. Подтверждаю, замечательная школа.
21: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Сегодня что-то с Сергеем Маринкиным мы стали говорить о медицине, и рекомендую вам настоящего кудесника, мушкетера от медицины, доктора Патина, который руководит семейной поликлиникой и институтом красоты, и здесь работают врачи различных специальностей. Например, есть отделение дерматологии, где любые нежелательные кожные образования могут удалить за один визит хирургическим или нехирургическим путем. Сделают это быстро и абсолютно безболезненно. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Запомните его и вы. Или сразу приходите по адресу 7819 Bay Parkway и передавайте привет доктору Патину и его команде.
21: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Как всегда, желаем зеленого света всем водителям на всех дорогах Нью-Йорка. Сергея Аринкина, штурман Трахтенберг, я все-таки добавлю. У меня сегодня в гостях врач. Можно уже говорить врач или еще нет? Если вот ты мне эту вот человеку темному объясни. Пиэта.
2: Это physician associate, то есть ты работаешь фактически как врач, но в связке, в коллаборации с доктором.
1: Да, но там, я снимаю шляпу, MD, потому что я помню твои вот эти биологические такие талмуды у тебя лежали, и все это ты читала еще на иностранной мове, еще все на английском языке. Я вообще не представляю, как это можно выучить, как это можно сдать, но сейчас о Нью-Йорке, потому что программа все-таки о Нью-Йорке, и здорово, что нью-йоркером может называться любой человек, не надо говорить там коренной.
2: Нужно прожить 10 лет.
1: 10 лет, да. Кто-то, знаешь, разница. А говорят 15 и 10. Я живу здесь, сейчас тебе скажу, 25 лет.
2: Ты знаешь, а я даже, мне кажется, не нью-йоркер, я бруклинайт, бруклинец. Uh-huh. Вот, гордо могу сказать об этом. Я больше Бруклин люблю.
1: Я тоже обожаю Бруклин. Когда кто-то приезжает, говорит, ой, Бруклин, мне очень нравится. Твои вот сейчас модные такие слова, выражения, места силы в Нью-Йорке. Вот где тебе всегда в Нью-Йорке здорово? Я точно знаю одно место. Это Бруклинский ботанический сад.
2: О, да. Я безумно рад, что я живу прям напротив. И считаю, что это потрясающе вообще. Район, Парк Слоуп, Проспект Хайтс.
1: Как раз там, где все Бруклин. Тревожники, где все тревожники, которых тебе надо лечить.
2: Да, креативный класс живет там, это мои пациенты. Вот, я больше люблю, кстати, Проспект Парк, нежели чем Центральный парк, хотя это один и тот же...
1: Одни и те же архитекторы.
2: Архитектор.
1: Причем у них был, как я понимаю, у них был план, вообще такие амбициозные планы соединить эти два парка. Вот.
2: Невероятно.
1: Ну, ты знаешь, я люблю и Проспект Парк, и Центральный парк. И вчера, вот знаешь, у меня приехали родственники-гости. И хочу сказать, что вчера вот такая прогулка состоялась у нас на такой называется педикеп. Вот есть такой вот, с удовольствием передаю привет кому. И даже хочу его порекомендовать, потому что ты пешком не обойдешь Центральный парк. И просто ему передаю привет.
2: Это гид?
1: Это не гид, у него педикеп такой.
2: Что это такое?
1: Педикеп — это такая коляска, на которой ты едешь. У нее, как бы, по-моему, три колеса. Да, кстати, чтобы не думали, что реклама, мы заплатили за эту поездку. Ну, просто когда человек очень интересно рассказывает, ведь мы всегда идем как-то на энергетику, мне кажется. И вот 347-530-52-95 – это его телефон, вот кому замечательный водитель, потому что если к вам кто-то приезжает, и вы идете гулять в Центральный парк, там все вот это, знаешь, там вас и с лошадьми, значит, путают, что вот, дескать, давайте на лошадях, запутывают такие, знаешь, давайте. И вот эти педикепы, вы там, оказывается, целая мафия. Есть педикепы, которые работают, как мне не нравится это название, ну, вот эти повозки, которые работают на улицах, настоящие бандиты, а есть более интеллигентные, которые работают в Центральном парке. Почему я советую вот именно на такой коляске кататься? Потому что ты много...
2: Ты любишь животных.
1: Много видишь, и потом ты еще можешь погулять по Манхэттену, потому что 30 тысяч шагов это мало кто может сделать, а Центральный парк, как зайдешь, 10 тысяч или 15 точно там сделаешь. Так что рекомендую вам кому от всего сердца. Ну и, конечно, просто
2: парк замечательный. А где именно в Центральном парке ты любишь?
1: Ты знаешь, мне нравится вот там, где этот, где Балта или вот Черепаховый этот пруд. Я очень люблю вот этот, я сойду, вот этот мостик, где все желают. Правда, там вот этот Bethesda фонтан сейчас ремонтирует, там не очень все красиво. И ты знаешь, несчастный случай там произошел, вот какая беда. То есть приехала семья индусов, и лошадь понесла, и 18 лет парень скончался. И там пытались опять Greenpeace, опять, что бедные лошади. Но у них, по-моему, сильный профсоюз, там все время идет борьба. Кто-то говорит, что бедных лошадей надо, значит, запретить. Кто-то говорит, что это уже...
2: Вот я считаю, что надо запретить. А ты как?
1: Я считаю, что педикепов было бы достаточно. У лошадей несчастливые морды. Вот. Плюс...
2: Варварство, слушай, мы там в каком веке.
1: Да. Что мне понравилось, знаешь, что о чем я рассказываю все время, и еще один экскурсовод Лена Лин все время об этом рассказывает, Лена Линецкая. Но очень много всяких бесплатных штук. Здесь тебе танцуют танго. Здесь, значит, на роликах. Здесь очередь на бесплатный какой-то спектакль. То есть очень много, что называется, для народа. Да, там есть такая игра, знаешь, типа крикета. Туда там $1000 или сколько-то надо клуб заплатить. И какой-то очень серьезный шахматный клуб. То есть там, по-моему, вот за деньги. Но очень много таких бесплатных мероприятий. Помимо того, что там и, по крайней мере, раньше были вот эти оперные замечательные дела ночи, люди на полянке, на полянках лежат, гуляют с собаками, танцуют, все это вот такая совершенно-совершенно замечательная атмосфера.
2: Нью-Йорк, одним словом.
1: Нью-Йорк, одним словом. Проспект Парк, я с тобой согласна, очень люблю. Какие еще места вот тебя буду пытать?
2: Дамба.
1: Угу.
2: Я люблю... И ты знаешь, я очень люблю Брайтон.
1: Угу. Я тоже здесь... к нему неплохо отношусь.
2: Да, мне кажется, это хорошее место, набережная.
1: Пирожки.
2: Пирожки. Узбекская кухня, грузинская.
1: Да, грузинская стало много, да.
2: Эмиграция.
1: Да. Слушай, мы с тобой заговорились, а я хотела бы все-таки поговорить немножко о книгах, потому что часто наши...
2: А у тебя есть время читать? Вот у меня реально мало, и я больше... медицинскую литературу.
1: Ты знаешь, я слушаю книги, читать у меня нет возможности, потому что у меня, нет времени, у меня от количества бумаги и проверочных работ, которые я должна на своей работе проверять, у меня уже строчки, так сказать, расползаются, даже если книга самая интересная.
2: А ты способна воспринимать на слух?
1: Я себя научила, потому что я поняла, что, во-первых, это побег, это мой побег. Вот у тебя побег в Фейсбуке писать что-то, а у меня побег из действительности – это хорошая книга, особенно если это классный детектив, не обязательно детектив. И единственное, что мне очень важно, какой голос читает. Понимаешь, это архиважно, потому что если хорошая книга, вот у меня сейчас так недавно было, я отложила, и так мне хотелось эту книгу прочитать, жуткий голос, жуткая озвучка. Но я все это беру на Либе абсолютно бесплатно, что и всем советую, то есть ты не успел прочитать, сдал, потом опять взял, знаешь, то есть вот так. А почему ты не читаешь? Или ты читаешь?
2: Нет времени. Ну, ты знаешь, я для себя понял такую вещь, и я вот был в Портленде, и там совершенно потрясающие этот огромный книжный магазин, и я подумал, что, наверное, надо перед сном полчасика именно почитать настоящую книгу, подержать в руках перед сном.
1: Перед сном, говорят, надо гаджеты отключить. Но у нас время рекомендаций, наших рекомендаций, и время объявить еще одного спонсора.
21: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Друзья, сентябрь не за горами, и SK Learning Center приглашает вас на свою продленку. Кстати, и в каникулы здесь работают лагерь, и роботикс, математика, шахматы, английский. Есть специальная программа для особенных детей. Все это по адресу 3360 Shore Parkway, 646-416-0060. Домашние обеды забирают из всех районов Шипсет-Бэ, из всех школ, и у вашего ребенка точно будет домашнее задание сделано, вы даже не будете об этом и думать. 646-416-0060. Записывайтесь уже сейчас. 3360 Шор Парквей. Стефани, руководитель этого замечательного центра, все вам расскажет, объяснит, и думаю, что ваше чадо будет очень даже рада. 646-416-0060. Ну и вы, соответственно, будете счастливы и спокойны, как родитель. 3360 Шор Парквей. SK Learning Center. Мы продолжаем, друзья. Так мне хотелось сказать, вот как-то книжный червь по-русски звучит ужасно, а букворм – это нормально. Все равно мы любим читать, наверное. И когда-то с Сережей сошлись, что мы любим одну книгу, которую никому не рекомендую, потому что она такая противоречивая, и она оставила на меня лично такое неизгладимое впечатление, но я думаю, что некоторым людям...
2: Ты говоришь про Джонатана,
1: да,
2: Литтла,
1: да.
2: «Благоволитель».
1: Я не рекомендовала ее никому. Последний раз я ее обсуждала с тобой, потому что она, мне кажется, сложная для восприятия для некоторых людей. Некоторым людям ее читать, как говорят, здесь must, а некоторые люди не должны ее читать. А может, ее должны читать все. Что думаешь по этому поводу?
2: Я думаю, что, наверное, можно прочитать, чтобы понять ужасы войны и посмотреть это с другой стороны, не со стороны героя, будь то там, скажем, американская сторона или там советская, да, то есть это пишет офицер СС от его, да, имени, с его опытом. Это тоже очень трагичный опыт.
1: Но сейчас тревожникам бы мы ее сейчас не рекомендовали.
2: Нет,
1: я немножко хочу
2: шуточный
1: тон взять, знаешь.
2: Ага. Да. Ну и к концу ты понимаешь, что это даже про войну и не совсем про войну, тоже про...
1: Но я знаю, что
2: психологические травмы.
1: Знаешь, я иногда считаю, что вот я подписана на всякие книгогруппы, и прежде чем взять какую-то книгу в отпуск, аудиокнигу, я 100 раз подумаю, подойдет ли она и так далее. И такие, это самые книжные вот эти группы, чаты, они самые, в общем-то, интеллигентные в основном. Там нет очень много такого. Но по поводу этой книги, такой холивар там вообще просто стоит. Ну, я когда просто пролистываю, то есть вот эта книга до сих пор как-то будоражит людей. Рекомендуем ее читать?
2: Да, однозначно. Ты знаешь, я очень расстроился, когда узнал, что Джонатан Литтл запретил экранизацию для его жизни. Мы не увидим.
1: Вау.
2: Да. Это, конечно...
1: А потом, как вот с этими авторскими правами? Там же какая-то... Какие-то
2: вот это не знаю, но я вот... Я, конечно, не желаю ему смерти.
1: Но мы хотим экранизацию.
2: Но мне было бы очень любопытно.
1: Но я вот, ты знаешь, прочитала, я уже устала, по-моему, устали наши радиослушатели это слушать. Я очень рекомендую Анну Старобинец «Лисьи броды», книгу, которая меня просто потрясла. Так вот запоем, когда ты запоем, ты слушаешь и не можешь остановиться. И вот такой новый достаточно для меня автор Катя Кочур, «Любимец эпохи». И «Любимец эпохи» — это имя на самом деле.
2: Слушай, я тебя должен пригласить в такое заведение, называется «Квартира».
1: Да, я слышала.
2: По Проспект Хайтс, там... много-много современных писателей.
1: Но...
2: И я тебя приглашаю. Мы пойдем вместе.
1: Да, но мы сначала должны найти Мэри Поппинс, кто согласится посидеть с детьми, понимаешь? Да, я видела...
2: А можно с детьми, ты знаешь, там не на правах рекламы, угу. рекомендую, там столько всего.
1: Если у детей отнять телефон и планшет, я думаю, что они в квартирнике, даже если будет про самое интересное чтиво, долго не высидят, понимаешь? Что рекомендуешь ты, скажи, пожалуйста?
2: Слушай, ну, поскольку мы вспомнили о Леве, да, Трахтенберге, угу. я рекомендую его книгу.

0: выбираешь экскурсовода? Чем ты руководствуешься? Какой человек тебе подходит?
1: Ух, сложный вопрос. Ну, я собираю рекомендации, конечно же. Я не люблю, когда...
0: Вспомни какой-то положительный, очень положительный опыт и такой хороший вот воспоминание. И достаточно, хотя у нас рубрика под обложкой, но мы так в первой части увлеклись медициной.
1: Скачем.
0: Скачем галопом, но не по Европам, по путешествиям, книгам и общению.
1: У меня был совершенно потрясающий гид в Милане. И все началось... с да Винчи, но гид сказала так: ребят, вы задавайте вопросы, и мы по ходу будем вести диалог.
0: Вау.
1: И я считаю, что это, конечно, вышка, потому что мы прекрасно понимаем, да, как это все работает, люди запоминают текст и пошел-поехал, как знаешь, как я простатины. Я считаю, что когда есть такая живая интеракция, интерактивность.
0: А у школы рубрика под обложкой, скажи, ты читаешь какую-то литературу перед тем, как куда-то поехать? Вот я рекомендовала Марию Арунью, это детективная трилогия. Я думаю, вот людям, которые едут в Испанию, просто бесконечно там такие описания Испании, что прямо захотелось в Испанию. Но в Испанию хочу всегда, и выучить язык испанский тоже хочу всегда. Но вот есть книги, которые тебя подталкивают к этому путешествию. Ты прямо хочешь туда поехать, в эту страну.
1: Ну, ты видишь, вот ты человек про книги, а я уже нет. Я стараюсь просто смотреть какие-то любопытные видео. Или спрашиваю, опять же, на том же Фейсбуке рекомендации людей, потом делаю.
0: Ну, кому-то подходит, а кому-то нет. Скажи, а негативный вот опыт был? Негативный опыт какого-то вот общения с гидом, допустим?
1: Ух. По-моему, что же было? Было в Вашингтоне, в городе, в столице нашей, не родины. Там был совершенно какой-то, ну, неприятный такой мужчина, который позволял себе жуткие шутки по поводу женщин и расист. И я не понимаю, как вообще такой человек еще может работать. То есть, мне кажется, когда человек транслирует свои вот такие ценности уже несовременные... Хотя кому-то, может быть, это и нравится, знаешь, ты же персоналию выбираешь.
0: Ну, это, в общем-то, да, энергетику, персоналити, да, персоналию, на русский язык как красиво звучит, заковыристо. Скажи, пожалуйста, вот вопрос, который, это, знаешь, простатина, это у нас каждый может, помнишь, мурку, это у нас каждый может, а ты вот попробуй, скажи-ка мне вопрос, который к тебе пока, ты человек еще юный, не имеет отношения, что делать с детьми, которые не хотят читать, гаденыши такие, ну, это я на всякий случай так про своих
1: сейчас людей обойду. Почему так это беспокоит? Мне кажется, люди читают, просто это не художественная литература. Люди читают, сидят в каких-то там чатах и так далее.
0: Слушай,
1: вот на Фейсбуке читают. Ну, слушай, есть же люди, которые пишут вот такие там простыни. Вот мне выговаривают тоже.
0: Тебе могу признаться, я сегодня была в СПА, поэтому вот я тут такая сижу с мокрой головой, но, слава богу, у нас не телевидение. Я никак не могла, там распарилась, никак забыла, что мы с тобой встречаемся. И вот там такие всякие сауны, тыды-сиды. И вот все в халатиках там, значит, и вот такая сауна.
1: Могли бы и без.
0: Наверное, есть где-то. Я там только была где в купальниках, в халатах. И вот заходит пара. Сначала он. А там даже написано, ну, мобильные телефоны, ничего нельзя. Сначала заходит мужчина. Вот с такой книгой, знаешь, «Две войны и мир». Я смотрю на него просто, как будто зашел Бог, понимаешь? Заходит его жена, уже книжка потоньше, знаешь, уже не смотрю как на Бога, потому что здесь-то... Я так силилась, они, наверное, подумали, что странная женщина, я так силилась, головой крутила прочитать название, думаю, ладно, они вышли, потом там, значит, бассейн, там еще что-то, потом смотрю, они уже на лежаках около джакузи, они тоже с этими книгами.
1: Высокие отношения.
0: Я думаю, боже мой, я уже никогда не думала.
1: Книги же, они же намокнут.
0: Нет, ну там они в таком...
1: Полиэтилене?
0: Нет, там неводная зона, они в таком, у них покеван, такой с собой серьезный, они вытаскивают, и видно, знаешь, что не это не как героиня «Москва слезам не верит», переверни, с другой стороны, видно, что вот их захватило.
1: Вот рассказ просится уже.
0: И читают, слушай, я просто обалдела, тут в метро никогда не встречу.

0: человека с книгой, ну, мало, меньше стало. А тут вообще в спа, где люди телефонов не берут, все с, прям, со специальным браслетом, и все, больше ничего. Так что читают, значит, еще. Ты знаешь, стало вот, кстати, знаешь, такое молодежное выражение, залипать на детскую литературу. Причем, как мне нравится, потому что, оказывается, мы столько каких-то классных авторов в детстве мечтали, но все равно детство было хорошее. Вот давай все-таки мы, как жизнь Бенджамина Баттона, мы от вот такого возраста к детству к твоему сейчас перейдем и скажи, что было самое классное в твоем детстве, детстве Сергея Оринкина?
1: Ты имеешь в виду книги?
0: Не обязательно книги. Если книги, то да, что еще? Вот что, потому что говорит, детство, вот счастливая пора. Вот как ты расскажешь о своем детстве? Что в нем было прекрасного?
1: А ты знаешь, вот, по-моему, могу тебе сказать такую вещь. Я, кстати, любил читать в детстве. Мне это приносило море удовольствия. Вот, например, «Властелин колец».
0: Угу.
1: Что такое длинное было... книжку.
0: Да, да, чудесная.
1: Да, я вот не очень-то...
0: И слава богу, он разрешил экранизацию.
1: Да.
0: И экранизация неплохая.
1: Неплохая, я согласен, да. Мне как-то вот не нравилось проводить время со сверстниками, мне хотелось либо со взрослыми общаться, либо книжки читать.
0: Вот так вот, ничего себе. И помимо того, что мы рекомендуем сегодня книгу Льва Трахтенберга...
1: Да, ее, кстати, сложно найти, и единственный способ — это найти PDF на просторах интернета, бесплатно скачать и
0: почитать. У меня кто-то ее зачитал, ты можешь себе представить? Верните книгу Льва, потому что видите, как сейчас сложно.
1: Там, наверное, еще
0: получается.
1: С поцелуем было, да, как
0: да,
1: он
0: да,
1: подписал,
0: да,
1: как
0: да,
1: он
0: да.
1: любил.
0: Знаешь, я желаю тебе продолжать семейную традицию, потому что я точно знаю, что ты талантлив, а в своей жизни я перечитала миллион текстов, и поэтому я сразу вижу что-то настоящее. И, пожалуйста, пиши вот о медицине в своем таком ироничном и в то же время очень добром ключе. Нам это нравится, мы читаем, и обязательно делай эти картинки с искусственным интеллектом. Я их просто обожаю. Я желаю тебе удачи и здоровья. С годами понимаешь, что здоровьем нам нужно всем, и талантливым, и неталантливым.
1: Я тебе желаю то же самое. Я думаю, что еще увидимся.
0: А в рамках этой передачи не только, друзья, я желаю вам читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы, но самое важное — общаться с хорошими людьми. Это архиважно. До встречи!

0: Америки 5 часов вечера. WSNR. В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В городе Сёрфсайд, штат Флорида, полиция задержала 35-летнего Джордана Стивена Проза по подозрению в совершении преступления на почве ненависти при отягчающих обстоятельствах. Инцидент произошел на Хардинг-Эвеню. По данным следствия, супруги Авраам и София из Нью-Йорка шли по улице, когда к ним на электросамокате подъехал подозреваемый. Проза начал выкрикивать оскорбления антисемитского характера, после чего нанес мужчине удар по голове. Сотрудники полиции разыскали и задержали Проза на его рабочем месте в местном ресторане, расположенном неподалеку от Хардинг-Эвеню. Ему предъявлено обвинение в нападении на почве религиозной и этнической ненависти, а также в домогательстве и запугивании. Исполняющий обязанности начальника полиции Сёрфсайда Джей Матлис подчеркнул, что правоохранительные органы будут жестко пресекать любые проявления антисемитизма. Супруги, в свою очередь, выразили благодарность за оперативность и заявили, что инцидент не заставит их отказаться от поездок в Южную Флориду. 60-летняя демократка Синтия Никсон, известная по роли Миранды в сериале «Секс в большом городе», заняла пост одного из 12 членов Commission on Judicial Nomination в Нью-Йорке. Актриса, которая в 2018 году баллотировалась в губернаторы, но проиграла Эндрю Куомо, вошла в состав комиссии в рамках квоты для 4 человек, которые не обязаны быть профессиональными юристами. Выбор в пользу кандидатуры Никсон сделал председатель апелляционного суда Роуэн Уилсон. Никсон приступит к работе в феврале следующего года, когда истечет срок полномочий судьи Дженни Риверы. Исследователи из Корнеллского университета создали интерактивную карту, на которой отмечены почти 2 миллиона деревьев в Нью-Йорке. Работа опубликована в журнале Nature. Новый подход позволяет определять виды деревьев по спутниковым снимкам. Точность метода составляет 82%. Такая карта поможет выбрать деревья, которые лучше всего охлаждают воздух в мегаполисе, а также поможет для снижения концентрации аллергенов и борьбы с вредителями. Город также поставил цель увеличить древесный покров с 22% до 30% к 2040 году.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дэвидсон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
4: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. А вас приветствует Михаил Базукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И как я часто говорю, если хотя бы один человек не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как своеобразную информацию к размышлению, цель передачи будет выполнена. Сегодня я хочу продолжить рубрику, вот я ее начинал на прошлой неделе после долгого перерыва, рубрику «Сложный человек», о том, сложен, ох, как сложен человек, и как... Очень непростые биографии у тех людей, которыми мы зачастую восхищаемся. И они того заслуживают, потому что действительно сложен человек, и он определяется самым лучшим, что он создает. А для того, чтобы создать самое лучшее, в общем-то, редко приходится быть идеалом и ангелом. Обычно люди, которые... известны, они весьма и весьма противоречивы бывают и в личной жизни, и в своем творчестве. И вообще, как говорил Джон Драйден, высокий ум безумию сосед, границы твердой между ними нет. И если мы лучше хотим понять человека, чем больше мы о нем будем знать, тем лучше. Я имею в виду человека, который у многих на виду и на слуху. И, как говорил Стендаль, я вот тоже цитирую «Время от времени», известную долю биографии великих людей должны написать их врачи. Это не подглядывание в замочную скважину. Это просто наше желание больше узнать о тех людях, которых мы знаем, которые в той или иной мере делали историю старую или историю современную. Ну, одни делают историю глобальную, скажем так, другие делают историю, одну часть какую-то современной, предположим, или историю какого-то времени, но вносили вклад в эту историю. Ну, я часто повторяю слова Сомерсета Моэма, известного английского писателя. Я не согласен с мнением, что нужно закрывать глаза на пороки знаменитых людей. По-моему, лучше, чтобы мы о них знали. Тогда помня, что мы не менее их обладаем пороками, мы все же можем верить, что и добродетели их для нас достижимы. Но сегодня вот эту рубрику «Сложен, как сложен человек» я хочу начать с человека, который, ну, сравнительно близко к нам жил по времени, и до сих пор остается, мне так, то есть мне не кажется так, а так и есть, одним из кумиров американцев. Я вот недавно вот смотрел разные, скажем, опросы и так далее, и до сих пор этого человека, хотя уже, ну, относительно немало времени прошло после его ухода из жизни, до сих пор он является одним из, скажем так, самых признанных американских эстрадных певцов, киноактеров, автором песен. И называют этого человека «Король рок-н-ролла». Ну, вы, конечно, догадались, что я говорю об Элвисе Пресли. Действительно, человеке очень интересной и противоречивой судьбы. Элвис Пресли родился в 1935 году, а ушел из жизни в 1977 году. И о нем очень много сказано, очень много написано, и я повторяю, он до сих пор остается кумиром очень многих людей. Итак, некоторые высказывания, я говорю о том, уважаемые радиослушатели, что я вот читаю когда книжки, некоторые высказывания или записываю, или там отмечаю, и поэтому вот некоторые высказывания из книг, которые я читал о Пресли, я вам приведу. Элвис перестал верить людям, обрек себя на полное одиночество и стал пленником собственного богатства. Он одержим страхом, что его покой нарушит какой-нибудь незнакомец, который может убить его. Его депрессии порождены также и физическим недугом. В последние годы он стал страдать от ожирения и на десятки килограмм больше, чем норма, весил. Поэтому Элвис проводит время от времени голодания проводит. Ну, голодание, в общем-то, не очень ему помогало, судя по всему. Ближайшие друзья Пресли обеспокоены нарастанием признаков, свидетельствующих о том, что он думает о самоубийстве. Во всяком случае, его два двоюродных брата покончили с собой, а сам Элвис уже делал такую попытку в 1967 году. Он постоянно думает о смерти. За эти последние 31 месяц личный врач прописал королю, я разумею, ну, король, вы знаете, Пресли так называли, королем рок-н-ролла. Так вот, я замолкаю на секунду, чтобы вы подумали, сколько ему выписали таблеток. Так вот, ему выписали, я удивился, когда впервые об этом узнал, 19 тысяч таблеток. Можете себе представить, 19 тысяч таблеток. В 1981 году биограф Пресли Альберт Гольдман выпустил книгу, в которой утверждалось, что рок-музыкант умер из-за того, что по неосторожности принимал слишком большую дозу транквилизаторов. Действительно, токсикологи, исследовавшие после смерти музыканта его желудок, обнаружили, что в течение последних суток он принимал 22 вида лекарственных препаратов, в том числе Элавил, Авентил, Морфий, Кодеин, Валиум, Нембутал, Диазепам, Этиномат и так далее, и так далее. Я мог бы много еще читать, но, честно говоря, все эти названия для меня лично это, как говорится, ну, незнакомы. И многим из вас тоже они незнакомы. Например, амобарбитал, пентобарбитал, пласидил и так далее. Честно говоря, я не знаю, что это такое. Среди тех, у кого брал интервью Голдман, собирая материал для своей книги, были люди, которые намекали и прямо говорили о самоубийстве певца. Спустя 9 лет Голдман пришел к тому же выводу. Элвис Пресли покончил жизнь самоубийством. Вместо того, чтобы принять содержимое пакетов по привычному расписанию, Элвис принял всю эту громадную дозу разом, да еще добавил изрядную дозу кодеина. Никто не выдержал бы такой нагрузки, и Элвис знал это. Элвис практически вел ночной образ жизни, поскольку не мог появиться нигде днем без огромного количества охранников. Он стал психически неуравновешенным человеком, и любое неосторожно сказанное слово или поступок, не понравившийся ему, вызывали у него приступ дикой ярости. Наркотики вошли в жизнь Элвиса в армии, где он стал употреблять дексетрин. Некоторые из его друзей называли Элвиса «ходячей аптекой». Элвис употреблял огромное количество наркотических препаратов в самых разнообразных формах. Он пил и нюхал. Он ими кололся. Он не пользовался, очевидно, вредным кокаином, героином, только таблетками, тонизирующими, успокоительными, амфетаминами и так далее. Трагедия Элвиса заключалась в том, что ему пришлось играть написанную для него роль. Он снимался в дешевых фильмах и пел сентиментальные баллады, став олицетворением разбогатевшего провинциала. Он никогда публично ничем не возмущался, не протестовал, оставаясь тихоней, уважающим власть. Но, приходя домой, он накачивался до удури наркотиками, которые в один ужасный день погубили его. Причины самоубийства, по мнению Голдмана, это импотенция, грозящее банкротство и страх перед грядущей публикацией воспоминаний его бывших телохранителей, разоблачающих короля рок-н-ролла как наркомана и извращенца. В общем, видите, какая сложная была жизнь у этого очень-очень симпатичного на вид человека. Какая у него была противоречивая жизнь. Но я повторяю, что до сих пор Элвис Пресли остается кумиром очень-очень многих людей. Его любят, и у него действительно замечательные песни. Надо ли знать о некоторых, скажем так, чертах его жизни. Одни будут считать, что не надо, другие будут считать, что надо. Ну, в общем-то, те сведения, которые я иногда вам даю, в общем-то, ну, может быть, далеко не все о них читали, хотя об этом все пишется, и повторяю, что это не подглядывание в замочную скважину, это желание больше узнать о жизни тех людей, которые, ну, скажем так, вошли в нашу жизнь или своим творчеством, или какими-то другими гранями своей жизни. Ну что же, уважаемые радиослушатели, я сделал недавно удивившее меня открытие. Оказывается, я с детских лет любил черта. И до сих пор его люблю. И до сих пор я черта читаю. До сих пор он является одним из моих любимых писателей. Я смеюсь, конечно, черта я не люблю, но я вдруг обнаружил, я раньше об этом не знал, уважаемые радиослушатели, что Диккенс в разговорном английском языке у некоторых людей это воспринимается как черт. Поэтому вот я об этом не знал, я воспринимал Диккенса так сказать, по его по его имени, то есть по его фамилии, не знаю, что разговор на английском это означает для некоторых людей черт. Итак, Чарльз Диккенс, замечательный английский писатель, я бы сказал, крупнейший английский писатель, наверное, реалист, пришел в свою жизнь, скажем так, в 1812 году, а ушел из своей жизни в 1870 году. Ну, как очень часто это бывает, наследственность играла какую-то роль. У его отца, у отца Чарльза Диккенса, пристрастие к анекдотам сочеталось еще большим пристрастием к джину и виски. Общая характеристика личности Диккенса. В детстве Чарльз обладал слабым здоровьем, был подвержен сильным судорогам, которые лишали его возможности активной деятельности. С возрастом слабость прошла, и он стал достаточно жизнедеятельным. Богатые способности мальчика восхищали родителей, и артистически настроенный отец буквально изводил своего сынишку, заставляя его разыгрывать разные сцены, рассказывать свои впечатления, импровизировать, читать стихи и так далее. Диккенс превратился в маленького актера, преисполненного самовлюбленности и тщеславия. Живой, неугомонный, легко возбудимый, веселый, полный энергии и энтузиазма, жадно вбирающий в себя все происходящее вокруг, эмоциональный, с часто меняющимся настроением, сегодня общительный, завтра расположенный к уединению. Педантичность как протест против беспорядка и сумбура, среди которых протекало его детство. Фотографическое свойство памяти со сверхъестественной тонкостью описывал случаи душевных заболеваний, не имея никакого медицинского образования. Помимо выразительного голоса и богатой мимики, он был бесспорно наделен какой-то гипнотической силой, позволявшей ему целиком подчинять зрителей своей воле, распоряжаться их чувствами, заставлять их смеяться, плакать, волноваться и аплодировать, когда ему вздумается. Пользуясь этой силой, он мог даже, как известно, лечить людей. Такой же властью над людьми, например, обладал Наполеон. Пунктуальность Диккенса ограничила с пороком. Вопросу о психическом заболевании Диккенса. В 1857 году перенес гипоманикальную фазу, во время которой порвал отношения со старыми друзьями, сжег их письма, покрасил волосы и бороду и пережил состояние второй молодости. Из письма Диккенса от 26 августа 1868 года. «На моей нервной системе все еще сказываются последствия катастрофы Степхерсте, в которую я попал 3 года назад. У меня до сих пор бывают внезапные приступы страха, даже когда я иду двухколки, беспричинные, но тем не менее совершенно непреодолимые». Он страдал головокружениями с потерей памяти, похожими на эпилептические припадки. Циклоидный психопат с гипоманиакальной фазой в зрелом возрасте, которая повлекла за собой из-за переутомления относительно раннюю смерть. Неврологические боли мешали его работе, и он страдал от бессонницы. В 56-летнем возрасте писал своему другу: «Слабость и болезненность овладели всей левой половиной тела. В последнее время я чувствую сильное головокружение и крайнюю неуверенность в левой руке и ноге». Говорил своему врачу, что он иногда неправильно употребляет слова, забывает имена и цифры. Я повторяю, своим радиослушателям, это было в 56-летнем возрасте. А Диккенс, напоминаю вам, жил всего-навсего 58 лет. Особенности творчества Чарльза Диккенса. Происходивший из многодетной семьи, Диккенс рано узнал нищету и в полной мере изведал бедствия, уготованные социально отверженным. Достоверность картин жизни людей этого круга, нескрываемое сострадание героям, на которых обрушивается немилость судьбы, более всего поражали современников в его романах, подчас носящих автобиографический характер. Долговая тюрьма, в которой провел остаток лет отец Диккенса, разорившийся почтовый чиновник, стала местом действия знаменитой книги «Кружка Дорит». По собственным детским воспоминаниям описана фабрика вакса, где мойщиком бутылок служит Дэвид Копперфильд. Ну, вы все, наверное, во всяком случае, многие из вас здесь, наверное, читали про Дэвида Копперфильда. Кстати, эта книга стала основой многих фильмов на протяжении многих лет. Обиход мелких чиновников, часто становившихся персонажами книг Диккенса, он досконально изучил, работая переписчиком бумаг в конторе адвоката. Во время творческой работы переживает, по собственному его признанию, галлюцинации слуха и зрения. Он видит своих героев, записывает их слова. Вот. В своих самопризнаниях Диккенс писал следующее. «Я не сочиняю содержание книги. Я вижу ее и записываю». Кроме утренних часов, ему приходилось просиживать с пером в руке до поздней ночи. Все мысли его заняты были судьбой того или другого героя. А в это же время его ждали корректурные листы или рукописи для журнала. Главное, он не мог относиться с холодной объективностью к созданиям своей фантазии. Это были для него живые лица. Сидя один в комнате, громко хохотал над их комическими приключениями или обливался слезами при их несчастьях. Понятно, насколько такое нервное напряжение должно было утомлять его. К началу 1839 года это утомление дошло до такой степени, что Диккенс решил уничтожить легкомысленный заключенный договор с издателем. Он прямо заявил ему, что должен иметь отдых и что раньше, как через полгода, он не примется за новый роман. Сам Диккенс не только осознавал ослабление своей творческой силой, но и значительно преувеличивал его. Громадный успех недаром доставался Диккенсу. Чтение в душных залах, при громадной аудитории, беспрестанная езда по железным дорогам, волнение, сопряженное со всяким выходом перед многочисленной публикой. Все это в высшей степени утомляло его. Он начинал тогда страдать бессонницей и часто жаловался на головные боли, на полное изнеможение. Вот. Был он тогда совсем молодым человеком, ему еще и 30 лет не было, когда у него все это начиналось. Ну и, наверное, не все знают, что Диккенс в свое время, сейчас он известен как писатель, а в свое время он был известен не только как писатель, а он был известен и как, ну скажем так, в определенной степени, скажем так, эстрадный артист, потому что он часто выступал с эстрадой и читал и отрывки своих произведений, и что-то другое, общался, очень-очень любил общаться с публикой, и сохранились воспоминания о том, что Диккенс, в общем-то, в принципе, очень-очень нравился публике, и они воспринимали его как личность со многими талантами и со многими такими качествами, которые заслуживают всяческого восхищения. Ну что же, уважаемые радиослушатели, вообще-то иногда надо, знаете, мне так кажется, во всяком случае, обращаться к временам своей молодости, читать книги, которые вы любили читать в своей юности, в своем детстве, в своей юности. И будет у вас как-нибудь возможность, почитайте, снова вернитесь к Диккенсу, почитайте одно из его произведений. Снова просмотрите, почитайте или просмотрите «Оливер Твист», замечательная книга. Вот, так что, в принципе, я вам хочу сказать, уважаемые радиослушатели, надо возвращаться к временам детства и юности, а у многих из нас, мне кажется, в какой-то мере детство и юность были связаны с Диккенсом. Он очень часто выпускался, были популярны и его произведения, и собрания сочинений его выпускались. Ну что же, уважаемые радиослушатели, я сделаю сейчас некоторую паузу, вы послушайте рекламу, и потом я снова обращусь к некоторым штрихам из биографии известных людей.
5: Здравствуйте, это Наталья. Суставы беспокоили меня долгое время, но после 2 месяцев употребления водородной воды боль постепенно уходит. Я могу снова наслаждаться активной жизнью без ограничений.
6: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы.
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
11: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
12: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
11: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Дэвидсон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
4: Итак, продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. В эфире передача Михаил Базукашвили «Плюс один». И как я часто говорю, если хотя бы один человек не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. И продолжаю вас знакомить с некоторыми людьми, произведения которого, я уверен, многим из вас нравится. А в предыдущей передаче я рассказывал о Сомерсете Моэме и еще раз повторял его слова. Я не согласен с мнением, что нужно закрывать глаза на пороки знаменитых людей. По-моему, лучше, чтобы мы о них знали тогда, помня, что мы не менее их обладаем пороками. Мы все же можем верить, что добродетели их для нас достижимы. И я говорил о Сомерсете Моэме как об одном из самых на мой взгляд, известных новеллистов, известных рассказчиков. И я называл тройку рассказчиков, которых я лично, это мое мнение, вы можете со мной соглашаться или не соглашаться, которых я лично считаю самыми выдающимися рассказчиками. Я говорил о Мопассане, о Чехове и о Моэме. Ну, о Моэме я рассказывал, о Чехове я тоже рассказывал, а сейчас о Мопассане, замечательном французском писателе, который рано ушел из жизни, и многие годы жизни которого были просто трагическими, иначе их не назовешь. Я помню, я в Париже ходил по месту, где когда-то давным-давно по этому парку, по которому я ходил, Мопассан бегал на четвереньках и лаял, как собака. Вот такая жизнь у него была последние годы его жизни. Итак, наследственность Мопассана. Отец по характеру, то есть отец его, по характеру он представлял собой умственное убожество. Слабохарактерность и ветреность увлекали его бесконечной авантюрой и приключения. Вследствие этого семейная жизнь была очень горькая и несчастливая для его семьи и дурно отражалась на его детях. Вероятно, эта же развратная жизнь отца была причиной того, что дети его, Гюи де Мопассан и его брат Гарвей, заболели прогрессивным параличом, у них было как следствие унаследованного ими сифилиса отца. Мать Гюи или Ги де Мопассана или Гюстава де Мопассана, мать его, в общем-то, была очень тоже сложным человеком. Госпожа де Мопассан, они говорили, люди, которые ее хорошо знали, госпожа де Мопассан подвержена таким припадкам гнева, что по малейшему поводу у нее случаются страшные истерики, от которых она очень страдает. Она выпила два пузырька на стуле. Я побежал за врачом, который принимал меры, чтобы вызвать у нее рвоту и удалить яд, что и спасло ее. Когда она пришла в себя, гневу ее не было границ. Ее оставили на некоторое время в одиночестве. Она пыталась задушить своими же волосами. Пришлось их отрезать. Дядя по линии матери Альфред де Пуатьен. Пережив в юности жестокое разочарование, он возненавидел любовь, попытался утопить свое горе в разврате, последствием которого явилось весьма странное заболевание повторяющихся галлюцинаций. Больной видел себя как бы со стороны, видел себя своего двойника. Болезнь Альфреда отозвалась в загадочной наследственности Мопассана. Притаившись до времени, она дремала в коренастом теле. О своем брате Мопассан сам писал в 1888 году, то есть за 5 лет до своей смерти. «Вчера я отвез Эрвио в приют для душевнобольных Монтелье, переполненный мерзкими и страшными сумасшедшими. Я нашел Эрвио совершенно сумасшедшим, без всякого проблеска сознания. Мы, к несчастью, не можем рассчитывать на его выздоровление». Общая характеристика личности. На 13-м году Мопассан был отдан в семинарию с порядками, который никак не мог примириться, откуда несколько раз он пытался бежать, пока не был исключен за стихи, в которых намечена была и слишком ранняя чувственность, и слишком насмешливое отношение к порядкам в семинарии. Два события, которые произошли, когда Мопассан был еще ребенком, наложили отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Первым таким событием стал развод его родителей, когда Мопассану было 11 лет. Мальчик остался жить с матерью, сильной и волевой женщиной. Он ее обожал. А отца своего Мопассан ненавидел. Эту ненависть он переносил на всех мужей вообще до конца своих дней. Оставался холостяком. Вторым событием стало открытие того, что Мопассан болел сифилисом, который он, по всей вероятности, унаследовал от родителей. Позже он утверждал, что его навсегда избавили от этой страшной болезни, но, как считают некоторые врачи, именно она и явилась причиной его смерти. Уже с 15-летнего возраста Ги де Мопассан страдал тяжелой неврастенией. Принимал кокаин, эфир, опьянял себя гашишем. Внешне при этом выглядел блестяще. Страдал от бессонницы и частых головных болей, что не помешало ему в период между 1880 и 1890 годами написать свои лучшие произведения. Такие произведения, которые, в общем-то, остались в истории, скажем так, литературе. В 1877 году он пишет своему другу: «У меня сифилис. Наконец-то настоящий, а не жалкий насморк. Нет, нет, самый настоящий сифилис, от которого умер Франсуа I». Начало 1880 года у Ги де Мопассана было повреждение либо хрусталика, либо, что более вероятно, зрачка. 80% такого заболевания вполне можно отнестись к проблемам сифилиса. И приблизительно 40% случаев это начало прогрессивного паралича. Доктор Сабуро относит это заболевание к 1876 году, уточняя при этом, первичные признаки сифилиса проявились в январе или феврале 1877 года. Заражение же произошло в декабре 1876 года. Я напомню, что Мопассан умер в 1893 году. Первые признаки заболевания мозга в 1880 году. Было констатировано расширение зрачков. Для работы за столом были ему прописаны выпуклые стекла. Односторонние мигрени у него были. В 1891 году, после лечения его знаменитым невропатологом, выставлен диагноз неврастении, хотя уже появлялись очень бредовые идеи величия. 1887 год. Тысячу раз, приходя в отчаяние от боли, которую подчиняют ему глаза, от бесконечных мигреней, от галлюцинации, холодно взвешивая возможность победы безумия, Ги думает о самоубийстве. Он говорит об этом почти теми же словами, что и его герой. Постоянной боли в глазах теперь прибавилось общее недомогание. Страх перед зеркалами, возникший в 1882-83 годах, в 1889 году усиливается, а галлюцинации учащаются. Эти резкие смены настроений, эти внезапные исчезновения, эти жестикуляции в споре с воображаемым собеседником, скандалы у принцессы Матильды и других местах, и главным образом вновь появившийся на сцене двойник, который, согласно германским легендам, является вестником близкой смерти, все это предвещало начало конца. 1791 год, то есть за два года до смерти Мопассана. Период увлечения грибным спортом у Мопассана наблюдалось странное поведение, бурная подвижность и неутомимые физические упражнения сменялись периодом депрессии и упадка. Душа общества, весельчак, вдруг преображался в существо апатичное и унылое. Зрительные галлюцинации сопровождаются теперь галлюцинациями слуховыми. Он притворно много смеется над своим несчастьем. 1 января 1892 года Мопассан находился днем в гостях у матери. У него начинался бред, и он желал уехать в Каны. Мать тщетно пыталась успокоить его. Ночью Мопассан попытался покончить с собой, нанеся себе глубокую рану горла ножом. 7 января 1892 года, после попытки самоубийства, Мопассан был помещен в психиатрическую лечебницу в Пасси, где имели место состояния возбуждения, галлюцинации, идеи преследования, величия и так далее. Короче, все то, что должно быть при прогрессивном параличии. 25 марта 1893 года больной пережил приступ конвульсии, напоминавший эпилептический припадок. Страдания продолжались 6 часов. Такие приступы повторяются 25 апреля и 25 мая. После этого его придется кормить с ложки. Задолго до помещения в психиатрическую лечебницу у него стали появляться состояния тоскливости, доводившие его временами до отчаяния. Такие состояния, то возникавшие, то снова пропадавшие, становились постепенно все более продолжительными и глубокими, пока, наконец, не привели несчастного романиста к мысли о самоубийстве. И эту мысль он попытался, в конце концов, осуществить. За несколько дней до этой попытки Мопассан пишет: «Я чувствую себя все хуже и хуже, не могу ничего есть, голова идет кругом. Я умираю. Я думаю, что через 2 дня меня не будет живых». Попытка перерезать себе горло не удалась больному. Он был спасен от смерти, но уже не вернулся к сознательной жизни. Через 1,5 года Мопассан умер в лечебнице. В лечебнице для душевнобольных 18 месяцев его преследовали страшные видения, рожденные повреждением ума. То он воображал себя соленым овощем, но каким сказать не умел. То жаловался, что слуга украл у него 60 тысяч франков, то втыкал в землю ветку. На следующий год здесь вырастут маленькие мопассаны. Причем говорил он это всерьез. Гене Мопассан был одним из самых выдающихся любовников современной французской истории. Утверждают, что Мопассан имел сексуальные контакты с тысячами молодых женщин, занимаясь сексом практически ежедневно на протяжении более 250 лет. Мопассан сам больше гордился своими сексуальными подвигами, чем своими литературными произведениями. Он обладал 3 качествами, благодаря которым стал таким популярным любовником. Он мог подолгу продолжать заниматься любовью без эякуляции, испытывать оргазм много раз подряд и довести до состояния оргазма практически любую партнершу. Приобретенная Мопассаном по наследству легкая психопатичность и имеющиеся невротические нарушения были усилены сифилитическими заболеваниями, алкоголизмом и переутомлением. С 1882 года начались депрессивные приступы. С 1883 года галлюцинации зрения, слуха, обоняния и осязания. С 1885 года изменения характера. В 1882-85 годах произошел резкий подъем творческой продуктивности благодаря психопатологическим нарушениям. С 1886 года падение творческой активности. Диагноз – прогрессивный паралич или сифилис головного мозга. Особенности в творчестве. Рассказы Луи рисует он явление, известное в науке под именем аутоскопии экстерн. Рассказ написан под непосредственным переживанием этого явления Мопассаном. Луи Мопассан рассказывает, как, вернувшись однажды вечером после дня, проведенного в одиночестве в нервном возбуждении, герой рассказа находит дверь квартиры открытой. Войдя в комнату, он видит человека, сидящего в кресле и греющегося у камина. Он протягивает руку, чтобы опустить ее на плечо сидящего кресла. Пустое. С этой минуты во враке ночей он будет жить в невероятном страхе увидеть снова таинственного двойника, созданного его галлюцинацией. В 1889 году Мопассан переживает следующую галлюцинацию. В то время, как он сидел за письменным столом, дверь его кабинета отворилась, и в комнату вошла его собственная фигура, села против него, опустив голову на руку, и стала диктовать то, что он писал. Когда он кончил и встал с места, видение исчезло. По собственному его признанию, у него, если не целое произведение, то отдельные страницы, написанные им под влиянием наркотиков, написанные им были вот в таком состоянии. Наркотические средства он стал употреблять в борьбе с разными заболеваниями, употребляя эфир, морфий, кокаин, гашиш. К эфиру он начал прибегать в качестве лекарства против неврологии. Мало-помалу стал привыкать и злоупотреблять. Он описывает его действия таким образом. То ни сон, ни грезы, ни болезненное видение, вызываемое гашишем или опиумом, то необыкновенное обострение мышления, новая манера видеть вещи, судить и оценивать жизнь, сопровождаемая полной уверенностью в том, что эта манера есть истинная. Это возбуждение сопровождается радостью и опьянением. Ну, многие из вас, наверное, читали одно из самых таких известных произведений Мопассана «Милый друг», роман. В романе «Милый друг» есть описание размышления Дюруа перед дуэлью. В рассказе «Трус» есть точно такая же сцена в тех же словах и выражениях. Едва ли такой мастер, как Мопассан, сознательно переписал отрывок из одного произведения и ставил в другое. Просто, наверное, у него было такое состояние, когда он сделал это, ну, бессознательно, как считают психологи. Разумеется, в то время уже было известно, что Мопассан нередко отождествлял себя со своим героем. «Милый друг, это я», — говорил Мопассан, смеясь, когда роман только-только появился в продаже. Критик вынужден отметить существенное сходство автора и героя, сексуальность, карьеризм, внешность, пренебрежение к женщинам, атеизм, любовь к родному краю, любовь к воде, страх перед смертью. Мопассан своим «Орля» книгой вызвал неразрешимый, скажем так, спор между психиатрами и критиками. Первые с легкостью обнаруживают в его творчестве признаки умственного расстройства, которые вторые с возмущением отвергают. Правдоподобность истории, рассказанной в «Орля», смущает и настораживает. В 1887 году выходит сборник рассказов «Орля». Одноименный рассказ «Дневник человека, постепенно теряющего рассудок». Удивительно тонкий самоанализ ощущений героя, несомненно, принадлежит автору. Несомненно и то, что сама психопатологическая симптоматика ему знакома. Он едва приметных зарниц, предвещающих развитие заболевания. «Последние дни меня немного лихорадит, как-то не мужется, вернее, тоскуется». От этих слов автор ведет своего героя через неуклонное прогрессирование болезни, которое все большее место занимает сначала безотчетный, беспричинный страх. «Мне страшно! Чего? До сих пор я не знал никаких страхов. Распахиваю шкафы, заглядываю под кровать и прислушиваюсь. К чему?» Затем к страху присоединяется бредовое настроение. Герою рассказа начинает казаться, что его кто-то преследует. Крадется вслед так близко, что вот-вот коснется. А временные спонтанные улучшения состояния носят относительный характер, так как сопровождаются раздражительностью и беспричинными перепадами настроения. Менее через 2 месяца от начала болезни герой «Орля» начинает галлюцинировать. Стебель одной из роз вдруг склонился, словно его пригнула незримая рука, а затем сломался. Потом роза описала кривую. Казалось, кто-то поднес ее к лицу понюхать. Через 3 месяца происходит кристаллизация бреда. Рядом со мной существует кто-то невидимый. Он пьет воду и молоко, дотрагивается до вещей, поднимает их, переставляет с места на место, то есть вполне материален, хотя и неуловим для наших органов чувств. Этот кто-то вселяется в хозяина дневника, автора рассказа, и диктует все поступки, все мысли, все движения. Попытки, скажем так, нейтрализовать невидимку, избавиться от него и даже убить его – безуспешный. Наконец, бред становится глобальным, планетарным и всеобъемлющим. Царству человека настал конец. он пришел тот, кого почувствовали охваченные первобытным ужасом наши простодушные предки. Дальнейшее поведение больного в учебниках психиатрии квалифицируется как преследуемый преследователь. Установление железных жалюзи и решеток на дверях сопровождается

0: хорошо, но очень одинок. И, в общем-то, никому не нужен. Всю жизнь, это он сам признавался, на случайных женщинах вымещал собственное раздражение против своих же особых отношений с матерью. Дело стало быть не в сифилисе, а в эдиповом комплексе Наполеона. Вот он-то и давал ему импульс, его творчеству, а не прогрессивный паралич. Так что сложен, ох, как сложен человек, и Мопассан действительно Мопассан очень интересен своими произведениями, может быть, как некоторые считают, именно потому, что у него были эти такие явные психические явления, которые, в общем-то, заинтересовывали многих его читателей. Ну, в общем-то, в принципе, знаете, многие считают, что гениальность в какой-то степени – это проявление сумасшествия. С одной стороны сумасшествие, а с другой – гениальность. И вольно-невольно возникает и морально-этическая оценка. Первый полюс мыслится гениальность. Гениальность замечательна, а второй – отрицательно. Так что же это такое? Два полюса – противоположности или единство противоположностей. В общем-то, в принципе, вот об этом и спорят, когда говорят о мысли замечательных, о жизни замечательных людей. И все же приходится признать, что, несмотря на очевидное внешнее различие и менее очевидное внутреннее сходство, связь гениальности и сумасшествия пока не очень ясна, и тайна в этой связи очень-очень глубокая. Она-то будоражит умы последователей, вот уже, скажем так, третье столетие. И со многими этими людьми я пытался вас познакомить на моих передачах. И дальше буду продолжать это делать. Это была передача Михаила Дзукашвили «Плюс один». Всего доброго вам, уважаемые радиослушатели, и до новых встреч в эфире.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
14: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
15: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
16: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
17: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
16: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: четверки 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан.
8: Сева Каплан.
0: Толковище.
9: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей. Вася на переднем плане, вот он Вася. Не путайтесь с Севой, Сева на заднем плане, за белым микрофоном. И наша фамилия Каплан. Я тут разговорился до начала эфира на радио и телевидении по поводу вчерашнего первого дня на US Open по теннису. Ну, помимо любителей тенниса, там будет кое-что интересное, если у меня останется время от основных историй, к которым мы и переходим. Сначала заголовки в основном. По международке украинские беспилотники... Сейчас, секунду, камеру Васькину убираю. Вот так, да. Ночью атаковали поселок Афипский в Краснодарском крае. Это интересно только тем, что там крупный нефтеперерабатывающий завод, и на нем начался пожар. Два человека погибли в ночь, минувшую в результате российского авиаудара по Запорожью. Еще один погиб при атаке на Харьков. В Киеве обломки беспилотника попали в квартиру 16-этажного жилого дома. Пожара и пострадавших не было. Кстати, по поводу беспилотников, огромный материал в «Нью-Йорк Таймс» по поводу новинок в российских беспилотниках. Они туда встраивают искусственный интеллект, причем там есть компоненты от NVIDIA, которые попадают опосредованно в Китай, и там вкладываются в систему обслуживания процессора. Я по этому поводу, наверное, сделаю отдельный материал для другого своего канала «Сева Каплан» на YouTube. Там в основном международка. Премьер Британии Энди Бёрнем во время поездки в Соединенные Штаты в сентябре будет убеждать Дональда Трампа предоставить Украине доступ к боеприпасам для Патриота. А Зеленский на саммите коалиции желающих в Киеве заявил, что Украине необходимо как минимум 300 ракет-перехватчиков, чтобы пережить зиму. Премьер-министр Японии Санае Такаити, она у вас наверху слева, пообещала продолжать вводить санкции против России в связи с конфликтом на Украине. Интересно, что эту фразу в этом виде я взял у BBC, а BBC очень осторожны с предлогом. Они всегда пишут «в Украине». Причем это как бы трейдмарк про кремлевских медиа. Они никогда не пишут «в Украине». А вот тут... На. И еще один момент. На самом деле у премьер-министра Японии должны быть терки с Путиным по поводу Канарских островов гораздо более мощные, чем конфликт в какой-то далекой Украине. Но про это молчок. Это мы с Васей так размышляем. Соединенные Штаты отказались присоединяться к антироссийскому заявлению ООН по Украине. Документ поддержали только 50 участников из 193, что голосовали. В тексте подписанты назвали спецоперацию в Украине незаконным полномасштабным вторжением и призвали Россию согласиться на немедленное и безусловное прекращение огня. Опять-таки, сразу понятно, откуда источник, так сказать, этой новости. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты начинают новую кампанию по изоляции Ирана, предупреждая о последствиях для стран и компаний, ведущих бизнес с этим режимом. Бессент не уточнил, какие страны могут столкнуться со вторичными санкциями, но Китай, Турция и Эмираты являются крупнейшими торговыми партнерами Ирана. Китай закупает примерно до 90% иранского экспорта нефти. Причем интересная технология. Китай закупает это не напрямую, а через посредников. И нефть перегружается с корабля на корабль, что может скрыть ее истинное происхождение. Независимые нефтеперерабатывающие заводы, известные как «чайники», являются основными покупателями. А Тегеран заявил, что Трамп бесконечно блефует. Трекеры, чья задача считать мировые поставки нефти, видят гораздо меньше объемов, проходящих через Ормузский пролив, чем тот, что сообщает администрация Трампа. Наш президент заявил, что Соединенные Штаты вводят 50% тарифы на автомобили и запчасти из Канады, начиная с января, что усугубит торговый конфликт око за око. Кстати, я совершенно убежден, что канадцы размышляют так же, как тегеранцы, насчет того, что Трамп блефует. Верховный суд устранил юридическое препятствие, которое мешало президенту Соединенных Штатов ввести новые ограничения на голосование по почте перед промежуточными выборами в ноябре. Соединенные Штаты отменили масштабные амфибийные учения с Южной Кореей, запланированные на следующий месяц, что стало последним отступлением американских войск в Азии на фоне войны в Иране. То есть наша позиция слабнет там, к сожалению. И предположить, что на этом фоне Ким, у которого может быть встреча с Дональдом, значит, пойдет на какие-то уступки, это более чем наивно. Администрация Трампа предложила пересмотренный шестизначный сбор за визы H-1B, который применялся бы к большинству новых заявителей, заменив план взимать $100,000 за эту визу, который суды отклонили, а взнос в размере большим, чем 100, то есть теперь это $103,265 за новое заявление на визу H-1B, необходимо будет оплатить до того, как правительство решит, отобрать ли заявку или нет. Тут, кстати, очень похоже на то, что произошло в России с концертом Kanye West. Он получил в районе там, $15 миллионов за концерт, которому не дали состояться. Великобритания и Франция отправляют в Киев секретные технологии, чтобы Украина могла произвести англо-французскую крылатую ракету, которую сможет использовать в войне с Россией. Прокуроры Тайваня предъявили обвинение 9 лицам, включая бывших сотрудников NVIDIA и Supermicro, в соответствии с их содействием поставки современных серверов искусственного интеллекта в Китай. Это все по международке политического толка. Теперь по финансам. Тоже заголовки. В основном Калифорния отменила запланированную встречу с гендиректором Paramount, на которой стороны должны были обсудить урегулирование иска, блокирующего приобретение Warner Brothers Discovery. Падение акций производителей чипов и усиливающаяся геополитическая напряженность оказали давление на технологичные индексы Соединенных Штатов. Два месяца спустя, после того, как китайский производитель электромобилей Polestar был вынужден покинуть рынок Соединенных Штатов, компания сообщила своим американским дилерам, что была ошеломлена этим решением администрации Белого дома, в то время как Volvo Car, продающая почти идентичный автомобиль, им разрешили остаться. SoftBank планирует выпустить рекордный объем розничных облигаций для частичного финансирования растущих инвестиций в искусственный интеллект. Eli Lilly выпустила свою таблетку для похудания Foundayo в Великобритании, сделав эту страну первой в Европе, которая предлагает оральное лечение. Так они говорят, ну то есть через рот. Перекуем мячи на Урала. Это про другое. Это про футбол. PDD, китайский владелец приложения для покупок Timo, сообщил о прибыли, превышающей ожидания во втором квартале. FTC, торговая комиссия, царь и бог всего, что имеет отношение к бабкам в стране нашей, достигла соглашения с Zillow и Redfin, урегулировав претензии о том, что компании сотрудничали для снижения конкуренции на рынке. Втайне, не сливаясь, YMTC, флагманский китайский производитель чипов памяти, подал заявку на IPO в Шанхае с целью привлечь 4,9 миллиарда долларов. Администрация Трампа готовится аннулировать бизнес и туристические визы для 200 тысяч иностранцев, что может стать крупнейшим массовым отзывом виз в истории Соединенных Штатов Америки. Отзывы будут направлены на обладателей виз B1 и B2, выданных в период с 16 по 26 год. А заявители просили убежища. Причем визы B1 обычно выдаются для путешествующих по бизнесу, а визы B2 выдаются туристам или иностранцам, приезжающим к родственникам, а также для получения медицинской помощи в Соединенных Штатах. Те, чьи визы будут отозваны, не обязательно будут депортированы сразу, о чем отмечают американские чиновники. Hunter College столкнулся с дефицитом в 14 миллионов долларов, и это много для колледжа. Разрушающийся участок BQE, Бруклин-Квинс автомагистраль, наконец будет отремонтирован, но не скоро, в рамках плана на сумму в 4 миллиарда долларов, представленного мэром Нью-Йорка Зораном Мамдани вчера. Это очередная инициатива по решению опасной проблемы, которая давно тревожит вообще всех мэров города Нью-Йорк. Строительство начнется как минимум в 30-м году. Но план предусматривает восстановление проблемных многослойных дорог этой скоростной автомагистрали, на которой обычно скорости никто не демонстрирует. А вот эти дороги известны как тройной консоль. Вместо того, чтобы их сносить, как предлагали жители Нью-Йорка, временное шоссе, проходящее вдоль Бруклин-Бридж-Парк, будет построено, чтобы избежать отправки автомобилей на местные дороги, пока бригады завершат ремонт, а он займет около 10 лет, сказал Мамдани. И еще одно с участием мэра. Зоран Мамдани объявил, что 24 человека – это команда, которая начнет серию операций по обновлению городских игровых площадок, центров отдыха и баскетбольных площадок. В эту команду входят сантехники, маляры и прочие квалифицированные работники, и они будут реализовывать порядка 30 проектов с циклом в 3 недели, с апреля по октябрь, причем ежегодно. И в этом году выделено 2,3 миллиона долларов на покрытие расходов. Это все с новостями, и если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, то, ну, во-первых, очевидно, вы живете в том же мире, что мы с Васей, а во-вторых, вы можете озвучить свои мысли, чаяния, набрав номер телефона студии 718-303-9090, пока я похлебаю чаю.

0: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
6: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
7: Толковище. Прямо сейчас.
8: Звонков у нас нет, поэтому переходим сразу к тому, что было вчера на бирже. Трамп пригрозил введением новых тарифов для Канады. Соединенные Штаты начнут вводить 50% тарифы на автомобили, автозапчасти и сталь из Канады, начиная с января, что стало очередной эскалацией в торговом конфликте. Угроза появилась после того, как премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что правительство отреагирует на тарифы Трампа. Бессент начал новую кампанию экономической изоляции против Ирана. Он заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, которые позволяют Ирану закупать ядерные и ракетные технологии, получать доходы от нефти и проводить кибероперации. Однако неясно, как санкционная инициатива будет относиться к Китаю, потому что Китай – это крупнейший экономический партнер Ирана, который закупает около 90% экспортируемой нефти. Акции в основном понизились, S&P 500 на 0,3%, NASDAQ упал на 0,8%, чему, кстати, способствовали акции микросхем. NVIDIA завершила день с падением на 2,9%, а индекс PHLX Semiconductor упал на 2,7%. Американские автопроизводители, имеющие обширные торговые и производственные связи с Канадой, упали под объявленные тарифы. Ford, General Motors и владелец Chrysler Stellantis упали на 3,3%, 1,1% и 4,8% соответственно. Шейн оценил свое первичное публичное размещение средств значительно ниже первоначальных ожиданий. Продажа акций в Гонконге теперь может оценить китайскую компанию быстрой моды примерно в 27 миллиардов долларов, что ниже прежней оценки в 100 миллиардов. Несмотря на сниженную цену, IPO Шейн обещает стать одним из крупнейших в Гонконге в этом году. Кстати, вот это явление достаточно новое в fast fashion. Оно интересно очень, потому что это на скорую руку создается мода, причем без традиционного такого тяжеловесного подхода к созданию новых трендов в одежде. Это все делается через инфлюенсеров очень быстро. Сегодня одна, завтра другая. Я вспоминаю свой на этом фоне выезд из Советского Союза, когда попал в Австрию, и там была супружеская пара, которые взяли меня к себе работником. У меня немецкий был хороший в то время. Я бы сказал даже, что лучше, чем у них. Вот, и я торговал вместе с ними на венских открытых рынках. Там 16 рынков. И мы торговали детской одеждой. Ну, совсем маленькой, для маленьких детей, совсем. Там до 3 лет. Причем интереснейшая очень пара. Они, когда приехали, очень сложная была у них, сложный был выезд. Он был узбек, причем сын высокопоставленных партийных там бонз каких-то в Узбекистане. Она была дочкой известного музыканта. Фамилии для вас не имеет никакого значения. И музыкант дружил с моим папой, поэтому там была связка, они мне предложили эту работу, знали, что я после там многих лет отказа уехал. А у них была любовь, но ему было тяжеловато уехать из Узбекистана по еврейской линии, тем более, что там оставалась семья. Короче, они развелись, сделали вид, что друг друга ненавидят. Она уехала, нашла ему невесту, которая приехала, вышла за него замуж и вывезла его к себе куда-то на острова. Она была черная деваха такая красивая. И в Париже, где была пересадка, они распрощались, и он переехал в Вену. А там он такой высокого уровня интеллектуал, математик, и такого рода люди, они, если они не находят себе работу, то они сразу сдаются, так сказать, и начинают делать что-то, чтобы зарабатывать на жизнь. И он пошел в водители-грузчики и развозил вещи, вот мерчендайз, то есть по рынкам как раз вот так вот было, в ящике. Но так как навыков физических особо не было, потому что математик, он надорвал себе спину и не было счастья, но несчастье помогло. То есть с этим несчастьем, представьте себе, человек вообще не знает немецкого, каждый вечер сидит у радиоприемника, чтобы выучить на слух немецкий, читает какие-то книжки, на курсы времени нету, вводит машину, грузит, а сейчас грузить не может, потому что спина. И тогда они решили, что они попробуют сделать то, о чем он уже имел представление. А он знал, какие товары, куда он возит, на какой из 16 рынков. Там один тот же товар стоит разных денег в Вене на этих рынках, потому что социальные разные группы там живут. У одних там рабочий класс, у них поменьше денег, но дети тоже есть. И, в общем, они начали, причем папа дал денег, накупили товаров и приняли решение, что они поедут на определенный рынок в горах. Причем по наивности, это было же, наверное, уж лет 40 назад, это их первая вылазка была, интернета не было, с погодой не было никакой уверенности. В общем, они приехали туда, оказались там единственные, потому что пошел дождь, у них промокли вещи, все, то есть как в кино совсем. Ну и дальше они начали систематизировать, потому что оба интеллектуалы стали систематизировать свою работу, где, в какие сроки, при какой погоде, что продается, что не продается. И они вели этот дневник в течение лет, наверное, 10. Вот, а потом оказалось, что это тот алгоритм, который приводит к успеху. Они открыли магазин, и я закончу эту историю на том, что каждый вечер, после того, как целый божий день они продавали, причем для меня эти дни были праздником, я получал 20 шиллингов, меня кормили, одевали даже, $20 за день примерно тогда было. И после того, как закрывался рынок, мы ходили по определенным улицам, смотрели, какие моды выставлены в модных магазинах, после чего шли на фабрики, причем там, видимо, были всякие нелегалы, мигранты, просто в квартирах сидели на швейных машинках, и тут же набрасывался проект, срисованный с витрины, и к утру уже была партия одежды, которую предлагал рынку модный магазин. Но это было у нас. Вот такая была история. Так, значит, с биржей и всем, что связано с этим бизнесом, все. Теперь переходим к нашей войне с Канадой. Торговая война. Канада вообще славится своим кленовым сиропом, как известно. Но страна киснет, перестает быть сладкой по мере роста торговой напряженности с Соединенными Штатами. И после того, как переговоры по предотвращению новых тарифов провалились, Канада пообещала ввести ответные на американские товары, начиная с 8 сентября. Причем Марк Карни, премьер-министр Канады, сказал, когда на тебя нападают, то хошь не хошь, ты находишься в состоянии войны. На нас напали. А тем временем президент Трамп заявил, в трусах сосал, Канада хочет получить преимущество быть государством, но не является им. То есть обратите внимание, 47-й сказал про Канаду точно то же самое, что Путин говорит про Украину. Вопрос к Рампусе. Кто за Украину? В каком месте тела сейчас ваш язык? Рампусе номер телефона студии точно знают, поэтому произносить его не буду вслух. Точно та же риторика от Трампа в отношении Канады, что от Путина в отношении Украины. Экспорт Канады в Соединенные Штаты обычно составляет 382 миллиарда долларов в год. И хотя новые импортные налоги в первую очередь направлены на лесное, алкогольное, молочное и текстильное хозяйство, затронутые товары включают все, включая причем еще и хоккейные клюшки. Я уже не говорю о поводках для собак и искусственных усов. Есть такая штука. Пользуется спросом. Канада пока не опубликовала список товаров, на которые она будет вводить тарифы в ответ, но Карни отметил, что канадские тарифы будут направлены на аналогичные отрасли. Как мы сюда угодили? Соединенные Штаты и Канада имеют долгую историю союзничества и торгового партнерства, но когда Трамп ввел масштабные глобальные тарифы, Канада стала одной из немногих стран, которые ответили, введя ответные тарифы, в то время как канадцы бойкотировали американский алкоголь и перестали путешествовать в Соединенные Штаты. Трамп использовал ранее непроверенные юридические полномочия для введения последних тарифов, а также неоднократно упоминал о том, что Канада стала 51-м штатом. Уже стала. С этой темой все. Наш телефон в студии для тех, у кого появились ассоциации, 718-303-90-90. А теперь деликатная очень тема. Я не раз сталкивался, хотя их разов-то было немного, с тем, что наши в Америке довольно снисходительно смотрят на то, что дети-подростки покуривают травку. Причем я бывал в такой ситуации, когда детям даже предлагали, когда была вечеринка, дети, там 17 лет, вот так вот примерно. Это казалось таким как бы баловством, хулиганством, поиск общей платформы. Всем было смешно. Но сейчас совсем не смешная ситуация, поэтому очень предлагаю тем, кто понял, что это про них, послушать внимательно все, что я сейчас расскажу. Но дело в том, что американцы употребляют каннабис уже много поколений, но никогда этот наркотик не был так доступен, так социально признан и так силен, как сейчас, по насыщенности. Легализация и декриминализация вызвали очень быстрые изменения на рынке. Рынок, естественно, приспособился. Диспансеры по всей стране теперь продают буквально бутоны растительные наряду с высоко концентрированными вейп-картриджами, жевательными конфетами, разными съедобными продуктами и напитками, насыщенными вот этим психоактивным соединением, которое называется THC. Трудно произнести. THC stands for tetrahydrocannabinol. И вот эти новые продукты, специально разработанные для того, чтобы доставлять в организм вот этот THC, а на Руси его, наверное, называют ТГК, они более удобны и способы доставки более скрытные, чем курение. Мало ли чего там человек жует. И вот этот сдвиг особенно тревожен для подростков, чей мозг все еще развивается и более уязвим к воздействию высокого уровня вот этого THC. Вот это следует помнить, что такого рода вещи подросток это где-то в среднем до 23 лет, начиная с там, скажем, сломки голоса у мальчиков, появления грудей у девочек, до 23 лет примерно у них мозг еще развивается, и этому мозгу предлагать траву. Несколько десятилетий назад типичное растение каннабиса содержало от 2 до 5% THC, А были более сильные продукты, максимум было 10%. Современные продукты из вот этих бутонов каннабиса часто содержат 20% THC. А вот картриджи и концентраты могут превышать даже 70%. Поэтому, когда вам, скажем, предлагают подкурить слегка и говорят, не волнуйся, у меня хороший, имеется в виду, что он более действенный. А это значит, что там более высокая концентрация вот этого тетрагидроканнабинола. И получается, что в нынешней ситуации каждый четвертый старшеклассник, который сообщил в опросах о своих экспериментах с каннабисом в 2025 году, практически наверняка использовал этот каннабис в гораздо более сильном виде, чем многие представители предыдущего поколения в их детстве. То есть их же родители, они думают, что здесь то же самое, но здесь не то же самое. И что совершенно чудовищно, это то, что ни один политик ничего не сделал для защиты подростков. Продукты из каннабиса, они, естественно, не стали более мощными за одну ночь. Достижения в сельском хозяйстве позволили селекционерам создавать сорта каннабиса со все более высоким содержанием ТГК. А в то же время инновации в технологиях вейпинга лишили эти высокоэффективные продукты запаха, и там и дыма даже нет каннабиса. Кстати, меня всегда удивляло, что от покойного Саши Гранта практически никогда не пахло водкой, хотя он ее очень уважал. А рыночные силы ускорили эту тенденцию. Продукты с более высокой мощностью имеют более высокие цены и разрыв по расход и доход, то есть это маржа. Кажется, так по-русски говорят, маржа прибыли, что создает финансовые стимулы для индустрии каннабиса повышать уровень THC, то есть ТГК. Причем в домах, школах и клиниках последствия вот этого нового рынка становятся все более заметными. Ну как, по каким параметрам? Тяжесть и частота таких случаев растут. При этом ограничены средства для профилактики и лечения, потому что фактически продукт легализован. А употребление каннабиса подростками влияет на внимание, на память, на скорость обработки информации, на исполнительные функции. Кстати, обратите внимание, как все повторяется, потому что челы не способны извлекать уроков из истории. Вот как, скажем, в первой четверти 20 века интеллигенция обязательно нюхала кокаин. То есть это считалось каким-то признаком утонченности. Это было нормально. Но сейчас мы говорим уже не об интеллигентах из страны, которой больше нету, а о наших подростках здесь и сейчас. И вот эти результаты особенно актуальны с учетом уникального способа метаболизма, как усваивается THC. В отличие от алкоголя, кстати, который очень быстро выводится из организма, ну там сутки и все, THC накапливается в жировых тканях и медленно высвобождается со временем, очень медленно. И у подростков, регулярно употребляющих сильный каннабис, в организме наблюдается более высокий уровень вот этого THC. Это форма длительного воздействия наркотика, которая вообще не наблюдалась в предыдущих поколениях. И все это говорит о том, что когнитивные проблемы, связанные с каннабисом, они будут только усугубляться. Стресс, травма, другие скрытые проблемы, они явно способствуют употреблению каннабиса подростками. Но надо же как-то расслабиться, да? И его последствия для психического здоровья непредсказуемо. То есть мы идем сейчас семимильными шагами к тому, чтобы не одно, а просто ряд поколений стали психически ущербными со временем. Мы, когда попадаем в такую зависимость, тем более, что все снисходительно, как бы человечество посмеивается над этой страстишкой. Мы не можем самостоятельно выбраться из этой среды, которая тем более насыщается все более и более мощными продуктами с ТГК, THC. Один из способов снять вред – это лучшее регулирование деятельности, то есть законодательство. Каннабис все еще запрещен на федеральном уровне, но штаты, которые его разрешили, могли бы ужесточить регулирование. А как? Ну вот спросите наших русских политиков, почему они не чешут репы до сих пор на этот счет? Как это сделать? Может, они просто не знают. Сделать это на самом деле легко. Во-первых, штаты могли бы установить ограничения по потенции THC. То есть, скажем, 20% максимум, но никак не 70%. Вот у нас, кто не знает, скажем, пиво, вино и крепкий алкоголь облагаются налогами по-разному, в зависимости от крепости. С каннабисом следовало бы обращаться точно так же. Причем, скажем, поднять цену на продукт, это ничего не решает. А ежедневные или почти ежедневные потребители каннабиса в Соединенных Штатах сейчас превышают число ежедневных курильщиков, просто курильщиков. И причем приближаются к ежедневно употребляющим алкоголь. В настоящее время некоторые штаты требуют предупреждения о психическом здоровье на продуктах каннабиса, то есть этого еще, собственно, нету. На сигаретах написано, что курение убивает, а на каннабисе о том, что оно не убивает, но делает из тебя дурика, ничего не написано. Но большинство этого не делают в Штатах вообще, и нет никакого вообще единообразия в том, какая информация отображается на этикетках и насколько она заметна. Потому что если это мелкий шрифт, то... Но бывает так, что крупный шрифт, к нему тоже люди привыкают. Правда, чрезмерно строгая политика, она имеет, как всегда, побочный, так сказать, эффект. Если вспомнить прохибишн, то есть запрет алкоголя, который привел к расцвету нелегального рынка и к бандитизму, то здесь, естественно, произойдет то же самое. Если она будет чрезмерно строгая, то появятся нелегальные рынки, которые смогут непропорционально сильнее навредить сообществам, которые, как вот на русском языке говорят теперь, маргинализированным, то есть у которых есть определенный интерес. Готовы ли мы регулировать и обеспечивать безопасность продукции, особенно для защиты самых уязвимых среди нас? Да нихуя не готовы. С этой темой все. Наш телефон для тех, у кого появились мысли, 718-303-90-90. Все линии свободны, кроме таких профессиональных радиолюбителей, которые готовы выйти в эфир любой ценой, но они не в счет. Я сейчас вот дочитываю книжку Джорджа Карлина, великого комика, которого с нами сейчас нет, причем где-то первые 120 страниц ужасно интересное его становление. Он поднялся буквально из ничего, причем самостоятельно создавал, еще не было стендап, не существовал, когда он до этого дошел. И он, книжка называется «Last Words», то есть «Последние слова». Он действительно больше ни одной книжки не написал. И она безумно интересна и совершенно разнопланова. То есть первые там... Половина первой книги – это про то, как он становился стендапером, а потом, что, к чему это привело в его семье. Ну, он просто на кокаине и на траве, причем он пишет без всякой героизации этого дела. Сейчас я только отключу вот эту парочку, которая собирает банки в Бруклине, и матеряться в русском эфире – это их основная жизнедеятельность, чтобы они знали, что я их знаю. И человека, который помешан на выходе в эфир, То есть теперь все телефонные линии свободны. И он, ну, он совсем просто не мог остановиться, причем уже были времена, когда у него появился реактивный самолет. То есть начиналось с того, что он жил в Гарлеме, в плохом месте, но там сам он ирландец, и там были ирландцы, для него это было все свое, как вот, скажем, у меня есть приятели колумбийцы, про которых русские думают, что это страшные бандиты, и колумбийцы говорят мне, нельзя вообще даже на Брайтон-Бич появляться, там страшные люди живут. И он жил в таком вот ирландском сообществе, а жена его из-за того, что он постоянно гастролировал, ну, она с ним ездила, но не всегда. Потом, когда они стали, так сказать, более состоятельными, он просто гастролировал, причем на своем самолете уже летал. А она стала пить. Причем дошла в своем алкоголизме до такого уровня, что она была нормальная, но вес ее стал 90 фунтов. А потом у них родилась дочь. Дочь докуривала его чинарики, причем он даже ей давал, думая, что это, так сказать, упрочит его отношения с дочкой. А дочка его очень за это любила и уважала. Потом дочка, будучи подростком, забеременела, то есть весь компот совершенно. И получилось, что слава, которую он получил, не то чтобы он к ней стремился, он в принципе стремился к славе, но потому что ему очень нравилось выступать, он был просто для этого рожден. Он создал нарратив на сцене, которого не было до него вообще. То есть он использовал мат первым, причем это было вполне корректно и культурно, то есть, потому что матом пользуются все, а на сцене почему-то нет. И таким образом он привлекал, через эту риторику он привлекал свою аудиторию к вещам и вопросам, на которые она не способна была потратить никакой мыслительной деятельности. Он был социальным гением в этом плане. И поэтому сгорал. Ему, он про это не пишет, но это понятно, что он сгорал от неспособности к тому, чтобы появились в стране перемены. Хотя при этом у него в семье были такие перемены, что не дай бог. В общем, весьма рекомендую почитать эту книжку. Джордж Карлин, «Last Words». Причем, так сказать, в качестве превентивной меры. А сейчас у нас по этой теме, по каннабису, у нас никого нет. Времена такие. Но вы можете оставить свой комментарий после шоу, когда вам удобно. А сейчас перерыв.
9: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
12: Радио-шоу. Сегодня
13: за него стоят громадные массы.
14: Не пойму, что за люди.
7: Толковище.
8: Вчера на US Open я видел один матч, драматический такой, что его надо показывать просто в учебниках. Сейчас покажу вам фотографию. Он пишет очень досадно, что Чего досадно? Сейчас, секунду, посмотрим. Что твои блестящие шоу недоступны для понимания ущербных. Они понимают только Кобзона и Рыжего. Ну, я не знаю, не, но на самом деле это все пена. То, что, так сказать, то, что выходит в эфир, это пена. А остальное человечество, оно никому не ведомо. И даже мне, причем мне в первую очередь, хотя я знаю гораздо больше, чем знаем мы все в отдельности. Я вам хотел показать одну фотографию. Сейчас вот эта фотография. Вчера на US Open я смотрел матч. Очень драматичный. Два парня, не знаю их вообще откуда, потому что там сломалось табло, и не было видно ни счета, ни там скорости подачи, ни имен участников, ни из каких стран они. Но, в общем, когда близко сидишь, то понимаешь, что в теннис играют просто полубоги. Они абсолютно летают по площадке, у них только слышен свист сникерсов иногда. И вот этот парень... А я его сейчас вам... Вот так, я, наверное, увеличу и покажу вам его. Вот он стоит. Значит, что случилось? При счете в третьем сете, они играли из трех, это отборочный турнир, при счете 6-5 на подаче его противника было видно, что этот парень вот в белом, он уже себя неважно чувствует. У него была травма такая накапливающаяся, ему все труднее и труднее было. И так получилось, что его противнику решил уже, что все, он выиграл, и у него там было пара промахов таких из-за ветра. И в результате счет становится add-out, то есть 30-40, и вот этот парень в белом ведет, нужно выиграть, и тогда будет игра на тай-брейк. Разыгрывается сумасшедший мяч, и его противник раскидывает его по углам, и когда там он, ну, стопроцентно последний удар победный, этот парень пролетает из одного конца корта в другой, и в падении, то он в полете бьет с такой силой, что мяч еле-еле можно было увидеть, бьет и попадает по прямой мимо его противника в линию, то есть в бейслайн, и выигрывает гейм. Счет становится 6-6. Народу собралось на этот корт, просто там невозможно было... Там несколько слоев стояли, просто высокие люди, кстати, приходят, там средний рост зрителя выше, чем в каких-то еще, потому что теннисисты все высокие. Значит, он лежит, встать не может. Наконец, через какое-то время он поднимается, видно, что он идет на одной ноге, вторую ногу приволакивает только. И дальше он начинает играть, но видно, что он не может, а у них тайбрейк до 10, он уже без подпрыгивания просто подавал вот так вот, как бы сверху, такой подрезочкой, и проиграл со счетом, там, я не знаю, 10-1, наверное, 10-2. Очень драматичная была история. Я после этого понял, что я ухожу, потому что ничего лучше, знаете, если будет что-то другое, оно затмит впечатление от предыдущего. Это как, скажем, упаси Господь встречаться с девушкой, с которой у тебя был роман, когда вам было по 18 лет, после того, как вам стало по 60. Вот, ухожу я оттуда и вижу вот это. И своим глазам не верю. Гляньте на это. На мониторе написано, что на четвертом корте, там, я не знаю, на стадионе Артура Эша с 4 до 5 или там с 3 будет тренироваться Роджер Федерер. Роджер Федерер 2 года назад, по-моему, или 3, прекратил свою карьеру. И после того, что я видел, я шел, и у меня еще башка была там, на корте. Кстати, по ассоциации, вот башка у подростков, которые курят 70% по насыщенности каннабис, она тоже совсем в другом месте, не там, где вы думаете. И я шел, и вдруг я вижу, думаю, елки, что я, неужели я во времени переместился? на 4 года назад. Но на самом деле все абсолютно правильно. Он действительно играет, он будет играть, правда, там в показатель exhibition match, такой, ну, клоунада, показательный матч в паре, по-моему, он играет с Родиком. Агаси, может быть, будет играть в паре с Макенро. Конечно, по телевизору это будут показывать. Теперь с этой темой все. У нас никаких звонков по поводу каннабиса нет. И поэтому я перехожу к следующей истории, которая гораздо более, так сказать, интенсивно бьет по мозгам, чем 70-процентный каннабис. Гендиректор Apple Тим Кук представил журналистам ряды искусственных маток. У вас на экране сейчас как раз вот эта картинка. Я даже могу ее специально для вас резко увеличить, чтобы было видно, что это Тим Кук. И это искусственные матки. А Кук объявил, что компания начнет самостоятельно производить своих сотрудников. Именно так. То есть провозглашаю эту инновацию как следующий шаг в развитии рабочего места будущего, Кук сказал следующее. Используя собственные эмбриональные технологии и удивительные новые разработки в области синтетической геномики, мы ожидаем, что более 95% сотрудников Apple по всей цепочке

0: технические характеристики будут специально адаптированы для будущей роли здесь у нас в Apple, а любые физические или интеллектуальные осложнения просто устранятся. А в отличие, возвращаю свой портрет. За что аборигены, а? В данном случае речь идет о челах, которые могут съесть Кука за это дело. А в отличие от традиционных сотрудников, эти спецсотрудники Apple смогут начать выполнять свои рабочие обязанности через 18 месяцев после оплодотворения матки. То есть полтора года сотруднику, и он может уже работать. И вот этот экологически очень чистый шаг, который устраняет необходимость сотрудникам ездить на работу, то есть выхлоп, там сказать, не попадает в воздух, а им не надо есть и не надо писать и какать, то есть производить отходы при этом. Вот этот шаг создает полностью настраиваемую коллективную силу, экономически устойчивую и позволяющую быть более отзывчивые к меняющимся тенденциям. То есть с людьми обсуждать это не надо, потому что люди здесь ни при чем. А Кук также показал журналистам объект, который тестирует развитие этих сотрудников, частично построенных из ключевых компонентов устройства, таких как литий и кобальт, в надежде, что однажды Apple полностью прекратит закупку материалов, выпуская только сотрудников, которые послужат компонентами для будущих поколений. То есть, когда научный прогресс позволит создавать новых сотрудников, то предыдущие сотрудники будут разбираться на компоненты, литий и кобальт из них ключевые, и будут создаваться новые. Если появились мысли по поводу услышанного, то это неплохо. Другое дело, если у вас возможность набрать номер телефона студии, потому что я упрямо сохраняю этот архаичный старинный формат, исключительно думая о вашем физическом и умственном здоровье, люди добрые. Потому что если у вас появляются мысли, и вы их не озвучиваете, то это то же самое, как смотреть, как другие занимаются в джиме подъемом тяжести, думая, что у вас вырастут мускулы от этого. Ни хрена. Наш телефон 718-303-9090. Мы подходим к последним 5 минутам сегодняшнего шоу. Послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро, Сева, дорого.
0: Да, Мишенька, здравствуй.
1: Я, ты помнишь мое погоняло?
0: Конечно, добрый корректировщик.
1: Правильно. Я очень рад, что я вспомнил Орлова, Делеши и... Иногда ты уже не так часто, не оставляйте меня без этого хобби. А почему я звонил по насчет тенниса? Я что не помню, что на тайбреке был счет окончательный 10-2, 10-3, вот 10-9, другой 11-9. Объясни мне, пожалуйста, сказала тут два мальчика, 10-2 на тайбрек их проиграл, выиграл и проиграл второй. Как это понять? Что-то, может, я не прав.
0: Ну так? Не-не, у них обычно тайбрек 7. Обычно тайбрек 7, но есть правила в отборочных турнирах, они играют до 10 тайбрек.
1: Это отборочные было еще?
0: Нет, конечно, отборочные.
1: Квалификация?
0: У них до конца этой недели идет отборочный турнир, там 128 человек.
1: Но я говорю, бьются за то, чтобы в основную сетку попасть. Квалификацию. Да. Я не расслышал, прошу прощения, что это отборочный.
0: Ничего страшного.
1: 10 играет,
0: редкий случай, кстати, Мишенька.
1: А я раньше не...
0: Редкий случай, ты всегда прав бывал.
1: Я просто не знал, я сколько лет... 70-го года смотрю за теннисом, за Лениным, за Лихачевым, и Терпищевым, и Мозером с Киева, ну и Матрезели Кокулия и другие советские теннисисты, что я не ожидал, что Иван Лендов, это кто подал? Иван Лендов подал такую идею, чтобы до 10. А почему до 10?
0: Не знаю. Ты знаешь, кстати, вот Аркадий Эдельман, выдающийся тренер наш, ты знаешь, конечно, о нем.

0: А он считает, что самые выдающиеся теннисисты всех времен – это Митривели среди мужчин по таланту и Курникова среди женщин, которая не выиграла ни одного шлема.
1: И Митривели тоже, мне кажется, он любительского был до не доходил. Как и
0: третьим,
1: это,
0: по-моему.
1: теннисистка московская, ты должен знать, Морозова или как?
0: Морозова,
1: Бочина.
0: да.
1: Да.
0: Ольга Морозова.
1: Были молодые годы, но памяти что-то осталось, да. Кого я не назвал еще из известных, ну, старых, наверное, всех. Дмитриева, Бакшеева, ну, это уже, это для любителей знатоков тенниса. Хорошо, до свидания.
0: Давай, будь здоров. Да, я говорю, давай, будь здоров. Ладно, все. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
2: Да, всем привет, это Карл. Хорошего вторника.
0: Карл, привет, дорогой. И тебе тоже.
2: Да,
0: что
2: вот,
0: скажешь?
2: А вот я хочу объяснить эту ситуацию про тайбрейк из 10. Во-первых, каждый турнир волен сам в состоянии, как говорится, сам устанавливает себе такие вот правила счета, но Всемирная теннисная ассоциация, она установила такую общую планку. Значит, есть промежуточный тайбрейк, скажем, если играется из трех, то в первом и во втором, если наступает тайбрейк, то он до семи. А вот если счет 1-1 по сетам и третий решающий сет 6-6, то вот тогда решающий тайбрейк играется из 10. Это в индивидуальных соревнованиях. А если ты обратил внимание в парных турнирах, да, когда играется из трех, то в третьем сете при счете 1-1 по сетам, в третьем сете нормальных розыгрышей нет вообще. Играется сразу тайбрейк из 10.
0: Ага. Карл, скажи, пожалуйста, а почему тебя возбудила эта тема, но не возбудила совершенно история про Кука, которая на уровне войны миров фактически? Это как будто бы я объявил, что сейчас только что у нас высадились инопланетяне на Земле, а ты говоришь про тайбрейк, ты учитель средней школы.
2: По-моему, тебе об этом плане Apple рассказывал несколько лет тому назад, когда мы разговаривали о том, какие роботы являются самыми совершенными тогда в мире.
0: Это было
2: во время ковида. Ты же помнишь, Apple была первая компания, которая создала роботов, которые только для того были направлены, что они разбирали устройство.
0: Я понял. Карл, спасибо. Время наше подошло к концу. Хорошего тебе дня тоже. Карл, получается, рассказывал об этом несколько лет назад, то есть за несколько лет до того, как журналистам об этом рассказал генеральный директор Apple. Вот что значит предвидеть будущее. На этом все на сегодня. До встречи завтра в Толковище с Севой Капланом.

0: Америки 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера понедельник. Понедельник, как и четверг, в бейсбольных лигах, в главных бейсбольных лигах, это разгрузочный день. Вчера было всего 10 матчей. Нас с вами интересует, естественно, выступление команд восточных группы Американской национальной лиги. В восточной группе Американской лиги Бостон Ред Сакс выиграли в Майами. Тампа Бэй выиграла в Детройте. На востоке национальной лиги команда Филадельфии, которая ведет борьбу за участие в кубке, играла в Сиэтле и была бита со счетом 9-2. Сегодня Янкис начинают дома серию с Хьюстон. Астрос, Метрополитанс начинают дома серию с пивоварами из Милоки. Но самая интересная серия сегодня начнется в Атланте. Лучшая команда на востоке национальной лиги Атланта Брейвс принимает лучшую команду на западе национальной лиги двукратных чемпионов Лос-Анджелес Даджерс. Окей, в женской НБА вчера было два матча в одном. Первая на сегодняшний день команда Миннесота, я думаю, Миннесота Линкс выиграет регулярный чемпионат, играла дома со второй командой Golden State Valkyries, и Валькирии из Golden State выиграли в гостях 80-66. Команда Лос-Анджелес принимала Атланту. Атланта выиграла в гостях 78-71. Три команды впереди. Ну, нам уже известно 6 команд, которые будут наверняка играть в кубке. На первом месте идет сегодня Миннесота 31 победа, у Golden State 26. Я думаю, Миннесота останется на первом месте. На третьем месте действующие чемпионы, баскетболистки Лас-Вегаса. У них тоже 26 побед, как и их Golden State. Но Сан-Франциская команда проиграла 11 матчей, а команда из Лас-Вегаса проиграла 13. В футболе вчера завершился первый тур чемпионата премьер-лиги. Матч был в Лондоне. Играли лондонские команды. Фулхэм играла с Челси. Челси выиграла со счетом 3-2. И стартовал чемпионат Италии. Вчера было два матча. Оба матча закончились ничью. Болонья-Лация 0-0. И Рома-Фиорентина 1-1. Ну и несколько слов о женском чемпионате Европы по волейболу. Чемпионат стартовал, 24 команды, разбиты на 4 группы, по 6 команд в каждой. И по 4 команды из каждой группы выйдут в следующий раунд. В чемпионате участвуют 3 команды из постсоветского пространства. В Стамбуле это группа A. Там играет Латвия. После 3 туров лидируют турецкие волейболистки. Они одержали 3 победы у Латвии. Латвия на 5 месте, все 3 матча проиграла в Брно. Это Чехия, играет Украина после 3 туров. Украина 1 победа, 2 поражения. Есть шансы, конечно, войти в четверку в Баку. Баку интересно. Впереди волейболистки Азербайджана. Они одержали 3 победы в 3 матчах. И я напомню, дамы и господа, о гениальной, замечательной азербайджанской волейболистке Инны Рыскаль. Красавица Инна Рыскаль была сильнейшей. Она играла в бакинской команде, в чемпионатах Советского Союза. Она была сильнейшей волейболисткой мира. Ну, сейчас выступают, скажем так, ее внучки или ее внуки. Окей, Азербайджан лидирует со счетом 3-0. И есть группа команд, которые играют в Гетеборге, играют в Швеции. После того, как завершатся игры в группах, будут полуфиналы, четвертьфиналы пройдут в Брно, полуфиналы и финал пройдет в Стамбуле. Ну, а когда женский чемпионат по волейболу завершится, начнется мужской чемпионат волейболистов. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинец, который вряд ли слыхал о гениальной азербайджанской волейболистке Инны Рыскаль. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы.
5: Oceanfront views, great amenities.
6: Planning our next vacation?
5: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
6: Find anything good?
5: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
6: It has great rehab, right?
5: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
6: Perfect.
7: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
13: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
15: Слушайте Davidson Radio.

0: Доброе утро, Америка окрестности. У микрофона Владимир Малинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 25 августа. Скоро в школу. Окей. Начнем. В ближайшем окружении президента Зеленского разразился очередной скандал. Но мы уже говорили о нем, но скандал этот потихонечку разрастается. Дело в том, что заместитель руководителя Офиса президента по юридическим вопросам Ирина Мудрая подозревается в том, что она, во-первых, причастна к проведению 150 миллионов гривен через Сенсбанк для внесения залога для освобождения из-под стражи экс-министра энергетики Германа Галущенко. Если вы помните, он проходит по делу МИДАС. А также Мудрая, как выяснилось, причастна и к другому не менее интересному делу. Вот об этом деле, новом деле, и хотелось бы поговорить. Значит, по версии следствия, Мудрая участвовала в преступной группе, которая занималась рейдерскими захватами предприятий с ценной недвижимостью в Киеве. Вдумайтесь, значит, для начала надо все-таки понять, кто такая Ирина Мудрая. Она заместитель руководителя Офиса президента по юридическим вопросам. То есть в Офисе президента она главный юрист. И главный юрист страны подозревается в том, что он занимается рейдерскими захватами предприятий, больших предприятий. Значит, она часть преступной группы. Я подчеркиваю, когда я говорю «она часть», то это я не утверждаю. Я передаю версию вам НАБУ, которая занимается ее делом, которая прослушивала ее и которая сделала записи ее переговоров со своими товарищами по этой группе на чистом русском языке. Причем сама она уроженка Западной Украины. Значит, главными организаторами считают бывшего народного депутата Максима Микитася, который якобы состоит с ней в интимных отношениях, и действующего депутата Вадима Столлора. Значит, они якобы создали эту организацию не позднее ноября 2024 года, то есть она уже, считайте, 2 года как действует. И Мудра, по данным НАБУ, использовала свое служебное положение в офисе президента для того, чтобы завладевать компаниями, которым принадлежала дорогая недвижимость в центре столицы. Ну, слушайте, мы знаем, недвижимость – это бесценная вещь. Property. Значит, речь шла, для киевлян говорю, речь шла об объектах в районе улицы Чекалинг, это бывшая Пушкинская, и станция метро Арсенальная, в том числе о зданиях, связанных с бывшим заводом «Арсенал» и бывшим офисом корпорации «Укрбуд». Значит, методы были типичными для рейдерских схем. Участники подделывали документы о праве собственности, и они подделывали судебные решения. Значит, с помощью хакеров, которые действовали под видом государственных регистраторов, они вносили изменения в реестры Министерства юстиции. И параллельно они оказывали давление на чиновников Минюста, в том числе через антирейдерскую комиссию, и пытались обеспечить защиту через влияние Офиса президента. Значит, чтобы затруднить сопротивление реальных владельцев этой собственности, они регистрировали свои уголовные производства и накладывали аресты на корпоративные права захваченных ими предприятий. То есть кошмарили работающих людей, создающих экономику Украины. Значит, конкретные эпизоды этого рейдерства, которые инкримируют фигурантам, следующие. Значит, осенью 25 года группа осуществила захват 2 предприятий с активами на сумму свыше 248 миллионов гривен. Значит, конечной целью был контроль над недвижимостью, которая стоила более 500 миллионов гривен. В мае 26 года участники попытались завладеть еще одним комплексом объектов в Киеве, которое стоило более 200 миллионов гривен. Значит, Мудрая пока все эти обвинения отрицает, но тем не менее Зеленский, как я уже рассказывал, он уволил Мудрую сразу же. И заявил, что он не имел представления о том, чем она занималась у него за спиной. Ну, естественно. А как иначе? И суд, вернее, прокуратура попросила взять ее под арест с возможностью освобождения под залог в 150 миллионов гривен. Значит, на всякий случай, я тут говорю гривны, миллионы и так далее. А 150 миллионов гривен – это сколько? Это 3,3 миллиона долларов. Значит, аналогичная сумма прокуратура потребовала за того самого Галущенко, на освобождение которого собирала Мудро. Значит, суд решил, что 150 миллионов гривен для этой дамы многовато, и, значит, сошлись на 20 миллионов гривен. Значит, сколько это? 447 тысяч долларов она должна занести и может идти до суда гулять. Ну, значит, теперь что произошло? Если у нее есть эти деньги, то она их внесет. Она может показать, вот они у меня лежали тут в тумбочке возле кроватки, или вот они у меня в банке были, вот это мои деньги. То это одно дело. Но проблема в том, что сейчас, когда ее обвиняют именно в том, что они промыли 150 миллионов гривен для того, чтобы внести за Галущенко, понятно, что она и ее люди будут вести себя осторожно, потому что все находится, все денежные эти перемещения находятся под контролем НАБУ. Значит, по этой причине руководство Мудрой пошло другим путем. Значит, вместо того, чтобы срочно собирать эти 20 миллионов гривен, потому что они находятся под микроскопом у НАБУ, значит, они привели, эти ребята привели на заседание суда главного раввина Киева Бениамина Марковича Йонатана. И тот заявил, что он готов взять Мудрую на поруки. Значит, какое имеет отношение Рида Мудра к главному раввину Киева? Я объяснение есть. Значит, раввин сказал, что он знаком с ней уже много, несколько лет, и Мудрая приходила в общину помолиться и быть на связи с Всевышним. То есть это Мудрое решение, конечно. Я не знаю вообще, какой национальности Мудрая, но так по фамилии она не должна ходить в синагогу. Но, тем не менее, на всякий случай, видимо, чтобы покрыть все wall-to-wall, все религиозное пространство, она и в синагогу сходила. И, значит, Бениамин Маркович уверен, что Ирина Мудрая в случае необходимости придет в суд и не подведет ни еврейскую общину, которую он руководит, ни его лично, ни государство, в котором он с Мудрой имеет счастье проживать. Ну, вот говорят, что у русских загадочная душа. Я вот отказываюсь категорически в это верить, потому что, как мне кажется, что самая загадочная душа все-таки у евреев. Вот вдумайтесь в эту ситуацию. Значит, правительство Зеленского в последнее время с почестями вернуло в Украину останки руководителей УПА, которые были известны своим антисемитизмом. В частности, они вернули останки Мельника, который был политическим оппонентом Бандеры, руководил другим крылом УПА. Но чем прославились бойцы Мельника? Значит, они прославились тем, что в оккупированном немцами Киеве они конвоировали евреев в Бабий Яр, где тех расстреливали. Значит, сейчас, и мы видели, я видел фотографию, не знаю, вы видели, где Зеленский стоит колено преклоненный перед гробом с останками этого антисемита. Значит, сейчас главный раввин Киева берет на поруки главного юриста офиса президента, который стоял на колени перед гробом с прахом Мельника. Нет слов. В смысле, нет пристойных слов, потому что таких слов у меня сколько угодно, но, знаете, тут радио все-таки, нас дети могут слушать. Или люди с нежным музыкальным слухом. Поэтому я вынужден сказать нет слов. Значит, вернемся к залогам и подозрам. Значит, издание «Страна» нам сообщает, что если проанализировать все те обвинения, которые предъявили НАБУ Ирине Мудрой и другим ребятам из руководства страны или законодателям, то вся эта история с тем, как офис президент забрал 150 миллионов гривен для внесения залога за свободу экс-министра энергетики Германа Галущенко, вся эта история приобретает особый смысл. И она дает нам возможность посмотреть на истинную природу борьбы с коррупцией в Украине. Как там за нее борются. Значит, Зеленский выработал своеобразную очень и очень эффективную тактику реагирования на уголовные дела против его окружения. Значит, когда и про, я имею в виду прямого окружения, ближайшего его окружения и просто соратников. Значит, когда очередного ворюгу или, скажем, коррупционера, им он получает подозрение, Зеленский его увольняет. И он таким образом показывает, что он не причастен к его деятельности, он поддерживает борьбу с коррупцией. И в данном случае следствие, которое борется с коррупцией. Значит, после этого он организует сбор залога. Залог заносится. И соратники его выходят из тюрьмы на свободу. После чего они в большинстве случаев продолжают работать, если не на старой должности, то на новой, делая все то же самое, что они делали на старой. Значит, в это трудно поверить. Но сейчас около полусотни депутатов Верховной Рады 9-го созыва имеют официальные подозрения в уголовных преступлениях. При этом они продолжают сохранять свои мандаты, и в большинстве случаев они остаются на своих местах и получают свои зарплаты. В какой стране вы такое видели? В какой? В какой стране цивилизованного мира? Значит, в Раде в апреле этого года, по данным движения, общественного движения «Честно», работали 50 таких депутатов, по которым продолжается следствие или судебное рассмотрение. Значит, около 33 получили подозрения от НАБУ, остальные от ГБР, офиса генпрокурора, СБУ и других органов. Значит, эти дела тянутся годами. Некоторые тянутся с 2014 года. Значит, только в 2025 году и в первой половине 2026 года новые подозрения получили около 15 парламентариев, которые продолжают работать. Их подозревают в уголовном преступлении, они продолжают работать. Почему? Потому что пока не вступил в силу приговор, они, значит, все сохраняют свои позиции, мандаты, зарплаты и все бенефиты, которые им там полагаются. Значит, в итоге эти уголовные дела НАБУ, они не являются эффективным инструментом борьбы с коррупцией, как это задумывалось. Значит, когда человека, которого обвиняют, например, в такие, или вернее, не, у них не обвиняют, у них подозревают для начала, у них подозревают человека в совершении уголовных преступлений, например, в рейдерском захвате какого-то имущества, зданий в центре Киева, то этого человека не сажают в СИЗО, где он ждет суда, и где с ним постоянно работают сотрудники следствия, а он остается на свободе. Он может пересидеть там несколько дней, как это было с Ермаком. Посидел несколько дней, вышел, создал какую-то адвокатскую организацию и продолжает благоденствовать. Его ничего не беспокоит. В то время как по идее, если человека отправляют в СИЗО, и к нему туда наведываются время от времени следователи, то он для того, чтобы пойти на... И он понимает, что ему грозит реально, ему реально грозит тюрьма, срок и так далее. То он обычно идет на сделку со следствием. Он передает следствию какую-то информацию, или он выступает в качестве... свидетели обвинения. В этом случае это то, что здесь происходит у нас в Соединенных Штатах. Там нет. Там, если тебя, в чем бы тебя ни обвинили, тебе друзья собирают бабло, тебя отпускают и все. Продолжай в том же духе. Значит, ты сейчас какую задачу перед собой ставят НАБУ по делу Мудрой и по многим другим делам, это вывести из строя этот механизм, который использует офис президента Зеленского для спасения своих кадров. Значит, это не только, я сказал, 50 депутатов Рады у них находятся под подозрением, но там же не только депутаты Рады, там бизнесмены, там банкиры, там сотрудники финмониторинга, чиновники. Одним словом, там полно народу. которые абсолютно чувствуют себя безнаказанным. Значит, в самом худшем случае этот человек может потерять какой-то значительный офис со значительным доходом, но поскольку он сохраняет все свое бабло, то он найдет способ, ну, присосаться к какому-то другому мягкому месту своего собственного государства. Но сейчас соратники Зеленского понимают, что после получения подозрения они посидят несколько дней в тюрьме, может быть, после чего их вытащат оттуда, и после чего им ничего не будет грозить. Такая ситуация. И сейчас, когда для спасения Мудрой использовали главного раввина Киева, то это указывает на то, что обычный механизм, который создал Зеленский, он его сейчас использовать остерегается, потому что понятно, что он находится под микроскопом у НАБУ. И если НАБУ прослушивала Мудрую, и говорят, что она прослушала ее начальника, Кирилла Буданова, начальника офиса президента, и есть записи его переговоров с кем-то, тот, говорят, сейчас ходит белого цвета и не приходит на заседания рабочие, то понятно, что так просто откупиться не получится. Поэтому использовали главного раввина Киева. Но чем это все кончится, это сейчас под вопросом. Останется она сидеть или не останется? Останется сидеть ее соратник Микитась, бывший нардеп, или не останется? Непонятно. Пойдет ли сидеть действующий нардеп Столар, который участвовал в этой схеме по версии НАБУ? Непонятно. Но понятно другое. Вот я слушаю часто выступления, не часто, а постоянно, выступления, наверное, одного из лучших и самых значительных, во всяком случае, самых значительных журналистов Украины, Михаила Ткача из «Украинской правды», который рассказывает о том, что кто-то из высокопоставленных лиц Украины, причем, может быть, я не боюсь соврать, Зеленский это сказал или кто-то из его окружения, а что у нас с коррупцией нельзя бороться, ее надо взять под свой контроль. Что и произошло в Украине. Сотрудники офиса президента занимаются захватом собственности в центре Киева. Ну хорошо, допустим, там, как мы понимаем, если они там решили построить дачный кооператив где-то в живописном уголке Украины, ну это понятно, но сколько там этих денег они потратили, украденных, не украденных, это несущественно, это семечки. Но когда они захватывают собственность в центре города, которая стоит сотни миллионов гривен, или миллионы, или десятки миллионов долларов, то тут есть о чем подумать. И сейчас, когда Зеленский говорит, ну, я об этом ничего не знал, но я не знаю, до какой степени нужно быть наивным человеком, чтобы поверить в это. Это я делюсь своими соображениями со всеми теми, кто еще эти желтые, синие флажки у себя на Фейсбуке держит. При Зеленском Украина всегда была коррумпированной страной. Еще с советских времен. Ну, собственно, весь Союз был коррумпированный. Там все начиналось со взяток в ЖЭКе, куда люди по 3, по 5 долларов носили, рублей носили, или коробки. Без коробки конфет никто никогда не ходил в ЖЭК. Или бутылки водки, или бутылки коньяка. Но сейчас просто эти конфеты и спиртное, они переросли в пакеты с долларами или с евро. На всех уровнях. То есть за годы независимости, которые Украина вчера отмечала, просто было создано совершенно неслыханное по своему размаху коррупции государство. Это просто большая, одна большая коррупционная схема под названием Украина. Это никто этого не мог предположить, что такое может произойти. К другому стремились, другого ждали, но именно это произошло. Это просто гигантская коррупционная машина, которая пропитана коррупцией сверху донизу, до офиса президента. Если кто-то, я еще раз говорю, если кто-то может сказать, нет, он святой, он об этом ничего не знал. Ну, окей, ребята, но эта степень наивности не имеет никаких пределов, это понятно. Но если мои слушатели понимают, что он не мог и не может не знать об этом, о людях, которые работают под его руководством, то вы вдумайтесь, почему продолжается эта война. По одной причине. Потому что если она кончится и пройдут выборы, он пойдет в тюрьму. И он этого не хочет. И он в жертву своей свободе, для того, чтобы оставаться на свободе и пользоваться всеми благами своими, какими он пользуется, или которые там где-то запрятал для себя на будущее. Он каждый день приносит в жертву эту страну. Каждый день гибнут тысячи людей. Разрушается экономика. Там уже нечего разрушать. Страна превращается в руину. Только с одной целью – оставаться на свободе. Такие дела. На этом я свою украинскую часть своего выступления сегодня завершаю. И уже в следующем часе мы поговорим о том, что происходит в других частях света, включая Соединенные Штаты Америки, в которых мы с вами имеем счастье проживать. Сейчас перерыв.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире, частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Владимир Малинец. Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: Вадим, не хочу, не хочу, вот вы можете поверить, просто вот, вот нет никакого желания, вот, вот просто вот лето
0: надо,
1: заканчивается.
0: Игорь, надо, Игорь, надо, надо, через надо, не могу,
1: надо,
0: прошу
1: Федя,
0: вас.
1: Надо, Федя, надо, Федя, да, надо, Федя, знаете, вот не хочется с летом прощаться, да, вот уже вот, вот не успели оглянуться, да, а уже и августа-то уже нету, уже все осталось это несколько тоже. Деньков, и потом уже, глядишь, уже в сентябрь переходит. Вот так и вся наша жизнь пролетает в этих моргиджах. Помогаем людям, помогаем. Это тут бац, и вторая смена, и новый моргидж. И вот так вот вся новая жизнь проходит. Тем не менее, у нас на сентябрь тоже есть, кстати, вот на конец августа и на сентябрь есть хорошие новости. Ну, во-первых, у нас несколько банков, которые имеют очень хороший promotional rate, то есть процентная ставка. В некоторых банках либо на 1/8, либо на квотер меньше, чем, допустим, на маркете. То есть я сейчас говорю по поводу residential финансирования, да? То есть когда люди покупают дома. У нас сейчас, мы сейчас делаем много перефинансирования. То есть люди перефинансируют, что они делают? Они вынимают деньги из-под недвижимости. Почему? Потому что маркет не очень хорошо работает, то есть у кого-то бизнес не очень хорошо идет. Где-то там дети пошли в колледж или еще что-то, людям нужны деньги. Поэтому, несмотря на то, что, допустим, есть первый моргидж, у которых там 3%, 4%, 5%, людям все равно нужны деньги, там 200, 300, 400, 500 тысяч, кому-то сейчас вот нужно 2 миллиона долларов. Вот. И эти деньги люди вкладывают. Куда вкладывают? Либо в недвижимость, либо платят кредитные карточки. Дело в том, что по кредитным карточкам процентная ставка где-то в районе 32-35%. Это просто сумасшествие, это просто грабеж. И люди, как бы каждый месяц, не все, но вот некоторые люди, допустим, платят чисто минимальные платежи. То есть, если у них там 10 тысяч долларов баланс, они платят там, это минимальный, там, $200. Ну и как бы жизнь дальше продолжается. А на самом деле, что нужно сделать? Надо просто вытащить деньги из-под дома, из-под недвижимости. У нас, кстати, есть очень быстрый способ это сделать. У меня сейчас перезвонила одна клиентка. Она, кстати, реал-эстейт-агент уже с большим, огромным стажем. Но из-за того, что бизнес не особо хорошо идет, ей срочно нужно там 150 дома вытащить из-под дома. У нее кредит скор довольно-таки плохой, там 660 кредит скор. Почему? Потому что она взяла другой дом и забила все свои кредитные карточки. У нее кредит скор упал из-за того, что кредитные карточки все забиты. 760 на 660, на 100 пунктов карточки кредит скор упал. Для нее на второй позиции, без проверки доходов, процентная ставка где-то 12%. Я ей перезвонил, говорю, вот такие-то дела, 12%. Она говорит, я возьму. Мне как бы с одной стороны, я понимаю, что процентная ставка высокая, но с другой стороны, кредитные карточки, она посмотрела, она платит от 27 до 37% на свои кредитные карточки. Это просто сумасшествие. Поэтому цель ее какая? Она сейчас возьмет эти 150 тысяч, закроет все свои карточки. После этого у нее credit score снова пойдет вверх, и она уже спокойно сможет перефинансировать ту же самую line of credit под более выгодный процент. Поэтому если у кого-то очень много карточек забиты, допустим, карточки, у вас, может быть, этот credit score упал, мы все равно вам сможем помочь. И я, кстати, хотел сказать, что помочь мы тоже можем с проверкой и без проверки доходов. То есть она делает, она просто нам предоставляет банковские стейтменты, так я уже сказал, она реал-эстейт агент. За 12 месяцев она продала много реал-эстейта, и у нее довольно-таки хороший приход идет за последние 12 месяцев. Мы также можем это сделать по письму от бухгалтера, какой у вас идет доход. Ну, а, конечно, людям, которые... Также мы можем, если, допустим, это investment property, то мы можем сделать, если у вас там приходит хороший доход, то мы можем на основании дохода вытащить деньги. Поэтому вариантов вытащить деньги много, но, пожалуйста, не сидите на этих карточках. Позвоните нам по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Мы поможем вам выплатить ваши долги, чтобы вы немножечко хоть смогли 917-397-3000. Игорь Нобл, Walk with Happy People. Пока.
0: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Walk with happy people and be happy. 917-397-3000. Окей, еще одно объявление и возьмемся за новости. «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-8484, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-8484 и живите без боли. Окей, теперь... Я хотел вернуться к текущим событиям и снова не у нас. Вот в России, я очень мало говорю про Россию по одной причине. Во-первых, времени не хватает на все. Во-вторых, как-то я мало знаком с жизнью в этой стране. Русское телевидение я не смотрю, издания российские не читаю, извините, опять же, не хватает времени. Ну и потом я мало знаю эту страну, я должен признать. То есть я могу сказать, что я знаком с историей и культурой, но не с современной Россией. Для меня это как бы терра инкогнита. В то время как Украина, это моя родина, она мне понятна, поэтому так много про Украину и так мало про Россию. Но... Тут произошло вот интересное событие, которое мне показалось, опять же, интересным именно в связи с Украиной. Значит, вы, наверное, слышали такое имя Лев Шлосберг. Значит, он один из самых известных российских оппозиционных деятелей, политиков, действующих политиков, которые никуда не уезжали, остались в стране. И... Он был депутатом Псковского областного собрания, он возглавлял региональное отделение «Яблоко», партию, которую, вы знаете, на днях сняли с выборов, и он открыто выступал против войны в Украине, говорил о том, что это братоубийственная война. И он постоянно призывал к прекращению военных действий и переговорам. Значит, его сначала, как это происходит в России, его включили в реестр иностранных агентов, а потом ему выдвинули обвинение, и вот на прошлой неделе его отправили в места лишения свободы на 11 лет. Это много. Значит, человеку 63 года плюс 11, это 74 года он выйдет, если он выйдет. Потому что мы знаем, что там не обязательно из тюрьмы люди выходят. Особенно такого плана люди, как Шлосберг. Значит, дай бог ему, конечно, здоровья. Значит, в чем его обвинили? Поскольку, ну, он выступал против войны, хорошо, но в чем его конкретно обвинили? Значит, первое его обвинение было его обвинили в дискредитации российской армии. Значит, почему? Он участвовал в дебатах с историком Юрием Пивоваровым, и на этих дебатах он говорил о необходимости... как можно скорейшего прекращения огня и мирных переговоров. Значит, это называется дискредитация российской армии. Дальше его обвинили в распространении заведомо ложных сведений о вооруженных силах Российской Федерации. Значит, почему? Что послужило основанием для этого обвинения? Значит, в феврале 22 года, то есть тогда, когда началась война, он в своем телеграмме взял репостом, как это называется, то есть повторил пост из публикации «Эхо Москвы», они напечатали обложку британской газеты «Daily Mirror». И на этой обложке были фотографии, там помещены кровавленная женщина, и рядом с ней Путин. И заголовок был такой: «Ее кровь, его руки». Окей, значит, его обвинили... На основании вот этого репоста его обвинили в распространении заведомо ложных сведений о вооруженных силах. Ну, и, значит, ему просили там 12 лет. Прокурор добивался 12 лет. Ну, дали ему поблажку 1 год, потому что до этого ему назначали 420 часов обязательных работ за неисполнение обязанностей иноагент. То есть он не доложил куда-то о том, что он иноагент. Такие дела. Я не знаю, он получал деньги из-за рубежа или просто... Не знаю, я не знаю, на каком основании его обвинили иноагентом, но мы знаем, что иноагентами там практически всех обвиняют, кто не согласен здесь с действиями с политикой партии и правительства. Значит, Шлосберг свою вину не признает, и в процессе, в своем последнем слове, он заявил, что это то, что произошло, это не расследование, не суд, это имитация расследования и наказание за политическую оппозицию, что, конечно, является чистой правдой. Значит, чем вообще отличалось дело Шлосберга, чем отличался, вернее, Шлосберг от других оппозиционеров? Значит, он остался в России, это самое главное, он остался в России, потому что при этом он понимал, я думаю, что ему грозит, но я с ним, конечно, не знаком, я, там, может быть, несколько видел его когда-то видео. Но я знаю людей, с которыми я отношусь, с уважением и которым я доверяю их мнению. Они говорят, что Шлосберг был из числа вот святых людей. Абсолютно честный человек. Абсолютно. И при этом патриот России. Несмотря на фамилию. Но таких бывает. Значит, мы знаем, что с оппозицией у Путина интересные отношения. Он позволяет этим людям уехать. Тебе что-то не нравится? Чемодан, вокзал Вашингтон, чемодан, вокзал Лондон. Все эти города, пожалуйста, уезжай и там говори все, что ты хочешь. И надо сказать, что эта политика действует, потому что эти все люди уехали, которым эта война не нравилась и Путин не нравился. Но толку от их деятельности зарубежной никакого. Во-первых, они все друг с другом переругались. Для начала. Никакой единой позиции о будущем в России у них нет. Они просто там зубоскалят, сидят и радуются тому, что происходит с Россией. Вот с Шлосбергом этого не было. Значит, он никогда не... Он открыто критиковал тех российских оппозиционеров, которые радовались потерям российской армии. Особенно, когда это было ярко, так прозвучало, когда ВСУ, если вы помните, прорвалась в Курскую область и какое-то время занимала там значительную территорию. И российская оппозиция, находящаяся на Западе, они просто ликовали. Вот врезали русским, сейчас там будет еще хуже. И они именно их это радовало, потому что они считали, что за военным поражением последует смена режима. Но, как мы знаем, военного поражения не случилось, и смены режима тоже не случилось. Но Шлосберг этих людей, которые радовались потерям, людским потерям России, он называл этих людей партией чужой крови, которые готовы добиваться политических целей ценой жизни российских и украинских граждан. Вот для него это было именно... Он воспринимал эти два народа как братские народы, русских и украинцев, которых ввергли в братоубийственную войну, которую он считал, что это трагедия и для русского, и для украинского народа. И эту войну надо немедленно остановить и договариваться какими угодно способами так далее, о мире и мирном сосуществовании. Значит, он для него человек, это была высшая ценность. И он все время об этом говорил. Он отказывался от языка ненависти и по отношению к своим оппонентам и к своему, естественно, руководству. И тем не менее, это ему не помогло. И он оставался внутри легальной партии «Яблоко», считал, что политическая работа должна вестись в рамках, пусть существующих, какие бы они там ни были, институтов, политических действующих институтов. Он не поддерживал идеи бойкота выборов или полной делегитимизации системы. Или к чему призывает, между прочим, значительная часть оппозиции. То есть полностью отказался в участии в выборах. Он этого не делал. Он считал, что нужно работать в системе. То есть вот с точки зрения политической, Россия это не Россия, но он бесценный человек был, бесценный политический кадр. Именно вот от таких людей ты можешь ждать каких-то перемен в стране к лучшему. Потому что, я повторяю, для этого человека высшая ценность – это человеческая жизнь. И, тем не менее, его отправили на 11 лет. Дай Бог ему здоровья и терпения, и сил, чтобы все это перенести и выйти на свободу когда-нибудь. Такие дела. И почему я вот решил два слова сказать про этого Льва Марковича Шлосберга? Ну, потому что, когда нам тут говорят о том, что украинский народ и русский народ – это не братья, подчеркиваю, не братья, они разные, они другие. Вот этот случай, он, в общем-то, подчеркивает, что братья, потому что система одинаково, совершенно одинаково расправляется с инакомыслящими. Или убирайся из страны. И где-нибудь там верещи из другой страны. Ну, убирайся из Украины. У них вот эта вот система одна и та же самая, чемодан, вокзал, Москва. Только в одном случае это Москва, а в других случаях это Вашингтон, Лондон и другие города, куда ты можешь убраться. И там говорит все, что ты хочешь, но только уедь из Украины. И то же самое, у этих же все то же самое. У них совершенно одинаковый подход к политической оппозиции. И ты можешь это списать, конечно, на то, что, ну, если война, то понятно, что правительство добивается того, чтобы единство было в рядах и так далее, чтобы не сильно критиковали и дали довести эту войну до конца. Это все понятно. Но это как бы с одной стороны понятно, а с другой стороны, вот мы живем в стране, которая считается действительно демократической страной. Для нас такое понятно. Нет. Вот идет война с Ираном. Мы тратим миллиарды долларов на эту войну, которая нам нахрен не нужна. Мы убиваем там тысячи людей. Потому что когда прилетают наши ракеты, это совершенно понятно. А их туда запускают тысячами. Понятно, что там гибнут люди. Значит, мы спровоцировали эти уличные беспорядки, которые кончились тем, что там... Я слышал разные цифры, мы не можем это проверить. Что там погибло только на улицах, погибло от 30 до 70 тысяч человек. Ну хорошо, давайте возьмем самую маленькую цифру, 30 тысяч. Это же все началось после войны, которую мы спровоцировали, которую мы начали. И я при всей большой своей любви к нашему Рыжику, я говорю, что это абсолютно было безумие, это была большущая ошибка, которая ему дорого будет стоить, ему и республиканской партии. И я же не один такой. Ну, как-то у нас это принято. Ну, вот идет война, нам она не нравится, мы об этом говорим. Кто-то ходит на демонстрации. У нас, вспомните, когда мы точно таким же образом вторглись в Ирак, между прочим, то у нас были массовые демонстрации, ну что, этих людей увольняли с работы, или их, не дай бог, сажали в тюрьму. Нет, потому что вот это вот и есть свободная страна.

0: которая принадлежит к Европе и разделяет европейские ценности. Какие нахрен европейские ценности? О чем вы говорите? О чем вы говорите? Такие дела. Вот что имеет место в нашей жизни. Но, слушайте, что можно сделать по поводу таких вот замечательных людей, которые отправляются за решетку и там, и там? Ничего, к большому сожалению. Ничего не можем делать. Но я должен сказать, что эти люди, когда они жертвы своей собственной честности и своей собственной порядочности, я в данном случае не обязательно говорю о Навальном, но я говорю о таких людях, как Дензал Лира, или о таких людях, как Лев Шлосберг. Честнейшие люди, и когда страна теряет таких людей, то это лучшее подтверждение тому, что эта страна не свободная, что эта страна не свободная, точка. И хотелось бы побольше, и хотелось бы, потому что именно такие люди обеспечивают политике здоровое существование. Вот, я не знаю, у нас не все такие политики, но у нас тоже есть свои такие честные кадры, которые я, например, уважаю именно за их честное отношение к жизни, к окружающим событиям, как, ну, не знаю, наверное, сенатор Рэнд Пол, его папа, это были люди, которые не пошли в политику для того, чтобы зарабатывать деньги, как некоторые другие. А некоторые люди, они идут в политику исключительно потому, что для них это амбиции, они хотят рулить. И второе, это деньги, которые они получают. Потому что мы все знаем, это не для кого. Между прочим, это для нас точно так же не секрет, как и для украинцев. Что когда люди идут в эту их Верховную Раду или в какие угодно другие органы власти, они на этом зарабатывают большие бабки. И как бы это приняли, ну окей, хорошо, у них там есть свои методы, у них они там совершенно варварские, они отжимают деньги, или они там рейдерским образом захватывают чьи-то предприятия или чью-то собственность. Но у нас свои методы. У нас человек приходит туда с очень какими-то небольшими сбережениями на черный день, а возвращается из Конгресса миллионером. Вот возьмите Ильхан Омар, иммигрантка. Что она там имела, когда она пошла служить народу своему? Немного. А сейчас она миллионерша. Откуда взялись эти деньги? Ну, у них там есть свои механизмы. Они знают, куда вкладывать, когда вынимать вовремя, когда грозит какая-то... Помните, как-то группа была законодателей и республиканцев, и демократов. Когда начался ковид, они моментально вынули, продали все свои акции, которые были связаны с бизнесами, гостиничным бизнесом и с ресторанным бизнесом, потому что они знали, что это все закроется и сейчас эти деньги пропадут. Они срочно продали эти деньги, продали эти акции. А мы, которые этого не знали, мы продолжали их покупать. Ну, или, по крайней мере, не продали те, которые были у нас. Вот так они и богатеют. У них есть люди, которые их знания позволяют им богатеть. И они это делают. Но, с одной стороны, это, как бы, это есть коррупция. Ну, конечно, это коррупция. И масса людей идет во власть именно потому, что они знают у нас, я говорю про наших американских политиков, которые они знают, что власть – это золотое дно. Они себе не будут на этом зарабатывать. Потом у них есть еще один такой механизм, который называется консалтинг, если вы помните. Мама, папа, бабушка, дедушка, жена, дети открывают консалтинговую компанию. И, значит, туда идет человек сперва консультироваться, а потом идет со своей правильно сформулированной просьбой к политику. И с ним уже встречается и договаривается о том, что нужно. То есть политика – это золотое дно. Такие дела. Ну, хорошо, на этом я завершаю эту часть своего выступления и объявляю небольшой перерыв, после которого я все-таки сделаю еще одну попытку поговорить о том, что у нас здесь в стране происходит. У нас много чего происходит. Есть что обсуждать. Во-первых, я хочу обсудить судьбу детей, которые торгуют сувенирами на Бруклинском мосту. Она меня в последнее время очень беспокоит. Такие дела. Окей, никуда не уходите. Будет интересно. После небольшого перерыва мы продолжим наш разговор.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы.

0: кафе. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. SK Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в SK Learning Center.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
4: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
5: Водородная вода – новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
6: В Нью-Йорке 8:00 утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Служба информации «Дэвидсон Радио». Свежие новости ведущих мировых агентств.
8: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Украинцам в США автоматически продлен статус ТПС. Граждане Украины могут оставаться в стране до апреля следующего года. Продление статуса касается и тех, чьи документы находились на рассмотрении у иммиграционной службы USCIS. Президент Трамп заявил, что демократы могут начать процедуру импичмента против него, если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе на промежуточных выборах. Джаред Кушнер встретился в августе с лидером демократов в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на 5 источников. Журналисты издания расценили закрытые переговоры как подготовку к победе оппозиции на выборах в ноябре. Отставание республиканцев от демократов в преддверии выборов превысило 6 процентных пунктов. Среди конкретных тем, обсуждавшихся на встрече Кушнера с Джеффрисом, «Нью-Йорк Таймс» называет рост цен и миграционную политику. Тайную встречу уже раскритиковали как республиканцы, так и демократы. Действующий спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что Кушнеру не следует преждевременно делать ставки. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху поручил главе Шабака Давиду Зини убедиться, что бывший начальник генштаба и кандидат в премьер-министры Гади Айзенкот получает охрану на надлежащем уровне в соответствии с необходимостью в окружении. Айзенкот утверждает, что угроза его безопасности возросла на фоне предвыборной кампании и угроз со стороны Ирана в адрес высокопоставленных израильтян. Переговоры об участии Меган Маркл в третьем сезоне сериала «Джентльмены» Гая Ричи прекращены. От ее кандидатуры решено отказаться из-за негативной реакции Великобритании, сообщает «Гардиан» со ссылкой на представителей Netflix. Сериал «Джентльмены» – спин-офф одноименной криминальной комедии 2019 года с Мэттью МакКонахи и Чарли Ханнемом в главных ролях.
7: Служба информации «Дэвидзон Радио». Только на
6: «Дэвидзон Радио».
8: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
9: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
11: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Raise a Ross Социум» каждый вторник с 4 до 5.
12: Дорогие друзья! В воскресенье, 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста пройдет ежегодный мемориальный митинг памяти жертв Холокоста и памяти жертв терактов 7 октября 2023 года в Израиле. Организатором этого митинга выступает Ассоциация восточноевропейских евреев, президент Белла Губенко. Сейчас, в период роста антисемитизма в Нью-Йорке и во всем мире, особенно важно помнить о миллионах жертвах Холокоста и о том, какие ужасы творил Хамас в Израиле 7 октября 2023 года. Мы будем очень рады видеть вас с детьми и внуками в Бруклинском мемориальном парке Холокоста, где также пройдет подведение итогов конкурса на лучшее сочинение и лучший рисунок по теме Холокоста. И, как всегда по традиции, будут выпущены на свободу белые голуби, символы мира. Ждем вас 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста. Спасибо вам огромное.
6: Вы слушаете «Дэвидзон Радио».

0: Я хотел сейчас поговорить об одном явлении, хорошо известном нашим слушателям из Нью-Йорка, а именно о толпах людей, ну, может, не толпах, это, конечно, преувеличение, но о тех людях, в основном это нелегалы, нелегальные мигранты, которые торгуют всевозможной ерундой на Бруклинском мосту. И они, значит, там неплохо зарабатывают. Продают мелкую всякую всячину, кто-то там какие-то фрукты, кто-то какие-то напитки, между прочим, нелицензированные, как я понимаю, часто. Иди знай, какими там руками, чистыми или нечистыми, этот иммигрант нарезает манго или, я не знаю, что угодно, что он там продает. Но мало того, что сами нелегалы там стоят на этом мосту и торгуют всеми этими сувенирами и едой и напитками. С ними стоят и торгуют их дети. Значит, совершенно понятно, что это какое-то большое организованное предприятие. Потому что там, например, вот рассказываю такую историю, как там, ну, собственно, и сами репортеры пост, которые пошли туда и посмотрели. Некоторые дети сидят, торгуют этим барахлом рядом со своими родителями. А некоторые, которым там видно мальчикам 10 лет, 11 лет, 12 лет, они сами сидят. Когда спрашивают их: «Мальчик, где твоя мама?» Мальчик говорит: «Мама пошла в туалет». Но потом через несколько часов вернулись эти репортеры, а мама не вернулась из туалета. Там, видно, застряла по какой-то своей причине. То есть дети торгуют сами по себе. Но у нас возникает следующий вопрос. А где дети берут все это барахло для того, чтобы торговать им? Ну, совершенно понятно, что кто-то им дает это. И дети, значит, не без гордости рассказывают, что они могут сделать там $300-400 в день. И они работают там 4-5 дней в день. То есть не 4, вот я почитаю прям 11-летний Серджио из Эквадора. Говорит, что он может заработать от 100 до $300 каждый день. И это он работает 8 часов в день, 4 дня в неделю. Ну хорошо, вот у меня возникает такой вопрос. Значит, этот Серджио, он в школу ходит? Вряд ли. Зачем он будет ходить в школу, если он может уже зарабатывать хотя бы $100 в день? 4. Между прочим, не все люди, которые работают 8 часов, зарабатывают до $300 каждый день. Масса людей не зарабатывает, особенно если нету специальности в руках какой-то. Вот у меня возникает вопрос, а как вы считаете, вот эта проблема, с этим надо как-то бороться или не надо? Эти люди, которые торгуют этим, во-первых, те люди, которые стоят на Бруклинском мосту и торгуют, они не имеют права там торговать. Там висят везде эти вывески, no vending и все в таком духе. Но они продолжают там шапочки, кепочки, какие-то картинки и так далее, и так далее. Вот у меня вопрос. Как с этим надо как-то бороться или нет? Что надо с этим делать? Ну хорошо, я понимаю, у нас можно сказать вот так вот, как бы это сказать, такой дать один общий ответ. Нужно сменить мэра, и тогда новый наведет порядок. Во-первых, нет никакой гарантии, что наведет порядок. Во-вторых, вот тут важен сам подход. Этим людям надо дать возможность торговать этими всеми сувенирами, или их надо просто гонять беспощадно? Телефон на студии 718-303-9090. И как быть с этими детьми? Отобрать их у этих родителей, отправить их в школу. Потому что если вы, например, своего ребенка не будете отправлять в школу, к вам придут из школы люди и скажут, где ребенок, почему он не ходит. И вас еще могут привлечь к ответственности. А у этих они как бы живут. То есть у нас, вернее, у вас в городе возникает вот такая вот новая как бы, ну как бы, это новая среда, новая, где люди ведут себя, как они хотят. Они не подчиняются закону. Доброе утро, вы в эфире. Что делать?
1: Здравствуйте, доброе утро. Насчет мэра.
0: Да.
1: Меня интересует вопрос. Вот население Нью-Йорка, образованные, прогрессированные люди, интеллектуальные, как они могли позволить себе избрать человека ниоткуда, который ни один день не работал в государственных институтах? Ни одно
0: Нет, ну что значит не работал? Он был депутатом Подождите, что значит он не работал в государственных институтах? Он был депутатом легислатуры. Что значит он не работал?
1: Да, он был работал. Помощником, но это же...
0: Что значит помощником? Он был депутатом легислатуры. Что значит помощником?
1: Это примитивное дело. Это глубина и фундамент.
0: Спасибо вам за участие в передаче. Значит, ответ очень простой. Когда вы говорите, почему эти люди, интеллектуалы, образованные, избрали этого человека, я ответ, значит, сам напрашиваюсь сам себе. Значит, необразованный и, значит, не интеллектуалы. Поэтому избрали. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Но у меня нет сомнения, что полиция должна разогнать всю эту шубу и не допускать нелицензированной торговли, не только чтобы дети не торговали, вообще, чтобы никто не торговал без лицензии на Бруклинском мосту. Но я вам хочу сказать об еще более вопиющем использовании детей иммигрантов в Нью-Йорке. Возможно, да. До вашего отъезда во Флориду вы видели, как по вагонам Сабвея ходят молодые, да. Там, я не
0: да.
2: знаю,
0: да, да. И носят мама с мама с детьми, совершенно
2: малышей,
0: верно.
2: Малышей,
0: да.
2: Вообще, если этим хотя бы 10, 11, 12 лет, то те вообще дети год, два, а то и вообще груднички. И их таскают днями целыми по вагонам. Причем эти женщины переходят из вагона в вагон, а там во время переходов может что угодно случиться. Были неоднократно случаи, когда люди попадали там... когда из вагона в вагон, там двери открываются, знаете, и там люди попадали в аварии. Да. Это меня это... Я уже сейчас переехал в Нью-Джерси 3 года назад и не езжу. Но когда я ездил, меня это просто убивало. Как можно допускать, чтобы годовалых детей таскали целый день по вагонам метро, где вонь, где неизвестно какие... Мы знаем, что там преступность высокая. В общем, это страшно, на мой взгляд. А еще по вагонам ходят дети, вот тоже 10-11 лет, дети иммигрантов, и торгуют шоколадками. Это тоже еще такой бизнес есть.
0: Да, это я видел. Я согласен с вами. Я согласен.
2: Да. И, это еще на мой взгляд ужаснее,
0: Одну секунду. Но вот эти вот ребята, которые это все позволяют, городское начальство, у них какое объяснение? Эти люди должны как-то жить, они должны как-то зарабатывать, и, значит, если мы их начнем гонять, то они умрут с голода. Ну вот это их объяснение.
2: Значит, их надо просто депортировать, и все. Вот полиция должна идти по вагонам, увидели такую женщину, не полиция, а айс, допустим, и тут же на депортацию. Раз она таким путем зарабатывает,
0: Вы знаете, что случится дальше? Дальше демонстрация против Айса, эти все протестующие, кидающие в них камни и бутылки, замороженные яйца и все в таком духе. Ну, слушайте, в Нью-Йорке тот случай.
2: Вадим, понимаете, одно дело, когда еще ловят, допустим, людей, которые совершеннолетних, которые работают тихо, мирно в Home Depot, а другое дело, которые подвергают опасности жизни детей. Понимаете, это, я не знаю, это child abuse, это же уголовная статья.
0: Наверное, это child abuse. Когда, вы знаете, вы привели отличный пример, у меня как-то это уже вылетело из памяти, но я действительно вспомнил, когда мамаша идет по этому вагону, у нее, значит, один младенец в платке за спиной, девочка рядом идет с коробкой шоколадок, и это бизнес у них. Ёлки-палки, конечно, это ненормальная ситуация, но если следовать закону, получается, что мне нужно отобрать ее детей именно за child abuse.
2: Вы уверены, что это ее дети? Я, например, сомневаюсь. Мне кажется, это детей берут на прокат. То есть, может быть, у кого-то и свои, а у кого-то берут просто на прокат. Такие тоже случаи были.
0: Может быть, я не удивлюсь, что это так. Но так или иначе, этих детей у нее, по идее, нужно отобрать и найти им более подходящих родителей, более ответственных, которые не будут их по вагонам таскать. Я согласен. Но вы считаете, что это... А кто-то скажет, это бесчеловечно, это мама, давайте ей оставим. и все в таком духе.
2: Они очеловечно таскать детей по вагонам, подвергая их жизнь опасности? А если эту женщину какой-то сумасшедший толкнет вместе с ребенком под поезд, да, который не любит иммигрантов, к примеру, какой-нибудь там ответственный гражданин. Ну, я не знаю,
0: там есть много сумасшедших граждан, которые они не дифференцируют между иммигрантами и неиммигрантами. Они сумасшедшие, они толкнут того, кто будет ближе к ним стоять. Ну, и все. Но быть, да. Я согласен, но это вообще ужасно.
2: Это ужасно, Вадим. Ужасно.
0: Да.
2: Ну вот мы с вами сошлись, по крайней мере. Спасибо.
0: Ну хорошо. И вам спасибо. Всего хорошего. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Всем здравствуйте, Яков, меня зовут. Вы знаете, я пошел бы немножко по другому пути, чтобы искоренить эту вот проблему Бруклинского моста. Пусть дети торгуют, пусть другие дети завидуют, им придут тоже торговать, и другие придут. Только надо проследить, да. И дождаться, это наступит момент, когда это невыгодно будет им торговать. Правда, надо проследить, чтобы там группировка бандитская не держала это место. А по поводу мандата,
0: ну, обычно...
3: интересно, наши...
0: Нет, послушайте, это обычное дело, когда там именно для того, чтобы соблюдать какой-то порядок в этой уличной торговле, там абсолютно непременно будет какая-то преступная группировка держать это под своим контролем. Потому что это обычная вещь. Если если не контролирует ситуацию государство, то контролируют уголовники. Это обычная вещь. Поэтому они, да, там будут. Не, ваша идея мне не очень близка.
3: Скажите, Вадим, скажите, а просто запретить, повесить знак запрета торговли?
0: Там это есть знак, там висят эти знаки, они стоят перед этими знаками, no vending allowed. Да?
3: Понятно. А насчет Мандания, интересно, почтенная публика наша знает, что он всего 6 лет назад как стал гражданином Америки. Как ну Обама, который возник из ничего. Ну, за 6 лет ты не можешь разобраться в делах Америки. Хоть ты был в 7 пядей во лбу. Я уже не говорю о том, что, кем он себя окружил.
0: Ну, это, конечно, я с вами согласен. Вы знаете, я вот хотел с вами поделиться одним таким соображением. Вот почему этот Мамдани, у него такая головокружительная просто карьера? Ну, хорошо, во-первых, он молодой, во-вторых, он улыбчивый. Ну, и каким бы он там ни был, мерзавцем или ничтожеством, это несущественно. Внешне он привлекательный для многих молодых избирателей. Как он ведет, как он говорит, потом есть еще, ну и потом, конечно, молодежь наша увлечена, как это всегда бывает с молодежью, социалистическими идеями, поэтому все как бы это понятно. Но проблема как бы не столько в Мамдане, сколько в увлечении молодежи социализмом и коммунизмом. И почему это происходит? По одной простой причине. Они не понимают, что это такое в действительности. Они абсолютно, для них это фантазия, волшебная сказка. И вот я вам скажу, вот у нас, к большому сожалению, наш губернатор Де Сантис, он уже отслужил свой срок, и он сейчас пойдет на отдых заслуженный. Но перед уходом он предложил законопроект, по которому детей в школах, в школьный курс обязательно включена история коммунизма. Обязательно. Mandatory. То есть дети должны знать из истории обо всех прелестях реального воплощения в жизнь коммунистических идей или социалистических идей. Они должны знать это. Если бы я бесплатно, клянусь, я бы бесплатно ходил по школам и рассказывал детям про прелести социализма. Как я ходил по Одессе и искал, что купить, поесть своим детям и своей собаке. Это была большая проблема. Собака ела морскую траву в консервированных банках, потому что жрать было нечего. Но я думаю, люди с Кубы, они тоже могут чего-то рассказать. Но эти наши, они не пуганные идиоты, буквально. Я говорю о наших школьниках, о наших студентах. Они же не имеют малейшего представления о реальных примерах воплощения социалистических идей в жизнь. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте. Ой, извините, я сейчас выключу. Нет, выключился. Я хочу сказать, что вы подняли такой пласт вопросов в одном примере, который, наверное, стоит нескольких передач. Первое, это...
0: Давайте начнем лично... сегодня с первой передачи.
4: Лично я изменил свое мнение к нелегалам. Почему? Потому что, в принципе, они несут в себе дух вот этой вот той свободной Америки, которая родилась 100-200 лет назад. Они готовы пуститься во все тяжкие для того, чтобы подняться над своим предыдущим уровнем и подняться на уровень выше. Они готовы там торговать, работать на какие-то копейки. Они, собственно, это рабы современного общества. И американцы, которые уже здесь established, или которые прожили здесь достаточно много лет, они, собственно, не скажу бессовестно, они просто пользуются вот этим вот рабским трудом, этой дешевой рабочей силой. Те копейки, которые ребята зарабатывают, это мальчики или девочки, под надписью «не торговать», я уверен, что это еще и большая коррупция, которая существует в Америке. Почему? Потому что приходит полицейский или какой-то представитель органов, ему башляют, и он закрывает глаза, собственно, на все эти безобразия. Иначе не происходит. Дело в том, что Нью-Йорк превратился в клоаку по отмыванию бабла в немеренных масштабах. Здесь, в принципе, коррупция везде. И взять условия дорог, как они меняют тротуары, переходы и так далее и тому подобное. Половина города занимается отмыванием денег, это государственные службы. Другая половина просто сидит на велфере, ничего не делает. Живут в найча-хаузах, паблик-квартирах, которые им оплачивают, получают все вот эти вот преференции и ничего не делают. Это, собственно говоря, паразиты. Либо с одной, либо с другой стороны. И на этом фоне, вы извините, я бы давал, вот как французский легион, когда дают иностранный легион, когда гражданство французам давали за то, что за выслугу лет там в тяжелых точках. Человек вот приехал из другой страны, отработал 10 лет на каком-то тяжелом предприятии. Ты получаешь гражданство. А у половины граждан, особенно жителей Нью-Йорка, я бы это гражданство отобрал. Ну, собственно, наверное, все, что я сказал. Много накопилось, но постарался вместить в очень короткий спич.
0: Хорошо, спасибо вам, будьте здоровы. Я все-таки не стал бы вот так вот утверждать, что наши полицейские берут деньги. И это, вот этого я бы не стал утверждать. Что, то есть из этого, из выступления этого трудящегося, значит, следует, что у нас там сидят какие-то, ну там эти нелегалы на мосту, они там... Они, кстати, работают не за копейки. Если ребенок получает от 100 до 300 долларов в день, то это не копейки. Особенно, если это 300 долларов в день. Это не копейки. Значит, при этом он с этих ни копеек не платит ни одной копейки налогов. Реально. Ни одной копейки. И, то есть, из ваших слов следует, что этот ребенок или кто там его патронирует, они, значит, делятся с полицейскими. Ребята, это, знаете, как говорят, не пойман, не вор. Если вы не можете убедительно доказать, что именно это происходит, то лучше и не болтать такие вещи. Это не значит, что каких-то среди полицейских нет коррумпированных людей. Наверное, есть. То есть не наверное, а есть. Но вот так вот говорить, что какой-то простой патрульный полицейский будет брать деньги у этого несчастного ребенка, это я не склонен в это верить. Теперь я в другое верю, что эти полицейские получили распоряжение не трогать этих детей. И вот это вот действительно может быть правда. Точно так же, как они не трогают, например, всех девушек, которые работают на Пенсильвания Эвеню по ночам. И всех тех ребят, которые за ними следят и получают от них деньги, их пимпов. Или как это по-русски называлось, сутенерами. Это да. Но что же, полицейские получают деньги. Потом, слушайте, когда вы говорите о том, что эти люди, сравнивать этих людей, вот они американские, это настоящий дух американских пионеров. Значит, ребята, это неуважение к американским пионерам. Значит, американские пионеры, они здесь просто в неведомое, в полное неведомое двигались. И единственное, чего они могли ожидать на этом пути освоения Америки, там, я не знаю, создания каких-то первых фермерских хозяйств, или, я не знаю, чего там они создавали в степях, они могли, единственное, чего они могли ожидать, это встреча с индейцами, которые к ним относились совершенно варварски. То есть они там их, я не знаю, живьем ели. Это просто... Это настолько несопоставимо, и сейчас, когда эти ребята приезжают в совершенно цивилизованное общество, где их сначала могут поселить в гостинице за $200 в ночь номер. То есть, что, как вы можете это сравнивать с американскими пионерами? Не, это, я, кстати, допускаю, не уверен, но я допускаю, что те люди, которые здесь торгуют на, вернее, не здесь, а у вас на Бруклинском мосту или еще где-то, эти люди могут прекрасно жить где-то в субсидируемых квартирах или в гостиницах, или что там им еще сняли, и не иметь никаких проблем. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Алло, это я, да, здравствуйте, добрый день.
0: Добрый.
5: Этот Бруклинский мост кто строил? Это за наши все средства. Как так это может быть? И не платить налоги. Вы что, смеетесь, что ли? Это подрыв социального обеспечения города. Это все Мандани и губернатор отвечает за это. Не полиция при чем здесь? А если надо, если не можем мы это сделать, надо это возглавить, как говорили старшие люди раньше. Не можем протестовать, надо возглавить это.
0: А, возглавить.
5: Движение, да.
0: Окей, okay, хорошо. Большое вам спасибо. Рад, что вы проснулись вовремя и приняли участие в нашей передаче. Окей, okay, друзья мои, я тут смотрю на часы и вижу, что мне нужно освободить место в эфире для новостей, после которых мы продолжим наш разговор. Я вижу, народ звонит, их беспокоит судьба бедных эквадорских детей, которые зарабатывают по $300 в день на Бруклинском мосту и не платят налогов никому. И мы как-то к этому должны относиться, как child abuse или нет, пусть дети работают, это хорошая школа жизни. Как к этому относиться, мы должны выяснить. Окей, сейчас перерыв.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
8: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
9: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
10: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Один из самых распространенных возрастных недугов – боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес офиса – 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца». Действует безотказно. Еще раз номер телефона 718-934-84-84. Окей, сейчас мы возвращаемся к детям. К детям на Бруклинском мосту. Что с ними делать? Телефон на студии 718-303-90-90. Но также вот я хотел бы... Ну, эта тема как бы мелькнула в нашем разговоре, но я бы вот хотел вернуться к ней. Вот это, считайте, что это такой как бы практический эксперимент. Наш дорогой, мой дорогой губернатор Рон ДеСантис, он, значит, предложил внести в школьные программы курс по истории коммунизма. Я, между прочим, у нас тут на радио одно время читал курс истории коммунизма, начиная с совершенно каких-то незапамятных времен. То есть все с этих еще Шарля Фурье, Прудона, до них еще. То есть это всегда было. И вот мое задание. Вот если бы вас позвали в школу, что бы вы рассказали детям о коммунизме? Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Добрый день. Я бы хотела еще вернуться на минутку к мосту. Вообще, вот... В той жизни нас учили, что такое мост. Это вообще стратегическое сооружение, которое должно охраняться и военными, и полициями, и пограничниками, и все. Почему с этого не начать?
1: То есть поставить там полицию, пограничников и военных?
2: Нет, закрыть, понимаете, есть подходы к мосту, есть устои. Вот там просто перекрыть мост для торгующих, оставить для прогулки, чтобы люди получали удовольствие, чтобы не боялись там ходить. Эти дети не просто, они еще иногда и залазят в карманы, в сумочки.
1: У вас такое случилось? Вы это видели?
2: А мне рассказывали, но со мной, слава богу, нет.
1: Окей, ну хорошо.
2: Ну вообще, а вообще, что они могут пронести при нашей обстановке в Нью-Йорке? Что они могут туда пронести? Ведь никто не знает, их никто не проверяет.
1: Нет, никто. Их никто не проверяет, это правда. Ну хорошо. Спасибо вам.
2: Спасибо, что за участие
1: в передаче. Да, я понимаю, что, конечно, наших... мы можем относиться к каждому мосту как к военному объекту. Хорошо бы это было, но так приятно жить в мирном обществе. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Я бы на месте вашего губернатора лучше бы ввел бы курс не о том, что творилось при коммунизме, а курс, например, об издержках американской демократии, о борьбе, например, что гомосексуализм это плохо, что трансгендеры это плохо.
1: Открыть 1 миллион курсов, каких угодно. О гомосексуализме, о трансгендерах, о чем угодно. Это все понятно, но у нас в этой стране у нас самая главная проблема, на мой взгляд, сегодня самая главная идеологическая проблема, это то, что у нас воспитали несколько поколений молодежи в духе любви к социализму. О котором они даже не знают, чем пахнет этот социализм. Просто кажется, что социализм – это когда мы обложим большими налогами богатых, они будут больше платить, и мы будем жить на их деньги. но они не знают, чем это кончается, к чему это ведет, и поэтому им нужен... И это реально влияет на нашу с вами жизнь. Это реально влияет на нашу с вами жизнь. Потому что они голосуют за таких ребят, как Мамдани. Они видят в нем такого позитивного преобразователя американского будущего. Их же много, таких ребят сейчас появляется и в Конгрессе, и в местных органах власти. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте. Все почему-то говорят о том, что нужно убрать этих детей оттуда. А чем их занять? Что они будут делать? Болтаться по улицам и что, и воровать?
1: Нет, одну секунду, остановитесь. Это ваш вопрос, он не имеет под собой основания. Я вам скажу почему. Потому что если вы заберете этих детей, то волей-неволей вам моментально нужно будет их передать в службу охраны детства. Моментально их разлучат с их родителями. Дети, при этом родители депортируют, во всяком случае начнет процесс депортации, а дети либо останутся, либо их потом отправят к папе с мамой. То есть дети сразу попадут в службу защиты детства. Сразу.
4: Подождите, на мосту товарищ... они стоят. Я не поняла. Они на мосту стоят, их никто не забирает.
1: Никто. Но мы же сказали слово «если». Правильно? Вы сказали «если».
4: Нет, если закрыть вот эту вот торговлю, что эти дети будут делать? Если летом во время каникул они чего-то, какую-то копейку заработают, они понимают, что такое труд стоять на жаре там под дождем. Ну, надо что-то им предложить.
1: Ну,
4: пионерлагерь,
1: хорошо.
4: Тот же социализм, который вы хаете, пионерлагерь, не продлен.
1: Хаете, что за слово хаете?
4: Ну, ругаете.
1: Это другое дело. Хорошо.
4: Нет, надо это чем-то занять. Кружками нужно. Ну а что 10-летнему, 11-летнему делать на улице? Там они организованы.
1: Ну его, погодите, его в школу надо отправить, я так понимаю. В школе его организуют.
4: Нет, я имела в виду, что... Нет, я поняла, что вы имеете в виду во время каникул, вот сейчас, летом.
1: Ну, каникулы кончаются на днях.
4: Хорошо, а дальше?
1: Я не знаю, да. У меня нет ответа на этот вопрос.
4: Правильно. Так нужно в школу отправить их правильно, чем-то занять. А не просто запретить эту торговлю. Вот это я имею в виду.
1: Хорошо. Окей. Слушайте, ну, будем... Надо смотреть на эти вещи трезво. Ну, какой ребенок, если он зарабатывает... Окей, возьмем среднюю цифру. От 100 до 300, окей, $200 в день он зарабатывает. Какой ребенок пойдет в школу, если он $200 в день зарабатывает? Какой? Конечно, он никуда не пойдет. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро, мое имя Стив. По поводу, так сказать, коммунизма. Сыну я бы сказал, молодому, ну, коммунизм – это вредная мечта человечества. То есть это иллюстрация того, что не все то золото, что блестит. В практической жизни, где что-то красивое, не отбрасывай, но... Относись осторожно. Вот все.
1: Ну, слушайте, это слова. Не все золото, что блестит, это слова, поговорка. Она вашему сыну ничего не скажет. А я считаю, что если бы этого вашего сына, не вашего, а любого ребенка в возрасте, я не знаю, 14-15 лет, в нежном возрасте. Вот у нас есть тут музей Яд Вашем, правильно? Куда ребенок приходит, он видит эти горы трупов. И он понимает, что да, нацизм – это ужасно. А если его привести в аналогичный музей, показать ему те же самые горы трупов в сибирском концлагере, может быть, он тоже пересмотрит свое отношение, а не говорить ему «не все золото, что блестит». Нет, ему надо задокументировать преступления коммунизма. Об этом много книг написано, о том, что коммунисты вытворяли. И во что они превращают народ. Какую-то статистику показать, то, что... Уничтожается интеллигенция, уничтожаются профессионалы. Эти люди, если они не успели сбежать из страны, их просто расстреляют. Как это было в России, как это происходит в других странах, между прочим. Вот это им нужно, они же не понимают нифига. Они думают, мы сейчас заберем у Илона Маска половину денег, раздеребаним между собой, все будут жить лучше, чем они живут сегодня. Вот их.
5: Ну, это не себе читать. Я сказал попросту, так сказать, за начало. Спасибо.
1: Да. Ну, хорошо. Спасибо вам. А вот интересно, если бы кто-то хотел предложить, сказал бы своему ребенку, вот я тебе кино покажу про то, как жили люди при советской власти, какое бы мы кино им сказать, конечно, хорошо было бы сказать, сынок, почитай Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», или это толстая книжка, почитай «Один день Ивана Денисовича», это тонкая книжка, там 100 страниц. Но проблема в том, что дети читать не хотят, раз, а во-вторых, читать сегодня Солженицына – это просто пытка, это не Лев Толстой, он писал на своем языке, который сегодня тяжело воспринимается. То есть ребенка это заставить читать – это пытка. А кино? Какое кино мы покажем детям сегодня? Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Алло, добрый день.
1: Добрый.
6: Я хотел бы сказать вещь от какого. Ну, про коммунизм очень хорошо говорит. Только они говорят об серединку, где морковку везти, понимаете? А дальше, понимаете, они ничего не хотят сделать. Вот в чем вопрос.
1: Не,
6: морковку как вышел. Это как в золотом ключике. Помните, морковку перед осликом? Висела, на ней катались на этом ослике. Как морковку. Ага. Морковку уберите, и все лопнет.
1: Окей, хорошо. Морковку. Детям морковку. Хорошо. Почему нет? Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
7: Доброе утро, Владимир. Я в первую очередь рассказываю о том, что на Кубу никто не бежит, нет там очереди. В Северной Корее тоже нет очереди. И что у нас в Советском Союзе где-то, если в общем так посчитать, 100 миллионов людей было просто уничтожено. То же самое там в Китае, не знаю, там...
1: Ну, 100 миллионов это вы немножечко загнули, на всякий случай, об этой
7: инициативе. Ну, если посчитать так все правильно, то так оно и было.
1: Нет, так не было. То есть я вам скажу, при всей своей нелюбви к советской власти, я все-таки считаю, что надо как-то поосторожнее с цифрами быть.
7: Да, но если начать с революции, то там и во время войны сколько было уничтожено. И потом все остальные страны коммунистические, которые там были, Вьетнам, Китай, Камбоджа, там половина населения было вырезано.
1: А, ну да. Если мы возьмем за рамками Советского Союза, то
7: да,
1: тогда,
7: да.
1: Конечно.
7: Ну, это
1: тогда,
7: одна и та же система. Одна и та же система. И они убивают...
1: Понимаете, одну секунду. Вот я вам хочу сказать такую вещь. Есть одна проблема в освоении любого исторического материала. Чем он дальше от нас по времени и чисто территориально, тем меньше нас это беспокоит. Как вот, например, я вам приведу такой пример. Значит, в Украине, ну, по разным оценкам, там погибло больше миллиона человек. Пострадала, по крайней мере. Страна разрушена. Ну, как, насколько это волнует американцев, рядовых американцев? Они знают, что где-то идет война. Ну, окей, война и война. Или когда мы бомбим, например, Иран. Там же гибнут люди. Кого это здесь волнует? Да никого. Ну, это далеко, потому что... Или и к большому сожалению, я вот с этим с легким ужасом, просто думаю о том, что для нашего поколения, для поколения, вернее, наших внуков, весь ужас Второй мировой войны уже не существует. Для них это было давно, и у них не болит. Понимаете, так, это для нас. Потому... То же самое, если им рассказывать про коммунизм, про 100 миллионов. Они скажут, ну хорошо, 100 миллионов, так 100 миллионов.
7: А я сравниваю исламистов с коммунистами тоже. Потому что то же самое. Они свой народ уничтожают. Они просто...
1: Прошу прощения, мы с вами говорим о разных вещах, у меня такое ощущение, что вы меня не слышали. Ну, хорошо, спасибо вам за звонок, было очень интересно вас послушать. Спасибо. Доброе утро, вы в эфире.
8: Доброе утро. Говорите, мое мнение, например, я как преподаватель говорю, на летний период на овощи и платить им. Помочь государству.
1: Это вы про детей из Бруклинского моста? Детей,
8: да,
1: из Бруклинского моста.
8: Собрать детей оттуда. Значит,
1: послушайте меня так, прямо вот сейчас, живьем.
8: Да, я вас слушаю.
1: Я не уверен на 100%, не уверен, но мне кажется, что у нас в стране, в Соединенных Штатах Америки, действуют законы, которые запрещают использовать детский труд. То есть 11-летнего ребенка послать в поле вы не можете. Я думаю, что вам нужно подождать, пока он вырастет.
8: Я с Узбекистана. Со второго класса закрывали школу и выходили собирать хлопок.
1: Окей, но я ваш... Одну секунду. Ваш узбекистанский опыт не применим к Америке. Мы больше
8: как
1: не живем в Узбекистане.
8: Узбекские дети, я хоть и еврейка, скажу вам, организованные и трудоспособные. Спасибо большое.
1: Ну, пожалуйста, но я вам еще раз говорю. Ваш узбекский опыт, какие бы ни были замечательные дети в Узбекистане, этот опыт абсолютно не применим к Америке. Абсолютно не работает. Ой, я не знаю просто, как быть с Узбекистаном. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
9: Алло, доброе утро. Вот. Я своих детей с детства приучаю к труду. И те дети работают, правильно. Они же работают, они же и власть моста, и посадить на влог практически. А сказки «Совы зрится» я читал. Знаю, это фэнтези. Там ничего такого нету. Mm.
1: Ну хорошо. Нет, вы ошибаетесь, там все есть. Окей. Детей не надо сажать. То есть детей, естественно, дети будут на Балфоре. Но дети вместо ребенка в школе, а не на мосту торговать этими игрушками и сувенирами. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
10: Здравствуйте. Вы сказали, о каком материале воспитывать детей, какие фильмы им показывать. Есть очень коротенький маленький мультфильм, называется «Лиса, заяц и медведь» на Ютьюбе, из серии «Медвежук». Я бы дал посмотреть бы не только детям, но и всем взрослым. А американское поколение – это поколение бройлеров, безусловно, они не понимают, что это такое. А разрыв между жизнью иммигрантов, там, этих бедных детей и современного американского общества, он такой глубокий, что друг друга им не понять. Если ты живешь в яме, как Горький в свое время писал на дне, то, ну, слушайте, как мы можем понять, если мы живем в хорошем, светлом, нормальном environment?
1: Погодите, одну секунду. Во-первых, я, например, когда приехал в Америку, то я прошел через, ну, наверное, через все те же самые испытания, через которые проходят вот эти вот нелегалы. При этом я подозреваю, я не стану утверждать, но я подозреваю, что эти нелегалы сейчас получают значительно больше, чем получал я в плане социальных благ. Так что мне это все понятно, для меня ничего абсолютно космического в этом явлении нет, я его понимаю.
10: Я понимаю, что вы это прошли, и я это прошел, но, во-первых, мы не прошли той ямы, в которую влезают для того, чтобы изменить свою жизнь нелегалы, которые не регистрируются или живут так, как мы даже представить себе не можем, я это видел. И второе, это... Человеку свойственно забывать плохое. А те, кто живет в Америке, они даже не представляют того разрыва, который существует между вот пластами американского общества. Это, ну, еще раз, посмотрите вот этот коротенький мультик «Лиса, заяц и медведь».

Ну, в Америке довольно много бедных людей, которые живут не лучше, чем иммигранты, чем нелегалы. Там в Апалаче их, например, это тяжелые места, вот как это следует из книги Джей Ди Венса. Окей, друзья мои, на этом я, пожалуй, сегодня свое выступление и сверну. Поговорили мы сегодня про детей, про ужасы коммунизма. И вы знаете, вот мне кажется, это важный вопрос. Мы должны что-то сделать по этому поводу. Потому что точно так же, как мы отмечаем какие-то страшные даты истории, как, например, дату Холокоста, я думаю, что имеет смысл вернуться и к преступлениям коммунизма. Потому что мы знаем, во время Холокоста погибло 6 миллионов евреев. Это катастрофические цифры. Катастрофические, особенно с учетом численности еврейского народа. Но если вы возьмете Советский Союз, сколько в нем погибло разных представителей разных национальностей, включая евреев, между прочим, то там счет идет на десятки миллионов людей. А сколько жизней было просто покалечено. Одним словом, об этом имеет смысл говорить. И я думаю, что мы должны вернуться к этой теме. А пока что я вас оставляю сегодня с веселой музыкой для поднятия настроения. Всего хорошего.

0: лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
1: Правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
2: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
3: Я Элла Залкин.
1: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588. We'll be right back.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего.
1: В Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Администрация Трампа предложила сделать постоянным сбор в размере 100 тысяч долларов за новые рабочие визы H-1B для высококвалифицированных иностранных специалистов. Соответствующий проект опубликовал Департамент внутренней безопасности в Федеральном реестре. Такой сбор временно ввели год назад, но в июне Федеральный суд признал его незаконным. Сейчас решение обжалуется. Если новые правила утвердят, сбор может стать постоянным до конца года. Ранее оформление H-1B обычно обходилось работодателям в 2-5 тысяч долларов. Программа ежегодно предусматривает 65 тысяч виз для специалистов и еще 20 тысяч для обладателей ученых степеней. Новый сбор не будет распространяться на иностранцев, уже находящихся в стране по студенческим визам, а также на продление действующих H-1B. Против сбора выступают несколько штатов, профсоюзы и работодатели. Мошенники начали использовать искусственный интеллект и выдают себя за иммиграционных адвокатов. Они крадут фотографии, имена и подписи настоящих юристов, создают поддельные сайты и аккаунты в соцсетях, а в некоторых случаях даже организуют фальшивые слушания в Zoom. Представитель Американской ассоциации иммиграционных адвокатов заявила, что аферисты используют недорогие технологии для создания фейковых страниц, рекламных объявлений в Фейсбуке и аккаунтов в WhatsApp. Уже готовятся инструкции для адвокатов, чьи личности используются мошенниками, а мигрантам рекомендуют проверять статус адвоката через сайт коллегии адвокатов соответствующего штата. Мяч с четвертьфинального матча чемпионата мира 1986 года между сборными Англии и Аргентины продали на аукционе за 3 миллиона долларов. Именно этим мячом Марадона забил гол, который позже получил название «Рука Бога». Во втором тайме Марадона забил еще один мяч, который позже назвали «Голом века». Нападающий прошел пятерых полевых игроков и отправил мяч в ворота мимо голкипера Питера Шилтона.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
8: Радиослушатели, сегодня у нас 25 августа. Вчера на бирже был смешанный день. Индекс Доу Джонса прибавил 140 пунктов, 4%, 53 417 был конечный результат. Standard & Poor's 500 упал на 22 пункта, 0,3%, 7653 была конечная точка. NASDAQ минус 200 пунктов, 0,75% или 7, и конечная точка была 25 980. Транспортный индекс упал на 0,3%, и маленькие компании Russell 2000 потерял 0,75%. Сегодня нефть упала на 2,56, один баррель стоит $82.45, золото минус 6,64, 1691 доллар и 20 центов. Специалисты, однако, говорят, что золото можно покупать. Серебро минус 71 цент, $67.89 стоит унция серебра. день евро равен доллар и 17 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,374% за 10 лет. Можно получить 4,664% и за 30 лет госбумаг можно получить 5,195%. И вот в этих трех цифрах зарыта, скорее всего, большая-большая собака. Об этом через секунду. За границей сегодня Англия небольшой плюс, Франция плюс 0,3%, Германия плюс 0,7%, Швейцария плюс 0,25%, в Азии японский Никей прибавил 0,5%, Шанхай плюс 0,2% и Гонконг небольшой минус. В чем зарыта собака? В преддверии Nvidia, которая объявит свои квартальные результаты завтра. Интерес на бонды упал. Цифры, которые я только что объявил. Интерес упал. Чипмейкерс или компании, которые производят микросхемы, поднялись. И наша биржа выглядит достаточно пристойно сегодня утром. Индекс Dow Jones плюс 235 пунктов. Standard & Poor's 500 в данный момент плюс 29. И Nasdaq плюс 232 пункта. Опять-таки, все будет решать, не все, но почти все будет решать завтра. Мы узнаем после того, как объявят свои результаты Nvidia, и все ждут этих результатов, и мы будем все следить за этим. И большую часть сыграет того, как идут постройки центров, дата-центров. Сегодня вот сборка того, что попало на экраны, сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. Dell надо покупать, считает один из самых больших банков, он говорит, что цена дойдет до $565. JBT Marl тоже будет вести себя достаточно хорошо. Moderna теперь PFIFON, то есть их можно держать. Curbline Properties можно покупать. Fluence теперь нейтральный. Sherwin Williams можно покупать. Dynatrade будет вести себя хорошо. Jersey Mike's – это новая сеть ресторанов, которые продают SAP, которые недавно вышли. Они теперь нейтральные. Five Below надо держать. Advanced Micro Devices – Strong Buy, Raymond James, компания, в которой я работаю, сказала, что AMD надо покупать, и новый таргет $641. Bread Financial будет вести себя хорошо, Netflix будет вести себя хорошо, Shift for Payments тоже будет вести себя хорошо. Опять один из самых больших банков говорит Nvidia, Micron и Marvel надо покупать. Factorial будет вести себя хорошо, Kodiak AI нормально. Upnimate можно покупать, Coinbase, они говорят, что цена дойдет до $196, но опять это связано с тем, что они думают, что цена на биткоин будет продолжать подниматься, и по той же причине другой банк говорит, что Strategy надо покупать, и цена дойдет до $175. Еще один банк сказал, что SpaceX надо покупать. Цены, которые изменились сегодня с утра, Dick's Sporting Goods упал на 12% после своего отчета, Advanced Micro прибавил 2%, а Kura Oncology поднялась на 11%, Navitas Semiconductor сегодня поднялся на 5%, United Airlines поднялся на 2,9%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Кстати, Nvidia, которая закрылась на 208.48, сейчас торгуется в районе 211. Всем хорошего, успешных, хорошего вам дня. Будьте здоровы.
9: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
13: Привет! Борис здесь. Я решил попробовать водородную воду 2 месяца назад. И результат меня удивил. Улучшилась концентрация внимания, уменьшились боли в спине. Поверьте, это стоит попробовать.
14: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.

Доброе утро, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 620М. Дэвид Зинрадио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас, как всегда, утром Акмаль Тахиров. Акмаль, приветствую тебя. Ну и поздравляю вас с таким замечательным солнечным днем. Казалось бы, 25 августа. Чуть-чуть еще и официально конец лета. Но у нас на улице стоит потрясающая погода и просто манит нас выйти и прогуляться. Это здорово, но что бы мне хотелось вспомнить сегодня? Ну, во-первых, вспомнить, что 23 числа был замечательный праздник, день рождения города Харькова, моего любимого города. Этому городу я посвятил воскресную программу как раз 23 числа, 24 числа, то есть буквальным образом вчера. Был день независимости Украины, которой, собственно, независимости я ей и желаю. Желаю праздника этой стране, желаю благополучия и безопасности. Вот. Поэтому у нас есть праздники, есть что отмечать, есть что желать, но есть сегодня и замечательные музыкальные сюрпризы, то есть те, у кого наблюдаются в музыкальном календаре дни рождения или дни каких-то невероятных интересных событий. Я бы хотел начать свою сегодняшнюю программу, как, собственно, и обычно, с поздравления тех, кто помогает нам создавать эфиры, те, кто спонсирует наши программы. В первую очередь я бы отметил агентство Welcome Care. Напомню, что все, кто имеет право на работу, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care, им предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Я бы хотел сегодня несколько слов напомнить о программе, которая касается детей, помимо всех известных вам программ. Напомню, что телефон агентства 718-232-4850, 718-232-4850. Итак, Home Healthcare Agency, агентство домашнего медицинского ухода, лицензированное Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк. Они предоставляют услуги семьям с детьми с особыми потребностями. Их зоны обслуживания на Нассау, Бруклин, Квинс, Бронкс, Манхэттен, Стейтен-Айленд. Педиатрические услуги – это помощь с самообслуживанием и развитием самостоятельности, одевание, плавание, занятия искусством, спорт, другие развивающие занятия. Логопедическая или эрготерапевтическая и физиотерапевтическая помощь – эта терапия проводится на дому после школы. Многоязычные Home Health Aids – это домашние помощники, говорящие на нескольких языках, работают с ребенком в комфортной для него домашней обстановке. Как подбирают такого же помощника? Это, дорогие друзья, серьезный подход. Они обещают, что ваш близкий человек получит помощника, который будет обученным и сертифицированным, тщательно подобранным, внимательным и соответствующим потребностям ребенка. Он будет обеспечивать качественный уход. То есть речь идет не просто о человеке, который приходит посидеть с ребенком, а о подготовленном Home Health Aids. Что конкретно делает помощник, я вам сейчас расскажу в несколько слов. Формирует самостоятельность, помогает ребенку развивать навыки самостоятельной жизни, например, одевание, соблюдение личной гигиены и прием пищи. Поддерживает ежедневный распорядок, то есть помогает ребенку придерживаться постоянного режима, домашние задания, время сна и терапия. Закрепляет результаты терапии, то есть помогает продолжать работу над целями логопедической, эрготерапевтической и физиотерапевтической помощи в повседневных занятиях. Эмоциональная и социальная поддержка дает ребенку эмоциональную поддержку и общение, основанные на доверии и уважении. Снижает нагрузку на семью, дает родителям время отдохнуть и спокойно заниматься другими обязанностями. Home Health Aid – это не врач и не терапевт. Его задача – помогать ребенку в повседневной жизни и поддерживать выполнение целей, которые ставят специалисты. Напомню, дорогие друзья, если вы хотите понять именно с точки зрения страховки Нью-Йорка, что из этого оплачивается, сколько часов помощника может получить ребенок и кому вообще положены такие услуги, это уже вопрос, который можно задать по телефону. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Агентство Welcome Care. С нами как в семье. 718-232-4850.
50. Ну а сейчас замечательной песней от Трофима «С добрым утром, мужики! Пора на рыбалку!» мы, наверное, и откроем наш утренний марафон.

0: Спасибо большое. Спасибо большое.
1: Дорогие друзья, итак, пусть мужики нам сегодня повезет. Безусловно, я немножечко, ну, самую малость, конечно же, забежал вперед. Ибо. Скажите, пожалуйста, кто же во вторник приглашает народ на рыбалку? Но у вас есть все возможности для того, чтобы каким-то образом составить себе возможную историю, построить себе возможную историю на ближайшие выходные. И если это будет так, то я уверен, как говорится, вам, конечно же, и повезет. Ну, а далее я хотел бы сделать небольшой анонс. Анонс того, что будет происходить в нашем славном городе буквально в ноябре месяце. Осталось не так много времени, чуть-чуть меньше трех месяцев для того, чтобы приобрести самые удобные билеты на концерт Константина Риттель-Кобылянского, кавалера-баритона, доктора музыки. Ну и, конечно же, замечательный его аккомпаниаторши. Ну, я бы даже сказал, что, может быть, музыкального руководителя. Человека, который является бессменным концертмейстером, Эллой Пасик. Друзья мои, концерт этот произойдет в 15 ноября, в воскресенье, по адресу 2915 Ocean Parkway в Бруклине. Это еврейский центр, который вам хорошо известен. Информацию о билетах можно получить по телефону 646-734-3339 Татьяна. Ну и, конечно, на сайте театр.com. На сайте театр.com они появятся до конца этой недели, в ближайшие дни. Следите за рекламой и заглядывайте на сайт театр.com. Те, кто приобретают билеты раньше, те, соответственно, и сидеть будут раньше, правда? Это же понятная история, тут никуда от этого не деться. Надо несколько слов, безусловно, вам рассказать о том, кто же такой Константин, или же его некоторые близкие друзья называют Котя. Котя, между прочим, не в року 2 метра ростом почти, огромный красавец-мужчина с потрясающим языком, я имею в виду подвешенным языком, как говорили в Одессе. Он имел замечательное образование, он лауреат премии Европейского фонда культуры при Европарламенте в Страсбурге, лауреат международной музыкальной премии Землера в Париже, Франция. Кстати, по поводу вот премии в Европарламенте, там известнейшие люди только лишь получали подобные премии. Это и из известных оперных певцов Каруза получал такую премию, Паваротти, кажется, имел такую премию. Он является лауреатом международной театральной премии за лучшее исполнение партии «Эскамильо», Штутгарт, Германия, 2010 год. И, кстати, вот в ближайшие дни, именно 28 числа, через 3 дня, у него будет потрясающее выступление, на которое его пригласили специально для исполнения роли «Эскамильо». Он родился в 1975 году в Киеве, в известной актерской семье, является потомком великой украинской писательницы Ольги Кобылянской, как он сам рассказывает. Он родился и вырос в театре, поэтому конферанс, который он делает, общаясь с залом, он уникальный и вполне достоин того, чтобы быть отдельным жанром, но он еще и поет, вернее, может быть, он сначала поет, а потом говорит и разговаривает. Вы получите настоящее удовольствие. Я бы даже сказал, может быть, какой-то музыкальный оргазм, если вы хотите. Но вот послушайте в его исполнении песню «Be My Love».

0: Дорогие друзья, в ближайшее время на телевизионные экраны выйдет интервью с Виталием Кобылянским, Константином, Костей. И вы сможете увидеть, он был в гостях у Яна Левинзона и Ильи Алексерода, программа «От реки до моря». Я обязательно сделаю объявление по радио, чтобы вы могли увидеть этого замечательного человека. А возможно, и наш канал RTN тоже покажет этот потрясающий, эту потрясающую беседу. Это прям настоящее отдельное шоу. Ну а сейчас, как всегда, новости на Дэвидсон Радио. Оставайтесь с нами.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Администрация Трампа предложила сделать постоянным сбор в размере $100,000 за новые рабочие визы H-1B для высококвалифицированных иностранных специалистов. Соответствующий проект опубликовал Департамент внутренней безопасности в Федеральном реестре. Такой сбор временно ввели год назад, но в июне Федеральный суд признал его незаконным. Сейчас решение обжалуется. Если новые правила утвердят, сбор может стать постоянным до конца года. Ранее оформление H-1B обычно обходилось работодателям в $2,000-$5,000. Программа ежегодно предусматривает 65 тысяч виз для специалистов и еще 20 тысяч для обладателей ученых степеней. Новый сбор не будет распространяться на иностранцев, уже находящихся в стране по студенческим визам, а также на продление действующих H-1B. Против сбора выступают несколько штатов, профсоюзы и работодатели. Мошенники начали использовать искусственный интеллект и выдают себя за иммиграционных адвокатов. Они крадут фотографии, имена и подписи настоящих юристов, создают поддельные сайты и аккаунты в соцсетях, а в некоторых случаях даже организуют фальшивые слушания в Zoom. Представитель Американской ассоциации иммиграционных адвокатов заявила, что аферисты используют недорогие технологии для создания фейковых страниц, рекламных объявлений в Фейсбуке и аккаунтов WhatsApp. Уже готовятся инструкции для адвокатов, чьи личности используются мошенниками, а иммигрантам рекомендуют проверять статус адвоката через сайт коллегии адвокатов соответствующего штата. Мяч с четвертьфинального матча чемпионата мира 1986 года между сборными Англии и Аргентины продали на аукционе за $3 миллиона. Именно этим мячом Марадона забил гол, который позже получил название «Рука Бога». Во втором тайме Марадона забил еще один мяч, который позже назвали «Голом века». Нападающий прошел пятерых полевых игроков и отправил мяч в ворота мимо голкипера Питера Шилтона.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Oceanfront views, great amenities.
6: Planning our next vacation?
5: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
6: Find anything good?
5: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
6: That has great rehab, right?
5: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
6: Perfect.
7: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Хоумкер агентства Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Westcare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвид Зин Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. На улице хорошая солнечная погода. Я всех приветствую. Хочу сделать небольшой анонс. Доктор Марк Гальперин собственной персоной будет в эфире Дэвид Зин Радио в программе «Здравствуйте, доктор» со мной лично в четверг с 4 до 5. Напомню, что Гальперин Марк Яковлевич является руководителем клиники управления болью в Нью-Йорке и Москве, врач-анестезиолог. Стаж работы 36 лет, вам он хорошо знаком, по программе «Жить здорово» с Еленой Малышевой на Первом канале. Напомню, что Марк Гальперин выступает консультантом на протяжении последних 14 лет. У него огромное количество довольных пациентов, которые просто благотворят этого человека, поскольку он им помог избавиться от боли. Магистр, что еще можно сказать? Друзья и коллеги называют его повелитель боли. Вот. За этими словами огромная благодарность Марку Яковлевичу за то, что многих из нас он избавил от боли. Вот такой он Марк Яковлевич, а у вас будет, друзья, возможность позвонить в эфир и задать ему вопросы. И если вы давно мучаетесь от какой-либо боли, не переживайте, у вас появился повелитель боли. Не ваш, а боли. Поэтому не пропустите программу. Еще раз напомню, четверг на Дэвид Зин Радио с 4 до 5. Адрес офиса 2829 Ocean Parkway, телефон 718-743-0900. Ну вот, а мы продолжаем. Сегодня, как я говорил выше, на календаре у нас 25 августа. Мы с вами перенесемся в 1967 год. Брайан Уилсон, один из главных творческих умов The Beach Boys, после двухлетнего перерыва снова вышел на сцену вместе с группой. Представляете, человек настолько сильно устал от сцены, что практически ушел из концертной жизни, а потом снова появился перед публикой. И это еще одна история о том, что за красивой музыкой иногда стоят совершенно непростые человеческие судьбы. The Beach Boys, Good Vibrations.

Дорогие друзья, мы продолжаем наш музыкальный марафон «Утро». И я бы хотел представить вам еще одну замечательную музыкальную композицию, которая тоже связана с 25 августом. Но это песня 1962 года. Песня «The Locomotion». И у нее вообще удивительная судьба. Знаете, как у людей бывают удивительные судьбы, так и у песен тоже бывают удивительные судьбы. «The Locomotion» написали Кэрол Кинг и Джерри Гоффин. Они предложили ее другой певице, та отказалась. И тогда песню записала их няня, ни больше, ни меньше. Молодая женщина по имени Ева Бойд. А 25 августа 1962 года «The Locomotion» стала номером один в Америке. Представляете? Получается, иногда для того, чтобы записать мировой хит, нужно всего лишь оказаться в нужном месте в нужное время. Кстати, с одной из песен «Тото Кутуньо», которая в свое время была предложена замечательному и любимому артисту, чье имя пока называть не буду, произошла почти та же самая история. Помните, итальянец, вот, «Итальяно веро». Практически такая же история. Было предложено исполнить, он отказался, а потом ее исполнил сам Тото Кутуньо, и песня приобрела совершенно невероятную славу и стала победительницей в то время. «The Locomotion» песня действительно была номером один в США 25 августа 1962 года, а позже ее вновь сделали хитом «Grand Funk Railroad», но мы услышим ее в оригинальном исполнении. Внимание!

Итак, дорогие друзья, есть несколько моментов, которые я бы хотел отметить. Во-первых, меня спросили, а что будет исполнять замечательный Константин на концерте в ноябре месяце. И я вам хочу сказать, что вы удивитесь, огромный репертуар, просто огромный. Вы услышите песни из репертуара Муслима Магомаева. «Синяя вечность», «Весенний край», «Азербайджан», «Благодарю тебя», «Свадьба». Из репертуара Юрия Гуляева «Льва кулеры», «Ямщик не гони лошадей», «Шуберт», «Вечерняя серенада», романсы Рахманинова, из репертуара «Повороти», из репертуара Хосе Карреса, Дмитрия Гнатюка, популярные песни из бродвейских мюзиклов, венских оперет, танго и песни на идыш и на иврите. Эту встречу пропустить нельзя. А заканчивать свою сегодняшнюю программу я бы хотел, наверное, юбиляром сегодняшней нашей программы, и таким юбиляром является Джин Симмонс, которому сегодня исполняется 77 лет. Вместе с Полом Стэнли он создал группу KISS, группу, которая доказала, что рок-концерт может быть не просто концертом, это может быть настоящее шоу. Грим, огонь, кровь, дым, пиротехника, костюмы и музыка. И это все KISS. Знаете, что интересно? Когда KISS только начинали, никакого многомиллионного шоу не существовало. Были 4 музыканта, которые придумали себе сценические образы. Джин Симмонс стал The Demon, Пол Стэнлис The Starchild, Питер Крис The Catman и Эйс Фрейли The Spaceman. И Грим оказался настолько удачной частью образа, что зрители долго воспринимали их персонажей почти как супергероев. Но за всей этой бутафорией была очень простая вещь – хорошие рок-песни. Ну а сейчас, дорогие друзья, песня, которая разделила поклонников KISS на 2 лагеря. Одни говорили, это уже не рок, это дискотека. Другие отвечали, какая разница, если под нее невозможно не танцевать. В конце 70-х KISS неожиданно для самих себя пошли навстречу.

Дорогие друзья, пришло время попрощаться. Оставайтесь на нашей волне. Я желаю вам хорошей недели и хорошего дня. С вами был Михаил Брославский. Помогал мне, как всегда, Акмаль Тахиров. Будьте здоровы и до встречи завтра в программе «Радио Ринг». Тема «Будь готов, всегда готов».

0: Oceanfront views, great amenities.
1: Planning our next vacation?
0: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
1: Find anything good?
0: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
1: That has great rehab, right?
0: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
1: Perfect.
2: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099.

0: 99, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке с 25 августа вступает в силу новый закон, ограничивающий сотрудничество местной полиции с Федеральной миграционной службой ICE и запрещающий содержать иммигрантов по ее запросам в окружных тюрьмах. По данным властей штата, из 13 округов 11 согласились прекратить сотрудничество к установленному сроку, но власти нескольких округов намерены оспорить закон в суде, например, руководитель округа НАСА Брюс Блейкман. Демократы считают, что закон защитит людей, в том числе тех, кто ожидает рассмотрения заявлений на убежище. Республиканцы утверждают, что ограничения могут затруднить задержание опасных преступников. 20 тысяч гаитян работали в сфере ухода за пожилыми людьми. Они помогали примерно 77 тысячам пациентов по всей стране. Все они с потерей ТПС потеряли и разрешение на работу. Дома престарелых и службы ухода в Нью-Йорке и Флориде уже говорят о дефиците кадров. Оставшимся работникам приходится брать дополнительные смены, а семьи вынуждены самостоятельно искать помощь для близких. Руководители дейкер предупреждают, быстро найти людей с опытом сложно, а потеря сотрудников ударит по качеству помощи пациентам. В Нью-Йорке завершилась программа Summer Streets, в рамках которой городские улицы временно освобождают от автомобильного движения для пешеходов и велосипедистов. На улицах проводились спортивные и семейные мероприятия, выставки, музыкальные выступления и другие активитис. Экс-министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок станет преподавателем в Колумбийском университете в Нью-Йорке после того, как закончится срок ее полномочий на посту председателя Генассамблеи. Бербок станет со-директором программы Master of Public Administration in Global Leadership. Сотрудничество с вузом рассчитано на 3 года. Она также будет работать в качестве приглашенного лектора.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar.
9: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

У турагента открылась контора. Там каждый день кипели разговоры. Там были отели, круизы и билеты. И люди искали что-то себе к лету. Зашел Григорий, мужчина был серьезный. Мне нужен курорт, чтоб чистый был и звездный. Чтоб море без камней и бар был тоже. И чтобы цена была на скидку, чтоб похоже. Турагент ему ответил без проблем. Есть вариант замечательный совсем. 5 звезд и песочек золотой. Но только нужно смириться вам с ценой. Тут входит Рая с супругом Исааком. Круиз нам нужен, но...

Турагента ответил им в манере: есть на Карибы с экскурсией в пещере, в Бермуды есть, то там есть треугольник, у Йосис Брайтона пропал там целый стольник. А сколько стоит? Тут спросила Рая. Сейчас гляну, сказал агент, вздыхая. И только цифра круиза прозвучала, тут наша Рая в обмороку.

Вы понимаете, агент тут объясняет. Прямого рейса в полночь не бывает. Мне это важно, я же бизнесмен. Я должен там быть ровно в 8, мэн. И тут вошла Наташа молодая. Хочу отель, где массажиста вызывает, чтоб завтраком в постель, с джакузи-ба на месте, и чтобы бюджет был, ну, долларов так 200. И ту агент тут к небу вызывает, Наташа за 200 не мывает. Но если хотите красиво и богато, добавьте денег или снимите хату. У турагента открылась контора. Там каждый день кипение разговора. Народ решал, куда им плыть в круизы и что подставить им.

0: Под башню в Пизе – это шедевр, конечно. Всем салют, Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Классная песня от Леонида Животовски, нашего знаменитого турагента и туристического гуру. Леня, спасибо, мы приветствуем вас в эфире Дэвидсон Радио.
1: Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, туристки и туристы, здравствуйте, интерпренеры, Лена Вишневецкая и Акмаль Тахиров.
0: Да, сегодня мы сегодня не плывем, мы сегодня работаем, да. У меня подруга буквально пару минут тому назад прислала мне несколько коротких видео из круиза, на 4 дня поехали, говорит... Океан такой, что я даже не песчинка, просто как молекула. Роскошное небо, роскошный вид, я ей пишу. Будешь турагентом на дому, заработаешь, как алабамовская бывшая там тюремная надзирательница. И вместо того, чтобы наслаждаться видами океана, она тут же со мной начала переписываться. Где, что, как, почему? Я говорю, сейчас подожди, настройся на Дэвидсон Радио, включайся. И для того, чтобы я тебе ничего не писала и не подсаживала телефонную батарейку, послушай Леонида Животовски, он расскажет о бизнесе, который многие даже вообще не воспринимают как настоящий бизнес. Верно?
1: Верно, верно. Я сейчас посмотрел в Google, сколько вообще турагентов в Америке. Знаете, сколько турагентов?
0: Вообще не могу даже представить.
1: 310 тысяч. То есть, ну, треть миллиона. Треть миллиона агентов.
0: А что, ну, что это за бизнес такой, что треть миллиона агентов?
1: Ну, бизнес очень простой. Смотрите, есть компания-туроператоры, например, круизные компании, или отели, или all-inclusive. А мы, турагенты, мы, как знаете, как полицейские на перекрестке, это регулировщик с палочкой. Вы заходите к нам, говорите, хочу круиз. Мы палочкой вас переводим в сторону круиза, который вы хотели, то, что вам подходит, и вы попадаете на сайт круизных компаний. Поэтому, когда люди говорят... Я покупаю напрямую, или я покупаю у агента. Думаю, да, у агента, зачем тебе агент, я напрямую. Все покупают напрямую, но есть регулировщики типа нас, которые вас направляют туда, куда вы просите и что вы заказываете. Поэтому все эти 310 тысяч, они всегда посылают на сайты билетных компаний, на самолеты, на рент гостиниц, на круизные компании. И вы им ничего не платите. Commission уже внутри в этой суммы. И они получают commission за то, что палочкой вам показали, куда идти, как регулировщик.
0: Леня, я не помню, мы когда-то говорили или нет, какой-то должен пройти человек, который заинтересуется этим заработком и этим бизнесом, как угодно, это, естественно, это и бизнес-заработок, какие-то курсы, какой-то тренинг, какую-то школу, что-то нужно?
1: Смотрите, чтобы стать турагентом, надо всего там 5 минут, окей? Человек становится турагентом и сразу получает доступ ко всему, что получает, что имеет компания, которая 35 лет в бизнесе, у которой 145 тысяч агентов в 22 странах. Вопрос такой в том, что для него это новое, для него это как бы, ну, надо с чего-то начать. Поэтому, когда человек приходит к нам, турагентство по нашей рекламе, то я еще пару человек, мы этого человека как бы ему помогаем. Я ему каждый день посылаю like, 8-9 имейлов. Что ему делать? Первый имейл. Зарегистрируйся тут, добавь себя тут, сделай это. И человек делает как первый класс, второй класс, третий класс, четвертый класс. И с каждым имейлом все, что он делает, но он должен что-то делать, сидеть на диване, но не помогает. Он уже узнает, как регистрироваться, как букать, как находить, где найти ответ, если он его не знает. И так, да, и я лично постоянно себя обновляю знаниями, потому что у меня нет знаний, я не знаю, завтра какая-то страна объявила, что надо визу. Надо об этом знать, потому что 20 лет этого не было, а тут она появилась. Поэтому агент агенты, они все время как бы стоят на стреме, все время новую информацию узнают. Первое. Второе, мы делимся между собой, кто куда послал клиента, и там было хорошо 10 лет, а на 11 стало плохо. Агенты всем говорят, не посылайте, только приехали клиенты и говорят, что вот 2 месяца назад там стройка началась, и начали стены ломать, там долбит этот отбойный молоток. Поэтому мы все время учимся нон-стап.
0: Лёня, а где вот сейчас человек послушает, кстати, если вы заинтересованы в дополнительном заработке, хотите открыть свой бизнес, хотите стать турагентом, попробовать себя в новой роли, пожалуйста, позвоните нам 718-303-8000, оставьте, пожалуйста, свой номер телефона, как вас зовут, Леонид Животовский вам перезвонит очень быстро и все подробно объяснит. 718-303-8000, звоните, оставляйте свои координаты, за это денег платить не надо и можете пробовать, тоже совершенно бесплатно. Там же нет никаких вступительных взносов, правильно, да, Лень?
1: Там есть вступительный взнос, он настолько небольшой, что сейчас об этом нет смысла говорить.
0: Я поняла. Леня, где клиентов брать? Вот человек сейчас слушает и говорит, у меня я ни с кем не общаюсь, никого не знаю. Мне подходит этот бизнес, я хорошо владею компьютером, у меня все в порядке с английским, я быстренько разберусь с программами, но я никого не знаю.
1: Смотрите, когда человек говорит, я никого не знаю, то он или под наркотическим воздействием. Что значит, ты никого не знаешь? Ты выходишь из своего дома, стоит супер, говоришь, привет там, Джеймс, как дела? Нормально. Ну, когда в отпуск? А вот через 3 месяца уже не дождусь. Вот уже разговор начался. Дайте ему свою карточку. Идете в ландромат забирать свою одежду. Привет, Моника. Как дела? Та вот только приехала, а та вот искали с подругой. Все люди вокруг, где-то вы с кем-то работаете, с кем-то пересекаетесь. Вы же не сидите в тюрьме в камере одиночки. Вы все время зашли ликер купить. Приятная девочка на кассе. Привет, девушка, как дела? Как давно работаете? Хотите дополнительный доход? Вот карточка, перезвоните мне вечером. Раздали 20 карточек, 3 человека вам перезвонили. Уже ли есть люди, которые... и в поездку могут поехать, и турагентами могут стать.
0: То есть вы хотите сказать, вот человек, да, который с вами связался, он может заниматься, так сказать, вербовкой турагентов, ну, потенциальных, а если он не хочет предлагать такую же работу, он боится конкуренции, он хочет только круизы продавать, например, то что?
1: Смотрите, когда вы приглашаете человека, например, я сейчас делаю рекламу на Дэвидсон, приглашаю людей. Когда я приглашаю, они попадают в мою команду. Окей? Когда они попадают в мою команду, компания мне со своего кармана платит 10% со всего, что люди продают в моей команде. Ну, например, продали 10 человек, получили по 1000 commission, я получил по 100 с каждого, я получил тоже 1000, только они продавали, а я им помогал.
0: Теперь вот скажите, если я независимый турагент, а есть у меня около дома, допустим, там на каждом блоке в радиусе 3 километра 3 турагентства, я вот чем от них потенциально могу отличаться? В лучшую сторону, конечно, хотелось бы, в лучшую сторону.
1: Первое, они... Когда хозяйка сняла помещение и поставила 5 компьютеров, она хочет, чтобы 5 человек сидели за столами, приходили на работу. Почему? Потому что у нее есть expenses, у нее есть rent. И если люди с улицы зашли, она хочет, чтобы сидел агент и был готов отвечать на вопросы. Продала, не продала, неважно. Поэтому они как бы тоже на комиссионной работают, но хозяйка или хозяин ставит им условия, вы должны приходить на работу. Естественно, там можно там, на 2 часа там, ребенок, то все, но в основном они должны приходить на работу. В нашем случае никуда не приходить на работу не надо. Вы можете сидеть на бассейне с телефоном и говорить, здравствуйте, это Леонид, травел-агент. Звоню вам с офиса, чем могу помочь? Сами плавайте в бассейне, главное телефон не замочить. Вот разница между нами.
0: Ну, это как раз разница большая, если ты сидишь где-то в шезлонге и занимаешься тем, что тебе нравится. Это звучит на самом деле легко, Лёнь, но согласитесь, это ведь не всем подойдет. это не сильно простой заработок. Это нужно, как вы правильно сказали, бесконечно чему-то учиться и бесконечно развиваться.
1: Смотрите, если вы знаете, где такой заработок, что ничего не надо делать, скажите им, я тоже туда пойду. Но я в Америке 34 года и знаю, пока не поднимешь пятую точку с дивана и начнешь чем-то заниматься, денежки не заходят. Поэтому если кто-то может там какой-то белый порошок провести раз в месяц, ему хватит на целый месяц. Но это такой рискованный бизнес, понимаете? Наш бизнес легальный и веселый. Вы можете сами тоже путешествовать за меньшие деньги, чем обычный народ.
0: Лёнь, ну вот а если человек такой скромняга, не очень коммуникабельный, ведет такой довольно-таки закрытый образ жизни, но ему сильно не хватает, потому что цены растут. Вот и таким людям, интровертам, что посоветуете?
1: Ну, надо с человеком поговорить, в чем он силен. Ну, например, он силен, скажем, он разговаривать не умеет, но он хорош в компьютерах, там, скажем, заходить на Facebook, ставить посты, там, информацию добывать людям. Он тогда берет свой сильный конек и выставляет людям. То есть, если, скажем, у меня будет два, скажем, если я турист, у меня два турагента. Одна девушка веселая, смеется и никакой информации мне полезной не дает. А другой человек серьезный, много не говорит, но все, что он сказал, правда, и все случается. Как вы думаете, у кого я возьму турпоездку?
0: Ну, наверное, у второго.
1: Да, потому что девушка, которая смеется, с ней может хорошо на дискотеку пойти там. Ха-ха-ля-ля. А когда я еду, скажем, с семьей, то мне все равно там интроверт, не интроверт, а если он дает. А такие люди, как правило, они более пунктуальные, они более собранные, они находят информацию, они, ну, они обучаемые. Поэтому у каждого есть свой конек, понимаете?
0: Да, вот, ну а если вот кассиры, например, я пойду к той, которая смеется. Это точно.
1: Да, а потом, когда узнаете, что вас обсчитали, такое было у моей жены, то она уже туда не ходила какой-то лет 10.
0: Это мое счастье, что у меня с математикой плохо, но зато хоть зарядилась положительной энергией, за это тоже надо платить.
1: Да,
0: чем смотреть на кисляк, лучше уж улыбаться.
1: Ну, я понимаю, но в конце концов человек хочет получить, кроме шуток и прибауток, хочет получить хороший сервис, и хороший сервис очень ценится. Даже если человек там не сильно юморной, то и дает сервис, и все, что он сбывается, ему двоечник тебе помогает, тогда, ну, я знаю, для меня такие люди ценны, я их никогда не меняю на хохотушек, которые там, может, флиртуют, но меня интересует поездка,
0: Они легкий флирт, я поняла. 718-303-8000 это номер телефона, по которому вас свяжут с Леонидом Животовским. Оставляйте ваш телефон, номер телефона и ваше имя. Вам обязательно Леонид перезвонит, если вас заинтересовало предложение попробовать себя в роли независимого турагента. При этом независимость ваша будет, она весьма ограничена, там 400, по-моему, тысяч человек, Леонид сказал, ваше сообщество, все это будет происходить.
1: Наше сообщество 145 тысяч агентов в 22 странах.
0: Ну, 145 тысяч, тоже немало. Вот, да. Так что вы попадете в компанию веселых и находчивых, что называется. Вот, вам не будет одиноко, и у вас есть возможность заработать реальные деньги. Но, правда, Леонид Животовский никогда не обманывает, он не обещает, что вы заработаете $500,000 за полгода или там $1500 за 15 минут. Потребуется некоторое время, но зато вы получите огромное количество всевозможных льгот. То есть вы и сами сможете путешествовать по очень хорошим ценам и сможете дарить людям реализацию мечты, что называется. 718-303-8000. Звоните, оставляйте свои координаты. И с Леонидом Животовским вообще всегда приятно пообщаться. Он вам посоветует. Он вам плохого не посоветует, да, Леня? Сейчас вот кто-то слушает и думает, да, в общем-то, звучит ненавязчиво, звучит, так сказать, недавяще. Может, это действительно мне и подойдет, может быть. Вот таким людям, сомневающимся пока еще, что вы скажете?
1: Первое, надо разговаривать. Если не будете разговаривать, не будете получать информацию, вы не сможете сделать правильный вывод. Поэтому, когда вы будете говорить со своими родственниками, соседями, которые вообще не знают, что они вам советуют, то вы никогда не придете вообще никакому своему бизнесу, потому что все надо узнавать самому и делать свои выводы на основании правильной информации. И я ищу именно правильную информацию, никогда вам не рассказываю сказки, что все легко и все падает с неба, если вы заметили.
0: Лень, там, значит, еще два таких момента есть. Кто-то, может быть, заинтересуется, не слышал предыдущие эфиры. Возрастной лимит, есть ли такой? И если кто-то сомневается в том, что у него достаточно хороший английский для того, чтобы продавать, скажем, там, путевки. И, кстати, можно ли, работая турагентом, продавать авиабилеты, например, а не только круизы? Вот, и что вы скажете на это?
1: Значит, лимит с 18 лет и выше до бесконечности. Язык, у нас очень много украинских беженцев и с Украины людей, которые вообще не говорят на английском языке, но они говорят на украинском, и они нашли себе в команду украинско-английско-говорящих людей. И даже если они сами не продают, то их не команда продает. Я знаю таких людей, потому что они общаются, ходят в церковь вместе и так дальше. Поэтому, если мы говорим про русскоязычных людей, то вообще у нас тут в Большом Нью-Йорке и вокруг это около миллиона русско-говорящих людей. Миллион – это довольно большая сумма. И будете понемножку английский учить?
0: По-моему, уже даже больше 2 миллионов, Лень. Если говорить, да, если говорить уже так в целом, не по стране, там, если брать, скажем, там, Флоридский регион, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, то есть очень много людей, которые говорят и хорошо понимают по-русски. Даже если у последней вот волны эмиграции очень большой акцент, когда они говорят по-русски, это многих людей настораживает. Но меня это не настораживает, я люблю Нью-Йорк, поэтому я ко всем акцентам привычная. Вот поэтому главное найти общие точки соприкосновения. А мне кажется, что одна из общих точек соприкосновения с человеком любой расы и любой веры – это удовольствие, которое можно получить от совместной трапезы, от совместного путешествия, от совместного созерцания прекрасного, вот, вообще от совместной дружбы, обмена мнениями, а главное – от совместного зарабатывания денег, потому что чем успешнее люди, тем увереннее они себя чувствуют по жизни, тем меньше в них накапливается всевозможного негатива, и вообще дружба – мир. Вот на этой мажорной, вот на этой мажорной ноте нам сегодня нужно заканчивать наш туристический вояж в сферу возможностей людей заработать дополнительные деньги. Очень интересный и красивый бизнес, на мой взгляд. Работа независимого турагента под руководством Леонида Животовски, нашего туристического гуру. 718-303-8000. Звоните, дерзайте, удачи вам. Оставляйте свой номер телефона, ваше имя, и Леонид Животовски с вами свяжется, всему научит, все покажет, все расскажет без утайки. Леня, спасибо большое. Как обычно, было информативно, интересно. И отдельное спасибо за ваш музыкальный фрагмент. Акмалюшка, спасибо, обнимаю. Не прощаемся надолго.
2: До встречи на лайне.
3: Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
6: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
7: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
8: Хотите улучшить свое здоровье? Попробуйте водородную воду. Этот инновационный напиток предлагает множество преимуществ. Водородная вода помогает усилить вашу иммунную систему, защищая вас от вредных окружающих факторов. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Попробуйте водородную воду. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
9: Новости.
10: Аналитические передачи.
9: Репортажи. Мнения экспертов.
10: И прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучшее.
11: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
3: Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
0: Мы любим Нью-Йорк, совершенно верно. Мы — это Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Уверена, что Нью-Йорк любят все работники Effective Home Care. Это агентство, как обычно, на Davidson Radio представляют Юлия и Олег. Мы вас приветствуем. Привет-привет.
12: Доброе утро.
0: Ой, сегодня буду просто пытать, потому что сильно-сильно обеспокоена большой проблемой своей очень близкой подруги. Я выучила словосочетание MLTC. Вам это о чем-то говорит, господа товарищи? MLTC. Что это такое?
13: Это сокращено от слова «иншуренсовая компания», скажем так, на нашем, на простом.
0: На простом, на нашем языке. В общем, это какое-то матерное слово. Значит, у моей подруги, которая так бережно относится к своему отцу, так трепетно, сильно папа сдал, при том, что до последнего вот сколько лет и гулял, и вел довольно активный образ жизни, и здорово питался, правильно. Просто прогрессирующая деменция, прогрессирующая. Это так страшно, так ужасно. Она его, конечно, никогда не отдаст, она сказала, что бы ни было, ни в какой нёрсинг хом, ничего. Она говорит, подвину работу и так далее. Прихожу я к ней в минувшие выходные. Она, значит, просто фиолетового цвета, и, значит, она говорит, тише, там у меня приехал, вызвала она родственника из соседнего штата, чтобы он помог ей, значит, разобраться со всеми делами субботне-воскресными, потому что человек же работает. Она говорит, Сегодня, час назад, ушла медсестра, сказала, максимум, что мы можем сделать папе, это добавить еще 2 часа. Было 4, стало 6. Она живет вдвоем с папой. 15 раз она произнесла слово MLTC, которое она услышала от медсестры. И медсестра, очень милая дама, по словам моей подруги, сказала, сейчас каждому второму все режут, срезают, убирают, без писем, без обозначений. У нас там какая-то, директива спущена сверху, и мы должны, рассматривать все это, как обычно, отдельно, но стараться сделать так, чтобы каждому поменьше. То есть это был такой, я так понимаю, просто разговор между своих. Моя подруга говорит, я ее угостила, медсестра долго сидела, говорила, я все понимаю. Она говорит, на большее не рассчитывайте, агентство менять не рекомендую, будет везде одно и то же. Она мне говорит, Лена, я знаю, к тебе приходят на радио ребята из Effective Home Care, пожалуйста. Я говорю, без имен можно ситуацию обрисовать? Она говорит, да. И вот медсестра сказала, вот эту аббревиатуру назвала, она сказала, с MLTC бороться бесполезно, никуда папу не двигай, старайся, если есть возможность, доплачивай из своего кармана, кого-то бери на ночь. Она говорит, слушай, у меня просто нет сил поднимать папу физически для того, чтобы ему, извините за подробность, памперсы переодеть. А он отказывается еще, то есть такая деменция, знаешь, он даже иногда не понимает, кто к нему подходит.
3: Все понятно, Леночка, 2 слова, смотри. Опять же, мы постоянно об этом говорим, не буду глубоко там, финансы, штат.
0: Политики.
3: Политика, это пам-пам, значит, сколько платят, как платят, сколько денег на это дают. Значит, то, что сказала медсестра, там, это она, во-первых, ну, она, конечно, не имеет права
0: не
3: это
0: имеет
3: говорить,
0: права,
3: но она там объяснила так, как она это понимает. Значит, официально ничего такого нету, значит, они не имеют права, значит, все зависит от скора, который она делает assessment, и есть у нее специальный application, вопросник, на который она ставит свои отметки, и потом, согласно этого application, делается скор, какой скор у пациента. И согласно этого скора даются часы. То, что MLTC может, не от нее зависит, она делает свою работу, MLTC потом присылает кейсворкер, там вот мы вам добавим 2 часа или 3 часа, мы не добавляем. Значит, это можно оспорить официально. Они присылают письмо. После этого визита пациенту, она получит письмо. Вот когда она получит это письмо, она должна с этим письмом обратиться в свое агентство, сказать, я не согласна, и агентство должно подать на арбитраж.
0: Само агентство от нее ничего не требуется,
3: да? Агентство должно ей помочь.
0: Потому что
3: если агентство говорит, мы ничего сделать не можем, значит, пусть она приходит к нам.
0: Вот это хороший ответ и хороший вопрос, на мой взгляд. Потому что люди, которые звонят в агентство, 90% говорят, мы получили такое-то письмо, да, все понятно. Вот вам номер телефона, вам нужно позвонить, сказать вот это, вам нужно кейс-уокеры, какие-то ведущие, я не знаю, как угодно называйте это. Люди из агентства говорят, вам нужно, вот как только вот с этого начинается, вам нужно позвонить, у пациента начинается паника. Вот здесь камень преткновения, на мой взгляд. Или пациент говорит, тогда позвоните, пожалуйста, моей дочке. Вот когда ваша дочка придет, пусть она с нами свяжется, мы скажем, кому позвонить. Вот же в чем проблема.
3: Сейчас могут меня слушать все коллеги, там агентство, и говорить, что он там врет, там говорит, болтает.
0: Нет, ты никогда не врешь, в этом тебя не упрекают.
3: Я приду к поинту. Все одинаково работают везде. Послушайте, вы работаете, окей? Есть много вариантов, при которых можно поднять часы пациенту. В этом случае то, что она говорит, что всего 2-4 часа, и они видят, что это мало, и у пациента есть деменция, есть тоже варианты. Я не хочу учить кого-то на радио, кому-то объяснять, как это работает. Если вы не хотите помогать своим пациентам, то мы им поможем. Они придут к нам. Поэтому, если кто-то имеет проблемы где-то в агентстве с поднятием часов, или это, я не гарантирую 100%, но, по крайней мере, вы позвоните, и мы выслушаем, какое, что у вас, какой
0: какая
3: у вас
0: проблема.
3: Случай, что происходит, какая проблема, и мы вам точно скажем, какие варианты мы можем сделать, как мы можем, сможем и сколько вам поднять часы.
0: И вы скажете, если это нереально, правда же?
3: Сразу,
0: если, сразу скажете.
3: Да.
0: То есть это 718-806-1666, добавочный 115. Юля ответит на ваши вопросы. Можете Олега позвать к телефону. Это агентство Effective Home Care, которое полностью оправдывает свое название. Одно из самых эффективных предприятий вот на этом поле. 718-806-1666, добавочный 115. Юля. Юля, обращаюсь к тебе. Вот на примере вот этого пациента, да, я все-таки буду настаивать вот это MLTC, страховая компания, с ними очень тяжело. Этот пациент несколько месяцев тому назад, он упал, он ничего не сломал, но он очень сильно ударился, у него было много синяков. Его из госпиталя через двое суток перевели в рехаб, и моя подруга так поняла, что это как бы, ну, на всякий случай они подстраховались. Он был в рехабе на физиотерапии, потому что он хромал, ничего не сломал. Повторяю, у него были очень большая, синяя спина, синяя рука, синее бедро. И он был в рехабе какое-то время, не такое долгое время, недалеко, кстати говоря, от своего дома, в пешем ходе. И вот когда его выписали из реабилитационного центра, значит, понятно, что моя подруга не очень довольна, потому что она говорит, он все время спал, папа. Ему выписали какие-то лекарства, говорит, мой активный папа, он все время находился в такой вот, как будто бы под седацией. Понятно, мы все верим, это когда речь идет о наших близких, мы очень трепетно к этому относимся и думаем, специально ему, значит, выписали эти лекарства, чтобы он никого не побеспокоил, чтобы он побыстрее вернулся назад в этот реабилитационный центр или в нёрсинг-хом. Короче говоря, папа был вот постоянно в полусонном таком состоянии и очень много спал. Она его отвезла к невропатологу, рассказала все эти симптомы. Невропатолог порекомендовала, значит, поменять лекарства, давать от Альцгеймера, там что-то такое. И невропатолог ей сказала, что понятно, что это не лечится, у папы возраст и так далее. Смотреть надо, наблюдать и прийти на прием через 3 месяца. Вот в этот период, когда папу выписали, и между тем, что она побывала у невропатолога, у папы начались очень резкие ухудшения. Опять-таки, тот же врач, ну, как бы, знаешь, по дружбе она говорит, вам дали, вот сейчас подняли 6 часов в день. Ну, как-то ты же дома все время, там, к тебе брат зайдет, там родственница зайдет, ночью ты дома всегда, как-то ты сможешь с папой, не надо сейчас ничего давить, просить и так далее. Я ей говорю, есть программа, которую закрыли, вот то, что ты рассказывала, вейвер, да, я тоже запомнила это название, что когда у человека есть какие-то уже ментальные проблемы серьезные, что, может быть, вот я порекомендую ей к вам обратиться, чтобы вы перевели, как она говорит, деда на вот эту программу.
3: Сейчас Юля расскажет, но программу не закрыли.
0: Не закрыли?
3: Нет, программа там работает, нет. Просто там был чуть-чуть, мы же говорили,
0: не закрыли,
3: несколько месяцев,
0: как бы заморозили
3: много месяцев
0: немножко
3: назад. Нет, они попросили, просто предупредили, что сейчас большой наплыв аппликейшена на эту программу, а они сейчас должны разгрестись там за какой-то период. Это
0: предыдущие кейсы
3: рассмотрели. То есть
0: все работает.
3: Все работает.
0: Сейчас
3: Юля все расскажет.
0: Ага. Да, Юль, пожалуйста. Только поближе к микрофону.
13: Да, программа Waiver. Мы о ней говорим очень часто в последнее время, потому что очень актуально, особенно для примера вашей подруги. Это, скажем так, на нашем языке классический пример. Обычно с такими симптомами мне звонят каждый второй пациент, который просит повышение часов. Это они забывчивы, они упали, они вышли из квартиры, они забыли, то есть они вот тут вот помнят, тут у них идет провал в памяти, они уже ничего не помнят, они на улице, они потерялись, они не знают, куда им идти, где они,
0: как их нельзя одних оставлять.
13: Их вот ни в коем случае, потому что это небезопасно как для самих пациентов, так и случаи у нас были, как бы обычно пациенты живут в билдингах, очень небезопасно их оставлять, когда они как бы несут опасность соседям своим, не только которые рядом, которые выше, ниже, потому что было много случаев с пациентами, где они оставляли чайник на газовую плиту, не включая газовую плиту, или наоборот включая, или потом забывая, что они это ставили, они любят еще закрыть дверь и не открыть потом хамотендом, и к ним не достучишься, то есть никак не откроешь, только при помощи уже 911, когда звонят. То есть это очень небезопасно оставлять данных пациентов одних, без просмотра не то, что даже днем, но и ночью также. И как раз в таких случаях приходит на помощь эта программа Waiver. Она, мы ранее говорили, она была на кратком таком, скажем, холде, то есть они не принимали новых пациентов. То есть пациенты, которые находятся на ней, они получают, продолжают получать свой сервис, но просто, я так понимаю, из-за бюджета, из-за переизбытка количества пациентов, они перестали их принимать, но мы так понимаем, что они понемножку начинают этот процесс уже возвращать то, как было до.
0: Ты говоришь не пациентов, а заявки на, вот,
13: чтобы
0: открытие
13: получили
0: этого кейса. Да.
13: Все верно. Поэтому мы, в свою очередь, хотим еще раз напомнить, что всем, кто нас сейчас слушает, что если у вас случаются ситуации, вы видите, что ваши родители, ваши близкие, ваши бабушки или дедушки находятся в состоянии, в котором они нуждаются в повышении часов, вы просто позвоните нам, мы вам поможем. И тоже, как вот на примере хочу рассказать вот вашей подруге, как вы сказали, что он упал, и после этого пошло очень резкое ухудшение со здоровьем. Обычно оно тоже так и происходит. То есть сейчас вот вы общаетесь с вашими родственниками, и абсолютно все нормально, ну, скажем так, терпимо. И потом, не дай бог, случается какой-то момент, он упал, он соскользнулся с кровати, бывает, или там, ну, какая-то маленькая ситуация происходит с пациентом, она идет как триггер. И если уже присутствует диагноз, например, деменция у пациента, этот случай является триггером, и деменция начинает очень резко ухудшаться. И тогда уже становится чуть-чуть поздновато, скажем, чтобы... Ну, то есть обычно родственники в такой момент начинают очень быстро что-то нужно делать. То есть мы об этом всегда предупреждаем и повторяем, напоминаем, что если вы видите, что уже начинаются симптомы деменции, Альцгеймера или Паркинсон, обычно такие диагнозы имеют свойственность очень быстро прогрессировать, поэтому вы свяжитесь сразу же с нами. Этот процесс подачи на вейвер занимает достаточное количество времени. Это не происходит за сегодня, не за завтра и даже не за месяц, я вам так скажу. Будем откровенны, потому что я не хочу обещать, а потом мне будут звонить, и мы там говорили, что все быстро. Это не быстро делается.
0: Но то заранее есть, обеспокоиться следует.
13: Абсолютно подумайте об этом, созвонитесь с нами, и мы вас проконсультируем и проинструктируем ваш каждый шаг, и мы вам поможем поднять часы для ваших близких.
0: И заполнить документы, главное,
13: абсолютно
0: поможете.
13: Абсолютно каждый, да, процесс мы знаем.
3: Я хочу подбить то, что Юля правильно сказала, суть такова. Во-первых, то, что сейчас у вас происходит, это ничего не поменяет. Значит, это берет много времени, как говорит Юля, подача и оформление этой программы, там, 2-3 до 4 месяцев. Пока что позвоните, проконсультируйтесь, мы можем начать собирать документы, процесс. Это не помешает тому, что сейчас происходит у вас. Это в будущем только поможет. Что касается подруги отца, вот то, что ты говоришь, после госпиталя, реабилитационный центр, там, терапия, это, в принципе, неплохо, да, имея мало часов, он где-то рядом, под присмотром, терапия, она может туда подъехать, но как вариант она могла забрать его из госпиталя, не обязательно в реабилитационный центр. Это все можно было делать на дому тоже.
0: А кто же знал, ты понимаешь?
3: Подожди, в госпитале social worker обязан был порекомендовать, проинформировать. Есть short-term программа, при которой она имеет long-term программу, и есть short-term программа. К ее часам, которые на данный момент у нее были перед госпиталем и в госпитале на long-term, MLTC так называемый, еще можно добавить short-term, и терапевты приходили бы домой делать физикал-терапию, и плюс добавили бы часы на какой-то период. пока MLTC увеличивает часы. То есть там варианты. Но, в принципе, то, что она положила папу в рехаб, и там делали это, и если нормальных, ну, в принципе, нормальный рехаб, и она это контролировала, в принципе, это неплохо.
0: Неплохо. Да. А теперь вот скажите такую вещь. Это я сейчас вот пример приведу. Значит, казалось бы, не знаю, это звенья одной цепи или нет, но ты поймешь принцип вопроса. Значит, люди, у которых был Fidelis, вот до какого-то определенного времени, тут много писем получали, что у вас вот закрывается программа, там 31 августа, вам нужно будет найти там какого-то другого доктора, или вам нужно будет пересмотреть ваш страховой полис и так далее. Но в этих письмах там было написано, если у вас на 3 месяца вперед расписаны какие-то визиты или какие-то процедуры, там это касалось определенной категории нездоровых людей, там, включая беременности, значит, то это Fidelis оплатит. У меня вот какой вопрос. Если, допустим, состояние пациента ухудшается, сегодня на руках вот у этого человека ничего нет, все это занимает время, чтобы его там или на вейвер перевести, или вы ему откроете какой-то другой кейс, или вы его подстроите, этого пациента, под какую-то другую программу. Вопрос в следующем. Ей помощь нужна была еще вчера. Можно ли каким-то образом рассматривать вопрос? Вот она звонит в Effective Home Care и говорит, вы можете мне, может быть, там с предоплатой или каким-то образом там на будущее выделить Home Attendant, чтобы она присматривала за моим отцом? Ну, хотя бы 6 часов ночи, допустим, с 12 ночи до 6 утра. Я условно спрашиваю, вдруг такое бываю?
3: Лен, смотри, я знаю эти варианты, Fidelis, вот эти компании, то, что сейчас закрывают там...
0: Очень много закрыли.
3: Да, да. У некоторых агентств были с ними контракты. Мы не имели контракты, потому что там вообще рейты. Смотри, многие пациенты нам звонят. И некоторые мы помогаем, мы в состоянии помочь. Потому что все зависит от их... есть ли у них Medicaid, есть ли у них Medicare. Плюс потом говоришь, хорошо, давайте мы вас переведем сейчас с Fidelis в другой MLTC. Теперь они говорят, а у нас там было 60 часов, а вот нас переводили, пробовали другой, нам дали 30-35. Никто не сможет мэтчить, дать одинаковые часы. Это раз. При переводе в другой MLTC. Это надо понять. Плюс, а некоторые говорят, а вот мы не можем вот в этом MLTC, куда вы хотите нас перевести, этот доктор не принимает, а мы именно хотим к этому доктору ходить. Ну, давайте есть нетворк, подберем другого доктора, если доктор этот не берет, если мы можем. То есть в таком случае мы не можем, не в состоянии помочь. Там есть много связывающих вариантов информации на данный момент, что происходит с этим кейсом, где, у какого доктора, у пациента онкология или где там он в каком-то центре, они принимали Fidelis, они не принимают, к примеру, там бывший центр план, да, или еще что-то чего-то. Поэтому каждый вопрос индивидуален. Надо понять, взять информацию, но мы откровенны, и мы сразу скажем, как и что мы можем сделать. Или мы не можем сделать. Или мы можем вам сделать, но это будет вот так, вот так, вот так. Часы.
0: То есть опции вы приходите, допустим, вот Юля говорила, что Юля сама и медсестра из вашего агентства. Вы приходите к пациенту и говорите, что мы вам можем предложить вот это, вот это, вот это, но, значит, имея вот это, вам придется поменять там доктора. Условно, например, я говорю. Или вы говорите, мы готовы рассмотреть и вам добавят там через месяц-полтора там еще 6 часов, у вас там, скажем, будет, было 12, будет 24 часа. Но при этом там вот этот физиотерапевт, я сейчас от топора говорю, но при этом физиотерапевт к вам больше не будет приходить. Зато за вами будет приезжать машина и возить вас вот в этот центр. То есть вы будете предлагать пациенту на выбор.
3: Мы можем рассказать, какие варианты есть у пациента в данном случае. Вот он позвонит, у меня то-то, то-то, то-то. Можете ли вы нам помочь? Мы зададим вопросы, которые нас интересуют. И согласно этих ответов мы скажем, вот есть вот такой, такой, такой вариант.
0: И при этом вы будете задавать вопрос, допустим,

0: что можно сделать, что мы можем сделать, а что мы не можем сделать.
1: Теперь вот скажи, у человека нет медикейта, медикейда нет, есть медикер. Но правда ли, что медикер это не на длительное обслуживание? Допустим, ему нужна сиделка, ему нужен хоматент. Что медикер это только вот короткое время оплачивает. И человек знает, что ему короткое время, да, спасибо за короткое время, но ему нужен длительный уход.
0: Правильно.
1: Что делать ему?
0: Еще это зависит, это правда, на короткое время. Еще зависит от того, может ли он получить это короткое время. Все зависит от его второго supplemental insurance, какой у него второй. Там, но есть варианты, я же объясняю, есть варианты, вплоть до того, что можно открыть Medicaid человеку, и он получит сервис. Плюс я скажу больше. Мы сейчас работаем, существует программа, при которой специальная программа в Нью-Йорке, многие ее не знают, да? При которой люди, которые not eligible for Medicaid, они eligible for the services, как housekeeping, home care. Мы сейчас работаем с этими программами, не все могут эту программу провайдать, но это тоже существует. В любом случае, если у вас нету Medicaid'а, у вас есть Medicare, и вам нужна помощь или что, вы позвоните, мы вас проконсультируем, мы скажем, что мы сможем вам сделать и сможем ли мы вам помочь.
1: В любом случае, не стесняйтесь. 718-806-1666, добавочный 115, это агентство Effective Home Care. Ты вот сказал по поводу программы, и многие не знают, а по поводу вообще программ, особенно внедрения новшеств всевозможных, ты впереди планеты всей, потому что Effective Home Care – это то агентство, которое, по-моему, вы первые были, да, которые открыли школу, вот эту, для того, чтобы
0: единственное
1: да,
0: до сих пор
1: единственное агентство, школа онлайн, где вы можете получить сертификат в штате Нью-Йорк и работать по уходу на дому. И можете получить обучение на всех языках, которые вы понимаете лучше всего. Для этого тоже вам нужно позвонить 718-806-1666, добавочный 115. И еще один вопрос, не знаю, я имею право задавать его или нет. Люди, которые вот сначала получили отказ, а сегодня получили разрешение, я имею в виду беженцев украинских, вот этот вот статус, получают теперь письма, что они могут опять вернуться на работу. Как у вас с этим обстоит дело? Юля?
2: Абсолютно нормально, то есть если у вас есть...
1: Никому пугаться не надо, прям там в обморок падать.
0: У нас есть много хоматендов с Украины, у моей мамы работают. Вот, мы переживаем это, я говорю, да не переживайте, вам 100% продлят. Вот буквально пару дней назад мне одна звонит, ее зовут,
1: Неважно, да.
0: И она говорит, Олег, ты был прав. Я говорю, да здесь не надо прав, я просто понимаю, что вы работаете, вам дано разрешение на работу, вы платите налоги, делаете income tax. Почему государству не продлить вам разрешение на работу, тем более там такое происходит сейчас, война в Украине. Поэтому я считаю, у меня... Ну, нельзя на все давать 100%, я никогда, но 99%, что все люди получат продление, разрешение на работу, кто с Украины, и все нормально, они у нас работают и продолжают работать, и, как правило, они одни из лучших работников.
1: Это точно. Нареканий, во всяком случае, здесь мы на радио не слышали. В любом случае, господа, значит, с любыми проблемами, которые касаются, там, скажем, вы получили какие-то письма, вас кто-то напугал, вас не устраивает ваш работник, вас, может быть, не совсем удовлетворяет сервис, который вы получаете, вы не знаете о тех льготах, которые могли бы получить, и вам об этом еще никто не рассказал, а может быть, вас напугала соседка о том, что все, завтра конец, скажи спасибо, что у тебя есть полтора часа помощи, вы на всякий случай запишите номер телефона Effective Home Care 718-806-1666, добавочный 115, и Юля, наша добрая, ласковая Юля, она вас ни за что не напугает, всегда поддержит и обязательно вам разъяснит и ваши права, и расскажет об обязанностях, которые есть у ваших работников, и поможет и с оформлением, и с добавочными часами, и со всеми программами.

0: которые вы имеете право по закону Большого Нью-Йорка. 718-806-1666, добавочный 115, агентство Effective Home Care на 358% оправдывает свое название. Огромное вам спасибо, ребята, и до следующего вторника. Акмалюшка, обнимаю.
1: До свидания.
2: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: Студия Наталья Бустрицкая. Мировой уровень рождаемости в этом году впервые в истории опустился ниже необходимого для воспроизводства населения. Говорится в исследовании, такого никогда прежде не происходило, ни во время войн, ни во время пандемии. Уточняется в публикации, при сохранении нынешней динамики население Земли продолжит расти еще около 30 лет за счет демографической инерции, а затем достигнет пика и начнет сокращаться. Paramount Pictures работает над сиквелом романтической комедии 2003 года «Как отделаться от парня за 10 дней». Проект спродюсирует Кейт Хадсон, сыгравшая главную героиню в оригинале. Пока лента находится на самой ранней стадии разработки, сценаристы еще не выбрали, кастинг не пройден, сюжет держат в секрете. Тем не менее, и создатели, и студия рассчитывают, что Хадсон и ее партнер по фильму Мэттью МакКонахи вновь исполнят роли журналистки Энди Андерсон и рекламщика Бенджамина Барри. Проект пополнит растущий список сиквелов ностальгических хитов вслед за картиной «Дьявол носит Прада 2», вышедшей в этом году. NYPD заинтересовалась видео с тремя неизвестными, выбирающимися из канализации в центре мегаполиса. Инцидент произошел на прошлой неделе. На видео, распространившемся в соцсетях, трое неизвестных в комбинезонах выбираются из канализационного люка в центре Манхэттена. На лицах у них маски, на лбу фонари. Видеозапись изучается, сказали в полиции, на просьбу журналистов прокомментировать распространившиеся кадры. Пока никто не арестован, уточнили правоохранители. Управление по охране природы предупредило жителей об угрозах, которые таит сточная система, перечислив удушливые газы, риск затопления, узкие пространства и неустойчивые поверхности.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Лондона Александр Кан. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий.
0: Александр, вообще создается всегда такое впечатление, что когда появляется тема, связанная с королевской семьей, все остальные темы отходят на задний план. На второй, на третий, куда угодно. Вот сейчас принц Гарри и его супруга Меган Маркл, они объявили, что покидают свой дом в Калифорнии, возвращаются жить после 6 лет жизни в Соединенных Штатах, возвращаются жить в Британию. Такое впечатление, что британская пресса только об этом говорит и пишет.
1: Ну, на самом деле это так и есть. Вы знаете, с тех пор, как было сделано это заявление, действительно такое ощущение, что мир замер, что больше ничего не происходит, и вся британская пресса только об этом пишет, освещает это во всех возможных аспектах. Ну, надо сказать, что да, вы правы, конечно, любое сообщение о жизни королевской семьи так или иначе вызывает повышенные интерес. Но это сообщение, в общем-то, оно вполне сенсационное. 6 лет назад, как известно, стоит, наверное, напомнить супруги принц Гарри и его жена Меган Маркл, получившие титул герцога и герцогини Сассекских, приняли решение не просто покинуть Великобританию и переселиться в Соединенные Штаты, но и, так сказать, выйти из состава действующих, работающих, что называется, членов королевской семьи. Это вызвало бурную совершенно реакцию. Они были действительно отлучены от своего членства в королевской семье, потеряли возможность именоваться титулами его и ее королевское высочество. Ну и казалось, да, ну, как известно, опять же таки, потом последовали такое сенсационное интервью, длительное интервью с Опрой Винфри, потом последовала книга Гарри под названием «Запасной спэр», в которой он, в общем-то, крайне нелицеприятно рассказывал о своем детстве, о своих отношениях с королевской семьей, говорил крайне нелицеприятные слова в первую очередь о своем брате Уильяме, о своей мачехе, нынешней королеве Камилле. Ну, то есть оказалось, что все мосты сожжены. Ну и во всяком случае, в том, что касается отношений между Гарри и королевской семьей, действительно, это, в общем, практически так и было. За все эти годы лишь однажды Гарри сумел приехать и встретиться с отцом. А вот совсем недавно он посетил уже вместе с женой, хотя этот визит долго был под вопросом, и под вопросом была возможность его встречи с отцом. Все-таки они приехали в июле этого года совсем недавно, и впервые за 4 года король сумел увидеть своих внуков Арчи и 7-летнего Арчи и 4-летнюю Лильбет. Кстати, Лильбет получила свое имя в честь бабушки Гарри, бывшей королевы Елизаветы II, которую в детстве тоже называли Лилибет. Ну, в общем, тем не менее, казалось, что все это уже потеряно. Они, казалось бы, издалека хорошо устроены в Калифорнии.
0: Я бы еще добавил, там немало масла в огонь подливала и сама Меган. Она, в общем-то, при всей ее улыбчивости, при всей такой привлекательности, она оказалась непростой совсем и очень конфликтной. Конфликтной, насколько можно понять.
1: Да, ну, она очень жаловалась, говорила на неприязненное к ней отношение со стороны королевской семьи.
0: Ну, она это давила, чтобы ее поняли народные массы, что называется.
1: Да,
0: здесь,
1: да.
0: Обвиняла, вот я простая девушка попала, а там меня опутали всеми этими правилами и так далее, свои сложности. А я очень простой человек, вы меня должны понять. И вы меня должны понять, она в результате увела Гарри из семьи. Вот так это, если по-простому.
1: Да, обвиняла семью в расизме, в общем-то. Хотя, с другой стороны, говорили, что она вела себя крайне грубо по отношению к своему персоналу. Ну, в общем, там много всего было. Повторяю, казалось, что все это уже полностью отрезаны ломоть, и никаких связей нет и быть не может. И вот вдруг такое сенсационное сообщение, что, конечно же, вызвало столь бурную реакцию и целый шквал сообщений. В какой-то момент, знаете, вот BBC публикует первые страницы всех британских газет, и вот после этого сообщения буквально вот все без исключения газеты на первых страницах огромными шапками была информация, рассуждение, комментарии о возвращении Гарри и Меган в Британию. Ну, здесь, значит, как бы во всем этом потоке комментариев выделяются три, наверное, таких основных странно, да, основных, что ли, темы. Первое, причины, по которой они все-таки решили уехать из благословенной Калифорнии, в которой им казалось все так хорошо, и вновь вернуться в негостеприимную, в недоброжелательно настроенную к ним, как, по крайней мере, говорили все это время и Гарри, и Меган, вернуться в Британию. Ну, как-то сейчас, значит, возникает целый ряд таких каких-то фактов и обстоятельств, которые могли побудить супругов вернуться в Британию. На поверхности выглядит, быть может, один вполне разумный такой аргумент. Гарри говорит о том, что он хотел, чтобы дети пошли учиться в британскую школу, и действительно они приехали в канун начала нового учебного года. Учебный год начинается во вторую половину сентября, и, значит, уже сказано, что дети отправятся учиться в британские школы. Он говорит о том, что он хотел бы, чтобы дети погрузились в жизнь Британии, как-то поняли страну, обычаи, ее культуру, страны, в которой жил их отец, жили их предки, в общем-то. То есть вполне вроде бы разумно. Но, с другой стороны, если посмотреть поглубже, многие газеты публикуют, надо сказать, огромные списки всех тех инициатив, деловых, в первую очередь, инициатив, которые предпринимали в Соединенных Штатах принц Гарри и Меган, и все они, по большей части, закончились так или иначе неудачно. Инициативы эти связаны, в первую очередь, медийные. Здесь и длительный подписанный контракт с телевизионным каналом Netflix, который предполагал там несколько сезонов телевизионных фильмов, но через один или два сезона, значит, пришлось Netflix этот контракт расторгнуть. Интерес был не такой большой, как предполагалось. Подкаст с фирмой Spotify тоже, в общем-то, через несколько передач пришлось его прикрыть. То есть, ну и многое другое. Какие-то начинания, бизнес-начинания Меган по продаже какого-то варенья, которое она, рецепт которого она вроде бы придумала сама и производство которого наладила. Ну, в общем, все эти деловые инициативы ни к чему серьезному не привели. Ну, и неоднократно высказывались предположения о том, что супруги просто испытывают недостаток в финансах, недостаток в средствах. То есть жизнь в Калифорнии, разумеется, дорогая, да и замашки, запросы у них, прям скажем, ну, королевские, да, то есть и охрана, и дом, который стоит там, по-моему, 12 миллионов долларов, ну, поездки и так далее. То есть, в общем-то, оказалось, что все это дорого и требует какого-то финансового подпитки. И исчерпав таким образом, или практически исчерпав возможности своей деловой активности в Соединенных Штатах, они, видимо, не без основания решили, что при возвращении в Великобританию интерес к ним пробудиться вновь. В этом они оказались абсолютно правы, как я уже говорил, интерес огромный. И они смогут как-то капитализировать вот эти свои возможности, свою репутацию, свое имя превратить в какие-то более удачные финансовые проекты. Ну и это, конечно, возникает вопрос, что, собственно, чем они будут заниматься. Ну, Гарри, собственно, никогда, но он единственное какое-то серьезное занятие, которое у него было, это служба в армии. Он был капитаном вооруженных сил Великобритании, даже провел какое-то время в Афганистане. Ну и последнее время единственное, что он делал, он, так сказать, попечитель так называемых Invictus Games. Это такой турнир регби для ветеранов вооруженных сил британских, не только британских, те, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане. Это чисто благотворительный его проект. Денег он не приносит, но приносит какое-то внимание со стороны средств массовой информации. Значит, Меган рассчитывает на какое-то возобновление своей актерской карьеры. Ну, как известно, она до свадьбы с Гарри, она была актрисой, снималась в телевизионном сериале «Сьютс». Ну, актриса, скажем так, второразрядная. И вот сейчас появились, после того, как она была объявлена уже о возвращении, появились сообщения о том, что вроде бы идут переговоры о ее участии в третьем сезоне телевизионного сериала «Джентльмены», ставит который Гай Ричи, известный британский телережиссер, кинорежиссер, в прошлом супруг Мадонны. Первый сезон сериала «Джентльмены» уже был показан на телеканале Netflix. Второй снят и должен будет вот в какое-то ближайшее время выйти в эфир. Ну и готовится к производству третий сериал. И вроде бы, значит, Меган рассчитывала на свое участие в нем. Но потом появились сообщения о том, что вроде бы эти переговоры ни к чему не привели. И Гай Ричи, и Netflix отказались от участия Меган в этом проекте. Что, в общем, на самом деле неудивительно. Несмотря на огромную узнаваемость, что ли, имени Меган Маркл, да, и такую как бы известность ее, известность это такая, как бы сказать, обоюдоострая, да, divisive, что называется по-английски. За известностью идет шквал или шлейф, точнее, шлейф, прям скажем, не очень благоприятного отношения к ней. То есть популярность ее, она зачастую находится с таким, с негативным знаком. И,
0: Александр, если это... говорить просто, она основана на скандальности. А на скандале, как известно, далеко не уедешь. Когда скандал происходит, когда его подогревают, на этом можно заработать, бесспорно, к тебе интерес. А потом ты должен предложить, что у тебя внутри, какова твоя, что тебе есть сказать миру. А, собственно говоря, они же сами отказались от обязанностей членов королевской семьи. Если бы они исполняли эти обязанности, они бы таким образом имели бы и доход, и у них бы было бы в этом плане, с точки зрения дома, обеспечения и так далее, видимо, все в порядке. Но они отказались, они решили уйти в свободное плавание. На скандале его книга продалась, там, по-моему, принесла ему несколько десятков миллионов долларов. Она же тоже выпустила свою книгу. Скрывает, какой там тираж, сколько она заработала. Похоже, что очень мало. Иными словами, когда скандал проходит, на скандале ехать долго нельзя, ты должен предложить миру, что тебе ей сказать. А сказать, похоже, что ни ему, ни ей особенно нечего. А если мы говорим об ее актерских данных, она на этом заработать бы вряд ли смогла, и она не может на этом заработать. Он, ну, военный. Что он еще может делать в этой жизни? Создавать какие-то фонды? Иными словами, они думали, что раскрутив такой скандал, они будут, что называется, ехать на этом долгие годы. Не получилось. 6 лет прошло, они возвращаются, ну, как побитые. Они возвращаются к себе домой, рассказывая о том, что приехав недавно в Лондон, когда они там были, вот этим летом, да, они приехали, внуки встретились с дедушкой, и они поняли, что внукам нужны родственники. Они там побеседовали с тетями, с дядями, везде встретились. Как замечательно нас принимают. Вы ничего не можете в этой жизни сделать самостоятельно. Вот какой вывод у нас, по крайней мере, делает пресса. А раз вы ничего не можете, возвращайтесь в свой дом. И вполне возможно, они вернутся к тому, что будут все-таки принимать королевские обязанности членов королевской семьи. И тогда им станет...
1: Это Геннадий.
0: Я тоже с вами согласен. Я понимаю, о чем вы говорите. Да. А это теперь мы уже посмотрим.
1: Да. Надо еще спросить невесту, что называется, как в том анекдоте, да? Королевская семья ни малейших интересов к тому, чтобы вернуть их в свое лоно, не проявляет. Более того, самые жесткие, самые, так сказать, негативные отношения у принца Гарри и его супруги Меган как раз с принцем Вильямом, наследником престола. Как известно, король Карл III, он, может быть, еще как-то так более-менее благосклонно относится к своему нерадивому, непутевому сыну и внукам. А Вильям непреклонен. И
0: его, потому что он... Меган, она же поссорилась с женой его, Кейт.
1: Конечно,
0: она с ним поссорилась, с Уильям. Что наговорил сам Гарри по поводу Камиллы, королевы нынешней, да и своего отца. Они то, что называется, они сжигали мосты, а теперь они говорят, давайте дружить.
1: Да,
0: ну, давайте быть родственниками.
1: Да, дружбы там никакой нет. И, то есть, напомню, что у короля Карла рак. Ему 48-го года рождения, давайте посчитаем, 78 лет. Да, ну, понятно, что матушка дожила до преклонного возраста, 96 лет, а бабушка его и вовсе до 101 года. Но у него рак. И выглядит он не самым лучшим образом. И сегодня так сказать, в королевском доме заправляет уже в немалой степени Вильям. А Вильям, наследник престола, относится, как я уже сказал, к Гарри крайне, крайне негативно. То есть здесь, в общем...
0: Я бы сказал иначе. Они очень были близки друг к другу. Но Гарри немало сделал для того, чтобы было такое сегодня отношение у Уильяма к своему младшему брату.
1: Разумеется. То есть он, что называется, ну, что посеял, то и пожнешь.
0: Да.
1: Вот, собственно говоря. Так что вот такая вот ситуация. Значит, ну, наверное, будем следить, как развиваются события. Пока где они будут жить, неизвестно. Понятно, что никакая королевская резиденция им предоставлена не будет. Значит, им придется самим искать себе жилье и самим его оплачивать, что самое важное. И еще важнейший вопрос – вопрос охраны. Значит, Гарри рассчитывал, что британское государство будет предоставить ему охрану за свой счет. Но, опять же таки, этого, похоже, не будет. Совсем недавно он подавал в суд и проиграл этот суд. В общем, ситуация не самая благоприятная для них. Но посмотрим. Она будет развиваться, и, наверное, мы сможем вернуться к ее развитию в наших следующих встречах.
0: Ну, мы тоже уделили этому немало времени в нашей программе, хотя мы американское телевидение, да. Но я понимаю, что вы корреспондент из Лондона, и для вас это важнейшая тема. Сегодня есть еще все-таки, тем не менее.
1: Ну, вы знаете, я скажу секундочку, прежде чем перейдем. Я просто видел в американской прессе, и «Нью-Йорк Таймс», и
0: «Нью-Йоркер».
1: Довольно много внимания уделяли. Конечно, не так много, как британская пресса, но большие, обширные статьи были в серьезных американских...
0: Но, Александр, он все-таки уезжает в Великобританию не из Франции, не из Голландии, конечно, а из Соединенных Штатов Америки. Поэтому для нас это тоже тема, естественно.
1: Да.
0: Еще одна тема, на мой взгляд, не менее важная, так скажу, с сарказмом и иронией. Вот, не менее важная. Энди Бернем прибыл сегодня в Киев, в Украину. Сегодня отмечают День независимости, 24 августа. Это 35-летняя годовщина независимости Украины. И премьер-министр Великобритании прибыл в Киев. Надо отметить, что это его первый визит заграничный в качестве премьер-министра. И вот он сразу направился в Киев. И там он, как ожидается, должен... передать, ну, наверное, Зеленскому, президенту Украины, ракеты вот этой дальности. Ну, я не могу сказать, что она прямо уж такая дальность. Сегодня украинские дроны летят на большее расстояние. Там, по-моему,
1: 250 километров.
0: Да, это не такая уж большая дальность, но это французские ракеты с британскими компонентами. Отсюда это совершенно... понятная вещь, когда Британия должна дать согласие. Ну, и вот Энди Бернем, он передаст чертежи этих ракет для того, чтобы их изготавливали в Украине. Ну, мы сейчас поговорим о реакции Москвы. Несколько слов о том, как освещается этот визит в Украину британского премьера, а потом уже там есть несколько еще подтем.
1: Да, это важный визит, ну, как и все визиты в Киев в последние годы, с момента начала войны, этот визит был заранее не объявлен, ну, понятно почему, из соображений безопасности, такие такого рода визиты, они всегда проходят, так сказать, ну, они запланированы, но они заранее о них не оповещают. Ну, и вот он, значит, прибыл действительно в Киев, действительно с этими чертежами ракет. Да, действительно, дальность 250 километров, конечно, несопоставима с той дальностью, которую достигают уже сейчас украинские дроны, которые поражают объекты на территории России за много тысяч километров, там даже далеко за Уральскими горами. Но здесь важно учитывать разницу. Одно дело дроны, другое дело ракеты. Совершенно очевидно, что поражающая мощь ракет несопоставима с мощью дронов, и это гораздо более мощное, гораздо более серьезное оружие. Так что здесь, конечно, это важный шаг. Ну и важен он еще не только с вот этой точки зрения чисто военной, важен он и политически, я имею в виду визит Бернема. Действительно, первый зарубежный визит Бернем, надо сказать, в бытность свою еще при начале своей кампании по выдвижению на пост лидера Лейбористской партии и, соответственно, премьер-министра, он очень мало внимания уделял внешнеполитическим вопросам. Все больше и больше речь шла о каких-то внутренних проблемах. И вот тот факт, что он своим первым шагом, таким серьезным шагом во внешней политике сделал именно визит в Киев, он чрезвычайно важен, важен символически. И Бёрнам сказал накануне визита, уже сегодня утром, не накануне, вернее, а, ну, собственно, вылетел до вылета, он сказал, я процитирую, «35-я годовщина независимости Украины, украинский народ не должен сомневаться. Великобритания поддерживает вас сегодня и будет поддерживать столько, сколько потребуется. Я горжусь вкладом нашей страны в развитие Украины и хочу, чтобы украинский народ услышал непосредственно от меня, что наша поддержка не ослабнет. В конце концов, безопасность Украины – это наша безопасность». Он также подчеркнул, что дружба, которая связывает страны, она надолго переживет войну. И добавил, Россия не должна сомневаться в нашей решимости. Мы не отступим, пока не будет справедливого и прочного мира. То есть вот такой вот сигнал он послал не только Киеву, но и Москве. А понятно, что в Москве реакция крайне негативная. Она была негативная уже, когда мы с вами на прошлой неделе говорили о том, что Лондон решил передать Киеву дроны. А вот теперь, значит, уже речь идет...
0: Ну, не ракетах. Просто дроны, там речь идет о 100 тысячах дронов.
1: Да, действительно. Ну вот сейчас, конечно, Москва крайне недовольна. Песков, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил, что Великобритания участвует в этой войне на стороне киевского режима. Она методично и регулярно подливает масло в огонь, методично и регулярно строит козни, чтобы не допустить какого-либо развития мирного процесса урегулирования. Значит, он назвал Великобританию пособником и соучастником кровавых преступлений и терактов. Ну, и сказал, что ответ, последствия для британского, для Британии будут не для себя ждать. Ну, пока трудно говорить, какими могут быть эти последствия, но какой-то шаг уже есть. Российский посол Великобритании Андрей Крелин, он покинул свой пост и уже более месяца тому назад, 21 июля. Сегодня у нас 24 августа. Его преемник до сих пор в Лондон не прибыл. Более того, имя его не называется. Ну, в общем, можно говорить о том, что Россия отозвала де-факто, формально этого объявлено не было, но де-факто Россия отозвала своего посла в Лондоне, что, в общем...
0: Официально Россия говорит о том, что нет, мы не прерываем дипломатические связи, это как бы не повлияет, но, видимо, влияет.
1: Конечно, влияет, и иначе интерпретировать этот шаг нельзя. То есть это, в общем-то, понижение уровня отношений, хотя, казалось бы, куда уж понижать, и так они на крайне низкой точке. Ну, в общем, вот такая.
0: Нет, ну, Москва-то, она практически угрожает Великобритании. Там мы едва ли не по вам ударим, если вы будете поставлять и дроны, и ракеты. Такое впечатление, что они в свое время то же самое не заявляли по поводу Storm Shadow. Это же то же самое. Вот ракеты, кстати, которые вполне сопоставимы с вот этими ракетами, чертежи которых привез Бёрнам в Киев. Так что никто бы Москву уже не боится. На самом деле, и главное, это, конечно, совершенно возмутительно, позиция Москвы в этом плане. То есть нам поставляют иранские дроны, нам поставляют ракеты, причем баллистику, Северная Корея. А Украине никто помогать не должен. Это, конечно, удивительно. Такие, ну, я даже не скажу, что это такое, двойные стандарты. Это такая вот наглость агрессора, который считает, что ему все возможно, ему все можно, а всем остальным нет, это запрещено, все остальные наши враги.
1: Да.
0: Который раз мы уже с вами это отмечаем, Александр.
1: Да.
0: Я благодарю вас за информацию и комментарии. Первая часть программы подходит к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До свидания.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Водородная вода – ваш секрет к здоровому образу жизни. Ее уникальные свойства помогают балансировать уровень pH в вашем организме и улучшить пищеварение. Она также способствует гидратации клеток, увлажняя вашу кожу изнутри. Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, водородная вода помогает замедлить процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, представители Израиля и Сирии провели встречу для снижения напряженности после израильского удара по Сирии. Мы об этом говорили на прошлой неделе в связи с ударом. Давайте теперь эту тему продолжим.
1: Вы знаете, да, есть даже у нас уже продвижение в этом направлении. То есть вот арабский, на арабском языке Sky News, он сообщил, что министр иностранных дел Сирии, Аш-Шабани его зовут, и глава Моссада, это Роман Гофман, ну, наш человек, подчеркну, мы, по-моему, уже обсуждали это, говорили, неважно, об этом сейчас не об этом речь, достигли договоренности о следующем. Будет создана некая сирийско-турецко-израильская комиссия по вопросам безопасности, которая должна заняться предотвращением конфликтов в будущем, и находиться она будет под американо-иорданским наблюдением. Ну, это все выглядит хорошо, конечно. Все эти дипломатические, такие политические маневры, можно сказать, что все это выглядит хорошо, нормально. Сообщается, что переговоры между Аш-Шабани и Гофманом были достаточно успешны, достаточно конструктивны. Но, понимаете, это все не решит проблемы. Не решит проблемы по той простой причине, что сегодня Турция во главе с партией справедливости и развития, филиалом мусульманских братьев, во главе с Эрдоганом, который превратил эту республику, турецкую республику, фактически в жестокий репрессивный исламистский режим, который подавляет и собственных граждан, и кудров, и курдов, и так далее, они полны, жаждут просто создать неоосманскую империю. Но у них многое дел. Это и пантюркизм, это и неоосманская империя. Там все, что угодно, все в одном пакете. И они делать, конечно, будут все, чтобы полностью подчинить себе Сирию и превратить Сирию в плацдарм для атак на Израиль, которого они видят как главного врага в регионе, и это не скрывается. Сравнивается Нетаньяху с Гитлером, говорится устами Эрдогана и его помощников о том, что мы должны освободить Иерусалим. То есть мы слышим фактически всю ту же самую риторику, которая звучит из Тегерана, и разницы здесь никакой нет. Единственная разница заключается в том, что если тегеранский режим открыто противоставляет себя Западу, то Эрдоган со всей его компашкой, они делают вид, что они готовы сотрудничать с Западом, и, к сожалению, они находят понимание у западных лидеров и у Трампов тоже, который говорит о том, что Эрдоган друг и надежный союзник, и у него хорошая армия, и он замечательный человек. Так или иначе, Эрдогану это удается. И вот это, конечно, осложняет крайнее положение, тем более, что Турция является членом НАТО, она приобретает западные системы вооружений, но их цели – это создание, как я уже сказал, неосманской империи. И в первую очередь они нацелены против Израиля, а также против курдов, также против Греции и Кипра. Поэтому их продвижение в Сирию, оно закономерно. Оно было предсказуемо, и оно будет. Вот этот вот удар, который Израиль нанес по объекту, по заброшенному аэропорту, который они собирались превратить в свою базу в Сирии, это было предупреждение, но этим, конечно, этим не удастся только ограничиться. То есть они будут и дальше всячески оказывать давление на режим Джулани, которого же они привели к власти, с тем, чтобы подчинить себе Сирию так же, как это сделали айталы в отношении режима Башара Асада, которого, как мы помним, свергли. И здесь мы, конечно, сталкиваемся с тем, что, по сути, мы видим контуры уже намечающегося будущего конфликта и очень, вероятно, серьезного конфликта между Израилем и Турцией. Вы знаете, что интересно еще? Что турки собирались, по сути дела, ввести свои силы вот на эту базу, которая была разбомблена Израилем, практически сразу после того, как был подписан меморандум о создании так называемого исламского НАТО. Это Турция, Пакистан, Саудовская Аравия, то, о чем мы говорили. И это тоже очень опасные тенденции, потому что у Пакистана есть ядерная бомба, у Саудовской Аравии есть финансы, неисчислимое количество нефти и долларов. У Турции сегодня одна из мощнейших армий в НАТО. То есть вторая, по сути, будем говорить своими словами, после Соединенных Штатов вторая по силе армия в НАТО. Ведущая страна в военном отношении. И таким образом, конечно, можно пытаться как-то урегулировать, но урегулировать всегда, вы знаете, хорошо, когда обе стороны стремятся к урегулированию. В данном случае Турция не заинтересована в урегулировании, она заинтересована в том, чтобы, как я уже сказал, превратить Сирию, а затем и Ливан, в свой плацдарм для наступления на Израиль. Это не мешает ей там действовать также и в Восточном Средиземноморье против греков, против киприотов, но это уже другая песня. Поэтому я думаю, мы только находимся в начале этого долгого и очень проблематичного пути.
0: Александр, Госдеп воздержался от критики поселенческих планов Израиля, то есть избежал прямого осуждения нового поселенческого израильского проекта.
1: Вы знаете, Марко Рубио, конечно, демонстрирует то, что у него есть стержень, у него есть моральные ценности, ясная идеология, политические выверенные позиции, и он им следует, конечно. И то, что, конечно, Госдеп воздержался от какой-то любой критики Израиля, это очень показательно и это очень хорошо для нас. Я думаю, это очень хорошо для Америки, потому что мы все время с вами говорим, нам приходится противостоять общим врагам. Тем более это происходит на фоне страшных нападок Европы. То есть я скажу вкратце, о чем идет речь. Маледумим – это пригород Иерусалима к востоку от Иерусалима. Между Иерусалимом и между Маледумим, по сути дела, пустующая зона. Там живут какие-то бедуинские племена, какие-то нелегальные постройки, в общем, по сути дела, пустота. И Израиль давно собирался, еще в 15-м году, может быть, даже раньше, застроить всю эту территорию, чтобы непосредственно связать Иерусалим с Малиадумим, создать непрерывность. Европейцев это бесит. Почему? Потому что они же на стороне палестинского государства. И, надо сказать, особенно активизировались англичане. Они просто делают такие заявления о том, что мы это недопустимо. Это недопустимо срывать возможность палестинского государства, его территориальную целостность, его территориальную последовательность и так далее.
0: Я, кстати, к слову, Александр, я совсем недавно прочитал, может быть, наши телезрители не все об этом знают, ведь этот лозунг «Free Palestine», который сегодня пропалестинцы постоянно высказывают, то есть освободить Палестину, как они говорят, от евреев. Ведь на самом деле, когда шла война за независимость Израиля, «Free Palestine» – это был лозунг еврейский, освобождение от британских войск. Это удивительная метаморфоза, которую этот лозунг совершил. «Free Palestine» – это был лозунг евреев, которые хотели освободить эту землю от британцев. А потом уже, вот после того, как явился миру народ, о котором никто не знал, во главе с Арафатом из Туниса, и назвали его палестинцами, потому что эта земля 3000 лет именовалась Палестиной, и на ней никаких палестинцев не было никогда. Это выдуманный народ. 50 лет назад.
1: Это римское название, конечно.
0: Да, 50 лет назад.
1: Это римское название, да.
0: Да, и в кабинете Суслова, вот, в КГБ, вот, у Суслова, в Политбюро, они решили, вот таким образом создать народ, назвав его по имени земли, на которой располагалось государство Израиль. Уже к тому времени, в 70-м годам. Но Free Palestine, просто для наших телезрителей, это очень любопытный момент. Это лозунг евреев, которые освобождали свою землю от британцев.
1: Да-да, совершенно верно, конечно. Понимаете, и почему они так возбудились невероятно? Ну, понятно, что они пекутся о палестинцах. Когда ты находишься под протекторатом Пакистана, я имею в виду Англию, то ты, конечно, и будешь вести себя как Пакистан, тут несомненно. Но они очень перевозбудились все. Речь идет о где-то 1200 с чем-то, 30 там с чем-то квартир. То есть это собирается застраиваться. Да, это осложнит создание непрерывности палестинского государства, но это легко решаемо. Если бы такое государство, умеренное, разумное, прагматичное, которого, конечно, никогда не будет, это все в мечтах, было бы создано, то легко связать вот эти вот стороны, то Иудеи и Самарии между собой, подземными какими-то коридорами, надземными, мостами, коридорами, все что угодно. Сегодня техника в этом отношении открывает всевозможные перспективы. Но вот, во всяком случае, на фоне всех этих заявлений европейцев, кстати, Геннадий, Германия тоже примкнула. Значит, там Англия, Франция, Италия и Германия. И, по-моему, еще какая-то страна или пара стран. Германия, я должен сказать, она занимает очень двусмысленную позицию. С одной стороны, они постоянно бьют себя кулаком в грудь, говорят, мы друзья Израиля, мы ни за что. На самом деле, они постоянно поддерживают антиизраильскую политику, причем, что интересно, и левые, и правые. Сегодня это должно санкции против Израиля, они собираются вводить, и вопрос в том, будет это принято. У Израиля сегодня мало действительно надежных союзников ЕС. Был Орбан, Орбана сейчас, как мы знаем, уже нету. Мы можем опираться, по сути дела, только на чехов и на нового премьер-министра Словении, который очень настроен произраильски. Вот сумеют ли они, хватит ли им сил заблокировать эти резолюции, вот это вопрос. Потому что все великие европейские державы, если их можно назвать таковыми, хотя они уже, знаете, и не великие, и не европейские, и не державы, но они очень настаивают на введение санкций против Израиля вот за это, за эти действия против палестинского государства.
0: Но в немалой степени это результат исламизации этих западных стран, о чем мы неоднократно с вами говорили. Здесь всегда нужно это подчеркивать. Конечно. Вот эта волна, которая в последние десятилетия хлынула во Францию, в Италию, в Великобританию, в Германию, это в результате электорат, нужно это понимать, который выбирает своих людей, исламистов в Бундестаг, в парламент Франции, парламент Великобритании. И мы говорили с вами на местах, там локально, в Великобритании уже сотни мэров городов, которые являются мусульманами. И опять-таки, не все из них радикальные исламисты, но в немалой степени. И отсюда вот такая позиция правительств этих стран, поскольку это электорат, это результат вот такого вот нашествия мусульман в Европу в 20 веке и 21-м. Это то, о чем говорит постоянно Трамп, когда сейчас он спасает, собственно говоря, Америку. Мы с вами говорили об этом. И в связи, кстати, вот совсем со свежими выборами праймериз Демократической партии. Посвятили этому немало именно с вами в программе «Время», потому что это тема общая, национальная тема мусульманского нашествия. И, конечно, немаловажная для Израиля.
1: Геннадий, я хочу добавить, сегодня я прочитал крайне любопытную информацию. Через 10 лет, в 1936 году, 60% школьников Великобритании, по подсчетам, будут, это пишет Брейтбарт, правое издание, оно достаточно серьезное, будет 60% мусульман учеников Великобритании. То есть страна фактически на наших глазах просто перестает существовать. Это будет, вот как сказал, между прочим, Нетаньяху, это будет из Исламская республика Британия. Вот что получается, когда вы проводите левацкую политику, впустить всех мигрантов, наделить их всеми правами, дать им возможность строить мечети, входить в политику, заниматься политической деятельностью, назначать мэров и так далее. Действительно,
0: надо не забывать, постоянно я об этом, постоянно я говорю вам, это мы постоянно обсуждаем, это реализация плана Усамы бен Ладена. Ладена, не только одного, но он этим известен. Конец 70-х, 79-й, 88-й, 80-й год. Это был план Усама бен Ладена. Он в то время достаточно имел денег. Я напомню, что он по наследству, там, 35 детей у него, у отца было. Он был, по-моему, 18-м ребенком, и ему там по наследству выпало 300 тысяч долларов, 300 миллионов, простите, долларов, 300 миллионов по деньгам 70-х годов. Это было немало. Он их направил на реализацию этого плана исламизации, ну, для начала, он говорил, Европы. Этот план включает в себя к 2050 году 100 государств под зеленым флагом. Но это уже выглядит сегодня. Будет зеленый флаг у Великобритании через 20, 30, 40, 50 лет или не будет? Это будет страна, в которой большая часть населения, 60%, будут жить по закону шариата. О чем говорить?
1: Совершенно верно. И вы знаете, процессы идут невероятно быстро. Канада еще, которую возглавлял в 2015 году, помните, Стивен Харпер, консерватор, очень разумный, адекватный, осторожный лидер. Сегодня там мусульманское братство свело крупнейшую сеть свою в Канаде. То есть все происходит стремительно. Всего лишь за 15-16 лет мусульманские братья, по сути дела, превратили Канаду в свой, ну, я не знаю, в свой притон, буквально так.
0: Потому что большинство выбирает, они пользуются демократическими установками. В демократии большинство, по правилу большинства, проходят законодатели в законодательную систему, судьи в судебную систему и так далее. Избирательные органы, они основываются на правиле большинства. Если у вас в районе большинство мусульман, то у вас будут и соответствующие законодатели. Вот так. Итак, еще раз. Израиль объявил тендеры на строительство 1234 единиц жилья в 7 жилых комплексах. Вот в этом спорном районе он Иван
1: называется.
0: В общей
1: сложности я хочу закончить на этом, Геннадий, должно быть построено там, где 3,5 приблизительно тысяч единиц жилья. Таким образом, Иерусалим должен быть связан коридором, заселенным Смоледуми.
0: Опять-таки, Канада вместе со странами Евросоюза, они критикуют это строительство, поскольку, по их мнению, это поставит под угрозу перспективу создания палестинского государства. Ну, о чем, какие еще другие у Канады проблемы, как не забота о создании палестинского государства?
1: Вот именно.
0: Буквально у нас остается одна минута. Jerusalem Post пишет, что Соединенные Штаты не пустят Махмуда Аббаса на Генеральную Ассамблею ООН. Он в прошлом году не приезжал. Слава богу, может быть, и в этом году не приедет. Махмуд Аббас.
1: Вы знаете, надо отдать действительно должное и самому Трампу в данном, вот как раз в данный момент, в данной ситуации администрации. Нет, никакого не будет Махмуда Аббаса, не будет его зажигательных речей, но будет там как-то выступать на экранчике, покажется. Но он со всей своей сворой, он туда не приедет. Я очень надеюсь. По крайней мере, турки пытаются изменить, надеюсь, что им это не удастся.
0: Дай бог, чтобы им это не удалось. Для этого, еще раз говорю, Трамп у нас в немалой степени, он борется против вот этого вот кошмара, который ожидает Америку в случае победы этого нашествия. Ну что, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами, Александр. До завтра. Всего доброго.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов.

0: Репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.

0: Рубрики «Полдень». WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Администрация.

0: Трампа может аннулировать до 200 тысяч деловых и туристических виз иностранцев, которые после въезда в США обратились за убежищем. Эта мера может стать крупнейшим массовым отзывом виз в истории. По данным двух источников и документов Госдепа, в ближайшие недели ведомство планирует объявить об аннулировании виз категории B1 и B2, выданных в период с 2016 по 2026 год. Ведомство координирует действия с DHS, чтобы выявить иностранцев, которые при получении визы заявляли о краткосрочном визите, а на деле решили остаться навсегда. Замглавсекретаря Кристофер Ландау заявил в соцсетях, что система предоставления убежища не должна быть лазейкой для обхода иммиграционного законодательства. При этом аннулирование виз не обязательно приведет к немедленной депортации. Большинство иностранцев, заявления которых о предоставлении убежища находятся на рассмотрении, будут переведены в другую миграционную категорию. Власти стремятся ограничить практику, при которой въезд в Америку по неиммиграционной визе фактически становится первым этапом на пути к получению грин-карты или убежища. Кроме того, теперь USCIS в некоторых случаях может направлять заявление о предоставлении убежища непосредственно иммиграционному судье без предварительного собеседования с заявителем. В Израиле глава правительства и лидер партии Ликуд Бенямин Нетаньягу принял решение назначить министра Зеева Элькина, получившего непроходное 32-е место на праймерис, руководителем предвыборного штаба для репатриантов. Он останется в этой должности до выборов. 56-летняя экс-супруга Джеффа Безоса Маккензи Скотт написала роман, главный герой которого – помешанный на сексе Дэмиан Пакстон. По сюжету романа «Антиутопии» Америка в далеком будущем поделена на две части, одной из которых управляет сексоголик, лидер тоталитарной секты Пакстон. Маккензи описала этого персонажа как увлеченного сиськами, танцами и развратом человека. Второй частью разделенной Америки управляет безымянная принцесса, которая вспоминает о времени, проведенном с ее первым мужчиной в Белом доме, и думает о своих многоболтающих в интернете сыновьях. Напомню о разводе одного из богатейших людей планеты Джеффа Безоса с его женой после 25 лет брака стало известно в 2019 году. Вскоре выяснилось, что миллиардер ушел от жены Клорен Санчес. После развода Скотт стала обладательницей состояния в 35 миллиардов. В этом браке у супругов родилось трое сыновей. Также они удочерили ребенка из Китая.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: Жизнь коротка, и надо уметь уходить с плохого фильма, бросать плохую книгу, уходить от плохого человека, их много, дела не идущие бросать, даже от посредственности уходить, их много, время дороже. Лучше поспать, лучше поесть, лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду. Каждая его фраза – афоризм. Каждая его миниатюра или короткий рассказ – это точечное снайперское попадание в цель. Плюс концентрация мысли на единицу площади текста равна 100%. Он пишет со скоростью своей речи. И если эта скорость переключается на более медленную, ему приходится править тексты. Он долго писал их от руки, набив свою руку гениального автора – до совершенного уровня. И чем больше он писал, тем точнее было его слово, тем увереннее он сжимал фразы до максимально возможного, чтобы они как пружина выстреливали произнесенной мыслью. Переставить слова у него нельзя, как в стихах. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за пультом звукорежиссера Акмаль Тахиров. Нам с вами повезло жить в эпоху Жванецкого. Помимо уникального устройства его ума, его высшей пробы чувства юмора и самоиронии, двигало им главное чувство – любовь. Но поскольку Жванецкий и парадокс – это близнецы-братья, именно любовь он назовет большим несчастьем. В этот момент писать невозможно, это потерянное для многого время. Ты перестаешь быть человеком, пишет Михаил Михайлович. Ты плохо представляешь себе, что происходит. Ты все время в униженном состоянии, и ты смотришь на звонок дверной. Не слушаешь, а смотришь, ждешь, все время ждешь. Это самое страшное, как у врача в режиме ожидания. Скромный, очаровательный, с детским наивным взглядом, обидчивый мальчишка, таким он и останется на всю жизнь. Просто научится с этим жить и виртуозно использовать свои лучшие качества. Обижаться все равно будет легко. С детства. Скажет, что на обидах написал почти все. Ничего не было в моем детстве интересного, потому что я воспитывался в госпитале. Я сидел за столом с ранеными, ели мы котлету, то ли с лапшой, то ли с гречневой кашей. Никакого счастья я не ощущал. Когда началась война, ему было 7 лет. Михаил Михайлович появился на свет за 2 дня до Международного женского дня, 6 марта 1934 года в Одессе. Родители его врачи – Эммануил Моисеевич и Раиса Яковлевна. Рос он в Тамашполе, Винницкой области, где отец работал хирургом и главврачом районной больницы, а мать – стоматологом. Говоря о детстве, Жванецкий вспоминал что-то солнечное и пляжное, пока не грохнула война. Отца призвали в армию, а его с мамой эвакуировали в Ташкент. Он вырос в окружении больных, не мог видеть крови, а смерть вызывала у него панику и злость. Мы выскакивали из эшелона, когда нас бомбили, и мама меня прикрывала лопухами, голову, чтобы замаскировать от бомбы. Но бомбы как-то миновали наш эшелон, и мы как-то добрались. В Ташкенте пошел в школу. Там преподавательница была. Она впервые написала на меня характеристику. Во 2-м классе я был. Я мало был с этим знаком, но очень проницательный человек. Она была, видимо, еще из царских педагогов или из ссыльных. Она написала: «Легко подвержен чужому влиянию». Абсолютной правдой оказалась, потому что куда я только не увязывался. Кто мне говорил «иди налево», я шел налево. Кто говорил «поехали со мной»? И очень скоро вот этому, казалось бы, безвольному мальчишке удастся повести за собой многомиллионную страну. Все написанное Жванецким будет узнаваемо этим народом в любом его слое. Это и заявление, и жалоба врачу, и жалоба на врача, и письмо в милицию. Между ним и слушателем не будет посредников. Когда он поймет, что они ему не нужны. В Одессу они вернутся в 45-м году. Миша будет учиться в средней школе для мальчиков. «По девушкам я погибал с 10 класса раздельной школы. От прикосновения бледнел. Обожал ветер и танцы на 10-й станции фонтана. Однажды, обнимая одну, отломал каменному льву хвост. Знакомиться не умел, лепетал такую чушь, что сам себя слышал. Поэтому мы воспитывались в мечтах. В действительности не было только мечты. Отец меня довольно часто обхаживал ремнем. У него такое было воспитание. Он однажды увидел, как я курю. А что я курил? Чай какой-то. Это 45-й год. Он снял с меня штаны и сказал: «А вот курить ты не будешь». Вот такая фраза. И крепко избил ремнем. Ну, по заднице отлупил. И я не мог купаться даже какое-то время, потому что синяки были, а мы купались без трусов. Но это вот «а вот курить ты не будешь» подразумевалось, что все остальное он мне будет разрешать. И я не курю до сих пор и ни разу не затягивался. Жили Жванецкие в двух крошечных комнатках. Миша лежал с книгой, тут же сверлила мама в этой же комнате. «В каждой крупной личности есть что-то мелким шрифтом», — говорил он, на афоризмах и рассказах которого можно будет изучать историю страны. После войны перестали гибнуть люди, перестали приходить похоронки, потянулись эшелоны с трофеями. Нам, мальчишкам, мы уже были в Котовске, тогда выбрасывали записные книжки какие-то. Мы просили тетрадки немецкие, выбрасывали тетрадки, записные книжки с замочками. Это все трофеи. Солдаты сидели, свесив ноги, а вот нам выбрасывали прямо из эшелонов. Это были товарные поезда. Я не видел таких ценных трофеев. Потом оказалось, что мой брат Борис женился на дочери коменданта, еврея, который комендантом был после оккупации маленького немецкого городка. Я увидел шикарную мебель, увидел впервые вот эти стенки, мебель, которая потом пошла у нас. Она была такая полукруглая. И приемник, и голос Америки, еще не заглушаемый, это все я увидел там. Борис — это его двоюродный брат. А на вопрос, почему не стал врачом, как родители, Жванецкий отвечал: «Крови я как не мог, так и не могу видеть. Смерть вызывает панику и злость. Меня так и не заинтересовало анатомическое устройство красивой женщины. Я не могу равнодушно смотреть на красивые женские ноги, считаю, что это самое прекрасное, что создано Богом. Хотя вроде какая разница, мужские, женские, пустяковые. А сколько из-за этого пустяка жизни переломано. Любовь вообще животная штука. Под грузом любви человек мечется, уводит от мужа, возвращает, опять уводит. Ну, вот как я. Потом все втроем садятся, обсуждают и начинают дружить. Любовь проходит тогда, когда ты уже желаешь счастья. Он учится в Одесском институте инженеров морского флота, ему 19. 1953 год. По всей стране начинается зарождение студенческих театров. В Одессе появляется студенческий театр-миниатюр «Парнас-2», созданный Михаилом Жванецким. Он пишет миниатюры и монологи. И там же выступают его друзья Роман Карцев и Виктор Ильченко. Название «Парнас» придумал сам Жванецкий по аналогии с горой в Греции, где, согласно мифам, обитали музы. Михаил Михайлович тогда и не догадывался, что музами он не будет обделен никогда. Он занимается спортивной гимнастикой. У него второй разряд. Выступает на соревнованиях. Молодой, кудрявый, спортивный, с длинными черными ресницами и большими серыми глазами. Его необыкновенный, покорный и в то же время пронизывающий насквозь взгляд легко будет покорять женские сердца. Он носит китель и морскую фуражку. Всегда веселый, душа компании. Про Виктора Ильченко он скажет: он стал знаменитым, но начал постепенно терять здоровье. Мы с ним за 30 лет ни разу не поссорились. У него была масса совершенно ненужных знаний, как в тумане садиться, как движется реактивный самолет, как причаливать, лечить псориаз, оперировать. Он кроссворд разгадывал за 2 минуты. Я как-то задумался. Рома мало что знает, но выглядит блестяще. Я знаю немного, но применяю то, что знаю, и очень хорошо. А этот знал столько, что хватило бы, наверное, на институт. Это была аристократическая ветвь какого-то рода, попавшая на эстраду. Я портовик. Рома в цирковое училище подавал 16 раз и отсылал фотографии в голом виде, получая их обратно с надписью «Не пройдет». Он долго не понимал, почему, хотя там просто ясно была видна национальность. Он был действительно очень красив, обнаженный, но тогда в цирковое принимали совсем по другим признакам. Для постороннего уха в Одессе непрерывно острят. Но это не юмор. Это такое состояние от жары и крикливости. Они и не подозревают, что острят. Да и не надо им этого говорить. Не то они станут этим зарабатывать. Вместо того, чтобы говорить, они будут прислушиваться, записывать, а потом все читать по бумажке, как Жванецки. По окончании института он попросил оставить его в Одессе. Диплом с отличием позволял. Стал сменным механиком в порту. «Все водители на маленьких механизмах были девушки», — говорит он. «На кранах тоже были женщины. Были крановщики, были женщины-крановщицы. Но бывали и другие времена, когда Миша в порту вместе с товарищами был вынужден воровать керосин, чтобы сводить концы с концами. 8 лет он работал в порту. Там я мужал», — скажет он. В 62-м году Карцев и Ильченко отправятся в Ленинград, будут снимать комнаты, углы. Их возьмет в свой театр Аркадий Сакч Райкин. Он услышит монолог Жванецкого, вставит его в программу, а вскоре пригласит Михаила Михайловича заведующим литературной частью. Пока вся страна хохочет над Райкинским в греческом зале, автор этой знаменитой миниатюры, никому еще, кроме одесситов, неизвестный Михаил Жванецкий, ждет своего часа, совершенствуя мастерство. Он переехал, правда, почти 2 года не получал зарплаты и гастролировал с театром в тех же штанах с заплатками. Аркадий Сакыч относился ко мне прекрасно. Он говорил: «Миша, вот этот текст мы берем, этот берем, берем, берем, берем, у меня все брали, но он никогда не говорил «заплатим». Я очень его уважаю, но до сих пор не понимаю, как ему не пришло в голову спросить, на что я живу. Наконец я решился к самому Аркадию Сакычу подойти. Это всегда много волнений. Надо долго ползти на брюхе, потом где-то возникнуть, опять ползти. Я подошел к его жене. «Вы знаете, я, пожалуй, поеду в Одессе, уже заждались. Меня возьмут опять в порт». Райкин выдал ему зарплату и стал покупать его миниатюры за 100 рублей каждая. То, что я стал получать от одного монолога, исполняемого Райкиным, было примерно как 2 или 3 моих месячных зарплаты. По поводу радостного события я устроил в гостинице 10-дневное гуляние. Вот за эту ерунду, за одну штучку, думал я, за полчаса работы из ничего я получаю половину месячной зарплаты. Боже мой, это, наверное, скоро кончится. Видимо, все же придется линять в порт. Я был уверен, что талант должен кончиться, что я испишусь и перестану быть смешным. А это оказывается наоборот. Чем больше пишешь, тем лучше получается. Умнее становишься, опытнее. Талант ничего не придумывает. Эта мысль существует в природе. Он произносит ее или записывает ее. Если не он, это сделает другой талант. А потом будут говорить: «Свыше, свыше пришло». Ну, конечно, свыше, когда копаешь глубже. Никто ему ничего не диктовал. Он просто способен этот талант искать не там, где все. Секрет таланта, говорит он, все знали, он сказал. Жванецкий поставил с Райкиным в 1969 году программу «Светофор», в которой впервые прозвучали миниатюры о вас и «Дефицит». Там же работают его друзья Карцев и Ильченко. Только за 5 лет работы в театре он написал для их дуэта более 300 миниатюр и монологов. Но должно было настать время, когда его перестанет устраивать роль лишь автора текстов. Должен был появиться исполнитель, артист Жванецкий. Аркадий Исакович позже скажет, что как зафлит Жванецкий никуда не годился. потому что ему не хватало дипломатичности, терпимости и элементарной усидчивости. При этом Райкин высоко ценил его литературный дар. Но дорога будет вести Жванецкого только вперед, только его путем. Никому, кроме Карцева-Сыльченко, с таким грандиозным успехом исполнять его миниатюры не удастся. Только получить новый материал Михаила Михайловича трудно. На знаменитых раков Карцев наткнулся, чуть ли не вырвав из рук автора записную книжку, затем преобразив, казалось бы, незамысловатый текст в невероятно смешной номер, просто убил всех наповал. Раки, как известно, бывают по 5 рублей, но большие, но вчера и сегодня, но по 3, но маленькие, но по 3 и сегодня. И как бы вы ни подошли к этому вопросу, вы так и не сможете сделать выбор. Но они свой выбор сделают в 70-м году, когда все втроем вернутся в Одессу и создадут Одесский театр миниатюр. Выпустят 3 программы. Успех будет громкий. Миша уже женат. Лариса Кулик – красавица, математик. Пришел он к жене и ее матери с чемоданом, внутри которого была подушка. Он сильно Ларису любит, во всем потакает, может даже не пойти на репетицию, когда она этого не хочет. Мы жили с тещей в одной комнате, и та реагировала на каждый шепот, ночами прислушивалась, ее все время что-то возмущало, одеваться было некуда, вспоминал Жванецкий. Товарищи и все, кто признавал во мне талант, говорили, что нужно ехать к Райкину. Я поехал, потом вернулся, а теща во дворе распространялась, что я только одни автографы привожу и больше ничего. Когда я был в Ленинграде, мама мне присылала по 3 рубля в письме. И жена посылала немножко. И я бегала обедать в кунсткамеру за 50 копеек. И все же, не выдержав причитаний матери, Лариса подаст на развод. Для него это станет ударом. Пройдет много лет. Он проживет несколько жизней, прежде чем решится на повторный брак. Мне сказали, чтобы я уходил. Я сам не могу. Мне всегда не хватает силы воли сказать, что я ухожу. Я был комсомолец, такой честный, такой чистый, а там я впервые французским мылом помылся. Еще я получил чемодан. Это был огромный, красивый, клеенчатый чемодан. В нем-то и лежала подушка, с которой я пришел, и еще какое-то белье. Она передала мне этот чемодан через окно, чтобы не увидели соседи. И на этом окончилась моя семейная жизнь. Он считал, что Лариса его предала. Он был обижен на весь слабый пол. Эту душевную травму залечивал долгие годы. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, а в четвертой вода. Потом он окажется в местной команде КВН, где познакомится с Надеждой Гайдук, художником по костюмам. Красивая блондинка остроумна настолько, что юный Миша ходит за ней по пятам и записывает ее шутки. Через год Надя уедет в Москву. Они будут жить на 2 города. Отношения официальные не оформляли. Даже когда на 10-м году их совместной жизни, в 78-м, на свет появилась дочь Лиза. Но Надежда узнала, что Миша не просто пользуется популярностью у женщин, но и эти женщины для него представляют не меньше интерес. Надежда ушла. Потом у него появится сын Максим, первый, кто станет носить его фамилию. С матерью мальчика Венеры Умаровой они тоже разойдутся. «Мне легче писать о женщинах, а писать женщину изнутри почти невозможно», — говорил он. «Опираясь на свои слабости, она становится такой сильной, что ты, несмотря на весь свой ум и опыт, не понимаешь, она любит или видит тебе только отца своего ребенка». Карцев и Ильченко станут лауреатами всесоюзного конкурса артистов эстрады с миниатюрами Жванецкого. И его в 72-м году пригласят в Московский театр миниатюр, впоследствии «Эрмитаж», помощником главного режиссера. Как этот молодой человек без специального гуманитарного образования станет гениальным литератором – загадка. Свои тексты он всегда проверял на публике. читал и слышал по реакции зала, пойдет тот или иной материал или не пойдет. Он любил публичные выступления, чувствовал эту волну, когда мысль набирает силу и занимает принадлежащее ей по праву место. И ты слушаешь его и чувствуешь так же, как он. Вот только высказать так не умеешь и соображаешь чуть дольше. Он один в своем жанре умел стрелять такими точечными попаданиями, что не удавалось никому в литературе. Его феномен будут изучать, по нему будут учиться писать. Самый главный принцип – это то, что я работал среди простых людей. И до сих пор все, как я воспринимаю даже политику, это через призму простого мышления. Говорил он, этот чистый талант, которому достаточно было его знаменитого потертого портфеля с текстами внутри. Он никогда не выходил на сцену без него. Он, этот портфель, был похож на музейный экспонат. В нем отец носил истории болезни своих пациентов. Папин портфель стал талисманом его великого сына. А он берег этот портфель как самое ценное сокровище. На набережной Ялты у главного входа в концертный зал «Юбилейный» стоит памятник его портфелю с афоризмами. Одно неосторожное движение, и ты отец. Не бывает умных женщин, бывают прелесть, какие глупенькие, и ужас, какие дуры. Его интонации неповторимы, мгновенно узнаваемы, смысл часто между слов. Он пишет, какие-то слова вынашиваешь, мысли обкатываешь, а главное, сходу их и не выразишь. Но под телекамерой нужно. Ты уже уходишь в нее навсегда, ты не должен нагадить вечность. Даже если дом еще крепок, не должен осыпаться фасад. Страх – это состояние, в котором я живу. Это не значит, что я трусливый человек, но состояние страха в этой стране. Советская власть очень умело делала тебя виноватым. Чувство страха – повседневная бесконечная жизнь. 24 часа в сутки. Живешь ты в этой квартире, ты не знаешь до сих пор, твоя ли она. Заработал деньги, ты не знаешь, останутся ли они с тобой. Работаю я в мелком жанре, рассчитанном на хохот в конце. Если слушатели не смеются, расстраиваюсь, ухожу в себя и сижу там. Чужой юмор не понимаю, в компании лучше не приглашать. Если раньше мы рыли все вместе какую-то большую яму, то сейчас каждый роет свою норку. Братьев-юмористов не смотрю, чтобы поневоле не заразиться фальшивым оптимизмом и громким юмором. Юмор – это отдельные проблески, отдельная молния, которая сверкнет неожиданно. Говорит он, остроты которого уже предлагают использовать в тестах по проверке IQ. Чувство юмора – это парадоксальность мышления. Это чистое мышление. В его афоризмах заложено больше, чем сказано словами. А это уже для умеющих мыслить. И судя по аншлагам на его выступлениях, мыслящих тоже было много. Он не боялся быть предельно откровенным, мог говорить о своих слабостях, недостатках, и звучали они как достоинство. Далее во второй части программы о комплексе неполноценности Михаила Жванецкого, откуда он взялся, и о дальнейшей жизни великого писателя. С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвид Зун, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Davidson Radio.
0: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия Коренная.

Михаил Михайлович Ванецкий рассказывал о своем комплексе неполноценности. «Меня советские писатели воспитали в духе того, что ты, Миша, не писатель. Тебя нельзя читать глазами. Они в меня вдалбливали комплекс неполноценности, а я ходил и думал, а чем же меня читать, если глазами нельзя?» Жванецкий описал все слои советской жизни, все возможные типажи. Он невероятно проницателен. Когда что-то идет не по плану, чувствует это сразу и говорит: «Я сразу вижу тип, вижу хитрые глаза. Я понимаю, что буду подвергнут обману, и я сразу стараюсь уходить. В принципе, результат моей антипатии – это пальто, шапка и на улицу. У меня самое главное, что я не переношу обман. Это меня унижает. Обман есть проигрыш в игре человеческой. Меня обманули, я проигрываю. Все друзья хотят меня женить, потому что люди не выносят, когда кому-нибудь хорошо», — говорил он. «Никогда не женись на женщине, с которой можно жить. Женись на той, без которой жить нельзя». А он знал предмет разговора. В 1990 году он открыл Всемирный клуб одесситов с девизом «Одесситы всех стран, соединяйтесь». На открытии познакомился с Натальей Суровой, гидрологом по профессии. Она работала костюмером Одесского театра пантомимы. Жила тяжело, бралась за любую подработку, а на открытии разносила гостям чай, кофе. Она скажет, что в жизни он оказался лучше, чем она представляла. Ни одна деталь, привычка, особенность не оттолкнули. Ей 24. И она покорила его 56-летнего эффектной внешностью, а уже потом доказала, что обладает и другими преимуществами. Наталья говорила, что разницу в возрасте она не чувствовала благодаря Мишиному восторженному детскому взгляду на жизнь. «Мы обожали друг друга настолько, что любовь напоминала болезнь. В разлуке разговаривали по телефону по 6-7 часов без перерыва. Трубка раскалялась», — вспоминала Наташа. «Междугородние счета со множеством нулей оплачивал Миша. Я бы не потянула. Я была одержима. Возвращалась после работы домой и больше никуда не выходила. Ждала звонка. Работала и бабиситером, и портнихой, шила джинсы в кооперативе. Ну как шила? Строчила по прямой. Замуж не хотела и на парней смотрела с недоумением, как с ними общаться не знала. Ну и, честно говоря, вообще вся была в комплексах. Страдала из-за высокого роста под 1,80 м, из-за худобы, большого размера ноги. При этом ухажеры находились как на подбор низенькие. А я все ждала парня себе подстать, чтобы познакомить с родителями. Первые годы наших отношений все прочие мужчины казались мне скучными и глупыми. Намного позже научилась не сравнивать их с гением. Счастье в семейной жизни – это огромный круг, куда входят отвращение, ненависть, скандалы, любовь, поцелуи, ругань, – говорил Жванецкий. Это то, что страшно потерять. Основа наших взаимоотношений с Натальей – страх потери друг друга. Наталья родит сына Дмитрия в 1995 году. Он окончит продюсерский факультет ГИТИСа. Это ему, Мите, его великий папа потом напишет: главное в часах производить впечатление, что они стоят, но при этом идут. Тогда ты живешь правильно. «У меня дети рождались», — напишет Жванецкий, «но при воспитании я присутствую впервые сейчас». Это было советское время. Женщины были очень мужественные, особенно в Питере. Они скрывали от меня последствия наших взаимоотношений. Просто скрывали. Кто-то даже заявил, что не может иметь детей. Ну, последствия понятны, да? Тот, кто заявил, тот скрылся с ребенком. Но самое главное, они уехали. И почти всех получается так, что я потерял. Знамена свои собрать не могу. Только тех, кто объявился сам, тот и есть. И я их придерживаю. И моя жена, слава богу, относится прекрасно к ним. И к нам приезжает моя дочь, которая живет в Новосибирске. И Митька у нас бывает летом в Одессе». Наталья скажет: «Миша всегда четко объясняет свою позицию. Он не допускает, чтобы я билась в истерике и сомнениях. Например, приходит в плохом настроении с порога: „Я в плохом настроении, это с тобой не связано“.
чтобы я не накручивала себя зря и не мучилась чувством вины. Или говорил: «Не стой за спиной, не ходи тихо, хочу слышать, как ты приближаешься. Не спрашивай, кто мне звонит, не спрашивай, когда вернусь». Позже, правда, фраза изменилась. «Почему ты не спрашиваешь, кто мне звонит? Почему не спрашиваешь, во сколько вернусь?» Сын Дмитрий подрос, стал похож на отца и узнал, что мама и папа официально не женаты. Сказал, что это непорядок. И в 2010 году, через 10 лет, они расписались тихо в одесской квартире Жванецкого. «Я по требованию своей жены на ней женился, после того, как была уже она 10 лет моей женой. Посчитал, что требование справедливо, и горжусь своей женитьбой», — скажет он. «Мы с Наташей дополняем друг друга. Я река, а она направляет ручейки. Делаем одно дело. Я пишу, она ведет мои странички в соцсетях». Насчет детей мужа Наталья говорила: «Я точно знаю, что кроме нашего сына Мити, у мужа есть еще один сын в Америке. Остальные, может, они и есть, может, они его дети. Никто толком не знает, сколько их. Да это и не важно. Приводили к нему за руку, говорили, мол, это ваш или ваша. Михаил Михайлович спокойно говорил: «Ну окей, мой ребенок». В начале 2000-х выйдет собрание сочинений писателя в 5 томах. В течение 17 лет он будет ведущим телевизионной программы «Дежурный по стране». С развалом Советского Союза его юмор не иссяк. Тему он по-прежнему мог найти в любой ситуации. В последние годы его афоризмы стали еще точнее, еще мощнее, а его экзистенциональное мышление торопилось выжать из неистощимого ума все, что возможно. Так он и сам рад был, и сам спешил, спешил по жизни, бежал. Останавливаться не хотел, бежал дальше и всегда писал. И лишь с Натальей, наконец, обрел то, о чем только мог мечтать. «Почему же я пишу?» – спрашивал он и отвечал. «Потому что жуткий характер. Есть что писать. Человек с хорошим характером не напишет ничего. Добрый, положительный, честный человек не напишет ничего, у него ничего нет. А у меня столько намешано, что я пишу, и еще хватит. Я, в конце концов, перевоплощаюсь в каждого. И когда я прихожу домой в этом жутком состоянии, потому что увидел чье-то удачное выступление, все это достается моей жене. А потом это выкладывается на бумагу, и вы тоже получаете наслаждение от моих мук». Его режим с годами не стал менее напряженным. Он также разъезжал с гастролями по всему миру. А дома просыпался в 9-10 утра, иногда позже, если накануне засиделся. Час ходил по беговой дорожке, около 11 завтракал, потом поднимался в кабинет и весь день работал, периодически спускаясь на перекусы. «Это его развлечение», — говорила Наташа. А он говорил: «Ум — это не эрудиция, не умение влезть в любую беседу, наоборот, ум часто говорит молча. Ум чувствует недостатки или неприятные моменты для собеседника и обходит их. Ум предвидит ответ и промолчит, если ему не хочется это услышать. И вообще, ум что-то предложит. Глупость не предлагает, глупость не спрашивает, глупость объясняет. В общем, с умным лучше, с ним ты свободен и ленив. С дураком ты все время занят, ты трудишься в поте лица, он тебе возражает и возражает, ибо он уверен. И от этих бессмысленных возражений ты теряешь силу, выдержку и сообразительность, которыми так гордился. С дураком ты ни в чем не можешь согласиться и чувствуешь, какой у тебя плохой характер. Поэтому отдохни с умным». Что делает дурак? Вместо теории относительности изучает национальность Эйнштейна. Это быстро, легко и мгновенно запоминается. Я всегда понимал, выходя от дурака, что дурак я. Булат Окуджава был для него своеобразным камертоном порядочности. Он говорил: «Это был человек, к которому я все время прислушивался, смотрел краем глаза, как он поступал. Если мог, я хотя бы шел этим путем. У меня не было такого самообладания, как у него. Мы с ним были довольно близки. Он ко мне хорошо относился. Разговаривать с ним было тяжело. Он с кем-то разговаривал, ты подходил и говорил: „Булат Шалович,
он даже внимания не обращал, только после того, как он заканчивал разговаривать, говорил: «Чё тебе?» Он меня воспитал. Жванецкий дружил с Аллой Борисовной Пугачевой, считал ее гениальной и умной женщиной с королевским характером. Пугачева называла его сатиром. Что такое сатирик? Маленький какой-то сатирик. Он сатир, говорила она. А он про нее скажет: если Алла встанет, мы все встанем. У Райкина тоже такое было. Он входил в дверь, и все вставали. Что происходит с телом человеческим, неизвестно, но оно разгибается и поднимается. А Михаил Михайлович уже заодно это будет вечности. Такое впечатление, что мы жили-жили в Бухенвальде, а потом с боями прорвались в Освенцим. Видимо, концлагерь мы перевозим с собой вместе с мировоззрением. В России нужно жить быстро, чтобы успеть до прихода милиционера, революционера и врача. В октябре 2020 года Михаил Михайлович закончил выступать по состоянию здоровья. Он умер в реанимации 6 ноября 2020 года в Москве на 87-м году жизни. И вновь, так же, как родился перед праздником, перед 8 марта ушел из жизни тоже перед праздником 6 ноября. Если, конечно, это можно считать праздником. Но если исходить из того, что мы с вами жили в эпоху гениального человека, кто-то был особенно близок ему, кого-то он любил, кто-то любил его. Но собой он закольцевал эту эпоху со всеми ее ужасами, страданиями и праздниками, которые тоже обязательно были, в том числе и благодаря произведениям Жванецкого. Через год после смерти 6 ноября 21 года на могиле писателя был открыт чудесный памятник. При взгляде на него под углом сквозь него виден проходящий свет и узнаваемый силуэт Михаила Михайловича с его вечным портфелем. Он говорил: в любом из нас спит гений, и с каждым днем все крепче. Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит. Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку, надо, чтобы он в ответ подал свою. Как жаль, что вы наконец-то уходите. Рожденный ползать везде пролезет. Костюм Евы ей очень идет, только ушить нужно кое-где. Жизнь как рояль. Клавиши белые, клавиши черные, крышка. Не знаю, как растет публика, но я видел, как опускаются актеры. В чем мне повезло? Я читаю то, что мне нравится. Я не вхожу в образ. Меня спасает только то, что так работал Владимир Семенович Высоцкий. Мы работаем на зал. Я не знаю другого способа выразить себя, кроме как работать на зал. Я не выношу оскорблений. Это относится к моим диким недостаткам. Не держу удара совершенно. Обидит кто-то или, не дай бог, что-то крикнет из зала, мне на год хватит переживаний, пока приду в себя. Я держусь только на любви. Люди на его выступлениях улыбались, смеялись, хохотали и всегда читали между строк. Кто успевал? Иногда он вынужден был повторять по слогам. Сам он продолжил с собой Зощенко и Чехова, которого ценил очень высоко и говорил, что Чехов дает такой формат, который все время умещается в твоем сердце. А для него это лучшее, что может быть в литературе. Еще он любил Селлинджера, Гоголя, О'Генри, Зощенко, Ильфа и Петрова, Булгакова, Достоевского, а также музыку Голливуда 40-х годов, группу «Абба», «Волейбол». Его любимые артисты – Любшин, Фрейндлих, Карцев. Он был гурманом. Коронное блюдо, которое он готовил сам – это раки. Неоднократно его звали в политику, но он всегда отказывался. Его друг, писатель-сатирик Семен Альтов, после ухода Михаила Михайловича сказал: «Ушел лечащий врач. Болеть будем и лечить никто нас толком не сможет так, как это делал он. Диагноз никто не поставит так, как он». Ответная любовь зала была ему, конечно, нужна. Она, как аппарат искусственного дыхания, поддерживала его. А он говорил, вопреки мнению, возраст несет с собой много приятного. Это и неожиданные деньги в карманах, и новые туфли, обнаруженные на кухне в ящике для крупы.
И ненадеванная голубая сорочка за батареей и много других радостей, ожидающих молодежь через пару-тройку лет. Вообще, чтобы не очень сильно били, иногда помогает самоирония. Рассказываешь все о себе сам, устраняя тем самым почву для разговоров о тебе. И вот эта обезоруживающая откровенность Михаила Михайловича, его характера, типажи, его лирика, его философия, парадоксальность его мышления, притчи, афоризмы. И тут же он о себе. Я человек грустный и молчаливый, и приглашать меня никуда не стоит. Все сожрунь, но не пошучу. Это будет только у нас был. А что он делал? Ничего интересного. Алименты – это когда один расплачивается за троих. А мы живем и дышим его мыслями, мы их впитали. Мы проверяли, свои люди или нет, по их отношению к Жванецкому. Мы благодаря ему выживали. Его назовут тем химическим элементом, благодаря которому существовал тонкий озоновый слой, а теперь в нашем планетарии черная дыра. Ему было 85, когда он говорил 85, много или мало? Этот возраст укладывается в формулировку «наслаждение старостью». Только надо постараться совместить душу с телом, потому что они разного возраста. Душа младше. Когда меня спрашивают «Сколько вам лет?» Я говорю «Заткнись, мальчик, все будет хорошо. Главное, чтобы старость не кончалась». Нам с вами, конечно, повезло жить в одну эпоху с Высоцким и Жванецким. И тот, и другой – уже сейчас проверены временем, уже в сознании нескольких поколений. Жванецкий стал народным писателем. Его цитируют чаще, чем философов и сатириков от древних греков до наших времен. Он трогательный и нежный. Ну и как тут не понять женщин, которых он обезоруживал своей искренностью, вызывая их сочувствие, сострадание и любовь. Он прожил яркую и большую жизнь, в которой не останавливался, а летел по ней стремительно, и чем дальше, тем быстрее, чтобы мы с вами всегда могли узнать себя в его произведениях Михаила Михайловича Жванецкого. Я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь, оставляю с Аллой Борисовной и ее паромщиком, и прощаюсь с вами до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 AM Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте Goal BMI. BMI.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
6: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт.

0: один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас.
1: 718-303-8005. 620 AM. Радио. Дэвидсон Радио.

0: Третий час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Верховный суд разрешил администрации Трампа приступить к реализации указа, ограничивающего голосование по почте. Судьи не рассматривали законность самого указа, а постановили, что подавшие иск штаты не обладали необходимыми основаниями для его оспаривания. Пока неизвестно, какие положения власти успеют ввести до промежуточных выборов. В штате Нью-Йорк вступил в силу закон, запрещающий местным полицейским ведомствам заключать соглашение с Федеральной миграционной службой ICE. Речь идет об участии полиции в гражданских иммиграционных задержаниях. В округе Нассау пока не подтвердили, будут ли выполнять новые требования, поэтому не исключено судебное разбирательство.

0: правительства. Канада готовит ответные пошлины на американские товары после провала очередного раунда торговых переговоров. Вашингтон повысил тарифы на канадские автомобили, грузовики и комплектующие до 50%. Оттава предупреждает, пострадают предприятия и потребители по обе стороны границы. И сообщается позднее, Канада уже ввела ответные пошлины. Вице-президент Джей Ди Венс назвал Канаду штатом во время выступления перед сторонниками в штате Мэн. «Прошу прощения, оговорка по Фрейду. Это вышло случайно», — сказал Венс. До этого Трамп заявил, что по-прежнему считает необходимым присоединение Канады к США в качестве 51-го штата, поскольку, по его мнению, Оттава находится в полной зависимости от Вашингтона. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Министр финансов Скотт Бессент объявил о старте операции «Экономический изгой» против Тегерана. США исключили Сирию из списка государств-спонсоров терроризма. 40 тысяч человек эвакуированы из-за лесного пожара в Неваде. Администрация Трампа хочет ввести плату более 100 тысяч долларов за новые рабочие визы H-1B. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным, понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
4: Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Davidson Radio
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

пуле с дня, о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Президент США Дональд Трамп выступил в округе Нассау на Лонг-Айленде перед сотрудниками полиции Нью-Йорка. Он заявил, что при его администрации преступность в стране упала до самого низкого уровня за всю историю. И резко раскритиковал губернатора Нью-Йорка Кэти Хокл и генерального прокурора штата Летицию Джеймс, обвинив их в том, что они защищают преступников. Давайте послушаем это выступление президента с переводом на русский язык. Спасибо. Спасибо большое. Там на улице много людей, они пытаются попасть внутрь, много людей снаружи. Но я хочу отдельно поприветствовать Нью-Йорк и совсем особенно Лонг-Айленд. Я люблю Лонг-Айленд. Я счастлив вернуться в штат, который я люблю, и я действительно его люблю. Но он идет в плохом направлении. Нам это надо переломить. А быть здесь вместе с трудолюбивыми патриотами округа Нассау, спасибо вам за это. И мы особенно благодарны, что с нами замечательные мужчины и женщины из полиции округа. Я знаю их очень давно. С ними никогда не бывает проблем. Скажу вам, они победители. Они просто победители, вот и все. И спасибо также вашим братьям и сестрам, лучшим в Нью-Йорке, полиции Нью-Йорка. Мы любим нашу нью-йоркскую полицию. И мы собрались здесь, чтобы отметить исторический прогресс, которого наша администрация вместе с правоохранителями по всей стране добивается возвращения Америке закона и порядка. Все очень просто. Очень простая фраза, правда? И с такими профессионалами сделать это совсем нетрудно. Нужно просто дать им, нужно позволить им делать свою работу. Вот и все. И у вас не будет никаких проблем. Это касается и Лонг-Айленда, где под руководством главы вашего округа, прекрасного человека, моего давнего друга, крупного политического лидера, великолепного политика. Только я не хочу, чтобы это звучало плохо. Я сказал, он великолепный политик, он все время выигрывает. Он выиграл неожиданно 8 лет или 10 лет назад. Он победитель, Брюс Блейкман. И я это говорил. Я сказал, когда возникло имя Брюса, я сказал, знаете, если этому человеку дадут хоть небольшой шанс, хоть немного справедливого отношения от фейковых новостей и от всех остальных, он победит. Нет, он победит, я серьезно. Но вот подумайте, что при Брюсе округ Нассау признан самым безопасным округом в Соединенных Штатах Америки. Это неплохо. Это совсем неплохо. Подумайте об этом. Самый безопасный округ во всех Соединенных Штатах. Всего округов, кажется, 6700. Это неплохо, Брюс. Давайте держаться на этом уровне. Издание US News and World Report ставит идеальную вам оценку по преступности 100 из 100. И при администрации Трампа мы каждый день работаем с такими руководителями, как Брюс, с местной полицией, как здесь, в этом зале, одни из лучших полицейских в мире. И многие из них, к сожалению, стоят на улице и пытаются попасть внутрь. Может, впустим их? У нас нет места, но давайте все равно их впустим. Кому какая разница? Кому это важно? Опасных преступников убрали с наших улиц. Они их взяли, убрали с улиц, посадили за решетку зверей преступников, и они снова делают Америку безопасной. Они проделали фантастическую работу. А в предыдущие 4 года, до того, как я пришел в Белый дом, нашу страну заполонили жестокие преступники. Вы же помните, как плохо было всего пару лет назад, правда? Это было совсем плохо.
иностранные банды, дикие бандиты при Байдене, сонный Джо. Какие ужасные 4 года. Это были 4 года в аду. Мы жили в аду с Байденом и радикальными левыми демократами. Мы теперь называем их просто демократами, потому что их политика настолько глупая. Они боролись за то, чтобы лишить полицию финансирования. Как это звучит в этом зале? Есть здесь хоть кто-то, кто за то, чтобы лишить полицию денег? Вы бы побоялись сказать об этом, даже если бы и были такие. И открытые настежь границы, куда миллионы и миллионы людей вливались со всего мира, в том числе из тюрем, из следственных изоляторов, из психиатрических лечебниц, из сумасшедших домов. Знаете, что это такое? Это психбольница, только в разы хуже. Они приезжали и оттуда, и отсюда, включая 11 888 убийц, многие из которых убили больше одного человека. Больше половины убили больше одного человека. И мы принимаем их с распростертыми объятиями. Насколько же глупыми мы были. Но мы их отсюда выкидываем. Они уезжают быстро. Мы их выдворяем. И вы в этом помогаете. И самая большая наша проблема, самая большая помеха — это города-убежища, где, знаете, защищают преступников. Это называется убежище для преступников. Надо бы поменять название. Убежище для преступников. Но в этот день, когда я принес присягу, как ваш 47-й президент, мы прекратили нашествие через границу. Кстати, у нас теперь лучшая граница за всю историю страны. Мы прекратили войну против полиции и объявили очень жестокую войну преступности. Это было по-настоящему поразительно. Нас ведет наш выдающийся новый генеральный прокурор. Он, кстати, сегодня с нами. Тодд Бланш, он станет легендой. Я знаю его очень хорошо. Я знаю его очень давно. Он будет лучшим генеральным прокурором в истории. А у нас в стране были и очень хорошие. Думаю, он войдет в историю, у него есть все шансы стать лучшим за все время, если он останется таким же жестким и сильным, если он не изменится. А еще с нами человек, который родился здесь, на Лонг-Айленде, и он отлично справляется, и эти цифры, лучшие цифры, какие кто-либо когда-либо видел. Директор ФБР Кэш Паттель. Лучшие цифры по преступности, какие кто-либо видел. И с вашей помощью в прошлом году мы добились самого большого падения числа убийств за всю историю наблюдений до самого низкого уровня за 125 лет. То есть с 1900 года. Это было еще до рождения моего отца. Ему бы не понравилось, что я это говорю, потому что он всегда любил повторять, что он совсем молодой. Ему бы это не понравилось. Подумайте, мы побили рекорд, который держался 125 лет. Это поразительно. Я хочу поблагодарить всех людей, всех, кто в этом зале. И сегодня я рад объявить, ФБР только что опубликовала новый отчет о преступности, из которого видно, что в 2025 году мы добились самого большого снижения тяжких преступлений в американской истории. И в прошлом году убийств было на 3100 меньше, чем в год моего прихода. Так что помните вот что. При этой глупейшей политике открытых границ мы впустили в страну 25 миллионов человек. Многих из них уже нет, но 25 миллионов человек. Вот такая цифра. Это реальная цифра тех, кто вошел в нашу страну. И многие из них, те, о ком я только что говорил, наркоторговцы, заключенные со всего мира, они приезжали из Конго, они приезжали из Южной Америки, они были внутри. И, несмотря на это, у нас лучшие показатели по преступности за всю историю наблюдений. 2000, только подумайте, изнасилований стало на 10 тысяч меньше. У нас было на 10 тысяч изнасилований меньше, чем годом ранее. На миллион меньше нападений, грабежей, квартирных краж, хищений. Цифры абсолютно, каждая цифра, такого не было ни разу. Каждая цифра самая низкая за всю историю наблюдений. А по последним данным, преступность продолжает падать под нашим руководством и в 2026-м. Грабежи упали еще на 20%, убийства еще на 23%. То есть предварительные цифры на сегодняшний день еще ниже тех рекордных, которые вы только что услышали. Так что это огромная заслуга тех, кто в этом зале. Вместе мы показываем, что становится возможным, когда в Белом
Белом доме, наконец, появляется президент, который поддерживает нашу полицию, который позволяет вам делать свою работу и который всегда стоит за людей в форме. И знаете, я был таким с самого начала, задолго до того, как пошел в политику. Кто бы мог подумать, 10 лет назад, я занимаюсь этим уже долго, хотя и не так долго, если учесть, что я президент, время пролетело быстро. Но я с вами и всегда был с вами на 100%. На 100%. И моя администрация выделяет миллиарды. Мы даем вам миллиарды и миллионы долларов, чтобы нанимать, оснащать и обучать новых полицейских. Мы даем вам больше денег, чем давали когда-либо в истории. Больше денег. И вы идете и покупаете лучшее снаряжение, какое можно купить. Как президент, я всегда буду защищать служебный иммунитет для полицейских. Хотите служебный иммунитет? Служебный иммунитет. Это всегда очень важно. Я также направил Национальную гвардию и федеральных правоохранителей, чтобы восстановить общественную безопасность в нашей столице, в Вашингтоне. И в Вашингтоне, Мемфисе и Новом Орлеане мы убрали с улиц больше 30 тысяч преступников всего за один год. В Мемфисе преступность упала на 71%, в Новом Орлеане на 75%, а в Вашингтоне на 81%. Скажу вам, потому что Вашингтон для меня дело очень личное. Там преступность сейчас, а когда я туда пришел, все было настолько плохо. Полтора года назад людей убивали в среднем трое в неделю. Теперь убийств почти нет. Преступности почти нет. Мы превратили город из худшего, одного из самых опасных. Вы можете себе представить, наша столица, одного из самых опасных городов страны. Мы превратили его в один из самых безопасных городов. И мы их выселили. Мы вывезли из Вашингтона почти 5000 человек. И знаете, очень интересная цифра. 2% людей совершают 91% преступлений. Мне нравится эта цифра, потому что с 2% людей мы справиться можем. Если бы это было 60%, тогда у нас проблемы. А это 2%. Они совершают преступления снова и снова. Иногда 3-4 раза в день. Из-за этого истории с отменой денежного залога, они повторяют, они идут в суд, судья говорит, ладно, можете идти, и они выходят и совершают еще одно преступление. Но подумайте, 2% делают 91% всей преступности, и каждый день, когда я приезжаю в Белый дом, люди меня благодарят. Спасибо, сэр, спасибо, спасибо, сэр. Нет, эти юные, красивые девушки... Эти юные красивые девушки, эти красивые девушки в Белом доме, знаете, они подходят. Мне вообще-то нельзя говорить «красивые», но ладно. Эти юные прекрасные девушки, красивые, они хотят чувствовать себя в безопасности, и они подходят. «Господин президент, спасибо, сэр, спасибо». Я говорю, за что вы меня благодарите? А потому что полтора года назад я боялась выйти, я боялась открыть дверь своей квартиры, а теперь я каждое утро иду в Белый дом и совсем ничего не боюсь. Спасибо, сэр. Мужчины, женщины, мужчины постарше, мужчины помоложе, женщины постарше и помоложе, все говорят спасибо, и я прекрасно понимаю, что они имеют в виду. Мы жили в Клоаке. 2 года назад мы жили в Клоаке, а теперь у нас один из самых безопасных городов. И так и должно быть. Это наша столица. Мы, честно говоря, представляем целую вселенную, потому что ничего похожего на Соединенные Штаты нет.

0: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест-5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
16: Новости на
17: Davidson Radio.
16: Информация к этому часу.
18: У микрофона Лена Вишневецкая. США ввели пошлину в 50% на более чем 550 канадских товаров от меда и косметики до хоккейных клюшек и рождественских украшений, передает Associated Press. Новые тарифы коснутся канадского экспорта на сумму около $20 миллиардов. Оттава приняла зеркальный ответ на американский экспорт. Министерство внутренней безопасности предложило увеличить сбор за оформление рабочих виз H-1B до $103,200. По задумке властей, сбор должен обеспечить покрытие части затрат на связанное с выдачей виз дело производства. В июне федеральный суд признал неправомерным введение обязательного сбора в размере $100,000 при подаче заявлений на визу H-1B, которое было установлено администрацией Трампа. Суд пришел к выводу, что администрация превысила свои полномочия, фактически установив налог на подачу заявлений без согласия Конгресса. Apple готовится повысить цены на iPhone вслед за Samsung и Google, которые уже увеличили стоимость своих новых смартфонов примерно на $100. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на журналиста Марка Гурмана. По словам Гурмана, iPhone столкнулся с теми же проблемами с поставками памяти и чипов, которые затронули другие продукты Apple. Поэтому повышение стоимости смартфонов остается практически неизбежным.
16: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

0: Эндрю Карнеги известен, кажется, всему миру. Кто-то знает про Карнеги-холл в Нью-Йорке, кто-то бывал в разбросанных по миру библиотеках, кто-то слышал о фонде. Но Эндрю Карнеги вошел в историю не только своей благотворительностью и убеждением, что богатство не столько благо, сколько ответственность, он был одним из самых успешных и богатых предпринимателей своего времени. Семья Карнеги, несмотря на бедность, была довольно известной в городке Данфермлин в Шотландии. Отец был ткачом и известным активистом, членом чертистского движения, из которого потом произойдет движение профсоюзное. В семье его жены Маргарет тоже было много защитников прав рабочих. У Карнеги, ударение на «е», как любили подчеркивать в семье, было два сына – Эндрю и Томас. В доме во всем заправляла мать. Именно она, когда Уильям, как и прочие ткачи и кустари, остался без работы из-за открытия ткацкой фабрики в Данфермлине, настояла на переезде в Америку. В Аллегейне, в Пенсильвании, у нее были родственники. Произошло это в 1848 году. Уильям устроился на местную хлопковую мануфактуру, куда позднее привел работать и своего сына, когда тому исполнилось 12. Но Маргарет совершенно не хотелось, чтобы ее старший сын повторил судьбу отца. Поэтому она настояла на том, чтобы он поступил в вечернюю школу и начал учиться еще и на дому. А когда Эндрю исполнилось 14, и Маргарет решила, что учеба дала свои плоды, она уговорила сына сменить работу. Считается, что именно она постаралась, чтобы сына взяли телеграфистом в железнодорожную компанию. Да не в абы какую, а в одну из крупнейших в стране – Pennsylvania Railroad Company. На новом рабочем месте Эндрю Карнеги прослыл вундеркиндом. В отличие от куда более опытных телеграфистов, он умел расшифровывать азбуку Морзе на слух. Однажды свидетелем этого стал зашедший в комнату телеграфистов управляющий Томас Скотт. Говорят, он был настолько поражен этой способностью подростка, что буквально тут же предложил ему повышение. В 1853 году, в возрасте 18 лет, Эндрю Карнеги стал помощником и личным телеграфистом одного из самых влиятельных людей не только PRC, но и всего штата. Постепенно Скотт начал относиться к Эндрю не просто как к хорошему помощнику, но и как к преемнику. Рассказывают, что однажды в воскресную смену Карнеги произошла катастрофа. Поезд сошел с рельсов. Босса в конторе не было. Никто из сотрудников не спешил проявлять инициативу. Работа дороги могла быть парализована. Эндрю посчитал это неправильным. Он отправил несколько срочных телеграмм на место аварии с внятными распоряжениями по поводу восстановления движения на дороге. Проблема была решена. PRC избежал огромных убытков. А Томас Скотт не только не обиделся за то, что его секретарь воспользовался его подписью, но еще активнее стал привлекать юношу к делам компании. Карнеги получал бесценный опыт, а в 1859 году, когда ему было всего 24 года, он сменил Скотта, получившего повышение. Карнеги не только управлял компанией, но и делал собственные инвестиции. Большинство из них сейчас было бы расценено как преступное использование инсайдерской информации. К примеру, по службе он знал, что железнодорожные компании планируют начать более широкое использование спальных вагонов. Патентами на такие вагоны владела Woodruff Sleeping Car Company. Карнеги стал ее акционером. А потом, используя свои связи и связи Томаса Скотта, он помог этой компании объединиться с другим производителем спальных вагонов Pullman Palace Car Company. Ожидаемый рост строительства железнодорожных мостов подвиг его на покупку акций Keystone Bridge. Кроме того, Карнеги стал акционером нескольких компаний, выпускавших рельсы. В годы Гражданской войны он стал одним из самых важных людей в военной машине «Северян», получив должность руководителя военных железных дорог и телеграфных сетей одного из театров военных действий. В назначении большую роль сыграл все тот же Томас Скотт, ставший к этому времени заместителем военного министра. Война не только укрепила позиции Карнеги, но и помогла еще лучше понять, где он может заработать. Железным дорогам нужен был металл, и после окончания войны в 1865 году Карнеги ушел из железнодорожной компании, решив заняться инфраструктурой и сырьем. К этому времени годовой доход Эндрю Карнеги составлял 50 тысяч долларов. К слову, президент США получал всего 25 тысяч в год. В 1872-м Карнеги приобрел сталелитейную компанию и внедрил там новомодный для Америки процесс превращения чугуна в сталь, что сделало его продукцию дешевле и качественнее. Кроме того, он вел жесткий учет всего, что связано с расходами и производством. Для тогдашней Америки это тоже было определенным новшеством. В результате Карнеги Стил сумела завоевать лидирующие позиции на рынке стали, а сам Эндрю Карнеги стал настоящим стальным королем. В том, что касалось бизнеса, Карнеги был перфекционистом, и список его новаций на этом, конечно, не закончился. Он придумал новый способ расширения производства и сокращения расходов. До него компании развивались горизонтально. Так поступал, например, нефтяной король Джон Рокфеллер, добившийся рыночного лидерства, скупая конкурентов. Карнеги же принялся скупать не другие сталелитейные компании, а компании, поставлявшие ему все необходимое для производства стали. У него были собственные шахты. Руда и уголь доставлялись на его заводы собственными железнодорожными составами и кораблями. Карнеги стал отцом вертикального развития бизнеса, сделав свою компанию независимой от настроений поставщиков и обеспечив ее собственным дешевым сырьем. В 1889 году Соединенные Штаты впервые обогнали Великобританию в производстве стали, во многом благодаря Карнеги, который к этому времени стал одним из самых богатых и самых влиятельных людей страны. Стальной король Америки написал много книг, но самым главным его трудом принято считать статью «Богатство», которую он опубликовал в июне 1889 года в журнале «Североамериканское обозрение». В довольно короткой статье, которая теперь известна как «Евангелие от богатства», он представил то, что считал главным для бизнесмена. Бизнесмен, полагал Карнеги, обязан работать, увеличивая свое богатство. Он же обязан и тратить его на благо других. В этом его ответственность перед миром, цитата, «богач, умирающий богатым, умирает обесчищенным». Его призыв был услышан, знакомые миллионеры принялись едва ли не соревноваться с ним в благотворительности. В прессе за ним закрепился имидж миллионера с сердцем рабочего. Этому образу, впрочем, мешало одно обстоятельство. Великодушие Эндрю Карнеги не распространялось на его собственные заводы. Рабочие Карнеги работали по 7 дней в неделю с одним выходным в год. В 1892 произошла катастрофа. На заводе в Хампстеде началась всеобщая забастовка. Управляющий, потерпев недовольство рабочих неделю, вызвал сотрудников агентства Пинкертона, чтобы они помогли штрейкбрейхерам пройти на завод. Позже в дело вмешались власти штата. Беспорядки были подавлены силами Нацгвардии. А в историю это событие вошло под разными названиями, от нейтральной забастовки в Хампстеде до хампстедской резни. В ходе столкновений с обеих сторон погибло 15 человек, было ранено более 40. Карнеги так и не удалось полностью восстановить свою репутацию после этих событий. Своим бизнесом после трагедии Карнеги занимался менее 10 лет. В 1900-м прибыль его сталелитейной корпорации составила 40 миллионов долларов, а через год он за 480 миллионов продал весь свой бизнес Джону Пирпонту Моргану, который как раз создал собственную United States Steel Corporation. Последние 18 лет своей жизни, а умер он в 1919 году, Карнеги посвятил благотворительности и семье. Визитной карточкой благотворительности Карнеги стало открытие библиотек. В 1891 на деньги Карнеги был открыт один из самых известных концертных залов в мире – Карнеги Холл. Через 4 года был создан институт Карнеги в Питтсбурге, управляющий многочисленными музеями, которые Карнеги подарил городу. После смерти Эндрю Карнеги, к тому времени он уже фактически раздал большую часть своего богатства, а потому умер в соответствии с его собственным представлением честным человеком, выяснилось, что жене и дочери достается только часть его оставшегося капитала. Остальное также ушло на благотворительные цели. Уже практически в наши дни, в 2010-м, основатель Microsoft Билл Гейтс, его жена Мелинда и финансист Уоррен Баффет запустили компанию Giving Pledge – клятва дарения, в рамках которой призывали таких же, как они, миллиардеров установить единый стандарт щедрости – отдать больше половины своего состояния на благотворительные нужды. Даритель волен сам выбирать благотворительные программы, которые ему важно поддерживать, создавать фонды или действовать через уже существующие, расставаться с большими деньгами сразу не обязательно. Их можно начать раздавать когда угодно, при жизни или даже завещать. Никакими дополнительными договорами клятва не подкрепляется. Даритель пишет письмо, в котором объясняет мотивы своего поступка, после чего его публикуют на сайте givingpledge.org. Как бы благородно все это ни звучало, критики, конечно, находятся. Есть те, кто утверждает, что клятва дарения – один из способов снизить налоговое бремя. Еще один критический сценарий – клятва дается ради статуса и повышения узнаваемости собственного бренда. В 2019 году стало известно, что Маккензи Безос отдаст половину своего состояния на благотворительность. Бывшая жена самого богатого человека в мире присоединилась к Giving Pledge. Она дала клятву пожертвовать на добрые дела минимум 50% своего богатства. «У меня есть несоразмерное количество денег, которыми я могу поделиться». Так Маккензи Безос объяснила желание отдать половину своего состояния на благое дело. После развода с владельцем Amazon она получила 4% акций компании и заняла 4-е место в рейтинге Forbes самых богатых женщин планеты. В браке жена миллиардера вела жизнь домохозяйки, в свет почти не выходила, отвозила детей в школу, а в свободное время писала книги. Хотя именно она когда-то навела супруга на мысль создать интернет-магазин. Сам Джефф Безос является единственным из 5 богатейших американцев, который так и не присоединился к клятве дарения. Причины, по которым Безос отказывается делиться, неизвестны. Вероятно, пример экс-супруги, с которой Безос, по его словам, сохранил дружеские отношения, вдохновит бизнесмена, и он в конце концов подпишет клятву дарения, чтобы стать не только самым богатым, но и самым щедрым человеком мира и избавиться от ярлыка «жадный».
1: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

0: Мнение о том, что любая злокачественная опухоль – это приговор, безнадежно устарело. Благодаря достижениям медицины в нашей стране уже около 67% онкологических пациентов, заболевших впервые, успешно вылечиваются. А на ранних стадиях, в зависимости от вида рака, можно вообще вылечить до 90% злокачественных опухолей. Современная диагностика и профилактические обследования – проявление ответственного отношения к своему здоровью. По состоянию на 2019 год более 5% населения нашей страны перенесли онкологическое заболевание. Рак – это тяжелая болезнь. Нужны крепкие нервы, сила духа, осознанность и оптимизм, чтобы победить. Основная проблема опухолей в том, что они на ранних стадиях не дают никакой клиники. Они не болят и не беспокоят. Когда появляются боли, это говорит о том, что болезнь уже в запущенном состоянии. Считайте, в 98 случаях из 100 это уже симптомы четвертой стадии онкозаболевания, когда вылечить человека практически невозможно. А вот чтобы до этого не доводить, есть только один механизм. В возрасте после 40, когда риск заболеть повышается, нужно проходить регулярные обследования. У женщин это скрининг молочной железы, гинекология, кожа, желудок, легкие. У мужчин предстательная железа, легкие, в основном у курильщиков толстая кишка, опухоли почек. Иными словами, человек должен пойти к врачу не потому, что у него что-то болит, а для профилактики. И тогда при выявлении злокачественной опухоли на начальном уровне вероятность ее вылечить близка к 90-98%.
1: Every year World Cancer Day is observed on February 4. This day is celebrated to raise awareness about cancer through early identification, prevention, detection and treatment of cancer.
0: 4 февраля мир отметил Всемирный день борьбы против рака. Специально для сегодняшнего постскриптума мы подготовили советы человека, который лечил Стива Джобса. Это онколог и автор нескольких бестселлеров Дэвид Эйгас, профессор медицины, обладатель множества премий и наград за исследования в области онкологии. Эйгас возглавляет междисциплинарную группу исследователей, занимающихся поиском новейших способов борьбы с раком. Именно к команде Эйгаса обратился Джобс, когда стало ясно, что его болезнь прогрессирует. За последние годы у онколога вышло 3 книги, в том числе «Правила долгой и здоровой жизни». И «Завтра начинается сегодня», где он рассказывает читателям, как заботиться о своем здоровье. Эйгас и сам следует собственным советам. После генетического исследования, которое показало высокий риск рака желудка, он сделал колоноскопию в 43 года, не дожидаясь рекомендованных 50 лет, и удалил обнаруженный полип. Вот несколько цитат из его книги. «Для меня здоровье – дело очень личное. Здоровье – не то, что говорят вам врачи, не то, что случается по воле обстоятельств. Вы сами отвечаете за свое здоровье». У каждого есть шанс прожить гораздо более долгую и приятную жизнь, чем принято считать. Но важно вовремя открыть глаза. Медицина и технологии развиваются стремительно, а люди не пытаются это учитывать. Современному обществу очень не хватает лидеров именно в сфере здравоохранения. В мире есть политические, экономические, военные эксперты, но тех, кто своим примером определял бы отношение к здоровью, практически нет. И раз нет лидеров, которые могут возглавить революцию в отношении человека к собственному здоровью, приходится делать это самостоятельно. Понимаете, какие бы чудодейственные лекарства ни были изобретены, здоровье и долголетие не наступят сами по себе. Для этого нужно начать заниматься собой. Сегодня. Сейчас. Основная проблема в том, что здоровье – очень долговременная инвестиция. Результат не виден сразу. Большинству людей это мешает. Ты должен сегодня делать то, что поможет не завтра и не через год, а через 10-20 лет. Если ты сегодня выпил лекарство и завтра тебе стало лучше, тут все понятно. А вот делать что-то, рассчитывая на эффект через 20 лет, тяжело. Необходимо это осознавать и перестраивать свое мышление. «Я изучаю рак больше 30 лет», — говорит Эйгас. «Мы начинали, когда медицина предлагала только химиотерапию, которая помогала, но слабо. Сейчас я могу дать пациенту лекарство, которое блокирует подаваемый раковыми клетками ложный сигнал. Я свой. И таким образом заставляет его собственную иммунную систему бороться с раком. Расскажу о важном случае из моей практики, который произошел в 97 году, когда я работал в Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Ко мне пришел пациент 25 лет. У него был рак яичек, который дал метастазы в мозг, легкие, печень. Ему оставалось жить около 3 месяцев. Делать химиотерапию было уже поздно. кроме мучений, она бы ничего не дала. Ему сказали: «Мужайся и проведи это время с семьей». Но этот парень узнал об эксперименте, когда врач ставил 2 платиновых электрода и с помощью электромагнитного излучения на онкоклетки воздействовали высокими дозами препарата из платины. Этот парень позвонил мне в кабинет по стационарному телефону и попросил ввести ему платину. Его включили в 3-месячное клиническое исследование, и оказалось, что драгоценный металл может убивать рак. Через несколько месяцев этот парень выиграл первую из 7 гонок Тур де Франс. Его звали Лэнс Армстронг. 10 лет спустя мы с ним сидели и разговаривали. И Лэнс сказал мне: «Я получил 2-й шанс. Живу полноценной жизнью. Значит, платина работает?» И я, вспоминает Эгос, честно ответил: «Я не знаю, но платина совершенно точно изменила тебя так, что рак больше не смог расти. Моя задача как врача – не вылечить рак, а изменить вас так, чтобы онкологии ниоткуда было взяться. А значит, перед медициной возникает вопрос, почему Стива Джобса, у которого были все возможности получить лучшее на тот момент лечение, не удалось спасти?» 2 существенных момента, отвечает Эйгос. Во-первых, профилактика. Стив никогда не занимался профилактикой. Самое простое – аспирин. Одно из старейших лекарств, известных человечеству. Есть в каждой аптеке. Стоит недорого. Доказано, что если ежедневно принимать низкую дозу аспирина, риск развития онкологии снижается на 30%. Риск рака легких, толстой кишки и простаты – на 46%. Профилактика и регулярные обследования доступны практически всем, независимо от уровня жизни. Стив пришел ко мне поздно. Врачи, к которым он обращался прежде, были неправы. Они не рекомендовали операцию, и рак распространился по организму. Это была ошибка. И все-таки за счет передовых методов лечения мы продлили ему жизнь на 6 полноценных лет. Это немало. Он не умер вскоре после объявления диагноза, а жил. Перед смертью он успел попрощаться со своими друзьями и близкими. Главный вопрос – что человек может делать ежедневно, чтобы снизить риск онкологии? Знание – сила, как говорится. Чем больше вы знаете, чем раньше вы получаете необходимую информацию, тем больше у вас времени и возможностей защитить свой организм. Смотрите, самое эффективное лекарство от рака груди изначально предназначалось совсем для другого. Это лекарство от остеопороза. Рак груди дает метастазы в кости. Если я меняю почву, он не приживается, не распространяется, и тогда операция дает почти гарантированное излечение. То есть теперь всем пациентам с раком груди мы даем препараты для укрепления костей, и это существенно замедляет развитие болезни и продлевает жизнь на годы. Так что же мы можем делать для профилактики? Ответ – постоянно быть в движении. Наше тело создано так, чтобы находиться в движении. Лимфатическая система, которая отвечает за иммунитет, не имеет собственных мышц. Она начинает работать только когда вы двигаетесь. Ритмичная ходьба запускает весь организм. Только за счет регулярных прогулок уже можно существенно продлить себе жизнь. Доказано, ритмичная ходьба в разы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Не сидите долго на одном месте, обязательно двигайтесь в течение дня. Не сидите дольше 40 минут на одном месте во время работы. Долгие периоды неподвижности увеличивают вероятность заболеваний. Соблюдайте режим. Это касается и сна, и питания. Старайтесь есть в одно и то же время. Постоянные мелкие перекусы, даже если это что-то полезное вроде орехов, провоцируют выброс кортизола, гормона стресса. Еще важный момент. Любые очаги воспаления – готовые ворота для более серьезных заболеваний. Поэтому один из способов профилактики рака – профилактика воспалений. Раз в месяц раздевайтесь догола и внимательно осматривайте себя в зеркало. Будьте внимательны к своему телу, знайте, что с ним происходит. Не надо измерять давление раз в году. Вы должны знать, какое у вас давление по утрам, какое по вечерам. Какой после конфликта или ссоры, когда вы расстроены. Тонометр – вещь абсолютно доступная и очень информативная. И еще, говорит Эйгос, моя работа, как и любого современного врача, исследователя, ученого, образовательная. Наша задача – показать людям, к чему ведет тот или иной выбор, а не указывать, что им делать. Сейчас средняя продолжительность жизни на Земле около 75 лет. Что говорит нам наука? Смогут ли те, кто родится в новом десятилетии, дожить до 90? Я оптимист. Я считаю, любой здоровый человек, живущий сегодня, сможет разменять 9-й десяток. Те, кому сегодня 20, с легкостью доживут до 100, а может и больше. И с каждым десятилетием средняя продолжительность жизни будет увеличиваться на несколько лет. Я пишу об этом в книге. Завтра начинается сегодня. Мы вот-вот откроем лекарство от болезни Альцгеймера. Мы уже далеко продвинулись в лечении рака. Мы значительно снизили число инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний. Я сейчас действительно иду к пациентам с надеждой. Мне есть, что им предложить. А когда у пациента есть надежда, лечение на 30% эффективнее.
2: Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
3: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшие тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест-5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно.

0: Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Соединенные Штаты готовятся к крупнейшему в истории страны массовому аннулированию виз. Решение может затронуть до 200 тысяч иностранцев. Власти объясняют меру требованиями безопасности и пересмотром иммиграционной политики. Правозащитники ожидают многочисленных судебных исков. В Бронксе полиция разыскивает вооруженного грабителя, открывшего огонь в магазине. На записи камер видеонаблюдения видно, как преступник потребовал деньги, а затем выстрелил в одного из покупателей. Пострадавший доставлен в больницу, следователи устанавливают личность нападавшего. Трамп заявил, что рассматривает возможность переименования озера Онтарио в озеро Америка. Заявление прозвучало на фоне резко обострившегося торгового конфликта с Канадой. Канадские власти пока не дали официального ответа, однако в соцсетях предложение уже вызвало бурную реакцию. Пожарным удалось замедлить распространение крупного лесного пожара в Неваде.

0: Огонь уничтожил не менее 32 домов и повредил еще несколько зданий. Зона эвакуации сократилась, однако предупреждение все еще касается десятков тысяч жителей. Причиной пожара, предположительно, стали действия человека. Власти Нью-Йорка представили 4-миллиардный проект реконструкции скоростной автомагистрали Бруклин-Квинс. Работы должны продлить срок ее эксплуатации примерно на 40 лет. Проект предусматривает временное закрытие части набережной, что уже вызывает беспокойство местных жителей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Министр финансов Скотт Бессент объявил о старте операции «Экономический изгой» против Тегерана. США исключили Сирию из списка государств-спонсоров терроризма. 40 тысяч человек эвакуированы из-за лесного пожара в Неваде. Администрация Трампа хочет ввести плату более 100 тысяч долларов за новые рабочие визы H-1B. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Davidson Radio. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Davidson Radio. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Davidson Radio 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
10: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
11: По средам с 5 до 7 вечера.
10: На Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
13: Американское радио на русском языке.
12: Дэвидсон Радио.
13: Дэвидсон Радио.
14: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. И я все-таки хочу продолжить эту тему, которую мы начали вчера. У меня есть дополнительные подробности того, что происходит. И говорим мы, если кто не помнит или не слушал вчера, о том беспределе, который устраивается различными белыми левыми профессорами и профессурой в частности. В смысле того, а что происходит, если ты, как говорится, не следуешь их той модели поведения, которую они требуют от тебя следовать. То есть, в частности, той политкорректности, которую они привели в университеты. И, понимаете, давайте говорить так. То есть, если вы следите за пониманием, откуда политкорректность взяла, вы поймите, придумали политкорректность, это наши с вами очень близкие нам, и понятные нам евреи, профессура, различные интеллектуалы, которые пришли после Второй мировой войны и сказали, что вот то, что при, до Второй мировой войны, при Гитлере, при различных националистах, при различных там, понимаете, аристократах, которые были в Европе, вот эти все эти правые, так называемые антисемиты, правый антисемитизм, я все-таки подразделяю нацизм в правый антисемитизм, в правую диктатуру, а не в левую. Но это, как говорится, вопрос не для сегодняшнего дня. Так вот, то, что вот этот приходит, вот этот правый антисемитизм, который идет от христианства, от аристократии, от каких-то там старых установок, понимаете, наговоров и так далее, который был на щите у, как говорится, в Германии, нужно, да, от этого уйти. И поэтому мы будем теперь пользоваться политкорректным языком вот для себя и для всех остальных. То есть это было вот как бы начало, которое было положено вот с основанием ООН и так далее. То есть изобрели фактически целый новый язык для того, чтобы уйти от понятия слова на букву «Ж». Чем обзывали евреев? Уйти от слова на букву «Н», чем обзывали черных. И пошло, и поехало. Понимаете, то есть вначале лежали абсолютно правильные предпосылки, почему они хотели это сделать. Это чисто вот историческая справка. Но потом, вы понимаете, это переросло в то, что черное стали называть белым, а белым начали называть черное. В буквальном смысле слова. И пошла вот эта политкорректность, когда фактически в наше время, да, то есть берут какого-то черного парня, который не соответствует, конечно, никаким посылам быть профессором или быть вообще как ротовым ученым. Он какой-то при науке обычный человек, который очень мало тянет название профессора. Профессор, вы понимаете, это полный доктор наук, написавший какие-то серьезные книги, который готов серьезно что-то преподавать и так далее и тому подобное. Вот это профессор. Понимаете, а человек, у которого плохая грамотность, который пользуется плагиатом, причем плагиатом, понимаете, не в, там в одном предложении, он забыл там кавычки поставить, которые действительно идут вот как вот эта научная среда, с которой мы имеем дело, они вот этот плагиат, который Джейсон, вот этот Ардей использовал, они назвали, что это в пределах, ну, как бы, ошибки, вы понимаете, обычной. Что это не выходит за рамки и так далее. Ребят, это настолько вопиющая вот глупость, что они говорят. Когда у человека под 75% списанных текстов, это не может быть статистической какой-то ошибкой, или, понимаете, или он знаки препинания не поставил. Кстати, за знаки препинания, которые вы не ставите, понимаете, если вы не поставили кавычки, кого-то цитируя, все, вы считаете, вы это украли, эту речь. И вы поймите, это на сегодняшний день не проверяет какой-то вот злостный еврей, вот этот вот Натан Кофнас сидит, который, понимаете, жуткий расист, он не любит Джейсона Ардея, он сидит и проверяет, и специально, вот, этот черный там какой-то, я не знаю, кто-то такой, я его сейчас вот прижучу. Да нет, проверяет машина. Кто не учился в университете, не знает просто. На сегодняшний день вы берете ваш текст, хоть на 100 страниц, хоть на 500 страниц, хоть на 2 страницы. Неважно. Всовываете его в машину, загружаете этот текст в определенном формате, когда он идет в Word формат или WordPress, или еще что-то такое, или Acrobat, как, в каком бы редакторе вы это ни писали, вы загружаете этот документ в компьютер, можно по интернету, ради бога, как угодно, и компьютер начинает читать ваш текст. Они не дают оценки, правильно ли вы написали, сделали ли вы правильные акценты, там, понимаете, раскрыли ли вы тему. Нет, они тем не занят. Они ищут только ваш плагиат. И этот компьютер, это самый беспристрастный, как говорится, слушатель в данном отношении. Если вы хотите кого-то цитировать, да хоть в полработы вы хотите процитировать кого-то, вы ставите кавычки. Ставите кавычки, ставите сноску, ставите, понимаете, есть определенный, опять-таки, редактор, как это делать, сноску и ссылаетесь там на какого-то там, я не знаю, Льва Толстого, понимаете, которого вы цитировали на протяжении всей своей работы. Ну, замечательно. Никаких проблем с этим нет. Но если вы взяли и начинали придумывать, взяли его фразу и впустили в чистом виде, то, конечно, эта машина это найдет. И вот, понимаете, получается так, что берут этого совершенно неподготовленного человека, который к этому, в принципе, никакого отношения иметь не должен. К этому самому месту профессора. Он не должен к этому иметь. Но они его берут за шкирку и делают из него, понимаете, вот нового какого-то страдальца-мученика, который, как говорится, всех нас deliver, понимаете, from evil, понимаете, ну что-то в этом духе. Будет вот новый, понимаете, у нас это как его. Автор-профессор. И они его возвышают, в данном случае это Кембридж, понимаете, это не какой-то захолустный колледж, где профессоров нет, и им нужно срочно кого-то поднять, понимаете. Это Кембридж, господа, Кембридж котируется номер один или номер два в мире. Вы понимаете, это не Шарашкина контора, понимаете, дяди Васи. В Мухосранске, понимаете, посреди Сибири где-то. Это номер один или номер два. Они все время конкурируют. Либо Гарвард, либо Кембридж. В разных списках идет или Гарвард, или Кембридж, или там Йель, или Принстон. Вот это вот эти имена. Оксфорд еще вот. Это, как говорится, в первой десятке, в первой пятерке даже университетов мира. И там, вот, понимаете, появляется черный профессор, из которого вместо 10 лет, которые это обычно занимает, ну, 7 лет, очень удачно, если вы какой-то совершенно потрясающий, там, я не знаю, вундеркинд, то для того, чтобы получить полного профессора, берет 7 лет. Если вы обычным идет, то это 10-12 лет, в зависимости от того, сколько вы написали работ, насколько быстро вам их прочли, там, рецензию надо ждать, это просто чисто берет время. И тут его делают полным профессором за 3 года. Что редчайший случай, понимаете, это вообще исключение из правил. То есть ты начинаешь думать, слушай, это что, это вообще, ну я не знаю, это появился, я говорю, новый Галсуорси, или новый Моцарт, или новый Карл Маркс, блин, у нас прямо на руках. Ну тогда понятно. Там, понимаете, может быть, у него такая же теория, как у Зигмунда Фрейда, понимаете, когда-то. Что-то совершенно прорывное и революционное. Окей. Оказывается, ничего революционного, абсолютно. Обычный, совершенно лгунишка. Совершенно посредственный, ничего такого особенного. Видимо, с аутизмом. С какой-то формой аутизма. Ну, мне его жалко, что у него аутизм. Слушайте, эти люди достойны дополнительных каких-то скидок. Потому что, как говорится, им это сложнее дается и так далее. То есть я готов понять, что если человек действительно официально диагностированный какая-то форма аутизма, и он, как говорится, хочет быть в академии, окей, давайте дадим ему какие-то форы, скидки, дополнительное время и так далее и тому подобное. Окей, я не знаю как и что, но, то есть если мы говорим об этом, то тут нет никаких проблем, тут ничего не... Мы, как говорится, делаем доброе дело, что мы такого человека поднимаем. Но, опять-таки, не в вопросах воровства, не в вопросах честности в академической среде, Вы поймите, если вы студент, и вы что-то написали не так, как вот есть на самом деле, то вас отчислят из университета за плагиат. Вас не просто, вот понимаете, там остановят и пожурят, там скажут, ах, ты ж негодник. Нет, я выкинут из университета за это. И вот это вот именно то, с чем мы имеем дело. И вот сейчас, вот когда все это вскрылось, и вскрыло-то опять-таки вот этот вот ненавистный теперь всем Натан Кофнас, я, кстати говоря, очень хотел бы с ним познакомиться, потому что действительно неординарный человек, потому что он как бы занимается философией, я тоже когда-то занимался философией, и просто интересно пообщаться, потому что, то есть, он взял вот это, у него такая очень интересная тема — философия биологии, то есть это вообще редкое нечто, что-то такое. Почему? Потому что, понимаете, это, ну, фактически ты подписываешь себя под официальные преследования в наше время, потому что, ну, слушайте, при той атмосфере, в которой мы живем сейчас, понимаете, заниматься изучением наследственности в сочетании с генетикой, в сочетании, грубо говоря, с евгеникой, когда тебе угрожают, что ты понимаешь, что тебя выкинут со всех работ, это надо иметь очень большие яйца, господа, очень большие. И в этом отношении, то есть этот Кофнас, это, конечно, очередное исключение. Я вам рассказывал, что вот был такой профессор. Вот я к этой теме подошел совершенно случайно, когда где-то в районе 20 лет назад был знаменитый скандал Теодора Хилла. Это математик вообще, он даже вообще к истории, там, к философии никакого отношения не имеет. Обычный математик, американец, достойный нескольких премий и так далее. Он вместе с другим математиком из Советского Союза, бывшего, Сергеем Табачниковым, они вместе разрабатывали теорию, математическо-статистическую теорию. Я как-то рассказывал об этом, просто повторяюсь. Где они, как говорится, с чисто методом подсчета каких-то, какой-то статистики, вывели теорию, опять-таки, которую они потом доказали, что из-за того, что мужчины имеют большую мышечную массу и больше, как говорится, более сильные кости, чисто физически, как правило, то они как бы склонны, мужчины, мужской подвид, склонен и возможен к большему количеству различных, проведению каких-то различных работ, чем женщин. То есть они могут выполнять большее количество функций, чем женщин. И что тут началось? Вначале написали они эту работу, причем работа не доказана, это базис, это теория, тезис. Хотели опубликовать в научном журнале. Журнал это взялся, потом берет, говорит, отказывается. Потом второй журнал взял, отказался. Третий журнал, потому что на них начинают давить. Различные там редакторские, разные, понимаете, эти. А вы представляете, что будет, если мы это опубликуем? Нас типа по миру пустят, нас засмеют, нас затравят, нас то, нас это, и так далее. Лысенковщина чистейшая. Он, в конечном счете, понимаете, этот Теодор Хилл, надо отдать ему должное, он был не, знаете, из робкого, как говорится, десятка, и он опрокинул вот это сумасшествие, что произошло. Понимаете, он занялся этим, но факт остается фактом, что мы имеем дело, понимаете, фактически с лысенковщиной на Западе, чистейшим видом. То, что невыгодно вот этой новой левой идеологии, этой профессуре, понимаете, они это за вас затравят. А если вы еще укажете на одного из них, то вы вообще объявляетесь врагом рода человеческого. То есть мне просто интересно, что дальше будет с этим Кофнасом. Я знаю, что нескольких людей, вот, например, один был профессор, борец против антисемитизма, их всех выгнали с работы. Всех. И вот я цитировал здесь Екатерину Литвак, она живет в Чикаго, она профессор сама. И вот она пишет вот по поводу всех этих скандалов. Почему голосовать нужно за правых и только за правых, даже если Трамп плохой? Это вот то, что я с вами все время говорю. Вы, скорее всего, уже слышали потрясающую историю профессора Джейсона Ардея, барона Мюнхгаузена из Кембриджа, которого недавно вынудили уволиться, после чего он обвинил всех в расизме и покончил с собой. Первым плагиат Ардей обнаружил профессор философии Натан Кофнас, которого в свое время выгнали из временной позиции в Кембридже за неполиткорректное мнение о расе. Я не собираюсь обсуждать мнение Кофнаса, а сообщение не о них, а об академической свободе. После смерти Ардея университет, где сейчас работает Кофнас, Гент из Бельгии, решил отомстить и отправил Кофнаса во временную ссылку с немалым шансом перевести его в увольнение. Причем они даже не удосужились состряпать какое-нибудь правдоподобное оправдание, как это делают американские вайкисты, типа он опоздал на лекции, а просто так и сформулировали за расизм. А теперь, собственно, на тему выборов. Ну вот посол США, где находится университет, выпустил публичную филиппику следующего содержания, я вам читал ее вчера. И вот цитата. «Миссия Бельгии в США, вернее, США в Бельгии, сам решительным образом осуждает преследование Генским университетом американского ученого, последуя за тем, что он достоверно разоблачил академическое мошенничество». Конец. Ну, то есть я вам читал все. Я хочу вам напомнить, что посла назначает президент. И руководители источников финансирования науки тоже назначают. Если бы президентом была Камала Харрис, чего подобного наше посольство в Бельгии бы не выпустило. Вот почему нужно голосовать за правых. Не потому, что Трамп хороший, а потому, что только одна партия на сегодня поддерживает свободу слова, академическую свободу и вообще здравый смысл. Абсолютно. А мои аплодисменты. Вы можете не любить Трампа сколько угодно. Знаете, мне Трамп по целому ряду каких-то вещей, я вам честно говорю, не нравится. Я готов спорить на эту тему с любым, кто мне скажет, что это все замечательно и правильно. То, что он делает, особенно во внешней политике, там полный бардак, я считаю. Но на кого заменить этого Трампа? Вот дальше, вот видите, вы упираетесь в абсолютно вот полный тупиковый вариант какой-то. И вот она пишет дальше, пусть партия несовершенна, пусть Трамп отвратительный, но другого источника свободы у меня для вас нет. В Камитах справедливо заметили, что Кофнас был не первым, кто обнаружил плагиат. Он просто первым опубликовал информацию. На самом деле, до этого плагиата обнаружили, по крайней мере, еще двое профессоров. Профессор Дэйв Хэррис из университета Плимут, Морджин, и журналист Джек Гроув из газеты Times Higher Education. В двух отдельных ситуациях. Оба написали Ардею с просьбой прокомментировать. В обоих случаях в ответ Ардей подал заявление в полицию. По безумным британским законам обсуждение его мошенничества потенциально нарушают законы. Полиция расследовала в обоих случаях. Журналистам даже связались и потребовали, чтобы он перестал расследовать Ардея, потому что это нелегально. Это что за законы такие? Господа, это вообще что происходит с нашим западным миром? Мы что, живем в Советском Союзе уже заново? Что расследовать такого, как фактически какой-то, понимаете, назначенец товарища Сталина, или любимец товарища Молотова, типа вот этот Арджей. И он становится выше закона, он может делать что угодно, и вы вообще должны заткнуться по этому поводу. Это что вообще такое? Весь этот тоталитарный беспредел, конечно, сейчас пытаются спрятать. А тему Ардея либо закрыть, либо перевести в городской миф типа Флойда. Кофнас смог себе позволить опубликовать правду только потому, что он уже не жил в Великобритании. Потому что в Великобритании его бы арестовали. Кстати, его бы арестовали за то, что он указал на мошенничество. В Бельгии за правду в интернете могут выйти с работы, но пока еще не сажают. В Великобритании уже сажают. Понимаете? Вот вам. То, что происходит. И мы, вы понимаете, недалеко отстали от этого. Потому что если мы встанем на ту же самую вот ступень, или пройдем тот же самый путь, что вот идет вот эта придурковатая абсолютно Западная Европа, в данном случае Англия, боже, чтобы я, понимаете, говорил подобное про какой-то Кембридж. Кембридж когда-то считался, понимаете, светом в окошке, блин. Считался премьерным университетом, prime. И вот такое, мы это обсуждаем, ребятки, слушайте. Значит, что-то явно неладно в нашем этом датском королевстве. Что-то явно не так. Окей. Понимаете? Не так это. Так не должно быть. Ну, что мы можем делать? Понимаете, вот так мы живем. И поэтому, понимаете, когда обсуждается вопроса, за кого голосовать и так далее. Я понимаю многих тех, кто скажет мне, что, знаете, что у них, понимаете, там очень испорчено настроение Трампом, понимаете, что он не делает то, что надо, особенно люди из Израиля очень сейчас, говорится, недовольны им, очень многие. Я их понимаю. Я их понимаю, я их не могу поддерживать, но я их понимаю. Почему? Потому что, ну, мы имеем дело с тем, понимаете, совершенно со сложным моментом, понимаете, в смысле Трампа. Но с другой стороны, а что у нас есть, какой выбор? У нас есть что-то более нежное, правильное, но настолько же решительное, настолько же умное, понимаете, или еще более умное, чем Трамп, тогда можно было бы говорить, а так не о чем. Так, перерыв и продолжим.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Пакистан и Иран сообщили о значительном прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта вокруг Ирана. Стороны обсуждали возможный путь к прекращению боевых действий и роль региональных посредников. Конкретные договоренности пока не обнародованы. Соединенные Штаты расширяют санкции против Ирана. Новые меры должны ограничить международные финансовые связи Тегерана и затронуть компании посредников, помогающих иранской экономике обходить ограничения. Иранские власти обещают ответные действия. Владельцы супермаркетов, продуктовых магазинов подали иск против Нью-Йорка. Они требуют остановить создание муниципальных продуктовых магазинов, обещающих продавать основные товары примерно на 30% дешевле. Предприниматели утверждают, что субсидируемые городом торговые точки поставят частный бизнес в неравные условия. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани объявил о создании специальных ремонтных бригад для восстановления городских парков и детских площадок. На программу выделено 2 миллиона 300 тысяч долларов. Рабочие будут ремонтировать фонтаны, ограждения, скамейки и спортивное оборудование.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Oceanfront views, great amenities.
6: Planning our next vacation?
5: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
6: Find anything good?
5: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
6: That has great rehab, right?
5: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
6: Perfect.
7: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
1: Дэвидсон Радио. Радио. Американское радио на русском языке.
8: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я продолжаю по этой теме. Вот тоже то, что Катя написала, это 21 августа она пишет. Просто чтобы вы понимали, в какой глубокой помойной яме мы сидим. Если ты профессор, который осмелился публично квакнуть на какую-нибудь священную для левых корову, демографические квоты при наборе студентов, цензура, разбухание администрации, мусорные факультеты, отдельные общежития, выпускные вид, церемонии для людей разных рас и так далее, то на тебя начнется охота. Твои оппоненты не будут обсуждать суть вопроса, который ты поднимаешь. Нет, они помчатся рассматривать твою работу и личную жизнь под микроскопом, как будто суть вопроса зависит от того, накопил ли ты стопку неоплаченных штрафов за стоянку. Вот, например, Звезделина Станкова, математик с мировым именем, решила вылезти из теплой конуры и сделать что-то хорошее для мира вне математики. Она стала одним из организаторов петиции, требующей вернуть стандартизированные тесты в систему университетов Калифорнии. Петицию подписали больше 1000 профессоров математики. Чтобы вы просто понимали, стандартизированные тесты убрали с одной целью. Одной – набрать побольше меньшинств. Знаете почему? Знаете, почему они их убрали? Потому что наши дорогие, любимые меньшинства, то есть черные товарищи, не могут сдать 2 плюс 2. Они идут на факультет математики, и 2 плюс 2 у них получается, 10. Значит, понимаете, этот факультет можно будет свести к 5-6 студентам черного цвета. Все остальные не проходят туда. И они убрали этот тест специально, чтобы набрать их, и потом сказать, посмотрите, какие у нас замечательные студенты. Что это вообще за факультет? Что это вообще за хрень полная? Что за ученые будут? Чем мы набьем эту академию вообще, понимаете? Мы же набьем ее мусором полнейшим. Не потому что они черные, а потому что они безграмотные. Понимаете, я понимаю их несчастное положение после рабства. Я понимаю все это прекрасно. Но это абсолютно не касается математики. И не касается академии. Мы не можем, понимаете, устраивать академию, как когда-то, знаете, в России давали академику, только потому что немец. С этим очень боролся Ломоносов когда-то. Все были академики, все были из Германии. Только из-за того, что они немцы. Если бы престижные кампусы системы Беркли, Университета Калифорнии, принимали по объективным показателям тесты, сложность классов, которые брал абитуриент, оценки, демографический состав студента не имел бы ничего общего с демографией Калифорнии. Причем главные жертвы отмены теста вовсе не богатые белые, а не богатые американцы азиатского происхождения. Не буквально китайцы из Китая, а этнические китайцы из Штатов. Так вот, это Станкова, сама эмигрантка, решила показать остальным, как не бояться. Естественно, началась кампания травли. Дело не в эффекте на Станкова, она-то переживет, а в том, что люди с менее устойчивым профессиональным статусом в следующий раз сильно подумают, а стоит ли связываться. Короче, эти бараны в работе профессора не умеют оценивать ничего, кроме пропускания его текста через софт, определяющий плагиат. Ну вот то, что я вам сказал. Тот самый софтвер на интернете, который ищет плагиат. С работами математиков это не получается, потому что через софтвер они прогнали оп-эд Станковой, где она вкратце объясняет, почему необходима реформа. Понимаете? Подобный оп-эд это opinionated edition, то есть это, грубо говоря, opinion, то есть ваше мнение. То есть это серьезная статья, которая дается редактора, от эдитора. Оп-эд, opinion editor. То есть связано, то есть редакторская колонка, можно назвать так, что-то такое. Подобные опеды почти всегда проходят многочисленные правки большой группы людей. После того, как каждый участник добавит умного, текст превращается в шизофреническую кашу вроде письма дяди Федора из Простоквашино. Я это знаю, потому что коллеги неоднократно просили меня перечитать черновик их опеды и выразить мнение. Я тоже просила коллег это сделать своими опедами. Поэтому Станкова, если кто-то помогал ей редактировать, я в конце концов прогнал его через ИИ, ну, для искусственного интеллекта, для стиля и читабельности. Прикиньте, скандал дня. А еще она пользовалась Гуглом для поиска цифр подтверждения своей позиции. И Word исправила орфографические ошибки. Полюбуйте, цитата. Выяснилось, что получившая широкую огласку статья профессора Калифорнийского университета в Беркли, в которой она жаловалась необходимость преподавать математику уровня средней школы, студентам с недостаточной подготовкой, была написана с использованием искусственного интеллекта. Какой кошмар. Да сейчас каждый текст будет с искусственным интеллектом написан. И что? Это же не значит, что это не твой текст, он просто переправляет твой текст. В этой статье профессора Звезделина Станкова раскритиковала стандарты приема университета. Ранее в том же году она в числе тысяч преподавателей подписала открытое письмо с призывом вернуть обязательную сдачу текстов SAT и ACT при поступлении. Однако Станкова призналась в студенческой газете Daily California, что в процессе подготовки статьи использовала искусственный интеллект. Команда преподавателей и ряд журналистов в течение 3 недель интенсивно работали над моим черновиком, создавая множество версий текста и проводя многочисленные встречи, сказала Станкова. Она отметила, что ИИ, искусственный интеллект, помог отредактировать материал, но подчеркнула, на работу обсуждения ушло несколько сотен человека часов интенсивного труда, из которых около 80 часов – это мой личный вклад. Как сообщает издание «The California», детектор искусственного интеллекта Pangram определил, что 33% ее текста, ее статьи, было создано или отредактировано с помощью ИИ. Согласно совместному заявлению преподавателя, при подготовке открытых писем с призывом сохранить вступительные экзамены вуза также, по-видимому, использовался искусственный интеллект. Конец цитат. Тут вы, конечно, вы спросите, а в чем, собственно, новость, что не так? Вот и я это спрашиваю. А вот что, цитата, на данный момент выглядит как обман, или, по крайней мере, как поступок, в котором есть элемент нечестности, заявил изданию Californian Хейнес Байер, профессор Калифорнийского университета в Беркли. И ведь именно человек, который делает заявление о своем имени, несет ответственность за написанный текст. В то же время Байер отметил, что в будущем нормы использования искусственного интеллекта при написании текстов будут кардинально измениться. Но сейчас-то они не изменились, сейчас можно использовать искусственный интеллект. Если напишите, что нет. Конец цитаты. Это потрясающе. В айкисте нашли одного профессора, гуманитария, на факультете немецкого языка, который выразил личное мнение, просто личное мнение, что в использовании искусственного интеллекта есть элемент нечестности. Почему? По качану проехали. Просто один профессор-гуманитарий так сказал. И теперь на профессора математики выпустили потоки мусора. Вайкизм существует на страхе. И только так. Это Советский Союз, господа. Террор. Вайкизм – это террор. Не обязательно террор, может быть, что вам приставили пушку к голове. Понимаете? Или вашу семью затретировали на улице, понимаете? Террор есть в разных вариантах. Террор, понимаете, и вашего имени, что вас смешивают с дерьмом, или что ваших детей преследуют на улице, или вашу машину расписали какими-то буквами, или просто стоят какие-то молчаливые, вот просто молча стоят люди с плакатами напротив вашего личного дома, поверьте мне, это жутчайшее давление на вашу психику и так далее. Если вы не сойдете с ума или не побежите из этой квартиры, или не, и полиция помочь не может, она не может с тротуара убрать этих протестующих. Тротуар – это общественная территория. И они вот будут стоять день и ночь напротив вашего дома и или кричать, или просто даже молчать, и с плакатами, что вы сволочь. Вот попробуйте это пережить. Вы только мне будете говорить, что вы такие сильные. Поверьте мне. Вы, может быть, сильный, а ваша жена начнет выть воем через 3-4 дня. Дальше. Просто, чтобы вы поняли, они долго-долго искали грязь на Станкову. И это все, что они нашли. Станкова, повторяю, все это переживет. А, постдок, который она неустойчиво стоящая у нее задумается. То есть она хочет писать еще одну диссертацию. Это рассчитано именно на постдока, который за спиной. Только страхом можно стать, то есть она, ее могут не взять в дальнейшую ее работу. Только страхом можно заставить тысячи образованных университетских людей, профессоров, аспирантов, исследователей, врачей университетских больниц выходить на площадь и демонстративно стоять на коленях в пользу последнего вайкистского талисмана добродетели. Надеюсь, вы не забыли, как толпы университетского народа устраивали эти кульбиты в начале 2020-х годов. Вот и вайкисты не забыли. Пока! Департамент образования пытается использовать федеральные деньги для возвращения здравого смысла в университеты, они поддерживали огонь в печи до выборов 28-го года. На второй картинке, стоящей на коленях профессора и студенты медицинской школы университета Эмори, самобичевание для демонстрации верности линии партии. Таких было полно по всей стране. Да, все это было. Многие ждут шанса повторить. Я на колени вставать ни перед кем не буду. Вот не буду и все. Понимаете, а они встали, и вот в этом вся проблема, что мы ведем борьбу, и вот она правильно здесь описывает, что мы ведем войну фактически. Не, понимаете, можно, конечно, плюнуть на, знаете, кинуть на все это дело. Знаете, где нет вот этого всего сумасшествия на сегодняшний день? В Москве. Я не ставлю Москву, боже упаси, не подумайте, что я ставлю режим Путина как пример для подражания. Или в Пекине этого нет, в Ханое этого нет, в Токио этого нет. В целом ряде университетов вот в каком-то третьем мире такого нет. Там, понимаете, если ты что-то списал или как-то нарушил дело, тебя просто выкинут с работы к ядрене матери, понимаете? И вспоминать не будут. В той же Москве. Там нет вот этого вайкизма, понимаете? Там скажут, пшел вон отсюда, блин. Ты встал там, понимаете? Ну, там у них свое гэп, я все это понимаю прекрасно. Ну, там вот, понимаете, если там, понимаете, начнут, понимаете, продвигать какого-то цветного профессора, просто потому что он цветной, вас поднимут на смех. Мы сошли с ума в нашем, понимаете, вот в этом западном раю. Сошли с ума натуральным образом. И академия, в которой я когда-то, говорится, был и крутился, она была более, понимаете, то есть были множество мнений. Я тоже все время высказывал какие-то свои консервативные мнения, даже когда я голосовал за демократов. Я высказывал эти консервативные мнения, потому что мне не нравилось то, что говорили при мне другие какие-то студенты или аспиранты. Мне начинали, понимаете, далее. Они у меня тоже пытались меня захлопать и так далее. Ну, то есть я как-то не очень реагировал на все это. Я не очень спорил, я не очень доказывал свою точку зрения, надо сказать честно. Но я не аплодировал, и они не аплодировали мне. У нас были такие, как холодная война была своего рода. Но я как бы не доводил это до более горячей войны. Но то, что это было уже давно наблюдалось, это 100%. Понимаете, что есть, что вот, и мы видим это на практике, понимаете, тех студентов, которых выпускают на сегодняшний день, они полностью с промытыми мозгами. И только, понимаете, если вы ведете альтернативное какое-то образование для своих детей, для своих внуков и так далее, вы можете сравниться с этим. Вот то, что есть, то, что есть. Телефон 718-303-9090. Вот мы обсуждаем вот эту тему. Поверьте мне, эта тема, может быть, вас конкретно не касается, но это просто огромная, даже не хочу сказать проблема, это именно вот что-то совершенно кардинально важное для нашей страны. Потому что если у нас в какой-то момент какие-нибудь китайцы, а это, скорее всего, придет оттуда, скажут, господа, вы знаете, а что мы смотрим на эту американскую науку? Или на английскую науку? Или вообще на западную науку? Вы смотрите, у них окопались ворюги, мошенники, прохиндеи. Ворюги – это просто люди, укравшие чьи-то тексты. Причем то, что Китай это ворует, они вспоминать не будут. Не будут именно указывать на нас. Что мы вообще ориентируемся на этот Кембридж, или на этот Гарвард, или на этот Йель, и на этот MIT? Что у них там далее? Они только на коленях могут стоять, идиоты. Западный мир – это мир идиотов. Они перестали выпускать Фрейдов и Эйнштейнов. Понимаете, если выходит какой-то новый Эйнштейн, то нужно очень основательно проверить, а не своровал ли он все. А если он, да, своровал, и его при этом продолжают поддерживать, значит, зачем мы поддерживаем все это? И они, понимаете, я не боюсь, что они составят другой список, где будет лидировать какой-то пекинский университет. Они, скорее всего, этот список уже имеют. Как когда-то, знаете, был список в Советском Союзе, что самый лучший университет в мире, это, конечно, МГУ. И ничего больше сравниться, понимаете, с советскими образованиями не может. Ну, это понятно. С этим спорить очень сложно, понимаете, потому что тут это идеология. Но я говорю о другом, что, понимаете, что если мы лишимся вот этой ауры независимости и честности в наших университетах и так далее, вы поймите, ну, то есть, мы-то найдем, наверное, работу здесь, в Америке, понимаете, а вот международные какие-то страны, допустим, какая-нибудь Ангола, скажет, слушай, у тебя университет, ты что за такая, ой, Гарвард, так, слушай, Гарвард, это же вот эта мусорка, вот эта, мусорная куча навозная. Где собираются там, понимаете, там жалуют каких-то, понимаете, я не знаю, товарищей, которые ничего не написали, понимаете, преподают какие-то профессора, которые вообще очень сомнительные, вообще в чем мы делаем? Вот, точно, вот вам пример. Еще раз, 718-303-9090. Все линии открыты, прошу вас, набирайте. Ну, пока вы думаете, я тут вот, как говорится, прочту вам следующую новость. Это так, вот у нас первый звонок. Добрый день, вы в эфире.
10: Всем здравствуйте, Яков, меня зовут. Александр, я хотел бы чуть вернуться ко вчерашнему вашей программе. Я ходил в Манхэттен на Дискас Клаб, и там этот клуб вел некто очень небедный человек, Билл Робертсон. И он затеял одну вещь. Он, значит, собрал две группы. Single Mother Colored, у которых ребятишки уже от 6 и больше лет. Он им платил, они приходили 3 раза в неделю на занятия, ну, конечно, без детей, чтобы они немножко учились. Условие было такое, что они учатся здесь, и потом подтягивают своих детишек. И где-то через полгода затея рухнула. Они приходили, он за каждое посещение им платил $100 кэш. Две группы было по 12-13 человек. Преподаватели занимались не со всей группой, а примерно 3-4 мамаши там было. И затея рухнула, ничего из этого не получилось. Они не остались, не осилили, не одолели. Но деньги они ходили получать регулярно. Это вот то, что касается этого. У меня еще один момент, Александр, можно?
0: Да.
10: Алло.
0: Да.
10: Вы некоторое время назад вы провели интересную лекцию по крестовым походам. У меня просьба, не могли бы вы то же самое по Великой Французской революции. Я в свое время увлекался мальчишкой, когда был. И на всю жизнь запомнил слова Сен-Жуста. Если у вас шпага, короче, шпаги противника, вам надо только сделать шаг вперед. Пожалуйста, проведите по Великой Французской революции. Я думаю, у вас получится и будет тепло.
0: Спасибо, я попробую. Спасибо огромное. Дело в том, что, понимаете, я когда-то... То есть у меня были очень серьезные желания именно заниматься средними веками, потому что это был вот мой конек, и это были моя, как говорится, тема главная. Я вот именно хотел этим заниматься, поэтому я был под впечатлением всего вот этого средних веков, особенно... вот развитых средних веков, то, что называется High Middle Ages, то, что называется, это где-то район конца 12-го, 13-й, 14-й века. И вот меня именно это интересовало, поэтому я, как говорится, очень хорошо знаю вот эти вот многие детали, которые там происходят, многие, как говорится, даже неприятные детали, которые часто не публикуются по поводу данного времени и так далее. Поэтому я как бы хорошо знаю. Я вот именно французская революция, знаете, вот честно вам скажу, не знаю почему, я не был таким большим вот любителем французской революции. Я всегда почему-то считал, что король во Франции больше прав, нежели вот эти революционеры. Понимаете, это у меня было какое-то такое... Я был вот очень несознательный ребенок когда-то. И меня почему-то многие вещи, которые считались в Советском Союзе правильными, они меня раздражали. Это вызывало постоянные крики моих преподавателей, вызов в школу моих родителей и так далее. Но в частности по французской революции я считал, что, понимаете, что когда она закончилась в виде прихода Наполеона, это было благо. Это лично мое было мнение, которое до сегодняшнего дня осталось. Или вот я там еще процитировал мнение, что мы читаем про этого Дубровского, которого... Пушкин написал, он был обычный бандит с большой дороги. Понимаете, а мы из него сделали героя. Ну вот мой папа, его вызывали, по-моему, что-то 6 раз в школу, наконец он не выдержал, взял книгу Пушкина, прочел Дубровского, и к моей маме в постели ночью как-то сказал, он говорит, слушай, а Саша прав вообще-то. Понимаете, но это стоило, понимаете, вы не понимаете, сколько здоровья. Вот чисто стоя с этой точки зрения. Добрый день, вы в эфире.
11: Здравствуйте. Я хочу вам рассказать случай из жизни моих друзей. Они живут в Германии. Дочка кончила, училась там прекрасно, все с отличием. Ей предлагали, чтобы она пошла учиться и быть врачом. А родители, ну, прекрасно знали английский, немецкий, в общем... Все у них в порядке, одна дочь. И вот она поступила в университет и не захотела быть врачом, а стала изучать химию. И проучила все годы, отличница была все года. И когда уже под конец, пару лет, она должна была что-то писать, она писала. И профессор, который руководил ее работой, он записал свою фамилию перед ее фамилией, хотя он ничего не делал.
0: Он соавторством занимался, я знаю такое, да-да-да-да-да, ну-ну.
11: Официально, вы знаете, девушка...
0: Я знаю, о чем речь, да-да.
11: Она верила в этого профессора, а потом он ее так все время, знаете, книги издает, она пишет, она трудится, а он первый, а она вторая. И вы знаете, она даже попала в психбольницу, но все кончилось хорошо, она не работает. Она мама, она, у нее и муж там прекрасно устроен, ей не надо работать.
0: Я понимаю, я понял.
11: Но вы понимаете, она сидит дома, она профессор, она кончила, да. Ей дали должность, все, а работать вот так она не могла, настолько нервы у нее были расшатаны. Она верила в это, и то же самое, что здесь. Вот и все.
0: Спасибо, спасибо за ваш звонок. Спасибо. Это, к сожалению, тоже регулярная практика. У моего папы это было. У моего папы был, как говорится, когда он писал диссертацию, у него были так называемые научные руководители. Я не буду называть имена и так далее. Они регулярно подставляли свои имена в ту работу, которую он проводил. Хотя они к этой работе не имели ни малейшего отношения. Они просто имели возможность это сделать, они его поддерживали. И поэтому, чтобы не испортить с ними отношения, он молчал. Но прекрасно все было понятно, что они делали. Это был Советский Союз. Но, в принципе, такая практика существует везде. Что, понимаете, вот там поют какие-то, вот это, певцы какие-то. Да, а вот человек, который берет и издает их песни. Он берет себя, подставляет в авторы. И эти певцы типа, ну ладно, ради бога, понимаете, но это за то счет того, что он еще один из авторов. Если на них там свалились миллионы там, или сотни миллионов долларов за эти диски, которые они там спели, он с этого получает широкой рекой там несколько миллионов. Это вроде кажется, что это копейки. На самом деле, поверьте мне, можно только жить с этого. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.
8: Дэвид Зон, радио, радио.
1: Американское радио на русском языке.
8: Дэвид Зон, радио.
1: Дэвид Зон, радио. В агентстве «Гудкер» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в «Гудкер» 718-635-3535.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Oceanfront views, great amenities.
3: Planning our next vacation?
2: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
3: Find anything good?
2: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
3: That has great rehab, right?
2: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
3: Perfect.
4: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
5: Часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Одиночество у подростков может способствовать развитию симптомов интернет-зависимости через постоянное прокручивание негативных мыслей. Результаты нового исследования показали, что одиночество и интернет-зависимость могут также усиливать друг друга со временем. Ученые трижды оценивали уровень одиночества, склонность к навязчивым переживаниям и симптомы интернет-зависимости с интервалом в 6 месяцев. Выяснилось, что одиночество связано с усилением руминации, навязчивого возвращения к негативным мыслям и переживаниям. Это, в свою очередь, предвещало рост симптомов интернет-зависимости, которая порождала новые руминации. Подростки попадали в замкнутый круг. Анализ показал, что руминация играет роль в переходе от одиночества к усилению интернет-зависимости. Обратная связь от интернет-зависимости к усилению одиночества не подтвердилась статистически. Авторы считают, что профилактика интернет-зависимости у подростков может быть эффективнее при одновременной работе с одиночеством и склонностью к навязчивому и негативному мышлению. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
6: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
8: Дэвидсон Радио.
9: Самые горячие новости.
8: Радиоигры.
9: И конкурсы в прямом эфире.
8: Аналитические программы.
9: И радиомосты.
8: Дэвидсон Радио.
9: Политическая ситуация.
8: События культуры.
9: Интересные люди.
8: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM.

0: С нами вы всегда на гребне волны.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы,
5: тараканы. Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Дэвид Зон Радио. Радио.
8: Американское радио на русском языке.
7: Дэвид Зон Радио.
8: Дэвид Зон Радио.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
10: Здравствуйте, господа. Я вот еще одну версию вам сегодня запущу, еще одну тему для обживления разговора. Директор ЦРУ Рэдклифф прилетел в Москву на военно-транспортном самолете Си-17. Самолет вылетел из Риги, что указывает на то, что Рэдклифф встречался в Риге с представителями Латвии. Это не, то есть не случайность. Журналист Майкл Вайс, который совершенно не за, скажем так, за Трампа, он пишет: если бы пришлось сделать ставку, я бы сказал Рэдклифф в Москве, чтобы предупредить против российской эскалации против Европы и НАТО. Это связано с разведданными США, которыми поделились с поляками, прибалтами, скандинавами, и совпадает с заметным всплеском предполагаемых диверсионных операций ГРУ и российской дроновой активности. Смотрите, Германию, Болгарию, Румынию и так далее. Для обменов пленными директор ЦРУ не нужен. Рэдклифф еще и самый проукраинский чиновник в администрации. Он отвечал за помощь Киеву с глубокими ударами. Контекст здесь важен. Билл Бернс ездил в Москву, это предыдущий директор ЦРУ при Байдене. Билл Бернс ездил в Москву в 2021 году, чтобы предупредить Путина против вторжения в Украину. Майкл Вайс, журналист. Ну вот вам вот такое вот, что значит, есть сведения, что планах Кремля по эскалации войны, переноса ее в страны Балтии. Ну, в частности, больше всего говорят, что возможен какой-то удар из Нарвы, вернее, по Нарве, это самая прорусская часть в Эстонии, там это очень все просто, прямо на границе. Вторая часть, говорят, удар, ну, Сувалковский коридор, я сомневаюсь, что русские будут трогать, потому что это фактически попытка оторвать Прибалтику от остальной Европы, я думаю, что они сами... Возможно, есть какие-то сведения, что Латвийская Латгалия будет под ударом, потому что там тоже прорусский, наиболее прорусский регион в Латвии. То есть это Даугавпилс, это Резекне. Это вот, как говорится, там все. Посмотрим, посмотрим. Понимаете, я знаю одну такую вещь, что в Латвии полно так называемых ждунов. Тех, которые ждут, не дождутся, когда, как говорится, придет Путин и, как говорится, всю эту независимость всех этих прибалтов прикончит раз и навсегда. Особенно в контексте того, что буквально 23 августа у нас была очередная достаточно печальная годовщина подписания пакта Молотова-Риббентропа. Именно по той самой Прибалтике, которая после этого стала частью огромной Советской империи. Ну, в общем, вот такие вот вам дополнительные сведения. Наш телефон 718-303-90-90. Можем еще это обсудить. Я вообще собирался обсуждать завтра, но тем не менее. Вот такая информация. Значит, вы понимаете, я вам скажу такую вещь, что, конечно, мы на Западе... Знаете, Запад именно был силен тем, что здесь была... Вот не просто военная какая-то машина колоссальная, или мощнейшая экономика, или заводы, и так далее, но, а он еще был очень силен своей честности. В академической среде, понимаете, никто не ставил под сомнение, понимаете, какие-то университеты, какие-то достижения ученых и так далее. Понимаете, то есть никто не ставил достижения такого, как Фрейд, понимаете? Вот, ну нет, потому что нет такого второго. Не было таких, вот еще таких людей. То есть были какие-то совершенно вот сногсшибательные ученые там, или Нильс Бор, понимаешь, то есть так далее. Не было таких вот других. И это все было на Западе, понимаете, поэтому если Запад этого лишится, то есть это, ну то есть можно, конечно, пережить со всей этой подмочной репутацией, но вопрос, а зачем? А зачем это делать, когда она уже есть? Зачем нам самим себя вот таким образом ронять? Ради чего? Ради какой-то политической корректности или ради того, чтобы какие-то обычные прохиндеи, понимаете, ничего особенного, обычные жулики, которые присосались к этой академии, чтобы они немножко жили лучше. Понимаете, мы боимся назвать жуликами из-за того, что они другого цвета. У нас наступила какая-то диктатура цветных мошенников. Мы боимся их посадить в тюрьму, потому что мы подпортим статистические данные. Поэтому, понимаете, сажается в тюрьму какой-то чты, там вот как в Нью-Джерси поймали, посадили каких-то 6 черных товарищей, у всех пишется белый. Он такой же белый, как я, балерина. Понимаете, это же не случайно. У нас идет обратный расизм. По всем направлениям, где только можно. При Байдене он шел в открытом, потому что Байден был старый, больной. И плюс был из этой партии сумасшедшей, которая, понимаете, даже зная, что это происходит, даже отплевываясь от того, что происходит, он бы этим заниматься не мог, не делал бы этого. Почему? Потому что это его партия, он не будет ее подмывать. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
11: Добрый день. Америка – это главный столб, на котором держится мировая цивилизация и мировая демократия. Но ее точат изнутри термиты – это демократы, социалисты, коммунисты. И они могут превратить в труху нашу страну изнутри. С этим вы правы, надо бороться. Но хочу еще дополнить насчет меньшинств. Мы, евреи, были в меньшинстве в Советском Союзе. Но чтобы поступить в какой-то вуз, наши дети – должно быть как минимум на голову выше других. Спасибо за внимание.
10: Спасибо. Ну, то, что если они будут здесь, допустим, если в Америке антисемитизм продолжится, и наши дети будут на голову выше, чем их сверстники, то это только лучше нашим детям будет, понимаете? Поэтому я вот говорю, что, понимаете, что, может быть, антисемитизм как раз им даст те же самые правильные понятия, которые были у нас. А именно, мы держимся со своими. Потому что это наш эффект выживания, понимаете? Не потому что, знаете, я вам скажу так, но вы меня поймите правильно, господа, мы все здесь свои люди, на радио уже как семья большая. И когда я говорю про евреев, я не говорю вот с какой-то злостью, Но я говорю, наверное, даже с горечью. Но еврейцы очень сложные люди. Очень сложный народ. Очень многогранный, очень многосложный, очень древний. С кучей тараканов, понимаете, скелетов. Понимаете, у каждого из нас и у всех нас вместе взятых тоже. Поэтому с нами иметь дело действительно, понимаете, надо иметь серьезный характер. Но при этом я вот не устану повторять, давайте держаться со своими. Почему? Потому что, вот именно поэтому, потому что вот когда ты имеешь дело с каким-то Хаймом Рабиновичем, этот Хайм Рабинович, даже если он будет тебе, понимаете, вот 99% с тобой не согласен, вот когда дойдет до этого самого, понимаете, что мы горим в одной печи, он будет вместе с тобой. И он поймет вот твои страхи и нужды и понятия на каком-то подклеточном уровне, понимаете, на уровне генетики. Понимаете, и мы можем очень быть несогласными по поводу политики, по поводу того, другого, третьего, десятого. Но когда ты сталкиваешься вот с этой пятой графой, объявленной в Советском Союзе, не объявленной в другом, в западном мире, ты становишься одним и тем же самым евреем. Поэтому это даже полезно. Антисемитизм как катализатор здравых мыслей для наших еврейских детей очень даже полезен. Они поймут, почему наши мамы, бабушки говорили, говорите, держите со своими, выходите замуж, женитесь на своих и так далее и тому подобное. Это не был расизм. Это было чувство самосохранения, чувство удовлетворения и уважения к самим себе. Потому что были люди, которые хотели раствориться и спрятаться, а были люди, которые хотели уважать себя. Вот те, которые уважали себя, они оставались вот в этом вот, в этой религии, в этом обществе, вот в этой вот, вот такое вот. Добрый день, вы в эфире.
12: Александр, добрый день, меня слышно?
10: Да, да, да.
12: Здравствуйте. Алло. Да, добрый день.
10: Да, слушаю вас.
12: Хочу вернуться, я не знаю, на лет 15-16 назад. Все вот эти товарищи, саудовцы, с того региона, которые проплатили товарищу Обаме, Хусейну, дорогу к президентству, после его вступления в президентство, весь путь в Америке, он перекроил эту историю. Он, оказывается, не такой же глупый человек, чтобы такое натворить. После него вот эта пурга вся негативная пошла.
10: Согласны? Он открыл это, скорее всего. Да я думаю, что он...
12: Ну, так послужил... я говорю, что он открыл, да.
10: Он, скорее всего, знаете, он был вот той вот, я даже не знаю, как сказать, вот той силой, которую эту пробку этого толчка этого выпустил, понимаете? Поэтому я думаю, что это в этом...
12: Да, вы никогда не говорили об этом, не обращали внимания, но после него вот это все движение и его... сотрудники, все, которые остались и при Байдене, это вся его бригада. И оказывается, это он рулил страной при Байдене. Байден вообще не понимал, где лево, где право. Так что с этого надо начинать.
10: Да, да. Спасибо. Спасибо. Обама, конечно же, оказывал влияние на демократическую партию. Понимаете, то, что он был... Давайте так говорить, Обама неординарный человек, конечно же, непростой, неординарный, не, знаете, как говорится, как просто ргоем, что говорят, но абсолютно нет. Он, конечно же, очень даровитый, очень продвинутый парень. И действительно, он был восходящей звездой демократической партии, которого они авансом выдвинули, потому что он был там сенатором какие-то там несчастные 2-3 года, до этого он был какой-то комьюнити-органайзер. Знаете, ему дали авансом Нобелевскую премию мира, то есть, ну, все это, вот это все не случайно. Поэтому, но, и в чем-то какие-то вещи Обама сделал правильно. Он сделал правильно, когда он пропустил Детройт через банкротство, он выручил General Motors и Chrysler от фактически коллапса. Он, то есть команда, не которую он конкретно возглавлял, он собрал там умных евреев, понимаете, типа Саммерса и других, которые фактически вытащили страну из финансовой дыры, вот эта великая рецессия, которую у нас они создали, вот этот вот знаменитый как говорится, вот этот, там их было 6-7 человек, и они фактически провели полностью реформу, экономическую реформу по выходу из этого кризиса. Потом они, значит, написали тоже СВО под его, как говорится, руководством Барни Фрэнк, вот это вот то, что вот был сенат, конгрессмен, он жив еще или, может быть, умер. Ну вот. Они написали этот новый Талмуд, понимаете, по кредитоспособности, ну, по правилам кредита и по правилам ведения финансовых операций. Понимаете, я вам скажу такую вещь, это не просто так все было сделано. Это было сделано, потому что в стране были совершенно четкие проблемы. И они их решили. Поэтому сказать, что они были абсолютно вот какие-то бездарные идиоты у Обамы, это, знаете, это могут махающие флагами на улице говорить. Я прекрасно понимаю, что Обама был очень комплексный человек, и какие-то вещи, которые делались при нем, или под его руководством, или под его эгидой, в принципе, оказались правильными. Вот то, что он с Детройтом сделал, что пропустил Детройт через банкротство, то, что не боялись сделать все республиканские демократические президенты, город фактически выручил. Сейчас город Детройт процветает. Понимаете? Он процветает, он на колоссальном подъеме, которого не было там до этого 50 лет. 50 лет все делали вид, что ничего не происходит. Поэтому, понимаете, я ему даю должное, что он что-то достиг. При этом, понимаете, он не мог уйти от своего самого себя. Он делал какие-то вещи, которые вот именно вот социальная политика, развратили вот это черное население, вот этих всех этих левых бандюганов, понимаете, всех этих левых террористов, которые у нас вот впервые встали при нем, он их не очень сильно поддерживал, но он им не оказывал сопротивления тоже. Когда было вот это началось все, Occupy Wall Street, 2011 год. Я это помню, как это было вчера. Я сам лично ходил туда с фотоаппаратом. Понимаете, вот именно с того все началось. А дальше это пошло-поехало, потому что мы не оказывали сопротивление. Первый, кто начал оказывать этому сопротивление, и то даже не в первую свою каденцию, а во вторую, это Трамп. В первую каденцию он этим движением не занимался. А сейчас он этим не занимается достаточно, как надо заниматься этим. Вот тоже такой момент. Добрый день, вы в эфире.
13: Алло, здравствуйте. Вот живем мы где-то немного лет. Да, здравствуйте. Я хожу в субботу по Парк-Эвеню, допустим, гуляю. И идут много евреев в синагогу. Нормальных да. евреев. И писатых, ничего, нормальные. И, в общем, их спрашиваю. Да, я их спрашиваю всегда, каждый раз, потому что другая группа ходила. Каждый день спрашиваю их, скажите, почему вы демократы? Почему? Вас гнобят. Вас уничтожают, вас оскорбляют. Почему вы демократы? They don't know, так сложилось. Понимаете, они говорят. Я говорю, ну время-то поменялось.
10: А вы знаете, почему? Вы знаете, почему они демократы, да?
13: Да, они говорят, так сложилось. И они
10: Они вам говорят правду. Они вам говорят правду. Да. Действительно, так сложилось.
13: Конечно. Да. Так сложилось, потому что тогда демократы защищали евреев. В то время, там, да. 50 лет.
10: Да. Вот вы говорите да. правду, да. Да,
13: да. да правду. Да. И, в общем, я говорю, так время-то изменилось, говорю. Я им говорю.
10: Когда что, их это коснется впервые, я понимаю, о чем вы говорите. Вы хотите ответ на ваш вопрос, я вам объясняю. Как только дети начнут страдать от антисемитизма, они это сами не поймут, пока их не ткнут мордой в это. Спасибо за ваш звонок. Они страдают от так называемой политической инерции. Я много раз рассказывал здесь, что антисемитизм, прежде всего, когда-то, давным-давно, шел с правой стороны, от христианско-монархическо-аристократических кругов. Мэр знаменитый Вены, который построил всю Вену, был прекрасный строитель, был очень, как говорится, деловой человек, был открытым антисемитом в начале 20 века, в конце 19-го, в начале 20 века. И он типа вот так открыто шутил, ты так же пахнешь, как евреи. Там кому-то, понимаете, кто не пах так, как он хотел. Знаешь, у тебя такой же длинный нос, как вот этого Ротшильда. Ну что вы хотите, а это же евреи. Они только все под себя, как говорится, делают. У них нет ни отечества, ни рода, ни племени. Вот эти вот разговоры были абсолютно нормальные в любой аристократической среде. В любой. В Англии, например, был король Эдуард, господи боже мой, шестой, по-моему, да. Или Эдуард VII, ну, сейчас посмотрю. Ну, в общем, так или иначе, у него в друзьях были Ротшильды. Почему? Потому что он был, ну, продвинутый человек для своего времени, понимаете? И он, Эдуард VII, сори, он правил с 1901 года по 1910, всего 9 лет. У него были евреи в приятелях. Я не знаю, водку они там вместе пили. Нет, но он слушал их советы. Размещал, в частности, он размещал деньги английской короны, их доходы, размещал в различные фонды или акции, которые ему советовали те же самые Ротшильды, которые были у него в приятии. Он на этом колоссально заработал. Английская корона утроила, по-моему, свои денежные средства именно за счет того, что он их послушался. То есть они у него были в финансовых советниках, друзьях водку вместе пили. Ну, вот что-то такое. Но в английском обществе, а по этому делу фыркали. Как это? Английский монарх, там, помазанник Божий, допустил к себе этих обрезанных. Во! Вот вам причина, почему евреи развернулись и ушли с правой стороны. А с левой стороны им говорили, вы такие же преследуемые. И евреи, да, были преследуемые, вы понимаете, вот в этом вся беда наша. Нас действительно преследовали. Что, в России не было погромов? Откуда шли погромы? Они что, шли с левой стороны, прежде всего? Нет, они шли справа. Они шли справа от царской власти, от правых черносотенцев. Поэтому евреи ушли вот в эту левую сторону, сделались, понимаете, зиновьевыми, каменевыми, троцкими и так далее, совершили революцию, и потом к ним приклеилось. Нет, евреи это, понимаете, равен коммунист, равен социалист, равен революционеру. А уже потом, когда появился Сталин, когда пошло все, поехало, внезапно возник левый антисемитизм. Уже на почве государства Израиля идеологический антисемитизм, что евреи не просто, понимаете, там какой-то народ, они еще и государство создали таких вот этих мародеров, как они сами. И с ним надо бороться, понимаете? Произошло то, от чего евреи убежали справа, прибежали к лево. Слева теперь то же самое. Значит, пока не произойдет, это займет время, господа. Это займет время. Инерция не может быть. Скорее всего, евреи не станут правыми, не станут левыми, они станут центральными. Они станут центральными, потому что справа антисемитизм тоже продолжается, он никуда не делся. Поэтому они, скорее всего, станут центральными. Я лично тяготею к центру. Чтобы не быть ни за тех, ни за других, а, ну, в смысле, понимаете, решать для самого себя. Что мне больше понятно? Мне больше понятно на сегодняшний день правые. Потому что они, ну, они цитируют нормальность, как я понимаю. Левые цитируют ненормальность. Я ничего нормального слева на сегодняшний день просто не вижу. Просто не вижу. У нас миллион каких-то проблем, которые правые не хотят, например, решать. Например, с той же медицинскими услугами и так далее. То есть тут нужны, конечно, серьезнейшие действия какие-то. И правые тоже там у нас партии импотентов. Но правые не хотят разрушить эту страну. Они ее ненавидят. А левые ее, да, ненавидят. Поэтому, ну, тут все понятно. Добрый день, вы в эфире.
14: Спасибо. Меня удивляет, когда грамотный человек говорит, что Трамп хорош президент, это, ну, непонятно нормальному человеку.
10: Как я вам уже так объяснил, почему. Спасибо. Я вам уже это объяснил, почему. У меня нет никаких личных... Никакой личной любви с Трампом. Он мне не брат, не сват, не родственник. Он нанятый мною и другими людьми, там, я не знаю, 78-80 миллионов человек, которые его наняли на временную работу, временную, ударение на временную. Он не вечный президент, он будет 4 года, после чего его надо отправить на пенсию, потому что он будет очень старый, древний и явно не понимающий целый ряд каких-то проблем. Но как момент, который, понимаете, как вот своего рода стенка против того левых нечистот, которые нас захватывают. Вот я сегодня первую часть передачи о них рассказывал. Вы, видимо, Соломон этого не услышали, потому что вы не хотите это слышать. Понимаете, вы, Соломон, хотите говорить, что Обама для вас замечателен, а Трамп плох. У вас стоит уже ментальный блок. Я в свое время ушел от этого блока. И вам советую уйти от него. Потому что, понимаете, когда вы начинаете рассуждать, понимаете, если бы мы обсуждали с вами вкус борща, и вы бы мне требовали признать, что борщ вот неправильный, потому что вам он не нравится, я бы, наверное, с вами согласился. И там, или по поводу авокадо. Я не люблю авокадо. Вот не люблю, и все. Мне не нравится ни его консистенция, ни его вид, ни вообще, ни его вкус. Хотя это полезно. Я его могу есть, но так, чтобы сидеть и восторгаться этими какими-то гвакамоле, шмакамоле, я не буду. Извините, не буду. Не мое. Но я же не буду, понимаете, но это вопрос вкуса. Когда мы говорим о политике, здесь должны включаться не вкусы, понимаете, нравится вам, понимаете, какой-то там товарищ. Или нет. А должны включаться голова. Вот включите голову, наконец. Я вам очень советую. И посмотрите, что происходит вот с этой левой стороны. Трамп единственное, что на сегодняшний день является вот этой заслонкой, которая держит все это. Если будет какой-то другой, который будет более умный, чем Трамп, более молодой, чем Трамп, такой же энергичный, как там, да слушайте, я 100% за. Он для меня идеальный в его правительстве на сегодняшний день это Рубио. Он, кстати говоря, и раньше был умный, но сейчас он просто показал свой мастер-класс. Мне не нравится Венс, честно вам говорю, не нравится. Я считаю, что он пустышка, но неважно. Мне не нравится Венс. Мне нравится Десантис во Флориде, но он не сильно продвинутый в голове. Хотя его можно, в принципе, сделать президентом, он имеет решительность, то, что нужно. И мне нравится Рубио, который может запросто пойти вице-президентом или даже пойти президентом. Я не знаю, кто пойдет первым, кто вторым, но это, в принципе, было бы реально. И это самое главное, это было бы работало. Почему? Потому что, ну, слушайте. Вот. О чем мы говорим? То есть это вопрос necessity, а не моих личных взглядов. О чем я вам и говорю. Так, господа, ладно, дай бог всем, как говорится, здоровья, продолжим завтра, тем много, видите, понимаете, тут у нас самолет из ЦРУ летает в Москву, можем предложить свои версии, что там происходит завтра. Всего доброго, пока.
8: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
15: У микрофона Лена Вишневецкая. Языковая сеть мозга у пожилых людей работает почти так же, как у молодых, несмотря на возрастные изменения других когнитивных функций. К такому выводу пришли исследователи Массачусетского технологического института и Бостонского университета. Активность языковой сети у людей разного возраста оказалась практически одинаковой по уровню и сохраняла связанность между отделами мозга. Молодые и пожилые участники одинаково реагировали на незнакомые слова и необычные грамматические конструкции. По мнению ученых, это может указывать на то, что специализированные системы мозга, отвечающие за языковые функции, устойчивые к старению, чем универсальные системы, обеспечивающие гибкое решение новых задач. Важно отметить, что сама языковая способность в исследовании напрямую не измерялась. Предыдущие работы экспертов показывают, что словарный запас и навыки чтения могут продолжать развиваться в пожилом возрасте, поскольку человеческий мозг накапливает языковой опыт на протяжении всей жизни.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Соединенные Штаты Америки ввели 50-процентные пошлины на некоторые канадские товары. Соединенным Штатам стоит всерьез рассмотреть списание государственного долга как один из инструментов решения долговой проблемы, пишет Нью-Йорк Таймс. Два американских самолета-заправщика KC-135, находившиеся на авиабазе Безмер на юго-востоке Болгарии, покинули страну. Федеральный суд штата Нью-Йорк признал незаконной и отменил приостановку выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, введенную администрацией президента Трампа. Верховный суд временно разрешил администрации президента Трампа продолжить строительство бального зала, примыкающего к Белому дому. Компания Google объявила, что приложение Gemini преодолело отметку в 1 миллиард активных пользователей в месяц. Профсоюз детективов полиции Нью-Йорка потребовал, как было сказано, навести порядок в комиссии по рассмотрению жалоб граждан. В городе Серфсайд, штат Флорида, полиция задержала 35-летнего Джордана Стивена Перозу по подозрению в совершении преступления на почве ненависти при отягчающих обстоятельствах. Фрэнсис Клиффорд Смит, бывший заключенный, отбывший, вероятно, самый длительный тюремный срок в истории США, умер в возрасте 101 года. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Соединенные Штаты ввели 50-процентные пошлины на некоторые канадские товары после того, как Вашингтону и Оттаве не удалось заключить торговое соглашение. Агентство Reuters подчеркивает, что при этом стороны обвиняют друг друга в безрезультатности напряженных переговоров. Кроме того, отмечается, что новые пошлины свидетельствуют об усилении напряженности между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Марком Карни и, вероятно, затруднят более широкие переговоры о продлении соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. Так Карни заявил о приостановке переговоров, а также о том, что Канада зеркально ответит на американские пошлины. Цитирую, «Я принял решение приостановить торговые переговоры с США и поручил канадским переговорщикам вернуться в Оттаву. Они добросовестно и упорно работали над защитой интересов канадцев на протяжении всех этих переговоров до самой последней минуты. Однако изменения в предложенных США условиях, внесенные в последний момент, были несправедливыми, нерентабельными и ставили под сомнение надежность любой сделки», указал канадский премьер. В свою очередь, торговый представитель США Джеймисон Грир в ходе пресс-конференции в Белом доме отметил, что канадское правительство отказалось от выгодной, по мнению Вашингтона, сделки с Соединенными Штатами, и американские таможенные пошлины на определенные канадские товары вступают в силу в субботу, так он сказал на пресс-конференции. Сегодня вечером, цитирую, «Канада отказалась завершить торговое соглашение на условиях, согласованных ранее на этой неделе. Это упущенная возможность для Канады наладить партнерские отношения с Соединенными Штатами, которые являются самой быстрорастущей экономикой в Большой Семерке», отметил Грир. Чиновник также сообщил, что Соединенные Штаты отказали Канаде в дополнительных уступках в отношении торговли сталью, алюминием, автомобилями и пиломатериалами. В ближайшей перспективе нового раунда американско-канадских переговоров не ожидается. Соединенным Штатам стоит серьезно рассмотреть списание госдолга как один из инструментов решения долговой проблемы, пишет Нью-Йорк Таймс. Несколько дней назад госдолг превысил рекордные 40 триллионов долларов, мы об этом говорили на прошлой неделе в нашей программе, и колумнист Нью-Йорк Таймс, автор книги под названием «Всемогущий», она посвящена истории денег, Пол Винья напомнил о древнем месопотамском механизме амарджи, массовом списании долгов. По его словам, около 4400 лет назад шумерский правитель Эмметена объявил об отмене ряда долговых обязательств, освобождении людей, попавших в долговую зависимость, и возвращении земель некоторым должникам. И автор отмечает, что подобные меры в древности использовали как способ предотвратить экономическую и социальную дестабилизацию, возникавшую при накоплении долгов. При этом повторение древней практики списания долгов сортов не обязательно, говорится в публикации в «Нью-Йорк Таймс». Однако Пол Винья настаивает, что списание госдолга следует рассматривать как инструмент переосмысления экономической политики. Цитирую, вряд ли мы увидим современный аналог амарджи, то есть месопотамской практики списания долгов, но как набор принципов для переосмысления наших отношений с деньгами, его применимость весьма обширна, говорится в статье. Статья газеты напоминает, что в мае Fox Business News со ссылкой на данные Бюро экономического анализа сообщал, что госдолг США впервые со времен Второй мировой войны превысил размер экономики страны. По словам главы Федеральной резервной системы Джера Пауэлла, нынешний уровень госдолга США остается управляемым, однако перспективы федеральных заимствований вызывают опасения. Два американских самолета-заправщика KC-135, находившиеся на авиабазе Безмер на юго-востоке Болгарии, покинули страну. Об этом сообщил министр обороны Болгарии Димитр Стоянов. По его словам, самолеты вылетели с базы в пятницу 21 августа. Куда они направились, министр не уточнил. И парламент Болгарии 22 июля, напомню, разрешил временное размещение на базе Безмер до 8 американских KC-135 до 250 военнослужащих США и необходимого оборудования на период с 24 июля по 1 октября. Их присутствие официально объяснялось поддержкой американских операций на Ближнем Востоке. В конце июля в Безмер прибыли два самолета-заправщика, другие KC-135 на базе в итоге не разместили. Размещение американской авиации вызвало протесты жителей Безмера и соседних населенных пунктов. Местные жители собрали сотни подписей против присутствия американских самолетов и выражали опасения, что база может стать потенциальной целью на фоне противостояния США и Ирана, то есть Иран по ней может ударить, по Болгарии. 20 августа мэр Безмера Росен Русев сообщил, что жители обсуждают публикации о возможных иранских ударах по американским объектам в Европе, хотя новых протестов на тот момент не планировалось. Стоянов отверг предположение, что вывод самолетов был результатом общественного давления или опасений перед возможной иранской атакой. Цитирую, все эти дни мы работали в тесной координации с американским правительством. Мы располагали предварительной информацией, наши решения основывались на ясной и точной информации, а не на теориях заговора, заявил болгарский министр. Ранее Стоянов сообщил со ссылкой на военную разведку, что прямой угрозы национальной безопасности Болгарии или объектам, где размещены американские силы, нет. Болгарские власти неоднократно подчеркивали, что американские KC-135 не должны были использовать территорию страны для нанесения ударов на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова в конце июля сообщила об этом главе МИД Ирана Аббасу Аракчи. Федеральный суд штата Нью-Йорк признал незаконной и отменил приостановку выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, введенную администрацией президента Трампа, сообщает Reuters. Судья Жанет Варгас, назначенная предшественником Трампа Джо Байденом, сочла, что госсекретарь Марко Рубио превысил свои полномочия. По словам Варгас, введенный порядок приостановки выдачи иммигрантских виз был явно незаконным, как она считает, и противоречил американскому иммиграционному законодательству. По ее словам, запрет на выдачу виз исключительно на основании гражданства заявителя противоречит установленным законам порядку рассмотрения миграционных виз. Иск против меры подали правозащитные организации, заявители на иммиграционные визы и граждане США, которые выступали спонсорами для своих родственников из стран, попавших под ограничения. В январе Госдепартамент распорядился приостановить оформление миграционных виз для граждан 75 стран, сославшись на риск того, что заявители станут зависеть от государственных ресурсов США. Госдепы тогда подчеркнули, что заморозка будет действовать до тех пор, пока США не будут уверены, что новые мигранты, как сказано, не будут жить за счет американского народа. Ограничения затронули, в частности, граждан Бразилии, Колумбии, Уругвая, Боснии, Албании, Пакистана и Бангладеш, а также ряда стран Африки, Ближнего Востока и Карибского бассейна. Также меры коснулись участниц СНГ. России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и Узбекистана. Еще раз говорю, это только несколько примеров, всего 75 стран. В 2025 году Госдеп аннулировал более 100 тысяч иностранных виз, включая около 8 тысяч студенческих. Это более чем вдвое превысило показатель 2024 года при администрации Байдена. И Верховный суд США временно разрешил администрации президента Трампа продолжить строительство бального зала, примыкающего к Белому дому. Решение позволяет возобновить надземную часть проекта на период рассмотрения судебного спора. Председатель Верховного суда Джон Робертс издал временный приказ, который заблокировал действие решения нижестоящих судов об остановке этих работ. Ранее Федеральный суд разрешил продолжить подземные работы по проекту, но ограничил строительство самого бального зала до дальнейшего рассмотрения дела. По данным судебных документов, стоимость проекта составляет $400 миллионов. Администрация Трампа указала, что по состоянию на 14 августа строительство частного проекта было завершено на 65%. На объекте работала бригада из 250 человек, которая выполняла работы по 20 часов в день, 7 дней в неделю. Помимо бального зала, план предусматривает строительство подземной части комплекса, включая охраняемые зоны и медицинские помещения. По данным администрации президента, эти объекты необходимы для обеспечения безопасности. Ранее Дональд Трамп объявил о планах строительства нового бального зала в Белом доме стоимостью $400 миллионов, и в рамках проекта предполагалась реконструкция восточного крыла здания. Трамп заявлял, что работы будут финансироваться за счет частных средств и пожертвований, а после начала работ Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал иск против проекта, заявив, что администрация Трампа начала строительство без необходимых согласований. Федеральный суд приостановил строительство бального зала до получения одобрения Конгрессом, и при этом апелляционный суд ранее разрешал продолжение работ по объекту, однако строительство оставалось предметом судебного разбирательства. Компания Google объявила, что приложение Gemini преодолело отметку в 1 миллиард активных пользователей в месяц. 1 миллиард. Став самым быстрорастущим продуктом в истории компании и 14-м сервисом Google, достигшим миллиардной аудитории. По данным Google, 63% пользователей теперь обращаются к Gemini голосом. Каждое пятое взаимодействие Gemini Live включает не только голос, но и камеру или демонстрацию экрана. А 38% запросов школьников и студентов содержат прикрепленные файлы. Более 100 миллионов активных пользователей Gemini приходится на iOS. Ежедневное приложение генерирует свыше 150 миллионов изображений. Gemini стал вторым крупным сервисом искусственного интеллекта, преодолевшим миллиардную отметку. ChatGPT, напомню, достиг этого уровня несколькими неделями ранее. При этом Google использует преимущества собственной экосистемы, интегрируя Gemini в Android, Search, Workspace и другие продукты. Отдельно AI Mode в поиске Google уже имеет более миллиарда пользователей в месяц, а AI Overview свыше 2,5 миллиардов. При этом именно наиболее массовая форма внедрения Gemini AI Overviews, автоматически формирующий готовые ответы над обычной поисковой выдачей. Над обычной поисковой выдачей остается. Вообще эта тема одной из самых спорных в продуктах Google. Независимые проверки показывают, что система по-прежнему уверенно выдает вымышленные или неверно интерпретированные сведения. В апреле исследователи Куми проверили AI Overviews на более чем 4000 вопросах с однозначно проверяемыми ответами. После перехода на Gemini 3 точность выросла до 91%, однако примерно каждый 11-й ответ оставался ошибочным. При масштабах Google Search это означает потенциально десятки миллионов неверных ответов в сутки, так что будьте очень осторожны, не доверяйте на все 100% искусственному интеллекту. Проблема вообще это получила уже и юридическое продолжение. В июне суд в Мюнхене постановил, что Google может нести ответственность за ложные утверждения, сформированные искусственным интеллектом AI Overviews. Поводом стал иск двух издателей, которых система ошибочно связала с мошенничеством и сомнительным бизнесом. Google намерена обжаловать решение, утверждает, что подавляющее большинство AI Overviews корректны, а отдельные ошибки не свидетельствуют о системном дефекте. Профсоюз детективов полиции Нью-Йорка потребовал навести порядок, как отмечено в комиссии по рассмотрению жалоб граждан CCRB, после того, как вскрылись публикации одной из сотрудниц ведомства, где полицейские сравниваются с Ку-клукс-кланом. Об этом пишет Нью-Йорк-Пост. CCRB – независимый орган, состоящий из гражданских лиц полностью, рассматривая дела, связанные с избыточным применением силы, злоупотреблением полномочиями, использованием оскорбительных выражений, и согласно скриншотам из соцсетей, датированных 2020 годом, в одной из публикаций Амади Белити написала: «Причина, по которой вы не видите, как полиция разгоняет митинги Ку-клукс-клана, та же, по которой вы не видите Ханну Монтану и Майли Сайрус в одной комнате». Записи обнаружили во время проверки биографических данных женщины перед запланированной встречей с детективом. Реакция профсоюза последовала незамедлительно, а сообщения были удалены, отмечает Нью-Йорк-Пост. Президент Ассоциации детективов Скотт Монро выступил с жестким заявлением, в котором подчеркнул, что подобные сотрудники не должны иметь отношения к расследованиям. Цитируя, ассоциация не позволит детективам сидеть за одним столом с позорным следователем CCRB, которая публично сравнивала полицию с Ку-клукс-кланом и продвигала отвратительный тезис о том, что полицейские нападают на тех, кого обязаны защищать, заявил Монро. Ее собственные слова ясно показывают, она ненавидит полицейских и не имеет права расследовать их деятельность. Конец цитаты. Ситуация осложняется тем, что Белити ранее была участницей программы NYPD Explorer, молодежной инициативы, призванной познакомить подростков с работой полиции, сообщили источники Нью-Йорк-Пост. Представитель CCRB Дакота Гарднер подтвердила, что агентство крайне серьезно относится к заявлениям о предвзятости сотрудников. До завершения разбирательства Белити отстранена от проведения интервью с детективами. Белити и ее представители на запросы Нью-Йорк-Пост не ответили. В городе Серфсайд, это штат Флорида, полиция задержала 35-летнего Джордана Стивена Перозу по подозрению в совершении преступления на почве ненависти при отягчающих обстоятельствах. Инцидент произошел на Хардинг-авеню. По данным следствия, супруги Авраам и София из Нью-Йорка шли по улице, когда к ним на электросамокате подъехал подозреваемый. Пероза начал выкрикивать в адрес супругов оскорбления антисемитского характера, угрожал им убийством, после чего нанес мужчине Аврааму удар по голове. Сотрудники полиции разыскали и задержали Пероза на его рабочем месте в местном ресторане, расположенном неподалеку от Хардинг-авеню. Ему предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах на почве религиозной или этнической ненависти, а также в домогательстве и запугивании. Исполняющий обязанности начальника полиции Серфсайда Джей Матлис подчеркнул, что правоохранительные органы будут жестко пресекать любые проявления антисемитизма и преступлений на почве ненависти. Супруги выразили благодарность полиции за оперативность и заявили, что инцидент не заставит их отказаться от поездок в Южную Флориду. Фрэнсис Клиффорд Смит, бывший заключенный, отбывший, вероятно, самый длительный тюремный срок в американской истории, умер в возрасте 101 года. Он скончался во сне в конце июня в специализированном центре для бывших заключенных 60 West в городе Рокки-Хилл, штат Коннектикут. Смит оказался в заключении по обвинению в убийстве 68-летнего Гровера Харта, охранника яхт-клуба в Гринвиче в Коннектикуте. Преступление было совершено 23 июля 1949 года, в 49 году, когда Смиту было 24 года, рассказывала газета The Boston Globe в большом материале о заключенном в 2023. Перед смертью Харр сказал полицейским, что на него напали двое грабителей, один из них был невысокого роста и в бандане. И тогда следователи подумали на Смита, который был хорошо известен полиции. В прошлом его уже привлекали к уголовной ответственности. Вскоре Смита задержали, когда он прятался в лесу с бутылкой краски для волос. При задержании он заявил, что невиновен. На то, что в убийстве участвовал именно Смит, указал второй подозреваемый Джордж Лоуден, который пошел на сделку со следствием. Несколько свидетелей заявили, что видели Лоудена и Смита в Кадиллаке, в котором нашли вещи, украденные из яхт-клуба. Суд в 1950 году признал Смита виновным в убийстве и приговорил к смертной казни на электрическом стуле. Смиту 8 раз подавали последний ужин, и всякий раз он избегал казни. казни. На протяжении нескольких лет после приговора виновность Смита и доказательства, на основании которых его приговорили к смерти, подвергались сомнению. Еще во время судебного процесса Лоуден отказался давать показания против Смита, заявив, что оговорил его, потому что ему угрожали избиением. В 1951-м от своих показаний отказалась одна из свидетельниц, которая перед этим утверждала, что видела Смита вместе с Лоуденом в том самом Кадиллаке, где нашли награбленное. В дальнейшем заключенный из Алабамы по имени Дэвид Блуметти заявил, что именно он, а не Смит, участвовал в нападении на яхт-клуб. Суд, правда, не сочел эти доводы достоверными. Кроме того, один из полицейских, майор Лео Кэрролл, участвовавший в расследовании убийства, дал показания, что, по его мнению, Смит невиновен. Цитирую, «я даже не уверен, что он присутствовал при убийстве», заявил Кэрролл, выступая перед комиссией по помилованию. Все эти сомнения позволили Смиту избежать электрического стула. И в 1954 году, за 2 часа до запланированной казни, его смертный приговор заменили на пожизненное заключение. При этом новое судебное разбирательство по делу так и не назначили. Сам Смит всегда настаивал на том, что невиновен. За исключением коротких перерывов Смит провел в заключении более 70 лет. В это время он трижды оказывался на свободе. В 1967 году Смит, испытав все имеющиеся возможности обжаловать вынесенный приговор, угнал грузовик и сбежал. Его задержали спустя 12 дней и вернули в тюрьму. В 1974 году Смита освободили на один день, чтобы он смог съездить на Рождество к семье, после чего вернули в тюрьму, рассказали в департаменте исправительных учреждений штата Коннектикут. В 1975-м Смит получил право на условно-досрочное освобождение, однако пробыл на свободе всего 10 месяцев. Вскоре его задержали из-за мелкой кражи и хранения оружия. Хотя его фактически не судили, произошедшее сочли нарушением условий освобождения, поэтому он снова оказался в тюрьме. В дальнейшем Смит несколько раз отказывался от предложения об условно-досрочном освобождении, рассказывал Ричард Спарако, возглавляющий совет по помилованию и условно-досрочному освобождению. Именно Спарако в 2012 году обратил внимание на то, что Смит остается в заключении, несмотря на то, что с 1970-х вопрос о его условно-досрочном освобождении должен был подниматься раз в несколько лет. Спарако направил свою сотрудницу к Смиту, но заключенный отказался с ней встречаться. Он не хотел иметь ничего общего с условно-досрочным освобождением, говорил Спарако. Журналистка Бонстон Глоуб, которая общалась со Смитом в 2022-2023 годах, спрашивала у него, почему он не соглашался на условно-досрочное освобождение. «Это чепуха», отвечал на тот момент 98-летний Смит и признавался, что не помнит причин. Наконец, в 2020 году пожилого заключенного уговорили подать заявление на условно-досрочное освобождение. Во время слушаний Смита спросили, почему его нужно освободить. «Я сижу здесь уже очень долго, мне 95 лет», — ответил он. Его освободили в 2022 году. Поскольку Смиту некуда было идти, ему предложили поселиться в доме престарелых 60 Вест, который власти создали специально для бывших заключенных. Оказавшись в центре, Смит продолжил считать себя заключенным, несмотря на то, что у него была возможность выйти на улицу. Для этого кто-то должен был запросить разрешение и выписать его под свою ответственность, но этого никто никогда не делал. Автор Boston Globe предлагала Смиту связаться с его двоюродным братом в Бостоне, но Смит отказывался. «Я не хочу ставить его в неловкое положение», — говорил он. «Кто захочет признаться, что он родственник человека с таким приговором?» Смит умер 25 июня 2026 года. После смерти его тело кремировали. Родственники в церемонии прощания не участвовали.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячей.

0: Макса Рос «Социум». Каждый вторник с 4 до 5.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
2: «Дэвидсон Радио».
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: «Дэвидсон Радио».
1: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Финский моряк построил яхту на солнечных батареях и проплыл на ней 5700 километров до Ибицы. Мужчина продолжает свое путешествие, пересекая Атлантику. Премьер-министр Японии Санае Такаити рассказала, что ощутила одиночество и грусть после того, как из ее резиденции вытравили таракана. Сама Санае Такаити отказывалась убивать насекомое из-за веры в реинкарнацию. Трамп заявил, что не имеет ничего против использования французского языка в качестве официального в Канаде. «Я бы никогда не стал препятствовать праву канадцев говорить на французском языке. Я даже никогда не думал о такой глупой затее», — написал он в соцсети True Social. По словам Трампа, премьер-министр Канады Марк Карни пустил этот слух в попытке получить от своих граждан политическую поддержку. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Министр финансов Скотт Бессент объявил о старте операции «Экономический изгой» против Тегерана. США исключили Сирию из списка государств-спонсоров терроризма. 40 тысяч человек эвакуированы из-за лесного пожара в Неваде. Администрация Трампа хочет ввести плату более 100 тысяч долларов за новые рабочие визы H-1B. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон.

0: И гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Все это слышно по радио.
5: Davidson Radio. Нас хорошо слышно.
6: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».
7: Добрый день, дорогие друзья. Итак, мы сегодня опять-таки начинаем и продолжаем наш разговор с нашим гостем Александром. Не стану называть его last name, но знаете, что это Александр Рапопорт, актером, психотерапевтом и ведущим психологических тренингов. В прошлой программе мы познакомились с его профессиональным и творческим путем. А сегодня поговорим о том, что касается каждого из нас, как строить отношения, понимать себя и слышать другого человека. Вопросы к Александру, пожалуйста, в нашем эфире сегодня разрешаются. У вас есть сегодня, дорогие друзья, у вас есть колоссальнейшая возможность позвонить, задать вопрос.
8: Люди знают, по какому телефону позвонить?
7: Так, все знаю, 303-90-90. Добрый день, Александр.
8: Да, добрый день. Я просто думаю, что сейчас ты задашь вопрос, люди начнут звонить, а я еще даже не поздоровался.
7: Пусть пока.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
7: Так вот,
8: дамы и господа, или как любил говорить Миша Гульков, товарищ. Здравствуйте, товарищ.
7: Да.
8: И товарки.
7: Я просто хочу напомнить нашим слушателям, это крайне такая, в общем, такая редкая возможность, чтобы Александр находился здесь, у нас на Davidson Radio. И я с глубокой благодарностью отношусь к каждому его слову сказанному.
8: Рай, спасибо тебе, спасибо
7: тебе.
8: Ну
7: ладно,
8: спасибо, что меня завез.
7: Но...
8: Что сам сказал?
7: Сам сказал, что каждому человеку приятно, когда его хватит.
8: Нет, я же не говорю, что мне неприятно. Мне приятно, я и говорю спасибо.
7: Так, господин Рапопорт, дайте слово. Итак, Александр, почему тема взаимоотношений сегодня стала особенно актуальной? Я просто повторяю, что сегодня у нас в эфире Александр Рапопорт. Если у кого-то какие-то возникнут вопросы, то, пожалуйста, звоните, он с удовольствием.
8: Но только я не смогу провести консультацию по радио.
7: Но об этом
8: я шучу. Задай вопрос. Значит, почему сегодня ты говоришь?
7: Почему тема взаимоотношений сегодня стала особенно актуальной?
8: Она не стала сегодня, Рая, особенно актуальной. Она всегда была особенно актуальна. Всегда. Тема взаимоотношений между людьми вообще и тема отношений, взаимоотношений между мужчинами и женщинами, родителями и детьми, партнерами, бизнес-партнерами, политиками. Тема взаимоотношений важна давно и всегда. Но если люди моего, скажем, возрастного сегмента, там, может быть, даже твоего, помнят, что раньше этому учили вообще-то в семьях.
7: Это правда.
8: И еще, не во всех, но это было как-то принято.
7: В большем количестве.
8: А потом этому учили в школах, учили в институтах, учили. Люди собирались как-то, разговаривали на эти темы. Предмет домоводства был в школе, я помню. Mm-hmm. А, скажем, в мединституте у нас был такой курс «Этика и деонтология», то есть какие-то вот такие вещи. Сегодня этого нет. Сегодня этого не то, что нет, сегодня этого,
7: не настолько,
8: как правило, нет. В той степени нет. И, естественно, где людям научиться общаться? Где людям научиться законам взаимоотношений, учет этих законов, есть законы, приводит к гармоничным отношениям, а неучет приводит к разлухе, к краху. Понимаешь, к разрыву отношений, к отсутствию отношений. Вот. И сегодня огромное количество так называемых, почему я говорю так называемых, особенно большое количество так называемых специалистов ведут эти тренинги, и очень важно понимать, а как выбрать себе правильного тренера, понимаешь? Но первое, что надо сделать, это надо поинтересоваться, а как у него дела у самого. Понимаешь?
7: Вот в этом и вся проблема, когда человек сам не знает, как у него самого.
8: Ну, представь себе, когда ведет, допустим, тренинг женщина средних лет, которая, как любил говорить...
7: А что такое средние лет? Средний?
8: Не, женщина средняя, взрослая женщина. Ага. Средних лет, да. Взрослая.
7: Ага.
8: Которая никогда не была в счастливых отношениях, как любил, кстати, повторять Саша Грант, перефразируя одного из наших с ним общих знакомых, приятель. Он говорил, я был женат 8 раз, и все удачно. Понимаешь? Когда она не была замужем, у нее нет детей, у нее нет отношений, и она рассказывает, что надо делать и чего не надо делать. Понимаешь?
7: Так вот, с чего начинается построение здоровых отношений?
8: Построение здоровых отношений?
7: Подожди, я еще не закончила. С пониманием другого человека или, прежде всего, с пониманием самого себя?
8: Прежде всего, с пониманием себя. Если ты помнишь мой центр психотерапевтический,
7: конечно,
8: который был,
7: помню.
8: Он назывался как, помнишь?
7: Peace of mind.
8: То есть
7: спасибо.
8: Мир...
7: Вот не постесняюсь, когда Борис Сталец меня привел непосредственно к Александру Рапопорту в офис. Он сейчас не будет это помнить, и я помню.
8: Я не помню.
7: Помнишь, да?
8: Ты меня сейчас обвинила в Альцгеймере.
7: Так вот, помню, как Александр сказал, ты чем там занимаешься? Ты можешь сказать, чем ты занимаешься? Иди учись и поднимай свои навыки, это те, которые ты знаешь. Так вот, с чего начинается построение здоровых отношений, с пониманием другого человека или, прежде всего, с пониманием самого себя? Вы уже ответили.
8: Подожди, с пониманием себя, но не просто самого себя, а пониманием, кто ты, что для тебя является комфортное существование. Есть такое понятие в актерской профессии сверхзадача. И если ты задашь вопрос любому человеку, который более или менее понимает, о чем идет речь, сверхзадача у актера ли, у персонажа ли, у режиссера ли, у ведущего, там, у инженера, у IT, сверхзадача одна,
7: да.
8: Счастье.
7: Это
8: быть счастливым. Быть счастливым.
7: Но,
8: а вот из чего состоит счастье, это люди формируют по-своему.
7: Ну, не каждый понимает, что такое счастье. Он даже не... Порой даже люди, категория людей, они счастливы, но они все время недовольны. Постоянно у них...
8: Не-не-не, они не счастливы. Они... Если они недовольны, они уже несчастливы. Так вот, понимаешь, у каждого человека это по-разному, но на самом деле это главные вещи такие. И, если говорить о человеке, о любом, мужчине, женщине, неважно, и о персонаже, кстати, это человек, для которого ты являешься, вот если это мужчина, ее человеком, а она является твоим человеком. Это первое. Которому без тебя хуже, чем с тобой, и тебе без нее хуже, чем с ней. Второе – это занятие, без которого ты не можешь существовать, потому что ну, это твоя мечта, вот ты хочешь заниматься этим. И заниматься нужно только тем, без чего ты жить не можешь. Потому что родители же детей своих посылают в какие-то там... Почему-то обязательно надо высшее образование. Ну, это неплохо. Но хорошо бы, чтобы ребенок захотел заниматься чем-то. Понимаешь? Ну, поместили его в институт. Ну, поместили меня в свое время в медицинский институт. Да? Не поместили, я поступил сам, но дело не в этом. А дело в том, сейчас я благодарен родителям. Но я тогда не хотел быть врачом, а хотел быть актером. Я теперь понимаю, стань я актером тогда, я бы, во-первых, давно уже вышел в тираж. Понимаешь? Потому что не так уж много людей моего возраста
7: какой
8: занят.
7: Какой у тебя возраст, команда?
8: Понимаешь? Но я бы вышел в тираж. Но самое главное не это. Самое главное... что мне бы снесло крышу от звездной болезни тогда.
7: А сейчас не сносит?
8: А сейчас нет, потому что я как-то это само собой произошло, ну как бы само собой, я бурил эту дырку, понимаешь, все время. Но оно произошло уже тогда, когда я уже с собой обо всем договорился. И вот этот peace of mind, то есть мир самим собой, у меня наступил.
7: Так вот,
8: надо понять, кто ты. А второе, понять, какой партнер или партнерша, понимаешь?
7: Угу.
8: Тебе хотелось бы, чтобы составил с тобой компанию, пару. И почему? Почему? Потому что есть люди, которым обязательно нужен, партнер по каким-то социальным соображениям. Или по финансовым соображениям. Ничего страшного в этом нет. Но я считаю, что самое главное – это любовь. Понимаешь? Без которой счастья быть не может.
7: Так вот скажи, какие ошибки люди чаще всего совершают в отношениях?
8: Люди совершают самые большие ошибки, идя в отношения, потому что, вроде как пора быть в отношениях, понимаешь?
7: Ну, ты можешь более подробнее изложить?
8: Наступает пора? Определенный возраст, там социум говорит...
7: Подожди, почему
8: в этом
7: только возраст наступает?
8: Нет, это не только возраст, статус социальный, родители, общество. Женщине положено быть замужем. Понимаешь, как-то так устоялось. Сегодня уже очень многие женщины говорят, а мне, в принципе, вот я даже своим участницам тренингов, взрослым, Рая, смотри на меня.
7: Я слушаю, это значит...
8: На меня
7: давай,
8: посмотри.
7: Давай.
8: Я же с руками
7: Да.
8: Вот. В определенном возрасте... Она говорит, мне надо найти кого-то, никого искать не надо. Вы найдете друг друга, если будете заниматься собой по самосовершенствованию, по выходу на уровень, как я люблю говорить, конкурентоспособностей. Не надо, опять же, это режиссеры говорят хорошие.
7: Угу.
8: Вот последний, кто это говорил мне, это был Миша Ефремов, который говорил... Ну, не мне, он всем говорил, ребята, не старайтесь понравиться и не бойтесь не понравиться. Будьте самими собой и при этом умейте включать по щелчку и выключать по щелчку ту или иную краску. Это относится не только к актерам, это относится к каждому человеку.
7: А скажи, пожалуйста, почему нам бывает так трудно открыто говорить о своих чувствах и на самом деле о желаниях? Вот скажи, почему иногда так бывает?
8: Ты сейчас про кого говоришь?
7: Ты
8: говоришь все. Нам это...
7: Нам всем.
8: Нет, по-разному бывает.
7: Тебе нет.
8: Мне нет. Другой вопрос. Ты помнишь, на чем базируется психотерапия, как метод лечения?
7: Давай сам отвечай. Вчера, в прошлый раз сказал мне Раиса, ты задаешь вопросы и сама отвечаешь. Поэтому сегодня ты задаешь вопросы и сам отвечаешь.
8: Я сам и отвечаю. Психотерапия базируется на проговаривании вслух,
7: абсолютно,
8: не продумывании.
7: Потому что когда человек...
8: А проговаривание вслух, потому что включается аудиальный...
7: А когда он проговаривает, он уже слышит.
8: Сказать, что проговаривает? Мы вместе будем говорить?
7: Нет, нет.
8: Парный конференц? Значит, на проговаривание вслух чувств. Но, когда приходит к психотерапевту, к психологу, ну, к психиатру реже, потому что психиатр все норовит выписать рецепт. Как-то психиатры не очень расположены к разговору. У меня была одна знакомая, доктор-психиатр, здесь уже, в Америке. И она сидела в кресле, и заходил пациент, и говорил: здравствуйте. Она говорит: не надо садиться, выписала рецепт. Да. И я ее спрашиваю: ты что? Ну как же, ну поговори. Она говорит: да пошли они. Все, ей просто не место ни в медицине, ни тем более в психиатрии. Но не важно. Важно то, что когда человек приходит к психотерапевту, он же приносит чувства негативные. Он же не приходит и не говорит: Рая, я пришел к тебе, чтобы рассказать, как мне хорошо, здорово. Ну, да? Поэтому он пришел, проговаривая чувства негативные. Депрессия, ну, с его точки зрения, там, апатия, тоска, тревога, подозрительность, там, разрыв, то, что называется фрустрация, разрыв на части и так далее. И так далее. Понимаешь? И тогда психотерапевт, нормальный психотерапевт, выводит этого человека на разговор, в котором он или она проговаривают свои чувства негативные. И когда чувства проговариваются, что наступает? Наступает так называемая дезактуализация этих чувств. То есть они перестают, они рассыпаются, они перестают быть значимыми. И он говорит: да, нормально все. Так вот, точно так же и с положительными словами. «Я тебя люблю», «Я тебя люблю», «Я тебя люблю», «Я тебя люблю» со временем превращаются в три ничего не значащих слова. Поэтому я и говорю: никогда не спрашивай, ты меня любишь? Потому что человек, если любит, он скажет. Если он не говорит, почему-то...
7: Не вызывает и чувства.
8: Не пришло время. Понимаешь, да? Поэтому надо учиться, что слово, во-первых, должно быть сказано вслух, даже самому себе. У меня есть техники такие, которые называются «игра в раздвоение личности». Игра. Ну, потому что раздвоение личности – это психическое заболевание, а игра в раздвоение личности – это техника, которая пришла мне в голову в свое время, когда у меня была экстремальная ситуация. Вот. И поэтому техники надо присваивать, но я не могу, вернее, это будет неправильно, если я тебе расскажу: вот такая техника, вот такая, вот такая, вот такая, вот такая, и ты скажешь: я поняла, или скажешь: я поняла, пойдешь и скажешь: да, я услышал. Нет, это надо делать дублями, и присвоить как некий свой навык. Вот тогда все будет хорошо. И тогда я говорю очень многим женщинам, взрослым, я тебе говорю, взрослым женщинам, очень может быть, что конкретно тебе, или конкретно тебе, или конкретно тебе, ну, я имею в виду конкретно...
7: Ну, да, в общем, да.
8: Я же не рассказываю всем женщинам, как надо себя вести со всеми мужчинами. Я рассказываю конкретно тому, кто ко мне обращается. Я говорю: ты знаешь, очень может быть, что тебе замужество как жанр не нужны. Понимаешь, может быть, тебе нужно жить вот в охотку, что называется. Тоже вариант. Так тоже вариант. И иметь какие-то отношения с каким-то конкретным человеком, ну, женщине, с мужчиной, допустим, который не собирается, там, не собирается жениться или венчаться, или пойти в синагогу, понимаешь, а хочет просто быть в отношениях. Так тоже можно.
7: Скажи, пожалуйста, как правильно выражать недовольство, чтобы разговор не превратился в конфликт? Слушай, пришел и начинает сразу: она плохая, она нехорошая, а ты золотой. Вот,
8: ты сейчас говоришь, когда человек, общем, да, когда разговаривают два человека,
7: да.
8: Значит, не работают претензии, не работают запреты, не работает декларация, высказанная на высоте эмоционального накала. Работают только, опять же, определенные техники. Если человек... Ведь, собственно, как устроено... Почему люди... скажем, пара, приходя ко мне, никогда не ссорится. Знаешь, почему?
7: Ну, ты их так...
8: Нет, потому что, когда говорит один, я им предлагаю выбрать, кто говорит первый. И когда говорит первый, второй не имеет права голоса, даже если он сидит рядом. Вернее, он сидит рядом,
7: но они же не выдержанные.
8: Нет.
7: Как только услышит негатив, что она сказала...
8: А все, он сразу начинает: это не так, а я говорю: тебя... А я говорю: тебя здесь нет.
7: Да.
8: Когда она скажет, что я закончила, говорит, тогда... Ты будешь говорить,
7: хорошо,
8: тогда
7: что у него это работает, вот это вообще.
8: Работает, если люди следуют этим правилам. Если не следуют, Рая, я только что вначале сказал, если не следовать законам работа, то никакого результата не будет никогда. Тони Робинс когда-то сказал, knowledge, it's not the real power, it's just potential power.
7: Exactly.
8: The real power is the ability to act. Все.
7: Так вот, где проходит граница между компромиссом и отказом от самого себя?
8: Компромисс – это всегда… Не бывает компромисс односторонний, ты понимаешь? Компромисс, он поэтому называется компромисс. Когда мы с тобой разговариваем, и мы высказываем противоположные точки зрения, и мы с тобой в отношениях, в дружеских, там, в семейных, в любовных, в романтике, неважно, то тогда идеальный вариант, знаешь, как сделать? Вот ты предлагаешь что-то, и я предлагаю, а я предлагаю что-то другое. Самое лучшее, как ты думаешь, что? Когда кто-то, кто помудрее, скажет, слушай, давай мы вот этот сначала сделаем то, что предлагаешь ты, а потом там сделаем то, что... Давай мы день проживем, как предлагаешь ты, а день, как я, неделю, как ты, неделю, как я. Понимаешь? Давай мы будем пробовать, давай ты будешь пробовать делать то, что предлагаю я, как будто это родилось у тебя.
7: Ну, хорошо.
8: Ну, много техник.
7: Ну, техник много, но как понять, что это на самом деле очень часто люди нарушают границы. Вот как говоришь, ты два человека встречаются, и два человека начинают разбирать отношения, и ты не так говоришь, и зачем, да, и вот это вот...
8: Это называется обвинение. Это называется предъява, претензия, назови это как угодно. Понимаешь, когда... Послушай, когда, Рэ, ты высказываешь... Допустим, ты хочешь поговорить со своим там мужем.
7: Например.
8: Или коллегой.
7: Вот это вот второе мне больше...
8: Смотри, если ты начнешь разговор с указыванием своему оппоненту в данном случае, на его недостатки, разговор окончен уже.
7: Да.
8: Потому что как только ты открыла рот, он уже закрыл уши. Он тебя не слышит. Ты говоришь, но он тебя не слышит.
7: Эмоции.
8: Понимаешь? А вот если ты подъедешь к этому, Рая, по технике, которая существует, которая называется I feel, понимаешь?
7: Аккуратно подойти к этому. И
8: я чувствую. Это я сообщение. И надо... Послушай, и тут надо. Это надо, чтобы я описал. Но лучше всего, если я это опишу конкретному человеку, который ко мне обратится. Но вообще это делается так. Надо сначала учесть три фактора, без которых разговор вообще не происходит. Фактор первый – время. Фактор второй – место. Фактор третий…
7: А что значит место?
8: Я скажу, ты же мне не даешь закончить.
7: Блин, у нас мало времени.
8: Ну, давай не будем говорить.
7: Будем.
8: Ну, тогда не перебивай меня, и все будет хорошо.
7: Да.
8: Смотри, место, время и самое главное – состояние обоих участников разговора. Смотри, теперь, что такое место? Место – это такое место, которое предрасполагает к разговору. Это может быть дом, это может быть прогулка там неспешная, это может быть кафе. Время – это надо иметь определенное время. Надо, потому что в это время ты будешь что-то говорить, а человек должен будет, вернее, не должен будет, хорошо бы, если бы тебя слушал и понимал, о чем ты. Поэтому... А теперь состояние. А состояние должно быть сбалансированное. Оба должны быть выспанными. Оба должны быть в неторопливом статусе. Оба хорошо бы, если бы не спешили никуда, понимаешь? Чтобы на них не висели какие-то дела, которые только что закончились или только вот-вот должны начаться.
7: Настрой должен.
8: Да. Это должно быть ровное состояние. Чашка чая... бокал вина, ну, что-то такое. И тогда ты можешь... Я просто начало скажу.
7: Да-да-да.
8: И тогда ты просто говоришь ему, ты знаешь, вот я очень рада, что мы сейчас вместе, и мы с тобой вроде как не во взвешенном состоянии, и время у нас есть. Ты знаешь, я бы хотела с тобой, как, в принципе, с самым близким человеком, поделиться некими своими... ощущениями, чувствами своими.
7: Чувствую.
8: Поделиться чувствами, поделиться. И ты начинаешь говорить о том, что происходит с тобой. А с тобой происходит вот что. А с тобой происходит некое, твое собственное, твоя собственная потеря себя, понимаешь, значимости своей. Ты рассказываешь ему, допустим, о том, что ты потеряла, ощущение собственной значимости в нашей паре, в нашем доме, на нашей работе. Понимаешь? И ты ни разу, Рая, ни разу за весь этот разговор... Он может сказать, а я-то что? Это я...
7: При чем здесь я вообще?
8: Ты вообще ни при чем. Это все я.
7: Ну да.
8: Ты молодец, спасибо, я тебе очень признателен, ты меня слушаешь, мне очень важно твое мнение, поэтому дай вот я сейчас немножко при тебе поговорю, при тебе. Не тебе, а при тебе. Понимаешь? Угу. И он становится важным для себя человеком. И это никакой не фейк, это ты не обманула его, это так оно на самом деле. Ты просто сказала, вот давай я сейчас буду говорить, но только в этот момент, если ты что-то скажешь, я собьюсь, понимаешь? Угу. Забуду, о чем я, и буду нервничать. Поэтому дай я, ну, какое-то время просто поговорю. Понимаешь? И теперь вопрос. А этот мужчина, муж ли, начальник ли, коллега ли, а он или, наоборот, она, если начал мужчина, а она готов, он готов слушать это, ничего не вставляя? Не всегда и не все. И ты ему скажи, ты можешь какие-то вопросы задавать, там, уточняющие? Может быть, там, проясняющий. Но давай сделаем так. Ты, когда тебе придет что-то в голову, напиши это там на листе бумаги или в телефоне у себя там. Лучше на листе бумаги ручкой, угу. Руками. И тогда скажешь, да, вот я хотел спросить тебя, можно спрошу? И тогда ты говоришь, ну, говори. И тогда, Рай, это техника I feel. И ты говоришь, мне стало...
7: Хорошо.
8: Мне стало плохо, как-то последнее время что-то как-то плохо. Я еще даже, может быть, сама не понимаю, в чем дело. Вот я как раз поэтому и с тобой и хочу поговорить. Я перестала быть значимой, как мне кажется, может, я ошибаюсь. Понимаешь, да?
7: Помоги разобраться.
8: И тогда оппонент, если это твой человек, Рая, потому что если это не твой...
7: А вы считаете, с своим человеком лучше разговаривать, чем с человеком, которого ты не знаешь, например? Но это не значит, что...
8: Ты имеешь в виду со специалистом?
7: Нет.
8: А с кем?
7: А вообще, ну вот так.
8: Нет, индивидуально. Вот ты знаешь, мне очень часто говорят, я поговорила там с каким-то, да. Я не знаю, каким-то человеком, который да. В этом разбирается.
7: Да.
8: Очень часто себя называют психологами, угу. Люди из сферы обслуживания, там, угу. Из спаус, там, сервиса, услуги там, красоты, там, люди, которые общаются с людьми, они, не... кто-то умеет общаться лучше, кто-то хуже, но... Психологическая помощь – это удел все-таки людей, получивших это образование. И мало того образования, имеющих опыт большой,
7: наверное,
8: долгий.
7: Опыта больше должно быть, правильно?
8: Конечно. Ну, как может человек, который только-только окончил какие-то... Мне одна девушка говорила, я могу окончить там курсы какие-то, получить сертификат. Ага. Я говорю, и что дальше? Дальше. Она говорит, сейчас это востребовано, мне кажется, я могу это делать. Я говорю,
7: кажется.
8: Тебе кажется. Понимаешь? А надо, чтобы это не тебе казалось, а чтобы это было на самом деле. Очень часто и мужчины, и женщины говорят, ой, ко мне обращаются люди, я могу быть психотерапевтом, допустим.
7: Могу быть.
8: Вот, ты знаешь, моя жена Люся, ты же знаешь ее?
7: Или.
8: Она работала менеджером в моем офисе, вот в этом Peace of Mind,
7: конечно,
8: ты знаешь.
7: Конечно, я помню.
8: И она... Действительно, не имея этого образования...
7: Но у нее, кстати, очень хорошо получалось.
8: Да, да. Но
7: она умеет расположить.
8: Да, она умеет расположить. Но дело все в том, что тут очень важно, что нельзя оказывать непоправимую помощь, понимаешь, невостребованную. Надо обязательно, чтобы люди обратились. Тогда это будет работать.
7: Так вот, скажи мне, пожалуйста, почему у нас так мало времени?
8: Ну, что я могу
7: сделать? Хочется с тобой говорить.
8: Почему? Время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет.
7: Да, это правда. Почему во время конфликта мы иногда говорим слова, о которых потом жалеем? И как научиться вовремя остановиться?
8: Рая, нас... отвечаю. Во время конфликта мы говорим слова, и уже в этом месте надо поставить точку. Никогда нельзя во время конфликта, то есть на высоте уже, на высоте эмоций, эмоционального всплеска, никогда нельзя ничего говорить вообще. В этот момент только можно что-то хорошее сказать. Я тебя обожаю. На высоте эмоционального накала. Ты понимаешь? Никогда. Потому что потом ты будешь жалеть. Надо сначала выдохнуть, надо сначала остыть. Понимаешь? И поэтому я, например, говорю, когда мне люди звонят, люди какие-то звонят, я говорю, вы знаете, ребята, вы когда звоните мне в позднее время, но вечером, в этот момент имейте в виду, я после моего напряженного дня, могу быть в состоянии релаксированности, ну, могу выпить на самом деле немножко, понимаете?
7: Ну, да.
8: И в этот момент нельзя ни о чем со мной договариваться. Или надо наш разговор написать потом текст-месседжем, понимаешь?
7: Ну, я знаю. Это
8: вот. Поэтому на высоте эмоционального накала нельзя высказывать негативные какие-то вещи. Негативные вещи вообще нельзя высказывать. Но I feel предполагает, что ты что-то говоришь. Так вот этим надо заниматься. В правильном месте, времени, состоянии.
7: Спасибо. Саша, вот смотри, мы сегодня, в начале программы я сказала, что о том, что ты проводишь тренинги. Вот какие тренинги ты проводишь сейчас, и кому они могут быть особенно полезны?
8: Ну, например, у меня есть тренинг, который называется «Вспоминая Карнеги».
7: Карнеги?
8: Карнеги, да.
7: Ну,
8: Карнеги на самом деле.
7: Да.
8: Дейл Карнеги.
7: Да.
8: «Вспоминая Карнеги». Этот тренинг посвящен как раз искусству общения. Если ты спросишь любого человека, вот просто любого, вот выйди сейчас
7: на улицу. Кто читал, у кого это настольная книжка, может быть, да?
8: Да нет, выйди на улицу, ты же рай.
7: Ну да.
8: Ты предвосхищаешь мой ответ. Смотри, выйди на улицу и спроси каждого первого, вы умеете общаться? Do you know how to communicate? Понимаешь? И тебе любой скажет, да, умею.
7: Ну, Рая. Даже человек...
8: Рая.
7: Окей. Давай, говори.
8: Человек скажет «могу», потому что для людей умение что-то сказать или там умение услышать, ну, с их точки зрения, это и есть умение общаться. Умение общаться, самое главное, знаешь, какое? Умение услышать, ну, услышать не в смысле «to hear», понимаешь? А умение «to», даже не «understand», а «comprehend», знаешь, есть такое слово?
7: Конечно,
8: «усечь», «понять», «принять». Вот это умение принять позицию другого и умение выразить себя.
7: Так вот, в чем заключается психологический тренинг, отличается от индивидуальной терапии? Вот ты проводишь очень много
8: тренингов. Смотри, тренинг отличается от индивидуалки только тем, что там присутствует просто больше народу.
7: Масса.
8: И там есть разные люди, пришедшие туда. Ну, это все разделяется по тарифам. То есть люди... с более высоким тарифом, получают VIP-уроки, то есть они имеют возможность на каком-то этапе поговорить со мной напрямую, там, увидев меня и услышав меня, другие только слушают, там, третьи могут участвовать, услышав, задать какой-то вопрос письменно, но это на тренинге просто людей больше. Но я всегда говорю, если вы пришли на тренинг, и вы хотите разобрать свою индивидуальную ситуацию, то сразу знайте, будучи только слушателем, вы ее никогда не разберете.
7: Yep.
8: Вы тогда должны перейти на какой-то более высокий этап. Либо VIP-урок, либо... Ну, а индивидуальная консультация, Рай, это индивидуальная консультация. На индивидуальной консультации я тебе конкретно рассказываю про то, как тебе конкретно иметь дело вот с ним, с ней, с ними конкретно.
7: Это я точно знаю.
8: И это зависит от твоей, мотивации, от твоей обучаемости, от куража, понимаешь, от исполнительности, от...
7: понять ситуацию.
8: Ну, в основном, ну, от ситуации понятно, но в основном от мотива. Тебе это
7: нет.
8: Зачем? Чтобы что? Когда ты знаешь зачем, все, дело пошло. Когда не знаешь зачем, то надо сначала выяснить вообще, что тебе надо.
7: Скажи, пожалуйста, что происходит с человеком во время тренинга? Например, он получает знания или проживает определенный эмоциональный опыт? Вот не все же раскрываются во время тренинга.
8: Вот, да, человек, во-первых, понимает, что, несмотря на то, что мужчины от женщин отличаются, ну, вроде как, какими-то гендерными такими базовыми признаками, а на самом деле класс мужчин состоит из мужчин разного типа, класс женщин состоит из женщин разного типа, понимаешь? И когда люди приходят на тренинг, допустим, они просто слушательницы, они слушают мой разговор или разбор, какой-то мой разбор, такой общий даже, какого-то конкретного человека из более высокого рейтинга, в смысле тарифа, который задает вопрос. И очень часто бывают, что вот эти просто слушательницы, слыша это, говорят, я пойду, я хочу перейти в другой тариф, понимаешь?
7: А вот на самом деле, может ли тренинг помочь человеку увидеть в себе то, чего он раньше не замечал?
8: Это одна из самых главных и задач, и
7: что тот, который пришел, чтобы он в себе это нашел.
8: Ну, конечно. Ты понимаешь... Когда мне пишут, вот я сегодня проводил отсюда прямо тренинг онлайн, мой тренинг, понимаешь, и мне пишут, это я, да, у меня это было, понимаешь, это трудно сказать, ну, вроде трудно, хотя на самом деле ничего трудного нет, и она вдруг говорит, если бы я была с вами знакома 20 лет назад, понимаешь, то есть человек прожил 20 лет не со своим человеком, ты понимаешь? А зачем? Для этого не надо 20 лет. И год не надо. Это вообще-то видно сразу. Но нужно иметь инструменты диагностики. И этому можно научить любого человека. Рая, с одним условием. Если у него есть задача. Если он этого хочет сам. Ко мне часто обращаются там папы, мамы по поводу своих детей. Там сотрудники по поводу своих сотрудников. Там жена по поводу своего мужа. Я говорю, вы поймите. Помочь я могу только, если человек придет ко мне сам, потому что не прийти не может. Я никогда не беру человека, которого кто-то послал, и он решил попробовать. Нет, только я пришел, потому что у меня уже вода полилась через ватерлинию в трюм. Все, я так больше жить не могу, не хочу, а хочу жить по-другому. Как? Еще сам не знаю, но думаю, что вы мне расскажете.
7: Скажи, пожалуйста, бывают ли такие случаи, когда участие в тренинге действительно меняло ли отношения или жизнь человека? Вот
8: своего... У меня?
7: Нет, вообще. Вот ты...
8: Нет, ты имеешь в виду, бывало ли в моей практике?
7: Да, да.
8: Но я бы иначе этим не занимался.
7: Не занимался. Ты видишь эту отдачу, которую...
8: Это зависит только от следования участников или участниц тренинга моим рекомендациям. А рекомендации мои таковы. Сейчас, одну секунду. Я веду эфир, сейчас перезвоню.
7: Видите, как, насколько уже до тренинга записывается. Так что, друзья мои, у вас есть колоссальная возможность.
8: Нет. Просто смотри. Следование моим рекомендациям. А рекомендации мои таковы. Задайте себе один вопрос. Состоящий из двух частей. Вопрос такой. Первый. Верю ли я в экспертный уровень Рапопорта? Это первый вопрос. Да. Ну, кто-то, может, скажет, не знаю, не уверен. И вторая часть вопроса. Верю ли я, что Рапопорт с момента начала нашего взаимодействия будет исходить из ваших интересов? Не из интересов ваших работодателей, там, вашей семьи.
7: А конкретно
8: ваших.
7: Да.
8: Понимаете? Это, кстати говоря, и мои интересы. Ты пойми, что успех моего клиента, пациента, ну, я их называю собеседниками и собеседницами, или обращенками, или обращенцами, понимаешь? Его успех или ее успех – это мой успех, моя профессиональная амбиция, ты понимаешь?
7: А вот твой ее feeling?
8: Ну, и миссия, естественно,
7: да,
8: как это пафосно,
7: конечно,
8: не звучало.
7: Конечно. А скажи вот, пожалуйста, учитывая, что я очень много работаю с одиночеством, особенно...
8: С кем?
7: С одинокими людьми, ну, особенно после потери супруга или близкого человека.
8: Ну да. Работы.
7: Да.
8: Ну,
7: Все-таки... Ну, как все-таки...
8: У меня есть тренинг, который называется «Жизнь». Слушай, до, и после и вместо развода. Потому что моя задача – соединить, удержать пару от расставания, и сделать все, чтобы сказать себе, я сделал все, что мог. Но я не могу сказать, я сделал все, что мог, если они не будут тоже делать все, что я говорю. Понимаешь? У меня есть тренинг, ну, много тренингов. Есть тренинг «Языки любви».
7: Сейчас страшный вопрос задам тебе, а ты...
8: Страшный?
7: Ужасный. Может
8: ли
7: человек... Я думаю, что да, потому что у тебя есть опыт с этим. Может ли человек в любом возрасте снова испытывать любовь и привязанность, и радость близкого общения?
8: Может, но... Если это накроет его, как это делать, ну, вернее, как, скажем, быть более предрасположенным к этому, это есть определенные тоже техники, понимаешь? Определенные техники. Ну, просто может, но только не по приказу, понимаешь? Влюблен по собственному желанию. Помнишь, фильм был?
7: Ну, конечно.
8: По собственному желанию.
7: А скажи, помогает ли твой актерский опыт лучше понимать человеческие эмоции в работе психотерапевта?
8: Ну, естественно. Естественно, моя медицинская часть,
7: да,
8: и моя, ну, я имею в виду медицинская с момента поступления в мединститут, Понимаешь? И моя актерская профессия уже достаточно, ну, уже 22 года, да. Понимаю, даже 25, если взять Славу Степнова со спектаклем прошлым летом в Чулимске, и вообще всей моей жизнью с папой, актером и так далее, и так далее. А это же все переплетено. Это абсолютно переплетено. Это настолько, я настолько счастлив, что я занимаюсь именно этими двумя вещами.
7: Так, а если бы ты не занимался этими двумя вещами, ты бы, наверное, не состоялся.
8: Да я бы сожрал себя изнутри.
7: Это точно. Можно ли сказать, что в обычной жизни люди тоже часто исполняют роли сильного, успешного, счастливого человека, скрывая свои настоящие чувства?
8: Не часто,
7: а всегда.
8: Я не могу. Понимаешь, всегда это будет обобщение.
7: Это будет много.
8: Но это практически их хрестоматия, конечно. Конечно, очень многие актеры, кстати, очень многие актеры в жизни, в обычной, понимаешь, как раз в образе, понимаешь? А вот когда он выходит на сцену, понимаешь, вот это он или это она. Это видно, это всегда видно. И огромное количество людей, конечно. Ты знаешь, вот я был на похоронах Миши Гулько. Mm-hmm. Черт возьми, не хочется... Понимаешь, не хочется, но я скажу, я когда ехал туда, я думал, что там я не то, что не поставлю машину, я думал, что я не войду вообще в дом ли советский, ты понимаешь? И когда я не просто вошел, а увидел пустые места, я подумал, я знал этого человека со второго дня моего пребывания в Нью-Йорке, понимаешь, до последнего практически, вот он познакомил меня с Танечем, понимаешь, который написал песню, я стал лауреатом шансон. И мы с ним были все время на связи. На более там частые, менее частые. И с Таней уже, Таня 30 лет уже. Понимаешь? И мне стало горько, ты понимаешь? Горько. Потому что смотри. Миша Гулько – это...
7: Глыба.
8: Это история. Ну, это история. Да, тут дело даже не в глыбе. Это просто история. И он человек-то какой.
7: Это правда. Ну, смотря сегодня эти соцсети, которые есть на самом деле, конечно, люди очень много писали и много, ну, не знаю.
8: Понимаешь...
7: А на самом деле в похоронном зале было достаточно, ну, скажем, недостаточно людей, которые на самом деле...
8: Просто, понимаешь, просто тут важно понять. Человек пришел к Мише, чтобы проститься с Мишей, или человек пришел к Мише, чтобы сказать, ребята, алло. Алло, я здесь.
7: Угу.
8: Но это на совести каждого.
7: Абсолютно. Скажи, пожалуйста, три главных правила, которые помогают сохранить уважение, доверие, душевную близость между людьми. Я просто хочу добавить, вот в общении с тобой, вот мне нравится то, что ты всегда говоришь, не кричи, говори спокойно, ты должен...
8: Ну, выдыхать надо. Я сегодня в лифте. Рай, я сегодня в лифте, еду с женщиной, она бежала, она там с каталкой, и я подержал немножко дверь, и она, ну, она, thank you, thank you, thank you, и дышит, я говорю, рот закройте, ну, я ей сказал, закройте рот, вдыхайте носом медленно, а выдыхайте ртом, раз, два, три, пока мы ехали в лифте, Рай, она успокоилась, понимаешь? Просто не вдыхайте ртом, а вдыхайте носом,
7: слушай,
8: выдыхайте
7: твои,
8: ртом.
7: Твои
8: так вот,
7: техники.
8: Значит, три что?
7: Назови, пожалуйста, если человек, например, главное правило, которое помогает сохранить уважение, доверие и душевную близость между людьми.
8: Интерес к партнеру. Интерес к партнеру искренний. Не демонстрируемый, не транслируемый, не изображаемый, а искренний интерес к партнеру, открытие в нем каких-то новых качеств, понимаешь? И наблюдение за собой в том плане, что ты чувствуешь рядом с этим человеком. Потому что любовь, это любовь, понимаешь, кто-то сказал, я не помню кто, я не тебя люблю, а я люблю свое состояние в твоем присутствии. Ты понимаешь? Ну, это, по-моему, я боюсь ошибиться, по-моему, это сказал Попов, вы знаешь, был, который, господи, тренер по танцам, как его, Сергей, как его звали? Ну, ты понимаешь, Олег.
7: Олег Попов?
8: Нет. Ну, я выскочил.
7: Ну, давай.
8: Понимаешь, о ком я говорю?
7: Да.
8: Он сказал, мы, это не когда я смотрю на тебя, а когда мы смотрим в одну сторону, ну, и так далее,
7: А скажи, пожалуйста, Александр, знаешь, уже время так вот поджимает.
8: Любовь очень важна, слушай, очень важна. Когда ты что-то делаешь для человека, не ожидая ничего
7: взамен,
8: а потому
7: абсолютно.
8: Что тебе приятно это делали.
7: Дорогой Саша, хочу пожелать тебе дальнейших профессиональных творческих успехов, на самом деле, благодарных участников и новых интересных проектов. Пусть твои тренинги помогают лучше людям понимать себя, слышать друг друга и строить отношения, в которых есть доверие, уважение и душевное тепло. И, дорогие наши слушатели,
8: спасибо.
7: Дэвидсон Радио. А сегодняшний разговор затронул, я думаю, вас. Если вы хотите лучше понять себя, научиться выстраивать отношения, защищать личные границы и свободно говорить о своих чувствах, на самом деле Саша сейчас в короткое время будет находиться здесь, в Нью-Йорке. Это не реклама. Приглашает вас на свои тренинги. Если вы хотите, позвоните по телефону 303-90-90, правильно? Или лучше дать
8: ну,
7: свой телефон?
8: Звонить, это можно возможно... куда, звонить можно куда угодно, просто понимаешь, в чем дело? Я не, мы же не будем говорить, что этот тренинг уже вот завтра,
7: нет,
8: давайте приходите.
7: Нет, нет, но это просто...
8: Значит, наберутся люди, будет тренинг.
7: Это правильно. Просто это возможность не только получить полезные знания, но и посмотреть на привычные ситуации по-новому. Согласен с этим?
8: На себя?
7: Да, на найти себя. Ответы на важные вопросы и сделать шаг к более гармоничным отношениям.
8: Чем уже на сегодняшний день у вас есть.
7: Есть. Научил меня вообще. Так что, Александр, расскажите, пожалуйста, где можно узнать расписание? Ну, у тебя же есть свой портал.
8: Ну, у меня вообще-то есть сайт.
7: Ну, давай говори.
8: AlexandrRapoport.ru и
7: .com. Точно Александр.
8: AlexandrRapoport.com и .ru. Ну, куда бы вы ни нажали, вы попадете на один и тот же сайт. Мне всегда можно написать. Мне можно написать, зайдя в, ну, туда же в Инстаграм, в Директ, со мной можно связаться и в Директе сказать, я услышал ваш разговор по радио, там Дэвидсон, не Дэвидсон, ну, услышал разговор по радио, у меня к вам вопрос. Я всегда отвечаю, у меня есть помощницы, которые даже если я просмотрю, они мне сообщат, что Александр, у вас вопрос, личный вопрос в Директе, я... Отвечу всегда.
7: Ой, я весьма признательна. Спасибо тебе, Саша, за то время, которое ты нашел. За
8: спасибо твой... тебе, что пригласил.
7: Всегда, пожалуйста, искренние, содержательные разговоры. Всегда на любой вопрос ответишь. И самое главное, что абсолютно не, ты не волнуешься, какие ответы у тебя есть. Потому что у тебя достаточный опыт, который ты можешь
8: для меня
7: подарить
8: нет,
7: для каждого.
8: Для меня нет запрещенных абсолютно. Вопросов. Абсолютно.
7: Что, спасибо тебе
8: задавайте
7: огромное.
8: Вопросы,
7: до новых ответ. Встреч. Спасибо.
8: Дарья, спасибо
7: пользуйтесь сайтом, которым располагает Александр Рапопорт. И если у вас какие-то вопросы...
8: Если у вас какие-то вопросы, позвоните вот Раисе Рос. Или
7: на
8: позвоните...
7: всякий случай.
8: Да, она всегда знает, где меня взять.
7: Спасибо. Спасибо огромное, Сашка, тебе огромное спасибо. А самое главное, спасибо Люсе, которая терпит тебя. Спасибо
8: о,
7: тебе
8: да,
7: огромное.
8: Да, да, да. Люся спасибо. Мудрый человек.
7: Спасибо.
8: Я что бы не смог.
7: Всем пока.
9: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. Мейн-кун из Висконсина попал в Книгу рекордов Гиннесса. У него насчитали 29 пальцев. Кот родился с полидактилией, наследственной особенностью, при которой на лапах появляются дополнительные пальцы. Владельцы говорят, что необычные лапы совершенно не мешают рекордсмену жить обычной кошачьей жизнью. В Баварии прошел чемпионат по традиционной борьбе на пальцах. Два соперника садятся друг напротив друга, цепляются средними пальцами за кожаное кольцо и пытаются перетащить оппонента через стол. Звучит несерьезно, но участники тренируются годами, а рядом дежурят судьи и врачи. В Канзасе камеры наблюдения одной из компаний записали, как по дороге мимо здания на полной скорости проскакал кенгуру. Для Канзаса зрелище, мягко говоря, нетипичное. Выяснилось, что животное сбежало от владельца. Запись быстро разошлась по интернету. Очевидцы шутили, что кенгуру просто торопится на работу.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care.
11: 718-635-3535.
12: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
13: На связи Елена. Я хочу рассказать о положительных изменениях после 3 месяцев употребления водородной воды. Бодрость, здоровый сон и улучшение состояния кожи. Все это происходит в моей жизни благодаря водородной воде.
14: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
15: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

sit together on the sofa with the music way down.

your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Штат Невада подал федеральный иск против администрации Трампа, пытаясь остановить новый план распределения воды из реки Колорадо. Документ предусматривает сокращение поставок воды для Невады, Аризоны и Калифорнии примерно на 21% с 2027 года. Власти Невады считают, что федеральное правительство не учло экономические и экологические последствия своего решения. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарств разрешило использование нового анализа крови, помогающего выявлять признаки болезни Альцгеймера. Тест разработан компаниями Roche и Eli Lilly и предназначен для людей старше 55 лет с признаками ухудшения памяти. Врачи подчеркивают, анализ не ставит окончательный диагноз и должен оцениваться вместе с другими обследованиями. В Пенсильвании зарегистрированы две смерти, связанные с корью. Медицинские службы проверяют контакты заболевших и призывают жителей убедиться в наличии необходимых прививок. Специалисты напоминают, что корь чрезвычайно заразная и особенно опасна для маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом. Группа депортированных из США мигрантов отказалась покидать самолет после его прибытия в Либерию и отправлена в экваториальную Гвинею. Правозащитники требуют разъяснить их юридический статус и условия содержания. Американские власти пока не раскрыли детали договоренностей с принимающими странами. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Министр финансов Скотт Бессент объявил о старте операции «Экономический изгой» против Тегерана. США исключили Сирию из списка государств-спонсоров терроризма. 40 тысяч человек эвакуированы из-за лесного пожара в Неваде. Администрация Трампа хочет ввести плату более 100 тысяч долларов за новые рабочие визы H-1B. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.

0: чувствовать.
1: Счастливое детство начинается здесь.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
14: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
15: Добрый день, друзья! В студии «Дэвидсон Радио» Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Брайтон-Бич-Авеню, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
16: Добрый день, Олег.
15: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
16: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
15: В каких случаях операция незаменима?
16: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
15: Можете перечислить основные ортопедические операции?
16: Основные ортопедические операции включаются операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
15: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
16: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
15: Где вы проводите операции?
16: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
15: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
16: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
15: Как долго длится период восстановления после операции?
16: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
15: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
16: В моей практике большая операция, в основном это операции на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
15: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
16: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим состоянием будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
15: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
0: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
8: Полный шалом.
9: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
10: Здравствуйте, дорогие друзья! В разгаре вторник, а это значит, что полный шалом на частотах Дэвидсон Радио. Я Алексей Осипов вместе с ведущим израильским журналистом Александром Майстровым приветствуем вас в эфире. Да, выборы, да, Иран, да, все что угодно обсуждалось на протяжении уже даже не недель, а месяцев. И мы все-таки по согласованию с Александром, разумеется, решили взять, ну, некоторую передышку. Да, конечно, ближе к концу программы Александр даст, что называется, апдейт вот последних самых жарких событий, происходящих на Ближнем Востоке. Но сегодня я предложил ему поговорить, ну, я не знаю, на уровне двух кумушек, двух потенциальных репатриантов в Израиль, или наоборот, человека, который собирается репатриироваться в Израиль, который говорит с ватиком, нет, не с ватником, с ватиком, есть такое понятие в иврите, человек, который живет в Израиле уже много лет, он не родился в Израиле, он не цабр, не кактус, об этой терминологии мы как-то в одной из программ говорили, но он в то же время не Оле Хадаш, не новый репатриант, а человек опытный. Александр, здравствуйте, сколько лет вы в Израиле?
17: Будет в декабре, Алексей, будет, сейчас, секундочку, 38 лет. Да.
10: Ну, точно не новый репатриант,
17: да.
10: Но не новый. Александр, давайте так, ну вот всем известно сейчас, как бы, много релокантов, которые и активны в соцсетях, и активны в средствах массовой информации, они много рассказывают вот о своем первом опыте проживания в Израиле, и они говорят, что нет, страна неудобная, и климат, и средиземноморское вот это стечение Востока, Запада, Европы, еврейских каких-то элементов, арабских, оставим в стране. Это такая вот культурология, а уж к метеорологии, ну, мы, правда, не в состоянии что-либо сделать, и вряд ли что-то в состоянии сделать сами израильтяне. Но ведь Израиль называют неудобной, скажем так, страной для проживания по ряду причин, которые такого они где-то ежедневного или, может быть, еженедельного толка, которые сбивают с толку людей новоприбывших, они считают это неудобством. А вот вы с высоты своего ватиковского вот величия, в Израиле всем, как известно, действует вот, ну, не на общегосударственном уровне, а есть такое понятие, как кашрут, диетарные иудейские законы. Я поясню радиослушателям, это там не только мясной с молочным, не только не есть свинину и морепродукты, но смысл в чем? Что кашрут действует в израильской армии, кашрут действует во всех израильских, ну, вот, столовых, которые госучреждения, кашрут действует во всех гостиницах израильских, при условии, что они не расположены в городах с преимущественно арабским населением. То есть в Назарете, в Акко, в Иерусалиме, в других городах можно найти гостиницы, где кухня не кошерная. И большинство супермаркетов, они не кошерные, они кошерные. Кафе выбирают сами, кому работать в соответствии с законами строгого кашрута, где кашрут такой частичный, то есть там точно не подается свинина, точно не подаются морепродукты. Ну вот, например, по субботам это кафе работает, такой вот, вот проходной вариант. Александр, вам это мешает? Вы там скучаете по каким-то гастрономическим изыскам? Чего вам не хватает в Израиле, и вот я имею в виду в смысле поесть, попить?
17: Вы знаете, Алексей, давайте посмотрим немножко на всю эту проблему шире. Сейчас люди, мир свободный, мир глобальный, люди ездят по всему свету и ищут, как говорил мой бывший начальник, была у него такая пословица, рыба ищет где глубже, человек ищет где лучше. Вот сейчас все ищут где лучше. Какие главные, на мой взгляд, Алексей, критерии, в принципе, прежде чем мы перейдем вот, к продуктам питания, еде, рациону и так далее? Я считаю, что должен быть определенный порядок приоритетов повсюду. На первом месте, на мой взгляд, это личная безопасность. На втором месте это вообще безопасность страны. На третьем месте это достаточно стабильная экономика и нормально функционирующая система соцобеспечения. Нормально, не то, что там как-то уже без каких-то особых претензий, но вот эти, вот, на мой взгляд, три главные фактора. Если говорить, например, о личной безопасности, но вы знаете, вот парадокс, что, казалось бы, Израиль действительно находится постоянно в центре конфликтов, в центре всевозможных войн, здесь все время происходят то интифады, то, я не знаю, то какие-то конфликты на границах, все что угодно. Ну, 7 октября – это отдельный разговор. Но, тем не менее, я много раз в наших передачах говорил, это парадокс, на мой взгляд. Вы знаете, что когда мы сравниваем личную безопасность в Израиле с положением этой же области, то есть в личной безопасности в ведущих странах Запада, в том числе в ведущих странах Западной Европы, там, Германии, Англии, той же Канады, Соединенных Штатов, то мы видим, что ситуация на самом-то деле, в общем-то, очень благоприятная. Люди не боятся, здесь нет чувства страха, когда я читаю, слышу, а я много стараюсь читать и слышать, и слушать, что происходит в мире, чтобы знать не только политические новости, а об общей ситуации, как люди живут. Так вот, в Германии, например, или во Франции, или в Англии люди боятся просто центральных железнодорожных вокзалов. Боятся ездить транспортом общественным, боятся электричек, поездов, потому что насилие, хулиганство, оскорбления, всевозможные выходки, массы мигрантов совершенно необузданных, которые творят все, что хотят, причем описать даже это в картинках-то вот так вот и сложновато, ну уж больно это мерзопакостно, я уже не говорю про прямую опасность для жизни, особенно женщины боятся родители за детей, и мужчины боятся, потому что даже кондукторов выпихивают прямо из поездов, унижают, оскорбляют, избивают мужчин. Боятся. Здесь нет такого. Здесь у нас нет такого. Здесь человек чувствует себя достаточно в безопасности. Здесь проблема, конечно, войн. Войны, да, войны все время. Но опять-таки, если мы посмотрим, то мы увидим, что, в общем-то, среди вас за все эти войны, не могу сказать, чтобы было вот так стыл, за исключением некоторых районов, ну, например, юга или севера, страдали очень. Вот приграничные районы, да, приходилось уезжать, людям живут под и живут до сих пор, в общем-то, в ощущении опасности, атмосфере постоянного напряжения, тревоги, обстрелы. Это все есть. Но в массе своей гигантское количество граждан чувствует себя вполне и вполне привольно, то есть не задумываясь, ну да, обстреливали, вот, например, сколько мы с вами обсуждали из Ирана, вот и ваш покорный слуга тоже, когда они стреляли, ну, да. По нам, ну там...
10: Слушали сирены, да.
17: Да, Алексей ходил в убежище, ну, ходил, но сказать, что это прямо вот что-то такое нестерпимое, нет, не могу сказать. Это как часть вот этого вот пейзажа, знаете, ближневосточного пейзажа, да, это все есть. Что касается экономической и социальной сферы, то экономика Израиля, на удивление, в очень неплохом состоянии. Инфляция очень низкая, безработица очень низкая. Там, по-моему, что-то 3% безработица. То есть на уровне западных стандартов это вообще ситуация в Западе. В западных странах это вообще, ну, очень низкий показатель. Инфляция. Я к тому, что я не говорю, что здесь хорошо, и надо все сразу бросать и приезжать сюда, в эту землю обетованную, в этот рай. Парадайз. Нет, это не так. Но я просто говорю, что по ключевым, на мой взгляд, параметрам существования среднего маленького человека, а мы все являемся маленькими средними людьми, мы не принадлежим вот этой элите, которая там собирается в Давосе, скажем, и которая решает судьбы мира. Нет, мы обычные такие средние люди. Совсем не так плохо. Я знаю, что вы знаете, много молодых людей, которые хотели жить в Германии, например, и они ехали в Германию, жили там, потом они возвращались оттуда и говорили, что нет, там очень неприятно, потому что там мы боимся просто выходить по вечерам, город затихает, там где-то Франкфурт, Гамбург, наркотики какие-то, наркодилеры, вот эти вот, все... гости с Востока, бородатые, которые там ходят, угрожают, в парк зайти опасно, в паб зайти опасно, в барах драки, нападения, приставания разные на улицах. И они возвращались сюда, говорили, что у нас в Иерусалиме, в общем-то, больше полиции, больше порядка, больше фонарей и больше какой-то безопасности, чем вот в этих вот германских городах.
10: Александр, свидетелем, что вот, ну, приезжаешь, да, в гости кому-то в Израиле, там есть какие-то члены семьи или родственники, приехавшие из Америки, из Канады, родители сидят, взрослые сидят за столом, дети в определенный момент, там часов, ну, если особенно каникулы, лето, часов в 9 вечера, говорят, ну, мы пошли. Куда пошли? Гулять. Детям, еще раз подчеркну, там 10, 11, 12 лет. У американских, канадских и даже российских там родственников глаза на выкате, потому что куда вы, что, дети, в 9 вечера там в Рамадгане, в Тель-Авиве, в Аштоде, они что, одни? Куда? Да вы сошли с ума. То есть вот я действительно несколько раз был свидетелем вот такого недоумения, причем совершенно искреннего. А в Израиле это совершенно естественная ситуация, когда ребенок, неважно, днем, вечером, утром, в каникулы, не в каникулы, идет на улицу, и за его безопасность, конечно, родители переживают, но нет таких вот сложности, ограничений, какие есть, например, в том же Нью-Йорке.
17: Нету базисного чувства страха. Вы знаете, Алексей, вот я сравниваю людей, которые приезжают, ну, из Америки, из опять той же Германии, например. Вы знаете, у меня, у моего зятя, у него друг, который жил в Германии, там был очень хорошо обеспечен, очень плотно стоял на ногах, имел свой бизнес, приехал в Израиль. Что любил Израиль, но он вырос в Израиль, потом уехал в Германию, сделал там, открыл свое дело, открыл бизнес, все пошло хорошо. Не потому, что он любил Израиль, а потому что, говорит, мы не знаем, куда, как можно детей отправлять в детские сады и школы, хотя в хорошем районе, если я не ошибаюсь, в Франкфурт, не опасно. там везде вот эти вот сомалийские дети какие-то, не знаю, эритрийские, пакистанские, черт его знает. Мы боимся, он говорил. И то же самое касательно школ, касательно вообще просто образа жизни. То есть, а здесь нету, вот это действительно, на мой взгляд, очень ценно, нету ощущения страха за себя и за своих детей, за своих близких. Все может случиться, естественно. Тем более у нас ничего нельзя предполагать заранее, ни в чем нельзя быть уверенным. Но я много раз говорил, вы знаете, в наших разговорах, вот я стою, например, на балконе, не спится, бессонница. Стою на балконе, смотрю, идут, например, девчонки молоденькие, там в мини-юбочках возвращаются с трамвая, возвращаются к себе домой. Район у нас спальный, граничащий с арабскими кварталами. Смеются, гогочут, хохочут, совершенно не боятся. Женщины идут, не боятся. Я с трудом представляю, что на окраине там какого-нибудь того же Гамбурга, Франкфурта, Берлина, Лондона, уж не знаю, такое возможно. То есть, скорее всего, они бы просто не пошли. А если бы они пошли, я не знаю, дошли бы они. Поэтому вот это вот такая уникальная атмосфера, когда вроде бы страна находится в эпицентре событий, а на самом деле чувство личной безопасности, оно присутствует. И дети как-то, вот действительно, вы справедливо рассказали вот этот пример, не боятся, уходят на ночь, уходят даже совсем маленькие, там еще какие-то у них вечеринки, 14-15 лет, 16 лет, возвращаются поздно, гуляют по улицам, я же вижу, как вечером они гуляют, ходят и абсолютно без чувства страха, и религиозные ходят, вот в нашем квартале их тоже много, и с колясками поздно вечером могут мать выйти прогуляться со своей семьей или со своими всеми, со своими детьми выйти погулять. И нету страха, понимаете? Я считаю, что в той системе приоритетов, в которой мы должны ориентироваться в нашем мире, это является доминирующим. Вот этот фактор личной безопасности, он, на мой взгляд, является основным. А возвращаясь, Алексей, вот к вашему вопросу, вы знаете, мне лично не мешает, но я привык к кашруту. При том, что если мы хотим, например, иногда, всегда можно зайти в русский магазин. Их куча. Куча русских магазинов. Но в одном нашем районе там их несколько, там 3-4, не знаю сколько. И можно купить, все, что тебе вздумается, все. И свининку, и креветки, и сделать все. И да, иногда бывает соблазн, вот хочется чего-то такого хочется. И, почему нет? Опять-таки, это все является вполне достижимым, и поэтому это не запретный плод. Это можно попробовать, можно позволить себе. Да, конечно, официально в гостиницах, когда едешь там в Элат на Мертвое море, да, там будут кошерные, но можно как-то перебиться. Абсолютно, абсолютно ничего страшного в этом я не вижу. Это, на мой взгляд, не тот вопрос, который решает, определяет качество и уровень жизни в стране.
10: Прервемся на короткую рекламу. Друзья, не переключайтесь. Через несколько минут после также еще и выпуска новостей мы вернемся в эфир.
9: Америка, Израиль.
4: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
18: У микрофона Лена Вишневецкая. Секретная служба изучает видеозапись иранского государственного телевидения, которую власти нашей страны расценили как возможную угрозу членам семьи Трампа. Ведомство не раскрывает детали проверки, подчеркивая, что оценивает любую потенциальную угрозу охраняемым лицам. На мосту Рузвельт-Айленд с сегодняшнего дня вводятся ночные ограничения. До пятницы с 11 вечера до 5 утра движение могут полностью останавливать на 15 минут. Водителям советуют учитывать возможные задержки и по возможности выбирать другой маршрут. В Калифорнии, Неваде и других западных штатах сохраняется повышенная опасность новых лесных пожаров. Причинами остаются жара, сухая растительность и низкая влажность. С начала года в стране зарегистрировано более 50 тысяч пожаров. Это один из самых высоких показателей за последнее десятилетие.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Джонни,
19: перестанете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
20: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
18: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить. В Бруклине

также на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.

0: Миша. Брат, Славский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Дорогие друзья, в воскресенье 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста пройдет ежегодный мемориальный митинг памяти жертв Холокоста и памяти жертв терактов 7 октября 2023 года в Израиле. Организатором этого митинга выступает Ассоциация восточноевропейских евреев, президент Белла Губенко. Сейчас, в период роста антисемитизма в Нью-Йорке и во всем мире, особенно важно помнить о миллионах жертвах Холокоста и о том, какие ужасы творил Хамас в Израиле 7 октября 2023 года. Мы будем очень рады видеть вас с детьми и внуками в Бруклинском мемориальном парке Холокоста, где также пройдет подведение итогов конкурса на лучшее сочинение и лучший рисунок по теме Холокоста. И, как всегда по традиции, будут выпущены на свободу белые голуби, символы мира. Ждем вас 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста. Спасибо вам огромное.
3: Пульс большого города.
4: Радио большого города.
3: Дэвидсон радио.
5: Америка, Израиль.
6: Полный шалом продолжается сегодня, презрев все порядком поднадоевшие, честно говоря, темы, связанные с Ираном, Сирией, Хамасом, Хизбаллой. Мы с Александром Маистровым, ведущим израильским журналистом, решили поговорить, ну, как сейчас теперь это говорит, за жизнь, не про жизнь, а за жизнь. Спросил я у Александра вот про бытовые какие-то там сложности, которые, как кажется, многим очень сильно могут повлиять на решение жить в Израиле, не жить в Израиле. Ну, вот про кашрут поговорили. Александр, ну, деликатная тема для нас с вами, людей немолодых, она как бы, наверное, уже и нерелевантная, но все-таки есть дети, есть внуки, есть, уж ладно, я съязвлю, ну, в отношении себя, в первую очередь, там, седина в бороду, бес в ребро. В Израиле, как известно, нет института гражданских браков, заключить брак могут только люди одинакового вероисповедания, то есть евреи, галахические евреи с еврейкой в равинате, иудеи у своих там кадиев, мул, и христиане могут заключить там в церквях христианских там той или иной номинации. Все остальные вынуждены ехать для того, чтобы заключать брак на Кипр, я знаю, популярно в Чехию, люди в Грузию ездят, в Россию ездят, в Америку ездят. Почему? Потому что наличие свидетельства о браке – это не какая-то там бумажка, и не обязательно там пара, вот она хочет закатить свадьбу, и все мы понимаем, за границу много родственников, друзей не вывезешь, это просто дорого. Это документ юридический. Людям необходимо, чтобы дети, так сказать, были рождены в браке, людям необходимо брать ипотечные суды, людям необходимо там, покупать квартиру, жилье, оставлять завещание, там, оформлять страховые полисы, ну, имущественного такого толка. И да, это важно, люди едут, заключают браки за границей. Дебилизм, на мой взгляд, особенно в стране, где, ну, если говорить о молодых людях, вот, которые сегодня-завтра в брак там вступают, это, как правило, ребята, отслужившие в армии, парни и девушки, то есть и резервисты, но вот им приходится. И ни раз и ни два, чуть ли не все партии, ну, кроме религиозных, обещали эту проблему устранить, но она не устраняется, и приезжает, например, в Израиль, репатрируется девушка, у которой там нет галахического еврейства, там у нее дедушка с маминой стороны был евреем. Репатриантка она, да? Да. Гражданка? Да. Еврейка по галахе нет. Замуж может выйти? Нет, не может. Что делать? Как быть?
7: А вы знаете, Алексей, я опять-таки скажу, это не является, вот несмотря на то, что говорят, поднимают гражданские браки, Вы правы, во-первых, очень многие ездят за границу, это стало как норма. Я бы предпочел, чтобы здесь был институт гражданского брака, но это мое мнение. Я либерал в старом представлении того, что считалось либерализмом. Каждый человек имеет право на свой выбор, если его выбор не мешает другим людям. Это вот определение Джона Милля, которое 19 века философа, которое, я считаю, оно подходит на все времена для всех поколений и так далее. Я то же самое считаю. Если люди хотят сделать гражданский брак, значит, они должны делать гражданский брак, и не надо им ничего навязывать. Я не знаю, насколько это серьезная проблема у части населения. Может быть, да. Я знаю, что большая часть молодежи, она делает, вы знаете, такие... Ну, тут, конечно, галахические запреты тоже имеют значение. Например, если кто-то не еврей. Но вот в моем окружении просто в основном делали такая есть, знаете, свадьба по галахическому такому установлению, лайт, то, что называется. Есть такая организация, здесь сторона называется. Они приглашают раввина. Он не настолько догматик, начетник, как вот большинство религиозных. Они придерживаются достаточно мягкого такого вот кодекса при проведении всех этих обрядов, ритуалов и так далее. И большинство молодежи, вот они делают с помощью вот этих вот раввинов. Опять-таки, для неевреев, конечно, это выглядит сложнее. И мне не нравится, что люди вынуждены выбирать между тем, чтобы как-то оформить свой брак через, например, светские институты где-то в другой стране, будь то Чехия, хотя это прекрасная страна, будь то Кипр, тоже красивая страна, но тем не менее. Я, опять-таки, не берусь сказать, что это хорошо для всех. Я повторю, лучше, чтобы были гражданские браки. Но пока, к сожалению, это не получается. Не получается, и действительно настолько сильно у нас влияние ультраортодоксов на все институты, что все политические партии, законодатели и прочие, они боятся этот вопрос трогать, даже когда имеет большинство в парламенте.
6: Тогда есть еще один элемент, ну, как бы это сказать, ЗАГСа, это смерть человека. И в Израиле не раз и не два разгорались скандалы по поводу того, что, например, негалахический парень или девушка, погибшие в ходе боевых действий, они не могут быть захоронены на вот, там, городских кладбищах, их там хоронят на специальных участках. Если честно, я несколько раз, ну, приходилось, жизнь есть жизнь, бывал на похоронах людей, которые не являются по галахе евреями. Это совершенно нормальные кладбища, это не какие-то заброшенные там участки. Точно так же людей, ну, семью, обслуживает ритуальная компания, которая вот Хевра Кадиши, как это назвать, компания, да, наверное, все-таки это компания, которая там религиозные евреи работают, они произносят и молитвы, они молятся, но не там по канонам вот происходит захоронение, как на еврейских кладбищах. То есть, ну, в данном случае законы, вернее, не законы, а протоколы, скажем так, вот, иудаизм, они не соблюдаются, и люди могут и в гробу хоронить, что не принято в иудаизме, они могут там ставить и кресты, и памятники, и фотографии, все что угодно, никаких проблем с этим не будет. Но все равно вот чаще всего скандалы в прессе, в первую очередь, они возникают вот в первую очередь из-за солдат, из-за офицеров. С этим вы живете спокойно, вы считаете это прям такой серьезный момент, или уж можно и как бы спокойно к этому отнестись?
7: Вы знаете, Алексей, по-моему, эта практика как-то прекратилась, насколько я знаю, потому что я очень давно не изучал этот вопрос специально, но насколько я знаю, насколько слышал, подобных инцидентов не происходит, о них просто не говорят. Если бы что-то происходило, то об этом бы говорили. Об этом не говорят, значит, как-то проблема решилась к взаимному удовольствию всех сторон. Потому что, в принципе, это ситуация, когда хоронят одних на еврейском кладбище, других хоронят на нееврейском кладбище, пускай даже и, в общем-то, достаточно обухоженном и благополучном, и организованном, упорядоченном, но это создает ощущение какой-то второсортности, разделения людей на людей первого сорта, на людей второго сорта, а тем более, когда речь идет о военнослужащих, которые положили свою жизнь, то это производит, конечно, отвратительное впечатление. Мне кажется, что этот вопрос был улажен и решен, потому что, опять-таки, повторю, я точно не вдавался, но я очень давно уже не слышал вот такого рода истории, которые раньше действительно сотрясали Израиль, и вся наша пресса, она в этом отношении как раз, это очень хорошо, что они выступают против таких методов, на мой взгляд, очень хорошо. Неважно, левые, правые, но в основном они все заедины в этом вопросе. Они не поднимали эту тему. Если не поднимали эту тему, значит, я думаю, что проблема каким-то образом решилась.
6: Ну и еще один элемент, с которым наверняка сталкивались все люди, которые в Израиль приезжали и в гости, и в качестве туристов, и наверняка среди наших радиослушателей есть люди, которые уехали, переехали по тем или иным причинам из Израиля в те же Соединенные Штаты. Это, ну я все в кучу как бы сложу, еврейский календарь, честно говоря, который я не особо замечал, ну я получал какие-то документы официальные, я получал какие-то письма там из министерств и ведомств. Там всегда стояли две даты, одна по привычному календарю, там григорианскому, другая по еврейскому. Да, плавающие праздники, там плавающие какие-то, ну, дни, когда там какие-то посты по еврейскому календарю. Меня это как бы тоже не смущало и не создавало мне проблем. С шаббатом было сложнее, но не по причине того, что это какой-то там перенесенный, мы привыкли отдыхать по воскресеньям, а это по субботам, а то, что, конечно, не работает общественный транспорт. При этом, да, работает альтернативный транспорт, я имею в виду маршрутные такси, на которых там не действуют проездные или какие-то социальные льготы для пожилых людей, там как в бане все равны, они есть и внутригородские, они есть и междугородние, и, конечно же, работают такси как таковые, живи себе, плати, но понятно, что это дороговато. Шаббат, еврейский календарь, что, какие трудности создало это для вас, Александр?
7: Вы знаете, никаких, Алексей. Ну, как-то я очень быстро привыкнул, приезжаешь в новую страну. Надо приучаться жить по ее законам, знаете, когда приехал в другой монастырь. Ну, живи по законам этого монастыря, как говорили римляне. Раз ты в Римляне, то живи по римским законам. Нет другого выбора. Раз ты сюда приехал, в конце концов, не они же к тебе приехали, а ты сюда приехал. Значит, ну, хорошо, еврейский календарь, Новый год, скажем, в сентябре, еврейские праздники весной, там, Пурим, Пейсах и так далее. Это совершенно не мешает, тем более вы знаете, что сейчас уже люди настолько коренные израильтяне, они уже настолько привыкли, что празднуют то, что они называют Сильвестром, так это называется здесь. На самом деле это наступление Нового года. Празднуют и елочки, и даже молодые поколения русских, в кавычках, которые приехали из бывшего, чьи родители приехали из бывшего Советского Союза, отмечают это и с удовольствием. Это просто превратилось тоже в какой-то вид национальной традиции. Но, в конце концов, каждая алия, так скажем, приносит свои традиции. Там, например, у марокканской алии свой праздник, у еще какой-то алии свой, эфиопской, например. То же самое здесь. То есть это все дополняет друг друга. Ты можешь вполне соблюдать, скажем, еврейские праздники, ну, если ты, конечно, не какой-то гиперрелигиозный или совершенно закрученный на этой идее, и потом отмечать еще и Новый год со всеми теми прелестями, которые он нам дает и которыми он нас, собственно, радует еще с нашего детства. Так что нет, совершенно я не вижу в этом никакой проблемы, да ее и нету, мне кажется.
6: Ну что ж, тогда у нас на очереди пауза музыкальная. Одна из моих любимых песен Шломо Арци, один из таких патриархов современной израильской эстрады, Коль Машини Шар, все, что нам осталось. А все, что нам осталось, друзья, это песня, это выпуск новостей, это рекламная пауза и второй час программы, так что не переключайтесь и оставайтесь с нами.

0: Америка, Израиль.
1: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
15: Устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свои клетки здоровыми и сильными. Попробуйте водородную воду и почувствуйте разницу в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Рейтинг одобрения работы Трампа остается на рекордно низком уровне. 33% свидетельствует опрос Reuters Ipsos. Поддержка американских военных действий против Ирана снизилась до 31%. Большинство опрошенных опасаются, что конфликт затянется и продолжит влиять на цены, в том числе на стоимость бензина. Продажи электромобилей в Европе заметно выросли, тогда как американский рынок практически остановился. Аналитики связывают разницу с европейскими экологическими требованиями, налоговыми льготами и расширением зарядной инфраструктуры. Аналитики ожидают публикации индекса потребительского доверия и статистики американского жилищного рынка. Эти показатели помогут оценить, насколько высокие процентные ставки и торговые конфликты повлияли на расходы семей. От результатов может зависеть дальнейшая политика Федеральной резервной системы. В Лонг-Айленде на Лонг-Бич полиция изъяла почти 20 незаконных единиц оружия и наркотики. Находка была сделана во время обыска частного дома. Следствие выясняет происхождение оружия и возможные связи подозреваемых с другими преступлениями. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Министр финансов Скотт Бессент объявил о старте операции «Экономический изгой» против Тегерана. США исключили Сирию из списка государств-спонсоров терроризма. 40 тысяч человек эвакуированы из-за лесного пожара в Неваде. Администрация Трампа хочет ввести плату более 100 тысяч долларов за новые рабочие визы H-1B. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 70%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. На сегодня 25 августа, и, наконец, сегодня был полностью положительный день. Индекс Джонса прибавил 160 пунктов, 0,3%, 53 577 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 24 пункта, тоже 0,3%, 7677 была конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 26151, перешел в рубеж 26000, плюс 171 пункт или 0,2%. Транспортный индекс поднялся на 0,1%, и Russell 2000, индекс маленьких компаний, прибавил 0,5%. Нефть упала на 4,25 после того, как стало известно, что Иран и Оман разговаривают между собой, и вроде бы они договорились о том, что Армузский пролив будет открыт, но согласиться с этим Белый дом или нет, мы пока не знаем. Тем не менее, нефть упала на 4,25, и теперь один баррель стоит $80.76. Золото плюс 23,60, 4721.40 стоит унция золота, унция серебра прибавила 29 центов, $68.88 стоит унция серебра. 1 евро равен доллару 17 центов. Интерес на госбумаги падает, а цены поднимаются. Пятилетние дают теперь 4,328%, десятилетние дают 4,623%, за 30 лет госбумаг можно получить 5,16%. За границей сегодня Англия плюс 0,3%, Франция минус 0,15%, Германия плюс 0,6%, Швейцария плюс 0,5%, в Азии японский Никей прибавил 0,5%. Шанхай плюс 0,2% и Гонконг небольшой минус. У нас

0: на Standard & Poor's 500 лучше всех была Moderna, прибавила 14% с лишним. Supermicro, Robinhood, CDW и Lumentum были в плюсах. В минусе были Albemarle, Dow, Inc., Lyondell, Basel, Airy, Indemnity и Target. На NASDAQ Lumentum, Nebius, Cadence Design, Advanced Micro и Marvell Technology поднялись, упали Thomson Reuters, Intuit, Palo Alto, CrowdStrike и Diamondback. И на Dow поднялся Merck, Nvidia, Goldman Sachs, International Business Machine, IBM, Sherwin-Williams. Эти все были в плюсах. В минусе были Nike, McDonald's, Salesforce, Chevron и Walmart. Sports, Dick & Good сегодня упали практически на треть. У них были плохие результаты. Microsoft поднялся на 4,40, Oracle прибавил 2,31, Meta поднялась на $11, Coinbase поднялся на 7,68, Micron прибавил 22,54, Dell поднялся на 18,31, Dell поднялся на 18,31, Pershing поднялся на $1.70, AMD плюс 22,44, Visa поднялась на $1.73, и Netflix поднялся на 2,22. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвид Зен Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
2: Полный шалом. Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Что же, еще раз всем добрый вечер, всем тем, кто слушает «Полный шалом», программу, выходящую на Дэвидсон Радио по вторникам с 17 до 19.00. Сегодня вместе с израильским журналистом Александром Маистровым мы говорим за жизнь, про жизнь или о жизни, но, разумеется, в Израиле. Александр, а вот да, я никогда не скрываю, что и это нормально, что мы обговариваем с вами темы, под тему, чего будем касаться, на чем сделаем акцент. Но сразу предупрежу, что вот за время рекламной паузы новостей в голову-то мне пришла еще одна такая, ну, нерадостная, малоприятная сторона израильской жизни, с которой я лично сталкивался и напрямую, и опосредованно. И вот почему я решил об этом вспомнить. Ну, о расизме. Несколько дней назад по одному из государственных телеканалов там было показано выступление одной девицы, вот крокодилица, если честно, страшноватой, накачанной и хабальной. Она там героиня какого-то реалити-шоу. И она сказала, среди прочего, что вот что она ненавидит в Израиле, что вот терпеть она не может эту русскую речь, которую ей приходится слышать, что русский ей противен. Ну и нужно еще добавить, она то же самое сказала про амхарский язык, про язык репатриантов из Эфиопии, из эфиопских евреев. Вот был целый скандал, депутаты там написали русскоязычное письмо с требованием извиниться, корпорация телевизионная извинилась. На самом деле, вот мне кажется, что в этой ситуации, да, конечно, элемент расизма был, но не из уст там какой-то хабалки, а, я имею в виду, не из уст какого-то политика, а какой-то хабалки. Но расизм присутствует, но все-таки русские, которые уже укоренились в Израиле, они же ведь прекрасно понимают, да и сами израильтяне коренные понимают, что страна расцвела, выстояла во многом, благодаря русской алие, алие из России 90-х годов, когда из России, из Украины, из Молдовы, из других республик приехали чуть ли не миллион русскоязычных репатриантов, которых всех тут же назвали русскими. И они уже и врачи, и адвокаты, их дети, офицеры, высокопоставленные политики, их внуки там вот прям тоже, что называется, надежда государства Израиля, умные дети и гениальные родители. Тут. И, в общем, русским нечего стыдиться. Я, например, никогда не стыдился своего акцента на иврите. Я не шибко обижался, когда меня называли там Руси или даже Руси-Масрех, то есть грязный русский. Я помню тот скандал, когда только зарождалось популярное юмористическое шоу, сейчас оно там уже много сезонов в Израиле, «Эрец Нейдерет», «Прекрасная страна», и там был сюжет про Любу. Любу, которая кассирша в супермаркете и которая там, ну, пародировала самые такие распространенные штампы о русских кассиршах. А кассирша для женщины, для новых репатрианток, это была удобная работа, работа, не требовавшая там большого знания иврита или большого каких-то знаний там технических. И вот я помню, что покойная Марина Солодкина, она прям рассвирепела, написала огромное там письмо открытое, что вот это вот ставит репатрианток в невыгодном свете, что это и грязная сатира, что это и расизм. А мне казалось, что и не стоило. Я, будучи русским, с удовольствием смеялся над, ну, своеобразными там приключениями этой Любы. И я не увидел в этом никакого расизма и никакого вот, ну, надменного отношения израильского истеблишмента именно к русскоязычным репатриантам, конкретно в этой ситуации. Хотя, конечно, он был, есть и наверняка будет. Что сейчас? Вот расизм есть или расизма нет?
4: Вы знаете, Алексей, я с этим сейчас просто не сталкиваюсь, потому что, ну, по целому ряду причин. Во-вторых, я уже действительно хорошо знаю язык, уже знаю, где вести, что вести и как вести разговор и так далее. То есть, кроме того, я уже намного реже, чем когда я был молодым или в средних годах, выхожу на улицу, общаюсь с людьми, меньше приходится, меньше этой интеракции, меньше контактов, меньше каких-то там какого-то общения, в том числе и в общественном транспорте. Поэтому мне трудно сказать однозначно. Я думаю, что, может быть, стало поменьше, потому что как-то привыкли, пообтерлись, уже знают, что вот. Но, судя по всему, это все есть. К сожалению, есть. И надо смотреть, не надо скрывать реальность, надо знать реальность. Одно некоторое время назад было несколько случаев. В школах травили каких-то русских детей, оскорбляли, унижали, гнобили и так далее. То есть это значит, что все вот эти вот предрассудки, какие-то темные инстинкты, все это живо, никуда не делось. Что касается отношений к Илье, то я не помню, говорил, у нас было много, Алексей, передач, сами разговоров даже на эту тему, то это на меня произвело в свое время крайне негативное впечатление, потому что, приезжая в эту страну, я думал, что люди здесь после всего произошедшего в истории с Холокостом, с массовыми преследованиями, гонениями, страданиями, они будут терпимы, они будут участливы, они будут относиться с пониманием к чужому какому-то человеку, не их культуры, не их среды, и я обнаружил, что все это было миф, все это была напускная вот эта вот ложь, было очень много, причем и сверху то, что называется, и снизу. Сверху со стороны глобалистских СМИ, например, когда говорили, я помню очень хорошо эти передачи о том, что русские привозят преступность массовую, приезжают русские мафиози, русские не хотят служить в армии, что они вообще не любят эту страну, что они вредят ею, что русские женщины, они проститутки, что русские мужчины, они пьяницы. Это все шло это все по разным каналам, сатирическим, не сатирическим, на полном серьезе обсуждалось, я очень хорошо это помню, и это было, ну, для меня это было болезненно. У каждого, конечно, своя реакция, для меня это было болезненно. Снизу это тоже было очень сильно, среди так называемого плебса, знаете, это тоже распространялось, и любой какой-то шаг мог закончиться тем, что он мог сказать тебе, ты вот здесь действительно, там вонючий русский доходило иногда почти до потасовок, и все это потому, что терпеть это было совершенно отвратительно и неприятно, и это все было. И это меня как раз крайне разочаровало. Одна из главных вещей в израильском обществе, которая меня крайне разочаровала, и к которой надо быть готовым тем, кто думает о репатриации. Потому что неприязнь, враждебность, какие-то примитивные, как я вот уже сказал, темные инстинкты, они очень живучи здесь, на удивление живучи. Никто не говорит о том, что... Ну, евреи вот страдали в разных странах и от погромов, и от гонений, и так далее. Нет, оказывается, что каждая алия, как здесь говорят, она должна пройти через всевозможные, так скажем, препятствия и должна съесть свою порцию вот этого известного вещества, хорошо известного. И это здесь как бы своего рода вид спорта, знаете, то есть приезжают новые люди, и им приходится, им говорят в лицо, что вы вот такие-сякие, а почему вы вообще, а мы вот да, мы участвовали, воевали, сражались, вы вообще никто, звать вас никак и так далее. И все это, к сожалению, распространено. Достаточно распространено, я думаю, Алексей, и сегодня. Так что нет, это отрицательная сторона израильского общества, она существует. Между израильское общество, как я не раз говорил, оно очень расколото, даже не по отношению к новоприбывшим. То есть очень сильное разделение между теми же выходцами с восточных стран, между ашкеназами, между религиозными, между светскими. Очень сильные. И травят, и тех же эфиопов травят. В общем, в этом отношении израильское общество, на мой взгляд, оно проблемно. Проблемно. И те, кто думает о репатриации, должен быть готов к неприятным поворотам, на мой взгляд. Лучше быть готовым, чем жить какими-то иллюзиями.
3: Александр, ну вот самое-то интересное, что да, про израильскую армию, я имею в виду ну, просроченную службу, через которую проходит большинство молодых репатриантов, там говорят много. Все там и дедовщина бывает, и все остальное. Но вот сказать ведь по правде, я не припомню ни одного случая, по крайней мере, ну там не из личной жизни, а медийного, чтобы какие-то там российские какие-то дела были в армии, чтобы какие-то скандалы нас там между солдатами, офицерами, курсантами происходили именно, что один эфиоп, другой там сефардский еврей. Вот вам не кажется это своеобразным таким парадоксом? Или наоборот, своеобразным, как бы это сказать, достижением израильского общества, израильского государства, что армия осталась в стороне от этого известного вещества, как вы сказали, деликатно.
4: Да. Вы знаете, Алексей, да, армия действительно как-то в меньшей степени, во всяком случае, затронута вот этим феноменом, в меньшей степени. То есть я, по крайней мере, тоже немного слышал о такого рода инцидентах в армии. Я думаю, что здесь две причины. Во-первых, здесь очень жесткое отношение к дедовщине и к тому, что творилось в советской армии, когда старики изгалялись и не знаю, что вытворяли с новобранцами. Здесь это категорически неприемлемо. Проблема была, преследовалась, наказывалась, довольно сурово наказывалась. Ну, а во-вторых, это момент, когда ты находишься в состоянии войны. И если ты травишь своего собственного однополчанина, то тут иди, знай, он может, даже если тебе не в спину и не стрельнет, но и не среагирует, если в тебя кто-то из-за угла стрельнет. Поэтому, когда воюющая страна, воюющая армия, то уже намного сложнее гнобить и терзать какого-то из своих собратьев по оружию. Так что в армии действительно этого, насколько я знаю, меньше, но в самом обществе обществе, среди подростков, среди взрослых людей. Это, к сожалению, проявляется, это очень распространено, это может выражаться разными способами. Сейчас меньше действительно, потому что русские пошли уже в политику, стали обращать на это внимание, но были заявления совершенно отвратительные, совершенно о том, что русские это, в кавычках, это то же самое, что и какие-нибудь мигранты там, я не знаю, из третьего мира, которые просто приехали сюда за деньгами,
3: за колбасой.
4: Преступность, за колбасой, да, это преступность, это алкоголизм, это проституция. Очень многие женщины пострадали от всех этих стереотипов, сталкивались с этим больше, чем мужчины по понятным причинам, сталкивались. Это, я думаю, что в коллективной памяти это, конечно, осталось, и это все, на мой взгляд, очень печальное явление.
3: Александр, ну, подведем такой своеобразный итог, а точнее я задам вам вопрос такого толка. А может быть, я что-то забыл, что-то еще там из неудобств стоило бы вспомнить, поговорить об этом, упомянуть в нашей программе?
4: Ну, вы знаете, Алексей, мы с вами ведь говорили о влиянии ортодоксального сектора, ультраортодоксального, то, что называется, и это действительно проблема. Вот это проблема, которая, она только накапливается, она приобретает все более и более такие опасные очертания, потому что, во-первых, растет количество людей, которые вот живя в этой общине, не все, я всегда повторяю, не все, но значительная часть, я не знаю процентов, она относится к Израилю совершенно потребительским образом, вопиюще потребительским, пытаясь использовать его и при этом стараясь диктовать свои условия, оскорбляя всех остальных, не признавая самого государства, говоря, что они не будут ничего давать, что они не пойдут не служить, лучше умрем, чем пойдем воевать, это они говорят, это не я говорю, чем не то, что воевать, а в армию пойдем. Ладно, воевать еще. Умрем, но в армию не пойдем. И вот эта вот группа, мало того, что она растет, потому что у них демография очень высокая, но проблема в том, что она еще больше радикализуется. К сожалению, я сталкиваюсь со значительными случаями, которых раньше не видел, когда появляются такие вот, например, то, что у нас называется «мамы Талибан», то есть они взяли за пример для подражания афганских женщин, закутываются, ну, добровольно все, естественно, закутываются во все черное, так что там не видно ни кончика носа, ни кончиков пальцев, закутывают своих девочек, и вот они ходят так по улицам, причем даже, ну, моего квартала, так скажем, достаточно, ну, умеренного, просто пригород, окраина Иерусалима, такой спальный район, и то я их даже здесь встречаю. То есть они распространяются. А они, чем больше они рождаются, тем большим влиянием они начинают его использовать, свое влияние, как рычаг для давления, для получения каких-то политических дивидендов, социальных дивидендов. И вот эта проблема становится все более и более неприятной, потому что речь идет явно о таком чисто, ну, потребительском характере, когда большая группа населения, она отказывается вообще считаться с интересами государства, вызывает на себя очень много гнева, очень много негативных эмоций, это закономерно. И я боюсь, что нас ждут еще в этом отношении очень неприятные сюрпризы.
3: Ну и стоит добавить, если говорить вот про ультрарелигиозную там сторону израильскую, что эти люди, эти семьи, эти общины становятся, в общем, непосильным бременем для государства, потому что они ничего не производят, они только пожирают вот эти все социальные льготы, там, пособия, пенсии, все, что связано с многодетностью, с бедностью, и все, и как бы государство в плане своей там социальной казны очень сильно страдает, вынуждая, так сказать, экономить деньги и не зная, где их взять.
4: Конечно, Алексей, конечно, это действительно так. Они требуют, буквально вымогают для себя средства, опять-таки, не даже и не стараясь показать вида, что они что-то дают взамен. Они говорят, просто там положено, и все. И давайте, а мы вообще никак, ничего не будем. То есть они относятся к этому государству, ну, просто совершенно вот потребительским образом и невероятно еще агрессивно, открыто, в такой открытой, вызывающей форме. Поэтому их количество увеличивается. То есть я не знаю, сколько там сегодня процент вот этих ультраортодоксов. Опять-таки, конечно, мы не говорим о всех, но, скажем, если из них большая часть, она придерживается вот именно такого стиля жизни и такого подхода, то это, конечно, колоссальные расходы для государства. И учитывая то, что у нас еще арабский сектор весьма проблематичный, получается, что, по сути дела, меньшинство, но пока еще не меньшинство, пока еще большинство. Но это большинство, которое будет стремиться со временем к меньшинству. Оно должно содержать вот всю вот эту вот армию. Это очень проблемно. Плюс еще их поведение, конечно, они перекрывают дороги, они перекрывают въезды в определенные кварталы, блокируют их, люди не могут проехать. Были случаи, когда они забрасывали какими-то там, не знаю, предметами, забрасывали проезжающие машины.
3: Да чуть ли не линчевали пару раз и полицейских, да, и солдат.
4: Да, и полицейских, да. Человека, который проходит по их району, могут плюнуть в его сторону, могут оскорбить. Это все, к сожалению, есть. Это все часть нашей жизни, реальность. И я пока не вижу, как эта проблема будет решаться. Государство, правитель, не государство. Партии, те, которые светские, религиозные, умеренно религиозные, религиозные сионисты, они должны все объединиться между собой, принять соответствующие законы и таким образом как-то сбалансировать эту ситуацию. Но поскольку страна невероятно разделена на левых и правых, то это не получается. И в результате проблема как нарыв, она все больше назревает и в конце концов взорвется, нет в этом никакого сомнения.
3: Ну что ж, еще одна, последняя в нашей программе рекламная пауза, краткий выпуск новостей, и мы продолжим.
2: Америка, Израиль.
5: Нью-Йорк слушает
6: радио. Дэвидсон радио.
7: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прахин.
17: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Oceanfront views, great amenities.
20: Planning our next vacation?
19: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
20: Find anything good?
19: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
20: It has great rehab, right?
19: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
20: Perfect.
21: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
5: мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест-5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
6: Новости на
14: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
15: У микрофона Лена Вишневецкая. Полиция Нью-Йорка сообщила новые подробности появления группы людей из канализационной системы. Следователи выясняют, как они оказались под землей и связано ли произошедшее с незаконным проникновением в городские тоннели. Угрозы населению, по предварительным данным, нет. Судья отказался объявить недействительным процесс по делу Линдси Кленси, обвиняемой в убийстве троих своих детей. Защита настаивает, что женщина страдала послеродовым психозом. Прокуратура утверждает, что она осознавала свои действия и должна нести уголовную ответственность. Организаторы нью-йоркского марафона объявили состав профессиональных участников юбилейной гонки. На старт выйдут около 60 тысяч человек, включая олимпийских чемпионов и рекордсменов. Марафон состоится 1 ноября и традиционно пройдет через все 5 районов города.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
16: Дэвидсон Радио. Почувствуй нашу любовь.
21: Америка, Израиль.
3: Итак, друзья, последние полчаса на сегодня. С вами я, Алексей Осипов, израильский журналист Александр Маистровой. Мы об Израиле, о том, что происходит в этой стране. И я в начале программы пообещал, что сегодня впервые за несколько даже месяцев она там не будет касаться Ирана, не будет касаться там Хизбаллы, Хамаса, тех реалий, в которых Израиль живет ежедневно. Мы с Александром вот полтора часа посвятили разговорам, ну, что называется, таким светским, за жизнь. Но все-таки последние полчаса я попросил бы Александра, ну, сделать такую краткую выжимку из того, что происходит в стране. Ну, в первую очередь, Александр, в привязке к выборам. От них никуда не деться. И второе, в привязке к Ирану. Почему? Потому, или хотите, поменяйте местами, вы, так сказать, больны это делать. Почему? Потому что Трамп вдруг новую какую-то дубинку взял в руки, сказал, что задушим Иран экономически. Не знаю, что из этого выйдет. Вам слово, Александр.
4: Вы знаете, ну давайте начнем с выборов сначала, Алексей. Ситуация такая, что сегодня партии пытаются, но я имею в виду ведущие партии. Ведущие партии это уже определились в своем выборе, все их знают, это Ликуд, это партия, главная оппозиционная партия бывшего генерала Гади Айзенкота, партия Беннета, крайне левая партия. Демократы, так они себя называют, хотя там от демократии ничего не осталось. Говорят, что когда они говорят, когда придут к власти, они запретят тот канал, этот канал, ведут цензуру в интернете, в соцсетях. То есть такие демократы, что по сравнению с ними Муссолини покажется либералом, но это уже у них свои позиции, они объединились. Они выбрали эту, кто объединился, как Беннет, например, с Лапидом. И так далее. Это одна история. Но у нас появляется множество новых партий, которые все хотят во власть пойти. Все хотят вот этого политического кусок вот этого пирога. И появляется множество партий. В основном, кстати, на правом фланге. Появилась партия бывшего посла, я не помню, говорили его с вами или нет, бывшего посла Израиля в ООН Гилад Эрдан, его зовут, вместе с бывшим спикером Кнессетом Юлией Эдельштейн, выходец наверняка, все, кто интересуется Израилем, знают это имя, а они создали свою партию, сегодня эта партия никак не продвигается, пророчит, что она вообще даже и близко не приблизится к тому, чтобы пройти в Кнессет. И они пытаются сейчас объединиться с другими партиями. В частности, обсуждается вопрос, по крайней мере, так пишут СМИ, что они хотят объединиться с партией тоже бывшего генерала Бенни Ганса. Бенни Ганс в свое время был звездой, он был главным оппозиционной партии. Ему пророчили 40 мандатов, потом он сегодня слетел до, не знаю сколько там, 2 или 1,5 мандатов. То есть вообще потерял все свои голоса, но тем не менее продолжает участвовать в этой гонке, продолжает бег. И вот говорят, так, по крайней мере, что ведутся переговоры между, с одной стороны, Эрданом и Эдельштейном, а с другой стороны, между Бенни Гансом, чтобы они объединились. Это один пример такого рода. Второй пример. Появилась еще одна правая партия с бывшим, опять-таки, бывшим генералом Офером Винтером. Человек, он производит очень хорошее впечатление. Он критикует и очень яростно критикует весь военный истеблишмент за то, что они придерживались определенной концепции. Концепция у них говорила о том, что если с арабами по-хорошему, если давать им хорошо жить, кормить, холить, лелеять, то они будут белые и пушистые, будет надо государство для два государства для двух народов, надо меньше поселений, больше давать им развиваться, больше давать им работать в самом Израиле. И, в общем, тогда эти все социальные стимулы, они подействуют, и все будет замечательно. Но 7 октября показало, во сколько они подействовали, когда все вот те же рабочие, которых приглашали сюда работать, платили им, возили в больницу, раздавали подарки и так далее, когда вместе со всей остальной бандой они просто резали своих благотворителей. И Офер Винтер, он критикует курс, критикует концепцию вот этого вот военного истеблишмента, говорит, что это все уже давно устарело и вообще не имеет никакого отношения к истине, к реальности. Израиль должен действовать как серьезный игрок на Ближнем Востоке, а не делать вид, что мы живем где-то там, не знаю, в Финляндии или в Бенилюксе. И он прав, и за ним идет много людей, и в том числе, судя по всему, его поддержат сторонники правого, опять-таки, лагеря, которые недовольны теми правыми партиями, которые существуют. У нас также есть еще и журналист, арабский журналист, христианин Маронит, который служил в десантных войсках, который великолепно проявил себя, который получил ранение, он защищает Израиль, он отстаивает его интересы и говорит о том, что если Израилю придет конец, то и христианству на Ближнем Востоке придет конец, потому что агрессивный милитаристский ислам просто снесет всех христиан, как они это сделали уже в Ираке, исламское государство. Он очень открытый, очень такой искренний сторонник Израиля, он тоже создал свою партию. Наконец, есть еще и другие партии, как партия Фейглина, и есть еще экономисты, и у нас Захалка, который выступает со своей экономической программой. Ну, в общем, у нас появилось множество партий, они множатся как грибы, и это, в общем-то, не сулит как раз правому лагерю ничего хорошего, потому что уже было немало примеров, когда они все просто не проходили барьер, терялись необходимые где-то 5-6-7 мандатов, в результате чего как раз левые формировали свой блок. В этом отношении, непосредственной политики, они выглядят умнее, они выглядят организованнее, умнее, дисциплинированнее, они не поддаются так воздействию своего эго, как-то идут на компромиссы. Если эти правые партии не объединятся, не найдут в себе силы как-то умерить свои амбиции и свое чванство, то тогда, скорее всего, правый лагерь потеряет. Это то, что касается, Алексей, выборов. А теперь по поводу Ирана. Насколько я понимаю, у нас сейчас, наверное, новости не должны быть.
3: Нет, мы уже, Александр, прошли эту... раз у нас 10 минут в запасе.
4: Хорошо. Вы знаете, с Ираном тоже весьма все очень интересно. Ту политику, которую объявил Дональд Трамп, удушение Ирана, буквально удушение его экономики, осада Ирана, То есть он действует, по сути дела, так, на данный момент действует, как действовали раньше завоеватели, которые осаждали крепость, которые блокировали все подступы к ней, и которые заявляли осажденным: или вы сдаетесь, или будете умирать от голода. Так было всегда. Всю историю, начиная с походов ассирийских, там, вавилонских царей и кончая современными армиями. То есть осажденная крепость, она обречена на истощение, население вымирает, люди сдаются или умирают, опять-таки. Это очень хорошая позиция, очень хорошая, потому что он не пропускает вообще никаких грузов в Иран, он не выпускает танкеров из Ирана, то есть иранцы не могут вывозить свою нефть. Более того, у них очень сложная ситуация, потому что нефть продолжает добываться, но складировать-то ее уже становится некуда, или будет некуда через там неделю, две, три недели. И таким образом, что остается закрывать эти скважины. А закрывать скважины — это связано с крайне технологическими неприятными сложностями. То есть закрыть-то можно, открыть их обратно сложно. И для этого тоже требуется соответствующее оборудование, а скважины уже достаточно устаревшие. Таким образом, он просто удушает буквально Иран, он затягивает удавку на шее у аятолл. И это как раз хорошо, опять-таки повторю, это та старая добрая методика, которой пользовались все государства до вот наступления постмодернистской эпохи с Обамой и с Макроном. Все так было всегда. В Иране очень плохое положение сейчас. Если мы говорим о том, насколько эта тактика может сработать, очевидно, она не сработает прямо уже сегодня, потому что иранский режим не сдадится, не будет так легко сдаваться. Это фанатики, религиозные фанатики, для которых вера в то, что придет их Махди, 12-й имам, который спасет их, который уничтожит неверных, она очень и очень сильна. Но ситуация там плохая. Курс реала, сообщается, впервые опустился уже ниже порога в 2 миллиона за 1 доллар. Представляете, 2 миллиона за 1 доллар. То есть это вообще, это даже не инфляция. То есть реал ничего не стоит. Пишут, по крайней мере, Associated Press так сообщает, опираясь на показания, на рассказы жителей Ирана, что хотя там есть товары, но многие семьи уже не могут купить. И раньше это с трудом покупали, а сейчас вообще не могут купить себе основные продукты. И рис подорожал, они пишут, на 60%, и говядина на 150%. И наблюдается нехватка дизельного топлива на севере Ирана. И ситуация с безработицей ухудшается, резко снижается покупательная способность заработков. То есть приходится работать больше, естественно, а заработанные деньги стоят намного меньше, чем еще они стоили недавно. Пишет опять та же вот Associated Press, опять левое издание, но тем более интересно, что по данным экономистов инфляция может уже в ближайшее время приблизиться к 70%, а даже экономика сократится на несколько процентов. Приводят рассказы самих иранцев, неких людей, которые говорят, что приходится отказываться буквально от всего. Там и от фруктов, и от мяса, и даже от отдыха, работать по выходным, нету ни молока, ни яиц, практически ничего, и не говоря уже о мясе. То есть морская блокада очень и очень затруднила положение Ирана. И вопрос теперь в том, или Трамп будет продолжать эту политику удушения, эту политику блокады, и существование иранцев станет настолько невыносимым через энное время. Это может произойти не обязательно через несколько недель, но через несколько месяцев, да, может. И тогда там начнутся беспорядки и так далее. Это вполне возможная ситуация. Опять-таки, как в любой осажденной крепости, начнется смута, ропот и так далее. Но, зная Трампа, мы не можем быть ни в чем уверены. Мы не можем ничего предсказать. Вполне возможно, что завтра утром или через несколько часов услышал, что иранцы попросили нас подписать соглашение. Они классные ребята, замечательные, прагматичные люди. Вэнс скажет, что мы заключим с ними еще одно джентльменское соглашение. Он с ними уже заключил одно джентльменское соглашение, и все вернется на круги своя. Это еще это, вот этот момент главный. Будет ли продолжать Трамп свою политику, или, как всегда, он вдруг придет ему в голову прямо противоположное решение. И второй момент, Алексей, что предпримет руководство Ирана в этой ситуации? У них есть несколько козырей. Первый – это их... Они сами могут начать еще более интенсивно обстреливать всех своих соседей, иранские базы повсюду, по всему Ближнему Востоку, включая Саудовскую Аравию, Иорданию и так далее. Суда, через идущие даже через Красное море. У них есть их союзники хуситы, шиитские боевики. У них есть разного рода планы натравить огромные толпы на американские объекты и захватить заложников, сотни американских заложников, они об этом прямо говорят. У них есть планы испортить, повредить оптоволокновые кабели, через которые идет вся гигантский поток информации сегодня, там и финансовые, и банковские, и так далее. И это очень тоже может здорово опустить всю экономику. У них есть наверняка планы и развернуть массовый террор по всему миру, то есть у них есть свои козыри. И к этому тоже надо быть готовым. Сегодня все зависит от Трампа. Или он будет продолжать эту линию, или он вернется вот к своей непредсказуемости, вот если можно сказать.
3: Ну, тогда на этой непредсказуемой ноте нужно будет закончить сегодняшний эфир. Время нашей программы, друзья, подошло к концу. Александр, спасибо вам. До встречи через неделю.
4: Спасибо и всего доброго.
21: Америка, Израиль.
0: Привет, я Иван. Мы вместе с женой уже 3 месяца пьем водородную воду. Сахарный диабет стало легче контролировать. И уровень сахара в крови стабилизировался. Это действительно помогает нам чувствовать себя лучше.
14: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
22: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
23: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
25: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
26: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Радіо.
1: Дивідзон Радіо.
2: Дивідзон Радіо, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: Позиции радиостанции.
1: Дейзен Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан.
5: Сева Каплан.
0: Толковище.
6: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей. Вася на переднем плане, вот он Вася. Не путайте с Севой, Сева на заднем плане, за белым микрофоном. И наша фамилия Каплан. Я тут разговорился до начала эфира на радио и телевидении по поводу вчерашнего первого дня на US Open по теннису. Ну, помимо любителей тенниса, там будет кое-что интересное, если у меня останется время от основных историй, к которым мы и переходим. Сначала заголовки в основном. По международке украинские беспилотники... Сейчас, секунду, камеру Васькину убираю. Вот так, да. Ночью атаковали поселок Афипский в Краснодарском крае. Это интересно только тем, что там крупный нефтеперерабатывающий завод, и на нем начался пожар. Два человека погибли в ночь, минувшую в результате российского авиаудара по Запорожью. Еще один погиб при атаке на Харьков. В Киеве обломки беспилотника попали в квартиру 16-этажного жилого дома. Пожара и пострадавших не было. А, кстати, по поводу беспилотников, огромный материал в «Нью-Йорк Таймс» по поводу новинок в российских беспилотниках. Они туда встраивают искусственный интеллект, причем там есть компоненты от NVIDIA, которые попадают опосредованно в Китай, и там вкладываются в систему обслуживания процессора. Я по этому поводу, наверное, сделаю отдельный материал для другого своего канала «Сева Каплан» на YouTube. Там в основном международка. Премьер Британии Энди Бёрнем во время поездки в Соединенные Штаты в сентябре будет убеждать Дональда Трампа предоставить Украине доступ к боеприпасам для «Патриота». А Зеленский на саммите коалиции желающих в Киеве заявил, что Украине необходимо как минимум 300 ракет-перехватчиков, чтобы пережить зиму. Премьер-министр Японии Санае Такаити, она у вас наверху слева, пообещала продолжать вводить санкции против России в связи с конфликтом на Украине. Интересно, что эту фразу в этом виде я взял у BBC, а BBC очень осторожны с предлогом. Они всегда пишут «в Украине». Причем это как бы трейдмарк про кремлевских медиа. Они никогда не пишут «в Украине». А вот тут... На. И еще один момент. На самом деле у премьер-министра Японии должны быть терки с Путиным по поводу Канарских островов гораздо более мощные, чем конфликт в какой-то далекой Украине. Но про это молчок. Это мы с Васей так размышляем. Соединенные Штаты отказались присоединяться к антироссийскому заявлению ООН по Украине. Документ поддержали только 50 участников из 193, что голосовали. В тексте подписанты назвали спецоперацию в Украине незаконным полномасштабным вторжением и призвали Россию согласиться на немедленное и безусловное прекращение огня.

опять-таки, сразу понятно, откуда источник, так сказать, этой новости. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты начинают новую кампанию по изоляции Ирана, предупреждая о последствиях для стран и компаний, ведущих бизнес с этим режимом. Бессент не уточнил, какие страны могут столкнуться со вторичными санкциями, но Китай, Турция и Эмираты являются крупнейшими торговыми партнерами Ирана. Китай закупает примерно до 90% иранского экспорта нефти. Причем интересная технология. Китай закупает это не напрямую, а через посредников. И нефть перегружается с корабля на корабль, что может скрыть ее истинное происхождение. Независимые нефтеперерабатывающие заводы, известные как «чайники», являются основными покупателями. А Тегеран заявил, что Трамп бесконечно блефует. Трекеры, чья задача считать мировые поставки нефти, видят гораздо меньше объемов, проходящих через Ормузский пролив, чем тот, что сообщает администрация Трампа. Наш президент заявил, что Соединенные Штаты вводят 50-процентные тарифы на автомобили и запчасти из Канады, начиная с января, что усугубит торговый конфликт око за око. Кстати, я совершенно убежден, что канадцы размышляют так же, как тегеранцы, насчет того, что Трамп блефует. Верховный суд устранил юридическое препятствие, которое мешало президенту Соединенных Штатов ввести новые ограничения на голосование по почте перед промежуточными выборами в ноябре. Соединенные Штаты отменили масштабные амфибийные учения с Южной Кореей, запланированные на следующий месяц, что стало последним отступлением американских войск в Азии на фоне войны в Иране. То есть наша позиция слабнет там, к сожалению. И предположить, что на этом фоне Ким, у которого может быть встреча с Дональдом, значит, пойдет на какие-то уступки, это более чем наивно. Администрация Трампа предложила пересмотренный шестизначный сбор за визы H-1B, который применялся бы к большинству новых заявителей, заменив план взимать $100,000 за эту визу, который суды отклонили, а взнос в размере большим, чем 100, то есть теперь это $103,265 за новое заявление на визу H-1B, необходимо будет оплатить до того, как правительство решит, отобрать ли заявку или нет. Тут, кстати, очень похоже на то, что произошло в России с концертом Kanye West. Он получил в районе там, $15 миллионов за концерт, которому не дали состояться. Великобритания и Франция отправляют в Киев секретные технологии, чтобы Украина могла произвести англо-французскую крылатую ракету, которую сможет использовать в войне с Россией. Прокуроры Тайваня предъявили обвинение 9 лицам, включая бывших сотрудников NVIDIA и Supermicro, в соответствии с их содействием поставки современных серверов искусственного интеллекта в Китай. Это все по международке политического толка. Теперь по финансам. Тоже заголовки. В основном Калифорния отменила запланированную встречу с гендиректором Paramount, на которой стороны должны были обсудить урегулирование иска, блокирующего приобретение Warner Bros. Discovery. Падение акций производителей чипов и усиливающаяся геополитическая напряженность оказали давление на технологичные индексы Соединенных Штатов. Два месяца спустя, после того, как китайский производитель электромобилей Polestar был вынужден покинуть рынок Соединенных Штатов, компания сообщила своим американским дилерам, что была ошеломлена этим решением администрации Белого дома, в то время как Volvo Car, продающая почти идентичный автомобиль, им разрешили остаться. SoftBank планирует выпустить рекордный объем розничных облигаций для частичного финансирования растущих инвестиций в искусственный интеллект. Eli Lilly выпустила свою таблетку для похудания Foundayo в Великобритании, сделав эту страну первой в Европе, которая предлагает оральное лечение, так они говорят, ну то есть через рот. Перекуем мячи на Урала. Это про другое. Это про футбол. PDD, китайский владелец приложения для покупок Тиму, сообщил о прибыли, превышающей ожидания во втором квартале.
FTC, торговая комиссия, царь и бог всего, что имеет отношение к бабкам в стране нашей, достигла соглашения с Zillow и Redfin, урегулировав претензии о том, что компании сотрудничали для снижения конкуренции на рынке. Втайне, не сливаясь, YMTC, флагманский китайский производитель чипов памяти, подал заявку на IPO в Шанхае с целью привлечь 4,9 миллиарда долларов. Администрация Трампа готовится аннулировать бизнес и туристические визы для 200 тысяч иностранцев, что может стать крупнейшим массовым отзывом виз в истории Соединенных Штатов Америки. Отзывы будут направлены на обладателей виз B1 и B2, выданных в период с 16 по 26 год. А заявители просили убежища. Причем визы B1 обычно выдаются для путешествующих по бизнесу, а визы B2 выдаются туристам или иностранцам, приезжающим к родственникам, а также для получения медицинской помощи в Соединенных Штатах. Те, чьи визы будут отозваны, не обязательно будут депортированы сразу, о чем отмечают американские чиновники. Хантер Колледж столкнулся с дефицитом в 14 миллионов долларов, и это много для колледжа. Разрушающийся участок BQE, Бруклин-Квинс автомагистраль, наконец будет отремонтирован, но не скоро, в рамках плана на сумму в 4 миллиарда долларов, представленного мэром Нью-Йорка Зораном Мамдани вчера. Это очередная инициатива по решению опасной проблемы, которая давно тревожит вообще всех мэров города Нью-Йорк. Строительство начнется как минимум в 30-м году. Но план предусматривает восстановление проблемных многослойных дорог этой скоростной автомагистрали, на которой обычно скорости никто не демонстрирует. А вот эти дороги известны как тройной консоль. Вместо того, чтобы их сносить, как предлагали жители Нью-Йорка, временное шоссе, проходящее вдоль Бруклин-Бридж-Парк, будет построено, чтобы избежать отправки автомобилей на местные дороги, пока бригады завершат ремонт, а он займет около 10 лет, сказал Мамдани. И еще одно с участием мэра. Зоран Мамдани объявил, что 24 человека – это команда, который начнет серию операций по обновлению городских игровых площадок, центров отдыха и баскетбольных площадок. В эту команду входят сантехники, маляры и прочие квалифицированные работники, и они будут реализовывать порядка 30 проектов с циклом в 3 недели, с апреля по октябрь, причем ежегодно. И в этом году выделено 2,3 миллиона долларов на покрытие расходов. Это все с новостями, и если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, то, ну, во-первых, очевидно, вы живете в том же мире, что мы с Васей, а во-вторых, вы можете озвучить свои мысли, чаяния, набрав номер телефона студии 718-303-9090, пока я похлебаю чаю.

0: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи, мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
6: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
7: Толковище. Прямо сейчас.
8: Звонков у нас нет, поэтому переходим сразу к тому, что было вчера на бирже. Трамп пригрозил введением новых тарифов для Канады. Соединенные Штаты начнут вводить 50-процентные тарифы на автомобили, автозапчасти и сталь из Канады, начиная с января, что стало очередной эскалацией в торговом конфликте. Угроза появилась после того, как премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что правительство отреагирует на тарифы Трампа. Бессент начал новую кампанию экономической изоляции против Ирана. Он заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против более чем 60 организаций физических лиц и судов по всему миру, которые позволяют Ирану закупать ядерные и ракетные технологии, получать доходы от нефти и проводить кибероперации. Однако неясно, как санкционная инициатива будет относиться к Китаю, потому что Китай – это крупнейший экономический партнер Ирана, который закупает около 90% экспортируемой нефти. Акции в основном понизились, S&P 500 на 0,3%, NASDAQ упал на 0,8%, чему, кстати, способствовали акции микросхем. NVIDIA завершила день с падением на 2,9%, а индекс PHLX Semiconductor упал на 2,7%. Американские автопроизводители, имеющие обширные торговые и производственные связи с Канадой, упали под объявленные тарифы. Ford, General Motors и владелец Chrysler Stellantis упали на 3,3%, 1,1% и 4,8% соответственно. Шейн оценил свое первичное публичное размещение средств значительно ниже первоначальных ожиданий. Продажа акций в Гонконге теперь может оценить китайскую компанию быстрой моды примерно в 27 миллиардов долларов, что ниже прежней оценки в 100 миллиардов. Несмотря на сниженную цену, IPO Шейн обещает стать одним из крупнейших в Гонконге в этом году. Кстати, вот это явление достаточно новое в fast fashion. Оно интересно очень, потому что это вот на скорую руку создается мода, причем без традиционного такого тяжеловесного подхода к созданию новых трендов в одежде. Это все делается через инфлюенсеров очень быстро. Сегодня одна, завтра другая. Я вспоминаю свой на этом фоне выезд из Советского Союза, когда попал в Австрию, и там была супружеская пара, которые взяли меня к себе работником. У меня немецкий был хороший в то время. Я бы сказал даже, что лучше, чем у них. Вот, и я торговал вместе с ними на венских открытых рынках. Там 16 рынков. И мы торговали детской одеждой, ну, совсем маленькой, для маленьких детей, совсем, там, до 3 лет. Причем интереснейшая очень пара, они, когда приехали, очень сложная была у них, сложный был выезд, он был узбек, причем сын высокопоставленных партийных, там, бонз каких-то в Узбекистане, она была дочкой известного музыканта. Фамилии для вас не имеют никакого значения. И музыкант дружил с моим папой, поэтому Там была связка, они мне предложили эту работу, знали, что я после там многих лет отказа уехал. А у них была любовь, но ему было тяжеловато уехать из Узбекистана по еврейской линии, тем более, что там оставалась семья. Короче, они развелись, сделали вид, что друг друга ненавидят. Она уехала, нашла ему невесту, которая приехала, вышла за него замуж и вывезла его к себе куда-то на острова. Она была черная деваха такая красивая. И в Париже, где была пересадка, они распрощались, и он переехал в Вену. А там он такой высокого уровня интеллектуал, математик, и такого рода люди, они, если они не находят себе работу, то они сразу сдаются, так сказать, и начинают делать что-то, чтобы зарабатывать на жизнь. И он пошел в водители-грузчики и развозил вещи, вот мерчендайз, то есть по рынкам как раз вот так вот было, ящики. Но так как навыков физических особо не было, потому что математик, он надорвал себе спину, и не было счастья, но несчастье помогло. То есть с этим несчастьем, представьте себе, человек вообще не знает немецкого, каждый вечер сидит у радиоприемника, чтобы выучить на слух немецкий, читает какие-то книжки, на курсы времени нету, водит машину, грузит, а сейчас грузить не может, потому что спина. И тогда они решили, что они попробуют сделать то, о чем он уже имел представление. А он знал, какие товары, куда он возит, на какой из 16 рынков. Там один тот же товар стоит разных денег в Вене на этих рынках, потому что социальные разные группы там живут. У одних там рабочий класс, у них поменьше денег, но дети тоже есть. И, в общем, они начали, причем папа дал денег, накупили товаров и приняли решение, что они поедут на определенный рынок в горах. Причем по наивности, это было же, наверное, уж лет 40 назад, это их первая вылазка была, интернета не было, с погодой не было никакой уверенности. В общем, они приехали туда, оказались там единственные, потому что пошел дождь, у них промокли вещи, все, то есть как в кино совсем. Ну и дальше они начали систематизировать, потому что оба интеллектуалы, стали систематизировать свою работу, где, в какие сроки, при какой погоде, что продается, что не продается. И они вели этот дневник в течение лет, наверное, 10. Вот, а потом оказалось, что это тот алгоритм, который приводит к успеху. Они открыли магазин, и я закончу эту историю на том, что каждый вечер, после того, как целый божий день они продавали, причем для меня эти дни были праздником, я получал 20 шиллингов, меня кормили, одевали даже, $20 за день примерно тогда было. И после того, как закрывался рынок, мы ходили по определенным улицам, смотрели, какие моды выставлены в модных магазинах, после чего шли на фабрики, причем там, видимо, были всякие нелегалы, мигранты, просто в квартирах сидели на швейных машинках, и тут же набрасывался проект, срисованный с витрины, и к утру уже была партия одежды, которую предлагал рынку модный магазин. Но это было у нас. Вот такая была история. Так, значит, с биржей и всем, что связано с этим бизнесом, все. Теперь переходим к нашей войне с Канадой. Торговая война. Канада вообще славится своим кленовым сиропом, как известно. Но страна киснет, перестает быть сладкой по мере роста торговой напряженности с Соединенными Штатами. И после того, как переговоры по предотвращению новых тарифов провалились, Канада пообещала ввести ответные на американские товары, начиная с 8 сентября. Причем Марк Карни, премьер-министр Канады, сказал, когда на тебя нападают, то хошь не хошь, ты находишься в состоянии войны. На нас напали. А тем временем президент Трамп заявил, в трусах сосал, Канада хочет получить преимущество быть государством, но не является им. То есть, обратите внимание, 47-й сказал про Канаду точно то же самое, что Путин говорит про Украину. Вопрос к Рампусе, кто за Украину? В каком месте тела сейчас ваш язык? Трампусе номер телефона студии точно знают, поэтому произносить его не буду вслух. Точно та же риторика от Трампа в отношении Канады, что от Путина в отношении Украины. Экспорт Канады в Соединенные Штаты обычно составляет 382 миллиарда долларов в год. И хотя новые импортные налоги в первую очередь направлены на лесное, алкогольное, молочное и текстильное хозяйство, затронутые товары включают все, включая, причем еще и хоккейные клюшки. Я уже не говорю о поводках для собак и искусственных усов. Есть такая штука. Пользуется спросом. Канада пока не опубликовала список товаров, на которые она будет вводить тарифы в ответ, но Карни отметил, что канадские тарифы будут направлены на аналогичные отрасли. Как мы сюда угодили? Соединенные Штаты и Канада имеют долгую историю союзничества и торгового партнерства, но когда Трамп ввел масштабные глобальные тарифы, Канада стала одной из немногих стран, которые ответили, введя ответные тарифы, в то время как канадцы бойкотировали американский алкоголь и перестали путешествовать в Соединенные Штаты. Трамп использовал ранее непроверенные юридические полномочия для введения последних тарифов, а также неоднократно упоминал о том, что Канада стала 51-м штатом. Уже стала. С этой темой все. Наш телефон в студии для тех, у кого появились ассоциации, 718-303-9090. А теперь деликатная очень тема. Я не раз сталкивался, хотя их разов-то было немного, с тем, что наши в Америке довольно снисходительно смотрят на то, что дети-подростки покуривают травку. Причем я бывал в такой ситуации, когда детям даже предлагали, когда была вечеринка, дети, там 17 лет, вот так вот примерно. Это казалось таким как бы баловством, хулиганством, поиск общей платформы. Всем было смешно. Но сейчас совсем не смешная ситуация, поэтому очень предлагаю тем, кто понял, что это про них, послушать внимательно все, что я сейчас расскажу. Дело в том, что американцы употребляют каннабис уже много поколений, но никогда этот наркотик не был так доступен, так социально признан и так силен, как сейчас, по насыщенности. Легализация и декриминализация вызвали очень быстрые изменения на рынке. Рынок, естественно, приспособился. Диспансеры по всей стране теперь продают буквально бутоны растительные наряду с высоко концентрированными вейп-картриджами, жевательными конфетами, разными съедобными продуктами и напитками, насыщенными вот этим психоактивным соединением, которое называется THC. Трудно произнести. THC stands for tetrahydrocannabinol. И вот эти новые продукты, специально разработанные для того, чтобы доставлять в организм вот этот THC, на Руси его, наверное, называют ТГК, они более удобны и способы доставки более скрытные, чем курение. Мало ли, чего там человек жует. И вот этот сдвиг особенно тревожен для подростков, чей мозг все еще развивается и более уязвим к воздействию высокого уровня вот этого THC. Вот это следует помнить, что вот такого рода вещи, подросток это где-то в среднем до 23 лет, начиная с, там, скажем, сломки голоса у мальчиков, появления грудей у девочек, до 23 лет примерно у них мозг еще развивается, и этому мозгу предлагать траву. Несколько десятилетий назад типичное растение каннабиса содержало от 2 до 5% THC, А были более сильные продукты, максимум было 10%. Современные продукты из вот этих бутонов каннабиса часто содержат 20% THC. А вот картриджи и концентраты могут превышать даже 70%. Поэтому, когда вам, скажем, предлагают подкурить слегка и говорят, не волнуйся, у меня хороший, имеется в виду, что он более действенный. А это значит, что там более высокая концентрация вот этого тетрагидроканнабинола. И получается, что в нынешней ситуации каждый четвертый старшеклассник, который сообщил в вопросах о своих экспериментах с каннабисом в 25-м году, практически наверняка использовал этот каннабис в гораздо более сильном виде, чем многие представители предыдущего поколения в их детстве. То есть их же родители, они думают, что здесь то же самое, но здесь не то же самое. И что совершенно чудовищное, то, что ни один политик ничего не сделал для защиты подростков. Продукты из каннабиса, они, естественно, не стали более мощными за одну ночь. Достижения в сельском хозяйстве позволили селекционерам создавать сорта каннабиса со все более высоким содержанием ТГК, а в то же время инновации в технологиях вейпинга лишили эти высокоэффективные продукты запаха, и там и дыма даже нет каннабиса. Кстати, меня всегда удивляло, что от покойного Саши Гранта практически никогда не пахло водкой, хотя он ее очень уважал. А рыночные силы ускорили эту тенденцию. Продукты с более высокой мощностью имеют более высокие цены и разрыв по расход и доход, то есть это маржа. Кажется, так по-русски говорят, маржа прибыли, что создает финансовые стимулы для индустрии каннабиса повышать уровень THC, то есть ТГК. Причем в домах, школах и клиниках последствия вот этого нового рынка становятся все более заметными. Ну как, по каким параметрам? Тяжесть и частота таких случаев растут. При этом ограничены средства для профилактики и лечения, потому что фактически продукт легализован. А употребление каннабиса подростками влияет на внимание, на память, на скорость обработки информации, на исполнительные функции. Кстати, обратите внимание, как все повторяется, потому что челы не способны извлекать уроков из истории. Вот как, скажем, в первой четверти 20 века интеллигенция обязательно нюхала кокаин. То есть это считалось каким-то признаком утонченности. Это было нормально. Но сейчас мы говорим уже не об интеллигентах из страны, которой больше нету, а о наших подростках здесь и сейчас. И вот эти результаты особенно актуальны с учетом уникального способа метаболизма, как усваивается THC. В отличие от алкоголя, кстати, который очень быстро выводится из организма, ну там сутки и все, THC накапливается в жировых тканях и медленно высвобождается со временем, очень медленно. И у подростков, регулярно употребляющих сильный каннабис, в организме наблюдается более высокий уровень вот этого THC. Это форма длительного воздействия наркотика, которая вообще не наблюдалась в предыдущих поколениях. И все это говорит о том, что когнитивные проблемы, связанные с каннабисом, они будут только усугубляться. Стресс, травма, другие скрытые проблемы, они явно способствуют употреблению каннабиса подростками. Но надо же как-то расслабиться, да? И его последствия для психического здоровья непредсказуемы. То есть мы идем сейчас семимильными шагами к тому, чтобы не одно, а просто ряд поколений стали психически ущербными со временем. Мы когда попадаем в такую зависимость, тем более, что все снисходительно, как бы человечество посмеивается над этой страстишкой, мы не можем самостоятельно выбраться из этой среды, которая тем более насыщается все более и более мощными продуктами с ТГК, THC. Один из способов снять вред – это лучшее регулирование деятельности, то есть законодательство. Каннабис все еще запрещен на федеральном уровне, но штаты, которые его разрешили, могли бы ужесточить регулирование. А как? Ну вот спросите наших русских политиков, почему они не чешут репы до сих пор на этот счет? Как это сделать? Может, они просто не знают. Сделать это на самом деле легко. Во-первых, штаты могли бы установить ограничения по потенции THC. То есть, скажем, 20% максимум, но никак не 70%. А вот у нас, кто не знает, скажем, пиво, вино и крепкий алкоголь облагаются налогами по-разному, в зависимости от крепости. С каннабисом следовало бы обращаться точно так же. Причем, скажем, поднять цену на продукт, это ничего не решает. А ежедневные или почти ежедневные потребители каннабиса в Соединенных Штатах сейчас превышают число ежедневных курильщиков, просто курильщиков. И причем приближаются к ежедневно употребляющим алкоголь. В настоящее время некоторые штаты требуют предупреждения о психическом здоровье на продуктах каннабиса, то есть этого еще, собственно, нету. На сигаретах написано, что курение убивает, а на каннабисе о том, что оно не убивает, но делает из тебя дурика, ничего не написано. Но большинство этого не делают в Штатах вообще, и нет никакого вообще единообразия в том, какая информация отображается на этикетках и насколько она заметна. Потому что если это мелкий шрифт, то... Но бывает так, что крупный шрифт, к нему тоже люди привыкают. Правда, чрезмерно строгая политика, она имеет, как всегда, побочный, так сказать, эффект. Если вспомнить прохибишн, то есть запрет алкоголя, который привел к расцвету нелегального рынка и к бандитизму, то здесь, естественно, произойдет то же самое. Если она будет чрезмерно строгая, то появятся нелегальные рынки, которые смогут непропорционально сильнее навредить сообществам, которые, как вот на русском языке говорят теперь, маргинализированным, то есть у которых есть определенный интерес. Готовы ли мы регулировать и обеспечивать безопасность продукции, особенно для защиты самых уязвимых среди нас? Да нихуя не готовы. С этой темой все. Наш телефон для тех, у кого появились мысли, 718-303-90-90. Все линии свободны, кроме таких профессиональных радиолюбителей, которые готовы выйти в эфир любой ценой, но они не в счет. Я сейчас вот дочитываю книжку Джорджа Карлина, великого комика, которого с нами сейчас нет, причем где-то первые 120 страниц ужасно интересное его становление. Он поднялся буквально из ничего, причем самостоятельно создавал, еще не было стендап, не существовал, когда он до этого дошел. И он, книжка называется «Last Words», то есть «Последние слова». Он действительно больше ни одной книжки не написал. И она безумно интересна и совершенно разнопланова. То есть первые там... Половина первой книги – это про то, как он становился стендапером, а потом, что, к чему это привело в его семье. Но он просто на кокаине и на траве, причем он пишет без всякой героизации этого дела. Сейчас я только отключу вот эту парочку, которая собирает банки в Бруклине, и матеряться в русском эфире – это их основная жизнедеятельность, чтобы они знали, что я их знаю. и человека, который помешан на выходе в эфир, то есть теперь все телефонные линии свободны. И он, он совсем просто не мог остановиться, причем уже были времена, когда у него появился реактивный самолет. То есть начиналось с того, что он жил в Гарлеме, в плохом месте, но там сам он ирландец, и там были ирландцы, для него это было все свое, как вот, скажем, у меня есть приятели колумбийцы, про которых русские думают, что это страшные бандиты, и колумбийцы говорят мне, нельзя вообще даже на Брайтон-Бич появляться, там страшные люди живут. И он жил в таком вот ирландском сообществе, а жена его из-за того, что он постоянно гастролировал, ну, она с ним ездила, но не всегда. Потом, когда они стали, так сказать, более состоятельными, он просто гастролировал, причем на своем самолете уже летал. А она стала пить. Причем дошла в своем алкоголизме до такого уровня, что она была нормальная, но вес ее стал 90 фунтов. А потом у них родилась дочь. Дочь докуривала его чинарики, причем он даже ей давал, думая, что это, так сказать, упрочит его отношения с дочкой. А дочка его очень за это любила и уважала. Потом дочка, будучи подростком, забеременела, то есть весь компот совершенно. И получилось, что слава, которую он получил, не то чтобы он к ней стремился, он в принципе стремился к славе, но потому что ему очень нравилось выступать, он был просто для этого рожден. Он создал нарратив на сцене, которого не было до него вообще. То есть он использовал мат первым, причем это было вполне корректно и культурно, то есть, потому что матом пользуются все, а на сцене почему-то нет. И таким образом он привлекал, через эту риторику он привлекал свою аудиторию к вещам и вопросам, на которые она не способна была потратить никакой мыслительной деятельности. Он был социальным гением в этом плане. И поэтому сгорал. Ему, он про это не пишет, но это понятно, что он сгорал от неспособности к тому, чтобы появились в стране перемены. Хотя при этом у него в семье были такие перемены, что не дай бог. В общем, весьма рекомендую почитать эту книжку. Джордж Карлин, Last Words. Причем, так сказать, в качестве превентивной меры. А сейчас у нас по этой теме, по каннабису, у нас никого нет. Времена такие. Но вы можете оставить свой комментарий после шоу, когда вам удобно. А сейчас перерыв.
9: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
12: Радио шоу. Сегодня
13: попробую. За него стоят громадные масты.
14: Не пойму, что за люди.
7: Толковище.
8: Вчера на US Open я видел один матч, драматически такой, что его надо показывать просто в учебниках. Сейчас покажу вам фотографию. Он пишет: очень досадно, что... Чего досадно? Сейчас, секунду, посмотрим. Что твои блестящие шоу недоступны для понимания ущербных. Они понимают только Кобзона и Рыжего. Ну, я не знаю, но на самом деле это все пена. То, что, так сказать, то, что выходит в эфир, это пена. А остальное человечество, оно никому не ведомо. И даже мне, причем мне в первую очередь, хотя я знаю гораздо больше, чем знаем мы все в отдельности. Я вам хотел показать одну фотографию. Сейчас вот эта фотография. Вчера на US Open я смотрел матч, очень драматичный. Два парня, не знаю их вообще откуда, потому что там сломалось табло, и не было видно ни счета, ни там скорости подачи, ни имен участников, ни из каких стран они. Ну, в общем, когда близко сидишь, то понимаешь, что в теннис играют просто полубоги. Они абсолютно летают по площадке, у них только слышен свист сникерсов иногда. И вот этот парень... А я его сейчас вам... Вот так, я, наверное, увеличу и покажу вам его. Вот он стоит. Значит, что случилось? При счете в третьем сете, они играли из трех, это отборочный турнир, при счете 6-5 на подаче его противника было видно, что этот парень вот в белом, он уже себя неважно чувствует. У него была травма такая накапливающаяся, ему все труднее и труднее было. И так получилось, что его противнику решил уже, что все, он выиграл, и у него там было пара промахов таких из-за ветра. И в результате счет становится add-out, то есть 30-40, и вот этот парень в белом ведет, нужно выиграть, и тогда будет игра на тай-брейк. Разыгрывается сумасшедший мяч, и его противник раскидывает его по углам, и когда там он стопроцентно последний удар победный, этот парень пролетает из одного конца корта в другой, и в падении, то он в полете бьет с такой силой, что мяч еле-еле можно было увидеть, бьет и попадает по прямой мимо его противника в линию, то есть в бейслайн, и выигрывает гейм. Счет становится 6-6. Народу собралось на этот корт, просто там невозможно было... Там несколько слоев стояли, просто высокие люди, кстати, приходят, там средний рост зрителя выше, чем в каких-то еще, потому что теннисисты все высокие. Значит, он лежит, встать не может. Наконец, через какое-то время он поднимается, видно, что он идет на одной ноге, вторую ногу приволакивает только. И дальше он начинает играть, но видно, что он не может, а у них тай-брейк до 10, он уже без подпрыгивания просто подавал вот так вот, как бы сверху, такой подрезочкой, и проиграл со счетом, там, я не знаю, 10-1, наверное, 10-2. Очень драматичная была история. Я после этого понял, что я ухожу, потому что ничего лучше, знаете, если будет что-то другое, оно затмит впечатление от предыдущего. Это как, скажем, упаси Господь встречаться с девушкой, с которой у тебя был роман, когда вам было по 18 лет, после того, как вам стало по 60. Вот, ухожу я оттуда и вижу вот это. И своим глазам не верю. Гляньте на это. На мониторе написано, что на четвертом корте, там, я не знаю, на стадионе Артура Эша с 4 до 5 или там с 3 будет тренироваться Роджер Федерер. Роджер Федерер 2 года назад, по-моему, или 3, прекратил свою карьеру. И после того, что я видел, я шел, и у меня еще... Башка была там, на корте. Кстати, по ассоциации, вот башка у подростков, которые курят 70% по насыщенности каннабис, она тоже совсем в другом месте, не там, где вы думаете. И я шел, и вдруг я вижу, думаю, елки, что я, неужели я во времени переместился? На 4 года назад. Но на самом деле все абсолютно правильно. Он действительно играет, он будет играть, правда, там в показатель, exhibition match, такой, ну, клоунада, показательный матч в паре, по-моему, он играет с Родиком. Агаси, может быть, будет играть в паре с Макенро. Конечно, по телевизору это будут показывать. Теперь с этой темой все. У нас никаких звонков по поводу каннабиса нет, и поэтому я перехожу к следующей истории, которая гораздо более, так сказать, интенсивно бьет по мозгам, чем 70-процентный каннабис. Гендиректор Apple Тим Кук представил журналистам ряды искусственных маток. У вас на экране сейчас как раз вот эта картинка, я даже могу ее специально для вас резко увеличить, чтобы было видно, что это Тим Кук. И это искусственные матки. А Кук объявил, что компания начнет самостоятельно производить своих сотрудников. Именно так. То есть провозглашаю эту инновацию как следующий шаг в развитии рабочего места будущего. Кук сказал следующее. Используя собственные эмбриональные технологии и удивительные новые разработки в области синтетической геномики, мы ожидаем, что более 95% сотрудников Apple по всей цепочке поставок будут выращиваться, производиться и обучаться прямо здесь, дома. Он имеет в виду прямо на работе, которая станет для них домом, сказал Кук, показывая журналистам подземный искусственный инкубационный центр площадью 70 тысяч квадратных футов, где тысячи развивающихся пока в матках сотрудников Apple плавают в этой самой высоко насыщенной кислородом крови. Он сказал, Кук, мы сможем устранить практически все наши неэффективности и сокращения с помощью этой внутренней команды, поскольку все их физические и психические характеристики будут специально адаптированы для будущей роли здесь у нас в Apple, а любые физические или интеллектуальные осложнения просто устранятся. А в отличие, возвращаю свой портрет. За что аборигены, а? В данном случае речь идет о челах, которые могут съесть Кука за это дело. В отличие от традиционных сотрудников, эти спецсотрудники Apple смогут начать выполнять свои рабочие обязанности через 18 месяцев после оплодотворения матки. То есть 1.5 года сотруднику, и он может уже работать. И вот этот экологически очень чистый шаг, который устраняет необходимость сотрудникам ездить на работу, то есть выхлоп, там, сказать, не попадает в воздух, а им не надо есть и не надо писать и какать, то есть производить отходы при этом. Вот этот шаг создает полностью настраиваемую коллективную силу, экономически устойчивую и позволяющую быть более отзывчивой к меняющимся тенденциям. То есть с людьми обсуждать это не надо, потому что люди здесь ни при чем. А Кук также показал журналистам объект, который тестирует развитие этих сотрудников, частично построенных из ключевых компонентов устройства, таких как литий и кобальт, в надежде, что однажды Apple полностью прекратит закупку материалов, выпуская только сотрудников, которые послужат компонентами для будущих поколений. То есть, когда научный прогресс позволит создавать новых сотрудников, то предыдущие сотрудники будут разбираться на компоненты, литий, кобальт из них ключевые, и будут создаваться новые. Если появились мысли по поводу услышанного, то это неплохо. Другое дело, если у вас возможность набрать номер телефона студии, потому что я упрямо сохраняю этот архаичный старинный формат, исключительно думая о вашем физическом и умственном здоровье, люди добрые. Потому что если у вас появляются мысли, и вы их не озвучиваете, то это то же самое, как смотреть, как другие занимаются в джиме подъемом тяжести, думая, что у вас вырастут мускулы от этого. Ни хрена. Наш телефон 718-303-9090. Мы подходим к последним 5 минутам сегодняшнего шоу. Послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
14: Доброе утро, Сева, дорогой.
8: Да, Мишенька, здравствуй.
14: Я, ты помнишь мое погоняло?
8: Конечно, добрый корректировщик.
14: Правильно. Я очень рад, что надо, я вспомнил Орлова, Алексея Леша, и иногда ты уже не так часто, не оставляйте меня без этого хобби. А почему, почему я звонил по насчет тенниса? Я что не помню, что на тайбреке был счет окончательный 10-2, 10-3, вот 10-9, другой 11-9. Объясни мне, пожалуйста. Сказал, что два мальчика 10-2 на тайбреке проиграл, выиграл и проиграл по второй. Как это понять? Что-то, может, я не прав.
8: Ну, так. Не-не, у них обычно тайбрейк 7, но есть правила в отборочных турнирах, они играют до 10 тайбрейк.
14: Это отборочные были еще?
8: Конечно, отборочные.
14: Квалификация?
8: У них до конца этой недели идет отборочный турнир, там 128 человек.
14: Но я говорю, квалификация, за то, чтобы в основную сетку попасть. Квалификация. Да. Я не расслышал, прошу прощения, что это отборочный.
8: Ничего страшного.
14: 10 играет,
8: редкий случай, кстати, Мишенька.
14: А я раньше не...
8: Редкий случай, ты всегда прав бывал.
14: Я просто не знал. Я сколько лет 70-го года смотрю за теннисом, за Лейусом, за Лихачевым и Терпищевым. И Мозером с Киева. Ну, и Матрезели Кокулия и другие советские теннисисты, что я не ожидал, что Иван Лендл... Это кто подал? Иван Лендл подал такую идею, чтобы до 10. А почему до 10?
8: Не знаю. Ты знаешь, кстати, вот Аркадий Эдельман, выдающийся тренер наш, ты знаешь, конечно, о нем,
14: да.
8: Он считает, что самые выдающиеся теннисисты всех времен – это Митривели среди мужчин по таланту, и Курникова среди женщин, которая не выиграла ни одного шлема.
14: А, и Митривели тоже, мне кажется... Он любительского Белдоне доходил, как и эта теннисистка московская, ты должен знать, Морозова или как?
8: Морозова,
14: да.
8: Ольга Морозова.
14: Были молодые годы, но памяти что-то осталось, да. Кого я не назвал еще из известных, старых, наверное, всех. Дмитриева, Бакшеева, ну это уже... Это для любителей знатоков тенниса. Хорошо, до свидания.
8: Давай, будь здоров. Да, я говорю, будь здоров. Ладно, все. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
15: Да, всем привет, это Карл. Хорошего вторника.
8: Карл, привет, дорогой. И тебе тоже.
15: Да,
8: что скажешь?
15: А вот я хочу объяснить эту ситуацию про тайбрейк из 10. Во-первых, каждый турнир волен сам в состоянии, как говорится, сам устанавливает себе такие вот правила счета, но Всемирная теннисная ассоциация, она установила такую общую планку. Значит, есть промежуточный тайбрейк, скажем, если играется из трех, то в первом и во втором, если наступает тайбрейк, то он до 7. А вот если счет 1-1 по сетам и третий решающий сет 6-6, то вот тогда решающий тайбрейк играется из 10. Это в индивидуальных соревнованиях. А если ты обратил внимание в парных турнирах, да, когда играется из 3, то в третьем сете при счете 1-1 по сетам, в третьем сете нормальных розыгрышей нет вообще. Играется сразу тайбрейк из 10.
8: Ага. Карл, скажи, пожалуйста, а почему тебя возбудила эта тема, но не возбудила совершенно история про Кука, которая на уровне войны миров, фактически? Это как будто бы я объявил, что сейчас только что у нас высадились инопланетяне на Земле, а ты говоришь про тайбрейк, ты учитель средней школы.
15: По-моему, тебе об этом плане Apple рассказывал несколько лет тому назад, когда мы разговаривали о том, какие роботы являются самыми совершенными тогда в мире.
8: Это было
15: во время ковида. Ты же помнишь, Apple была первая компания, которая создала роботов, которые только для того были направлены, что они разбирали устройства.
8: Я понял. Карл, спасибо, время наше подошло к концу. Хорошего тебе дня тоже. Карл, получается, рассказывал об этом несколько лет назад, то есть за несколько лет до того, как журналистам об этом рассказал генеральный директор Apple. Вот что значит предвидеть будущее. На этом все на сегодня. До встречи завтра в Толковище с Севой Капланом.
7: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
16: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
17: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
18: Дэвидсон Радио.
17: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона.